0: ВВП из-за ударов Киева по НПЗ и призвал совместно искать пути выхода из украинского конфликта.
1: Вот начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам это примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно, это же гражданские цели, по гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали этого. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности. Но это все двойного назначения, между прочим, потому что из этого делают не только рельсы там, или строительные материалы. Из металла, производимого на местных заводах, делают и пушки, и все остальное. Да? Но теперь нет. Так же, как и от некоторых других товаров не получают теперь доходы бюджета. Теперь проблемы созданы.
0: Президент добавил, что Россия никому не угрожает, однако будет вынуждена ответить при столкновении с агрессией. И подчеркнул, что Россия по сравнению со странами Европы имеет в своем арсенале конкретные преимущества, чтобы защитить себя, заявил президент России Владимир Путин. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Нестерная, Рубленная и Высокая Яруга в Харьковской области, заявили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии в районах 10 населенных пунктов ДНР, отметили в ведомстве. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки «Центр» до 460 военнослужащих, уничтожено 8 автомобилей, артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке. За сутки в зоне СВО уничтожены 650 украинских беспилотников и 7 управляемых авиабомб ВСУ. Общие потери ВСУ свыше 1430 военнослужащих. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал европейских политиков обуздать эмоции и не предаваться антироссийской истерии. По его словам, очень плохо, что Европа отказывается от диалога с Россией.
2: К сожалению, главы государств, главы правительств допускают достаточно истеричные высказывания в адрес нашей страны. Президент неоднократно говорил, что Россия никому, никоим образом Европе не угрожает. Потому что у нас просто с Европой нет никаких проблем. Да, плохо, что у нас нет диалога. Европа от него отказалась. Да, плохо, что когда в период, когда мы имеем такое количество противоречий, такую конфронтацию, мы не имеем возможности общаться. Это очень плохо и очень обидно, что нынешнее поколение европейских политиков не понимает этого. Но все-таки здесь хочется призвать европейских политиков, действующих, которые находятся у власти, все-таки обуздать свои эмоции и не предаваться такой антироссийской истерике.
0: Также представитель Кремля заявил, что Украина за год не стала ближе к переговорам, а Европа продолжает мешать переговорному процессу. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит раскрыть данные, что в составе вейпов и табачных изделий есть ингредиенты, приводящих к усилению зависимости и оказывающих токсичное воздействие на организм. Об этом сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
3: Мы принимаем решение, которое открывает завесу тайны над тем, какие же ингредиенты гражданам предлагают в курительных смесях, в табаке. Болеют дети, люди погибают. Но никто не открывает информацию, что же там нагревается, что испаряется. Аромат продают. Зависимость формируют у детей. Вот мы сегодня с вами впервые, приняв закон, получим ответы на эти вопросы. Что предлагают потребителю, зная, что в этих вейпах, уже сможем и детям сказать, зачем эту дрянь вы курите.
0: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Баку проходит первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. Отмечу, что российские спортсмены выступают на соревнованиях с национальным флагом и гимном впервые после возвращения на международную арену. Евгения Чекунова взяла золото на дистанции 200 метров, Виталина Симонова третья, Кирилл Пригода был лучшим на 100-метровке брасом. Егор Корнев взял серебро на дистанции 50 метров вольным стилем, однако при этом в финале установил новый рекорд России 20-26. Мария Осетрова заняла второе место на дистанции 50 метров на спине. Дмитрий Савенко был третьим на 200-метровке на спине. 38-летний экс-нападающий футбольной сборной России Артем Дзюба не делал никаких официальных заявлений о завершении карьеры. Об этом сообщил его агент Леонид Гольдман. И если вы посмотрели фрагмент с Артемом, его поймали на ходу по пути на один из форумов. Не надо сейчас бросаться громкими заявлениями. Если будет принято решение сделать официальное объявление, это будет организовано нормально, а не на ходу в попыхах с вырванными из контекста фразами, заявил Гольдман. Седьмой номер в сборной Португалии, принадлежавший Криштиану Роналду, теперь закреплен за Рафаэлем Леао. Напомню, накануне Роналдо скандально покинул расположение сборной. Изначально Криштиану был недоволен тем, что так и не принял участие в игре с Норвегией, а затем ему не понравился комментарий главного тренера сборной Жорже Жезуша, который заявил о том, что ни один футболист не сможет заставить его изменить решение по составу команды. Покидая расположение сборной, Криштиану заявил, что расскажет правду о случившемся в сборной. Фигурное катание. В Батуми проходит турнир серии Challenger Triality Trophy. По итогам короткой программы в женских соревнованиях Анна Фролова идет второй с отставанием от лидера эстонки Петрыкиной в 1,38 балла. Аделия Петросян четвертая. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в пятницу 2 октября, в Магадане плюс 5, плюс 7, переменная облачность, без осадков. В Тюмени плюс 13, плюс 15, облачно, пройдет небольшой дождь. В Архангельске плюс 8, плюс 10, переменная облачность, без осадков. В Самаре плюс 7, плюс 9, облачно, с прояснениями, также без осадков. В Волгограде плюс 11, плюс 13, переменная облачность, без осадков. В Севастополе плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 11, плюс 13.

0: Уборка урожая медленно, но верно подходит к завершению. Уже называются вполне приемлемые цифры сборов зерна. Однако земледельцы волнуются. Склады затоварены, продажи снижаются, достойной цены нет. А раз так, не окупятся затраты, и итоги сезона уже не выглядят такими радужными. В оценках урожая две крайности. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях президент Российского зернового союза Аркадий Леонидович Злачевский. Здравствуйте, Аркадий Леонидович.
1: Здравствуйте.
0: Каковы промежуточные данные сборов зерна? В отчетах много оптимизма.
1: Да, оптимизма много, но причина этого оптимизма кроется в некорректном сопоставлении с прошлогодними данными. Мы сравниваем дата к дате, а уборка в этом году осуществляется на 2 недели позже, чем в прошлом году. И, соответственно, показатели по урожайности с ходом уборки падают традиционно. Поэтому сравниваются данные по урожайности, и потому что поступает в закрома дата к дате, получается, что у нас выше урожайность в этом году. А она на самом деле ниже прошлогоднего.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Государство готово закупить у аграриев до 3 миллионов тонн в течение ближайших 2 лет. Об этой мере поддержки зерновых предприятий сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. В государственный фонд будет закладываться мягкая пшеница 3 и 4 класса, а также рожь. Уполномоченная объединенная зерновая компания начинает конкурсный отбор зернохранилищ. На сегодня

0: Область занимает первое место в стране. Ну, например, здесь выращивается более 70% всех томатов в России, 40% лука и картофеля, ну а также такие бахчевые культуры, как знаменитые астраханские арбузы и ставшие популярными дыни и фиопки. Основная задача сегодня – ввести в оборот как можно большие площади сельскохозяйственных земель. Необычное зрелище наблюдали в конце прошлой недели жители деревни Минина в Борском округе Нижегородской области. Придорожные заросли борщевика въехали две обтекаемые машины, управляемые дистанционно. Первая срезала и измельчала опасный сорняк, а вторая распыляла химический раствор, губительный для корней борщевика. Роботизированную систему разработали в научно-производственном центре беспилотных авиационных систем, а собрали на предприятии производителя бензиновой техники и средств малой механизации «Корона». На сегодняшний день ядовитое растение захватило в области более 7 тысяч гектаров. Новая робототехника поможет сократить эти площади. Один робот-мульчер за смену может мульчировать до 2 гектаров территории, а робот-опрыскиватель до 25 гектаров. Ну, для сравнения, один оператор-человек за смену в среднем обрабатывает всего лишь 0,03.
1: Крестьянская застава.
2: У нас в гостях президент Российского зернового союза Аркадий Леонидович Злачевский. А какие цены на зерно на внутреннем рынке? Какова себестоимость?
3: Вот с этим все очень плохо. Сейчас на текущий момент притормозилось по темпам падения вроде как пшеница, но это притормозилось по темпам падения. Просто раньше падало там по 100-200 рублей в день, а теперь падает типа, ну, в десятках измеряется. Но все равно падает. Цена пшеницы 4 класса, ну, стандартная наша экспортная позиция с протеином 12-12,5%, в районе 8 с чем-то тысяч рублей за тонну. Себестоимость вообще мы оценивали там на старте сезона, себестоимость по отношению к прошлому году. Поэтому по данным прошлого года, в зависимости от региона, колебалась от 10 до 13 тысяч на эту позицию, на 4 класс.
2: Но очевидно, что и все говорят об этом, что это проблемы с экспортом. Что у нас происходит с экспортом зерна? Какие меры для увеличения экспорта принимаются и достаточны ли они?
3: Азово-Черноморский бассейн стоит, а это 90% всего нашего экспорта зернового. Вывоз катастрофически упал, это разрушило ликвидность зерновую, и скапливание излишков продавливает цены вниз. Это такой, вообще-то, это классический кризис. Супер перепроизводство, я бы так даже назвал. И мы не были готовы к этому совершенно. То есть сейчас ситуация крайне тяжелая с этим. Реальных, скажем так, достаточных мер по компенсации выпадающих объемов не просматривается.
2: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Ставропольский край – традиционный лидер страны по производству зерна. Мы связались по телефону с председателем объединения работодателей агропромышленного комплекса Ставрополья, сопредседателем регионального движения «Деловой России» Петром Коротченко.
5: Главная проблема по вашему региону по зерну сейчас – не ликвидность зерна или низкие цены?
6: Одно следствие другого. Ставропольский край производит там примерно 10 миллионов тонн зерна, внутреннее потребление – 2,5 миллиона тонн. То есть нам нужно вывести примерно 7,5 миллионов тонн. Большая часть из этого объема, ну, традиционно уходила на экспорт. В этом году экспорт закрылся, и поэтому у нас, на мой взгляд, вот два самых сложных региона в этом отношении – это Ростовская область и мы, и скорее даже мы и Ростовская область. Потому что вот профицит наибольший, вот именно, мне кажется, у нас. Ну, а также, конечно, и Краснодарский край, то есть все регионы юга, нацеленные на расширенное зерновое производство, ранее всегда сориентированы на экспорт. Экспорт и был у нас основным драйвером развития. Вот они сегодня оказались, я бы не сказал, несложно, в бедственном положении.
5: Ну, я знаю, что в Ростовской области, по-моему, введено чрезвычайное положение уже в этой связи. Как у вас на Ставрополье?
6: Ну, у нас чрезвычайного положения не объявлено, но я думаю, что ситуация, в принципе, ну, примерно такая же. то у нас и в прошлом году был рекордный урожай, вот, и в этом году очень неплохой.
5: Какие-то другие способы реализации зерна на внутреннем рынке существуют или их нет?

0: Нет, оно просто лежит и ждет, что с ним будет.
1: Знаете, если говорить, допустим, о зерновых в целом, то что-то уходит. Уходит ячмень. Ну, очевидно, что будет уходить кукуруза через Каспийское море на Иран, так же, как и ячмень, потому что в этом там есть потребность. Ну, что-то по небольших объемах заберет Азербайджан. Но у него потребность общая всего 1 000 000 тонн. Вот. И брать они будут из Поволжья, из Астрахани. Вот. То есть эта сумма на год 1 000 000 тонн, ну, такая довольно небольшая. Вот что-то заберут республики Закавказья. То есть Грузия, Армения. Но это все, понимаете, это все капля в море. Вот, а что касается пшеницы, ее просто не продевать. Основное производство у нас пшеница. А
0: какие-то вы можете предположить меры поддержки, например, федеральное давление на банки с тем, чтобы они открывали кредиты с учетом ситуации форс-мажорной и давали деньги на следующий урожай?
1: Этот вопрос должен был бы быть уже немедленно решен, еще в августе месяце. О продлении льготных кредитов на год в регионах, которые попали в такую, я бы сказал, бедственную ситуацию. Конечно, очень бы хотелось, чтобы правительство как-то оперативнее реагировали на те кризисные ситуации, которые создаются на сегодняшний день в Норвегии и России. В данном случае, например, вот это. Да и, собственно говоря, мы не видим и создания промышленной комиссии правительственной, которая могла бы заниматься этим вопросом. Мы пока видим только создание штаба в Минсельхозе по перенаправлению грузовых потоков. Это мера частичная, небольшая совершенно. Она не окажет существенное влияние на рынок. Первое, что, мне кажется, уже давно следовало бы сделать, не знаю, почему там такое промедление в правительстве, это основное правительство должно быть о продлении льготных кредитов. И второе, нужно срочно закупать на юге России, 20-25 в целом. Хотя бы первый этап, может быть, 12-15. Потом, если ситуация не изменится к весне, придется закупать еще столько же. Но в противном случае будет нанесен непоправимый ущерб регионам, которые именно и были, основой нашего зернового экспорта.
0: Закупать вы имеете в виду метод интервенции, кажется, как называется правильно?
1: Совершенно верно, интервенционный фонд. И, откровенно говоря, я сегодня вижу, на мой взгляд, вообще, это мнение сельхозтоваропроизводителей, сегодня закон не исполняется в этой части. По закону, если зерно дешевеет, его нужно покупать в этот фонд. Если зерно дорожает, его надо продавать, и таким образом балансировать цену внутри страны. Но пока каких-то реальных мер для того, чтобы поддержать сельхозтоваропроизводителей, поддержать их от разорения, я пока сегодня не вижу.
2: Я напоминаю, у нас в гостях президент Российского зернового союза Аркадий Леонидович Злачевский. Какие меры для подъема рентабельности зернового производства в текущем году следовало бы предпринять? Интервенции, оплата произведенного зерна с хранением в хозяйствах. Что еще?
3: Да предпринять можно много чего. Тут вопрос на самом деле более сложно выглядит. Не в количестве мер, которые надо принимать, а в своевременности. Вот где собака порылась, потому что на текущий момент ситуация выглядит как? У нас в большей части сельхозпроизводителей просто физически нет на данный момент денег на проведение сева. Обычно, традиционно, эти деньги появлялись как раз в этот период, на старте сезона, когда они продавали часть урожая. Традиционная практика рухнула. Продаж нет, все стоит, а значит, нет и денег. А раз нет денег, они не могут выполнить обязательства. Какие обязательства на текущий момент очень остро стоят? И почему о своевременности речь? Потому что, во-первых, это время погашения кредитов. Потом это время выплаты зарплат. Надо заплатить механизаторам. Надо заплатить своим работникам. Да, то есть все требует так или иначе наличия денег.
2: Владельцам земельных паёв.
3: Владельцам земельных паёв, совершенно правильно, за аренду. Там много земель у нас в аренде находится, соответственно. А денег этих нет. Более того, помимо этих обязательств, это время закупки ресурсов под осенний сев. Надо же закупать все, что необходимо. Семена, удобрения, средства защиты, топливо, в конце концов. И не погасив предыдущие обязательства, невозможно получить новые деньги. Кредиты не взять, если вы не погасили старый кредит. Вам никто не даст, ни один банк не даст. И сразу и деньги дороже, если вдруг кто-то, решится. Да и не решится особо никто. А дорога-то ложка к обеду. То есть мы сейчас, если не получим достаточного количества финансовых ресурсов, мы просто не сможем физически отсеяться в полном масштабе.
4: Взгляд изнутри.
0: На юге России состоялось межрегиональное совещание, в котором приняли участие более 300 производителей зерна Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края и Донецкой Народной Республики, а также представители компаний-экспортеров и судовладельцев. На совещании присутствовал и представитель оперативного штаба Министерства сельского хозяйства, замминистра Минсельхоза Максим Боровой. Вот что рассказал по телефону председатель Ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров.
4: Что с того момента уже произошло? Ну, мы видим, что кредиты сейчас, постановление есть о продлении кредитов, да, это мера, которая просто необходима для того, чтобы сохранить. Но, насколько мы понимаем, проходит оценку регулирующего воздействия, и все в ожидании, что оно вот-вот уже заработает. То есть хотя бы маленькая там оттяжка на один год по тем краткосрочным кредитам, которые есть, но условно считаем, что это уже принято, да. У нас позиция ассоциации была, ну, давно, что мы против пошлины, но вот в этой ситуации правительство приняло решение о отмене экспортной пошлины. Но это условно там дополнительно там 1000 рублей не изымается при экспорте до конца года. Но опять же мы надеемся, что будет продление отмены пошлины, поскольку мы выступаем за полную ее отмену. Плюс правительство выделило деньги на субсидирование ЖД-перевозок с юга на Балтику и, как мы понимаем, там другие направления в районе там 10, по-моему, 7 миллиардов рублей. Субсидируется ЖД-тариф. Как бы это важная мера. Мы попросили оперштаб Минсельхоза добавить Краснодарский край в список регионов, в котором действует эта мера поддержки. Плюс мы понимаем, что Минсельхоз планирует интервенционные закупки. И, насколько мы знаем, планируется там в районе 1 миллиона тонн в Краснодарском крае данную закупку сделать. Это тоже важная и нужная мера. Но, конечно же, там, по нашему мнению, она должна быть больше. У нас на текущий момент цена уже, если в начале уборки она была в районе 14 НДС, то сейчас она там в районе 7,5 без НДС.
0: При себестоимости, напомню слушателям.
4: При себестоимости в районе там 12-13, соответственно, при такой цене это идет проедание капитала, естественно, сложности при следующем сев. Но большинство сельхозпроизводителей, по нашей оценке, озимый сев сохраняет. И здесь, конечно же, все надеются, что правительство будет предпринимать меры, результат которых будет виден именно в росте цены. Мы, как ассоциация, сейчас сконцентрированы на том, чтобы даже те формы поддержки, которые есть, например, субсидирование ЖД-тарифов, все-таки они отражались именно на сельхозпроизводителей, и деньги от этих поддержек им доходили. Поскольку, если, к примеру, желающих вывести с юга, допустим, там, не знаю, 20 миллионов тонн, да, необходимо, а тариф субсидируется, к примеру, на 3 миллиона тонн, то очевидно, что желающих гораздо больше, чем возможности. Соответственно, при такой ситуации тот, кто имеет доступ к этой мере поддержки или, к примеру, там, к ЖД-составам или к экспортным контрактам или все вместе, они, конечно, будут иметь преимущество. И в данном случае мы видим, что ряд игроков всю вот разницу оставляет у себя и понимает, что сельхозпроизводитель все равно вынужден будет продать по самой низкой цене, там, по 7 или по 7,5.
0: То есть это спекуляция, по сути.
4: Да, мы, конечно, как ассоциация сейчас стараемся акцентировать внимание министерства на этом, что все меры поддержки, чтобы они доходили до сельхозпроизводителей. И, конечно же, здесь должна быть создана ситуация так, что, к примеру, крупный игрок, у которого есть там различный ресурс, получает эту поддержку, а там малый или средний фермер не имеет просто возможности ее воспользоваться. Мы видели сообщение, которое опубликовали СМИ недавно, буквально о выделении губернатором Краснодарского края дополнительных там 5 миллиардов именно для закупки зерна у фермеров. Вот такая нужная мера, она сейчас малым формам нужна, и мы надеемся, что она будет реализована.

0: Я напоминаю, у нас в гостях президент Российского зернового союза Аркадий Леонидович Злачевский. Возможен ли возврат бартера сейчас? Зерно-то куда девать?
1: Да рассматривают все возможности, в том числе и бартер. Но бартер на что? Вопрос, на что поменять и кто возьмет? Ну, мы бы с радостью могли тонну пшеницы обменять на какую-то тонну топлива, да? И даже были времена, правда, сейчас за тонну топлива надо отдать, ну, наверное, как минимум 15, а то и 20 тонн пшеницы по нынешним ценам, да, потребует. А я помню времена, когда мы одну тонну меняли на 2 тонны топлива. Тонну зерна на 2 тонны топлива. Были и такие времена мы проходили. То есть этот бартер тоже вещь такая условная. И сколько мы сможем так получить ресурсов? Ну и кто возьмется? Я пока не знаю ни одного субъекта, ну, того же оператора по топливу, кто готов был принять зерно в обмен на это топливо. Минсельхоз вон предложил там на совещание, которое приводили, задействовать Северный морской путь. Но сразу встает в повестку дня вопрос, если Северный морской путь использовать, а сколько это стоит? Это же ледовая проводка, там ледокол должен идти впереди, это ледового класса суда, которые зерно никогда не возили, в общем, ну, как бы мы не возим через льды зерновые ресурсы. Это тоже много вопросов. И почем это обойдется, в конце концов, на тонну, и насколько это будет конкурентоспособно в нашем предложении для покупателей?
0: Аркадий Леонидович, есть мнение, что зерно нужно перерабатывать на месте производства. Топливо, есть ли у нас вообще рынок биоэтанола, есть ли оборудование, есть ли законодательство?
1: Ну, в качестве именно средства борьбы с кризисами перепроизводства, да, по этому пути пошла Бразилия сначала, потом Америка. В Америке очень мощная программа по производству биотоплива, но это все можно задействовать, но это время. Первое – это время, а второе – это необходимые шаги со стороны власти. И первый шаг, который на этом пути надо было бы сделать, по идее, это принять нормативы по добавлению биотоплива в топливо ископаемое. Это нормативы законодательно устанавливаются специально для того, чтобы потребляли это биотопливо. Без этого никто же не добавит ничего никуда. И если наши компании, которые это топливо производят, российские, этих нормативов и обязательств не будут иметь, им в голову не придет. Зачем эта конкуренция с биотопливом? Это же удорожание, оно же дороже по себестоимости, чем ископаемое топливо. Ну и автоматом, не имея таких нормативов, никому в голову не придет ничего никуда добавлять. То есть его будет невозможно продать, даже если вы его выработаете. Потом есть вторая проблема, связанная с биотопливом. Это акциз. У нас же на любое биотопливо, произведенное на территории Российской Федерации, это же спирт, собственно говоря.
0: Фактически,
1: нормативы,
0: да,
1: по взиманию акцизов, как на спирт. Оно вообще не конкурентоспособно с акцизом. Ну, его по такой цене никто никогда никуда не добавит.
2: Экономический механизм.
3: Работать спустя рукава. В последнее время эта поговорка приобретает диаметрально противоположный смысл. Опущенные, ну или, скажем точнее, уложенные на землю рукава экономят фермеру затраты на хранение зерна. Более подробно об этом рассказывает начальник отдела компании «Август Агротехнологии» Рамис Фатыхов.
4: Рукава – это у нас герметичные многослойные полимерные мешки, которые предназначены для консервации и хранения зерновых культур. Длину от 60 до 100 метров, а диаметр уже у нас идет от 1,5 до 3,6 метра. В рукавах можем хранить зерно с влажностью от 8 до 18%. Если, допустим, мы в рукав заложили пшеницу, там с процентной влажностью 14%, мы его можем хранить до 6 месяцев. Если уже берем процент влажности чуть выше, там 16, 17, 18, это у нас короткий срок хранения, там 2-3 месяца, как раз-таки период уборки.
3: А давайте сравним с классическим способом хранения. Там та же влажность дольше хранится вот в элеваторе, например, или меньше?
4: В рукавах срок хранения короче, потому что в элеваторах еще можно просушить, если мы заложили там влажное зерно. Но преимущество рукавов в чем именно? Это у нас дает экономию в деньгах. А на сегодняшний день себестоимость зерна увеличивается, а стоимость продажи уменьшается. Применяя рукава, мы можем сэкономить на будущей перепродаже. Убрали мы зерно, мы можем отдать его на аренду сторонний элеватор, который там возьмет у нас денежные средства за приемку, за усушку, за проработку и там подобное. А мы можем просто у себя на территории заложить рукава. То есть для закладки рукава нам потребуется техника небольшая, которая окупается уже в первый же сезон. Зерноупаковочная машина МЗУ-1, это техника ростовского изготовителя. Ну и также на будущее это зерноразгрузочная машина НЗР, он по-другому называется. Завод-изготовитель тот же самый, завод Лилияне. Ну и для закладки понадобится нам бункер-перегрузчик. Нужно понимать то, что мы, когда зерно запаковываем в рукав, у нас образовывается герметичная среда, то бишь у нас там не остается воздуха. Все жучки, бактерии всякие, которые попадают с зерном вместе в рукав, он там просто погибает. Тем более, если мы заложили сухое зерно, он у нас там хранится спокойно зимой, в солнце, в дождь, в жару в том числе. В идеале это, чтобы почва была под небольшим наклоном, для того, чтобы у нас влага там не образовывалась возле рукавов. Ну и между рукавами мы оставляем небольшую площадку для того, чтобы можно было проехать именно бункером с распаковщиком и забрать, когда нам надо. Плюс хотя бы раз в месяц, чтобы охранник, либо агроном, либо кто-то из агрофирмы подошел там, щупом брал пробу. То есть он берет небольшую пробу, смотрит, все нормально, все хорошо, зерно не горит, все. Скотчем заклеил отверстие, ну и дальше, соответственно, оставил на хранение.
0: Аркадий Леонидович, скажите, а возможно ли было каким-то образом, ну, может быть, хотя бы на уровне аналитиков, предусмотреть эту ситуацию, которая сложилась с зерном сегодня?
1: Нет, я думаю, этого никто не предвидел, и никто не мог просчитать подобных рисков. Полной остановки там Азовского бассейна и почти полной остановки Черноморского бассейна вообще никак не просчитывалось и не просматривалось. Да, просчитывалось, просматривалось снижение. В связи с рисками, ну, снижение просчитывалось там на 15, ну, на 20%. Ну, никак не на 100%. А Азовский бассейн встал на 100%. Вообще отгрузок нет. Просто ноль. А это же малотоннажная отгрузка вся. Вся малотоннажная отгрузка, она вся шла через Азовский бассейн. И значительная доля и крупнотоннажной отгрузки. Там же рейдовая перевалка существовала, и она переваливала там до 10 миллионов тонн в год на крупнотоннажные суда на рейде в Керченском проливе.
0: Положение, в котором оказались аграрии в этом году, весьма и весьма сложное. Такого, как говорится, не припомнят даже старожилы. Однако все люди взрослые и понимают, что лишнее волнение делу не помощник. Сейчас важно выслушать опытных земледельцев, трейдеров, банкиров, перевозчиков, переработчиков. Выслушать и сделать правильные выводы. Истина рождается в диалоге. У нас в гостях был президент Российского зернового союза Аркадий Леонидович Злачевский. Встретимся через неделю в тот же час всюду, где вы включите радио России. В любую погоду.
2: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы думаете, какое производство самое крупнотоннажное в мире? Нет, не стали и не чугуна. Больше всего в мире производят цемента. Около 4 миллиардов тонн каждый год. Это примерно в 2 раза больше, чем стали, и почти в 3 раза больше, чем чугуна. Зачем так много? Ну, это как раз понятно. На цементе в прямом смысле этого слова стоит цивилизация. И не только замки, дворцы, доходные дома, хрущевки, многоэтажки и небоскребы. Нет, а еще огромное количество самых разных промышленных сооружений. От мостов и телевизионных башен до градирен. Вы наверняка видели эти огромные промышленные объекты гиперболоидной формы, в которых охлаждается вода. Но я бы сказала, что они похожи на гигантские конические колбы, из горла которых постоянно поднимаются клубы водяного пара. обязательная часть инфраструктуры любого крупного завода, любой ТЭЦ и АЭС, потому что они позволяют многократно использовать воду в замкнутом цикле. Так вот, градирни делают из бетона, а бетон – это смесь цемента с гравием, песком и водой. Вот и получается, что цемент – это не только фундамент, но и двигатель цивилизации. Поэтому степень развитости страны и темпы ее роста можно определять по количеству производимого в ней цемента. И если задаться вопросом, в какой стране производят больше всего цемента, то тут даже не надо ходить в гадалки, то есть не надо статистику смотреть. Конечно, в Китае. Около 2 миллиардов тонн в год. То есть почти половина мирового производства цемента приходится на его долю. Вообще-то это просто умопомрачительное количество. У остальных стран и близко нет таких показателей. Причем Поднебесная лидирует с большим отрывом от остальных стран. Так что Китай – это не только гигантская мировая фабрика, но это еще и гигантская строительная площадка. Второе место занимает Индия, которая производит в 4 раза меньше цемента, чем Китай. Но тоже очень много – 450 миллионов тонн в год. Остальные страны выдают на гора от 65 до 110 миллионов тонн в год. Среди них Вьетнам, США, Турция, Иран, Бразилия, Индонезия и Россия. А если мы посмотрим, сколько цемента приходится на душу населения в разных странах, то лидером по-прежнему останется Китай, больше 1,7 тонны на человека в год. А вот на втором месте неожиданно окажется Саудовская Аравия. 1,5 тонны цемента на одного жителя в год. Хотя, почему, собственно, неожиданно? Последние годы в Саудовской Аравии развернулись какие-то, ну, просто невероятные, фантастические стройки. Чего только стоит проект небоскреба под названием «Линия». Представьте себе здание высотой 500 метров. Для сравнения, высота Останкинской башни – 540 метров. Итак, здание высотой 500 метров, шириной 200 метров и длиной 170 километров. Да-да, вы не ослышались? Небоскреб длиной по земле 170 километров. К проекту привлекли лучших архитекторов-футурологов. И строить дом будут в течение 50 лет, а потом в нем будут жить 9 миллионов человек. Ну, по-моему, это просто тихий ужас. Ну, ладно, что-то я отвлеклась от темы. А тема сегодняшнего моего рассказа – бетон. Мало произвести бетон. Очень важно, чтобы бетон был надежным, прочным, еще лучше несокрушимым и, желательно, вечным. Иначе, увы, он будет довольно быстро рассыпаться. В 1959 году в Москве построили двухъярусный арочный метромост через Москва-реку на Ленинских горах. Он должен был стать шедевром строительства из железобетона. По нижнему ярусу ходили поезда. Это была станция Ленинские горы, сейчас Воробьевские горы. А по верхнему – автомобили. Все сооружение держалось на трех опорах с пролетами 45 метров, 108 метров и 45. Никто до того в мире ничего подобного из железобетона не строил. И это было действительно очень красиво. Конечно, проектировщики и строители знали, что мост будет работать в тяжелых условиях постоянных экстремальных нагрузок. Но ведь каждые 2-3 минуты на станции тормозят и разгоняются электропоезда. Добавьте к этому влажность от Москва-реки, которая опасна особенно зимой, когда вода замерзает и оттаивает в порах и трещинах бетона, и он из-за этого начинает разрушаться. В общем, к строительству метромоста надо было отнестись с особой тщательностью, но, увы, этого не произошло. Стройку гнали, поэтому бетонированием занимались зимой, а чтобы вода в бетонном растворе долго не замерзала, добавляли в него соли. Хотя как соли подействуют на бетон, на эту смесь, тогда не знали, вопрос еще не был изучен до конца. Впрочем, довольно быстро стало ясно, что делать этого было нельзя. Уже через год мост начал разрушаться буквально на глазах. Первыми посыпались потолочные перекрытия. Последующие 40 лет его непрерывно ремонтировали, пытались спасти. И по большей части он был закрыт. И только в 1998-2002 годах, вот за эти 4 года на рубеже тысячелетий, его построили фактически заново. Несущие арки и русловые опоры сохранили, но все бетонные балки заменили на стальные. Значит ли это, что из бетона нельзя строить сложные технические сооружения с большими экстремальными нагрузками? Ну, конечно, нет. Просто свойствами бетона надо уметь управлять. Причем управлять, опираясь на науку. Иначе обществу придется платить большую цену за невежество отдельных специалистов и предпочтение сиюминутных интересов, как это было, кстати, в случае с метромостом. Реабилитировал бетон кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР Борис Давидович Тринкер. Он прошел всю войну, вернулся в должности командира роты стрелковой дивизии и продолжил работать по своей профессии. А профессия у него была самая, что ни на есть, мирная и крайне востребованная после войны – профессия строителя. Ведь до войны Борис Давидович учился в Московском химико-технологическом институте имени Менделеева. И перед войной поступил в аспирантуру на кафедру профессора Юнга, который был тогда главным специалистом по производству цемента и бетона. Поэтому Борис Давидович был хорошо знаком с идеями известного, знаменитого ученого, академика Петра Александровича Ребендера, апостола нанотехнологий и автора открытия под названием «Эффект Ребендера». Для сегодняшнего рассказа важно, что Ребендер создал научную концепцию сверхпрочных материалов на основе открытых им фундаментальных законов. Так вот, согласно его идеям, бетон может быть сверхпрочным, если добавить в бетонную смесь поверхностно-активные вещества. И Борис Давидович Тринкер решил такой бетон сделать по-научному. Но где взять эти добавки? Ведь объемы бетона, идущего на строительство, просто колоссальные. Поэтому добавки должно быть много, и она должна быть, конечно, дешевой. И знаете, оказалось, что на роль упрочняющей добавки в бетон отлично подходят отходы целлюлозно-бумажного производства. Это так называемая сульфитно-спиртовая борда, в состав которой входит множество разных веществ, включая поверхностно-активные. Не буду вас грузить химией. Так Борис Давидович одним выстрелом метко уложил двух зайцев. И бетон сделал вечным. И избавил целлюлозно-бумажные комбинаты от отходов, которые не знали, куда девать. И все это стоило почти что ничего. Гениально. Сегодня, кстати, различные рецептуры пластифицирующих добавок к бетону на основе той самой борды защищены уже 28 патентами и авторскими свидетельствами.
2: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
6: Я снял здесь коттедж, чтобы быть поближе к женщине, которую люблю.
2: Игра. Радиоспектакль по пьесе Энтони Шефера «Сыщик».
7: Поскольку Маргарет в отъезде, мне кажется, самое время нам с вами, потолковать.
2: Встреча мужа и любовника превращается в опасную игру, где на кону многое.
7: Вы шутите, наверное? Шучу я обычно изобретательнее.
2: Каждый делает свой ход, рассчитывая переиграть соперника. Но кто на самом деле управляет происходящим?
7: Фи-фи-фи, друг мой, фи. А я-то думал, что вы хорошо воспитаны. Переходить на личность – это вообще дурная манера.
6: Простите.
2: Игра. Радиоспектакль по пьесе Энтони Шефера «Сыщик». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
9: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным.
10: путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
11: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. Весь месяц мы говорили о том, что древнерусский северо-запад во главе с городом Новгородом представлял собой особую политическую систему. Она реконструируется под окончанием, то есть соглашением князей и города 13 века путем обратного переноса формуляра этих докончаний на предыдущие века, даже на 9 век, то есть начиная с Рюрика. В этих докончаниях говорится, что князь не властен в новгородской земле. Он является кормленщиком, земля его кормит, но не пускает его самого собирать полюдие дани с местного населения. Князь не может распоряжаться землей даже в пользу третьих лиц, то есть испомещать на земле помещиков. Он может делать это только по соглашению с городом в терминах 13 века с посадником, но вполне возможно, что так это было и с самого начала. У князя есть лишь замок Рюриково городище или Ракомский двор на Ильмень-озере, преемственный от этого городища, а затем, вероятно, двор на торговой стороне, который мы знаем как Ярославово дворище. Говорили мы о том, что после сложения отчинного права, обусловленного формулой Любичского съезда «каждый додержит отчину свою», Новгород поместился в эту новую политическую систему XII века весьма своеобразно. Наблюдая за взаимоотношениями Новгорода и князей того времени, мы приходим к выводу, что в эту формулу «каждый додержит отчину свою» Новгород подставляет не княжескую династию, не какого-нибудь особого князя, даже такого своего любимого, как Мстислав Великий, сын Владимира Мономаха, который княжил здесь очень много лет, а Новгород подставляет в эту формулу самого себя. Он, город Новгород, есть отчинник своей земли и продолжает ее держать. Вот таким образом Новгород входит в отчинную систему XII века, оставляя князей на положении кормленщиков. И вот этот парадокс новгородской политической системы либо предвосхищает ту систему, которую мы называем республиканской, и которой ведем отсчет, как правило, с 1136 года, либо уже является частью этой системы. В действительности эта система уже сложилась, и едва ли в 1136 году мы увидим в ней много нового. Собственно, для латинского термина «республика» можно подобрать русский термин «земщина». Это власть земли, самой земли, в данном случае города Новгорода, у которого есть свои мужи, то есть свои бояре, держатели земли, в латинских терминах «патриции», но это именно господа республики. Мы еще будем говорить о том, что же произошло в 1136 году, но все признаки республики уже налицо. Дело не в том, что в 1136 году выгонят какого-то князя. Не первый раз новгородцы призывали или изгоняли князя, или просто не соглашались с приходом князя, назначенного Киевом. Говорили мы о том, что этому политическому устройству соответствовало определенное градоустройство. Та часть Новгорода, которую мы называем в поздних терминах детинцем, не только не является княжеским местом, но, возможно, никогда им не являлась. И действительно, если господином новгородской земли является сам город, то княжеский двор должен располагаться вовне его. И так оно и было. Будь то Рюриково городище, Ракомский двор или Ярославово дворище на торговой стороне. А вот владычный двор, то есть двор епископа в новгородском детинце, действительно существовал. И это говорит о том, что символическим, а в действительности фактическим главой Новгородской республики был или со временем стал глава новгородской кафедры. В прошлый раз мы говорили о Мстиславе Владимировиче Мономашиче, сыне Владимира Мономаха, которого научно-литературная традиция называет Мстиславом Великим, так и будем его называть для развлечения со многими другими Мстиславами, храбрым, удалым и прочими. Это был человек, которого Новгород очень любил и который княжил в Новгороде много лет с перерывами, а Новгород всегда старался его вернуть, вопреки совместным решениям князей в Киеве. И могло создаться впечатление, что Мстислав Великий мог бы стать родоначальником новгородской династии, но это было невозможно в принципе, потому что существовало исконное и исходное противоречие в новгородской политической мысли. Новгород желал иметь наследственного князя, но не давать ему право отчинника. Это позволяло князю уходить из Новгорода, поэтому его пытались удержать обещаниями оставаться в Новгороде на пожизненном княжении. Это парадокс новгородской политической системы, и действительно в конце своей жизни Мстислав Великий все-таки уйдет, он перейдет под Киев, под бок своего отца, как наиболее вероятный наследник старшего киевского стола. Из этого противоречия своей политической мысли Новгород никогда не выйдет, больше того, он войдет в это противоречие еще глубже. Это и будет называться Новгородской республикой в терминах XII и последующих веков. Градоустройству предыдущего долюбического возраста XI века очень идут фигуры киевские. Вот княжеский детинец, а вот ограда земщины. Но только здесь княжеский детинец – это, например, Рюриково городище, а ограда земщины – это то, что мы называем детинцем или Кремлем. Особость Новгорода – консервация этого отношения, рост дистанции между двором и городом. С той оговоркой, что князь находится вне города. В градоустройстве Новгорода останавливается, консервируется политическая мысль северо-запада. В 1103 году Мстислав возобновил княжеский дом на Рюриковом городище. Оно теперь и называется городищем, то есть бывшим городом. Мстислав заложил там каменную церковь Благовещения, которая известна по археологическим остаткам, вторую после Новгородской Софии. На городище частично сохранилось ее более позднее здание. Вот городище, то есть буквально бывший город в значении суффикса, ожило под этим именем как собственным. Живое стало называться мертвым именем, и с этим именем просуществовало в источниках еще 3 века. Городище, а на нем действительно княжий двор. Но городище не было теперь единственным дворцовым местом. В 1113 году впервые упомянут княжий двор, впоследствии известный как Ярославово дворище. Упомянут как существующий, а Ярославовым не назван. Возможно, двор основан при Мстиславе. Упомянут двор по случаю закладки княжеской Никольской церкви, более известной как Николо-Дворищенский собор. Иначе говоря, двор Мстислава располагается за Волховом по отношению к первой городской части, приближается к ней по сравнению с Рюриковым городищем, стоящим на отдалении. Архитектурная литература повторяет, что пятиглавие собора на дворище отвечает пятиглавию каменной Софии XI столетия через реку. Дополняет или противостоит? Ответ зависит от теократических, республиканских или княжеских симпатий пишущего, а также читающего. Версия, что княжий двор был выставлен из города Софийской стороны, покоится на некорректном приложении понятия «детинец» городской стене XII века, которая не называлась так. Скорее, резиденция ушла из Ракумо, озерной загородной резиденции князей, то есть приблизилась. Исследователи считают, что кто-то из князей дал Паузелье Ракумо с ракомским княжеским двором в помещичью раздачу. А для XII века легко предположить размен земель между республикой и князем. Размен, позволивший Мстиславу вместо Ракома поставить княжий двор в границах городских концов и восстанавливать второй на Рюриковом городище. К исходу новгородского княжения в 1116 году Мстислав заложи Новгород более первого, то есть расширил крепость Софийской стороны. Но это снова не имеет текстуального отношения к его собственному размещению. Он закладывает город, оставаясь вне его. Крепость была деревянной, хотя другая в Ладоге уже становилась каменной. Рост города и перестройка городской стены, строительство 2 резиденций с каменными храмами за 3 десятилетия княжения – все обнаруживает в Мстиславе Владимировиче Великом одного из гениев места Новгорода. Во княжении Мономаха в Киеве в 1113 году не сразу изменило положение Мстислава. Наоборот, как раз тот год становится известен княжий двор торговой стороны. Еще 4 года наследник киевского князя остается князем новгородским, но отец хотел держать его поближе. Мстислав ушел на юг в 1117 году, оставив Новгороду старшего из сыновей Всеволода Мстиславича, того самого, с изгнанием которого будет в традиционной историографии сопрягаться начало так называемой Новгородской республики, так называемой вольности в князьях. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
2: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. К 130-летию постановки спектакля «Чайка» в Малом театре из архива «Радио России».
12: Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль. Не следует писать пьес.
13: Программа «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
14: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
15: И можем, и нет.
16: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
13: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
17: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
18: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
19: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
18: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
13: Радио России. Главное радио страны. Радио России. О животных с Иваном Затевахиным. В ближайшем выпуске. Моржи. Часть вторая.
20: Они ныряют, в поисках выкапывают клыками моллюсков, которые сидят на довольно большой глубине.
13: Гость программы – биолог Анатолий Кочнев. О животных. В воскресенье в 12:10 по Москве и по времени Владивостока. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
21: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
13: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
17: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
13: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Владимир Путин назвал весьма опасной ситуацию в Европе и мире. Россию сознательно подвели к украинскому конфликту. В Черном море поражено судно с военными грузами для ВСУ. Далее подробно. Владимир Путин назвал весьма опасной ситуацию в Европе и мире. Момент, когда ничего нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех. По словам президента, нет гарантии того, что ядерные державы не прибегнут к использованию ядерного оружия.
2: В основе эскалации ничего нового не скажу. Высокомерие, самоуверенность – это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания. Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду и избежать этого. Чем бескомпромисснее противостояние, чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу. Законы борьбы за выживание действуют не только в живой природе, но и в социальных сообществах, если их ставят перед перспективы утраты самостоятельности, достоинства и даже права на существование.
1: Владимир Путин также подчеркнул, что Россия никому не угрожает, не собирается ни на кого нападать ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Глава государства пояснил, что заявление про защиту Калининградской области не запугивание, а ответ на попытку запугать Россию. Однако в случае нападения Россия должна будет использовать свои конкурентные преимущества. По словам Путина, Россия имеет уникальные средства поражения.
2: Генсек НАТО говорил о том, что вот в Европе там 300 миллионов и прочее. Да, вот именно поэтому и будет неизбежным нам ставить вопрос о применении всех имеющихся у нас сил и средств. Почему? Ну, во-первых, мы понимаем, что перед нами будет противник в два раза по численности больше нас. Это крупный экономический потенциал, крупный военный потенциал. Да у нас силы, средства не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Да, конечно, Франция, Великобритания, ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество. А как нам противостоять агрессору? Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много. Ну и там, кстати говоря, в этом письме и заявлении МИДа не сказано о применении ядерного оружия. Там сказано, как я вот только что сформулировал, о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны. А какое оно будет, мы уже решим.
1: Россию сознательно подвели к украинскому конфликту. Россия была вынуждена в ответ на очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках, заявил также Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». По словам президента, правда в том, что не Россия начала воевать, а с Россией начали воевать.
2: Знаю, конечно, что у части экспертного сообщества возникает вопрос. Вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. Ну, я много раз на этот счет уже высказывался. Скажу все-таки в таком собрании еще раз. Где правда? А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать. Не надо было годами поощрять агрессивный национализм и русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией. Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации. Планировать там свои базы, Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей. Только за то, что они русские по национальности и по духу. Есть еще очень много таких «не надо». Но я на этом остановлюсь. Уверен, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена в ответ на эту очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках.
1: Владимир Путин сообщил, что Киев стал наносить удары по перевозящим мирные грузы судам, повредил свыше 100 судов. В ответ на удары по своим гражданским целям Россия начала наносить удары по целям на Украине. В результате металлургическая промышленность Украины, которая производила и пушки, оказалась разрушена.
2: Вот начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам это примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно, это же гражданские цели, по гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали этого. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности. Но это все двойного назначения, между прочим, потому что из этого делают не только рельсы там, или строительные материалы. Из металла, производимого на местных заводах, делают и пушки, и все остальное. Да? Но теперь нет. Так же, как и от некоторых других товаров не получают теперь доходы бюджета. Теперь проблемы созданы.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборная России по футболу прилетела в Екатеринбург на товарищеский матч с национальной командой Намибии, который состоится 3 октября. А тем временем стало известно о том, что нападающий Краснодара Дмитрий Воробьев из-за травмы пропустит товарищеские матчи сборной с командами Намибии и Нигерии. С нигерийцами россияне сыграют 6 октября в Нижнем Новгороде. Ранее расположение сборной России по медицинским показаниям покинули защитники Локомотива Евгений Морозов и Александр Сильянов. Напомню, ранее в ходе текущего сбора наш национальный команда в Казани победила Иран 2-0. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус 19 российским спортсменам. Это лыжники Непряева, Шорохова, Денисов и Волков, сноубордисты Хуртин, Клюев, Подольский, Санников, Слуев, Романова, Витюгов, Ульянова и Валова, прыгуны на лыжах с трамплина Садреев, Климов, Маньков, Назаров и Николаев, а также фристайлист Сенкевич. На этой неделе в Пекине проходит крупный теннисный турнир ATP 500. Андрей Рублев, не попавший в посев, в первом раунде обыграл Талона Грикспора 6-4, 5-7, 7-6 и за выход в четвертьфинал сразится с еще одним россиянином Романом Сафиуллиным, который выбил 4-го сейного Флавио Каболли 6-3, 6-2. Вновь футбол. Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам сентября. Да и не только «Динамо», но и доминация немецкого специалиста признали лучшим и эксперты, и комментаторы, и болельщики, написала пресс-служба российской премьер-лиги. В завершении о хоккее нападающий Никита Гусев, который 3 последних сезона провел в московском «Динамо», договорился о подписании однолетнего контракта с хоккейным клубом «Сочи». По этому соглашению Гусев заработает 70 миллионов рублей, еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба «Сочи». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в пятницу, 2 октября, во Владивостоке плюс 14, плюс 16, переменная облачность, без осадков. В Красноярске плюс 13, плюс 15, малооблачно, также без осадков. В Оренбурге плюс 9, плюс 11, облачно, временами пройдут дожди. В Ростове-на-Дону плюс 15, плюс 17, облачно, с прояснениями, без осадков. В Сочи плюс 18, плюс 20, переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 11, плюс 13.

0: Те самые пластинки, те самые сказки.
1: Кто это?
2: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
3: Какой такой Колобок?
0: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
4: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
5: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
6: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
7: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
0: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
6: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
8: Обжорство?
6: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
8: Практически, да, то же самое.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах Радио России в Телеграме и мессенджере Макс. Наша жизнь. Наши победы, наша история, наше будущее, наша страна, наше время.
8: Здравствуйте, дорогие друзья, мы начинаем наше время. С вами сегодня Данил Гусельников и Ольга Максимова. В таком составе будем работать. Расскажем много всего интересного. Как всегда, призываем присоединяться к нашей беседе. Сделать это максимально просто. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к разговору.

0: Самые актуальные новости на вести.ру. Присоединяйтесь.
1: Наше время.
0: Переходим к темам обсуждения. И вначале достаточно сложная тема, потому что огромное количество цифр предстоит нам сейчас услышать. Но, тем не менее, очень важная история. И это бюджет нашей страны на 27-29 годы. Посчитаем деньги, посмотрим, куда все эти деньги будет тратить наша страна, где нам с вами достанется, в каком месте. Правительство России внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета на 27-29 годы. Как заявлено, одним из ключевых направлений стало развитие здравоохранения. Также приоритет отдан социальной поддержке семей с детьми, следует из этого документа. Несколько цифр сейчас назову, а потом уже с экспертом мы более подробно все это обсудим. Вот, например, на здравоохранение в 2027 году, то есть в следующем, предусмотрено более 7 триллионов рублей с учетом средств фонда ОМС. Значительный объем поддержки предусмотрен для семей с детьми. Я вижу, что эксперты даже называют этот бюджет детским бюджетом. Так вот, детский бюджет на 3 года превысит 10 триллионов рублей. Отдельный блок проекта бюджета посвящен образованию. Там и ремонт школы, и ремонт детских садов предусмотрен. Заложено повышение страховых пенсий в 2027 году. Среди национальных проектов особый акцент сделан на технологическом развитии. Да, помним, что об этом говорил президент. И, кстати, говорил он это в том числе сегодня в ходе ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», о котором у нас отдельный большой блок будет в начале второго часа. Так что не переключайтесь, узнаем, о чем говорил президент с экспертами, политологами и международниками. Ну, а я возвращаюсь к бюджету. Здесь у нас и инфраструктурное развитие регионов также предусмотрено. Более или менее разберемся сейчас с бюджетом, с огромным массивом документов, с нашим экспертом. С нами на связи декан Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук и профессор Константин Ордов. Константин Васильевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Константин Васильевич, сначала об общих параметрах бюджета. Расскажите, пожалуйста, что нас ждет? Сколько заработаем, сколько потратим?
3: Да, там это все в десятках миллиардов, триллионов, точнее, рублей измеряется. И мы с вами говорим о том, что доходы бюджета возрастают, но еще больше возрастает потребность в расходах. Это связано с теми социальными программами. У нас в следующем году будет индексация пенсии на 6,8% в феврале, еще дополнительная в апреле на 3,3%, если мне память не изменяет. И помимо того, что вводятся дополнительные меры социальной поддержки для семей многодетных, и индексация уже имеющихся социальных различного рода программ, которые государство оставляет в силе. То есть это, с одной стороны, порождает дефицит бюджета, уже который признан на следующий год в размере и планируется 5,5 триллионов рублей. Если раньше для нас это казалось совсем запредельным, то сегодня мы видим, что государство в связи там, с санкционными ограничениями, различного рода экономическими, может быть, мировыми такими диспропорциями и необходимостью перехода к новым дружественным странам в рамках взаимоотношений, компенсирует вот за счет дополнительных расходов для того, чтобы поддержать эту экономическую активность, для того, чтобы социальные обязательства государства были обязательно выполнены и выполнены с точки зрения инфляции, которая в настоящее время все еще сохраняется на относительно высоком уровне. Но это должно привести к некой стабилизации такой экономической, сохранению финансовой стабильности. И тут, мне кажется, этот бюджет, он достаточно прагматичен.
2: А вот, кстати, обращает на себя внимание демографическая составляющая этого бюджета, если можно так выразиться. Но, во всяком случае, мы видим, что здесь не только забота о семьях с детьми, не только строительство школ, детских садов, но это и продолжительная активная жизнь. В то время как многие экономики различных стран, а мы знаем, что многие страны испытывают демографические проблемы, они считают пожилых людей обузой для своей экономики, для своего бюджета. А вот тут мы, наоборот, видим стабильное участие вот именно в этой сфере государства. Ведь это уже не первый год на это.

0: это обращает внимание и президент, и включено это в национальные проекты?
1: Безусловно, безусловно. Больше того, я сейчас нахожусь в Красноярске, там, где как раз в селе серебряного возраста люди участвуют в марафоне и могут доказать свою такую финансовую вовлеченность, финансовый высокий уровень знаний, даже по сравнению с нашими студентами. То есть это действительно является таким национальным проектом, государственной программой, которая финансируется и в том числе за счет бюджета. И в настоящее время она как раз и дает плоды, потому что, глядя на этих людей, которые активно принимают участие в этих современных инициативах и национальных проектах, они получают не только долголетие, но и дополнительные знания, которые могут использовать и привносить своим детям, внукам. От этого, на самом деле, зависит достаточно много.
2: Константин Васильевич, что касается бюджета развития, то, о чем в последнее время неоднократно Владимир Путин говорил, президент нашей страны, что можно об этом сказать? Потому что, да, социальные расходы – это очень важная история, и мы понимаем, что с помощью этого бюджета все социальные обязательства государства будут выполнены, но еще очень важно вот то, что называется там, запустить новый инвестиционный цикл, вкладываться в развитие, то есть не стоять на месте. Вот с этой точки зрения можно на бюджет посмотреть и как он с этой точки зрения выглядит?
1: Да, и мы можем продолжить ваши все эти истории технологическое лидерство, да, безусловно, и проект «Демография», потому что это является примером образования тех людей, которые завтра, да, там через 10, через 20 лет придут на смену и должны найти и высокооплачиваемые профессиональные места, и при этом быть профессионально готовыми. И на сегодня мы видим, что более 6 триллионов рублей по этим нацпроектам в бюджете предусмотрена. Задача технологического лидерства определена указом президента. И, по сути, в настоящее время вся система, она связана с дальнейшей цифровизацией экономики и подготовки как раз профессиональных кадров для этой новой, модерновой, да, модернизированной, цифровой экономики. Да, так что здесь, на самом деле, мне кажется, мы, может, со стороны не сильно замечаем, но трансформация образовательной сферы, трансформация как раз именно финансовых расходов и связи с потребностями коммерческих структур, она более очевидна, более ощутима, и это взаимодействие, оно уже порождает успехи, а в дальнейшем, мне кажется, что это будет действительно неким дополнительным фактором роста экономической активности и, если через макроэкономические показатели, то и роста ВВП. Пока мы с вами достаточно скептично тоже темпы роста ВВП оцениваем в ближайшие год-два, но сегодня мы закладываем как раз те, может быть, основы, которые должны в диапазоне 3, 5, 7, 10, 15 лет создать темпы роста, которые были в 2000-х годах, 7, там, где мы на своем кармане действительно ощущали вот это развитие.
2: Угу. И можно у нас минутка остается, Константин Васильевич, вот на оборону и безопасность довольно серьезная сумма из бюджета предусмотрена. Я бы здесь хотел вас попросить рассказать о том, что это ведь не только влияет на непосредственно там армию, или какие-то силовые ведомства, но это и всю экономику за собой поднимает, не так ли?
1: Да, безусловно. Сектор ВПК на сегодняшний день является хорошим работодателем, который формирует достаточно и востребованность компетентных профессиональных рабочих. И в дальнейшем мы понимаем, что ВПК у нас традиционно являлся неким драйвером инноваций. И хотелось бы, чтобы на сегодня также ВПК не только участвовал в какой-то такой текущей деятельности, но и был застрельщиком новых технологий, которые в дальнейшем десятилетия могут определить развитие экономики России.
2: Ну и не забываем, что бюджет того же Минобороны – это зарплаты военных, а зарплаты военных – это работа, опять же, на экономику. Константин Васильевич, спасибо вам большое. Декан Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук и профессор Константин Ордов был с нами на связи. Проект третьего пакета законодательных мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам «Антифрод 3.0» планируется внести на рассмотрение в Государственную Думу этой осенью. Займемся сейчас вопросом работы против мошенников. Действительно, два пакета противодействия им уже были приняты. Мы хорошо уже выучили это слово «антифрод». Первый и второй пакеты есть. Теперь вот дошла очередь до третьего. Не всех мошенников еще вычислили?
0: Не всех, но согласись, что они стали беспокоиться значительно меньше.
2: Значительно меньше. И главное, мне кажется, что наши граждане тоже научились намного чаще понимать, что все-таки это не служба безопасности банка звонит, а мошенник. Сейчас обсудим третий пакет, что уже сделано и что нужно еще сделать, со специалистом по технической информационной безопасности Сергей Трухачев с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, можем ли мы уже предположить, что в новом этом пакете будет содержаться? Не знаю просто, насколько серьезно это в экспертном сообществе обсуждается. И каковы результаты предыдущей работы над противодействием мошенников?
0: Вот мы отметили, что стало гораздо меньше звонков, меньше беспокоят мошенники. А это в каких-то цифрах имеет подтверждение, вот эти вот наши ощущения?
3: Звонков действительно стало меньше, но здесь хочется отметить, что мошенники, к сожалению, просто сменили целевую аудиторию для обзвона, для вербовки и так далее. Они немножко снизили возрастной ценз, и теперь в зоне риска стали подростки, у которых не до конца еще развито критическое мышление, навыки противодействия мошенническим схемам, ну и просто жизненный опыт, который не позволяет в той или иной ситуации, если уже взрослых обманывали, то ребенка мошеннику обмануть гораздо проще. Если сравнивать антифрод 2.0 и антифрод 3.0, то здесь в целом, если во втором была защита пользователя непосредственно в момент самой мошеннической схемы, то здесь мы уже видим уверенный переход, я особенно хочу акцентировать именно уверенный, на контроль инфраструктуры, которая вообще делает эту атаку для мошенников возможной. То есть приведу там простой пример от сим-карт, которые хотят вообще обязать только юридические лица продавать, потому что так или иначе все равно сим-карты все мошенники достают на территории Российской Федерации от, скажем, разных там ИП, каких-то серых схем, и, соответственно, дальше уже там через симбокс обзванивают. Сейчас хотят эту возможность просто свести на нет, и, безусловно, это будет огромный удар по всем мошенническим колл-центрам, потому что невозможно будет совершить звонок. Да, наши слушатели могут сказать, что тогда перейдут в интернет. Но в интернете, опять же, также гораздо проще некоторые моменты контролировать. И здесь мы в целом видим то, что затрагивается огромное количество инфраструктуры, то есть отдельная база мошенников, которые звонили так или иначе, потому что еще там у нас форма согласия на госуслуг предполагается. Это на самом деле тоже для наших слушателей отдельно хочу выделить. То есть сейчас у нас на госуслугах реализовано как? Мы можем посмотреть, какие сим-карты на нас оформлены и сравнить с теми номерами, которые мы используем. Мы можем установить разного рода запреты на выдачу кредитов, на самозапрет на действия с недвижимостью. Мы можем пойти в салон сотовой связи и сделать запрет на выдачу сим-карт по доверенности. И в целом сейчас хотят реализовать вообще, чтобы мы, зайдя в госуслуги, видели, кому и какие доступы мы предоставили. На мой взгляд, это будет удобно, потому что если это будет систематизировано все в одном месте, то мы четко будем понимать, что и где у нас потенциально находится в зоне риска.
0: И вот вы сказали, что возрастной ценз целевой аудитории значительно снизился, и мы, конечно же, подтверждаем это. Огромное количество тем, в том числе в вечерних программах, мы посвящаем вот этой вот болезненной теме, убеждаем родителей общаться с детьми, разговаривать, объяснять, не жалеть на это времени. А будет ли что-то вот непосредственно для этой аудитории делаться вот именно, ну, может быть, какие-то специальные меры для этой самой уязвимой аудитории?
3: Здесь, безусловно, делается, но больше на информационном поле с точки зрения там, и медиа ресурсов и разговоров о важном. Безусловно, часть поправок они координируют и регулируют там, и получение и банковских карт подростками, и сим-карт. Но, опять же, как мы видим, подростки вроде бы знают, что дроперство запрещено законом, потому что большой уголовный срок. Но, как мы видим, все эти регуляторы никоим образом не влияют на них. И огромное количество, как и по Питеру, по Москве, лично мы сталкивались с случаями, когда там даже у наших подписчиков дети просто вот исполнилось там, 14 лет подписчику, ребенку, и он пошел, получил карту и передал какому-то другому человеку, взамен получив там 10-15 тысяч рублей. То есть нету осознания ответственности этого. И здесь какие бы вы ни вводили законы, если человек сам в целом имеет право пойти получить карту и дальше уже распоряжаться ей, ну, если не обладает критическим мышлением, то, к сожалению, конечно, он может передавать.
0: А наружная социальная реклама, насколько тут может быть действенной все-таки?
2: 20 секунд у нас, Сергей.
3: На мой взгляд, не действенно. Здесь только работа как родителей, так и СМИ.
2: Угу. Спасибо вам большое. Специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачев был с нами на связи. Обсуждали то, что еще можно дополнительно сделать в сфере безопасности, противодействия интернет-мошенникам и телефонным мошенникам, и то, что войдет в следующий пакет мер, который будет рассматриваться в Государственной Думе в ближайшее время.
4: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+. 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрителей ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергеенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+.
2: Мы продолжаем наш эфир. Ольга Максимова, Данил Гусельников в студии. Переходим к следующей теме. Сергей Собянин представил результаты работы миграционной системы столицы. Уже больше года в Москве и Подмосковье действует экспериментальный режим учета иностранных граждан из безвизовых стран. Делается это с помощью приложения Амина. Мы несколько раз уже про него рассказывали. И вот сейчас Сергей Семенович, мэр Москвы, рассказывает о том, как это все, значит, работает. Как приложение передает данные о нахождении, ну, то есть геолокацию устройства тех людей, которые зарегистрированы в этой Амине, и делает вывод, что эксперимент полностью себя оправдал. За первое полугодие 2026 года количество инцидентов сократилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это он про снижение количества преступлений говорит. Остальные цифры и итоги работы этого приложения обсудим с нашим экспертом. С нами на связи доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина Ранхикс при президенте России, руководитель отдела миграционной политики Института Царьград Михаил Бурда. Михаил Александрович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Данил.
2: Михаил Александрович, ну, скажите, пожалуйста, вот Москва имеет уникальный опыт, как я понимаю, взаимодействия с миграцией. Насколько все это подтверждается цифрами, насколько эффективность работы приложения вами, как экспертом, лично высоко или, может быть, низко оценивается?
5: Да, действительно, Москва у нас является, ну и вообще, я бы сказал, даже не только Москва, московская агломерация является таким, наверное, самым ключевым центром привлечения мигрантов в нашей стране. И, в общем-то, те механизмы вот, приложения Амина, и я бы, кстати, сюда еще добавил биометрический контроль, который в московских аэропортах присутствует, они, в общем-то, позволяют создавать такой вот контур контроля за мигрантами на территории субъекта Российской Федерации. Это хороший опыт. Не знаю, насколько его можно тиражировать другие субъекты, потому что, ну, очевидно, что уровень цифровизации в Москве на порядок выше, чем в целом ряде других регионов, и это требует определенных финансовых затрат. Но вот я помню, мы с вами как-то в эфире обсуждали это приложение. Тут же принцип работы точно такой же, как приложение, которым мы все пользовались, когда был ковид.
2: Да.
5: Принцип работы практически такой же. Я думаю, даже он аналогичный, скорее всего, но это технические специалисты скажут. Но он действительно позволяет контролировать нахождение мигранта. Вот. Там же предусмотрены санкции, что если геолокация не приходит мигрантам, да, в течение какого-то периода, а иностранец сразу попадает в реестр лиц контролируемого пребывания. Вот. То есть здесь исключен какой-то человеческий фактор, да, вот того же самого риска коррупционного. Вот. Поэтому с точки зрения эффективности, буквально, по-моему, месяц назад проводили рейд там у одной станции метро, и опять-таки благодаря вот этой системе биометрического контроля там около что-то за 2 часа, по-моему, 200 там нелегалов задержали или что-то вот наподобие такого цифры были. Поэтому эта система эффективна, на мой взгляд, в контроле за теми, кто находится на территории Российской Федерации, но она, к сожалению, пока не решает одного ключевого вопроса въездных фильтров, потому что, скажем так, ну, здорово, что мы контролируем, да, кто здесь, что они делают, да, куда ходят, но, на мой взгляд, гораздо важнее, чтобы мы контролировали тех, кто въезжает в Российскую Федерацию. И вот с этим пока есть проблемы, и вот буквально позавчера на заседании комиссии Совет Безопасности по миграционной политике, где как раз Сергей Семенович представлял, да, вот эти свои достижения, там же Дмитрий Анатольевич Медведев озвучил, что необходимо все пункты пропуска оборудовать вот этими биометрическими специальными устройствами, да, для считки данных. Вот, потому что пока этого не будет, к сожалению, на мой взгляд, вот все, что мы принимаем с точки зрения миграционного контроля, это пока такие полумеры. То есть вот нужен еще эффективный въездной фильтр, на мой взгляд.
0: Вот бы еще настроить Амину таким образом, чтобы она следила за тем, чтобы мигранты оплачивали проезд в транспорте, в городском, за себя. Потому что, вот, по моим наблюдениям, они делают это чуть менее, чем никогда. Ну, а все же, вот скажите, пожалуйста, мы все знаем, у нас на слуху географические миграционные точки напряженности, ну, на слуху, в новостях часто бывает, а все-таки какие регионы еще нуждаются вот в этом нашем столичном опыте вот, в первую очередь?
5: Ну, я считаю, что обязательно это Санкт-Петербург и Ленинградская область, это однозначно Екатеринбург, да, со Свердловской областью, Новосибирская область, наверное, Краснодарский край, Республика Татарстан, ну, может быть, еще пару субъектов, где, скажем так, есть существенное количество иностранцев. Ну, скажем так, давайте возьмем за отправную точку, где работает более, допустим, 50 тысяч иностранных работников легально, подчеркну, да, это значит, что там как бы и нелегалы есть в субъекте. Но я бы вот такую планку задал, там, 50 тысяч патентов в субъекте, значит, вот это вот какой-то московский опыт в том или ином виде необходимо применять, конечно же.
0: А есть какие-то регионы, которые для мигрантов непривлекательны? И если да, то по каким причинам? Я поясню.
2: Я бы еще Хмао, кстати, в этот список давал, Михаил Александрович.
5: Да. Да, Хмао, конечно, да, я что-то вот забыл. Хмао, да.
0: А вот Тверская область, там, например, говорят, ну, не так много мигрантов. И в некоторых регионах это вообще редкость.
5: Но есть регионы, где у нас иностранцев там около 1000 или там 1500 есть, допустим. А есть регионы, где они себя, в общем-то, ведут тише воды, ниже травы. И там вообще с ними нет проблем. Да. Допустим, вот я могу привести Калмыкию, могу привести Чеченскую республику, вот, могу привести Чукотский автономный округ, Мариэл, наверное, Мордовия, то есть там тоже не очень большое количество. Вот. А можно просто поднять статистику по выданным патентам, разрешениям на работу. К сожалению, сейчас в свободном доступе нет данных по миграционному учету, по постановке на миграционный учет иностранцев по субъектам, ну, можно вот как отправную точку взять количество патентов, количество разрешений на работу и таким образом вот определить, скажем так, точки притяжения. Понимаете, здесь же еще вопрос в том, почему, допустим, мигрант приезжает в субъект. Он приезжает в те субъекты, где есть высокий уровень, относительно, да, ну, если мы берем средний по стране, более высокий уровень заработной платы, где есть работа, где есть те сферы, куда мигрантов привлекают. То есть у нас же есть еще и практика, когда субъекты ограничивают работу мигрантов по патенту там, в тех или иных областях экономической деятельности, да, по АКВЭДу. Ну, вот, таких более 50, 55 или 56, по-моему. Ну, вот, ну, как бы это тоже как бы механизм регулирования достаточно эффективный. Он свою эффективность доказывает. Потому что вот первопроходцы были там Калужская область, Калининградская область, когда там губернатором был Антон Алиханов, еще ряд субъектов. Ну, вот эта практика тоже себя, так сказать, подтвердила свою работу.
2: Михаил Александрович, а сами регионы аналогичным Москве способом не стремятся решить свои вопросы с миграцией? Ну, то есть, Амина в Москве, и на этом все? Ничем больше никто похвастаться не может?
5: Ну, вы знаете, это же, получается, Амина была инициативой московских властей, и я в самом начале сказал, что вот эта цифровизация в Москве, она находится, ну, наверное, для некоторых субъектов Российской Федерации на недосягаемом уровне. Uh-huh. Какие-то близко, но отстают. И, понимаете, вот запустить все эти цифровые сервисы, да, для того, чтобы был тот же самый эффективный контроль, да, для того, чтобы та же самая геолокация корректно отображалась, там нужно определенное количество вышек сотовой связи, чтобы было покрытие. Да, у нас, как бы, знаете, есть субъекты с колоссальной территорией, где там, значит, ну, нет сотовой связи, и, ну, вот как там геолокацию передавать. То есть, ну, слишком много различных факторов, но можно же придумывать. То есть, Амин – это как один из инструментов, да, он показал свою эффективность. Да, для какого-то региона, там, условно, для приграничных регионов можно там свою систему подумать именно с технической точки зрения, как это реализовать. Но вот мне кажется, тот подход, который сейчас МВД использует, да, внедряя реестровую систему, то есть вот реестры лиц контролируемого пребывания, там реестр работодателей, там реестр работников, ну, по крайней мере, то, что мы видим в законопроектах, которые общественную экспертизу проходят, они минимизируют, ну, так называемый человеческий фактор. То есть там система будет там вносить мигранта туда и сюда. Может система ошибаться? Может. Но в систему гораздо сложнее будет залезть каким-то миграционным решальщикам, там, диаспорам и так далее. Поэтому я думаю, что нам надо, так сказать, немножко терпения набраться, да, для того, чтобы вот все эти новации именно вот такие цифровые, продемонстрировали свою эффективность.
2: Еще, знаете, сейчас подумал, не было ли случаев, может быть, вы сталкивались с тем, что вот мигрант хочет в Москву приехать, узнает, что там нужно в Амине регистрироваться, и отказывается от того, чтобы работать именно в Москве или в Московской области. Не то чтобы от приезда в Россию совсем, а от вот этой вот, ну, слежки, скажем так, государства за его персоной. Были такие случаи или нет?
5: Вы знаете, ну, я думаю, что были, да, как бы вот, честно скажу, пристально за этим не следил.
2: Вообще неизвестно.
5: Но проводя аналогии, вы знаете, когда ввели биометрию в аэропортах, в московских, еще в целом ряде, увеличилось количество иностранцев, которые стали въезжать через наземные пункты пропуска. Да, кто-то объяснял, что это дешевле, да, ехать там условно из Таджикистана на машине или на автобусе в Россию, но вы знаете, все-таки, да, мигранты любят тоже комфорт, и уж как бы совсем, это совсем эконом-вариант добираться на машине, и, как правило, это связано с тем, что, ну, вот не хотят люди фиксироваться, чтобы биометрию сдавать, потому что, ну, она выявляет тех, кому кто въезд закрыт, кто там документы поменял и так далее. Я вот прекрасно помню, как и Следственный комитет, и МВД обнародовали вот эту статистику, да, сколько вот этот биометрический контроль позволил выявить нарушителей миграционного законодательства, да, тех, кому въезд в Россию был запрещен. Да, то есть, вот, ну, я думаю, что определенную часть мигрантов, да, таких, которые, так сказать, не совсем хотят законно работать, не нарушать наше законодательство, вот этот цифровой контроль отпугивает, конечно.
2: Угу. Ну, в этом, в общем-то, в определенном смысле и смысл был введения этого цифрового контроля, отпугнуть вот эти все элементы, которые нам не нужны. Возвращаясь непосредственно к московской истории, Михаил Александрович, а мы уже видим, как вот все меры, которые столичными властями принимаются, положительным образом повлияли на рынок труда среди мигрантов?
5: Ну, вы знаете, Москва вроде как вот меры с точки зрения миграционного контроля принимает, а вот с точки зрения регулирования рынка труда пока, на мой взгляд, находится в отстающих, да, но, например, в Москве нет ограничений для работы мигрантам по патентам, по каким-то сферам. Вот, например, Санкт-Петербург отказался от возможности давать работу мигрантам в доставке, да, и, соответственно, в Петербурге доставка на этом не остановилась, все работает. Такси, общественный транспорт. Вот в Москве запретов вообще нет на сегодняшний день. И более того, если посмотреть концепцию миграционной политики, да, это системный базовый документ, то вот этот вот эксперимент по оргнабору, который с 27-го года должен начаться, ну вот я смотрю концепцию, смотрю план реализации и вижу, что, значит, экспериментальный режим может быть введен в любом субъекте Российской Федерации, за исключением Москвы и Московской области. Но как бы есть еще куда стремиться властям Москвы для того, чтобы вести порядок в миграции.
2: Спасибо большое, Михаил Александрович, за ваше экспертное мнение, за такой подробный рассказ. Доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина РАН ХИКС при президенте России, руководитель отдела миграционной политики Института Царьград Михаил Бурда был с нами на связи.
0: Но надо сказать, что все-таки работа проделана гигантская.
2: Колоссально.
0: И если еще года полтора назад казалось, что ничего не двигается с места, то сейчас мы видим, что реально изменения есть. Ну а далее поговорим о том, что нейросети позволяют быстро получить объяснение результатов анализов, но иногда привирают. Об этом ровно через минуту.
4: И все это музыка. С Дмитрием Бертманом. Коллекции.
6: Я вот собираю автографы, какие-то старые афиши, фотографии.
4: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Екатеринбурга. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
8: Словарь русских говоров Забайкали.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: Продолжаем наш эфир. Ольга Максимова, Данил Гусельников в студии. Переходим к следующей теме. Обратили внимание наши коллеги-журналисты на две тенденции, которые сейчас присутствуют в сфере искусственного интеллекта и медицины одновременно. Значит, с одной стороны, нейросети позволяют быстро получить объяснение результатов анализов, и очень часто люди к нейросетям за этими ответами обращаются. Однако здесь есть, как говорится, нюанс, есть неточности, с одной стороны. А с другой стороны, еще один тренд — искать врача для трактовки, для интерпретации своих анализов среди своих подписчиков в социальных сетях. Ну, тут опять зумеры нам подкидывают этот инфоповод. Они вместо того, чтобы спрашивать, а что с моим рентгеном у врача, спрашивают это среди своих подписчиков. А вдруг врач найдется? Вот эти две тенденции хотим сегодня обсудить.
0: Ну, вообще, это интересная история, потому что, конечно же, искусственный интеллект, он в том числе и должен был бы быть использован для блага человека, для его здоровья. Найти лекарство от рака, найти лекарство от старости потом. Ну и, конечно же, механизировать некоторые медицинские процессы. Но, как всегда, есть но. В общем-то, иногда искусственный интеллект может нагнать нешуточную тревогу. Тебе никогда, Данил, не попадалось, когда ты записывался по ЕМИАС к врачу, не предлагалось ли тебе пройти опросник?
2: Нет, нет.
0: А я как-то один раз прошла, и, в общем-то, я подумала, что, может быть, уже пора отползать туда, где обычные люди бывают раз в год на Пасху. Ага. Вот, поэтому действительно чувство лишней тревоги искусственный интеллект вызывает, потому что он предпочитает сразу бить в тревожный набат вместо того, чтобы как-то спокойно проанализировать и успокоить пациента.
2: С нами на связи президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Александр Владимирович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Да, добрый вечер.
2: Александр Владимирович, вот для начала общий вопрос. Как относитесь к вот такому использованию социальных сетей и искусственного интеллекта?
9: Ну, как к понятной игрушке, которую получило человечество, удобный, расположенный рядом, никуда ходить не надо, масса информации, и как у всякой игрушки, которая на самом деле может оказаться вообще не игрушкой, а чем-то серьезным, технологичным, конечно, у нее есть риски.
2: А вот, какие риски, Александр Владимирович, вот как раз мы хотели у вас спросить, существуют?
9: Ну, риски связаны с тем, что действительно, ну, понимаете, лечить человека по анализам вообще нельзя, это вам любой врач скажет. То есть должны быть симптомы, должно быть наблюдение. Должны быть дополнительные исследования.
0: Ну, есть, они, например, так и говорят, мы не лечим анализы. Да, действительно.
9: Да, но я прям я хоть и не врач, вот, но уже наслушался тоже я с их стороны. Ну, вот, поэтому, да, лечить анализы – это плохая история. Ну, вот, поэтому, кроме анализов, действительно, должен быть человек с симптомокомплексом, с реакцией на лечение потом предложенное, там, те же самые искусственным интеллектом. Кто-то должен за этим всем наблюдать. Вот, и просто это не то, что все там, это плохо, это надо отвергать. Просто к этому надо относиться как ко второму мнению, не к первому, ко второму. То есть вам, вы захотели там посоветоваться с кем-то, ну, посоветуйтесь, вот, прежде чем идти к врачу, там, чтобы какие-то вопросы там задать более правильные. Врачи сейчас тоже, я вхожу в этический комитет продакторов, и мы там рассматриваем всякие разные истории. Вот, и все чаще видим, что этические конфликты возникают из-за того, что человек приходит, уже у него в голове информация есть, он ее из интернета взял. Начинает задавать вопросы врачи, а врач к этому часто не готов бывает, потому что там какие-то зарубежные препараты, какие-то там БАДы. Он говорит, слушайте, я этим не лечу, у меня вот есть клинические рекомендации. Пациент говорит, нет, да подожди, мне же вот тут искусственный интеллект сказал, что есть препарат, вообще чудо, спасает от всего, понимаете? Вот. Поэтому это новая эпоха для всех, мы в нее только входим, и даже те ошибки, о которых там говорят, что вот искусственный интеллект там то неправильно там сделал, то неправильно, это, ну, это действительно только начало. Но другой вопрос, что у нас врачи не ошибаются, тоже ошибаются.
0: Я, кстати, обратила внимание, что сначала, вот, допустим, если человек идет делать какой-то рентгеновский снимок или, ну, какую-то другую процедуру проходить, которая требует времени для заключения, то сначала быстрее всего выдается как раз вот такая автоматизированная версия нейросети, которая анализирует, но потом через день, через два появляется уже развернутый мнение специалиста. Но, во всяком случае, в Москве вот так в ЕМИАС, в личной карте можно посмотреть. Это связано с тем, что искусственный интеллект пока ошибается или за ним все время будут присматривать? Вот как вы думаете, я к тому, что не украдет ли он у врачей профессию?
9: Ну, это вопрос правильный. Я вообще как бы задаю еще более широкий вопрос. Для чего мы вообще друг другу нужны? Скоро надо будет задавать вопрос, потому что, ну, даже вашу работу, там, мою работу может делать уже в какой-то мере. Я даже не могу передать вам, сколько юристов сейчас теряют работу из-за существования искусственного интеллекта, потому что иски пишутся искусственным интеллектом, подготовка к судебным заседаниям, там аналитика по сложнейшим делам идет через искусственный интеллект, и что-то он делает действительно блестяще. Это невозможно игнорировать. Поэтому вопрос, который я задаю, а зачем мы друг другу нужны, он на самом деле как раз из той области, которую вы сейчас задаете, конечно, заменит. Более того, если вы повесите на человека какие-то гаджеты, не знаю, там, таблетки, измерители чего-нибудь, там, не знаю, 12 параметров, включая там сатурацию, давление, пульс, там, и так далее, ну, вот, то вы получите тут же, как бы, систему, как бы, распознавания состояния и красную кнопку одновременно, которая будет намного эффективнее и быстрее, чем вся служба скорой помощи там и так далее, понимаете, да? Ну вот, и это вот буквально на наших глазах сейчас уже все происходит, потому что я там уже 5 лет назад видел хирурга, который мне показывает свой телефон. Ты видишь, говорит, у меня состояние в это вот сейчас на картинке состояние всех пациентов, которые у меня сейчас находятся в реанимации. Всех. Угу. Я их просто вижу, как ассистент. Представляете? Ну, вот, а сам находится в это время там на программе, там какой-то телевизионная была программа. Ну, вот, поэтому это уже с нами все, как бы, поэтому тут к этому по-другому нельзя относиться, это уже часть нашей жизни, она будет улучшаться, усовершенствоваться, усложняться технологически, в смысле как раз появятся какие-то такие гуманоидные добавки к человеку, которые как бы вот уже поставят вопросы, человек ли это или что-то гораздо более сложное, но искусственное.
2: А обращаться, Александр Владимирович, к друзьям за тем, чтобы, ну, к друзьям, подписчикам, в надежде на то, что среди них есть врач, он поможет интерпретировать результаты рентгена или каких-то других анализов, это вообще нормально?
9: Это тоже второе мнение. Это часть вот этого всего пространства. Просто здесь выступает в этой роли консультанта не как бы искусственный интеллект, а, ну, то есть для человека это все равно искусственный интеллект, потому что это откуда-то из пространства прилетающая информация от человека, ну, через компьютер, через технологические системы. Ну, вот, это второе мнение, да, человек, конечно, имеет на него право, он принимает решение, там, надо ли ему идти к врачу с помощью вот таких консультаций, что делать, на что обратить внимание. Это не так уж плохо. Вопрос в том, что это должно быть как-то все систематизировано, и вопрос даже там получения, там есть уже телемедицина, сколько там убито вокруг нее было на времени, ресурсов и так далее, потому что каждый субъект Российской Федерации создавал поначалу свою программу на основании своих технологий. И потом, чтобы все это сшивать, понадобилось еще куча времени и ресурсов для того, чтобы создавать какую-то единую систему. Но сказать, что это прям получило широкое использование, вот, и в частности, через интернет, хотя, опять же, там тоже приложения разные появляются, вот, но сказать, что это прям заменило все и вся, ну, нет.
2: Нельзя, к счастью, такого сказать. Александр Ильич, время, да, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам большое. Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский был с нами на связи.
0: Ну, а далее, сразу после новостей, мы вернемся и будем обсуждать выступление нашего президента на пленарном заседании клуба «Валдай». Очень много всего интересного к этому моменту уже было сказано. Дождитесь. Ольга Максимова, Данил Гусельников. Скоро вернемся.
10: Наше время. Всего несколько нот, и оживают воспоминания. Белая акация, грозья душистые. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
11: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
12: Есть только миг между прошлым и будущим.
10: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
14: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
15: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
10: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
17: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
16: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
18: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
16: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
19: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
20: От безысходности.
16: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
10: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
22: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
10: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия не занимается запугиванием других стран по вопросу защиты Калининграда. Конкурентное преимущество России в том, что ни у кого в мире нет таких средств поражения, как у нее, заявил Владимир Путин. Вооруженные силы России установили контроль над Нестерным, Рублевым и Высокой Егурой в Харьковской области. Далее подробно. Россия не занимается запугиванием других стран по вопросу защиты Калининграда. Но если речь дойдет до прямого нападения на Россию, то сразу появится вопрос о применении всех вооружений, которые есть у страны, заявил Владимир Путин на форуме «Валдай». Президент указал на заявление западных политиков о подготовке к вероятному конфликту с Россией в 2029-2030 году. Учения западных стран в Балтийском море, попытки задержания российских судов и назвал все эти факторы эскалацией.

Конкурентное преимущество России в том, что ни у кого нет в мире таких средств поражения, как у нее, также сказал Путин.

0: Мы никого не пугаем. И то, о чем вы сейчас сказали, заявление МИДа и письма, которые МИД разослал в некоторые страны, это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать. Ведь вот эти заявления западных политиков, европейских политиков о необходимости и возможности и о подготовке войны с Россией в 29-30 году, это же не мы формулируем. Это мы слышим с той стороны, причем постоянно. Постоянно. А потом и действия конкретные, учения в Балтийском море одно за другим. А потом попытки задержания наших кораблей, судов. Но это же все эскалация, о которой я сейчас говорил в выступлении. Это все эскалация. А потом начали слышать заявления по поводу Калининградской области. И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно.
1: Также Владимир Путин заявил о возможности избежать применения ядерного оружия, а также назвал угрозой попытки воевать с Россией чужими руками.
0: Генсек НАТО говорил о том, что вот в Европе там 300 миллионов и прочее. Да, вот именно поэтому и будет неизбежным нам ставить вопрос о применении всех имеющихся у нас сил и средств. Почему? Ну, во-первых, мы понимаем, что перед нами будет противник в два раза по численности больше нас. Это крупный экономический потенциал, крупный военный потенциал. Да у нас силы и средства не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Да, конечно, Франция, Великобритания, ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наши конкурентные преимущества. А как нам противостоять агрессору? Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много. Ну и там, кстати говоря, в этом письме и заявлении МИДа не сказано о применении ядерного оружия. Там сказано, как я вот только что сформулировал, о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны. А какое оно будет, мы уже решим.
1: Президент России назвал нелепыми поступившие предложения по взаимному прекращению ударов и заявил об отсутствии планов наносить удары по территории стран, поставляющих оружие на Украину. Но эта ситуация представляет угрозу для России.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии в районе Бокова, Белозерского, Новоявленки, Горняка, Марьевки, Лидина, Новогригоровки, Андреевки, Сергеевки и Шиловки. В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии наступали в северной, северо-западной, центральной, восточной частях города. В течение суток освобождено 93 здания, уничтожено более 30 боевиков ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, 8 автомобилей, артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Баку проходит первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. Отмечу, что российские спортсмены выступают на соревнованиях с национальным флагом и гимном впервые после возвращения на международную арену. Евгения Чекунова взяла золото на дистанции 200 метров, Виталина Симонова третья, Кирилл Пригода был лучшим на 100 метровке брасом. Егор Корнев взял серебро на дистанции 50 метров вольным стилем, однако при этом в финале установил новый рекорд России 20-26. Мария Осетрова заняла второе место на дистанции 50 метров на спине. Дмитрий Савенко был третьим на 200-метровке на спине. 38-летний экс-нападающий футбольной сборной России Артем Дзюба не делал никаких официальных заявлений о завершении карьеры. Об этом сообщил его агент Леонид Гольдман. И если вы посмотрели фрагмент с Артемом, его поймали на ходу по пути на один из форумов. Не надо сейчас бросаться громкими заявлениями. Если будет принято решение сделать официальное объявление, это будет организовано нормально, а не на ходу в попыхах с вырванными из контекста фразами, заявил Гольдман. Седьмой номер в сборной Португалии, принадлежавший Криштиану Роналду, теперь закреплен за Рафаэлем Леао. Напомню, накануне Роналдо скандально покинул расположение сборной. Изначально Криштиану был недоволен тем, что так и не принял участие в игре с Норвегией, а затем ему не понравился комментарий главного тренера сборной Жорже Жезуша, который заявил о том, что ни один футболист не сможет заставить его изменить решение по составу команды. Покидая расположение сборной, Криштиану заявил, что расскажет правду о случившемся в сборной. Фигурное катание. В Батуми проходит турнир серии Challenger Triality Trophy. По итогам короткой программы в женских соревнованиях Анна Фролова идет второй с отставанием от лидера эстонки Петрыкиной в 1,38 балла. Аделия Петросян четвертая. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня в пятницу 2 октября в Хабаровске плюс 11, плюс 13, облачно с прояснениями, дождь, местами сильный. В Красноярске плюс 13, плюс 15, малооблачно, без осадков. В Оренбурге плюс 9, плюс 11, облачно, временами дождь. Во Владикавказе плюс 10, плюс 12, пасмурно, сильный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 11, плюс 13.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время.
5: Продолжаем наш эфир. Ольга Максимова, Данил Гусельников в студии. Здравствуйте, дорогие друзья.
6: Приветствуем всех, кто к нам присоединился. Расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут эфира. Лишь напомним, что есть мессенджеры, куда вы пишете 8-925-222-9992. Это если у вас возникают какие-то эмоции, мысли, которыми вы хотите поделиться. А с лучшими экспертами нашей страны мы будем обсуждать 8-й сезон акселератора «Фабрика видеоигр», который начался в Москве. Ну, также у нас будет очень большая тема, которую мы собираемся подробно обсуждать, про выступление нашего президента Владимира Путина на Валдае. С этого и начнем.
0: Наше время.
5: Ну, выступление на пленарном непосредственно заседании Владимира Путина уже закончилось. Сейчас президент отвечает на вопросы.

0: с того, с чего он начал. Например, что всему миру, говорит президент, рано или поздно придется договариваться о новом мироустройстве. Поговорим об этом абсолютно точно и более подробно. Тревожные тенденции, говорит он, в международных делах заставляют задуматься прежде всего о сохранении глобального мира прямо сейчас. Технологии открывают перед человечеством множество возможностей, но они же и являются большой угрозой. Давайте начнем наш разговор с фрагмента выступления Владимира Путина на Валдайском форуме. Он будет говорить о как раз том, в каких современных условиях приходится действовать государству.
1: Масштаб перемен, уже произошедших и грядущих, просто огромен. И мы вроде бы это понимаем. Не случайно сейчас так много споров о будущем, часто с ярко выраженным оттенком тревоги из-за неопределенности, непредсказуемости. Но человечество, хотя и ощущает большие изменения, тем не менее, по-настоящему еще не полностью осознало калибр вызова, с которым сталкивается. Это начало совсем новой, абсолютно новой реальности. Угрозы и опасности тесно переплетены с возможностями и перспективами. Они неотделимы при этом друг от друга. Меняется вся наша жизнь. Еще раз подчеркну, речь не только и даже не столько о смещении баланса сил между державами или перераспределении экономического и технологического влияния. Это все, конечно, важно и имеет место быть. Но главное, изменения затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его сущность, образ нашего существования, основа мировоззрения. Технологии открывают фантастические, в буквальном смысле этого слова, перспективы для преодоления и повышения качества жизни. Но они же выводят на новый уровень возможностей всеобщего уничтожения, к сожалению. В результате военных конфликтов, быстрой деградации окружающей среды или утраты контроля над запущенными технологическими процессами. Понятно, что такая атмосфера не может не вызывать повышенную нервозность людей, обществ, рост внутренней напряженности, которая связана с неуверенностью, непониманием, каким будет завтрашний день.
0: С нами на связи экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Василий Георгиевич, помогите нам разобрать выступление Владимира Путина. На что вы в первую очередь обратили внимание, ну, как политолог, как специалист?
3: Ну, давайте начнем с искусственного интеллекта, потому что президент обратил внимание на это. Может, не вполне прямо сказав, но действительно существует опасность, потому что посмотрите, как ведут себя Соединенные Штаты, которые, ну, находятся сейчас в авангарде разработок использования этих механизмов искусственного интеллекта. Они учат искусственный интеллект убивать людей. Компания Palantir специализируется на том, что искусственный интеллект определяет, где и как можно убить больше людей. Например, в Иране. Там, как убить больше девочек, попав в школу для девочек.
2: Но вместе с тем, планируя операцию в Иране, искусственный интеллект стал плохим советчиком Соединенным Штатам, если оценивать в целом его эффективность. Но, с другой стороны, конечно, с другой стороны, лиха беда начала, как говорится.
3: Абсолютно, да. Но если вспомнить законы робототехники Айзека Азимова, то там главное то, что робот или, ну, так сказать,
2: робот, да, именно.
3: Не может... Да, но внутри-то все-таки определенный искусственный интеллект у этого робота, и он не должен причинять вред человеку. А между тем мы видим не просто идеологически заточенный искусственный интеллект, создаваемый на Западе, но антигуманистический. То есть искусственный интеллект может иметь характер. И если сразу закладывается характер человека ненавистнический, а потом делаются лицемерные заявления: «Ой, а вдруг он выйдет из-под контроля», а вдруг что-то он сделает. Если вы его учите убивать людей сейчас, американцы, я говорю, ну, наверное, мы должны говорить в России о том, что это опасная ситуация для человечества. Потому что это опасная ситуация для человечества. Это вообще заход не с той стороны. То есть если мы пытаемся действовать в гуманистических границах, развивая искусственный интеллект, то Соединенные Штаты сразу пошли другим путем, не этим путем. Опасность? Опасность. Естественно, сохраняется опасность от применения различных видов иных вооружений. Это касается бактериологического оружия, это касается вирусного оружия. Столько американских биолабораторий на планете. Только 60 было на Украине. Сейчас закрыты, к счастью. Но ведь это же тоже опасность для человечества. И при этом президент постоянно говорит, и в этот раз он тоже не забывал об этом, о том, что у нас есть Организация Объединенных Наций, которая не

0: может справиться с этими проблемами, что нет необходимости в реформировании международных структур как таковых.
1: Василий Георгиевич, но а давайте, раз уж вы про Организацию Объединенных Наций заговорили, действительно, президент об этом говорил, у нас есть заготовлен фрагмент выступления, давайте его послушаем и потом продолжим обсуждение.
2: Как же выглядит картина в целом? Очевидно, что механизмы согласования интересов и действий государств, созданные в предыдущие периоды, не способны в полной мере эффективно выполнять регулирующую функцию. Не потому, что они плохие, а потому, что изменились условия, в которых и под которые они когда-то создавались. Возникающая новая реальность будет, конечно, способствовать созданию новых инструментов, но это весьма долгий процесс. Скажем откровенно, некоторые международные организации сейчас зачастую не сокращают риски, а порой порождают и провоцируют их, обслуживая интересы одной или группы стран. А ведь они не для этого создавались. Критика раздается и в адрес такой основополагающей структуры, как Организация Объединенных Наций, которая в соответствии со своим уставом призвана играть роль центрального координирующего механизма в мировых делах. Далеко не всегда эта критика, конечно, объективна, но есть и обоснованные замечания. Отчасти они связаны с тем, что ООН, хотя она и является самой представительной мировой организацией, на деле управляется куда менее коллегиально и демократично, чем было задумано. Непропорционально большое влияние оказывает ограниченная группа стран Запада, которая, будучи явным мировым меньшинством, стремится присвоить себе функции управления. А поскольку реальное влияние этих государств снижается в пользу все более самостоятельного и уверенного в себе мирового большинства, дисбалансы ООНовского устройства проступают все более рельефно. Это системная проблема, которую невозможно решить в одночасье. Россия и прежде, и сейчас поддерживает идею справедливой реформы Объединенных Наций. Но она невозможна, эта реформа, без внутреннего консенсуса, который сейчас труднодостижим.
1: Что касается реформы Организации Объединенных Наций, то Владимир Путин говорил о справедливом географическом представительстве в структурах этой организации, в частности, о включении туда большего количества, как я понимаю, представителей Африки, Латинской Америки и Азии. И вы представляете, вот еще выступление Владимира Путина не закончилось, а уже реакция со стороны офиса Генсека ООН была. Вот смотрите, представитель Генсека Стефан Дюжарик, что говорит? ООН выступает за более справедливое географическое представительство в структурах организации. Собственно, это заявление последовало после того, как Владимир Путин об этом заявил на Валдае. Василий Георгиевич, получается, слушают президента, а прислушиваются ли, будут ли эти изменения, как вы считаете, и в какой перспективе?
0: Нет, не будут таких изменений в настоящий момент. В перспективе, конечно, да, но сейчас понятно, что мир разделен, что у нас... Запад представлен в Совете Безопасности гораздо больше, чем Восток. Там есть Россия, Китай. Но там должна быть представлена более широко вся команда БРИКС. И просто потому, что БРИКС аккумулирует другой полюс мира, то есть не западный полюс, восточный, и касающийся глобального юга. Нужно разбираться с тем, почему так получается, что структуры ООН выполняют заказ именно западных правительств. Хотя вроде бы они должны реализовывать некую выгодную всем линию поведения, быть полезны. При том, что Соединенные Штаты регулярно недофинансируют Организацию Объединенных Наций, задерживают свои взносы, и при этом получают максимальное послушание от ООНовской бюрократии. Это проблема. Почему ООН должна находиться на американской территории? Это неправильно. Это принципиально неверно. Это Второй мировой войны и американского влияния в тот период, но все-таки это сейчас тоже неправильно. Так что там, если подходить к реформированию структуры ООН, то очень многое нужно поменять. Однако давайте посмотрим на двадцатку. Существует параллельные Организации Объединенных Наций, структуры, которые компенсируют те проблемы, которые в ООН вышли на первый план. Большая двадцатка. Трамп заявляет, что он позволит представителю России вернуться в двадцатку. То есть американцы уже и альтернативную структуру двадцатку, по сути, парализовали. Двадцатка — это всего лишь площадка, где страны БРИКС встречаются с большой семеркой американской. Вот, собственно говоря. Американцы, знаете... значит, Россию они там не хотят. То есть, знаете, какая накаленность обстановки?
1: Действительно.
0: То есть, да, мы можем заявлять, и президент заявляет о проблемах и задачах, но предстоит многолетняя работа, прежде чем здесь будут подвижки.
3: Тут, кстати, еще одно из заявлений. Европу не надо разваливать, они сами развалятся из-за проблем в экономике.
1: Да, Владимир Путин только что это в ответах на вопрос сказал. Василий Георгиевич, спасибо вам большое. Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов был с нами на связи. Ну, а я бы хотел еще послушать один фрагмент выступления Владимира Путина. Очень большую часть своего выступления на Валдае он посвятил конфликтам, которые сейчас существуют в мире.
2: В основе эскалации, ничего нового не скажу, высокомерие, самоуверенность – это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания. Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду и избежать этого. Чем бескомпромисснее противостояние, чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу. Законы борьбы за выживание действуют не только в живой природе, но и в социальных сообществах, если их ставят перед перспективы утрата самостоятельности, достоинства и даже права на существование.
1: Подключаем нашего эксперта, военно-политического обозревателя Михаила Ануфриенко. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: Наверняка вы тоже слушали речь президента и наверняка слышали все заявления, касающиеся конфликтов в мире и противостояния России и Запада, и начала украинского конфликта. Скажите, пожалуйста, вот если смотреть на все это в целом, какую картину мы можем увидеть?
4: На самом деле президент России предельно откровенно для политика и дипломата столь высокого ранга описал реальную картину в мире. И прежде всего он обратил внимание на давно очевидный факт, что конфликтом на территории бывшей Украинской ССР мировые проблемы не начинаются и не заканчиваются. Это лишь небольшой пазл в мировом домино. Мир живет в эпоху перемен, легко не будет. И, по сути, сейчас мир движется к катастрофе, которая уже была в 20 веке дважды. Две мировые войны, обе начинались с вот таких постепенной эскалации напряженности, потому что одна из сторон объединяла наиболее реакционные силы, решая, что может изменить мировую политику в свою пользу. Заканчивалось это плохо. Я бы добавил еще откровенно, не будучи политиком и дипломатом, что на обеих мировых войнах Соединенные Штаты наживались за счет своих европейских партнеров. Даже союзники США выходили полностью разоренными, в дефолте, которые были потом десятилетиями, развивалась их зависимость от Соединенных Штатов. Те наживались, как это происходит и сегодня. За счет Европы Соединенные Штаты наживаются в том числе и на том, что происходит на остатках Украины. Вот. И из этого неизбежно следует вывод из всего сказанного президентом, что с Россией будут считаться и разговаривать только в том случае, если мы продемонстрируем свою силу, свое умение при стремлении, при всем нашем стремлении жить дружно, несгибаемую волю и понимание, что нас силой склонить к чему-либо, к каким-то компромиссам невыгодным для страны, не удастся.
1: Кстати, президент же предлагал жить дружно европейцам в ходе вот выступления на Валдае. Ну вот смотрите, то, о чем вы, Михаил, говорите, что говорит об этом Владимир Путин. Россия в случае нападения должна будет использовать свои конкурентные преимущества. Она имеет уникальное средство поражения. Это что касается силы. А вот что касается еще одного момента, очень любопытного, и хочу вас попросить прокомментировать. Только что Владимир Путин заявил, что ответа от США на предложение России возобновить диалог по сдерживанию гонки вооружений нет. Она нет и суда нет, говорит Путин. Что нам ждать? Гонки вооружений, как в конце 20 века?
4: Да, безусловно, она уже началась и идет. Вопрос очевиден, он даже не вопросом не является. Это и искусственный интеллект, создаются войска искусственного интеллекта, условно говоря. Об этом объявили Соединенные Штаты. Это как раз об этом говорил президент России, указывая на опасность внедрения в армию искусственного интеллекта, когда уже не человек принимает решение о нанесении ударов. Мы были уже свидетелями во время атаки Соединенных Штатов на Иран и ударов по Ирану, в том числе закончившегося гибелью колоссального количества школьников. Можно считать, что это оправдание американцев, но так или иначе они под это оправдание создают уже вооруженные силы, которые будут, по сути, управляться искусственным интеллектом. Mm-hmm. Это катастрофа, это шаг к катастрофе. Потом mm-hmm. можно оправдывать что угодно, от начала Третьей мировой войны.
3: Михаил, мы сейчас должны прерваться на минуту. Вот как раз давайте пока подумаем, если речь дойдет до прямого нападения на Россию, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос о применении всех имеющихся вооружений, сказал Путин, но при этом мир не обречен на хаос.
5: 9 октября в концертном зале «Москва» отмечаем день рождения «Люмисфера» масштабным концертом. «Битлз», «Куин», «Майкл Джексон» и «Билли Айлиш» в звучании симфонического оркестра. Мировые хиты. Концерт, который объединит поколения. Подробности на lumisfera.show. 6+.
6: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
7: Просто невероятно! Вы зарядили всех нас!
8: Вы свели с ума всех нас. Браво!
9: Возьми мою любовь!
10: Инопланетная, внеорбитная, потрясающая.
11: Такой бархатный, такой богатый голос.
12: 100 баллов? Вау! Супер!
6: Новый сезон. Ну-ка все вместе. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
1: Продолжаем наш эфир. Ольга Максимова, Данил Гусельников в студии. И продолжаем обсуждать выступление Владимира Путина на Валдае. Делаем это с военно-политическим обозревателем Михаилом Ануфриенко.
3: Вот Михаил, президент подчеркнул, что Россию сознательно поставили в ситуацию, это было практически в самом начале его выступления, в которой она была вынуждена защищать себя с оружием в руках в ответ на очевидную агрессию. Он предостерег от превращения русофобии, уничтожения России в государственную идеологию. Не надо было годами поощрять агрессивный национализм и русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией. Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать самолетов и живьем, жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и духу. Ну, то есть президент подчеркивал, что нас в этот конфликт сознательно вовлекли, втащили в эту ситуацию.
1: Для чего, Михаил, вот в очередной раз это подчеркивается?
4: Это подчеркивается по понятным причинам. Мы все время на протяжении столетий при самых разных государственных строях в России подчеркивали одно и то же. Но каждый раз мы видим, что это уже не русофобия, это не государственная, это транснациональная политика. Каждый раз войну против нас начинает не отдельное государство, а союз сильнейших государств, в том числе Европы, Западной Европы. Сейчас в это включились Соединенные Штаты. И это понятно, богатство России, огромность территории, количество разведанных природных ресурсов. Все это очень привлекает лишившихся колоний, это, в общем-то, во многом исчерпавших свои внутренние ресурсы и сейчас ограниченные во внешних. Им нужно развиваться за счет внешних ресурсов. Они привыкли так развиваться сотни лет. Поэтому такая агрессия. И поэтому те красные линии, которые мы периодически чертим, а потом отступаем дальше, уже никого не останавливает. Запад просто не верит в то, что Россия может применить весь арсенал имеющихся сил и средств. И об опасности этого развития событий говорит президент. В конечном итоге
1: Я еще раз напомню то, о чем он говорит. Цитату Владимира Путина дам. Если речь дойдет до прямого нападения на Россию, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос о применении всех имеющихся вооружений.
3: При этом Швеция сегодня сказала, что они готовы уже даже к вторжению на нашу территорию, в случае что.
1: Говорим спасибо нашему эксперту и переходим к следующей части выступления Владимира Путина. С нами был на связи военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. А мы сейчас будем говорить как раз, в общем, о том, с чего начали нашу беседу, с искусственного интеллекта и того, как он внедряется в нашу жизнь. Владимир Путин об этом тоже говорил. Предлагаю этот фрагмент послушать.
2: Мировые изменения создают очень много новых дилемм, которых раньше просто не было. Наиболее очевидный пример – вопрос об искусственном интеллекте, с которым всем нам еще предстоит учиться жить и работать. Как отразится его стремительное развитие на интеллектуальном уровне самого человечества, на его духовном, культурном наследии? Не случайно, что обсуждается такое понятие, как бережная цифровизация, то есть отказ от неконтролируемого внедрения подобных технологий в те сферы, которые всегда оставались важными, чувствительными для нравственного развития человека. А социально-гуманитарные аспекты распространения искусственного интеллекта сейчас анализируются даже более пристально и тщательно, чем технические или экономические. Эксперты все чаще с тревогой говорят о том, что распространение искусственного интеллекта может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю, к обезличиванию, теперь через использование кем-то настроенных алгоритмов. Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого.
1: С нами на связи IT-журналист, директор по развитию новостного агрегатора СМИ-2 Юрий Синодов. Юрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вот так вот. Бывает, сейчас перезвоним, переподключимся, но, в общем, уже поняли, вы, дорогие радиослушатели, хотим сейчас про искусственный интеллект поговорить, и поговорить в двух ключах, о которых, собственно говоря, и президент сегодня говорил. Это, в первую очередь, применение искусственного интеллекта вообще, в принципе, в целом, и, скажем так, о том, чтобы задуматься над тем, чтобы искусственный интеллект не навредил, да, а пошел на благо, с одной стороны, а с другой стороны, хотя это, в общем, связано, про искусственный интеллект в военной сфере. Про это тоже очень много было сказано, и о рисках в том числе.
3: Ну, то есть, с одной стороны, технологии открывают фантастические перспективы для улучшения качества жизни, но они же несут угрозу уничтожения, в том числе из-за конфликтов. Ну, и тут надо вспомнить, что буквально с середины лета начались какие-то страны заявления от глав технологических гигантов, которые, ну, самих разработчиков, то есть люди, которые должны, по идее, свое детище продвигать и всячески его развивать, а тут они вдруг говорят, а может быть, давайте-ка притормозим. Хотя есть мнение, что это тоже такая провокация и спекуляция для того, чтобы напугать и держать всех под контролем по своим правилам. И речь о том, что есть предложение замедлить развитие искусственного интеллекта, но представить себе это весьма сложно при тех конкуренциях, которых сейчас находятся, в той конкуренции, в которой находятся супердержавы. Представить себе, что Америка притормозит в то время, как Китай будет идти семимильными шагами вперед. Ты можешь себе такой сценарий допустить?
1: Нет, ну, нет. Вот. Я думаю, это очень сложно. Подсказываю, что с Юрием Синодовым с нами на связи. Юрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: Юрий, расскажите, пожалуйста, ну вот смотрите, два направления, которые президент сегодня обсуждал, ну, про которые говорил в контексте развития искусственного интеллекта, это, с одной стороны, вот бережное его применение, как вы к этому относитесь, как с этим нужно работать, а с другой стороны, искусственный интеллект в военной сфере, который наносит колоссальный урон. Вот здесь тоже, как мы должны к этому относиться?
0: Смотрите, у нас буквально, получается, за два дня произошло два события, что вчера Трамп собирал всех бонз нашего искусственного интеллекта мирового, американских, и своих советников, в том числе и военных. Там был Джей Клейтон, это сменщик Талси Габбард, наверное,
13: наиболее известный у нас, который отвечает сейчас за все, за контроль над всеми ведомствами разведки штатов. И в основном еще отвечает при этом за искусственный интеллект. Если люди из компаний, которые представляют компанию разработчиков искусственного интеллекта, говорили, что да, вот есть риски, опасаемся, не знаем, что будет в будущем, но все будет, наверное, хорошо, мы постараемся, чтобы было хорошо, то вот этот Джей Клейтон и еще представитель палаты общин, он сразу сказал, что искусственный интеллект должен быть наш, мы в нем должны быть лидеры, и весь искусственный интеллект, самый топовый в мире, должен быть американский. Это вопрос национальной безопасности и того, чтобы США были номер один. То есть это вот как бы вообще никто не маскирует даже ни из госов, никто не пытается даже замаскировать то, что им это нужно для контроля мира и управления миром, сохранения гегемонии штатов. Да? А второй момент, что касается бережной, соответственно, цифровизации, ну, мне кажется, что это тогда дымовая завеса, потому что, ну, это просто противоречит тому, что говорят люди, которые отвечают за именно военное применение, да, а штаты, они всегда действуют, как сказать, невидимая рука рынка работает с невидимым кулаком американской армии, на самом деле, совместно. И если вы не поддаетесь на экономические требования штатов, то вам как бы прилетит, ну, физическое воздействие армии. Поэтому в данной ситуации у нас с искусственным интеллектом, ну, нет другой возможности, кроме как, во-первых, самим понимать, что происходит, развивать свои собственные технологии. Мы пока, конечно, используем железо чужое, да, но доверять иностранным системам, ну, было бы очень странно, если перед ними ставится задача сохранения мирового могущества Соединенных Штатов.
1: Я, кстати, как понимаю, в последнее время было несколько решений в этом отношении принято для создания собственной инфраструктуры для искусственного интеллекта, для его развития, правильно я понимаю, Юрий?
13: Ну, в принципе, да, то есть было совещание, когда там в августе в Новосибирске, что сейчас ученые должны иметь возможности доступа к технологиям искусственного интеллекта. То есть если мы говорим о собственном искусственном интеллекте, то мы должны не забывать, что нам нужна и железная база. Это дорога, ну, наверное, в 10-20 лет минимум, потому что мы сейчас лет на 15 отстаем по технологиям. Многие говорят, что мы отстаем навсегда, на 50 лет, это ерунда. Я оптимист, я считаю, что мы отстаем лет на 15. Вот. Но эти 15 лет надо закрывать и преодолеть. И вот сейчас как раз период смены некой там технологической парадигмы, вполне можно было бы этот зазор, ну, там, сократить как минимум. Вот. И то, что сейчас научные центры, как Сириус, другие научные центры, которые в России есть, они должны, по идее, получить режим благоприятствования, фондирования. Кстати, Новосибирск — это тоже непростой город, там литограф делают наш российский для производства микросхем, процессоров, прочих плат. Соответственно, может быть, мы там на фиолетовом лазере сделаем литограф, тоже были такие планы, которые там вообще уже близок-близок к современным технологическим прорывам в области производства чипов. Поэтому надо работать, надо бежать, иначе нас сомнут.
1: А смотрите, вот что касается использования искусственного интеллекта в военной сфере. Вот Владимир Путин сказал, что ИИ способствует повышению эффективности боевых действий, а это ведет к еще большим разрушениям. И какой вывод делает президент? Необходимо ограничить наиболее жесткие проявления конфликтов. А как вы считаете, вообще ограничить использование ИИ в военной сфере возможно?
13: На самом деле мы уже, я же говорил, что мы уже используем ИИ, да, то есть то же самое машинное зрение, но многие адепты говорят, что нет, это не совсем, и на самом деле это тоже искусственный интеллект. Мы уже используем ИИ в военных действиях. На самом деле сопровождение любой ракеты вот по подложке, по местности, это тоже искусственный интеллект. Определение искусственной цели, определение задач управления тоже происходит с помощью искусственного интеллекта. Другой вопрос, что оно было чуть меньше провязано все между собой, сейчас упростилось связка разных технологий между собой просто радикально, кардинально, за последние буквально 3 года. И, соответственно, мы получим не просто использование искусственного интеллекта, а ускоренное внедрение всех технологических совершений и самое плохое, с точки зрения гуманитарной, удешевление. Угу. То есть устройствами там за несколько тысяч рублей можно будет убивать людей практически гарантированно. Это очень, ну вот, превращает войну просто в избиение.
1: Ну, Владимир Путин сказал, что и войну превращают в игру сейчас с помощью цифровизации искусственного интеллекта.
13: Да, вот битва роботов какая-то реально, там, то есть люди сидят вот за дюстью, это, в принципе, уже есть в каком-то виде, да, те, кто уводят дроны, да, уже вот они вот не на переднем крае находятся, то есть они тоже досягаемые, их можно иногда достать, вот, но в целом для них война это вот за джойстиком. А если мы этих операторов поменяем на роботов, и ими будет управлять кто-то там где-то еще там чуть подальше, то это, ну, реально просто будет битва, грубо говоря, заводов по скорости выпуска впивишек.
1: Но есть надежда на то, что договориться все-таки удастся, но в 20 веке договариваться удавалось, и договоры по разоружению, по сокращению наступательных вооружений были. Может быть, и здесь, будем надеяться, что-то подобное появится. Юрий Синодов, IT-журналист, директор по развитию новостного агрегатора СМИ-2, был с нами на связи.
3: Ну а завтра утром наши коллеги в программе «Сигнал точного времени» продолжат обсуждение выступления Путина на пленарном заседании клуба «Валдай». Ну и, конечно же, ждите главных итогов и аналитики в программе наших коллег, в вечерней программе, которая называется «Ржавчина». Вернемся к вам ровно через минуту.
6: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
14: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
6: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
16: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
17: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
6: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
18: Индейское лето. Большинство поклонников поп-музыки уверены, что этот шлягер написал знаменитый французский певец Джо Дассен. Тогда как на самом деле он принадлежит перу другого автора, который дал песне совсем другое название. В 1975 году молодой итальянский певец и композитор Тото Кутуньо увидел в одном из журналов стихотворение итальянского поэта Вито Половичини, написанное по-английски. Речь в нем шла о чернокожем американце, который мечтает покинуть США и уехать на родину предков, в Африку. Так появилась песня «Африка», которую Кутуньо сочинил для своей группы «Альбатрос».
19: You know, I never realized that a world so incredibly far away as Africa could be so close to me. Look where we are right now, on this pitiful little piece of grass, suffocated by a sea of cement. Oppressed by all the traffic. Look at the people running, shouting like they've all gone mad. You know, I think I just might go back to Africa.

0: Люди и песни. Песню «Тото Кутуньо Африка» услышал по радио продюсер Джо Дассена Жан Пле. Мелодия ему очень понравилась, а вот стихи нет. Он попросил литераторов Пьера де Лунуэ и Клода Лемеля, которые постоянно работали с Дессеном, написать новый текст. Они решили посвятить его потерянной любви. «Где же ты и где искать твои следы?» Это была первая придуманная ими фраза. Ну а потом, в процессе работы, у де Лунуэ неожиданно выскочили слова «в красках индейского лета». Так у песни появилось название «Let Indian». Соавторы опасались, что текст не понравится придирчивому Джо Дассену. Недаром они называли его блистательным занудой. Но певец стихи безоговорочно одобрил и вскоре записал свой самый большой хит, с которым навсегда вошел в историю мировой популярной музыки.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras.

0: Люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники начинают предлагать льготы за использование цифрового рубля, предупредил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Хотя льгот для тех, кто будет пользоваться цифровым рублем, быть не может, поскольку для физических лиц все операции с ним и так бесплатные. К переводам цифровым рублем не применяются комиссионные сборы. Если человек приводит деньги, какую бы сумму ни приводил и кому бы ни приводил, не берется комиссия, напоминает Аксаков. При этом для организации будет применяться минимальный комиссионный сбор – всего 0,3%. Депутат также напомнил о высокой защищенности цифрового рубля. Для операции с ним сначала потребуется войти в систему коммерческого банка и только после этого перейти на платформу центрального банка. То есть две системы защиты надо будет преодолеть, прежде чем украсть деньги с вашего счета, говорит глава Комитета Госдумы по финансовому рынку. Что делать, если вас все же обманули мошенники? Главное правило, что надо принять меры как можно быстрее, чтобы снизить шанс кражи. Если вы сообщили данные своей банковской карты, заблокируйте ее через приложение банка. Обратитесь в банк, позвоните по номеру, который указан на сайте. Объясните оператору ситуацию, после этого он обязан приостановить доступ в личный кабинет. Проверьте списание с карты и кредитную историю. Если все в порядке, то перевыпустите карту и смените все пароли. А если мошенники успели провести списание, сообщите об этом оператору и потребуйте составить заявление об оспаривании транзакции. Напишите заявление в полицию о краже денег в случае, если невозможно самостоятельно отменить сомнительный перевод. Справка о регистрации заявления докажет банку, что вы стали жертвой мошенника и поможет при оспаривании операции. Если банк отказывается возвращать деньги, можно обратиться в суд. Если вы назвали код или пароль, то есть по сути подписались под действием мошенников от вашего имени, то порядок действий почти такой же, как при передаче банковских данных, говорят эксперты. Свяжитесь с организацией, от имени которой действовал мошенник, заблокируйте все операции и смените пароли ко всем сервисам. Проверьте, что успели сделать мошенники, и подайте заявление в правоохранительные органы. Если вы перевели деньги мошенникам, вы еще сообщили им данные, заблокируйте карту, сохраните все доказательства обмана, чеки, квитанции, номер телефона и счета получателя. Запросите в приложении банка официальную выписку по счету о переводе. Подайте заявление о преступлении в полицию. Также можно подать жалобу в Центральный банк России. Сейчас в любом банковском приложении можно пожаловаться на мошенников. Не игнорируйте эту возможность. Не ленитесь, не стесняйтесь подавать заявление в полицию. Если обманули вас, а вы промолчите, то аферисты продолжат обманывать таким же способом других. Не верьте на слово, все перепроверяйте. Не переводите деньги на какие-то призрачные спасительные счета. Откажитесь от предоплаты, не ищите халявы. Легких денег и способов обойти систему. Именно там вас и поджидают обманщики. И берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске: Россия хочет не перемирия, а длительного мира, заявил Путин. Группировка «Север» сжимает кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области. В Киеве прогремела новая серия взрывов. Далее подробности. Темп движения вооруженных сил России в зоне СВО нарастает. Как заявил президент Владимир Путин, только за прошлый месяц Россия поставила под контроль 1300 квадратных километров. По словам главы государства, под контролем Киева остаются примерно 11% территории ДНР.
2: Сейчас я скажу такая тонкая вещь. Я, может быть, публично никогда этого не говорил. Но вот мы слышим, вы выигрываете войну. Вы уже сделали то-то, то-то, то-то. Ну, может быть, хватит? Но вопрос даже не в этих, не в куске земли. Там в Донецкой Народной Республике под контролем Украины осталось примерно 11%. И вот то, что я скажу дальше, важно. На уровне украинского, такого высокого звена, говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР, ну, на протяжении там, полутора лет. В Европе, говорят, Украина удержит на протяжении 2 лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск. О чем я только что сказал. Нарастающие темпы, хочу обратить внимание. Вопрос. Но если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться, жертвуя людьми, их безопасностью и жизнями? Нам говорят, ну чего, вы и так побеждаете, хватит. Дело не в вот этом куске территории. Дело в людях. Дело в том, что нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира.
1: Президент России призвал совместно искать пути урегулирования украинского конфликта.
2: Мировые изменения создают очень много новых дилемм, которых раньше просто не было. Наиболее очевидный пример – вопрос об искусственном интеллекте, с которым всем нам еще предстоит учиться жить и работать. Как отразится его стремительное развитие на интеллектуальном уровне самого человечества, на его духовном, культурном наследии? Не случайно, что обсуждается такое понятие, как бережная цифровизация, то есть отказ от неконтролируемого внедрения подобных технологий в те сферы, которые всегда оставались важными, чувствительными для нравственного развития человека. А социально-гуманитарные аспекты распространения искусственного интеллекта сейчас анализируются даже более пристально и тщательно, чем технические или экономические. Эксперты все чаще с тревогой говорят о том, что распространение искусственного интеллекта может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю, к обезличиванию, теперь через использование кем-то настроенных алгоритмов. Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого.
1: Владимир Путин также заявил, что Россия никому не угрожает, не собирается ни на кого нападать. Глава государства пояснил, что заявление про защиту Калининградской области не запугивание, а ответ на попытку запугать Россию. Глава государства отметил, что Россия готова начать переговоры и завершить их как можно быстрее, но на приемлемых для России условиях. Однако, по словам президента, Россия не видит желания со стороны Украины проводить переговоры. Экипажи танков группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в кольце окружения в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, подразделения группировки сжимают кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Тем временем расчеты 2С5 геоцинтез группировки войск «Восток» уничтожили блиндажи, оборудованные укрытия и живую силу ВСУ в районе населенного пункта Барвиновка в Запорожской области. В Министерстве обороны рассказали, что расчеты разведывательных БПЛА группировки обнаружили перемещение живой силы ВСУ между опорными пунктами в лесополосах и среди застройки. Полученные данные передали расчетам геоцинтез, которые навели орудия на выявленные позиции и нанесли огневое поражение. В ведомстве уточнили, что часть позиций противника в лесополосах и застройки была разрушена. Уничтожение мест размещения живой силы нарушило устойчивость обороны ВСУ на данном участке, снизило возможность противника по переброске личного состава между опорными пунктами и создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки «Восток», отметили в Минобороны. Взрывы снова произошли в Киеве, об этом сообщают украинские СМИ. Ранее также сообщалось о взрывах в украинской столице, в городе объявлена воздушная тревога. Мошенники для хищения персональных данных и денег реализуют схему обмана, рассылая замаскированные под уведомление Apple Store сообщения об ошибке оплаты. Это сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России. Отмечается, что мошенники отправляют потенциальной жертве сообщение о якобы покупке нового айфона и его оплате с помощью криптовалюты. В уведомлении аферисты сообщают, что платеж уже проведен, но требуется подтверждение операции или ее отмена. Для этого человеку предлагают перейти по ссылке или позвонить в службу поддержки. Человек при переходе по указанной ссылке попадает на фишинговый ресурс, где мошенник просит заполнить форму, указав платежные или персональные данные. Звонок по указанному номеру также может привести напрямую в мошеннический колл-центр. В МВД советуют никогда не переходить по ссылкам от неизвестных и не перезванивать по присланным номерам телефонов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборная России по футболу прилетела в Екатеринбург на товарищеский матч с национальной командой Намибии, который состоится 3 октября. А тем временем стало известно о том, что нападающий Краснодара Дмитрий Воробьев из-за травмы пропустит товарищеские матчи сборной с командами Намибии и Нигерии. С нигерийцами россияне сыграют 6 октября в Нижнем Новгороде. Ранее расположение сборной России по медицинским показаниям покинули защитники Локомотива Евгений Морозов и Александр Сильянов. Напомню, ранее в ходе текущего сбора наша национальная команда в Казани победила Иран 2-0. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус 19 российским спортсменам. Это лыжники Непряева, Шорохова, Денисов и Волков, сноубордисты Хуртин, Клюев, Подольский, Санников, Слуев, Романова, Витюгов, Ульянова и Валова, прыгуны на лыжах с трамплина Садреев, Климов, Маньков, Назаров и Николаев, а также фристайлист Сенкевич. На этой неделе в Пекине проходит крупный теннисный турнир ATP 500. Андрей Рублев, не попавший в посев в первом раунде, обыграл Талона Грикспора 6-4, 5-7, 7-6 и за выход в четвертьфинал сразится с еще одним россиянином Романом Сафиулиным, который выбил 4-го сейнова Флавио Каболли 6-3, 6-2. Вновь футбол. Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам сентября. Да и не только «Динамо», но и доминация немецкого специалиста признали лучшим и эксперты, и комментаторы, и болельщики, написала пресс-служба российской премьер-лиги. В завершении о хоккее нападающий Никита Гусев, который 3 последних сезона провел в московском «Динамо», договорился о подписании однолетнего контракта с хоккейным клубом «Сочи». По этому соглашению Гусев заработает 70 миллионов рублей, еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба «Сочи». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. В пятницу 2 октября в Мурманске плюс 9, плюс 11, без осадков. В Петрозаводске без осадков плюс 11, плюс 13. В Калининграде плюс 18, плюс 20, без осадков. В Перми плюс 4, плюс 6, дождь, временами мокрый снег. В Казани плюс 5, плюс 7, без осадков. В Нижнем Новгороде без осадков плюс 7, плюс 9. В Ярославле плюс 10, плюс 12, без осадков. В Волгограде плюс 11, плюс 13, без осадков. В Ставрополе временами небольшой дождь, плюс 13, плюс 15. В Ялте плюс 20, плюс 22, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем плюс 11, плюс 13. Сейчас в столице 4 градуса тепла.
4: Чорніта Сыктывкар, Бурасов, Талоньирым Тылыш, Мададлун. Говорит Сыктывкар. Доброе утро. Сегодня 2 октября, пятница. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2-7 градусов. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была минус 2 градуса. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 95%. Ветер северный 1, порывами до 3 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков. Ветер

0: Урава. Канму пашта пасисны Россия дора выль регион яс утуфтан лун. Кучтуца, кук шурс кыш кукад воин, миян страна пырысны Донецк да Луганск республика яс, Запорожье да Херсон область яс. Комиен культура кирка ясын, ну адысны талы шия мучтас яс. Сич Сыктывкарын, Томуловлан республика са небогаинын, петкачысны кыв буралыш яс, проза гижыш яс. Лыдисны чужаны ин радейта, тышкашыш яслан подвиг яс, тыждышыш мам гытыр яс елыш гижад яс. Вылы юрпесан ворса. Сыктывкарын же медшыр кык библиотекаын котыртлысны выставка яс. Регион са дас куим гырыш овмачаменын, петкадлысны Донбасс елыш фильм, кыны виштавшы Великой Отечественной война, да Донбассын кык шурц кыш кыкадвоша лоум тор яс елыш. Россияын панши сарша призыв, ну адасны вопомач. Улы войвывса ясыз, Чычымиян республикаыш зон ясыз, армия заводитасны мыдадны тылыш мышти, ноябр мыдад луншань. Ведьмовмас ясын мыршыш ясыз, кык вежан мыштынын. Военкомат Чанькором яс кутасны шетавны чыч каналан могмадым яс портал пыр. Зон мыска кадвыла озлок, пыдди пуктана помка ястаг. Штрапыйтасны дас шурс шайчань, комын шурсач. Эмаши стрыгджык кывкутам яс джески дына вешкалымач. Коми войтыр ытмунаман юрна адыш яс войтыршикас министерство отцаган, помалысны республика савешкадлыш яскад аджишлым яс. Шорни из кызвын нас муныс дас коимат коми съездлышт помшом яс быльмадам елыш. Бір япаны дашлам ясыз вылыши ямаш экономикалы. Пас ямамы чоры дверка сатуй яс, кар район ясын джойнталаны бурадан. Чина яс юкшисны некамын майшыдлан тор ян. Койгырт районын вэр петкадыган, йона жугаданы кудым карлань той, тыртаны гыгарсы лыптан. Амышданы озартмы. Кола вырва виджан министерство шань водьмашчам, мед чоржадны закон яса. Мыттор, комиан вешкадлыш яс уджаланы Россия соправительство кад, мед бэр воштыны вертолёта йытад, кытнын рыспута када. Коймад мог, котыртны печора юбокса шикт ясыш юзасновладла, кола ыджат шым. Ашчат веште войтырыс озвермены веттадлана. Строитчам да коммунального в Москве министрлыш уджвачыш Анастасия Пихнейлыш юашисны вуш войтырлан шылада драматеатрлы вульстрой балыпты. Шик грездиасы биаруню жадам, сөч юан ваун могмадам елыш. Витчишаны гижада вучаков яс. Республикаса вирз дайтан шырынын котыртлысны спортсмен яслы акция. Волысны тыв шаварчам куча регион са федерация опырыш яс. Пашкаджыка юартас Максим Каанов.
1: Асия тренировка бұрын тывшаварчым куча федерация пүрішес джиг пыр мыдычыны вирс дайтан шырыны. Медым вайны орчаяслы пыльза. Мукат спортсмен ясмоз шуисны пуктыны бур воджмасчыма ашыс пай. Ад вир пыр колана, а бур оласнога кучышесас шырынын пыр вичышыны.
2: Моя кровь резус фактором отрицательным, антитела подходят именно для изготовления иммуноглобулина. А он очень нужен будущим мамочкам, которые так же, как и я, имеют резус фактор отрицательный и имеют конфликт резусов для того, чтобы ребеночек выжил, для того, чтобы родился здоровым.
3: Спортсмены – это здоровье, правильный стиль жизни, активная жизненная позиция – это все то, что нужно для донорства крови.
1: Рушан Рамазанов, донор кресла Пукшис Медводжаш Федерациян Сия Мата Дас Вонин, шу из пырычыны тывша варчима инфекция сан шакада нёрпалым басна. Они вишем ясилыш озы каштыв, кысе медым и мукад вылыны джинджаш.
4: Я очень много слышал, конечно, о донорстве. У меня очень много знакомых, являются почетными донорами. Вот решил тоже попробовать. Мне уже больше 40 лет, но начинать никогда не поздно.
1: Бэдлун, вирздайтан ширина локтаны, воджмасчеч да крепыт войтыр. Уна налады шуаны, мэй кэсэны лоны донор ясан и воджа.
0: Выль вошайн школа ясын кэсэны пыртны, искусственный вежар да юартам ясын лёг суамыш, витчишам кэжа курс яс. Талун я технология яс шарти тэдам лун яс, пондасны шэтны витачань да сэти от класса ччэлядлы. Нейросеть урок яс вылы, тор я дасны дас чижим час и сымын даже юартан безопасности. Выль велетчам яса, шуама котыртны вежан насытчын. Медвач заводитасны республика са дасыти школаын. Сыктывкар, Воркута, Ущинск, Даухтаын, Выльгарца, Налимовнима, мыдад номера, Куламдын шикца школа ясын, Кванториум ясын да айти куб ясын. Педагог яса даштасны торьян, ыкмысча шижим дасы шунжык учитель. Коминаука шоренца физиологияс, даштисны спортсмениаса стуяла нимбор, шуисны координмет

0: Иран. Сия отцала гыгырвоны, йона амуджама спортсмен и тюрьма осылы стычлон. Тая торьем тычана биатлонын да баскетболын. Выдетчин вультарнас пожас и мукад юкан ясын. Тая лышводжа Елена Золотарева.
1: Быть челядь лечача, а сблювастая учдемога эмбур. Биология наука эсэн кандидат Игорь Горнов дачный састыджи, как асэвмады совет катча эмбур. Сиен меретлис на йона амуджис на сэвт основы шопер яс. Соттат физиолог пуктис вороп яс, да почанлон джуждадны сутта самедам нуадна туялам и сулалиган. Талон эмбур сайн чекад атлетикан вожмащищ. Стычлон испоминам йона остырмы, пас я студент.
2: Вот прям очень-очень сложно. Я не особо понимаю, как забить этот мяч наконец-то в финальную вот эту вот лузу. Ощущаю здесь какие-то проблемы с координацией.
1: А сокоми котырыч биатлонист тест кужи свачна щичем сдукан. Эмбурла мед шармога стуявна стышлунан едчем спортчика с ясан спортсмен ясас. Петкала скодлы кола уна на тренеручины.
3: Мы можем посоветовать тренерскому штабу, да, то есть в дальнейшем обратить внимание на координационные качества для улучшения, соответственно, их результативности. Автомобильные виды спорта, ну, автогонки, да, и так далее. То есть, опять же, для отработки точности движений.
1: Физиология института тренажеры социала спортсмен ясла, но выдечина сиен божа уналан. Инсульт бырын бынчадны вещищас. Психолог ясла ылыдны ловын падмы маясас. Бур и олама язлы, медымная эчажи кон яшлисны. Ворцыгмаз вынчадча ки кок да юр вемлан едыд. Ученый даштым торбала урчата шададны патент сэмын подуала могыш остырмы туялымыз. Табыл комаз гозмыд во.
0: Тыков занад вольтар яс.
4: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
5: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2-7 градусов. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была минус 2 градуса. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 95%. Ветер северный 1, порывами до 3 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков. Ветер северный северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4-6 градусов. Атмосферное давление в первой половине дня будет падать, во второй начнет расти.

0: Эфирин Миян Кат.
1: Вичел ванец студен Гадена Ведерникова. Талан миян лас пучен лун кыпы да колявны маты сачар джинсы. Вад мияны баравуэс чушканзы. Радейтана куми журналын образыз. Сей спиткадлэ ширамбарна журнал даштыш Екатерина Макарова. Ты сачыч куджи километряс командалын капитан. Ачыс радейташ мунитны. Уже и котырны чукыртны аз гыгырыс юзас. Медым бут толыш лечны тая кыпыт петасы. Кывзамс кычорне.
2: Чолым Екатерина Васильевна Борлон. Гожим Эдмиян Колес, викна бытя надечам, мы шоны джик, югу джик лун ясласны. Ногашка миян лечи ловруца купадастыян, чушкан зыид. Вуль петас ясы, бурья петас ясы, вичталы гошча ясы.
3: Да, пока мича на арышу ама. Гожим коли, куим тылыш бытя зы вовлы, куч тает правильно шуаны мы коми, а вой влады гожим, куч бошкой дженит. Меча сачам гашка тучана исмы вылы, ну, дерце петис миян став юни, юли, августын, уже ми чушкан зы леджим, они дашь там сентябрская регит петас. Но мы часачам тот чанай с чушкан зылен оламин, вылисием и ми ветле коми перым куча. Се не квайте дишне нуа дисне коми мир, и таво месече чоч вешкавле. Таво унайн ветлесни артистияс, и войвув коджовы джабара ветлес, и чушкан зы ветле гижишияс вылене Надежда Павлова ед ветлес миян качоч.
2: Ты уже давно всем ветлене, торым ставным?
3: Да, торым ставным, и артистияс торысны, и мастерияс торысны, кипом ищу вычажишияс, и вот ми. И зы вылы нимкоид, но бите ми йозыска джаджишолым, и культурану жалыша сөйлені, езіске двата дешлім, кудым карын вілі сия гажыз. И еше шикті яса петалым некімін шикті. И вілі сэчэм ним кой, күч мияны свочалысны, мей тави доу чушканзы сэчэч. Миян пэташам журналы соспет, и ме даже вот налы людді, най листалысны, и сэчэм шмонитана яса, дерт миян джик кювіз коми перым када бы от кой, но кызвыныз гыгарвуана, сывэснам и волувлены комик ВН вилле шуам, да, республиканскай вилас, коми перим шмонитиш яс. И ми отам одними зе бурага гарвам. И перой се на тоже думуштисне, но за тодни да, гашка йона торяле кувьес, и ми оскутними не гарвони, и куты людини, и виштавни, и сечама шералисни, и нюмялисни, та и дердзе в ним койд. Ми чушкан зили, удайчис, и коми перим се асес гажадни. Да.
2: Минали на бивовлема.
3: А вот вулини даже вот адишлен вулас олам, аже карли да йоз, и шуус не минали эзвов. Шмони ты журналы же вули бут шуан, да, регионын.
2: Но гашка си вули республика эссен.
3: Да.
2: А нален же куч вули.
3: Да, и возможно нален зи эзиво. Но потому что от шуус не мы миян пытачам и с эзвов мы ювали, да. Сбули эсич, ок тод.
2: Век же мы туда мене тоже шмонитны родители.
3: Зевнана. Мен
2: вещи граденым, ширан барна виштес, нален мен зевьяна юмору скажече. Колко мики юзы данны дналыш.
3: Евгений Цупанов, корка коми едлема, сейчас автор лыш гижеце, и сие миян петавлыс чушкан зин. Тая номер ясен дерта, бувой джа ясас. Сейцека зевна че шмонитыш юз, и корвот кывен вилад воласны, вешки да шува менем нален команда и свекмеча накажече. Томеш, нален насли спыла шмонь, сточ, ёш, ширамба нам, вопшем, зевьона нален команда скажече не.
2: Ну, ё задыми каналыч, людям рад пырыш.
3: Дерт, лоаска тачам вот ёрташемис, конечно, кутам, кыч вот то вот миян хенек журнал, кыч вот ми ужанын вобуднын пышти, да, ёрташам. И пете сие став та чочкуем нан гошча пета сасем нален лиз бокыс и зевним койд. И налы и миянлы виштавли тай. Вот. Евгений Цупанов скажет, вот баракаштишны селенуны тоже не важен петиснен книга. Сеже вот Миян Чушканзин тоже йозечили сме колян волыган виштавли мы. Коми едема Михаил Зощенко лиш. Гижет ясе и зев пелуши да силен коми кув влас кучка водис шмонис. И они уженен силен тая вот сборник петема торья книгаин. Позже се сордым лавка и шнебны. И дерт ми Чушканзин чержеси лиш йозедам Евгений Цупанов лиш. Вот та учшис комедем гижет, я се зошен кое с комедем се.
2: Ми бурачинен четлен, отик висцилыши, но и чернитым те сборники вшес. И коми перен буджа до места ми четлен. Евгений Александрович, я сечем моркмей, бутторьен бочмасча, сечем бижьясен, код я свод вермасны комикывса сылмадны чучвоты, ша мроч гижет ясли шерамбана. Виштия служатымен. Ну, унжикан кэшке вилачем юзыш вулэнэ тачамэн миян оламыз, коми оламыз, юнжик бэсылмыз. Ну и вочек, пучам еше тиян интересный автор, яс вулэнэ тая гошча, тулыш яс нас.
3: А еше миян таво же шик тво. И так однито ден миян коми юзычен кэрка юзадыс конкурс. И сече позже конкурса спирачене, но шикца олам юлиш, шикца юз юлиш гижне се, миян ли позже и коми муаз гижне вали, позже и шуваме и бикине гижне, войвив коджуа и чушканзе, тоже шмони танасе и рисуйтне вали позже, но бите именно конкурс вали моз устине. И зе вним кодь ми чушканзе чоч, тая конкурсис, ваис вильним яс. Гашке водженце наш чуч, коло кешке не гижлісне і щерпа сашіслісне, но та конкурс збиття нас з кучке воржі диштис і заводітись ним ян ливайне. Даже от Курткерес райониш Любов Ладыгіна велю навіщт устис щерамба насе. І дєрт мі ого вермем сіє сіє стався, ну бить октябр тилишеч, та конкурс із велимуна і октябрин мі вочам уже нен кив кертет. Верміш я се бір'ям. І дєрт став та гіже дис, код я сіс от нас устисни, от і Любов Ладыгіна, і Удора райониш Марія Матєва, унак тоже гіже дистис, Мукоди сечаджаке сустенево, та та кук мортис велю на гижедустисне. І стався дєртмі та ога туртей журнал се нален гижеден. І кутам вочасен шетни, вочасен шетни. І унанен пети смуй, і воджена пете, і єше кеж водже вле на коле. Ми даже думаєте, ми вой спома щас, да нален гижедис колена. Нас биття блюд нас і став нас і з м'янлищу бочтисни чушканці се.
2: А кучимке пасим тіянчані лоба?
3: Сие руководство, сие став се кучам кожен яс даштис, да, и сие лоасны, конечно, се не лоасны вермиш яс. А вермиш яс ли век лоя кучам кожен дерт, наверное, йона учится озвич медны колоке. Октод, ми сие окушуны се. Но сивес нам и таче пырачисны, тая не нуженен зелбур, потому что даже кот шура гижисны, шуам на локо та вели устыны конкурса пырачины, но вот эжджик лошав. Но сие абу лёг, сие йозисли ми вишталим, мы вылин позже уджуштнина, мы тая абу джик конкурсный учувам, да, и йозидем вле ожджик на лёшав даже, но виштали куч позже вот бурмадны, и надеча мы эздозмины, а кутасны сбылищ совмадны гижан шамса, и йозачины, сывасна мы тая всё равно кола. Ми думаєте, зеву йона кола, і теж вони у нас виставили, і вони бір'я і скор петис м'ян, августи скор петис, і от м'я сланим лен контактин група, і рекламіруйтим виль петаста чушканзіса, і сетен вели отянь гіжем, а ми чушканзі та меча інтересний журнал. Та і ж дєрт зев німко, і тачам донялем щід, зачка йозисли та кажуча, і на людяни, і в общем та і ще лимит бурмо, око та водже уджавне.
2: Ну и водженцы тебе, хоть шам водженцы были коми книга сунапите и журналы два того и кочерте были кайчур смерт вылем крумала кучум кого яса и люди не спожи сме и югуту и вижу нас никем не шпетес а я с мечаю на родительсне бурыч вот гашка сыпан там и чигути черамба на журнал гашка сыпан там и учитулищ нас пету шелом на сборме но мы те помнита мен радион Вели питаст, чушканцы радион, сейс лютилис артист. Из Зевьона вели вичищены радиокюзы сейчас. Вели Максим Данилов, люди, все же зевели куже жерамбана вичтеста людины. И вырвали начальство, но сын же вели и четчина Войтурас, позже критикуйтны, уджетчина Тоус. Оспочь, шам лёка чёрнитны, рабочий яс илыш, лючтышыш яс илыш, а вот сэчам тачам яса позже. И вот и чиновой тэрэс пурка сэ мачнойтны. Максим Данилов сэ бытье главный чушканзы свылы.
3: За интересный факт, да, оломщиц, конечно, да, чуркан зелен оломщ.
2: Да, семян, будто лишь мунасы, зывали ее на вытешене. Ну, ну, шам, вот мы эти передачи свермам кукышли, куимышли, он же кащет насык меня, и завысочимыс. Москва ленин до черти, мы вермамся мунутчи четны, да. А вот чушканзыты мы были кукышетам, быть вот сия, быть нин коланатор.
3: Да.
2: Ну, и мы цычим свали, юзлен корам я черти концерт, ну, вот баража гагарваны, нали мы чулам чертис. Вот я кукышанрыс, ну, концерты на меня набу, ну, кач чушканзы вылечловыс, тиян зилемы на меян кысемен. Ну, мы тачим меня, ну, то я уже с толскус.
3: Зев, конечно, ним кайт, избыли еще вот корот тачим. Атялемся, куланы, шералены, вот аджан, мой морты с бочтема, и чушкан зеса людя, и вот нюм яле шерале. И вот си зев ним кайт, и он на не важен тоже. Уже двинча кайли, и сетаны чоч шуусны мой. Да, кувзены, чушкан зе, радио, и тоже зев ним кайт. Мой йозысли, або вещь кайт, коми шмонис. А куце вот шмонит теги сверманомны, но некуди. Вот шулан кув, да шмонь, та нарне морцислен кук пукет, кодору таршанис и модаршанис, вот пука, и озлеч пырны.
2: Ну, мен вот тесич не нартме, мамы, шмонитне не пыр мужича езда, лака люди ще ми не окужены, а баба я соскужны. Ну, гашка вот помнит, анда революция, ач вылы на тейфи, да мы, да, гижа дикану баба яс. А ты вот аж нет. Ани и Лидяна, те журналцы, и Тияна, вот Анжелика тоже были. А мы, может, я с Эскан, Тияна, мы тебе, Романа, вчерам с ее слышь петкадлены. Мы не ошел не корсей же, кудым карат Тияна садчисны.
3: Зе бура вочалены. Дерт, шуам айнлен, да, мужичейлен, шмонис, муенка торяла. Все равно, се муен мортыс нокше, сетены и шмонисы, се корше, ядже, и шурас или сивыле, и се и шмоните. Корме пукши чушканзы нас вешкедлинесе, мы сразу та джаслым думы, что тут, конечно, се мна март мелиоз, надеюсь, чаму яртме. Меша медешкин вот, интересны были и те, что и мужичей ясли, и ну в бабали. Вот. И даже вот медикоти том язли, и даже и челядлика виджадласным. Я не тата не буча май сэм шуам, да? Дерточкин там я набу челядли журнал, но мы думаем, что тата не ставны слова интересны. В общем, мы старача. Йос повстыш некодна слабок мене эскулит, некодна шу мой журналы тенад лоб.
2: Тюрма сырны, да.
3: Да, тюрма сырны, те дугды, те над азартми. Тачам се меним некодна шулы. Сие же вот и комышмонь, витай мия новлилла, да, комышмонис. Унынын, косимнын, арнас бите миян должен вели сентябры, рынкорка вощины, вульше зон шмонитан, но мы лаке изна вощи, абу ме организаторы сда окуш тоже шунуса, но юзыснын юашены. Пукалены ведь залыны мужичи ясы, ну, баба яс. И шералыны, куди вот и ми шмони там ань ясы немеш, ань шмонька яс, и мужик шмонька яс, мы там однымес, а скосын шмонька ясен шуам. И некодо шу вот, а, тале набу интересней. Та я шам ще кыт кузын или милининым та оскужли. Тачым мы с некорной зовли. А с костын все равно коми ясыз на отамыцы гыгарвала наслынысли на маты свота коми шмони. Скочцы ща ну баба шмони те, кочцы ща мужичей. Кажыч чанали и примитены сие шмоньсе. И чушкан зи щуч примитены. Мы же таче ачим чоч гижа, и гижа разной немулын. И мы нам же та журналист, мы нам журналист, да?
2: Тынат.
3: Та мы нам кага, та мы нам будто разалеве дош. Сумен коми республика, но и муна вот электронная подписка от мияны муна и бока комишис. Мы корка таче юваши, просто вот сие бока союзы слыш даже. Коды ола и Санкт-Петербурга, и Москва, и но и даже вот суерсай, но лишь мы ювали просто. Мы меча йона тиян лекажече, мы тюрмы тем торьес, мот быть ювалши, налыш. Некода скулит журналсе. Вещикте ошкисне. Зевпеона кажече, сенепе разне нимен кучемка вот сие пилюльки на язда, таров да каров да еше котка да душа кампетова да мы да май да котпене се автор ясис. А на достъдно се е мой месен джепшаша. То есть менчим нас гижец ошкисне. Даже вот шуисне мы, то они тоже коми перим маскорми ветлим. Нас ли вот ме виштала, цедже мы ке я се ним ясе да мы разне се чем ще рамбана, псевдоним я се. И на сивилин даже ще ралисне. Сивилинки ще ралисне, вот отик мортки, хотя бы вот нюм, десь либо ще рами спетис, вот значит журналы судайчис. Мета дешува.
2: Мен тоже се чем се я кажуча. Да. И ме тоже се я псевдоним я свила, нюм я ла и ще рала. Нагашка мика, людиш там?
3: Давай, людиш там. Вот, например, Люция Пилюлькина. Гиже, шешбан. Автобусен ставне свилини зумишеш. Буч гуляшене, тудале буден мой каще стужан ужаса думайтес. Сой минуті мужичей шорарлида, сулалис оджес дорса таса кутчишемен да шешялис. Медвоч шуашис уджет сумка йонинік ань. Виджет, туфніти з гурджа на сорчен сулалиш, брод пошалем тот сайсли. Кучама жер'яле, месе сумка ен таса спуки, а будьте радле, йонджика кажмітнеа. Учись дорса медведя пуклесен, пукалиш почели чочло і окота тодни мила ставен зумишеш, а сами ноті лігажа. Ми жер'ялан, шуючись мужичей доре, а сеша вом горула збродкиштис. Ні не мозвочавіч, або катир шуша. Гашка кишка суєр саїжда, озміян ног шорніт, пирачись шорні едет. Ей, мужик, кишта че локтин, турист, юалис мод олемань. Туристка двили, дурно здача ез мун. Гашка сорши, слібе збиля бу прысуш. Менам сушедлен піс, вишлез да пырже шерале жер'яле. Но та ябус є, ужісно шта отянь. Гашка пельтем. Ей, шеш вам, кланон, вам те подлав, бусы спырас. Но шта йонжика кути жмітни жер'ялищ мужичі с йонни нікань. Та я бара бусы шоспов. Виджедлей, кучам мича пині шар видже. Да-да, тудале міян воджен пінь наси ошіше. Таборті жер'ялиш мужичей ружектис, а сеща автобус тирна скрапкис. Даме стоматологія іш муна. Вультехнологія шерті пінь вечісни. Чоктисни пінь на пінь мурч курчемен кук часовний, шорніттег. Часи се знаколь. А воме свощти медсуна да содянджи клеї з кошміс, но фот! Табарин мужичей езнін жер'яв. Мийке пыльскептис, бродкисна, тудале вультехнологіян пуктем пініс уші. А автобусин мунишяслен чужамнис раммис. Вот так вот. Тачем шешбан єліш вишт. Уджєз. Надежда Павлова. От Кайлов ветла больничая бурдачине. Воазда керкает коджид. Пески дабу. Душисла або і лошедлема. Пыра сушетка ордас, да зев шога вишташ не пондас. Татьяна, она мездив, керкай койдема, каней паче пырема, ведра пыдасай ускоптема. Она микол вокудлен керка дорши спес се шетышт, сылёны царство небесной нинем ни носков, пенсия ишет мунтыша. Човешке, тенат косишемыд, вапыдаса, люако иштемкодь. Но шоле мис не бидда ще таж же, кад мишті воча щасне. Но, мине, пенжія луни тай важен нін колі да. А яга тенчит песте бошт, мікол вокидліш? От так от, покойніки для буй долга. Лібе Марія Матєвален, слона чай. Учит Сандра Баб войсміяне, зев бурча юйш, сомін індійське юе, а я і шуїс проверитни. Бурча юйше Сандра Баб. Індійське се сорлалис пакулаен. Чай із зев суклови лошіїд. Сандра Баб юе да ошке. Но ваше чай зев буре заварите мед. Заварка сабу жаліте мед. Но штана юа. Нікудьок пот. Чоскидда. А я нюм яле ні не мошу. Сомін бурас-бурас заварити шуштас. Корсандра баб чашка са гугадыс пытыс, да, а я и шуыс. Но и бур чай юшен вишташан, бытте тодан чай юшен тылк. Пакула са юин, пакула паог ю, сэмэн слона чай, а он и нам юин, пакула. Сэша петкэдлэш чайник пыдэсэш пакулаторьясэ. Сандра баб шулашны кутыс, тэкэте оз бэрд, бур чай юшес пакула ян удысны. Секи вот миляка пакулата эзмиян радетлене, лёг чаян шуизне, эстодны мы сие зэв бур. Ставны слыколыс слына.
2: Ты только да вещтала над автор Ясилыч. А вот устывла с Анастасия Васильева. Москва ще ты ян летай, очень было устывла. Мы вот шинжа мы физика, математика, шерти доктор, наука эса доктор. И вот тоже комен гижа Москва, но лыч морд.
3: Они важны не застыл, когда мы туда, наверное, все будтыше, гашка кады сабу гышнысе, час гашка будмыштас, да, барабош час гышнысе.
2: А слаз джуля пиеющес.
3: Да, сетен ведем мы на юлиш гышните. Мянже тоже пете малязы рубрика улан, сетен позже и челяг юлиш каштымны, вот челяг олымшис. Сетен мен зевуна, челяй каштылым ясыз, челяй дурша олым тащит позже каштывны. Вот шуам Елена Парначовалыш, как разы людя оборки атрушиксе. Меним вылы витарес. Мам нюбыс люм еджит оборки ашывк трушик. Вот та еда, вот та трушик, мича. Ме ташымсе некорне ганчев. Кутыш ташым мича сасуджедыма? Паштавтач песлалыз да мукат кылуюз кычоч ышлыш скеркадоры. Медасыш муны боктыйз, любучи. Регит пэтылала шуыз мам. Мединты сэветлыгэн чоч пыляли, медодьеджы кошмас, да паштала тачэм мичасэ. Меним сэчэм любэ, вешэг окышты плешкас орчэн ершиш куканес. Медоры локтысны нувьорд язда улалынакэд, муным гуляйтны, лэччэлым купайчыны. Регидене котерте гортлане. Сечем теле питвели паштавни оборки атрушикте. Мамка дмуним кылуйле, а менчим вылю оборки атрушикес, пышти ставна с ниншо ема няклялема кукань. Мам мырдисешке на новлы не зниншогме, куш режина и си колема. Вот так вот.
2: Вещи кукань ли кажете оборки атрушикет?
3: Да, оборки атрушикет. Вот, либо тане тоже челять дырша оламеще, Любовь Ладыгина лен анькыч. Визов детинка сте гожам над мамы с адживли сомнцек корная чоскуда ужисны вонин. Илля лиш куч да не бит юршисе малыштыган мамы скажалис мы пелис йонанин пуктема. Асылыч поксайдмед. Мед юавны вывтынин лош да ужеда. Любой чишта мы пышты Семеновна. Но асывна детинка своч котертысны вуграшны да уялышны. Корка не корка, а век же Наталья куты спиукса. Пукшедес ошень войца улла свыле да корыс петкадлыны дундам пельсе. Виджеда да пеляс бутека кучамка шурбаш чурвича. Заводите скускыны, а Илья лен пелин, вылымка омачема, вужьяшема да будмема анькыч. Эске анит кажа, врегиды джоры джалызгашка. Куджи вешкалема пиис пеля анькычыс? Вот, наверное, шуема сачей, вот и будмема, вужьяшема.
2: Уйм толечко левый львович, наверное. Тоже дасть сейчас влево кажла, как ушенки интересные, гижет я сласно.
3: Да, миян, вот сентябрь ща номер, петас, и заводи там юзедны, влево ща пыша конящем Алексей Поповлыш, та пьеса, и сия кутас декабрь толещеджис петны. Ну вот це бара позже спуктыны, вильво кэжлэ, кэджи лёшэчэ семья. Вот сыгэ гэр, вот це гарчэ. Но корканарна шулынын мы миян чушканзы ищ, вот тачэм пьеса яссэ пуктыны, шикса клубын уджалыш яс. И овлэ сыч мы шам вот тачэ ўтик номер пэтас мэд, кой мэд нё ледэч кэсшэ, да? И котка кэлэка вот це шам водчэ бочтэсны, аджэсны, и сэ же колороль ясте велэдны, Мянем сечем пожан лун, шуе часнике медоре, менали Джон нас уста. Вот вы в гжеце уста, мед на яс уже дашти счастны, пуктасны. Тоже верма радио кузы счастливы штавны, код яс клубы нуджалыш язда, ознаке вели тачем торсе тудны. Позже вот то это енен кажет час, ке вели воща пыша коняща мясно дед кажет час, кыш нос. Менчим коран, дмитиян ли уста джон нас сие пьеса се и позже нен зыша дашти шны и тиян лоас вели вокежле, буца спектакль.
2: Йона же тиян ли отца ще. Алексей Вячеславович, вог горчуш ты, Анли, кучем какуюсь гижет я состала.
3: Да, сие дженице уста тоже селены микей челять дуршащи сэм и сэчем верстелым шисы. Тот са я с Юлей сэчем джуля джик ушам шарамбана гижет я с ной и веса я сте семьян. Пошти бут петасын цилен. Овлы мы имян петлес корка Анжеликален, эмжеон Анжеликален, но пока ми вот сэ генасли шо задай. И вишериш вот аржак, Катя сэ тоже мян Комиш Монин участвуйте и КВНН. Сие чоч гижлиле, сечем ворсантор яссе. Силен, наверне, та горшия номер яссас. Вули. А вот, кстати, татаным яны и Галина Ивкучева удораеш, да, та диолам. Тоже не уджит ворсантор. Сеща аржа кателен бурач кук подруга, шерамба на ворсантор, Юль ща номерен. Ян ли ем, код яс гижен и окотан, али асли несли тая клуб ясен, тоже пуктен и наверне мельчайта. И вичушкан зикет юкшен и тачам шерамба на ворсантор ясен. А Алексей Попов, куди вот виждали с Алексей Вячеславович, селищ унаво вот нынчоч коромаеш клубен вот ужалищ ясен степе медем. Джоляджик, шо ам пьеса, я с гижанны, и вот си гиже театрин же кашке се кот нюже даны, шо ан уджиджик медвели, шо ан кук юкана, да, а шикт я сын кашке се чем се шокуджик пуктыны се, шо рано коле унжик ворсы, ши дуджик кад, шо рано це я самодеятельный котр, самодеятельный ем. Нален лун нас кодыкону уджале, се рыт нас сымен волювлены, репетируйчишны. Се весна и нали джені джики аси си колени. Вот. А Йозисли каже, че оці є, що швам чернишся Екатерина Щердітова клубин теж уджала, сія чернишся чіпсаніст ясен, котрен вечке для її, і сія шуем, і чушкан зіщ, зеву на оце чем, даже абуке швам ворсантор, шо абуке п'єса, да? Но та є оце гіжет кучомеске швам, позже ворсне. Оці є, наприклад, коли ми уджіся людді, да, Надежда Павлова, Зев бурата е позже ворсне. Кук сушет, куди пес селищ корис, да? А се ще е сшет си е покойні кисли, вокисли, ще пес се бочти, се е селищ. І бить тя буй уж єза. Та е зев бура позже пуктини, клуб са се навилин. І от тачем просто ще рамбана кук морта минут кук кежле, да? Ворсантор ясис. Чушканзи, тачем із турис. І бут чушканзи, та клуби нуджалиш ясли мечайта, зевбур отсашиш. Бутса гаш пожетаєш вочни і кожін. Ми думаєте, та яке швам кожна лан кодлика, даже чужан лун кажле, лова зевнім койд. Бош танке, м'ян тоже ем сечем возможность джонь нас бош, не вот ордем лавка і швам, гашке даже сія і кучтай оптом тай боштени, да, се став номер се ка боштени, вога гарша са шуам, да, караде волувлен унан, унан, сидже почта пирка шуам, он те суджедли, мили ордем лавка еш позже боштени, и позже боштени джонь нас вога гарша се, и сия лова зевбур кожен даскак журнал, кожен алин, гажвиле, зевбур, мецай си чайтая.
2: На зевбур, шорня мия нартнес Екатерина Васильевна. Ну, кусе медыми Водягули ти так чотирим же купи доужалинит, підкидлинит юзисли щирамси, купи динит ловса. А ті тянли.
3: А ті ми корланнит і отлан.
2: Отлан гажадам.
4: Вести Комигор.
5: Борлун, Йоріас Даштан редакція, Кураковзене Вильтар'яс. Студіан Любов Жангурова. Канмо пашта пасісне Росія доре виль регіон яс отувтан лун. Кучтоця кук шурс кюш кукадвоен міян страна пирисне Донецк да Луганск республіка яс, Запорож'я да Херсон область яс. Комієн культура кірка ясен, ну адисне тали шіямучтас яс. Сич Сыктывкарын, Томылавлан, Республика Саннебагаинын, Петкачысныкыв буралышияс, прозагижышияс, Лыдисны чужаныйн радейта, Тышкашышияслан подвигияс, Тыждышыш мам гытырьяс елыш гижадияс. Вылы юрпесан ворсам. Сыктывкарын же медшыр кюк библиотекаын котыртлысны выставкаяс. Регион садас куим гырыш овмачаменен, петкадлысны Донбасс елыш фильм, кыны виштавшы Великая Отечественная война, да Донбассын кюк шурц кюш кюкадвоша лоум торьяс елыш. Россиян панши сарша призыв, ну адасны вопомач. Улы войвы всаясыз, чочимиян республикаюш зон ясыз, армия заводитасны мыдадны тылыш мышти, ноябр мыдад луншань. Ведьма овмас ясын мыршиш ясыз, кюк вежан мыштынын. Военкомат чань курам яс, кутасны шетавны чоч каналан могмадам яс портал пыр. Зон мыска кадвыла озлок, пыдди пуктана помка ястаг. Штрапыйтасны дас шурц шайт чань, коман шурсач. Эмаши стрыгджык кывкутам яс, джеск дына вешкалымач. Коми войтыр ытмунаман юрнадыш яс, войтыршикас министерство отцаган, помалысны республика савешкадлыш яскад аджишлам яс. Шорни из кузвен нас мунис дас коимат коми съездлищ помшом я с бульмадам елыш. Бір япаны дашлам ясыз вылыш емаш экономикалы. Пас емамы чорад веркаса туй яс, кар район ясын джойнталаны бурадан. Чина яс юкшисны некамын майшы длантор ян. Койгырт районын выр петкадыган, йона жугаданы кудым карлань той, тыртаны гыгарсы лыптан. Амышданы озартмы. Коле вырва виджан министерство шань водьмащам, мед чоржадны закон яса. Мыттор, комиан вешкадлыш яс уджаланы Россияса правительство кад, мед быр воштыны вертолета йитад, кытнын рыспута када. Коймад мог, котыртны печора юбокса шикт ясыш юзас новладла, коле уджат шым. Ашчат вешта войтырыс озвермены веттедлэна. Строитчам да коммунального в Москве министрлыш уджвачыш Анастасия Пихнейлыш юашисны вуш войтырлан шылада драматиатрлы вуль стройбалыпта, шик грэздиаса биаруню жадам, сөч юан ваун могмадам елыш. Витчишаны гижада вучаков яс. Республикаса вирздайтан шырынын котыртлысны спортсмен яслы акция. Волысны тывша варчам куча регионса федерация опырыш яс. Пашкаджыка юартас Максим Каанов.
6: Асия тренировка бұрын тұвшы варчым күжа федерация пүріші әз джиік пүр мұдычыны вирз дайтан шырыны. Медім вайны орчы әсілі пүлзі. Мұқат спортсмен ясмоз шуесіні пүктіні бұр вожмасчымы ашыз пай. Үд вир пүр колана, а бұр оласнога күчіш әсіз шырынын пүр вичішіні.
7: Моя кровь резу с фактором отрицательным, антитела подходят именно для изготовления иммуноглобулина. А он очень нужен будущим мамочкам, которые так же, как и я, имеют резу с фактором отрицательный и имеют конфликт резусов для того, чтобы ребеночек выжил, для того, чтобы родился здоровым.
8: Спортсмены – это здоровье, правильный стиль жизни, активная жизненная позиция – это все то, что нужно для донорства крови.
6: Рушан Рамазанов, донор кресла, пукшис медводжаеш федерациян сия мата дас вонин, шу из пырычыны тывша варчыма инфекциясын шыкада нёрпалым бэсна. Они вишем ясилыш озекаштыв, кысе медым и мукад вылыны джинджаеш.
9: Я очень много слышал, конечно, о донорстве. У меня очень много знакомых, являются почетными донорами. Вот решил тоже попробовать. Мне уже больше 40 лет, но начинать никогда не поздно.
6: Бэдлун, вирздайтан ширина локтаны, вожмасчеч да крепы двойтыр. Уна налады шоны, мэй кэсэны лоны донор ясан и вожа.
5: Выль вошайн школа ясын кэсэны пыртны, искусственный вежар да юартым ясын лёг суамыш витчишам кэжа курс яс. Талун я технология яс шарти тудам лун яс, пондасны шетны витачань да сэти от класса ччелядлы. Нейросеть урок язвила, торья дасны дас чижим час и сымын даже юартан безопасности. Выль велетчам яса, шуама котыртны вежан насутчин. Медвач заводитасны республика садасыти школаын. Сыктывкар, Воркута, Ущинск, Даухтаын. Выльгарца налимовнима мыдад номера. Куламдын шикца школа ясын. Кванториум ясын да айти куб ясын. Педагог яса даштасны торьян. Укмысча чижим дасы шунджик учитель. Коми наука шырынца физиологияс, даштысны спортсмен ясыз туялан имбур, шуэсны координ метран. Сия отцалы гыгырвоны, йона амуджама спортсмен и тюрмо осылы стычлун. Тая торьям тычана биатлонын да баскетболын. Выдитчын вультарнас пожас и мукад юкан ясын. Тайлыш водже Елена Золотарева.
10: Быть челядь для чача, а сбульвастая учдемога эмбур. Биология наука эсэн кандидат Игорь Горнов дачный са стыджика кассэвмады совет кача эмбур. Сиен мерять лесна йона амучис на сэвта основы шопер яс. Соттат физиолог пукты своруп яс, да почан он жуждадны сутта са медам нуадна туялам и сулалиган. Талун эмбур саян чекад атлетикан вочмащищ. Стычлун испоминам йона остырмы, пас я студент.
11: Вот прям очень-очень сложно. Я не особо понимаю, как забить этот мяч наконец-то в финальную вот эту вот лузу. Ощущаю здесь какие-то проблемы с координацией.
10: А сокоми которыч биатлонист тест куже свочно щичем с дукан. Эмбурла мед шармога стуяв на стышлу на ньичем спорщик, а сясан спортсмен ясас. Петкала скодликола, уна на тренеручины.
12: Мы можем посоветовать тренерскому штабу, да, то есть в дальнейшем обратить внимание на координационные качества для улучшения, соответственно, их результативности. Автомобильные виды спорта, ну, автогонки, да, и так далее. То есть, опять же, для отработки точности движений.
10: Физиология института тренажеры социала спортсмен ясла, но выдечен сиен боже уналан. Инсульт бэрн вынчадны вещищес. Психолог ясла ылэдны ловэн падмы маэсэс. Бур и олама ясла, медымная эчажы кон ящлэсны. Ворцыгмаз вынчадча ки кок да юр вемлан йидэд. Ученый даштым торбала урчата шададны патент сэмэн подуала могыш остырмы туялымыз. Табыла комаз гозмэд во.
5: Тэкэв зэнэд вэльтар яс.
4: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
13: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2-7 градусов. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была минус 2 градуса. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 95%. Ветер северный 1 порывами до 3 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков. Ветер северный северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4-6 градусов. Атмосферное давление в первой половине дня будет падать, во второй начнет расти.

0: Реклама.
1: Всеоптика. Все включено. Очки от 2490 рублей. Линзы, оправа, работа мастера. Никаких доплат. Хорошее зрение недорого. Очки от 2490 рублей. Все включено. Всеоптика. Подробности акции на сайте всеоптика.рф. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске: Россия не видит желания со стороны Украины проводить переговоры, заявил Путин. Группировка российских войск Запад уничтожила технику и военных ВСУ Красноосковского водохранилища. В районе Хабаровского края из-за тайфуна нарушена подача воды. Далее подробности. Нейтральный статус Киева остается одной из целей спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы участников пленарного заседания клуба «Валдай». По его словам, Россия хотела бы как можно скорее завершить украинский конфликт путем переговоров, отметил глава государства. При этом, по его оценке, украинская сторона не стремится приостанавливать боевые действия.
3: Ну, похоже, там ведь просто нет желания приостанавливать эти боевые действия с той стороны. Вот они нам забрасывали, значит, предложение возобновить. Не мы приостановили переговорный процесс, с той стороны, с украинской приостановили. Но сейчас, в последнее время, имея в виду ситуацию на поле боя, забросили к нам просьбу восстановить переговорный процесс. Мы сказали: хорошо, только после выборов в Государственную Думу. 20-го выбора, мы хоть 21-го готовы начать переговорный процесс. Ну что сделали? В ходе сами выбора не проводят, и нам попытались сорвать. С 19 на 20 сентября предприняли попытку прорвать ПВО Москвы. Свыше 1600 беспилотников запустили по Москве, не переставая били по избирательным участкам в других регионах Российской Федерации. У нас в ходе избирательной кампании и непрекращающихся ударов со стороны Украины по избирательным участкам погибло 6 человек, членов избирательных комиссий. Среди них один председатель избирательной комиссии. Удары наносились по их домам целенаправленно. Я уж не говорю, сколько пострадало, было ранено. И наши люди, несмотря на эти угрозы, в очереди выстраивались для того, чтобы принять участие в голосовании. Я думаю, это один из элементов в целом просчета тех, кто довел до боевых действий, до войны. Ведь думали, что наше общество развалится, экономика разрушится, финансовая система рухнет. И столкнулись с тем, чего не ожидали. Не ожидали такой консолидации и мужества российского общества, стабильности финансовой системы и экономики России.
2: Владимир Путин назвал нелепым предложение прекратить российские удары по украинским судам в обмен на отказ ВСУ от атак на российские НПЗ.
3: Нам говорят: давайте они прекратят наносить удары по вашим НПЗ, а вы прекратите удары по их кораблям. Пусть они гражданские грузы, сельхозпродукции вывозят. А как же наши другие гражданские грузы, такие как нефть, нефтепродукты? Вот они прекратят удары, поэтому станет больше дизельки, которая так нужна, скажем, в Соединенных Штатах. У нас станет больше. Нам и так хватает дизельки. Но на мировые рынки она не попадет, потому что действуют запреты, санкции в отношении наших нефти и нефтепродуктов, санкции в отношении страхования, фрахт повышается в цене. Как же наша дизелька попадет на мировой рынок при сохранении санкций? Да никак. А мы в ответ на это должны будем прекращать удары по чувствительным для них объектам в экономическом смысле. Ну, согласитесь, что выглядит нелепо просто.
2: Как добавил президент, европейские компании смогут вернуть активы в России при благоприятном сценарии. Расчеты ударных FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили несколько единиц автомобильной техники и военнослужащих ВСУ у восточного берега Красноосковского водохранилища в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. Там уточнили, что операторы БПЛА обнаружили автомобили, на которых украинские военные осуществляли подвоз материальных средств и личного состава для замены на линии соприкосновения. Обнаруженные цели были уничтожены дронами «Князь Вандал Новгородский» на оптоволоконном управлении. Тем временем в Сумской области в результате работы операторов БПЛА группировки войск «Север» ВСУ лишились пункта управления коптерами АР-18 и склада боеприпасов. По данным Минобороны России, специалисты подразделения БПС в ходе разведывательных мероприятий обнаружили перемещение расчета FPV-дронов ВСУ. Цели были незамедлительно переданы на пункт управления, после чего расчет ударных дронов получил задачу на уничтожение. После доразведки была обнаружена постройка, в которой противник организовал укрытие, пункт управления и склад. С помощью осколочно-фугасной боевой части цель была уничтожена. Повреждение линии электропередачи во время тайфуна Джеби в Ванинском районе Хабаровского края привело к перебоям в подаче воды. Об этом сообщили в администрации района. На водозаборе «Чистоводный-1» запущен дизель-генератор мощностью 600 кВт. Водоснабжение осуществляется стабильно. На объект «Чистоводный-2» направлен дизель-генератор для разрешения ситуации в поселке Октябрьский. Организован подвоз воды. Прошедший циклон привел к повреждению объектов электросетевого хозяйства и перебоям в подаче электроэнергии в ряде населенных пунктов района. Последствия устраняют сразу несколько служб. Ранее синоптики предупреждали о непогоде в центральных и восточных районах Хабаровского края. На 1 и 2 октября прогнозировались сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра местами до 18-23 метров в секунду, на побережье Татарского пролива до 28 метров в секунду. Прошедший сентябрь вошел в четверку самых теплых в Москве за 21 век. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, самый теплый сентябрь был в 2024 году. Тогда средняя температура составила 17 градусов. По ее словам, в последние годы высокая средняя температура в сентябре была обусловлена повторяемостью теплого периода, что не отменяет возможности более холодных сентябрей в будущем. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА победил Минское «Динамо» 4-1 в континентальной хоккейной лиге и закрепился на втором месте в западной конференции. На третью строчку здесь вышла «Торпедо», взявшая верх над московским «Динамо» 3-1. В еще одной встрече дня «Северсталь» в серии буллитов уступила «Адмиралу» 3-4. Нападающий ЦСКА Владислав Каменев, дисквалифицированный на 2 года за нарушение антидопинговых правил, продолжит карьеру в Североамериканской лиге Восточного побережья. Российский форвард подписал контракт с хоккейным клубом «Блумингтон Бизон». В марте прошлого года Каменев провалил допинг-тест, и континентальная хоккейная лига временно отстранила его от соревнований. Игорь Шестеркин стал первым голкипером в истории Нью-Йорк Рейнджерс, кому удалось забросить шайбу в матче Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь отметился точным броском в поединке с Тампой. Помимо Шестеркина за Рейнджерс отличился Павел Дорофеев. У Тампы одну из шайб забросил Никита Кучеров. Гол Кирилла Капризова помог Миннесоте взять верх над Нэшвиллом. А защитник Коламбуса Иван Проворов впервые в карьере не сыграл в Национальной хоккейной лиге по состоянию здоровья. Россиянин получил травму нижней части тела и пропустил встречу с Баффало. Кирилл Пригода и Евгения Чекунова одержали победы на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Баку. Пригода стал лучшим на дистанции 100 метров брасом, а Чекунова быстрее всех преодолела 200-метровку также брасом. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
1: Реклама.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Радио России.
2: Погода. В пятницу 2 октября в Вологде плюс 8, плюс 10, преимущественно без осадков. В Великом Новгороде без осадков плюс 15, плюс 17. В Кирове плюс 3, плюс 5, временами дождь. В Оренбурге временами дождь плюс 9, плюс 11. В Пензе плюс 9, плюс 11, без осадков. В Туле без осадков плюс 10, плюс 12. В Краснодаре плюс 18, плюс 20, без осадков. В Нальчике плюс 10, плюс 12, сильный дождь. В Севастополе 19, 21 градус тепла, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 13. Сейчас в столице 3 градуса тепла.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2-7 градусов. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была минус 2 градуса. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 95%. Ветер северный 1, порывами до 3 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков. Ветер северный северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4-6 градусов. Атмосферное давление в первой половине дня будет падать, во второй начнет расти.

0: вести Коми-Гор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Сыктывкар стал финалистом отборочного этапа международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Город вышел в полуфинал, который пройдет с 7 по 10 октября в Йошкар-Оле. Отобрали сразу несколько проектов. В номинации «Лучшее этнокультурное событие» – 4-й открытый городской фестиваль банной культуры «Пывщанлун». В номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел» сразу два. Фестиваль подледного лова рыбы «Трехозерский карась» и фестиваль ремесел «Пояс Шипичи». Лучшее деловое событие – муниципальный инвестиционный форум. Лучшее событие в области промышленного туризма – осенняя профориентационная смена «Выбираем будущее» на СЛПК «Остаемся в Коми». В ближайшие дни в ряде администраций муниципалитетов будут утверждать результаты работ по уточнению границ земельных участков и данных по объектам недвижимости. Адресами комплексной кадастровой работы стали Карткировский, Усть-Вымский, Книжпогостские районы и Инта под 58 кварталом и большей частью за счет федеральных средств. Итогом станет внесение сведений в ЕГРН более чем по 27 тысячам объектов. Это позволит многим жителям сельских поселений без лишних расходов на межевание оформить право на свои участки. Чтобы полученные результаты не оказались неожиданностью, граждане могут включиться в работу согласительных комиссий и внести свои предложения. Сделать это позже будет возможным только в судебном порядке. Заседания комиссий проходят в местных администрациях. Дату и время можно уточнить на их сайтах, сообщила руководитель управления Росреестра по Коми Елена Величко.
2: Самый разгар проведения комплексных кадастровых работ. Во всех районах у нас уже назначены согласительные комиссии. И, конечно же, правообладателям объектов недвижимости я рекомендую принимать участие, чтобы не было в дальнейшем недовольства по поводу того, каким образом, возможно, изменились границы земельного участка.
1: Комплексные кадастровые работы стартовали в Коми в 2001 году, и на сегодня уже уточнены границы земельных участков и сведения об объектах недвижимости на 60% территории республики. В следующем году работы будут продолжены. В Емве завершилось благоустройство парка семейного отдыха, сообщает Минстрой Коми. На территории установили современное освещение, скамейки и урны. Ранее в парке появились тротуары и площадки с покрытием из гранитного отсева, а также цветники и газоны. Все это стало возможным благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году в городских и сельских поселениях республики планируется благоустроить 34 общественных и 30 дворовых территорий.

0: 30 дней с момента размещения данных. За неявку без уважительной причины предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Также могут применяться ограничения на выезд из России. Через 20 дней после неявки возможны дополнительные меры, включая приостановку водительских прав, запрет на регистрацию индивидуального предпринимательства, сделки с недвижимостью и оформление кредитов. При доказанном умысле на уклонение от службы предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 2 лет лишения свободы. Напомним, в Республике Коми отправка призывников к месту службы начнется 2 ноября. На родине народного писателя Коми Геннадия Юшкова гостей встречают радушно, с песнями и шаньгами с картошкой. Именно здесь, в здании Часовской библиотеки, которой в этом году исполняется 120 лет, заработал детский культурно-просветительский центр. Такие в рамках национального проекта «Семья» открываются по всей стране. Слово министру культуры и архивного дела Республики Коми Марине Бурмистровой.
1: Здесь будет открыта студия мультипликации, будет открыта студия бисероплетения, во многих других центрах открыты монтажные студии, творческие, режиссерские, звукозаписи, да, и другие, те, которые сейчас популярны у детей и молодежи, которые помогают им не только, в том числе, когда ребенок придет за книгой, открыть в себе и научиться новому навыку современному, который понадобится им в дальнейшей современной жизни.
0: Творческие мастер-классы, кинопоказы, квизы, литературно-исторические игры и экологические путешествия. В детском центре всесторонне будут изучать историю и культуру родного края и, конечно же, читать всей семьей, в том числе и сотни новых книг, приобретенных в рамках нацпроекта. Президентская библиотека приглашает школьников, а также студентов СУЗов республики к участию в Олимпиаде «Россия в электронном мире» по истории, обществознанию и русскому языку. С подробностями специалист пресс-службы Ирина Хамицева.
2: В ходе Олимпиады ребята из России и зарубежных стран могут попробовать свои силы в каждой из дисциплин или выбрать только тот предмет, в котором разбираются лучше всего. Итоги подведут по результатам индивидуального зачета. Победителей и призеров наградят дипломами. Участники, показавшие лучшие результаты, также получат дополнительные баллы для поступления в Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики и ряд вузов, список которых в скором времени будет доступен на сайте Олимпиады. Соревнования включают 2 обязательных этапа. Первый проводится в дистанционном формате с 30 сентября 2026 года по 24 января 2027 года. Второй этап состоится в бочной форме с 24 по 26 марта 2027 года. Участниками заключительного тура также могут стать победители и призеры Олимпиады «Россия в электронном мире» предшествующего года. Финалисты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области встретятся в президентской библиотеке в историческом здании Синода на Сенатской площади 3. А ребята из других регионов на площадках ее электронных читальных залов, а также в резервном центре учреждения в Москве и тюменском филиале.
0: Молодежный театр Республики отправился в Санкт-Петербург. На сцене Дома актера наша труппа представит 3 спектакля. Это СКТВКР, вошедший в программу «Золотой маски», «Довлатов», роман особого назначения, который стал лауреатом Республиканского театрального конкурса, и «Долина нашей памяти». Постановка была отмечена на фестивале «Голоса истории» в Вологде. Поездка в северную столицу проходит в рамках проекта «Большие гастроли». В республике завершился прием заявок на участие в фестивале современной коми-песни «Василей-2027». Напомним, в конкурсной программе могут участвовать произведения, созданные авторами за последние 3 года. На этот раз организаторы принимали и песни, текст или музыка для которых были созданы с использованием искусственного интеллекта. Такие произведения не будут участвовать в основном конкурсе наравне с песнями, написанными традиционным образом, но могут быть отмечены специально призами.
3: Радио России. Коми-гор. Спорт.
0: Сыктывкарская школа номер 9. Серебряный призер всероссийского финала президентских состязаний по летним видам спорта. Соревнования проходили в Сочи, в детском центре «Орленок», где в течение 20 дней за победу боролись сильнейшие школьные команды со всей страны. 67 из них были соперниками наших ребят, учеников 7 А-класса. Результат сыктывкарцев – вторые в теоретическом конкурсе и в подвижных играх. И 2 место в общекомандном зачете. Вы слушали новости.
3: Вести Коми-Гор.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2-7 градусов. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была минус 2 градуса. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 95%. Ветер северный 1, порывами до 3 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков. Ветер северный северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4-6 градусов. Атмосферное давление в первой половине дня будет падать, во второй начнет расти.

0: Диапазон.
1: Утренняя информационная программа.
2: Доброе утро. В эфире «Диапазон». У микрофона Вячеслав Тарабукин. Вчера, 1 октября, во всем мире отмечался Международный день пожилых людей. Дата призвана обратить внимание на проблемы старшего поколения. В Сыктывкаре, в одной из клиник слухопротезирования, к людям почтенного возраста относятся с особым вниманием. Подобные центры работают в 15 регионах России и помогли уже тысячам пациентов. В нашем побывала Ольга Макарова, побеседовав с аудиологом, специалистом по обследованию слуха и подбору слуховых аппаратов Валентиной Олейниковой.
3: По данным Всемирной организации здравоохранения, с возрастом проблемы со слухом появляются у каждого второго. В их числе к своим 80 годам оказался Виктор Петрович. Обратился в клинику. Теперь, благодаря миниатюрным протезам, в ухе они практически незаметны, слышит все изобилие окружающих звуков.
4: Такой мир богатый, оказывается, звуками, а там вот такой более плоский какой-то мир. Вот. Так что, конечно, да, эффект есть большой.
3: Эти слуховые аппараты, как компьютер в ухе, на разных частотах и диапазонах громкости настраиваются под каждого индивидуально, в зависимости от степени потери слуха, от легкой тугоухости до глухоты.
5: Проверка слуха – это процедура безболезненная, и в нашем центре она абсолютно бесплатна. Пациент проходит диагностику, мы подбираем для него аппарат по мощности, модели и по цене. Затем слуховое устройство мы настраиваем под индивидуальную потерю слуха, и если через время требуется поднастройка или ремонт аппарата, мы всегда принимаем клиентов и помогаем им решить проблемы.
2: Продолжение о том, чего даже с возрастом можно избежать, если при встрече быть во всеоружии. В Коми стартовала прививочная кампания против гриппа. Прогнозы специалистов на эпидсезон совсем не радужные. Он будет ранним, затяжным, а вирусы мутировавшими. Но сговорчивее обновленные штаммы гриппа будут с привитыми, заверяют доктора. За аргументами наша коллега Елена Золотарева обратилась к главной медсестре Сыктывкарской поликлиники номер 3 Ангелине Морозовой, ее пациентам и главному внештатному эпидемиологу Минздрава Коми Нине Овчинниковой.
6: По-прежнему во всем мире самым надежным щитом противостояния вирусам гриппа остается вакцинация. По данным Роспотребнадзора, годом ранее в России прививку от гриппа сделали почти 75 миллионов человек. Это более половины населения страны. И задача этой прививочной кампании – показатели сохранить.
7: Удержать заданную планку, очевидно, будет сложнее. Федеральных денег в этом году республика получила на 20% меньше, но дополнительный транш не исключен. Тем временем противник не ждет. К сезону готовится без оглядки на бюджет. Чтобы выжить и размножиться за счет чужого организма, вирусы гриппа постоянно обновляются, опережая разработчиков вакцины. Но это не повод отказываться от прививки. Она защитит от осложнений.
8: Грипп, он тем и характеризуется, что он постоянно в движении. В прошлом году, значит, пришел грипп H3N2, от которого в основном болели, и он уже пришел вот за тот период, пока даже создавали вакцину, грипп успел поменяться. Но тем не менее, те, которые были привиты, они болели, но они болели легко.
7: В северном полушарии вирусологи в этом сезоне ждут H1N1, известный нам как свиной грипп, и вирус Б, мишенью которого чаще всего являются дети и пожилые. Кроме этих двух штаммов, в вакцины включен и H3N2, именуемый гонконгским. Третья столичная поликлиника получила почти 25 тысяч доз Флю-М и Ультрекс Квадри, и у прививочных кабинетов уже оживленно.
9: Пока вакцина еще есть, хватит еще, может быть, на неделю, на две, для того, чтобы вот этот первую партию завершить, которую нам дали вакцины. Но мы еще купили платные немного вакцины, если кто-то хочет, значит, вакцинироваться за собственные деньги.
7: Поставить заслон старому недоброму знакомому прежде всего спешат сыктывкарцы 60+. Вакцинация от гриппа для Олега Быкова – вопрос выживания. Кардиологическое заболевание с вирусом несовместимо. Уже с десяток лет пенсионер, только услышав о поступлении вакцины, бегом в прививочную.
10: Прививки делаю я их уже много лет подряд и от гриппа, и от стафилококка, и там от всяких-всякого, какие прививки существуют в природе. Вот, делаю их постоянно. Вот за последние 5-6 лет я даю 100% гарантию, что я ни разу не болел какими-то серьезными острыми респираторными заболеваниями.
7: Иммунный ответ у этих привитых будет готов через пару недель, и врага, ожидаемого уже в ноябре, эти пациенты встретят с закрытым забралом. Коварство непрошенного гостя в умении наносить удары, когда жертва уже расслабилась. К примеру, штамм гонконгский грипп из-под тишка разрушает сердечно-сосудистую систему, и человек уже с диагнозом здоров через пару недель может погибнуть от тромбоза. Такие факты в прошлом сезоне были. Апгрейд, ожидаемый в этом сезоне H1N1, в способности стремительно разрушать легкие.
8: А для гриппа H1N1, свиной грипп, это, конечно же, небольничная пневмония вирусная. И это тяжелейшая пневмония. И что характерно для вируса гриппа H1N1, это то, что вирусная пневмония может развиться уже на второй, третий день заболевания. Пневмония развивается моментально, быстро, и человек в течение суток может попасть на искусственную вентиляцию легких.
7: Нужны ли еще аргументы? Да, экономические. Для руководителей предприятий вирусы их щедро одаряют массовыми больничными и просевшими звеньями производства. И лучшая этому профилактика – десанты прививочных бригад. Их выезды на производство почти расписаны, но свободные окошки еще есть. С вакцинацией медики помогут и предприятиям, где закупку вакцины не считают излишеством и приобретают ее за свой счет.
2: В событиях этих дней тоже про здравие. 25 сентября 1818 года врач Джеймс Бландел провел первую в мире успешную операцию по переливанию крови от человека к человеку. Более 200 лет прошло, наука уже знает гораздо больше о крови и ее компонентах. Переливание и сейчас спасает огромное количество жизней. О том, когда может потребоваться такая процедура и безопасна ли она для пациента, главный врач Республиканского центра крови Дмитрий Журавлев. В беседе с ним Екатерина Борш.
0: Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Екатерина.
0: Переливание крови. В каких случаях оно может понадобиться?
11: На сегодняшний день в современной трансфузионной терапии может понадобиться при острых кровопотерях, если у пациентов это экстренные ситуации, или плановые при проведении оперативных вмешательств. Это пациенты с хронической анемией, это пациенты онкологические, когда проводится комплексное лечение, и тот или иной росток, скажем так, костного мозга в депрессии находится, и требуется заместительная терапия. То есть принцип заместительной терапии замещается в организме пациента тот компонент, который нужен. То есть если это тромбоцитопения у пациента, то мы готовим донорские тромбоциты в специальном растворе или в плазме. Если это анемия идет, нарастает, то есть не хватает собственных, скажем так, эритроцитов, то, соответственно, замещение идет эритроцитарной взвеси. Ну, все рассчитывается по дозам и так далее. Если это кровопотеря, то идет комплексная терапия, конечно же, эритроциты, плазма, факторы свертывания содержит, и донорские тромбоциты в соотношении 1:1 и так далее. То есть это клиницисты хорошо знают в нашей республике и применяют.
0: Первое переливание крови от человека к человеку произошло аж в 1818 году. От человека к человеку – это самый лучший вариант? Проводились ли испытания от животного человеку? Или, может быть, мы в ожидании искусственной крови?
11: В современном мире известно, что успешное переливание именно донорской крови провел Джеймс Бландел в 1818 году. О группах крови, какой-то классификации крови у человека еще не было ничего известно. И, конечно, это врач-акушер английский. У него погибала пациентка-роженица и от кровопотери массивной. И, естественно, он рискнул. Перелил кровь мужа этой пациентки и спас ее. Это же повторил этот случай Андрей Мартынович Вольф в 1832 году. Тоже спас пациентку, которая погибала. Это было успешное переливание, вот известное. По группам крови, первое в России именно, до Советского Союза, в 1919 году перелил доктор Шамов в Санкт-Петербурге, уже зная группы крови. Были группы крови по системе АБ0. Первая, вторая, третья уже тогда были известны. Да.
0: Ну, от животного человеку?
11: Действительно. Вот история нам показывает, и мы же изучаем. В древности пытались переливать кровь ягненка, потому что все же пытались... Кровь, она сама по себе сакральная, да, очень такая жизненная. И вот пытались переливать кровь ягненка. Были успешные случаи, погибали пациенты от свиньи, пытались от крупного рогатого скота. Но на сегодняшний день запрещено это. Переливается только от человека к человеку.
0: Группы крови, каким образом они разделяются? Вот первая, вторая, положительная, отрицательная. А вы произнесли А, Б, все разные классификации?
11: С существует много классификаций в мире, да, до 40 классификаций, ДАФИ и так далее, и все они названы по имени ученых, которые провели свою классификацию. Естественно, они определяли антигены на эритроцитах, на клетках, или антитела в крови человека, и находили какие-то особенные, и проводили тесты определенные по совместимости, и называли своими, вот у нас Челана есть антиген, да, КЕЛ и так далее, на эритроцитах, 6% населения всего его имеет. Вот по системе АБ0 было обнаружено, что какие-то эритроциты не содержат совсем определенные гликопротеидные комплексы, скажем так, а какие-то содержат. И вот так Карл Лайнштайнер еще в 1902 году, проводя биолог австрийский, проводил опыты и обнаружил, что при взаимодействии сыворотки и определенных вот бактерий, с бактериями он проводил, а потом и эритроцитов, есть агглютинация. То есть соединение антигена-антитела, это потом выяснил он, приводит к тому, что видна агглютинация, агрегация эритроцитов. То есть они склеиваются начинают. Почему? Он стал изучать и так далее. И обнаружилось, что есть вот эритроциты, скажем, на которых нет этого комплекса. Это первая группа, скажем, да. А в сыворотке, соответственно, в плазме крови содержатся антитела. Анти-А и анти-Б их назвали. Он их назвал А, Б и С, скажем так. Первая классификация. Нулевка назвал первая группа крови. Анти-А и анти-Б антитела. А2 или вторая группа крови, анти-Б антитела. Третья группа крови, Б он назвал, и анти-альфа. И самая молодая группа крови, это четвертая, АБ4. А еще есть система резус. Обнаружили у макак резус. Выяснилось, что определенный процент не содержит эритроциты, вот этот антиген. Начали изучать, и получилось, что в популяции человечества тоже 15%, 15, где-то 17, где-то 13% населения не имеет этого антигена. Система резус классифицируется. Резус – положительные эритроциты, и резус – отрицательные.
0: Вот группы крови между собой каким-то образом можно миксовать? Или вот это категорически, вот когда выделили, то эти вот сочетаются для переливания?
11: Действительно, существует вот первая группа, нулевка так называемая, она у нас считается универсальной группой крови. То есть ее можно переливать. Эритроциты с данной группой крови практически в любую группу крови можно переливать. То же самое нулевка – резус – отрицательный донор. Вот это универсальный донор – можно переливать в любую группу крови. Но это сегодняшний день экстренные ситуации, только тогда, когда нет групповых эритроцитов. И эритроциты первые отрицательные переливаются только в не более чем 2 дозы пациенту в экстренных случаях. А в основном и по правилам мы переливаем одногруппную кровь, чтобы не было иммуногематологических реакций посттрансфузионных и осложнений.
0: Ну, вот вы говорили о том, что берется, естественно, кровь, но оттуда выделяются определенные элементы. Какие? Что нужно для вот заготавливания?
11: Да, сегодня из донорской крови, она у нас цельная, да, мы забираем в среднюю дозу, мы берем сегодня вот от среднестатистического человека по массе тела, конечно, больше 50, ну, лучше 55 килограмм должен быть человек, да. Определенный процент получается объема циркулирующей крови. На сегодняшний день известно, что безопасно. Средняя доза – это 400-450, ну, бывает, что и 500 миллилитров мы берем. Эритроцитная взвесь, лейкоредуцированная, свежезамороженная плазма, жидкая часть крови без элементов форменных, и донорские тромбоциты мы делаем. Самые иммуногенные вот, в донорской крови, в крови человека, это лейкоциты, потому что они же очень активные у нас, да, отвечают и за иммунитет, и за все вот, борьбу с инфекцией, и так далее, и так далее. То есть можно перечислять. Если переливать с ними, скажем, пациенту, то у нас каждый человек индивидуален, и может быть иммуногенный, могут реакции быть. Вплоть до отека легких, как говорится, и так далее. Сегодня, конечно, непрямые переливания, без консервирующих растворов и так далее, определенные дозы. Сегодня вот раз мы заготавливаем, определенное время уходит 2-3 суток на исследование. Это и на инфекционность, мы ВИЧ, гепатит В, С и на сифилис обязательно инфекцию проверяем. И иммунологические исследования. Мы создаем запас определенный, да, по группам крови.
0: Вот если кто-то задумывался о том, чтобы стать донором, наверняка знает, что есть определенная подготовка. То есть это, да, определенная не то чтобы диета, а такое относительно правильное питание. То есть молоко мы исключаем, черный хлеб, жирное, копченость, то, что в принципе вредно для организма, алкоголь. Но есть и рекомендации после.
11: После донации может быть небольшая легкость, могут быть небольшие сосудистые реакции, скажем так, полуобморочные состояния. Первые полчаса хотя бы. Ну, дискомфорт какой-то может быть. Все равно сдача крови небольшой, скажем, но стресс для организма. Лучше подождать. Обязательно водный режим, баланс мы рекомендуем.
0: Кроме того, еще в этот день лучше убрать чрезмерные нагрузки в виде бани.
11: Конечно, да.
0: Спортзал очень усиленных тренировок. То есть прогулки никто не запрещает, но вот прям тренажерный зал усердно лучше пропустить. пропустить в этот день. Ну и покушать надо хорошо.
11: Да, и накануне мы тоже не рекомендуем прямо вот в спортзале, чтобы, как говорится...
0: Донор должен прийти отдохнувшим, да, потому что, чудесно себя чувствующим.
11: Конечно, конечно. И чтобы кардионагрузки такой сильной не было накануне.
0: Да. Благодарю вас за беседу. Спасибо, что пришли в студию. Всего доброго.
11: Спасибо вам.
12: Диапазон.
1: Утренняя информационная программа.
2: Далее также во сохранение хорошего здоровья с профилактикой возможного появления уголовной ответственности. Все чаще жертвами вербовщиков, организаторов террористических преступлений становятся подростки. Как злоумышленники находят своих жертв? Что должно насторожить родителей? И что должны знать сами школьники, дабы не стать преступниками? С вопросами к официальному представителю управления ФСБ по республике Коми Екатерине Леготиной обратилась Ольга Благиных.
13: Здравствуйте, Екатерина.
14: Добрый день.
13: Итак, почему вербовщики в качестве вот, исполнителей своих преступлений выбирают молодежь?
14: Ну, вообще, сегодня на фоне проведения специальной военной операции украинскими спецслужбами ведется активная работа по вовлечению граждан России в противоправную деятельность. И это делается для дестабилизации ситуации внутри нашей страны, проведения и организации диверсий и террористических актов. И, к сожалению, очень часто жертвами вербовщиков становятся именно те, кто плохо ориентирован в жизни. Это молодежь и подростки. Молодое поколение из-за своей доверчивости, эмоциональности и пока еще не умения мыслить критически выполняют задания, не понимая, что их используют в темную.
13: А какие самые распространенные способы вербовки?
14: Поиском кандидатов на выполнение противоправных действий, как правило, занимаются специально обученные люди, вербовщики. Они прекрасно знают психологию человека, владеют различными методами манипуляции, техническими приемами, такими как фейки, дипфейки. Но, конечно, главное оружие злоумышленников – это слова. Правильно построенные фразы цепляют свою жертву, выводят ее на эмоции через шантаж и манипуляции. И вербовщики используют в своей деятельности три основных метода. Это шантаж или запугивание, игра на эго и чувство собственной важности – и, конечно, соблазн легких денег. Шантаж – это прямой стоп-сигнал. Шантажировать подростков могут чем угодно. Это может быть личная переписка, фотографии. Шантажировать могут здоровьем близких и родственников и также привлечением к уголовной ответственности. Здесь важно помнить, что шантаж не заканчивается никогда. Если уступить однажды, это может длиться бесконечно. И единственное верное решение в данном случае, чтобы остановить эту цепочку, это сообщить взрослым, родителям, педагогам или в правоохранительные органы. Следующая манипуляция, такая как игра на эго и чувство собственной важности, здесь вербовщики используют такие ключевые фразы, как «ты уникальный», «только ты можешь нам помочь», «у тебя особая миссия». И, конечно, в данном случае в группе риска те подростки, кто ищет смысл жизни в интернете, кто проводит много времени в онлайн и ищет поддержку и общение в сети. И самый распространенный крючок, на который ловят наших подростков, это предложение легкого заработка. Люди активно соглашаются на подработку, когда видят, что задание якобы несложное, и можно получить легкий заработок. Здесь важно насторожиться, какую предлагают работу. Если предлагают передать посылку или сфотографировать объект, например, транспортной инфраструктуры, или вывести из строя какое-либо оборудование, то также надо задуматься, а какую работу предлагают, а не опасно ли это, а какие будут последствия, а что содержит эта посылка. Важно анализировать всю поступающую информацию. Если возникают сомнения, конечно, нужно отказываться от такой работы и сообщать либо взрослым, либо, опять же, в правоохранительные органы.
13: Вы уже говорили о том, что чаще всего вербовщики выбирают тех подростков, которые много времени проводят в интернете. Это какие-то социальные сети или какие-то мессенджеры? Каким образом? Как они присылают свои сообщения? Кому? Куда?
14: Угрозы могут поджидать подростков в онлайн-среде где угодно. Социальные сети, различные мессенджеры, онлайн-игры, сайты знакомств, чаты онлайн-игр. Здесь важно соблюдать цифровую гигиену и не размещать персональные данные, какую-либо личную информацию, адрес проживания, например. Не стоит доверять незнакомцам, ведь даже если кажется, что человек близкий по духу, а за маской вот этого анонимного пользователя могут стоять украинские спецслужбы.
13: Но вы уже частично как бы проговорили, и все же я еще раз повторю, как сам подросток может определить, что это вербовщик? Может быть, есть какие-то еще признаки, сигналы, и на что внимание должны обратить родители?
14: Родители в первую очередь должны общаться со своими детьми, интересоваться, чем они увлекаются, в какие игры онлайн они играют, в каких онлайн-чатах они состоят. По возможности рассказывать подросткам об опасностях, об угрозах, которые их могут поджидать. И тогда, если у подростка возникнет какая-то внештатная ситуация, он не побоится поделиться со взрослым своей проблемой. А подросткам в первую очередь необходимо анализировать поступающую информацию и не принимать каких-либо поспешных решений. Если в сети интернет написал незнакомец, это уже должно насторожить человека. Если в дальнейшем в переписке идут какие-либо манипуляции, шантаж, предложение выполнить странные действия, то это первый сигнал о том, что с вами на связи мошенник. Необходимо прекратить общение и заблокировать пользователя.
13: А с какого возраста наступает ответственность за совершение таких вот преступлений и о каких сроках идет речь?
14: За совершение преступлений диверсионно-террористической или разведывательной направленности предусмотрена уголовная ответственность по таким статьям Уголовного кодекса, как диверсия и террористический акт. Ответственность за такие преступления наступает с 14 лет, и санкция данных статей предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы, а в некоторых случаях даже и пожизненно. Также предусмотрена ответственность по такой статье, как государственная измена. Здесь ответственность наступает с 16 лет, это уже более тяжкие преступления. И санкция статьи предусматривает наказание от 12 лет и до пожизненного лишения свободы.
13: А как часто в Коме молодые люди становятся жертвами вербовщиков? Может быть, есть какие-то примеры?
14: В прошлом году, в 2025 году, на территории Республики Коми было совершено 6 диверсионно-террористических актов, 4 из которых были исполнены молодыми людьми под воздействием вербовщиков. В настоящее время молодые люди уже все осуждены, приговорены к длительным срокам лишения свободы. И если вспомнить самые известные случаи, это 20-летний студент, который под давлением вербовщиков совершил разведывательное задание, сфотографировал расположение железнодорожных путей и вывел из строя подстанцию в Сыктывдинском районе. Молодой человек был осужден по статье «Диверсия» и приговорен к 12 годам лишения свободы, и молодой человек отбывает свое наказание. Также из примеров можно привести девушку в городе Усинск, которая также под давлением совершила поджог здания мечети. Она осуждена по статье «Террористический акт» к 10 годам лишения свободы. И также можно привести пример жителя Сыктывкара, который также по указанию манипуляторов совершил поджог тепловоза в железнодорожном депо. Он был осужден по статье «Диверсия» к 15 годам лишения свободы. А в текущем году на территории Республики Коми зафиксированы такие случаи, как фотографирование объектов критической инфраструктуры за денежное вознаграждение. Подростки в поисках легкого заработка разместили в социальных сетях объявления о своем желании подработать. На них вышли неизвестные лица и под легендой обновления реестров попросили сфотографировать определенные объекты и скинуть координаты. Данный факт стал известен педагогам, которые сообщили сразу правоохранительные органы. Также зафиксирован случай, когда на подростка, у которого папа является участником специальной военной операции, вышла украинская сторона и сообщила о том, что папа находится в плену, и чтобы его жизни ничего не угрожало, подростку необходимо выполнить разведывательное задание. Конечно, ребенок сразу обратился к маме, и семья обратилась в правоохранительные органы, не выполняя никаких заданий.
13: Если подростку позвонили, запугали, запутали, что ему делать? Давайте проговорим еще раз. Это важно.
14: Если на подростка выходят неизвестные лица и предлагают противоправные действия, необходимо сразу сообщать об этом взрослым, педагогам или родителям, и также обращаться в правоохранительные органы, звонить по номеру 112.
2: Грибной сезон. Знатоки говорят, что он у нас еще не завершен, а микологи Коми-научного центра не отрицают, что природа в этом году их удивила. Ученые полагали, что грибницы нынешним летом возьмут паузу. Но природа решила по-своему и щедро одарила одних белыми грибами, других груздями. О предварительных итогах лесного урожая Максим Канов.
12: Екатерина Михайлова снова идет в лес за грибами. Тихая охота в этом году у жителей Короткировского села Богородск была похожа на легкую прогулку. Грибов выросло много, особенно белых. «Только успевай собирать», — говорит Екатерина. «И сами наелись, и родственников накормили, и на зиму засушили. Побольше. На случай, если в следующем году, как и в прошлом, лесной урожай не удастся».
15: В этом году белые грибы нас очень порадовали. Много собрали. В прошлом году, помню, грибов было мало. Мы даже собирали маховики. Хотя обычно мы их не собираем.
12: С ягодами жителям Богородска тоже повезло. Летом набрали черники, ближе к осени пошла и брусника. Последняя, правда, в этом году уродилась лишь местами.
16: Я люблю ходить в лес, особенно за ягодами. Брусники в этом году собрала больше, чем в прошлом. Она в этом году красивая, крупная.
12: Сейчас в разгаре сезон клюквы. Ее в этих местах в этом году тоже много. Кто-то собирает для себя и родственников, кто-то на продажу. Дополнительный заработок сельчанам не помешает. Тем более, что цена на ягоду в этом году неплохая – 250 рублей за литр. За сезон вполне можно заработать на новый гардероб для детей-школьников или морозильную камеру, чтобы было где хранить щедрые дары леса. Микологи Коми тем временем говорят, сезон сбора дикороссов еще далек от завершения. Знатоки сейчас в ожидании еще одной волны боровиков, а пока собирают золотой гриб. Правда, есть одно «но» – в пищу годятся только самые маленькие экземпляры.
17: Возрастом в плодовых телах накапливается синильная кислота. Накапливается для того, чтобы плодовые тела как можно дольше сохранялись. Он очень долго сохраняется. Он сейчас простоит до октября.
12: Вот-вот покажутся и зимние опята. На них тихая охота только начинается. И с белыми грибами прощаться рано. Бабье лето может дать им еще один шанс. Грибной сезон в Коми длится 7 месяцев. Нынешний шел, как описано в научных книгах, и сроки выхода, и урожайность. Но были и сюрпризы. К примеру, на востоке Усть-Куломского района в августе не знали, куда девать боровики.
17: Продуктивность грибов была не так высока. Я в среднем по республике оценил бы ее на троечку. Ну, были некоторые перегибы в сторону, в лучшую. То есть Усть-Илимский район. Он в этом году очень грибы постарались. Там люди прям все говорят, мы такого грибного года не помним. Потом по груздям, например, Усть-Выемский район в этом году в лидеры выбился. Даже Прилузье в этом году просто-напросто так грустно смотрят в сторону Усть-Выемского.
12: Слава Прилузье и Сысолы как самых груздевых мест республики в этом году несколько померкла. По всей видимости, грибница, которая на славу трудилась несколько лет подряд, решила взять отпуск.
17: Довольно жаркий июль. Тоже, возможно, что сказалось на состоянии грибных организмов, плюс еще нужно учитывать, что пару особо урожайных годов было уже до этого сезона, и грибы в этом году отдыхают. Я в этом году ожидал, что совсем урожая не будет, но грибы постарались.
12: Грибницы возьмут отпуск будущим летом и во многих районах, полагают ученые, прибавляя при этом «возможно». Грибы непредсказуемы. Нынешнее лето, вроде бы не предвещавшее любителям тихой охоты ничего хорошего, тому доказательство.
2: Программа «Диапазон» на этом подошла к концу. В подготовке участвовали за пультом звук режиссера Роман Козлов. У микрофона был редактор выпуска Вячеслав Тарабутин. Спасибо за внимание и до новых встреч на радио «Волнах Коми Гор».
18: Вести Коми Гор.
19: В эфире новости в студии Татьяна Мельхер. Сыктывкар стал финалистом отборочного этапа международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Город вышел в полуфинал, который пройдет с 7 по 10 октября в Йошкар-Оле. Отобрали сразу несколько проектов. В номинации «Лучшее этнокультурное событие» – 4-й открытый городской фестиваль банной культуры «Пывщанлун». В номинации «Лучшее туристическое событие» по популяризации народных художественных промыслов и ремесел – сразу два – фестиваль подледного лова рыбы «Трехозерский карась» и фестиваль ремесел «Пояс Шипичи». Лучшее деловое событие – муниципальный инвестиционный форум. Лучшее событие в области промышленного туризма – осенняя профориентационная смена «Выбираем будущее» на СЛПК «Остаемся в Коми». В ближайшие дни в ряде администраций муниципалитетов будут утверждать результаты работ по уточнению границ земельных участков и данных по объектам недвижимости. Адресами комплексной кадастровой работы стали Короткировский, Усть-Выемский, Книжпогостский районы и Инта под 58 кварталом и большей частью за счет федеральных средств. Итогом станет внесение сведений в ЕГРН более чем по 27 тысячам объектов. Это позволит многим жителям сельских поселений без лишних расходов на межевание оформить право на свои участки. Чтобы полученные результаты не оказались неожиданностью, граждане могут включиться в работу согласительных комиссий и внести свои предложения. Сделать это позже будет возможным только в судебном порядке. Заседания комиссий проходят в местных администрациях. Дату и время можно уточнить на их сайтах, сообщила руководитель управления Росреестра по Коми Елена Величко.
18: Самый разгар проведения комплексных кадастровых работ. Во всех районах у нас уже назначены согласительные комиссии. И, конечно же, правообладателям объектов недвижимости я рекомендую принимать участие, чтобы не было в дальнейшем недовольства по поводу того, каким образом, возможно, изменились границы земельного участка.
19: Комплексные кадастровые работы стартовали в Коми в 2001 году, и на сегодня уже уточнены границы земельных участков и сведения об объектах недвижимости на 60% территории республики. В следующем году работы будут продолжены. В Емве завершилось благоустройство парка семейного отдыха, сообщает Минстрой Коми. На территории установили современное освещение, скамейки и урны. Ранее в парке появились тротуары и площадки с покрытием из гранитного отсева, а также цветники и газоны. Все это стало возможным благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году в городских и сельских поселениях республики планируется благоустроить 34 общественных и 30 дворовых территорий. В России стартовала осенняя отправка призывников в войска. Напомним, сами призывные мероприятия продолжаются в течение всего года. Нынешняя кампания пройдет по новым правилам. Одно из ключевых изменений – полноценный запуск единого реестра воинского учета и электронных повесток. Она считается врученной через 7 дней после размещения в реестре при наличии личного кабинета на госуслугах. При его отсутствии уведомление считается полученным сразу после внесения записи. Дату явки военкомат не сможет назначить позднее 30 дней с момента размещения данных. За неявку без уважительной причины предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Также могут применяться ограничения на выезд из России. Через 20 дней после неявки возможны дополнительные меры, включая приостановку водительских прав, запрет на регистрацию индивидуального предпринимательства, сделки с недвижимостью и оформление кредитов. При доказанном умысле на уклонение от службы предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 2 лет лишения свободы. Напомним, в Республике Коми отправка призывников к месту службы начнется 2 ноября. На родине народного писателя Коми Геннадия Юшкова гостей встречают радушно, с песнями и шаньгами с картошкой. Именно здесь, в здании Часовской библиотеки, которой в этом году исполняется 120 лет, заработал детский культурно-просветительский центр. Такие в рамках национального проекта «Семья» открываются по всей стране. Слово министру культуры и архивного дела Республики Коми Марине Бурмистровой.
20: Здесь будет открыта студия мультипликации, будет открыта студия бисероплетения, во многих других центрах открыты монтажные студии, творческие, режиссерские, звукозаписи, да, и другие, те, которые сейчас популярны у детей и молодежи, которые помогают им не только, в том числе, когда ребенок придет за книгой, открыть в себе и научиться новому навыку современному, который понадобится им в дальнейшей современной жизни.
19: Творческие мастер-классы, кинопоказы, квизы, литературно-исторические игры и экологические путешествия. В детском центре всесторонне будут изучать историю и культуру родного края и, конечно же, читать всей семьей, в том числе и сотни новых книг, приобретенных в рамках нацпроекта. Президентская библиотека приглашает школьников, а также студентов СУЗов республики к участию в Олимпиаде «Россия в электронном мире» по истории, обществознанию и русскому языку. С подробностями специалист пресс-службы Ирина Хамицева.
21: В ходе Олимпиады ребята из России и зарубежных стран могут попробовать свои силы в каждой из дисциплин или выбрать только тот предмет, в котором разбираются лучше всего. Итоги подведут по результатам индивидуального зачета. Победителей и призеров наградят дипломами. Участники, показавшие лучшие результаты, также получат дополнительные баллы для поступления в Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики и ряд вузов, список которых в скором времени будет доступен на сайте Олимпиады. Соревнования включают 2 обязательных этапа. Первый проводится в дистанционном формате с 30 сентября 2026 года по 24 января 2027 года. Второй этап состоится в очной форме с 24 по 26 марта 2027 года. Участниками заключительного тура также могут стать победители и призеры Олимпиады «Россия в электронном мире» предшествующего года. Финалисты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области встретятся в президентской библиотеке в историческом здании Синода на Сенатской площади 3, а ребята из других регионов на площадках ее электронных читальных залов, а также в резервном центре учреждения в Москве и Тюменском филиале.
19: Молодежный театр Республики отправился в Санкт-Петербург. На сцене Дома актера наша труппа представит три спектакля. Это СКТ ВКР, вошедший его в программу «Золотой маски», «Довлатов», роман особого назначения, который стал лауреатом республиканского театрального конкурса, и «Долина нашей памяти». Постановка была отмечена на фестивале «Голоса истории» в Вологде. Поездка в северную столицу проходит в рамках проекта «Большие гастроли». В республике завершился прием заявок на участие в фестивале современной коми-песни «Василей-2027». Напомним, в конкурсной программе могут участвовать произведения, созданные авторами за последние 3 года. На этот раз организаторы принимали и песни, текст или музыка для которых были созданы с использованием искусственного интеллекта. Такие произведения не будут участвовать в основном конкурсе наравне с песнями, написанными традиционным образом, но могут быть отмечены специально призами.
3: Радио России. Коми-гор. Спорт.
19: Сыктывкарская школа номер 9. Серебряный призер всероссийского финала президентских состязаний по летним видам спорта. Соревнования проходили в Сочи, в детском центре «Орленок», где в течение 20 дней за победу боролись сильнейшие школьные команды со всей страны. 67 из них были соперниками наших ребят, учеников 7 А-класса. Результат сыктывкарцев – вторые в теоретическом конкурсе и в подвижных играх. И второе место в общекомандном зачете. Вы слушали новости.
3: Вести Коми-гор. Радио России. Коми-гор. Погода.
4: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2-7 градусов. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была минус 2 градуса. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 95%. Ветер северный 1, порывами до 3 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков, ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 4-6 градусов, атмосферное давление в первой половине дня будет падать, во второй начнет расти.

0: Реклама.
1: Все оптика, все включено. Очки от 2490 рублей. Линзы, оправа, работа мастера. Никаких доплат. Хорошее зрение недорого. Очки от 2490 рублей. Все включено. Все оптика. Подробности акции на сайте всеоптика.рф. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, заявил Путин. Инженеры группировки «Центр» минируют пути снабжения ВСУ с помощью БПЛА «Кирм-10». Один человек погиб в результате пожара в Краснозаводске. Далее подробности. Президент Владимир Путин призвал совместно искать пути выхода из украинского конфликта. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». При этом российский лидер подчеркнул, что выстраивание доверия – процесс сложный, хрупкий, его очень трудно наладить и очень легко разрушить.
3: Это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать. Не надо было годами поощрять агрессивный национализм и русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией. Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации, планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей. Только за то, что они русские по национальности и по духу. Есть еще очень много таких «не надо». Но я на этом остановлюсь. Уверен, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена в ответ на эту очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках. Сознательно подвели нас к этой черте. Ей вообще не надо русофобию, притеснение и убийство русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России. Так ведь все и звучало, правда? Никто же этого не забыл. Мы во всяком случае не забываем. Если мы хотим жить, а все хотят жить, то, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать.
2: Путин заявил, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. Глава государства пояснил, что заявление про защиту Калининградской области не запугивание, а ответ на попытку запугать Россию.
3: Ведь вот эти заявления западных политиков, европейских политиков о необходимости, возможности и о подготовке войны с Россией в 29-30 году, это же не мы формулируем. Это мы слышим с той стороны, причем постоянно. Постоянно. А потом и действия конкретные, учения в Балтийском море одно за другим, а потом попытки задержания наших кораблей, судов. Но это же все эскалация, о которой я сейчас говорил в выступлении. Это все эскалация. А потом начали слышать заявления по поводу Калининградской области. И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно.
2: Путин заявил, что Россия готова начать переговоры и завершить их как можно быстрее, но на приемлемых для России условиях. Однако, по словам президента, Россия не видит желания со стороны Украины проводить переговоры. Военные инженеры группировки «Центр» препятствуют снабжению подразделений ВСУ, минируя логистические маршруты на Добропольском направлении с помощью комплекта инженерной разведки и минирования «Кирм-10». Об этом сообщили в Минобороны России. Нарушение логистических маршрутов противника осуществляется в тесном взаимодействии с расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Получив данные о перемещении техники живой силы ВСУ, операторы Кирм-10 выдвигаются в заданный район и производят прицельные сбросы инженерных боеприпасов на маршрутах передвижения противника, что сказывается на снабжении передовых подразделений украинских вооруженных формирований и способствует уверенному продвижению штурмовых подразделений группировки войск «Центр» на Добропольском направлении. Открытое трение на химическом заводе в подмосковном Краснозаводске потушено. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах. Отмечается, что в результате пожара погиб один человек, остается неизвестным местонахождением 5 человек. Площадь обрушения на предприятии составила 2000 квадратных метров. Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии NASA Crew-13, в составе которого входит российский космонавт Сергей Тетерятников, успешно пристыковался к Международной космической станции. Общее время полета от момента старта до стыковки с МКС составило 7 часов 55 минут, что стало рекордным показателем скорости сближения для американских космических кораблей за всю историю эксплуатации станции. Научная программа экипажа, по данным НАСА, включает эксперименты для подготовки будущих миссий на Луну и Марс, а также прикладные исследования в интересах земной медицины. Медведя, бродившего вблизи частных жилых домов в селе Березники Южно-Сахалинского городского округа, ликвидировали охотоведы. Об этом сообщили в администрации областного центра. В селе работали егеря. Жителей других районов власти попросили соблюдать меры предосторожности. В эти дни по возможности не выходить в лес, родителям усилить контроль и не отпускать детей гулять вблизи лесов и водоемов. Накануне в социальных сетях появились кадры из села Березники, на которых крупный медведь ищет еду на территории одного из частных домов, а также бегает по дороге в селе. В Москве в субботу 3 октября заметно похолодает, а затем температура снова поднимется до сентябрьских значений плюс 14, плюс 16, рассказал вестям ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. В воскресенье 4 октября похолодает, достигнет максимум похолодания к утру. Зона заморозков дойдет до центральных областей, добавил синоптик. В Москве второй день подряд фиксируется суточный рекорд атмосферного давления. Пятница началась с давления 764 миллиметра ртутного столба. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Диана Шнайдер пробилась в третий круг теннисного турнира в Пекине. Во втором раунде россиянка в двух сетах победила представительницу Индонезии Джанис Тьен. Кирилл Пригода и Евгения Чекунова одержали победы на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Баку. Пригода стал лучшим на дистанции 100 метров брасом, а Чекунова быстрее всех преодолела 200-метровку также брасом. Бронзу здесь взяла Виталина Симонова. Егор Корнев стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем, при этом установив рекорд России. Второе место у Марии Осетровой на 50-метровке на спине, а Дмитрий Савенко выиграл бронзу на дистанции 200 метров также на спине. Елизавета Пасечник и Дарио Черезана показали второй результат в ритм-танце на турнире по фигурному катанию серии «Челленджер» в Батуми. На первой позиции идут выступающие за Грузию бывшие российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин. В мужском одиночном катании Николай Угожаев в короткой программе стал третьим. ЦСКА победила Минское «Динамо» 4-1 в континентальной хоккейной лиге и закрепился на втором месте в западной конференции. На третью строчку здесь вышла «Торпедо», взявшая верх над московским «Динамо» 3-1. В еще одной встрече дня «Северсталь» в серии «Буллитов» уступила «Адмиралу» 3-4. Игорь Шестеркин стал первым голкипером в истории Нью-Йорк Рейнджерс, кому удалось забросить шайбу в матче Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь отметился точным броском в поединке с Тампой. Это были новости спорта.
0: Погода.
2: пятницу, 2 октября, в Архангельске плюс 8, плюс 10, без осадков, в Сыктывкаре плюс 3, плюс 5, без осадков, в Уфе плюс 5, плюс 7, дождь, в Самаре плюс 7, плюс 9, без осадков, во Владимире плюс 7, плюс 9, временами небольшой дождь, в Воронеже плюс 10, плюс 12, без осадков, в Сочи плюс 18, плюс 20, кратковременный дождь, в Симферополе плюс 16, плюс 18, без осадков, в Ростове-на-Дону плюс 15, плюс 17, без осадков, во Владикавказе плюс 10, плюс 12, сильный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, днем плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность без осадков, температура воздуха днем плюс 11, плюс 13. Сейчас в столице 3 градуса тепла.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
0: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
2: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
0: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
3: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
0: Очень страшная история. Слушайте с 5 октября по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
4: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
5: Передаем сигналы точного времени.
6: На календаре пятница, 2 октября, в 8 часов 12 минут и 24 секунды, самое точное московское время. Валентин Веретенников и Павел Сурков этим утром вместе с вами. Здравствуйте, дорогие друзья.
7: Здравствуйте. Поскольку пятница, подводим мы итоги этой рабочей недели. И в частности хотим поговорить о проекте бюджета. Правительство в среду внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета на следующий год и плановую трехлетку, а также пакет сопровождающих законопроектов и распоряжения о внесении подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Много цифр, не будем сейчас вас ими грузить, но самое важное, что, выступая перед депутатами на первой пленарке 9-го созыва, президент Владимир Путин заявил, что все социальные обязательства государства перед гражданами при формировании бюджета должны быть выполнены в полном объеме. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее пояснял, что в основу финансового плана заложены максимально реалистичные подходы, а безусловными приоритетами остаются выполнение социальных обязательств, укрепление обороноспособности и развитие экономики. Он отмечал, что только сбалансированный бюджет даст возможность последовательно реализовать все задачи развития. Главными приоритетами расходной части бюджета, как и прежде, остаются выполнение всех обязательств перед гражданами. И одним из ключевых направлений станет развитие здравоохранения, а также приоритет отдан социальной поддержке семей с детьми. И именно вот об этом более подробно будем сейчас говорить.
6: Да. И с нами на связи прямо сейчас депутат 8-го созыва Государственной Думы Ольга Коробова. Ну, Ольга Владимировна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
6: Вот смотрите, по цифрам, которые сейчас на здравоохранение предусмотрено. На здравоохранение в 2027 году предусмотрено более 7 триллионов рублей с учетом средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также еще и направлены денежные средства на ряд национальных проектов, в том числе на проект «Продолжительная и активная жизнь». И мы видим эту цифру почти 10 триллионов рублей за 3 три года. Это очень серьезная цифра. Это что означает? Это у нас будет именно увеличиваться поддержка семей прежде всего? Или, может быть, будут сохраняться текущие обязательства и будут смотреть на изменение ситуации и все равно поддерживать семьи без того, чтобы уровень пособия, не дай бог, не упал?
8: Ну, вы же понимаете, что президент, и все прекрасно мы знаем, и все органы

0: вот суммы, которые заложены в бюджете, очень хочется верить, что они все сохранятся после прохождения всех чтений, направлены, ну, конечно, в первую очередь на выполнение социальных обязательств, которые уже взяты государством. Мы понимаем, что и инфляция у нас есть, и все-таки те расчеты, которые есть, дают надежду на то, что количество семей с детьми будет увеличиваться. Уже была летом озвучена цифра про увеличение количества многодетных семей уже сейчас, в данный момент, а это значит, что бремя финансовое на бюджет тоже увеличивается. Это раз. Ну и расширение, конечно, вариантов мер поддержки, не только финансовых прямых, да, но и детские сады, ясли, медицинское обслуживание, скрининги у нас увеличиваются, у нас увеличиваются те объемы, которые идут на исследование здоровья как маленьких детей, так и в целом. Вот вы сказали, да, про увеличение и большую сумму на активную продолжительную жизнь. Это тоже очень важно поддерживать. Наш институт бабушек и дедушек у нас тоже должен быть, чтобы родители могли работать и воспитывать своих детей достойно, понимая, что есть поддержка не только со стороны государства, но и близких людей. Поэтому здесь, конечно, вот про социальный бюджет, если говорить в целом, конечно, очень приятно видеть эти цифры, и очень хочется, чтобы они действительно почувствовались нашими гражданами.
1: Еще раз вот уточним, а то, возможно, смешались цифры. На здравоохранение предусмотрено более 7 триллионов рублей, а более 10 триллионов рублей это на как раз социальную поддержку семей с детьми.
0: И вот детский бюджет.
1: Хочется как раз понять, это увеличение мер поддержки семей или прежде всего эти деньги должны пойти на сохранение уже существующих обязательств?
0: В первую очередь сохранение существующих обязательств, но думаю, что мы еще увидим варианты, поскольку правительство вносит эти цифры, сейчас внесло, да, именно эти цифры в бюджет, должны бы последовать за ними корректировки. Во-первых, потому что будет проходить индексация пенсии, индексация пособий. Я думаю, что это входит это, поскольку мы еще, могу вам сказать, не видели бюджет, расшифровку его пока еще не видно, она сейчас загружается в систему для того, чтобы была возможность с ним работать. Вот. Но, конечно, хотелось бы, чтобы были дополнительные меры поддержки, но не могу вам сказать сейчас, что это будет так.
2: Скажите, пожалуйста, а вот единое пособие, если мы говорим как раз о мерах и здравоохранения, и социальной поддержки, насколько, как вам кажется, этот инструмент эффективен, вот этот единый подход через единое пособие?
0: Вы знаете, единое пособие себя оправдало, и в отчете правительства по, как раз они отчитывались и перед 8-м созывом, когда рассказывали о тех мерах, о тех законах, которые были приняты 8-м созывом, было сказано, что действительно эффект есть. Да? И в общении с родителями, которые получают это пособие, безусловно, мы почувствовали отзыв и отклик достаточно положительный, поскольку все упростилось, стало проще и понятнее, и решаются достаточно оперативно какие-то нюансы, если кто-то не получил это единое пособие, по тем или иным причинам получил отказ, достаточно оперативно сотрудники социального фонда это все отрабатывают, и в большинстве случаев тоже пособие назначается, потому что это могут быть либо технические ошибки, ну и плюсом еще, конечно, Дума прорабатывает совместно с правительством смягчение и упрощение вот этих вот, если вы помните, в прошлом был принят закон по уменьшению, точнее, по увеличению вот этого вот люфта минимального дохода, который позволяет получить это пособие, там добавились проценты для того, чтобы большее количество семей могли бы получать это пособие. Поэтому здесь, безусловно, да, это оправданное решение, которое было принято, и оно поддерживается, ну, на мой взгляд, да, теми людьми, которые его получают.
1: Очень бы хотелось выйти из бюрократизации многих вопросов в плане оказания мер поддержки, получения мер поддержки. Вот вы об этом сказали, да, и знаем, что в разных регионах, тем не менее, проблемы сохраняются, в том числе, да, там надо успеть пока там старшему ребенку еще вовремя.

0: 18 лет не исполнилось, кому-то надо доказывать статус нуждающихся и так далее, да, и людям приходится тратить время, доказывая, что они заслуживают, именно это слово я осознанно подбираю, получить эти меры поддержки. А что касается в целом, насколько финансы сами по себе способны влиять на решение семьи о рождении ребенка? И вот каких мер поддержки семьям сейчас не хватает больше всего, как вы считаете?
1: Ну, знаете, финансы, безусловно, влияют, с одной стороны. А с другой стороны, да, психологи и социологи говорят, что, наверное, не стопроцентно единственное и основное, да, принятие решения о рождении ребенка у семей зависит от денег. Но из материальных таких благ, которые в приоритете у семей для того, чтобы у них появлялись дети, это, безусловно, не только высокий доход, он должен быть стабильным доходом, и, конечно же, жилье. Жилье для семей – это основное, причем об этом говорят все категории, и со студенческими семьями, когда мы работаем, все говорят о том, что нужно жилье, нужна крыша над головой и стабильный доход. Вот здесь мы дальше говорим уже про медицину, про ясли, про инфраструктуру семейную, которая создается, но не везде, еще не в достаточной степени. Здесь вопрос вот финансов в приоритете. И в этот бюджет семейный, вот о котором мы говорим, детский бюджет, конечно, входит в том числе и открытие дополнительных мест в детских садах, ремонт и школ, создание, да, это инфраструктуры.
2: Чрезвычайно важные, инфраструктурные вопросы. Спасибо большое. Ольга Коробова, депутат 8-го созыва Государственной Думы. Мы говорили о тех социальных мерах, которые предусмотрены проектом федерального бюджета, но хочется поговорить и о других направлениях тоже, которые касаются каждого из нас.
0: О здравоохранении. Более 7 триллионов рублей, мы напоминаем, на здравоохранение выделяется, да, какие направления особенно важно охватить. Попытаемся в этом сейчас разобраться. И с нами на связи врач-физиотерапевт, кандидат медицинских наук, президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин. С нами на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Семен Николаевич. Вот мы сейчас говорили о том, как важны инфраструктурные изменения, когда говорили о социальных мерах поддержки. А вот что касается здравоохранения, как вам кажется, на какие именно направления особенно важно потратить те средства, которые предусматриваются проектом федерального бюджета? На что именно пойдет? На инфраструктуру, может быть, на поддержку врачей, может быть, на какие-то другие направления, связанные со здравоохранением? Ну, например, в том числе выделение отдельных больше 500 миллиардов рублей на проект «Продолжительная активная жизнь».
3: Ну, вы знаете, в последнее время, вот, например, на развитие инфраструктуры, во всяком случае, было объявлено, что выделяются большие деньги, да, строятся новые здания, оснащается оборудованием система здравоохранения, а медицинская помощь как-то так страдает. Дело в том, что главное, одно из главных качеств системы здравоохранения – это ее доступность и равномерность распределения. Это не я придумал, это вузовский критерий. Вот. И поэтому, вот смотрите, у нас поликлиники строятся, оборудование закупается, а доступность медицинской помощи, ну, по отзывам населения, да, вы можете понять, она все-таки страдает, и достаточно серьезно. Вот. Насколько я понял, в перспективе ожидается некоторое даже сокращение расходов на систему здравоохранения, и причем достаточно значительное. Вот. Мы и так отстаем от западного, скажем так, мира, где от стран с аналогичным бюджетом в доле расходов на систему здравоохранения. И в этом, в общем-то, большая проблема. У нас сейчас последние годы говорится о сильном дефиците медицинских работников. Я думаю, что надо было, наверное, начинать с обеспечения именно людьми. Ну, сами здания и сами аппараты, и даже сами лекарства не могут лечить людей. Людей лечат врачи.
0: А кадровый нас... дефицит – это одна из самых больших проблем, которую необходимо решить.
3: Мы пытаемся решить ее какими-то силовыми методами. Вот сейчас там были приняты какие-то законы о том, что будет распределение для врачей. Я считаю, что это антиконституционные законы, да, почему именно врачей, а не кого-то еще. Или дальше будет распространяться это на всех. Вот. Поэтому, ну, и я не знаю, насколько советуется вообще с медицинской общественностью, да, государство, когда распределяет бюджет на здравоохранение, у нас вообще кто-то спрашивает.
0: И как еще, интересно, это все распределяется? Вот я вас на полусловие прервала, потому что про кадровую проблему мы вновь обозначили. Еще вот хотелось сегодня подробнее поговорить про ситуацию в Новосибирске, но, к сожалению, пока у нас не удалось этого сделать. Но вот ситуация, с которой пришла жительница города в редакцию «Российской газеты», и рассказала она о том, что увидела на Первомайской подстанции скорой помощи. Она настолько была потрясена увиденным, что молчать не смогла. То есть настолько там нечеловеческие условия, не говоря уже о том, что там нет условий для работы, там элементарный туалет на улице, люди греют чуть ли воду не рядом с вот этим помещением, сложно назвать это здание, но там полнейшая разруха. Было решение принято о строительстве новой подстанции еще 15 лет назад, в 2011 году, но денег в бюджете тогда не нашлось. Пауза затянулась, и в итоге сейчас вроде как на уровне фундамента есть будущее подстанции, обещают открыть ее в следующем году, но временного даже помещения сейчас не дают. Ведь такие истории тоже есть, и при таких суммах, да, там 7 триллионов рублей, ты понимаешь, что докуда-то это не дойдет, и по-прежнему где-то вот такая разруха продолжит существовать.
3: Ну, у нас государство вообще-то обязано обеспечивать граждан в равной мере, вне зависимости от того, где они живут. Вот. А что происходит на самом деле, мы понимаем, да, там, переехав за Урал, можно увидеть, что медицина где-то там до сих пор полностью отсутствует. Я хотел напомнить о том, что вообще в свое время все отчитались о выполнении указов президента об уровне зарплаты медицинских работников. Вот, и для врачей она должна составлять 2 средних по региону, да, а для остальных медработников не менее 1 средней. Но отчитаться-то все отчитались, а давайте реально посмотрим, такие зарплаты, они, в общем-то, достаточно редкие. Вот, как бы там ни Минздрав не ухитрялся представить свою собственную статистику и методику расчетов. Вот, поэтому я думаю, что должна быть какая-то реальная отчетность. Я не знаю, как принимается такой бюджет. Наверное, кто-то приходит и рассказывает, что у нас и так все хорошо, и можно вот ничего не делать.
2: Ну, будем вот. Честны и напоминаем, это пока проект бюджета, и как раз вопрос в том, что он может быть сейчас именно скорректирован перед принятием, и как раз вот такие обсуждения с экспертами, в том числе выведение ряда вопросов, связанных с бюджетом в публичное поле, они и помогают законодателю и, собственно говоря, всем, от кого этот бюджет зависит, сделать его максимально разумным, точным и эффективным.
0: И самое главное, да, чтобы это дошло в конечном счете до нас, до пациентов. За точку зрения и за комментарии мы благодарим кандидата медицинских наук, президента Лиги защиты врачей Семена Гальперина. Обязательно к теме здравоохранения, к проблемам здравоохранения будем возвращаться в других наших эфирах. Ну а после паузы Павел Сурков, Валентина Веретенникова, продолжим.
4: Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
5: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви и расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществление желаний. «Психология судеб людских».
4: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. «Психология». Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
2: На календаре пятница, 2 октября, 8 часов 31 минуты и 11 секунд. Самое точное московское время. Валентин Веретенников и Павел Сурков этим утром вместе с вами. И мы продолжаем обсуждать актуальные события. И теперь хочется поговорить немножко о производстве. О производстве легкой промышленности. Вот цифры. Объем производства российской легкой промышленности растет. Доля отечественных трикотажных изделий, сравнению с 2020 годом растет, выросла с 13 до 20%, а швейной продукции до 31%. И вот по предварительной оценке в этом году уже могут появиться до 45 новых брендов, которые будут нашими отечественными брендами в легкой промышленности. Но это же радостно, в самом деле. Вот оно.
0: А насколько для нас, для потребителей, в принципе, важно? Вот что мы носим, что мы покупаем своим детям, чье это производство? Насколько этому вопросу уделяется внимание? Просто ты смотришь периодически на ценник и думаешь, можешь ли ты это себе позволить или нет? И отталкиваешься исключительно от цены, а даже вторичным становится качество, а уже второстепенным сильно становится производитель.
2: Ты знаешь, вот тут есть вопрос, да, потому что моя любимая фраза звучит так: мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи, потому что иногда люди как раз смотрят, что, может быть, купить вещь, которая чуть подороже, но она дольше прослужит, особенно это касается как раз там легкой промышленности, купить условно куртку, которая проживет 2 недели, и после этого ее нужно выкидывать, это совершенно, мне кажется, неосмысленная трата денег. А когда ты покупаешь вещь, которая, может быть, не один сезон будет с тобой и не будет терять в своем качестве, не будет, там, не знаю, тебя согревать, да, заодно и радовать глаз, это хорошо. Но с другой стороны, да, кто-то скажет: нет, подождите, я хочу купить вещь известного бренда, да, вот посмотрите, на мне пальто такое-то, туфли такие-то, а там, не знаю, пиджак такой-то. И, наверное, для кого-то это важно. Но мне кажется, что для большинства как раз важно именно качество, и мне кажется, что и долговечность тоже.
0: Что думаете вы, дорогие слушатели? Напомним, наш номер 8-925-222-9992. Присылайте свою точку зрения на наш мессенджер, а мы будем сейчас говорить с президентом Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин с нами на связи. Здравствуйте.
7: Доброе утро.
2: Андрей, вот скажите, пожалуйста, ну действительно ли это так? Увеличивается ли количество российских брендов и насколько эти бренды, как вам кажется, будут востребованы потребителем на рынке?
7: Ну, давайте начнем с того, что отрасль не растет, это неправильные цифры. К великому сожалению, швейная сегодня под отрасль очень серьезно сокращается в последний год. То, что есть определенное количество российских брендов, которые появились после пандемии и в дальнейшем после начала СВО и объявления санкций, это абсолютная правда, но российские бренды точно так же рассматривают ситуацию, как и любые зарубежные. То есть, если на территории России по какой-то причине невыгодно экономически отшивать, делать готовую продукцию, они размещают свои заказы в Узбекистане, Киргизии, Китае и так далее. Поэтому статистика здесь неправильная, потому что она учитывает только то, что это выходит под российским брендом, а где это сделано, она на сегодняшний день учитывает очень поверхностно. Поэтому на самом деле, как говорится, новых предприятий на сегодняшний день, основных подотраслях в нашей в целом отрасли, в текстильной и легкой промышленности, нет, и они практически не организуются. Ну, есть некоторые моменты в специфических отраслях, таких как технический текстиль, то там есть свои сложности на сегодняшний день. Вот. Поэтому, конечно, крайне важно правильно организовать швейную отрасль на территории России, то есть современно, качественно, Но для этого требуется специальный подход и специальное регулирование, как в свое время было сделано по IT-технологиям, когда они стали уходить из России, многие IT-специалисты за рубеж и так далее. Поэтому здесь требуется правильный подход. А с точки зрения сегодня качества, да, мы должны контролировать качество, потому что сегодня потребитель, получая продукт из-за рубежа, если это качество не контролируется и не подтверждено сертификатом, потребитель не может определить, сколько соотношение, например, там шерсти и синтетики в определенной ткани написано 30/70. Потребитель вынужден этому верить. А там может быть 50/50 или шерсти не быть вовсе, с чем мы постоянно встречаемся. Поэтому это тоже часть заботы о потребителе. Это то, что называется добровольной стандартизацией сертификации. Но она не добровольна во всем мире. Она обязательно, просто она записана в законе о торговле.
0: Отрасль сталкивается с серьезными ограничениями. Это и нехватка кадров, и зависимость от импортного сырья и оборудования, и дорогим финансированием. И еще в прогнозе на прошлый год Минэкономразвитие указывало на риски снижения производства именно из-за этих факторов. Они остаются, сохраняются?
7: Да, конечно, безусловно, они остаются. Поэтому мы 2 года тому назад вместе с Высшей школой экономики разработали очень развернутую стратегию развития отрасли. Вот. Она получила поддержку и на уровне Совета Федерации, и на уровне Государственной Думы. В этом году были пленарные слушания по этому поводу под руководством Володина, руководителя Госдумы, спикера. Вот. И Минпромторг в этом году планирует эту стратегию доработать и принять, и дальше, как говорится, дорожная карта. Основа стратегии – это обращение к сырью и выполнение поручений президента по импортозамещению. А сырье для нас сегодня основное, к сожалению, это не хлопок и не многие другие. А первое, то, что сегодня развивается в мире, это химические, синтетические волокна. Они сегодня занимают 70% от общего объема волокон, участвующих в производстве. Поэтому, а это нефть, и это в основе своей, и это лес. Поэтому это наши сырьевые ресурсы, которые мы сегодня в значительной степени, ну не сегодня, скажем так, а уже 30 лет отдаем за рубеж в Китай, Корею и другие страны, оттуда получаем вот эти самые волокна или готовую продукцию. Поэтому если эта программа будет принята и начнет реализовываться, через небольшой промежуток времени ситуация начнет меняться. Ну и, как я вам сказал, по некоторым подотраслям есть своя специфика экономическая этих подотраслей, и по ним нужно вводить дополнительные специальные меры, которые позволят этим отраслям в современных условиях сохраниться на территории России и даже развиваться. Это и кожевенная, это и меховая отрасль, и обувная, и та же самая швейная. То есть вот я говорю об этом.
0: А если еще вот говорить про локальные, региональные бренды, и мне кажется, развитие их важно еще и в контексте развития туризма внутри страны, потому что приезжаешь там в город, условно говоря, в Казань, или в Мурманск, или в Хабаровск, и другие города, лично я ищу вот какие-то магазины местного производства, где можно приобрести там футболку, которая там местного бренда, с местными там названиями, подчеркивающая некий такой колорит. И мне кажется, это сейчас также востребовано у туристов. И в целом вспоминается мне вопрос на прямой линии, по-моему, это было в 23-м году, когда один из производителей детской одежды задал вопрос Владимиру Путину о системной поддержке региональных брендов. Насколько действительно предпринимателям сейчас это важно? Насколько этому вопросу сейчас уделяется повышенное внимание со стороны государства? Потому что я вижу, что малые и средние бизнес, который занимается одеждой, потихоньку начинает сворачиваться в силу того, что расходы превышают доходы от этого бизнеса.
7: Вы совершенно правы. Мир меняется, и меняется и мир моды сегодня. Он уезжает сегодня в значительной степени из Европы, поскольку основные технологии из производства из Европы уже давно уехали, а сейчас уезжают потихоньку, скажем так, последние. Поэтому мы в этой части обязаны занять свою позицию. Вы совершенно правы. Но для этого, как я и сказал, нужна стратегия. И нужна стратегия развития индустрии моды. Потому что, как вы правильно сказали, бренд существовать просто в воздухе не может. Должна быть некоторая система, которая, как это было сделано в свое время в Италии, и вот они очень хорошо развили свою систему недели моды миланской знаменитой и так далее.
0: У нас тоже в Москве проводится.
7: Ну, у нас проводится только неделя, а там целая система, там целый кластер, который обеспечивает систему моды. У нас неделя миланской моды проводится 3,5 недели. То есть первая неделя – это показы, а дальше это система покупок, распределение заказов, распределение производств и так далее, и так далее. То есть это целая инфраструктура, которая построена, о которой мы говорим, которую нужно построить сегодня в Москве.
0: А вы думаете, что ее надо строить и у нас? Спасибо за разговор. Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин был с нами на связи. Ну а сейчас рубрика «Узнаем, как работает дофамин», а дальше продолжится прямой эфир программы.
4: Совет дня. От чего и почему?
8: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Удовольствие часто начинается раньше самого приятного события. Ожидание встречи, хорошей новости или достижения цели способно захватить сильнее, чем момент, когда желаемое наконец получено. И это одна из особенностей работы системы вознаграждения мозга. Она не просто реагирует на удовольствие, а постоянно пытается его предсказать. Важную роль в этой системе играет дофамин. Дофамин участвует в мотивации и обучении, помогает мозгу запоминать, какие действия и сигналы ведут к ценному результату. Особенно сильно система реагирует на неожиданность. Если результат оказался лучше, чем мозг планировал, активность дофаминовых нейронов возрастает. Если все произошло точно по ожиданиям, реакция гораздо слабее. А если ожидаемая награда не появилась, активность нейронов может снижаться. Этот механизм называют ошибкой предсказания награды. Благодаря ему мозг постоянно обновляет свои прогнозы и учится на опыте. После нескольких повторений дофаминовая реакция постепенно смещается с самой награды на сигнал, который ее предсказывает. Не сам результат, а первые признаки того, что он скоро будет получен. Система вознаграждения запускает мотивацию заранее. Особенно мощно действует неопределенность. Если награда появляется не каждый раз и невозможно точно предсказать, когда она будет, ожидание сохраняется дольше. На этом принципе работают, например, азартные игры. Следующее действие может ничего не дать, а может принести неожиданно значимый результат. При этом само удовольствие имеет свойство быстро терять интенсивность. Мозг адаптируется к хорошим изменениям, и вчерашняя награда постепенно становится сегодняшней нормой. Этот процесс называют гедонической адаптацией. Чтобы вызвать прежнюю силу реакции, часто требуется что-то новое. Получается, система вознаграждения устроена довольно прагматично. Ее задача не поддерживать постоянное ощущение удовольствия, а направлять поведение. Находить ценное, запоминать путь к нему и заставлять повторять успешные действия. Именно поэтому мозг может очень настойчиво заставлять нас чего-то хотеть, даже тогда, когда само получение желаемого почти не приносит радости. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
4: Совет дня. Радио России. К 130-летию постановки спектакля «Чайка» в Малом театре из архива Радио России.
9: Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль. Не следует писать пьес.
4: Программа «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России.
10: Слушает страна, слышит весь мир.
11: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
12: Это волшебство технологий.
13: Каждый гость студии – настоящая находка.
14: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
15: На правах рекламы.
16: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
17: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
16: И каковы последствия?
17: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
16: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что начинает делать, пить таблетки.
17: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
16: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
17: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
16: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
17: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
16: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
17: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
16: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько «Простомак» прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
17: Конечно, «Простомак» – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество «Простомага» – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом «Простомага» является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. «Простомаг» является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора «Простомаг» совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
16: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на «Простомаг»?
17: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
16: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомак»?
17: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомак» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомак» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление «Простомага» – это сенсация. Да, сенсация. «Простомаг» – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о «Простомаге». Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. 83.
16: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
18: Радио России.
19: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
20: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
21: Невероятно! Вы зарядили всех нас!
22: Вы свели с ума всех нас! Браво!
23: Возьми мою любовь!
24: Инопланетная, внеорбитная, потрясающая!
25: Такой бархатный, такой богатый голос!
26: 100 баллов! Вау! Супер!
20: Новый сезон! Ну-ка все вместе! Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
27: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
28: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
29: Будешь раса Маша.
30: Какой я ему паук, я же герой.
31: Но вы будете как черная вдова.
32: Как то?
33: Как Иван в сказку попал. Уже в кино.
34: 6

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске ВС России поразили производственно-промышленный комплекс в порту Измаил. Россию сознательно подвели к необходимости отвечать на агрессию, заявил Путин. Предложение России учли на встрече G20 по торговле. Далее подробности. Российские военные, минувшей ночью, беспилотными летательными аппаратами нанесли удар по автомобильно-железнодорожному мосту через реку Днепр в Киеве, который обеспечивал переброску войск, логистические поставки военных грузов в интересах группировок ВСУ на Донбассе, заявили в Минобороны. Российские военнослужащие в ходе ночного удара на переходе морем в акватории Черного моря поразили морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ. Кроме того, военные поразили электростанцию в Киевской области, обеспечивающую объекты военно-промышленного комплекса в регионе, а в Измаиле уничтожен производственно-промышленный комплекс, работавший на нужды ВСУ, сообщили в Минобороны. Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была вынуждена защищать себя с оружием в руках и отвечать на агрессию. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
2: Знаю, конечно, что у части экспертного сообщества возникает вопрос. Вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. Ну, я много раз на этот счет уже высказывался. Скажу все-таки в таком собрании еще раз. Где правда? А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать. Не надо было годами поощрять агрессивный национализм, русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией. Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации. Планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей. Только за то, что они русские по национальности и по духу. Есть еще очень много таких «не надо». Но я на этом остановлюсь. Уверен, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена в ответ на эту очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках.
1: Путин также отметил, что в Анкоридже согласился с предложенным США вариантом урегулирования украинского конфликта. Саммит он привел как пример того, что Москва при необходимости меняет свою позицию.
3: Не наши предложения мы обсуждали в Анкоридже, а предложения США. И я приехал сказать, что мы согласны. Вот теперь американская сторона что? Сказала, что надо подумать. Ну, понятно.
2: Это вопрос серьезный, мы ни на чем не настаиваем. Значит, теперь по поводу того, о чем вы сейчас спросили. Ведь сейчас я скажу такая тонкая вещь. Я, может быть, публично никогда этого не говорил. Но вот мы слышим, вы выигрываете войну. Вы уже сделали то-то, то-то, то-то. Но, может быть, хватит? Но вопрос даже не в этих, не в куске земли. Там в Донецкой Народной Республике под контролем Украины осталось примерно 11%. И вот то, что я скажу дальше, важно. На уровне украинского такого высокого звена говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР на протяжении полутора лет. В Европе говорят, Украина удержит на протяжении 2 лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск, о чем я только что сказал, нарастающие темпы, хочу обратить внимание. Вопрос. Но если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться, жертвуя людьми, их безопасностью и жизнями? Нам говорят, чего вы и так побеждаете, хватит.
3: Дело не вот в этом куске территории. Дело в людях. Дело в том, что нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира, на длительную историческую перспективу.
1: Путин также назвал нелепым предложение прекратить удары по судам Украины в обмен на остановку атак ВСУ на российские НПЗ. Отверг заявление о том, что Россия национализирует европейские предприятия, и призвал не переохладить экономику России. Предложения России были учтены на встрече G20 по вопросам торговли, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил, что участники встречи согласились выступить с осуждением использования торговли продовольствием как инструмента решения политических задач. Кроме того, в понятие торговли продовольствием включили не только продовольствие, но и другой спектр продукции, в том числе удобрения, химикаты, семена и все необходимое для производства продуктов питания, пояснил министр. Решетников, ранее говоря об использовании торговли продовольствием как оружия для решения политических задач, отметил, что такая политика применяется против России. Решетников, который возглавлял российскую делегацию, также отметил, что США грамотно и очень прозрачно провели встречу министров G20 в Милуоке. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков, Диана Шнайдер, Мира Андреева и Людмила Самсонова пробились в третий круг теннисного турнира в Пекине. Во втором раунде Шнайдер в двух сетах победила представительницу Индонезии Джанис Тьен. Андреева взяла верх над китаянкой Юань Юэ в двух из трех партий, не позволив сопернице выиграть ни одного гейма. А Самсонова также в трех сетах обыграла Линду Фрухвиртову из Чехии. ЦСКА победил Минское «Динамо» 4-1 в континентальной хоккейной лиге и закрепился на втором месте в западной конференции. На третью строчку здесь вышла «Торпедо», взявшая верх над московским «Динамо» 3-1. В еще одной встрече дня «Северсталь» в серии буллитов уступила «Адмиралу» 3-4. Нападающий хоккейного ЦСКА Владислав Каменев, дисквалифицированный на 2 года за нарушение антидопинговых правил, продолжит карьеру в Североамериканской лиге Восточного побережья. Российский форвард подписал контракт с клубом «Блумингтон Бизон». В марте прошлого года Каменев провалил допинг-тест, и континентальная хоккейная лига временно отстранила его от соревнований. Игорь Шестеркин стал первым голкипером в истории Нью-Йорк Рейнджерс, кому удалось забросить шайбу в матче Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь отметился точным броском в поединке с Тампой. Помимо Шестеркина за Рейнджерс отличился Павел Дорофеев. У Тампы одну из шайб забросил Никита Кучеров. По голу на свой счет сегодня также записали Кирилл Капризов из Миннесоты, Василий Подколзин из Эдмонтона и Даниил Бут из Юты. Защитник «Коламбуса» Иван Проворов впервые в карьере не сыграл в НХЛ по состоянию здоровья. Россиянин получил травму нижней части тела и пропустил встречу с «Баффало». Это были новости спорта.
0: Реклама.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода. В пятницу 2 октября в Мурманске плюс 9, плюс 11 без осадков, в Петрозаводске без осадков плюс 11, плюс 13, в Калининграде плюс 18, плюс 20 без осадков, в Перми плюс 4, плюс 6, дождь, временами мокрый снег, в Казани плюс 5, плюс 7 без осадков, в Нижнем Новгороде плюс 7, плюс 9 без осадков, в Ярославле плюс 10, плюс 12 без осадков, в Волгограде плюс 11, плюс 13 без осадков, в Ставрополе плюс 13, плюс 15, временами небольшой дождь, в Ялте без осадков плюс 20, плюс 22. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, температура днем плюс 14, плюс 16, в Москве переменная облачность без осадков, температура воздуха днем плюс 11, плюс 13, сейчас в столице 4 градуса тепла.
1: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
3: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
1: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
5: Передаем сигналы точного времени.
6: На календаре пятница, 2 октября, 9 часов 12 минут и 24 секунды. Самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Валентин Веретенников и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
7: Здравствуйте. В начале часа вновь напомним наш номер. На протяжении всей программы он работает. 8-925-222-9992. Возвращаемся мы к вчерашнему выступлению Владимира Путина на Валдае. Хотим обсудить важные заявления. Много было что сказано, и, собственно, про мировую повестку. Мир подошел к решающему поворотному моменту развития, заявил президент. Продолжение мировых конфликтов, к сожалению, очень вероятно. Также по Украине было много что обозначено. Не надо было русофобию и убийство русских людей превращать в государственную идеологию на Украине. На Украине создавали планы концентрационных лагерей для жителей Донбасса. Российские военные никогда первыми не атаковали объекты, относящиеся к гражданской инфраструктуре противника. В том числе Владимир Путин говорил про цифровой тоталитаризм при развитии искусственного интеллекта. Он может быть таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и тоталитарное общество прошлого. Мы не узнаем и не знаем, как искусственный интеллект повлияет на наше умственное развитие. И много чего было сказано, в том числе Владимир Путин дал все необходимые поручения по обеспечению безопасности Калининградской области. Давайте об этом и послушаем.
8: Ведь вот эти заявления, заявления западных политиков и европейских политиков о необходимости и возможности и о подготовке войны с Россией в 29-30 году, это же не мы формулируем, это мы слышим с той стороны, причем постоянно, постоянно. А потом действия конкретные, учения в Балтийском море одно за другим, потом попытки задержания наших кораблей, судов. Но это же все эскалация, о которой я сейчас говорил в выступлении. Это все эскалация. А потом начали слышать заявления по поводу Калининградской области. И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно. И дело не в фамилии верховного главнокомандующего или президента России. Дело в том, что, вот, насколько я понимаю, генсек НАТО говорил о том, что вот в Европе там 300 миллионов и прочее. Да, вот именно поэтому и будет неизбежным нам ставить вопрос о применении всех имеющихся у нас сил и средств. Почему? Ну, во-первых, мы понимаем, что перед нами будет противник в два раза по численности больше нас. Это крупный экономический потенциал, крупный военный потенциал. Да у нас силы, средства не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? А дело в том, что в тех средствах,

0: Напоминаем, это была прямая цитата Владимира Путина из его выступления на пленарной сессии форума «Валдай».
1: А, и, кстати, отреагировали уже западные СМИ и читатели немецких газет на заявление Владимира Путина о том, что Москва применит все имеющиеся у него вооружения в случае нападения на Калининград. Дословно, что пишут, зачем провоцировать войну, которую никто не хочет. Это пишут, и я напоминаю, простые читатели. Войны всегда велись на протяжении всей истории, когда ситуация достигала критической точки. Войну с Россией выиграть невозможно. Возможно, это ядерная держава, и при необходимости она может уничтожить Германию за 5 минут. Еще что пишут: мы шаг за шагом сползаем к войне. Почему этого почти никто не замечает? Пишут простые граждане. О том, что еще было важного сказано, и о том, почему многие назвали это чуть ли не историческими заявлениями президента, будем говорить сейчас с политологом.
0: И с нами на связи эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», специалист по Ближнему Востоку Фархад Ибрагимов. Фархад, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Да, доброе утро, здравствуйте.
0: Ну вот уже действительно высоко оценивают и выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай», и опять же то значение, которое придается, как мы видим, и в мировом информационном поле этим высказыванием, этим тезисом, который президент сформулировал. Как бы вы оценили в целом итоги «Валдая» и в том числе и те тезисы, на которых сосредоточился президент?
2: Но я хотел бы заметить, что каждое выступление российского лидера, будь на «Валдае» или будь на какой-либо другой площадке, предположим, на Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме и так далее, является по-своему историческим, приковывает внимание всего мира, мы это говорим без преувеличения, потому что мы знаем с вами, что в целом весь мир, конечно же, затаив дыхание, следит за тем, как будет дальше действовать Россия в мировой политике, в мировой экономике. И, конечно же, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне отметил как раз, что это выступление, которое будет слушаться во всем мире. И я вам скажу, что в целом, исходя из тех тезисов, которые российский лидер накануне озвучил, я бы хотел, чтобы западная аудитория поняла, прежде всего, как говорят в России, имеющие уши да услышат. Потому что мы видим с вами, что вот это беспардонное хамское поведение Запада, особенно в последние недели, которые мы фиксируем просто чуть ли не каждый день, относительно Калининграда, они смеют что-то говорить в наш адрес и по поводу наших территорий, смеют говорить в отношении безопасности наших граждан и всего прочего, думают почему-то абсолютно опрометчиво и близоруко, что как бы Россия как будто бы вот ничего не применит, Россия как будто бы ничего не использует, и вообще, как говорит генсек НАТО Марк Рютте, до чего он договорился, во всех проблемах по определению будет, и непонятных ситуациях будет виновата Россия. То есть они обнаглели, хамское поведение просто, которое в никакие ворота не лезет, уже вообще это уже просто, что называется, является абсолютно немыслимым. Вчера президент Путин четко вот как раз-таки расставил все эти акценты и дал понять, что Россия не ищет войны с Европой. И России война не нужна. Но если вы, Европейская партия войны, так хотите с нами повоевать, то у нас есть все имеющиеся возможности для того, чтобы вам ответить адекватно. Чтобы все прекрасно понимали во всем мире, и Запад прежде всего, что с нами так вести диалог и нам угрожать не надо. Тем более, что действительно, как Владимир Путин сказал, Россия обладает соответствующими видами вооружений. У нас есть все возможности для того, чтобы себя защитить. И никто не имеет права и не посмеет в наш адрес что-либо сказать. Но помимо вопросов безопасности, я бы, конечно, еще обратил внимание и на геополитические конфликты, о которых российский президент также отметил. Это, конечно, ситуация на Ближнем Востоке, ситуация на украинском направлении, ситуация и в Азии. Конечно же, это вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта. С одной стороны, конечно, Россия прилагает огромное количество усилий для того, чтобы и самой вырваться в лидера по этому направлению. И не отстает в этом смысле слова. Есть, конечно, еще над чем работать, но, тем не менее, правильно президент отметил по поводу цифрового тоталитаризма вот этого самого. То есть,

0: Самое главное, это не вот, знаете, не впадать из крайности в крайность. Вот в этом вопросе это является крайне значимым моментом. Ну и, конечно, это вопрос, связанный и с мировой экономикой, что происходит сейчас из-за, между прочим, вот этих западных телодвижений. Ведь все у нас было в целом нормально и, в принципе, продолжалось ровно. До тех пор, пока отдельно взятые европейские страны решили сыграть в геополитические игры с Россией, думая, что... скажем так, Россия промолчит почему-то, когда они будут вмешиваться в зону наших национальных интересов геополитических. Я имею в виду, между прочим, не только Украину, коллеги. Я говорю о всем постсоветском пространстве. И все должны понимать, что да, 91-й год это год перелома, но это вовсе не значит, что России нет. Россия есть, она является правопреемницей Советского Союза, и территории бывшего СССР продолжают являться значит, зоны наших национальных исторических интересов. Они думают на Западе, что они могут нам угрожать на этих территориях, и при этом мы будем молчать. Нет, молчать не будем. И, в принципе, российский президент очень дипломатично, но в то же самое время откровенно дал понять всему миру через Валдайскую площадку, что ни с кем шутить мы не собираемся, и с нами шутить тоже не надо.
1: И при этом, кажется, важными слова, которые повторяет Владимир Путин Западу, и актуальность их мы вот в первом части нашей программы уже давали, прямую цитату «Давайте жить дружно», напоминает президент.
0: Да, абсолютно. Это призыв, по сути дела. Это к тому, что терпение России, оно тоже, знаете, довольно-таки ангельское, я бы сказал, без преувеличения на самом деле. Потому что как раз-таки наше поведение, поведение нашего политического руководства, оно очень взвешенное, оно мудрое, последовательное и прекрасно дающее себе отчет в том, что может произойти, если, не дай бог, большая война будет. Ведь вы совершенно точно, Валентина, отметили сейчас как раз в своей подводке, что, ссылаясь на немцев, которые следят за всей этой ситуацией, они понимают прекрасно, что в считанные минуты от их страны ничего не останется. России это нужно? Да нет, конечно, нам это не нужно. Мы хотим жить спокойно, мы хотим мирно сосуществовать, но когда под нашим боком, значит, из территории, которые превращают в полигон русофобии, ненависти ко всему, что касается России и русскому, я имею в виду сейчас Украину в данном случае, отменяют русский язык, запрещают православную церковь, каноническую, я хочу подчеркнуть, значит, поднимают руку на наши общие с этой территорией традиции и так далее, пытаются ее оторвать от нас, а что мы должны по этому мнению, происходившему со точки зрения Запада сделать? Стоять и молчать, что ли? Это же невозможно. Поэтому президент говорит, давайте жить дружно. А если вы же дружно жить не хотите, ну, значит, будет соответствующий ответ.
1: Да, и этот ответ уже чувствует Запад, да, в частности, предложение по прекращению ударов по чувствительной инфраструктуре. И также Владимир Путин об ответе на атаки российских мирных судов сказал: «Получи, фашист, гранату от советского солдата». И вот эти все афоризмы и цитаты Владимира Путина, они тоже, мне кажется, знаковыми. И вот эти удары, которые сейчас чувствует Запад, это как раз, наверное, возможность показать Западу о том, что обеспечение Украины им дорого обходится.
0: Ну, вот поэтому я и сказал, что вот имеющие уши да услышат. Они должны вчера были сидеть внимательно у экранов телевизоров и слушать каждое слово российского президента. Вот буквально каждое слово разобрать и понять, что сутки уже практически закончились. И что Россия не позволит, чтобы с нами разговаривали вот таким тоном. Вы понимаете, Валентина, вся ситуация заключается в том, что они с каждым днем наглеют все больше и больше. Какая-нибудь Литва, Польша, я имею в виду ее руководство, конечно же, позволяет себе говорить наш адрес в контексте уже Калининграда, что, в принципе, является наглостью и хамством. Это я просто, понимаете, себя сдерживаю, потому что в прямом эфире можно и другие слова употребить, но нельзя. Вот. И как бы в данном случае надо просто понимать, что западная цивилизация, она уже подходит к своему фактическому геополитическому вот этому завершению. Я абсолютно даю себе отчет о том, что говорю в этом контексте, потому что мы видим с вами, что каждое их поведение в отношении нас, это не от большой их силы, это от их бессилия. Потому что если бы они были бы сильными, они бы избрали бы другую модель поведения в отношениях с Россией. А то, что они действительно видят, что новый миропорядок – это уже не теория, это практика. То, что формируются и институционализируются такие структуры, как ШОС и БРИКС, что Россия в них принимает участие, занимает лидирующие позиции. Их это все дико раздражает. Они прекрасно понимают, что они сделать ничего не могут. Санкции против нас вводят, ничего не получилось. Пытались нам устроить неприятности в преддверии выборов, тоже ничего не смогли сделать, ничего не добились. Значит, пытаются через киевский нацистский режим нам устраивать постоянно проблемы в приграничье. Тоже ничего не получается. Наш народ стойко стоит в этом смысле слова и даже мысли другой быть не может. И, конечно же, исходя из этого контекста, Запад понимает прекрасно, что нужно переходить к плану Б. Это, вы знаете, примерно то же самое, что сейчас вытворяет Америка в отношении Ирана. 50 лет они, значит, терроризируют Иран санкциями. 50 лет они пытались там устроить неприятности, пытались устроить там цветную революцию, пытались там их заблокировать, изолировать и так далее. И в конце концов, когда поняли, что ни один из методов не срабатывает, они решили уже нахрапом пойти. Уже в конце концов решили военной силой, значит, добить этот вопрос. А сейчас и вовсе говорят о безумии, которое подразумевает применение чуть ли не ядерного оружия в контексте Ирана. Почему говорю здесь безумие? Да потому что 15 тысяч километров, как говорится, от Ирана от Америки. Иран-то ничем не угрожал, значит, в отличие от киевского режима и Европы в наш адрес. Вот, и в конце концов это говорит тоже о бессилии Америки перед Ираном. Вот и у Европы бессилие вот перед, значит, перед Россией. Сделать с нами ничего не могут, никак ничего не могут добиться, поэтому идут уже в наглую, говорят о том, что они там что-то в отношении Калининграда пытаются что-то сделать и так далее.
1: Поэтому, а как вам, конечно, новость, простите, да, вас, да, на полусловие прервала, как вам новость по поводу того, что Эстония собирается запретить транзит российского зерна? Это прям практически сенсация, с учетом того, что Россия и Беларусь никогда не использовали Эстонию для экспорта зерна и, наверное, даже и не планировали, но Эстония посмотрела наперед и запретила.
0: Знаете, вот такие страны, как Эстония, Латвия, Литва, та же самая Польша и так далее, попытка выдать свое желаемое за действительное и показать, что они действительно в этом мире и в геополитическом смысле слова что-то из себя представляют, это, конечно, смотрится жалко, я бы сказал. Потому что вы совершенно точно заметили, вообще-то мы не опирались никогда на Эстонию и так далее. При этом, что или там Латвию, или прочие другие страны в этом вопросе, да и во многих других вопросах, просто вот эти маленькие страны, которые волею судя каким-то образом оказались суверенными и независимыми, формально суверенными и независимыми, потому что никакой независимости там давно речи нет.
2: Действительно, никакой независимости там речи даже не идет. Спасибо большое. Политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валда» и специалист по Ближнему Востоку Фархад Ибрагимов был с нами на связи. Как раз подводили итоги. Итоги «Валдая», итоги выступления Владимира Путина на пленарной сессии форума. И, мне кажется, это действительно было программное заявление, важное, к которому в прямом смысле прислушивается весь мир. Вернемся буквально через минуту.
3: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
4: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
5: Просто невероятно! Вы зарядили всех нас!
6: Вы свели с ума всех нас. Браво!
7: Возьми мою любовь!
8: Инопланетная, внеорбитная, потрясающая.
9: Такой бархатный, такой богатый голос.
10: 100 баллов? Вау! Супер!
4: Новый сезон. Ну-ка все вместе. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
11: Каналы точного времени.
2: На календаре пятница, 2 октября, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Валентина Веретенникова и Павел Сурков этим утром вместе с вами. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравствуйте. Напомним наш номер. На протяжении всей программы он работает. Видим ваши сообщения. Очень будем стараться успевать в прямом эфире их читать. Но ваш отклик нам чрезвычайно важен. 8-925-222-9992. Сейчас посчитаем деньги. Кредиты. Именно на этот счет хотим сосредоточиться. Немного цифр с утра понедельника.
2: Так.
1: По итогам августа общий объем кредитов наших граждан превысил 40 триллионов рублей. Это данные Центрального банка. С начала года портфель увеличился на 2,2 триллиона рублей. И при этом около 13% необеспеченных суд относятся к проблемным. Хотим разобраться, как долго россияне смогут наращивать долг нагрузку при дорогих деньгах и приведет ли восстановление кредитования к росту просрочки, потому что мне кажется, что тенденция будет такова, что с каждым дальнейшим месяцем новые рекорды, то есть у нас есть привычка брать кредиты, а отдавать. Да?
2: Отдавать-то ты берешь чужие, отдаешь свои, закон вечный.
1: Безусловно. И, собственно, как выйти из этого замкнутого круга долгов, будем разбираться.
2: Да, давайте выясним это у нашего эксперта, заведующей научной лабораторией исследований денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ имени Плеханова, автор телеграм-канала «Ключевые ставки», Денис Домащенко с нами на связи. Денис, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: Да, здравствуйте.
1: Вас как эксперта цифры пугают? 40 триллионов рублей общий объем кредитов.
13: Нас пугают.
1: А банки, наверное, радуются. Ух, сколько к нам вернется. Должно вернуться.
12: Да нет, банки – это финансовые посредники, которые, в общем, принимают деньги и размещают деньги. И их главная задача, чтобы была определенная процентная маржа, соответственно, чтобы получать прибыль. И чтобы возвращались эти деньги. 40 триллионов – такая цифра, да, она как бы пугающая, но, с другой стороны, обратите внимание, что в этой цифре есть не только те потребительские кредиты, которые не обеспечены, но также ипотечные кредитования. А необеспеченные кредиты, там около 13 триллионов сейчас общая задолженность.
2: Mm-hmm. И о чем договориться с точки зрения состояния кредитного рынка, нашего поведения? Мы по-прежнему сидим на кредитной игле?
12: Ну, кто-то сидит, да, кто-то сидит, причем даже крепко сидит на кредитной игле, и обслуживание долга превышает там половину месячного дохода. И если это так, то Центральный банк своим регулированием ограничивает эту общую сумму, да, которую коммерческие банки могут выдавать по таким заемщикам. И таким образом заемщики, они ищут не только у банков деньги для того, чтобы рефинансировать свои накопленные кредиты, но и у других финансовых организаций, не только финансовых организаций.
1: Складывается впечатление, вот судя из этих цифр и из дальнейших публикаций наших коллег, по тем выводам, которые в этих публикациях сделаны, как будто бы наши граждане сейчас стали активнее брать кредиты. Действительно ли это так? И если так, то почему именно сейчас?
12: Ну, действительно, да, сам Банк России, он объясняет, именно вот конец августа, видите, данные в конец августа были последние, до сентября мы еще данные узнаем только через месяц, траты на отпуска и подготовка к учебному году, это вот такая классическая сезонность, из года в год август дает повышенный спрос на кредиты.
1: Ух, нас же еще ждет подготовка к Новому году, там, наверное, тоже будут какие-то рекорды.
12: Ну, дело в том, что в конце года обычно и дополнительные премии, бонусы выплачиваются, и вообще взлет такой по денежной массе, поэтому вот именно к Новому году кредитование, оно ослабевает, наоборот, депозитная база увеличивается, то есть банки деньги приходят, а вот как раз вот тот период, в котором мы сейчас находимся, он как раз характерен тем, что вот идет ускорение кредитования. Но я еще хотел бы сказать, что здесь и отложенный спрос. Ведь мы помним, что два года назад началось такое жесткое, или точнее ужесточение денежно-кредитной политики Банка России. Ставки, помните, и 21% годовых были. И тогда, вот именно год назад, к 2024 году, было достаточно существенное снижение кредитования, именно потребительского кредитования необеспеченного. А сейчас идет вот на этой низкой базе такой дополнительный всплеск. И ставки понижены уже вот за год с 18% до 14%. Это ключевая ставка была снижена. И в целом средняя ставка по потребительским кредитам, она снизилась. Я тоже сам недавно тестировал один из банков и кредитное предложение мониторил. В общем, если примерно год назад предложение было около 30% годовых по необеспеченным кредитам, то сейчас уже 23-25%. Ну, это, правда, первоклассные заемщики, что называется, без просрочек и так далее, с хорошим доходом. Вот. Так что это тоже имеет место быть и рефинансирует старый кредит в том числе, и поэтому на этом рынке идет такое оживление.
1: А вот еще вопрос по поводу того, что люди преимущественно кредитуют. Это крупные покупки, жилье, автомобили или закрывают повседневные расходы? Просто если говорить о жилье, складывается впечатление, что сейчас рынок немного провисает, потому что цены растут, все эти ставки тоже, и как бы люди с опаской относятся к тому, чтобы в долговую эту ямищу погружаться.
12: Здесь такое волнообразное движение, все очень зависит от льготной ипотеки, потому что немногим более половины всех ипотечных кредитов это льготная ипотека, в том числе семейная ипотека в основном. И перед тем, как были ужесточены условия по семейной ипотеке вот с текущего момента, да, как раз люди набирали, кому хотелось взять по более выгодным ставкам и по своим определенным нюансам, семейным нюансам, потому что там же условия поменялись отчасти. Поэтому, ну, только вот именно дальше будет провисание, да, о котором вы говорите, это то, что условия изменились, они ужесточились, и поэтому на первый план выйдет уже не ипотека, а те самые потребительские кредиты, их рефинансирование, накопленные задолженности, той самой 13 триллионов, о которой мы говорили.
1: А вот еще, если кредитование растет быстрее, чем доходы населения, не означает ли это, что люди компенсируют кредитами недостаток собственных средств?
12: Да, безусловно, это, соответственно, недостаток, и людям просто не хватает, они привыкли к определенной модели потребления, и когда есть возможность перекрыть недостаток средств, в том числе и взяв в долг, рассчитывая на то, что в будущем ситуация финансовая в каждом домохозяйстве, в конкретном домохозяйстве улучшится, соответственно, люди берут долг. Иногда это эмоциональные даже какие-то покупки. Потом через некоторое время люди смотрят, ведь долги нарастают как снежный ком, вот, а нужно срочно искать варианты их обслуживания. Поэтому здесь нужно быть, конечно, осторожным и не допускать на обслуживание долга, ну, там больше третьей заработной платы, третьей дохода, потому что тогда опять придется сокращать свою модель потребления. Это по некоторым бьет достаточно больно.
1: А можно ли по динамике потребительского кредитования понять, насколько россияне уверены в своих будущих доходах?
12: Безусловно. Если достаточно серьезный идет всплеск кредитования, то эта уверенность повышается. Но нужно здесь смотреть, при каких условиях идет этот всплеск, как идет набор кредитов, как идет набор кредитов в соответствующие сроки. Ведь сейчас нам же, как правило, не говорят, а на какой срок берутся эти кредиты. И сроки, как правило, зависят от этой самой ситуации. То есть люди с более серьезной уверенностью в своих доходах, они берут более краткосрочные кредиты. С меньшей уверенностью, соответственно, растягивают это на более длительный срок, чтобы ежемесячные платежи были поменьше.
1: А для Центрального банка где проходит граница? С одной стороны, нужно сделать кредиты доступнее, а с другой не допускать нового витка закредитованности.
12: Ну, Центральный банк просто смотрит по статистике, по просроченной задолженности, как нарастает количество кредитов больше 90 дней в первую очередь, да, которые уходят на просрочку. И если эта ситуация, вот, динамика более угрожающей становится, то здесь вводится лимиты для самих коммерческих банков, для того, чтобы им было невыгодно уже предоставлять соответствующие кредиты. Ну, то есть там идет нагрузка на капитал дополнительный, просто-напросто даже если бы коммерческий банк мог бы выдать дополнительный кредит, ему просто это было бы делать абсолютно невыгодно. И таким образом происходит регулирование. Но рынок инерционен, и не всегда клиенты реагируют соответствующим образом, да и сами банки. Да? То есть несколько месяцев должно пройти, чтобы эти новые ужесточающие нормы были введены в жизнь и дали результат.
1: Спасибо вам за разговор. Заведующий научной лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков университета имени Плеханова Денис Домащенко был с нами на связи.
2: Ну а наш эфир продолжается. У нас впереди историческая страничка. Напоминаем, наш номер нашего мессенджера 8-925-222-9992. Также наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе МАКС. Все последние новости и события на сайте вести.ру. Ну а сейчас перелистнем страницы истории. Оставайтесь с нами на Радио России.
4: Андрей Светенко, хранитель времени.
13: В этот день, в 1789 году, войска генерал-майора русской армии Дона Хосе де Рибаса взяли турецкую крепость Хаджибей на северном берегу Черного моря. Эпизод царствования великой Екатерины II. Итак, речь о взятии Одессы. Самобытность этого города в те времена даже не вызывала вопросов. На пустом ли месте выросла эта жемчужина у моря? Конечно, на пустом. Кто помнит турецкое поселение, названное в честь Бека Хаджи, отвоевавшего эту территорию у Великого княжества Литовского еще в 1362 году? Кстати, по другой, именно литовской версии, дальний для Литвы форпост на Черном море был основан в начале 14 века и назывался Кочубей. Получается, что тюркоязычная версия – это просто искаженное польско-литовское название. В 1765 году турки начали строить неподалеку от Хаджибея крепость Енидунья, в переводе означает «новый мир», очень показательное, обязывающее название. Но вскоре русским войскам удалось захватить эти места, правда, ненадолго. Показательно, что в 1789 году взять будущую Одессу русским войскам уже удалось, что называется, сходу, одним махом, благодаря внезапности и слаженности действий между казачьими полками и морской пехотой, которой, собственно, и командовал будущий легендарный персонаж истории Дерибас. По инициативе князя Григория Потемкина Одесса должна была стать центром коммерческой активности, перевалочным пунктом из Средиземноморья вглубь России. Новому городу были предоставлены беспрецедентные привилегии – освобождение на 10 лет от налогов, военных постоев, выдача казенной суды переселенцам, разрешение верующим всех конфессий, в том числе и сектантам, возводить в городе церкви. А руководить этим процессом поручено было все тому же Хосе или Иосифу в русской версии Дерибасу, испанскому дворянину на русской службе, который к тому времени уже был переименован из сухопутных генералов в адмиралы. С вами был Андрей Светенко.

0: Радио России.
1: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона» как без руля. 12+. 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрители ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергиенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+.
2: На правах рекламы.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 миллионов 700 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение? Катаракты, глаукома, плохое зрение. Как помочь себе и близким? Сегодня наши радиослушатели узнают секрет, который скрывался многие годы. Дослушайте программу до конца, чтобы узнать о нем подробнее. Обсудим эти вопросы с нашим постоянным гостем, специалистом в области новых технологий Ниной Александровной Солнцевой. Добрый день, Нина Александровна.
4: Здравствуйте. Действительно, эти страшные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку. И чтобы прочесть любимую газету, руки приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется «болезнь коротких рук». Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении, питании органов зрения, поэтому с годами за ними следует следить. Но никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
3: Нина Александровна, а на чем основан аппарат-глазник?
4: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие – прорыв. И на сегодняшний день лазер – это один из самых надежных способов лечения, который может применяться, казалось бы, при самых запущенных ситуациях. Именно такая технология применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза – низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которую приходилось ждать годами, и лишь в частных клиниках за большие деньги. А сейчас, с появлением аппарата «Глазник», лечение зрения стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для людей, которым сложно регулярно посещать специализированные учреждения, возможность домашнего применения может быть особенно удобна. Глазник, в буквальном смысле, может открыть людям новый мир. Полный ярких красок, ясные и четкие, без черных точек перед глазами и мутных пятен. А главное, есть шанс вернуться к нормальной жизни. А это уже никакими деньгами нельзя измерить. Все подробности об аппарате можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты ООО Prodex, УГРН 122 730 00 36 55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. В конце программы я расскажу про специальное предложение для слушателей вашей радиостанции. Поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
3: А при каких тяжелейших недугах глаз рекомендуется глазник?
4: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление герпес век, дистрофические заболевания, воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуют использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это аппарат для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот аппарат, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом. Падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
3: Ну, действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
4: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение. Создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить проблему – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат «Глазник» вообще может быть незаменим. Ведь глаза для них – слабое место. Действие аппарата направлено на борьбу с главной проблемой – диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Работа аппарата «Глазник» также направлена на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. Таким образом, его воздействие направлено на предотвращение дальнейшего ухудшения, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, что позволит диску зрительного нерва не пережиматься из-за давления. И может появиться шанс на восстановление функции нерва. Вы можете себе представить такое? Это же просто фантастика. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Отложите на минутку дела, позвоните по бесплатному номеру телефона 8 800 777 27 37 и задайте все интересующие вас вопросы. 8 800 777 27 37.
3: Нина Александровна, вот расскажите, в чем секрет аппарата «Глазник»?
4: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот «Глазник» обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики.
3: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777-2737. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях применяется гвоздик. И, конечно, наши слушатели ждут информацию про специальную льготную программу, о которой вы ранее говорили.
4: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Гвоздик может применяться при следующих заболеваниях. Глаукома – повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – помутнение хрусталика. Дистрофия – диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва. Конъюнктивит – воспаление слизистой глаза. Гнойное воспаление – герпес век. Дистрофические заболевания – воспаление роговицы глаза. Иридоциклит и хорио-ретинит – воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. 8 800 777 27 37. А теперь обещанная льготная программа для пенсионеров и специальное предложение для слушателей вашей радиостанции. Обратите внимание, только ограниченное число слушателей успеют воспользоваться. Во-первых, мы дарим персональные скидки пенсионерам до 70% на линейке продукции компании «Продекс». Во-вторых, для первых 100 слушателей, оформивших заказ на аппарат «Гвоздик», компания «Продекс» дарит особый подарок. Условия предоставления скидки и подарка уточняйте у оператора. И в-третьих, доставка по всей России абсолютно бесплатна. Подарите себе шанс вернуть здоровье глазам и смотрите на мир своими глазами. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут об аппарате «Гвоздик». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультации бесплатно.
3: Нина Александровна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. 8 800 777 27 37. И я хочу еще раз напомнить для наших радиослушателей-пенсионеров, на продукцию компании «Продекс» сейчас действуют скидки до 70%. Звоните 8 800 777 27 37. Кроме того, те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Гвоздик», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. При этом доставка абсолютно бесплатна. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Театр Радио России представляет.
5: Кто, Алексашка, захотел еще с нами прогуляться?
0: Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых.
5: Ну что, тронули?
6: Пойдемте.
0: Московские школьники Саша и Дима по дороге из школы останавливаются перед памятником гвардейцу Семеновского полка.
7: А, ну выходит, этот солдат тут, получается, с петровских времен.
0: Ребята вчитываются в табличку, обсуждая неизвестные для себя факты. Но в этот момент статуя оживает.
8: Дима! Подожди!
5: Вы что орешь?
0: Путешествие по Москве с Петром Первым. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны сообщила о нейтрализации за ночь 646 украинских БПЛА. Мишустин подписал постановление о поддержке бизнеса после атак БПЛА на Озон. Полицейский погиб при задержании организаторов нарколаборатории в Подмосковье. Далее подробности. Российские войска минувшей ночью нанесли удар по электроподстанции в Киевской области и производственно-промышленному комплексу в порту Измаил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Электроподстанция в селе Наливайковка Киевской области играла важную роль в распределении электроэнергии для объектов военно-промышленного комплекса в регионе. Крупный промышленный комплекс в порту «Измаил» был задействован в приеме, хранении и транспортировке грузов и топлива для ВСУ, что делает его стратегически важным для украинской обороны. Помимо наземных объектов вооруженные силы России, также атаковали сухогруз в Черном море. Судно транспортировало военные грузы и товары двойного назначения в порт Одессы, уточнили в Минобороны. Кроме того, в военном ведомстве отметили, что российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили 646 украинских беспилотников самолетного типа. По данным министерства, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской, Астраханской областями, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей. Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что русофобию и притеснение русских никому нельзя превращать в государственную идеологию и ставить целью стратегическое поражение России. Президент призвал страны жить дружно и совместно искать пути, как этого добиться.
2: Не надо русофобию, притеснение и убийство русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России. Так ведь все и звучало, правда? Никто же этого не забыл. Мы, во всяком случае, не забываем. Если мы хотим жить, а все хотят жить, то, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать.
1: Путин также заявил, что Россия наносила удары в Черном море по судам, перевозящим военное имущество, а Киев по танкерам с мирным грузом.
2: В Черном море там боевые действия, и мы наносили удары по военным судам, либо по тем кораблям, которые перевозили военное имущество. И почти, практически никогда не ошиблись, потому что если мы куда-то попадали, шли вторичные взрывы, это значит детонация, это значит там находился военный груз. Но киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозили наши мирные грузы, абсолютно мирный характер груз. Я уже говорил, они где-то, когда начали, вот в начале июня, публично объявили об этом, не постеснялись. Начали, они где-то в первые 10 дней выбили у нас там 40 кораблей, так? А потом за всю эту историю повредили свыше 100. Ну что же, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения. А давайте прекратите там. Ну, они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата. Теперь не нравится. То же самое с нашими НПЗ.
1: Путин отметил, что Россия имеет уникальные средства поражения. По его словам, ракетные войска стратегического назначения России являются очень современными. Такого уровня нет ни у одной ядерной державы в мире. Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотников на объекты Озон. Правительство России ввело отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановило проведение проверочных мероприятий в отношении продавцов на этой электронной площадке, сообщила пресс-служба Кабмина. Ранее аналогичные меры поддержки были введены для предпринимателей, пострадавших в результате атак на объекты группы компаний РВБ. Для пострадавших продавцов до конца текущего года также приостанавливаются выездные налоговые проверки и проверки правильности исчисления и своевременности уплаты страховых взносов. Упрощается и получение мер поддержки. Продавцу не нужно подавать отдельное заявление. Отсрочка предоставляется автоматически на основании реестров, которые платформа самостоятельно направит в ФНС. Полицейский погиб при задержании предполагаемых организаторов нарколаборатории в подмосковной деревне Паново. Злоумышленник нейтрализован, сообщили в ГУМВД. По данным главка, в полицию поступила информация о группе лиц, которые занимаются незаконным распространением наркотиков. Полицейские прибыли по установленному адресу. Подойдя к входной двери частного дома, правоохранители постучали и сообщили, что они сотрудники полиции. В это время мужчина приоткрыл входную дверь и сразу же выстрелил в полицейских, один из которых впоследствии скончался, сообщили в ведомстве. После убийства полицейского в Подмосковье возбуждено дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном хранении оружия, сообщает Следственный комитет. Пенсионер привел в действие взрывное устройство в своей квартире жилого дома в Крюково в Зеленограде, в результате чего погиб. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. На месте работают специалисты экстренных служб, в том числе саперы. В настоящее время квартира, где все произошло, проверяется на наличие других взрывных устройств. Людей из подъезда эвакуировали, причины и обстоятельства устанавливаются. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков, Диана Шнайдер, Мира Андреева и Людмила Самсонова пробились в третий круг теннисного турнира в Пекине. Во втором раунде Шнайдер в двух сетах победила представительницу Индонезии Джанис Тьен. Андреева взяла верх над китаянкой Юань Юэ в двух из трех партий, не позволив сопернице выиграть ни одного гейма. А Самсонова также в трех сетах обыграла Линду Фрухвиртову из Чехии. Российские прыгуны на батуте отказались от выступления на заключительном этапе Кубка мира, который в середине октября пройдет в Германии. По словам главного тренера сборной страны Алексея Рыжкова, решение обусловлено тем, что сроки проведения этих соревнований очень близки к чемпионату мира, главному старту сезона. Он пройдет в Китае с 4 по 8 ноября. ЦСКА победил Минское «Динамо» 4-1 в континентальной хоккейной лиге и закрепился на втором месте западной конференции. На третью строчку здесь вышла «Торпедо», взявшая верх над московским «Динамо» 3-1. В еще одной встрече дня «Северсталь» в серии буллитов уступила «Адмиралу» 3-4. Кирилл Пригода и Евгения Чекунова одержали победы на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Баку. Пригода стал лучшим на дистанции 100 метров брасом, а Чекунова быстрее всех преодолела 200-метровку также брасом, а бронзу здесь взяла Виталина Симонова. Егор Корнев стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем, установив рекорд России. Второе место у Марии Осетровой на 50-метровке на спине, а Дмитрий Савенко выиграл бронзу на дистанции 200 метров также на спине. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
4: Реклама.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Радио России.
2: Погода. В пятницу 2 октября в Вологде плюс 8, плюс 10, преимущественно без осадков. В Великом Новгороде без осадков плюс 15, плюс 17. В Кирове плюс 3, плюс 5, временами дождь. В Оренбурге плюс 9, плюс 11, временами дождь. В Пензе без осадков плюс 9, плюс 11. В Туле плюс 10, плюс 12, без осадков. В Краснодаре плюс 18, плюс 20, без осадков. В Нальчике плюс 10, плюс 12, сильный дождь. В Севастополе плюс 19, плюс 21, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 15, плюс 17, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 13. Сейчас в столице 6 градусов тепла.

0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Я снял здесь коттедж, чтобы быть поближе к женщине, которую люблю.
0: Игра. Радиоспектакль по пьесе Энтони Шефера «Сыщик».
2: Поскольку Маргарет в отъезде, мне кажется, самое время нам с вами, ну, потолковать.
0: Встреча мужа и любовника превращается в опасную игру, где на кону многое.
2: Вы шутите, наверное? Шучу я обычно изобретательнее.
0: Каждый делает свой ход, рассчитывая переиграть соперника. Но кто на самом деле управляет происходящим?
2: Фи-фи-фи, друг мой, фи. А я-то думал, что вы хорошо воспитаны. Переходить на личность — это вообще дурная манера.
1: Простите.
0: Игра. Радиоспектакль по пьесе Энтони Шефера «Сыщик». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. Знание, опыт, достижения. В программе Станислава Миловидова «20 мегабайт».
3: Вы отправитесь в мир необычных устройств, неожиданных открытий и странных изобретений. Окажетесь на переднем крае цифровой индустрии, когда высокие технологии начинают казаться магией.
0: «20 мегабайт». Слушайте по понедельникам в 18:35 по Москве и в 19:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша трибуна.
5: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наша — это Дмитрия Сухинина, Юра Геворкяна и, конечно же, ваша. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8-925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России». Там полно уникального контента, который дополняет нашу программу. А еще там можно нас не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. По традиции, машем ручками. Привет и всем, кто наш... слушает,
6: смотрит и видит. У нас сегодня шоколадная вечеринка.
5: Да, лучше не скажешь. Вот, поэтому пишите, не стесняйтесь. 8-925-222-9992. Мы сегодня обсудим и футбол, и потом снова футбол. Футбол
6: и литературу.
5: Да. Причем русскую, литературу в Бразилии.
6: Классическую.
5: Да.
6: Классика.
5: Классика. У нас любая литература русская, классическая, я считаю. Вот, ну а под конец программы поговорим, как во Всероссийском детском центре «Смена» в Краснодарском крае прошли президентские спортивные игры школьников, что мы все о взрослых, да о взрослых. Но пока, не откладывая дело в долгий ящик, давайте начнем с футбола.
0: Наша трибуна. Футбол.
6: Когда объединение отечественных тренеров в очередной раз заводит разговор о том, что российские специалисты мало работают и идет засилье иностранных, и нужно вводить налог, я сразу вспоминаю АвтоВАЗ.
5: Так, поясни, пожалуйста.
6: Ну, ты знаешь, когда
5: исторический контекст.
6: У АвтоВАЗа, когда спрашивают, а вы можете сделать машину лучше, они: можем, а зачем?
5: Действительно, то есть это Дима так пошутил про слова Заура Тедеева, бывшего главного тренера «Акрона», который предложил ввести налог на иностранных тренеров в российской премьер-лиге, мотивировав это тем, что если тренеры приезжают с именем какие-то, с успехами, с достижениями, то ладно. А если это никому неизвестный, допустим, Абаскаль, но он не говорил это имя, это от себя добавил, вот, то за него нужно заплатить налог. А команды во второй половине таблицы, с 9 по 16, вообще должны тренировать сплошь российские тренеры. Что будет, если команда, как вот «Динамо» Махачкала, которая в прошлом году боролась за выживание, а тут вот идет в первой половине таблицы, на 7-м месте, освобождается ли она от налога, Заур Тедаев, к сожалению, не пояснил. А в первой лиге, по его мнению, вообще должны сплошь работать российские тренеры, потому что у нас есть высшая школа Российского футбольного союза, которая выпускает много тренеров, непонятно, куда они деваются.
6: Как, куда? Работают?
5: Ну, в соответствии по мнению Заура Тедеева, наверное, недостаточно хорошо или недостаточно успешно их трудоустраивают?
6: Во-первых, вопрос...
5: Они трудоустраиваются сами?
6: Вопрос трудоустройства — это все-таки вопрос персональный, и каждый решает его самостоятельно. РФС может порекомендовать, если к ним обратятся, но никогда они не будут звонить в клуб и говорить: слушайте, у нас тут выпустился вот этот очень перспективный, давайте-ка, берите его к себе на работу. Ну, так не работает, Юр.
5: Да, ну еще добавим штрих к тому, что Заура Тедеева сменил иностранец в Акроне.
6: Наверное, поэтому и активно он заговорил. При этом, давай честно скажем, у Заура Тедеева дела в Акроне до его отставки были прям очень плохие.
5: Причем сам Заур сказал, что у него есть определенные достижения в российском футболе.
6: Ну, слушай, он Акрон-то выводил в премьер-лигу, так что вопросов нет. Безусловно, но мы прекрасно понимаем, что век тренерской в одной команде, он ограничен.
5: Если ты не Сергей Симак.
6: Или Олег Иванович.
5: Вот. Или Юрий Павлович. Вот. Ну, давайте обсудим эту тему вместе с нашими прекрасными гостями. Сегодня это Игорь Валерьевич Чугайнов, тренер футбольного клуба «Красногвардеец», и Шамиль Гаджиев, комментатор матчей ФНЛ. Шамиль, Игорь Валерьевич, доброе утро. Очень-очень рады вас слышать.
7: Доброе утро.
8: Доброе утро.
6: Ну, я не знаю, слышали ли мы...

0: У вас спрашивают, вы можете машину делать получше? Они можем, но зачем?
1: Ну, вы знаете, здесь, наверное, ну, на мой взгляд, немножко неправильный, совмещение вот тренера и машины. Ну, по машине я соглашусь, по тренеру, наверное, нет, потому что на самом деле количество рабочих мест, оно именно в тренерском цехе ограничено. И, на мой взгляд, здесь какие-то барьеры надо ставить.
0: А у меня просто вот всегда вопрос компетенции, потому что тренер это вопрос, это эксклюзивный вариант, да, это не массовое производство, как у АвтоВАЗе, да. Андрей Кончельский, это прям вот согласись, величина, имя в футболе, так, на карьере, да? Да. Куда он пошел? Он пошел тренировать Брянское Динамо. Брянское Динамо сейчас у себя лидер. Вот как раз к Шамилю. Шамиль, ну скажи, хорошие же люди себе, хорошие специалисты, они же найдут тебе дорогу, и начинать-то надо по-хорошему именно с низов и постепенно степ-бай-степ делать свою карьеру.
2: Ну, естественно. Другой вопрос, что не всегда снизу получается пройти наверх, и не всегда наверху эти низы видят. Но опять-таки защищать тренеров, да, то, о чем говорят, это прекрасная инициатива, но давайте все-таки вспоминайте о том, что мы живем в конкурентном мире, и вопросы должны возникать не только к тренерам, но и, например, к тому же условному обычному московскому «Динамо», почему он выбирает не кого-то из множества своих, так скажем, легенд, да, и людей, которые играли за «Динамо», выбирает, например, условного Шварца второй раз подряд. Ну, не подряд, а просто второй раз.
3: При этом, учитывая, да, как Шварц уезжал.
0: Ну, он уезжал, его провожали со слезами, если уж на то пошло.
3: Нет, мотивировка уезда.
2: Нет, уезжал-то он нормально, но в любом случае, почему именно так? Почему не кого-то своих, а почему именно выбирают немецкого специалиста? И здесь не спасет от этого налог или что-то еще, просто надо, может, где-то признать и понять, что мы, может, где-то уступаем.
0: А мне кажется,
2: и налогом это не исправить.
3: Ну хорошо, то есть. Вот давайте встречно. Вот можно шутить про то, что Заур Тудеев обиделся, что его сменил Серджан Благоевич в Акроне. Но Акрон на 13-м месте. Вот опережает Локомотив, про который вот Дима уверен, в отношении которого, что Локомотив воспрянет, зону стыков пройдет, и Акрон тогда свалится на 14-е место.
0: Ну, может быть, поменяли... Акрон тоже дальше воспрянет, пойдет дальше, и кто-то другой свалится.
3: Возможно, а возможно и нет. Но вот сменили нашего Тедеева на не нашего Благоевича, а результат не сильно поменялся. Вот
0: нет, тут результат поменялся. Слушай, Акрон тяжело начал, но сейчас эта команда обретает нормальное лицо. Межсезонье короткое, летнее, там за этот отрезок ты много чего не сделаешь.
3: Так, вот, Игорь Валерьевич, на ваш взгляд, вот как нужно оценивать смену наших на не наших? Хорошо, вот я считаю, что результат Акрона, ну, не поменялся. Дима говорит, что нужно дать время, и команда обретет свое лицо. Почему нельзя было дать время тогда Тедееву?
1: Вот, например, у меня такой же вопрос, кстати. И второй вопрос у меня возникает. А мы только тренера оцениваем. И здесь правильная мысль была, на мой взгляд, что вопросы к руководству надо задавать. Почему мы иногда, мы же этого не видим и не знаем, возможности, которые предоставлены иностранному тренеру и нашему. А это, ну, согласитесь, очень важный момент. Потому что когда у тренера ограничен, вы в бюджете, в выборе игроков, и от него требуют, давай-ка выигрывай все и вся, и тут приходит какой-то иностранец, а для него как раз все по максимуму, потому что прописано все в контракте. Но согласитесь, это тоже влияет на результат и оценку, ну, массовую такую работы тренера. Поэтому, согласитесь, здесь тоже надо все учитывать.
0: Я согласен, вот, Игорь Валерьевич.
1: И вот в момент, когда надо оценивать, когда у тренеров, например, абсолютно равные возможности, вот тогда мы посмотрим, кто из них сильнее. А что касается иностранцев, ну, на мой взгляд, мы все-таки еще не избавились от этого идолопоклонничества от иностранных тренеров. А я, например, считаю, что все, что у них есть, это было как раз... как бы принято от нашей советской школы, Советского Союза, ну, потому что сталкивался и с теми же голландцами, которые потом у них работали тоже на ведущих ролях федерации. Поверьте мне, что они мне показывали, это мне показывал мой детский тренер лет 20 только до них. Это тоже есть. Понимаете? А мы сейчас как бы очень, на мой взгляд, сильно уж прямо их превозносим, что они такое умеют, что у нас такого не было. Все взято у нас. Мышалов Саиль Алексеевич, Старцев Небесный, рассказывал, что все вот эти ведущие итальянские тренеры сидели под копирку
0: Лобановского записывали.
1: За Лобановским. Ну почему мы отказываемся от того, что мы имеем? У меня тоже вопрос.
0: У меня, знаешь, Юр, подожди, я вот сейчас к Шамилю хочу прокинуть мостик. Он сказал, что, возможно, в чем-то наши тренеры уступают. Мне, знаешь, в чем, кажется, уступают? В том, чтобы понимают психологию футболиста. Есть сейчас вот сериал...
3: То есть ты считаешь...

0: Считаю, что иностранцы понимают психологию российских футболистов лучше, чем российские тренеры. Послушай, что Станислав Чечетов
1: говорит про психологов, да, про привлечение психологов. Есть вот сейчас очень популярный сериал «Тед Лассо» выходит, очередной сезон. Там как раз рассказывается...
0: Ну, это сериал,
1: Дим. Я понимаю, но он на чем-то базируется.
0: Ты реально используешь сериал, вымышленный...
1: Ну, а почему нет? Просто как пример.
0: Аргумент к реальному футболу?
1: Там человек просто умеет создавать коллектив. Шварц пришел в «Динамо», он умеет создавать коллектив. Ты посмотри, как Мойзес... Причем достаточно корректно ругался в раздевалке с Челестини. ЦСКА не постеснялся это выложить, да? Но у Челестини завелся, да? Вот я просто... Вот тебе два иностранца, да? Но вот один умеет создавать раздевалку, другой не умеет. Вот, Шамиль, скажи, пожалуйста, у тебя нет ощущения, что наши тренеры очень сильно игнорируют вопрос психологии?
0: Может, нам Тед Лассо нужен в российском футболе?
1: Ну, а почему Шварц
2: нет,
1: тоже сам?
2: Тренер тренеру розни, опять-таки, мне кажется, что тот же, например, Эльдар Ахмедзянов, который много лет работал в КамАЗе, а теперь работает в Оренбурге, и все им восхищаются, все вдруг, оказывается, узнали, что у нас есть такой специалист, он как раз-таки умеет очень здорово создавать коллективы. Но, опять-таки, вопросы действительно... в том числе и в этом я согласен, что, да, порой там психология и так далее у нас не на первом месте, но это, мне кажется, не... вопрос применить на того, там, отечественный специалист или иностранный специалист. Просто у нас же очень часто бывает такое, что результат нужен вчера. А когда на тебя давят сверху о том, что уже надо было бы вчера быть, там, я не знаю, гораздо выше, чем ты находишься, на каком месте, ну, тебе, наверное, не до создания атмосферы. Здесь вопрос специалистам, они лучше в этом понимают, чем я как комментатор. Я смотрю на это со стороны. У меня есть такое ощущение, что да, у нас зачастую на тренеров, неважно, иностранных или отечественных, давят тем, что действительно результат нужен, нет времени строить команду и так далее. Вот в этом тоже проблема. Опять-таки здесь я повторю свою мысль. Да, вот идея с этим налогом там на иностранных специалистов, на мой взгляд, это абсолютно какая-то совсем за гранью фантастики. Давайте тогда на все иностранное налог вводите. Я тогда буду платить за телефон, по которому с вами разговариваю. А касаемо того, что, конечно, нужно разбираться в ситуациях, в обстоятельствах, здесь я согласен с тем, что да, наверное, иногда разные условия бывают.
0: Хорошо, Шамиль, вот тогда такой вопрос. Вот по вашим наблюдениям комментаторским, есть вот в первой лиге так тренеры, которым пора бы уже в РПЛ, но почему-то клубы нашей премьер-лиги их пока не рассмотрели.
2: Но есть даже во второй лиге подобные примеры. Вот сейчас, например, Дмитрий Кириченко вернулся в Ростов. Понятно, что, может быть, не от лучшей жизни, но, тем не менее, это человек, который очень здорово прошел вторую лигу с текстильщиком из Иваново. Есть подобные специалисты, на которых, я скажу так, хотелось бы на них посмотреть в обстоятельствах РПЛ. Справятся они или нет, я не знаю. Был тот же, например, Вадим Гаранин. И
1: Вадим Есеев, который ленинградец тренировал сейчас с Махачкалой.
2: Например, Вадим Евсеев, да. Так что бывают разные варианты. Опять-таки, все это очень индивидуально, все это зависит от специалиста, насколько он там в разных обстоятельствах готов, не готов. Был тот же, например, Спартак Гогниев, который круто работал с Аланией, потом пришел в Химки. По-моему, он 10 матчей не проработал, и все мы помним, да, чем это закончилось. Поэтому, опять-таки, здесь все очень индивидуально.
0: Игорь Валерьевич, а на ваш взгляд, почему, когда выбирают тренера команды РПЛ, они, ну, может быть, так брезгливо относятся к тренерам из...
1: С недоверием.
0: Да, к тренерам из ФНЛ?
3: Ну, потому что, наверное, боятся, во-первых, рисковать здесь, на мой взгляд. Ну, и так без обиды. Наверное, не так хорошо и детально знают футбол. А здесь, я считаю, что перестраховываются. Вроде как, вот я же, видите, как хотел лучше, вот того-то взял, не нашего какого-то, а вот того, ну, не получилось. А когда возьмет нашего, скажет, ну, куда ты смотрел, и претензий, возможно, тоже с вышестоящего руководства будет больше. Наверное, так.
1: Ладно, Игорь Валерьевич, сама идея налога, вы считаете, нужно вводить и по суммам по 10 миллионов за иностранного специалиста, и то, что команды из нижней части согласны, или все-таки как-то по-другому нужно фильтровать?
3: Вы знаете, я соглашусь с налогом, и потом вот телефоны, машины, наверное, это, ну, неправильный пример. Здесь мы говорим о людях. И налог при условии, если мы знать будем точно, куда эти деньги пойдут, ну, подумать надо. Я не экономист, и в это как бы лезть не хочу, потому что я не знаю этот предмет. Но посчитать, посмотреть, вот что мы хотим в конце концов получить.
1: Заградительную меру мы хотим получить.
0: Но без вреда футболу. Мы хотим не только заградительную
1: меру. Ты знаешь, мне кажется...
0: Дэйв говорил про то, что давайте к нам будут приезжать иностранные тренеры, но с достижениями, не абы кто.
3: С достижениями однозначно надо только тренеров брать, которые хотя бы, топ европейских клубов или там уровень там топ национальных сборных.
1: Ну, Карпин же говорил, что Фалькао к нам не поедет, и Адвокат сейчас тоже не поедет.
3: Ну, тогда и не
0: Адвокат
3: надо.
0: Адвокат хорошо сидит в Кюрасао, ему 79
3: поэтому
0: лет.
3: Поэтому я еще раз говорю, мечтать о чем-то, рассуждать, но на самом деле все-таки у нас сейчас достаточно большое количество тренеров. Пусть вот российский тренер в конкуренции себя проявляют. И это будет, на мой взгляд, более правильно, чем дополнять неизвестными людьми, которые, возможно, скорее всего, и просто не задержатся в стране, соберут свой денежный урожай и уедут к себе домой.
0: Так, хорошо. Может, у Шамиля есть критерии, по которым можно определить... Потому
1: что критерии самые сложные.
0: Освобождать человека от налога, клуба и тренера, или не освобождать?
2: Нет, естественно, нет таких критериев. Послушайте, если... Уж мы беремся вводить эту, на мой взгляд, дикую абсолютно инициативу, то ее надо вводить на всех. И неважно, кто к тебе приедет, Жозе Мауриньо или Жан Благоевич. Это абсолютно одинаковые, на мой взгляд, в этом случае тренеры. Да, они оба иностранцы. То есть у нас же ключевой фактор при рассмотрении этого вопроса – это паспорт человека. У него паспорт не российский, значит, на него вводится налог.
1: Да, АвтоВАЗ же предлагал вводить налог на всех, да?
3: В Англии, когда футболистов брали, я знаю, что у них должен быть, например, 75%, чтобы играть в английской премьер-лиге, 75% за национальный сборный матч. А они что делали тогда, вопрос?
0: Да, если это не...
3: Не ставили этот заградительный барьер, чтобы не пойми, никто не ехал. Тоже люди, тоже футбол.
0: Да, но там, если не Евросоюз, там, по-моему, такое ограничение, что ты из Латинской Америки,
3: условно... Евросоюз будем считать одной страной, а они почему это делают, а мы не можем.
0: Ну, тогда получается, что мы условного Виктора Гончаренко не должны считать легионерами.
2: Делали, они отменили это, они убрали эту всю инициативу, сейчас у них...
3: Но, однако, на каком-то этапе они это сделали.
0: Да, у нас... Дискуссия зашла на новый виток, а время тем временем подошло к концу. Добавлю только, что Саржан Благоевич чемпионом Казахстана становился.
1: Я думаю, освобожден от налога.
0: Освобожден. К тому же практически братский нам народ. Игорь Валерьевич, Шамиль, спасибо огромное, нашли время для нашей программы. Всегда удовольствие с вами беседовать. Напомним, что гостями нашей трибуны были Игорь Валерьевич Чугайнов, тренер футбольного клуба «Красногвардеец», и комментатор матчей ФНЛ Шамиль Гаджиев. Спасибо им большое. Через минуту встретимся снова. Оставайтесь с нами.
4: Наша трибуна. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
5: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
4: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
4: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна.
0: Возвращаемся на нашу трибуну. Наши это Дмитрий Схинин и Юрий Варкян, и, конечно же, ваши. Не забывайте писать нам по номеру 8-925-222-9992 и другие соцсети Радио России. До паузы обсуждали, нужен ли налог на иностранных тренеров в российском футболе. Мнения разделились. Вот тренер футбольного клуба «Красногвардеец» Игорь Чугайнов говорил, что такая заградительная мера нужна. А Шамиль Гаджиев, комментатор матча ФНЛ, говорил, что... Да, она очень экстремальная, может, дальше потом. Что будет дальше? Налоги на все иностранное.
1: Я, кстати, Шамиля поддерживаю.
0: Да?
1: Абсурдная идея, на самом деле. Ну, зачем это?
0: Ну, пусть дальше Жан Благоевич тренирует Акрон.
1: Ну, слушай, что вы к Акрону прицепились? До этого был Заур Тедеев. Там же нет вот постоянно того, что как в «Спартаке» только иностранец. Давайте со «Спартака» начнем. Чего вы к Акрону прицепились?
0: У вас в «Динамо» тоже ненадолго Ролан Гусев задержался между иностранцами-то.
1: Ну, ничего. У нас, по крайней мере, что-то было.
0: Да, что-то было. Да, у, нас было. Тоже, у нас тоже было.
1: Что-то. У вас даже не что-то, так, чуть-чуть.
0: Было. Примерно столько, сколько и у вас в конце прошлого сезона. Ладно. Ладно, все эти клубные разборки оставим на другой раз. У нас как раз тема про то, как футбол объединяет людей по всему миру, а не разобщает. Давайте поговорим об этом.
4: Наша трибуна. Наш спорт.
1: Слушай, ну, во-первых, это один из лучших игроков, он признавался, получал...
0: Сейчас вы догадаетесь, о ком мы говорим.
1: Латиноамериканский. 32-летний полузащитник Атлетико Минейро Густаво Скарпа.
0: Ну, точно, Густаво Скарпа. Мы ведь знаем его.
1: Мы его не знаем.
0: У человека матч
1: за сборную Бразилии. В Бразилии его очень хорошо знают.
0: Да, в Бразилии
1: он популярен. Это настоящий инфлюенсер, у него там куча подписчиков. И он достаточно давно делал обзоры на книги прочитанные. Он читает, он много читает. Сначала у него были коротенькие обзоры. Ну, так себе заходили. А потом он решил записывать подробнее и делиться своими впечатлениями. И тут в конечном итоге взяло и выстрелило. Ты знаешь, вот взял и сделал обзор на смерть Ивана Ильича, Льва Николаевича Толстого. И продажи этой книги на Amazon, по-моему, да, взлетели на первую строчку.
0: В Бразилии.
1: В Бразилии.
0: Вот так. И вообще Густаво Скарпа оказывается знаменитый, известный книгачей. У него среди любимых книг есть «Преступление и наказание» Достоевского. И что-то еще у него есть Достоевского. А, еще «Братья Карамазовы» Достоевского. Вот так. Вот у многих ли из вас среди любимых книг есть «Братья Карамазовы»?
1: А ну ладно, хотя бы из прочитанных, не обязательно из любимых.
0: Справедливые вопросы, Дима, ставишь. Жесткие и требующие честных ответов. Вот. А у Густаво Скарпы есть, и мы решили про тему эту поговорить с человеком, который не только разбирается в спорте, но еще и в литературе. И особенно
1: там точно в списке прочитанных.
0: В русской литературе в Южной Америке. Это Екатерина Маловичко, спортивный обозреватель ВГТРК. Катя, привет, доброе утро.
1: Доброе утро, Катя.
9: Привет, доброе утро, привет.
1: Ну как тебе вообще такой заход? Вообще ты можешь себе представить футболиста, который бы вот так вот обзоры делал, публиковал бы в социальных сетях?
0: Ну, в России?
9: Да, могу. В России нет. В России не могу. Тут как раз вспомнили, если помните, год назад Михаил Дегтярев говорил, что надо опубликовать список книг, чтобы футболисты читали, да? Но что-то так этого списка книг и не появилось, чтобы они транслировали.
1: Внеклассное чтение для футболистов.
9: Да. Вот, да. Я только знаю, помню высказывание Владимира Быстрова, что он книги не читает, от них глаза болят. Это я помню.
1: Ну, поэтому он сейчас уже и не эксперт на Матч ТВ. Видимо, словарного запаса не хватило.
9: Ну вот Федор Смолов, говорят, читает.
0: Абсолютно, Федор Смолов.
9: Говорят, для фото, да, Смолов читает.
1: Ну, причем не только на русском языке.
0: Yeah, right, вот. Точно. Оттуда он и берет свои словечки.
9: А что касается Бразилии, давайте вспомним, что одним из самых, есть, наверное, самый образованный вообще известный футболист в мире, это Сократес, которого прозвали доктор футбола. Он пока играл, закончил медицинский факультет и исполнил свою мечту, стал детским врачом. Вот, поэтому в Бразилии это как раз дело неудивительное. Мне удивительно, что в Бразилии вообще любят действительно Толстого и Достоевского. Для бразильцев, которым, как мы себе их представляем, да, такие веселые ребята, у которых всегда солнце, вот у них действительно очень популярен Достоевский. Стал еще где-то года два назад, там был такой феномен ТикТок, бразильский блогер Марсело Ногейра разрекламировал роман «Белые ночи», и он стал бестселлером. Весной у них открыли библиотеку, бесплатную онлайн-библиотеку, где стали выкладывать переводы русской классики. У них есть очень известное издание «Колесо Лесич», которое выкладывает вот переводы восточноевропейской литературы и русской классики. И там уже к июню, вот с апреля, да, к июню Достоевский возглавил в списке самых популярных авторов, уступил только одной бразильской писательнице, а так и «Белые ночи», и «Преступление и наказание», и действительно «Братья Карамазовы», и «Толстой». Толстой там очень популярен. Ну, те, кто там бывает, говорят, что там и Шаламова читают, и Гоголя можно найти, ничего и Левина, даже Радищева на португальском языке. Поэтому, да, удивительно, что выстрелил футболист, но наконец-то футболисты стали действительно транслировать смыслы. Стал сам удивился, на самом деле, сказал, что он, да, он записывал какие-то короткие видео, но тут он решил раз в жизни сделать видео подлиннее, и действительно оно выстрелило. Я посмотрела на его канале, там никакое другое видео настолько не популярно, хотя он рассказывал и про «Повелитель мух», и там что-то еще он рассказывал, Шекспира вот его только не впечатлило, я так поняла. А так у него вкус, конечно, и Кафка, и Гюго. Еще он рассказывает довольно забавно, он рассказывает, ну вот как такой обычный человек, знаете, как Ералаши, ну он типа вошел, типа там вот он помирает, вот, и его никто не любит. Ну такой простой человек, мне кажется, он именно поэтому вот так зашло людям, и все пошли, при том, что это, конечно, видео полное спойлеров, он за 10 минут все пересказывает, тут же, значит, выдает мораль, как он понял это все, но, тем не менее, у многих действительно возникает желание пойти почитать, что ж там
1: такое-то. Катя, русская литература, она тем и хороша, что даже если заспойлерит, ты прочитаешь, но у тебя будет другой смысл.
9: Да, кстати. Тоже, да, потому что люди идут почитать, да, и подумать, ну, посмотреть, действительно ли это та, вот так, хочу почитать, сам понять, в чем там дело. Мне же самой даже, честно говоря, интересно стало. Вот, поэтому, нет, в Бразилии вообще русскую литературу любят, там собирались делать, я помню, 2 года
1: Слушай, назад. Слушай, а я, кстати, Катя, я не удивлен, что русскую литературу любят, потому что, как на фавела опускается ночь, опасно становится выходить на улицу, и руки тянутся к книжке.
0: Да, и перед выходом на улицу ты думаешь, тварь я дрожащая или право имею, выходить или остаться дома, да?
9: Ну, в этом смысле, да. Там, ну, знаете, вообще, ребята в Бразилии, они, вот сколько я общалась, у меня такое впечатление, что в России и Бразилии это какие-то близнецы-братья. Там похожая природа, особенно в средней полосе, да, похоже вот это ощущение какой-то огромной страны, и по характеру мы очень похожи. Вот просто поэтому меня совершенно не удивляет, что там так популярна русская литература, на самом деле, потому что, ну, это вот очень близкие нам по духу люди.
1: Да, при этом они улыбаются, а мы нет, Кать, ты понимаешь, в чем большая разница?
9: Это да.
0: Ну, удивительно, что ТикТок, бразильский футболист, русская литература, и все это как-то так соединилось.
1: Да, эксклюзивный клубок. А ты можешь себе представить Криштиану Роналду, который бы записывал обзоры?
9: А вот, кстати, Криштиану Роналду у нас, ну, можно сказать, что он, ну, оказывает влияние на людей своим образом жизни, да, потому что это человек абсолютно увлеченный спортом, тем, чтобы быть совершенным, то есть он ведет абсолютно правильно, там, у него распорядок дня, да, он показывает пример заботы о себе. Себе, в отличие от многих. Вот, в Бразилии есть и такой футболист, как Неймар, который подает, в общем-то, плохой пример. А вот своим музыкальным вкусом и вообще...
1: Да, он гангстер-рэп слушает, да?
9: Да, да, и очень многие просто бесятся, ну, глядя, какую музыку он успевает. Вот, другие были шлягеры, которые, в общем, слушать невозможно, но именно благодаря Неймару они почему-то стали популярны. Поэтому все полярно. Есть и Неймар, есть и Густаво Скарпа.
0: Ну, мало ли, может, кто-нибудь из бразильских футболистов скоро откроет для себя русский шансон. Чем он
1: Давай вот это мы не будем экспортировать.
0: Чем хуже гангстер-рэпа будут у нас слушать Достоевского под Михаила Круга. В принципе, если очень захотеть, можно найти между ними что-то общее.
9: Вообще не удивлюсь, кстати. Вообще не удивлюсь. И шансон зайдет, потому что и шансон бразильский очень похож на наш. Там, ну, там дубли нашей эстрады. Там вот есть «Человек синий магал», это вот помесь Валерия Леонтьева, Филипп Киркоров, простите.
1: Я боялся этого,
0: что Филипп Киркоров для бразильских футболистов.
1: Всплыл в Бразилии.
0: И, Кать, спасибо большое. У нас, к сожалению, время подходит к концу.
1: Спасибо,
0: это было огненно. Я думаю, запомнится нашим слушателям эта необычная тема надолго, в том числе благодаря нашей коллеге, спортивному обозревателю ВГТРК Екатерине Маловичко, а мы двигаемся дальше.
4: Наша трибуна. Наш спорт.
1: Во Всероссийском детском центре «Смена», это Краснодарский край, завершился финал всероссийских спортивных игр школьников, президентские спортивные игры 25-26. И у нас в гостях Оксана Анатольевна Лекченко, заместитель директора Всероссийского детского центра «Смена». Вот мы как раз с ней и поговорим о том, как это было, потому что приехали команды из 77 регионов. Оксана Анатольевна, доброе утро.
0: Доброе утро, очень рада вас слышать.
10: Доброе утро.
0: Как все прошло?
10: Да, действительно... С 9 по 29 сентября у нас во Всероссийском детском центре «Смена» прошел финал всероссийских спортивных игр школьников, президентские спортивные игры. Как вы уже подметили, за грант на развитие школьной инфраструктуры и Кубок президента России боролись команды из 77 регионов, победители муниципальных и региональных этапов игр. Победителем общекомандного зачета в этом году у нас стала сборная Чувашской Республики. В тройку также вошли ребята из Красноярского края и Карелия, Республики Карелия соответственно. В программу соревнований входило 8 видов спорта. Среди них было 5 обязательных и дополнительные. К обязательным были отнесены это легкая атлетика, футбол для юношей, баскетбол, волейбол и настольный теннис для девушек. В дополнительные виды вошли самбо, шахматы и спортивное ориентирование. Российские спортивные игры школьников, они ежегодно становятся главным событием для юных спортсменов страны. Это символ силы духа, внимания государства к вопросу здорового образа жизни детей. И эти дни всегда наполнены яркими эмоциями и, конечно же, спортивными победами. Как мы знаем, следующий год по инициативе министра просвещения России Сергея Кравцова объявлен годом физической культуры, спорта и здорового образа жизни школьников. Поэтому, я уверена, нас ждет еще больше спортивных праздников.
1: Александра Анатольевна, можно уточнить? Вот такой вопрос. Все-таки это позиционируется как игры школьников. Но мы же знаем, что в школе учатся еще и спортсмены, которые занимаются в спортивных секциях. Вот насколько там фильтр между подготовленным спортиком и обычным школьником был на этих соревнованиях?
10: Значит, смотрите, команды выбираются регионально, определяются судейской командой, и утверждаются списки. К нам приезжают уже сформированные команды. Конечно же, главный судья еще раз проверяет этих детей на соответствие требованиям. Требования все прописываются в положении, которое находится на нашем сайте в открытом доступе. И каждый ребенок, не обязательно спортсмен профессиональный, либо не занимающий никаким видом спорта, может приехать в Всероссийский детский центр, пройдя отбор в своем регионе, в своей школе.
0: Так, а многие школы вообще знают о том, что существует такая программа, участвуют в ней?
1: И даже можно грант получить.
0: Да.
10: Да, конечно. Президентские спортивные игры, это, я еще раз повторюсь, главное событие, наверное, для юных спортсменов. И Министерство просвещения, и в частности Всероссийским детским центром смена уведомляются абсолютно все регионы нашей страны, и ребята из всех регионов, и муниципалитеты, соответственно, могут принять участие, получив такую информацию.
0: Ну что ж, будем надеяться, таких событий будет для наших школьников еще больше, потому что, тем более, как Оксана Анатольевна отметила, следующий год, я думаю, нам преподнесет еще больше спорта в школе. Оксана Анатольевна, спасибо большое, что нашли время для нашей программы. Напомним, что гостьей нашей трибуны была Оксана Легченко, заместитель директора Всероссийского детского центра «Смена», где завершились всероссийские президентские спортивные игры школьников. Поздравляем команды, которые победили.
1: Команду Чуваши, которая заработала еще и грант.
0: Да, на развитие своей школы. Будем надеяться, что таких мероприятий будет больше. Прощаемся с вами до следующей недели. Будьте здоровы.
1: До свидания.
4: Наша трибуна.
11: 10 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам классики. Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского и четвертый концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена прозвучат в исполнении Российского национального оркестра. За пультом дирижер Мариинского театра Гурген Петросян, солист, победитель престижных международных конкурсов, пианист Илья Папаян. 6+.
12: Ты пришел спасти нас.
13: Что, надо?
12: Надо как-то вдохновить мир людей снова сказками зачитываться.
13: Есть у меня одна идейка.
14: Как Иван в сказку попал? Уже в кино. 6+.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
15: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Согласитесь, нет ничего обиднее, когда теряешь зрение. Когда любимый мир вдруг начинает тонуть в тумане, буквы расплываются, а в телевизоре вместо картинки остается сплошная размытая мазня. Перед глазами мушки, туман, вспышки, очки становятся обязательным аксессуаром, а от врачей слышишь, что может потребоваться операция. Но правда ли, что плохое зрение – это приговор? Разбираемся вместе со специалистом по восстановлению зрения Инной Андреевной Златогоровой. Инна Андреевна, здравствуйте.
16: Здравствуйте. Сразу скажу, нет, плохое зрение – это не всегда приговор. Часто человек теряет зрение не потому, что глаза навсегда утратили какие-то функции, а потому что сосуды глаз годами не получают нормального питания.
15: То есть проблема в сосудах органов зрения?
16: Именно. С возрастом сосуды страдают во всем организме. Из-за потери эластичности и сужения просвета скачет давление, развиваются гипертония, головные боли и сердечные заболевания. Но точно так же и зачастую намного раньше страдают сосуды глаз. Понимаете, глаза – это живой орган, требующий колоссального ресурса. Им постоянно нужны кислород, полноценное питание, нормальный отток жидкости, работающая сетчатка, здоровый хрусталик и сильные глазные мышцы. А абсолютно все это напрямую зависит от состояния сосудов. Если сосуды глаз забиты холестериновыми бляшками, сужены или спазмированы, если густая кровь едва протискивается по тончайшим капиллярам, ткани начинают испытывать жесточайшее кислородное голодание. Развивается атеросклероз сосудов глаз, который подтачивает зрение изнутри, приводя к быстрой утомляемости, снижению остроты зрения и более серьезным офтальмологическим патологиям.
15: Глаза голодают.
16: Да, именно так. Представьте небольшую речную протоку или лесной ручей, который заилился, зарос тиной и сузился до тонкого ручейка. Вот примерно так ведут себя сосуды глаз при атеросклерозе. Они теряют эластичность, плохо пропускают кровь, не доносят кислород до сетчатки и хрусталика.
15: И это может вызывать глазные болезни?
16: Ну, конечно. Атеросклероз сосудов глаз – это причина катаракты, возрастной дальнозоркости, прогрессирующей близорукости, дистрофии сетчатки, сосудистой ретинопатии, нарушения питания зрительного нерва, хронической усталости глаз.
15: Инна Андреевна, подскажите, пожалуйста, нашим слушателям, какие симптомы должны насторожить?
16: Вот как раз то, о чем вы говорили в начале. Туман перед глазами, мушки, точки, вспышки, снижение четкости, ощущение, что смотришь через грязное стекло. Трудно читать мелкий шрифт, газеты, книги, сообщения в телефоне. Без очков уже никуда не выйти. Вечером зрение резко падает, глаза быстро устают, слезятся, болят, появляется давление. Резь, желание щуриться. Если вы устали жить с этими ощущениями, воспользуйтесь медицинским аппаратом «Нейроденс». Позвоните на горячую линию 8 800 100 ровно 2412 и получите консультацию по этому прибору. Повторяю, 8 800 100 ровно 2412.
15: Ну, то есть человек с плохим зрением вроде бы живет как обычно, но мир постепенно становится размытым.
16: Да, и самое страшное, он привыкает. Сначала надевает очки посильнее, потом берет лупу, потом просит внука прочитать сообщение в телефоне, потом перестает вязать, читать, смотреть любимые передачи. Постепенно накатывается страх, а вдруг я совсем перестану видеть. И этот страх обычно не беспочвенен, ведь перспектива полной потери зрения не просто неудобство, а кардинальное разрушение привычной жизни. Человек оказывается заперт в кромешной тьме, где каждое движение становится испытанием. Вместо прогулок по парку – неуверенные шаги с палочкой. Вместо самостоятельности – полная зависимость от близких, когда даже налить чашку чая или выйти в магазин превращается в непреодолимую проблему. Мир сужается до размеров четырех стен, и привычный комфорт навсегда исчезает.
15: Ну а что можно сделать для улучшения зрения?
16: Именно для этого может использоваться динамическая нейростимуляция, применяемая в медицинском приборе «Нейроденс». Его действие направлено на очищение сосудов органов зрения, на устранение атеросклероза сосудов глаз.
15: А вот тут подробнее, что это за прибор, как он выглядит?
16: Нейроденс – современный, компактный, технологичный медицинский прибор для домашнего применения. По форме он похож на легкую маску для глаз. Человек надевает его, удобно садится в кресло или ложится на диван, Нажимает кнопку, и лечение начинается.
15: То есть человек просто лежит?
16: Сидит или лежит, ну как удобно. Подвижные датчики мягко воздействуют и передают импульсы, действие которых направлено на очищение сосудов и активизацию нервных окончаний, лимфотока. Глаза могут начать расслабляться, что может позволить уйти спазму и помочь налаживанию кровотока. Ткани получат кислород и питание.
15: Как будто глаза подключили к нормальному питанию.
16: Очень точно. Если раньше глаза жили на голодном пайке, то динамическая нейростимуляция может помочь наладить доставку питания. И тогда появится шанс на то, что зрение станет более четким, сетчатка получит необходимую поддержку, хрусталик очистится, а глазные мышцы больше не будут спазмироваться. Подробно про нейроденс можете узнать по телефону 8 800 100 ровно 2412. Повторяю, 8 800 100 ровно 2412.
15: Инна, скажите, при каких заболеваниях применяют такую нейростимуляцию?
16: Применяемая в нейроденсе динамическая нейростимуляция направлена на устранение катаракты, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости, близорукости, сосудистой ретинопатии, нарушения питания зрительного нерва, хронического переутомления глаз, тумана, снижения четкости, содействует избавлению от мушек. Это не про одну болезнь, а про сосудистую основу многих проблем зрения. Нейроденс необходим очень многим. Ну, представьте, например, женщину 60 лет. Туман перед глазами, буквы сливаются, она бросила вышивку, потому что не может вдеть нитку в иголку. Вечером боится выйти из дома, то бордюр не заметит, то ступеньку пропустит. Не может прочитать квитанцию, набрать номер телефона, увидеть лицо внука. Когда человек теряет зрение, он теряет свободу. А с нейроденсом у вас есть шанс простимулировать сосуды глаз, улучшить питание тканей. И тогда, возможно, вы почувствуете, что зрение стало более четким, туман рассеялся, контуры стали более ясными, а глаза отдохнувшими. Вы можете получить шанс снова читать даже мелкий шрифт без очков, смотреть любимые телепередачи, до малейшей детали видеть родные лица, вернуться к любимому делу и к полноценной жизни в целом.
15: И, кстати, хорошая новость. Открыто специальное предложение «Время для ясного зрения». По условиям этого предложения в течение часа медицинский прибор «Нейроденс» можно получить по минимальной цене от официального представителя со скидкой в размере 35%. Телефон 8 800 100 ровно 2412. Повторяю, 8 800 100 ровно 2412.
16: И важно не откладывать. Чем дольше глаза находятся в режиме сосудистого голодания, тем сложнее восстановление. Ухудшение зрения нельзя игнорировать, ведь это прямая дорога к слепоте.
15: Ну, а если человеку сказали возраст, смиритесь уже?
16: Это заблуждение. Возраст не диагноз. Да, ткани меняются, сосуды изнашиваются, но динамическая нейростимуляция – это ваш шанс включить восстановительные процессы, которые с возрастом ослабевают.
15: Инна Андреевна, вы говорили, что это прибор для домашнего применения, а вот насколько им просто пользоваться?
16: Да, нейроденс предназначен для восстановления зрения в домашних условиях. Все в нем интуитивно понятно. Разберется любой. Надели на глаза, нажали кнопку, спокойно сидите или лежите. Достаточно 15-20 минут в день. Курс 14 дней. Это очень удобно. Не нужно никуда ездить и стоять в очередях.
15: И напомню, специальное предложение «Время для ясного зрения» действует только один час после эфира. Звоните 8 800 100 ровно 2412. Еще раз медленно повторю. 8 800 100 ровно 2412.
16: Не ждите, пока зрение упадет настолько, что вы перестанете читать и узнавать лица. Чем раньше начать восстановление сосудистого питания, тем лучше. Можно позвонить, уточнить все интересующие вопросы по медицинскому прибору нейроденс и начать домашнее восстановление. Нейроденс создан для тех, кому нужна простая, понятная и регулярная помощь глазам. Зрение – это связь с миром. Пока вы видите, вы свободны. Можете читать, готовить, ходить в магазин, смотреть на детей и внуков, заниматься любимым делом. Только представьте, каждое утро начинается не с мучительного поиска очков и привычного тумана перед глазами, а с яркого, кристально четкого рассвета за окном, где каждый листочек и улыбка близких видны в мельчайших деталях. С хорошим зрением возвращается абсолютная свобода и уверенность. Вы легко читаете любимые книги, книги без лупы. Свободно ориентируетесь на улице, уверенно смотрите в будущее и наслаждаетесь каждым моментом жизни во всей ее полноте, забывая о напряжении и страхе перед темнотой. Подарите себе шанс на радость ясного зрения уже сегодня. Сделайте шаг к полноценной, наполненной красками жизни, ведь ваши глаза заслуживают лучшей заботы.
15: Инна Андреевна, а кому особенно стоит обратить внимание на нейроденс?
16: В первую очередь тем, у кого туман, мушки, вспышки, снижение четкости, усталость при чтении, ухудшение зрения вечером, катаракта, возрастная дальнозоркость, близорукость, дистрофические изменения сетчатки, сосудистая ретинопатия, напряжение в глазах и потребность в очках. Обращаюсь ко всем слушателям. Не верьте, если вам говорят, что плохое зрение – это навсегда. Нейроденс может подарить вам возможность четко видеть без очков и операции.
15: Обращая внимание, в течение часа действует специальное предложение «Время для ясного зрения». По этому предложению медицинский прибор Нейроденс можно получить по минимальной цене от официального представителя со скидкой в размере 35%. Звоните 8 800 100 ровно 2412. Еще раз. 8 800 100 ровно 2412. Не ждите, пока туман перед глазами станет вашей постоянной реальностью. Звоните прямо сейчас, пока приборы доступны на максимально выгодных условиях. Берегите себя. Желаем всем крепкого здоровья. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Фитотрейд» ИНН 771-499-68-94. ОГРН 117-774-663. 47-24, 115-184, город Москва, Руновский переулок, дом 10, строение 1, этаж 2, помещение 34.
4: Радио России.
11: 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.
4: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
17: Просто невероятно! Вы зарядили всех нас!
18: Вы свели с ума всех нас. Браво!
19: Возьми мою любовь!
20: Инопланетная, внеорбитная, потрясающая.
21: Такой бархатный, такой богатый голос.
22: 100 баллов? Вау! Супер!
4: Новый сезон. Ну-ка все вместе. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
23: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
24: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
25: Будешь раса Маша.
26: Какой я ему паук, я же герой.
27: Но вы будете как черная вдова.
28: Кто?
14: Как Иван в сказку попал. Уже в кино. 6+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске: в Киеве поражен мост через Днепр, в Крыму задержан россиянин за передачу СБУ сведения о военных объектах, Путин поздравил студентов и преподавателей с днем среднего профессионального образования. Далее подробности. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам портовой энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в Киеве был поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который обеспечивает переброски войск, логистические поставки военных грузов в интересах группировок ВСУ в Донбассе. Также ВС России поразили электроподстанцию «Киевская» в населенном пункте Наливайковка в Одесской области, нанесен удар по производственно-промышленному комплексу в порту «Измаил». Также на переходе морем в акватории Черного моря было поражено судно «Сухогруз», который доставлял в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ. Нейтральный статус Украины остается одной из целей России, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, заявленная Киевом цель по вступлению в НАТО является одной из причин продолжающегося конфликта.
2: Мы всегда с первых шагов строительства постсоветского пространства и новой России всегда исходили из того, что Украина – нейтральное государство. А потом вдруг они внесли в Конституцию требования и цель вступления в НАТО. Но это другая история совсем, в том числе для безопасности Российской Федерации. И это тоже одна из причин конфликта, который длится до сих пор. Кстати говоря, ситуация там, на линии боевого соприкосновения развивается активно. Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. И темп движения войск нарастает. Но, конечно, нам бы хотелось все это как можно быстрее прекратить с помощью, причем, мирных переговоров. Нужно только прекратить обвинять Россию в том, что мы не хотим этих переговоров, а, исходя из реалий, складывающихся на земле, принимать ответственные решения. Как самой Украине, так же и ее спонсорам на Западе. Прежде всего, конечно, на сегодняшний день в Европе.
1: Путин также заявил, что речь при урегулировании конфликта с Украиной должна идти не только о территориях. По его словам, важно учитывать потери и безопасность людей и создать условия для длительного мира, а не перемирия. ФСБ сообщила о задержании и аресте в Крыму гражданина России, который по заданию СБУ собирал и передавал информацию о ПВО и маршрутах военной техники. По данным спецслужбы, задержанный 1992 года рождения установил связь с сотрудником СБУ в интернете и по его заданию снимал работу подразделений ПВО, передавал координаты и маршруты передвижения колонн военной техники, а также сведения о дислокации в Крыму объектов вооруженных сил России. У него изъята аппаратура для видеонаблюдения, маскировочные реквизиты и средства связи, содержащие переписку с куратором украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Вашингтон незаконно арестовал денежные средства на счетах российского предпринимателя и основателя телеканала «Царьград» Константина Малафеева, затем использовал их для финансирования ВСУ. Возбуждено уголовное дело. Сейчас в рамках расследования устанавливаются конкретные должностные лица органов власти США, причастные к хищению. Об этом сообщил официальный представитель СК России Светлана Петренко.
3: Следственным комитетом России по заявлению Константина Малафеева возбуждено уголовное дело о присвоении его денежных средств, находившихся на счетах в кредитных учреждениях США. По решению органов власти Соединенных Штатов Америки был произведен незаконный арест денежных средств российского гражданина. Они были присвоены и в дальнейшем использовались для финансирования вооруженных сил Украины. В рамках расследования устанавливаются конкретные должностные лица органов власти США, которые причастны к принятию данных незаконных решений, нарушающих права российских граждан и принципы института частной собственности.
1: Малафеев подчеркнул, что группе экс-президента США Байдена вменяется кража с банковского счета и организация финансирования терроризма. Президент России Владимир Путин в поздравлении студентов и преподавателей с Днем среднего профессионального образования отметил важность того, чтобы и впредь система среднего профобразования оставалась эффективной, открывала для молодежи широкие возможности для самореализации. Глава государства отметил рост престижа рабочих профессий. По его словам, все больше молодых людей выбирают для себя учебу в техникумах. Облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Этим порадует сегодня погода в столичном регионе. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится восточной периферии антициклона, по которой будет скользить холодная фронтальная система. Поэтому в Москве и по области сегодня облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западных румбов 4-9 метров в секунду и максимальная температура воздуха плюс 11 плюс 13. Показания барометра будут падать, составят 7,5-8 миллиметров ртутного столба. В ночь на субботу в зоне фронта облачно, местами может брызнуть небольшой дождь, но за счет облачного покрывала не будет такого столь интенсивного выхолаживания приземного воздуха, поэтому ночь будет потеплее от 6 до 9 с плюсом. Ну а завтра днем, благодаря усилению антициклона, распогодится и максимальные термометры покажут плюс 10-13. В воскресенье облачно с прояснениями, переменная облачность, осадки маловероятны, под утро похолодает до нуля плюс 3 и днем плюс 11 плюс 14.
0: Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине. Во втором круге россиянин в двух сетах был сильнее словака Алекса Молчина. В женской сетке турнира в Пекине в третий круг пробились сегодня четыре россиянки. Во втором раунде Диана Шнайдер в двух сетах победила представительницу Индонезии Джанис Тьен. Мира Андреева взяла верх над китаянкой Юань Юэ в двух из трех партий, не позволив сопернице выиграть ни одного гейма. Людмила Самсонова также в трех сетах обыграла Линду Фрухвиртову из Чехии, а Екатерина Александрова была сильнее белоруски Александра Соснович в двух партиях. В третьем круге турнира в Пекине Александрова сразится со Шнайдер. Игорь Шестеркин стал первым голкипером в истории Нью-Йорк Рейнджерс, кому удалось забросить шайбу в матче Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь отметился точным броском в поединке с Тампой. Помимо Шестеркина, за Рейнджерс отличился Павел Дорофеев. У Тампы одну из шайб забросил Никита Кучеров. По голу на свой счет сегодня также записали Кирилл Капризов из Миннесоты, Василий Подколзин из Эдмонтона и Даниил Бут из Юты. Российские прыгуны на батуте отказались от выступления на заключительном этапе Кубка мира, который в середине октября пройдет в Германии. По словам главного тренера сборной страны Алексея Рыжкова, решение обусловлено тем, что сроки проведения этих соревнований очень близки к чемпионату мира, главному старту сезона. Он пройдет в Китае с 4 по 8 ноября. Кирилл Пригода и Евгения Чекунова одержали победы на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Баку. Пригода стал лучшим на дистанции 100 метров брасом, а Чекунова быстрее всех преодолела 200-метровку также брасом. Это были новости спорта.
0: Реклама.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01.
2: Погода. В пятницу 2 октября в Архангельске плюс 8, плюс 10 без осадков, в Сыктывкаре плюс 3, плюс 5 без осадков, в Уфе плюс 5, плюс 7 дождь, в Самаре без осадков плюс 7, плюс 9, во Владимире плюс 7, плюс 9, временами небольшой дождь, в Воронеже без осадков плюс 10, плюс 12, в Сочи плюс 18, плюс 20, кратковременный дождь, во Владикавказе плюс 10, плюс 12, сильный дождь, в Симферополе без осадков плюс 16, плюс 18. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, днем плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность без осадков, температура воздуха днем плюс 11, плюс 13. Сейчас в столице 9 градусов тепла.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат записи Дага Уэбба, Кармен Макрей, Букера Эрвина, квартета Дариуса Брубика, Лиза Райт, недавно подписавшего контракт с лейблом Blue Note пианиста Кифера, трио Джои де Франческо и легенды российского джаза Алексея Козлова.
0: «Просто о джазе» слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Оренбурга. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
5: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
8: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Элисты, Сарова, Керчи, Липецка, Донецка, Магнитогорска, Рыбинска, Иркутска и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Наталья Вилых, и в ближайшие два часа это, конечно же, основные темы и информация, которую мы обсуждаем с экспертами. Все это в прямом эфире. Не забывайте также, что программы сохраняются на платформе «Смотрим». Заглядывайте на сайт вести.ру, там ключевая информация о том, что происходит в стране и в мире. Ну и, конечно же, присоединяйтесь к нашим социальным сетям, особенно к мессенджеру Макс. Не забывайте, что трансляция ведется не только в FM-формате, но и с помощью онлайн в приложении «Радио России». О чем будем говорить в этом информационном часе? Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие три года. Следственный комитет России выступил за введение водительских прав для управления электросамокатами. Между Москвой и Минском построят высокоскоростную железную дорогу. Об этом и многом другом уже через несколько секунд.
0: Слушаем.
8: Ну а начнем с ключевого события. К нему было приковано внимание, конечно, не только наше, но и без преувеличения всего мира. 1 октября Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай», где 3,5 часа обсуждал все главные события мировой политики. Традиционно, конечно, это объемная по содержанию и уникальная по формату дискуссия, поскольку эксперты со всего мира могут напрямую задать любые вопросы президенту. Среди прочих, вот хочу цитату привести. Мир подошел к решающему поворотному моменту развития. Дело не только в политике, ответил глава государства на один из вопросов о том, что сейчас происходит вообще в мире. С нами на связи доцент кафедры теории и истории международных отношений РУДН Александр Гущин. Александр Владимирович, здравствуйте.
9: Добрый день.
8: Александр Владимирович, ну, действительно, хочется отметить, что за этим выступлением президента ежегодно, и в том числе и сейчас, следил без преувеличения весь мир, но вопрос-то в том, слышит ли нас Запад, который вот так прям жаждет конфронтации?
9: Да, вы очень точно поставили вопрос. Мне тоже представляется, что это ключевой такой пункт, слышит ли Россию Запад или отдельные сегменты западных элит. Но прежде всего, комментируя выступление президента, так если идти по дедуктивному анализу от большего к частному, да, от общего к частному, можно сказать, что да, действительно, можно вполне согласиться с тезисом о том, что мы подошли к такому периоду водораздела. Если распад СССР был, так сказать, началом, началом очень серьезной трансформации мировой системы, распад социалистического лагеря, и тогда мы говорили об однополярном мире в определенное количество времени, то сегодня понятно, что переход к полицентричности — это, по сути дела, свершившийся факт. Но происходит он, надо сказать, довольно конфликтно. Кстати говоря, любая смена систем международных, она проходила довольно конфликтно. И сейчас, когда президент говорил, что конфликты эти будут, это, безусловно, реальность. Надо смотреть на мир реально. Вопрос только в том, как не допустить глобального конфликта с применением того оружия, которого раньше не было, и которое может поставить мир на грань действительно катастрофы. И вот это, безусловно, с точки зрения президента, мне кажется, и всех тех, кто, так сказать, здраво смотрит на ситуацию мировую, это, конечно, вопрос приоритетный. А так, конечно, безусловно, верно, вы подметили в своем вопросе, что вопрос не только политический, но это и вопрос геоэкономический, это вопрос технологический, если мы говорим об искусственном интеллекте, например, о чем тоже говорилось много. И это еще вопрос, я бы сказал, мировоззренческий. Потому что, хотя, может быть, роль идеологии не так велика, как, например, в биполярной системе, но это еще все-таки и вопрос мировоззренческий. Если на второй уровень как бы переходить, то, что, например, говорилось о ситуации вокруг Украины, то вполне справедливо бы президент, конечно, дал понять, что регулировать эскалацию по тому, вот только так, как хочет Запад, не получится. Потому что мы это видели, эти попытки, не раз уже. И сейчас эта попытка, собственно, тоже осуществляется, имея в виду, значит, какие-то непонятные требования по прекращению нанесения ударов по кораблям. Да? Естественно, Россия отвечает на те выпады, на те вызовы, которые существуют со стороны конкурентов и противника. И третий момент, на который я бы хотел обратить внимание, это все то, что было сказано по поводу регионального контекста Балтийского и по поводу защиты наших кораблей в мировом океане. Здесь тоже, в общем-то, было недвусмысленно дано понять, что Россия будет защищаться всеми теми средствами, которые у нее есть. Вот. Но мы видим последний период,

0: и на национальном уровне, и на уровне там брюссельской бюрократии. Вот. Но, конечно, есть наверняка определенные силы в Европе и в НАТО, которые, так сказать, и имеют экономический интерес в усилении военно-промышленного комплекса и конфронтации, и видят в этом путь своего политическому спасению. Вот это является, безусловно, опасным. Но я думаю, что Россия вчера дала понять и донесла еще и до стран мирового большинства, так сказать, наш проект, наше видение будущего мироустройства, и многое будет в этом контексте зависеть именно от этого.
1: Угу. Спасибо большое, Александр Владимирович, за такой развернутый, объемный комментарий. Доцент кафедры теории и истории международных отношений РУДН Александр Гущин был с нами на связи.
2: Слушаем.
1: Теперь давайте поговорим про основной финансовый документ страны. Это бюджет. Минфин России внес на рассмотрение в правительство страны пакет законопроектов, который как раз включает и законопроект о федеральном бюджете на 27-й, но и на плановый период 28-29 года. Бюджетная политика на ближайшие три года направлена на ряд ключевых моментов и задач. Это выполнение всех социальных обязательств государством, безусловно, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальную поддержку участников спецоперации и их семей, и обеспечение технологического лидерства. Ну и дефицит федерального бюджета составит порядка 2% ВВП ежегодно. С нами на связи научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Георгий Владимирович, здравствуйте.
3: Да, добрый день, добрый день.
1: Георгий Владимирович, принципиально что-то в этом проекте бюджета поменялось по сравнению с предыдущими бюджетами?
3: Вы знаете, концептуально не очень что-то поменялось, и, собственно говоря, менять не надо. Вот некоторые налоговые легенды стали, ну, по-разному теперь смотрятся, как предыдущие годы, потому что предыдущие, вот в текущем году и год назад, были, так сказать, прямые налоговые изъятия, это НДС и налог на прибыль. Сейчас налоговые легенды выглядят по-другому, то есть прямых налоговых нет, а только, ну, там различные аспекты, я не знаю, нужно их перечислять, ну, например, налог на на сверхприбыль, это горных, горной металлургии, я не знаю, золотодобытчиков, это, кстати, будет один из самых крупных прибытков, это примерно 200-250 миллиардов даст. Затем налог, ну вот на людей существенный налог будет на пассивный доход, то есть он будет считаться как НДФЛ суммарно, но он тоже, но он принесет не больше 150 миллиардов, 400 миллиардов за три года, понимаете, но это под этот налог попадут, естественно, высокодоходное население, там небольшая часть высокодоходного населения, которые, ну, другие налоги. А так вы совершенно верно сказали. Это социальные задачи, оборонные задачи и, как говорится, технологическое лидерство и развитие инфраструктуры. Вот эти три статьи, они самые крупные в бюджете.
1: Ну, я бы еще, как отдельно в социальных задачах отметил поддержку семей, потому что, ну, прям значительная часть финансирования на поддержку семей. Там дифференциация определенная идет, да, но, тем не менее, вот как-то, мне кажется, поддержка семей, она более выражена в этом проекте бюджета.
3: Ну, нет, поддержка семьи у нас всегда стояла, как говорится, в приоритете. Детский бюджет, это 10 триллионов, примерно такой же, как и был. Ну, семейная ипотека, там есть некоторые инновации, но я думаю, не буду сейчас загружать радиослушателей, они носят принципиального характера. А так, поддержка семьи, вложений в человеческий капитал, это называется.
1: Да.
3: Это поддержка семьи, в первую очередь, это образование и это здравоохранение. Потому что, учитывая вот все эти переходы, искусственный интеллект, новые технологии, нужны образованные и здоровые люди. И они сами поднимут экономику, понимаете? То есть человеческий фактор очень много значит для развития экономики. Для этого нужны компетентные, образованные люди. Вот вложение в человеческий капитал.

0: стал, в том числе в семейную, демографическое, все будет индексироваться, и мат-капитал, и пенсии. Пенсии до 30 тысяч поднимутся к 3-летнем бюджете. Да. Это средние, естественно. Будут, естественно, и больше, к сожалению, будут и меньше. Ну вот. Ну, то есть такой социально-оборонной направленности. Ну, ничего не поделаешь, форс-мажорные обстоятельства. Мы вынуждены сейчас заниматься и тратить большие средства на оборону и на правоохранительные.
1: Отдельно я бы еще выделил, ну, буквально коротко, Георгий Владимирович, если можно, это технологическое лидерство и инфраструктура. На эти цели на трехлетку выделят почти 2 триллиона рублей. Это чтобы было и развитие, и не отставание на фоне мировой конъюнктуры?
0: Ну, естественно, мы пока, к сожалению, догоняющая страна, но если брать Америку и Китай, они, конечно, ушли на несколько лет вперед, и они вкладывают туда гораздо больше средств. Ну, сколько позволяет им бюджет, у них бюджет выше. Но технологически догоняющая страна тоже имеет свои плюсы, потому что мы можем не делать это, а снимать уже готовые и заниматься использованием готовых, особенно китайской продукции, что мы, собственно говоря, и делаем. Технология сейчас важнейшая. Без технологий, без знаний людей и большой вопрос и большая проблема – это демография. В демографию тоже вкладывается большие средства. К сожалению, у нас некоторые проблемы демографические. Но это, вы знаете, эхо 90-х годов, это когда меньше жизнь.
1: Да, Георгий Владимирович, спасибо большое, что включились. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович был с нами на связи.
2: Слушаем.
1: Министерство просвещения России сформирует положение о статусе учителя. Об этом говорилось во время открытия форума классных руководителей и директоров школ. И сказал об этом глава ведомства Сергей Кравцов. Он отметил, что вместе с педагогами будет сформировано такое положение о статусе учителя и вынесено на публичное обсуждение. Ну и, кстати, обратил внимание, что подобных положений в России еще не было. Что должно быть в этом положении о статусе учителя и как это изменит преподавательскую, учительскую практику, давайте попробуем выяснить со специалистом. С нами на связи эксперт в области образования Елена Авакимян. Елена Вячеславовна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей.
1: Как вы к такой инициативе относитесь?
3: Хорошая инициатива. Хотелось бы сказать, что статус учителя проверяется в довольно, ну, таких простых ситуациях. Так. Например, там родитель недоволен оценкой и пишет гневное сообщение. Угу. Как учителю отвечать, что отвечать, сразу или нет? Или поручают очередной какой-то срочный отчет заполнить? Или молодой специалист смотрит на свою нагрузку и пытается понять, может ли он работать вот в таком режиме несколько лет. И вот именно в эти моменты становится понятно, что на практике означает уважение к профессии учителя. Ну, поэтому, мне кажется, действительно очень важно такое положение обсудить, разработать и включить в эту работу самих педагогов. А оценивать результат такой инициативы нужно будет уже потому, как изменится обычная преподаватель, ну, профессиональная практика, деятельность учителя, вот что, как это отразится на его конкретном школьном дне.
1: А что касается такого момента, как повышение статуса учителя в обществе, это больше такой социальный, философский, психологический и другой аспект деятельности, который не так связан с той самой нагрузкой, с финансированием, с зарплатами, которые, конечно, должны расти и заложены в том числе в бюджет. Вот мы только что говорили о бюджете, да, это среди прочих социальные моменты, что зарплата учителя постепенно будет повышаться. Но есть еще и статус учителя. Вот как с этим быть?
3: Знаете, мне кажется, очень сложно статус как-то назначить указом сверху. Здесь очень много зависит именно и от самих педагогов, от их самоощущение от того, как они себя чувствуют, насколько они профессиональны и как они могут выстраивать свою деятельность так, чтобы этот статус демонстрировать и ученикам, и родителям, и коллегам, и администрации.
1: Ну, то есть нельзя сказать, что называется, директивно. Пожалуйста, уважайте учителя. Да? Это должно быть вообще воспитание прежде всего в семье, что ребенок должен уважительно относиться к учителю. И мне кажется, мы немножечко это как-то потеряли в последние годы и десятилетия.
3: Возможно, да. И здесь, мне кажется, тоже из семьи это должно идти, но это должно основываться на том, именно что транслирует сам педагог. Если он транслирует определенные правила, по которым выстраиваются отношения, и сам придерживается этих правил, если он действительно выступает в экспертной позиции и может объяснить и детям, и родителям, что стоит за его там конкретными действиями. Мне кажется, это нормально. Ну, я сейчас приведу такой банальный пример. Допустим, первое родительское собрание, учитель представляет, каких результатов ребенок должен достичь к концу учебного года. Вот нужно это простыми словами объяснить. Или зачем нужно проходить какие-то диагностики. Вот уметь донести эту идею и аргументировать ее. И тогда и придерживаться тех правил и тех моментов, которые сам же обозначил, тех рамок. И тогда, мне кажется, и в семье будет ответная такая реакция. Это, конечно, очень такой сложный философский вопрос, потому что...
1: И который приходит с опытом, да, вот к учителю.
3: Да. Потому что, действительно, родители относятся к школе, основываясь на своем опыте ученическом. И часто, если что-то негативное было в их опыте, в их прошлых отношениях со школой, то они такого же ожидают и в отношении своих детей.
1: Такая проекция здесь происходит, да?
3: Конечно, конечно. И вот здесь очень важно понимать учителю в том числе, откуда это берется, что родители приходят со страхами своими в школу, несут эти страхи из своего детства, из своих каких-то других ситуаций. И важно показать, что нет, здесь и сейчас у нас по-другому, потому что, уважаемые родители, так-то.
1: Спасибо большое вам за включение. Эксперт в области образования Елена Авакимян была с нами на связи.
2: Радио России.
4: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+. 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте zalzaryadye.mosk. Москва, 6+.
2: Слушаем.
1: Следственный комитет России предлагает распространить статус водителя транспортных средств на электросамокатчиков, а также ввести требования о необходимости получения прав для управления электросамокатами. Ну вот интересно, что против введения прав для пользователей сервисов аренды электросамокатов высказались сразу три ведомства: Совет Федерации, Минпромторг и Минтранс. А как вообще на самом деле должно быть? И такая инициатива, она же неспроста возникло, да, мы за то, чтобы безопасно было не только на наших дорогах, но и на тротуарах, чтобы меньше было травматичных ситуаций и, в общем, как это все отрегулировать. Заместитель председателя комиссии по безопасности Общественной палаты России Александр Холодов с нами на связи. Александр Львович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Александр Львович, ну а как вот все-таки, смотрите, да, Следственный комитет же не просто так инициативу такую предложил и озвучил. Как прийти к общему знаменателю?
5: Вообще-то эту инициативу еще года 3-4 назад предложили в Общественной палате, то есть у нас в рамках обсуждения как раз, что делать с электросамокатами, мы первые предлагали ввести на них права, то есть водительское удостоверение, но здесь речь идет не о том, что там придумать новую категорию, то есть все-таки у нас права и наша категория, они примерно соответствуют там Венской конвенции. И здесь было более разумно, на наш взгляд, и я продолжаю придерживаться такого же мнения, что категория М у нас на сегодняшний день мертворожденная. То есть вот эту категорию М, которую все получают просто так в автошколе, не сдавая каких-то там экзаменов, ничего больше не проходя, вот эту категорию распространим в том числе на электросамокат. А вот если кто-то отдельно хочет ездить на электросамокате, но не хочет там ни на автомобиле, ни на мотоцикле, ни на мопеде, ни на чем больше, вот в этом случае он мог бы получать каким-то образом ее. Но нужно здесь, конечно, было бы поработать и над программами, и еще над тем, чтобы ее можно было получить просто. То есть, ну, наверное, такой объем знаний может быть не нужно, если вы хотите только на электросамокате. Вот вы как думаете, какое количество у нас людей в России за там, последние, например, 10 лет отучилось в автошколе на категорию М и сдало экзамен на категорию М? То есть не получили ее бонусом, а просто вот именно прошли вот это обучение?
1: Не знаю, не обладаю статистикой.
5: Ну, примерно, как вы думаете?
1: Ну, может быть, сотни тысяч там, сколько-то.
5: Да, ни одного.
1: Ни одного?
5: Просто ни одного человека, да. Ну, вы попробуйте найти автошколу, где есть категория М. То есть, конечно, Министерство образования у нас выпустило программу обучающую. По этой программе теоретически можно учить, но вы в любую автошколу, если позвоните, скажете, хочу категорию М, другие мне не нужны, вам скажут, ну, давайте А1, тоже 16 лет, легкий мотоцикл, а М вы получите бонусом. А извините, у нас нету ни одного транспортного средства, ни одного мопеда, раз уж это категория М сейчас, то у нас нет ни одного мопеда, а более того, если вдруг вы найдете каким-то чудесным образом автошколу, которая вас отучит, вы не найдете ни одного ГИБДД, ни одно подразделение, где вы сможете сдать экзамен, да, потому что вам, чтобы сдать, нужно, чтобы это транспортное средство было, найдите хотя бы один мопед где-нибудь у нас в подразделении ГИБДД, вы его не найдете.
1: То есть получается, значит, я хочу понять просто, Александр Иванович, а как к общему знаменателю-то прийти, да? Как вот прийти к тому, чтобы все-таки и баланс был между безопасностью и развитием отрасли вот этих средств индивидуальной мобильности?
5: Ну вот я то, что 4 года там или 3 года назад предложил, я считаю, до сих пор это актуально. Просто вот все наши предложения общественной палаты, они постепенно доходят как бы до общества, доходят до других органов и их по очереди принимают. То есть признать транспортное средство, признать, например, что это а не пешеход. И вот что говоря про категорию М, то, что мы сейчас обсуждаем, да, вообще право, водительские права, мне кажется, что здесь нужно с двух сторон сделать движение. То есть, с одной стороны, все-таки обязать иметь категорию М на электросамокате, который, да, в принципе, даже с любым двигателем, то есть, если он просто электро, то пусть имеет эту категорию. А второе – это облегчить ее получение. Облегчить получение, то есть, например, без сдачи практического экзамена. Может быть, даже разрешить самоподготовку, то есть изучение правил дорожного движения, то есть только сдать экзамен. Но в любом случае, помимо вот того, что мы получаем какой-то экзамен, то есть помимо вот этого водительского удостоверения, человек получает еще ответственность. Во-первых, он получает документ, которого могут его лишить, например, за пьяное управление.
1: Да.
5: Он получает этот документ.
1: Опять-таки того, нарушение, езда вдвоем там, и так далее, да?
5: Ну, это сейчас, на самом деле, вот вы вдвоем то, что едете, вы нарушаете только требования, по сути, компании, которая вам сдала в аренду. Mm-hmm. Они эти требования ввели из-за того, что вам выгоднее продать в аренду два электросамоката вместо одного. Поэтому здесь как бы нет, вот именно про катание вдвоем, мне кажется, что проблемы индейцев шерифа не волнуют. То есть в данном случае это проблемы исключительно компании, которая сдает в аренду, а с точки зрения безопасности дорожного движения, мне кажется, что когда люди едут вдвоем, они как раз для остальных участников дорожного движения более безопасны. То есть они не могут совершать резких маневров, скорость у них меньше из-за того, что им просто не разогнать электросамокат. Единственное, что они сами могут упасть.
1: Но Александр Иванович, упадут, ну давайте, у нас просто, как обычно, критически мало времени, но тем не менее, давайте чуть вперед заглянем, посмотрим в будущее. Да? Как вам кажется, Александр Иванович, ну так все-таки, вот сейчас Следственный комитет предлагает, Совет Федерации, Минтранс, там, Минпромторг против. К общему знаменателю-то придут? Будут ли все-таки сдавать на права для управления электросамокатом?
5: Если вы хотите сейчас мой прогноз, а мои прогнозы сбываются, к сожалению или к счастью, очень часто, то я думаю, что в ближайшее время мы с вами увидим вот ближайший зимний сезон, то есть пока этих электросамокатов нет, требования по их регистрации, но это какая-то будет упрощенная форма, может, там через госуслуги и прочее. А водительское удостоверение продолжат обсуждать, ну, сколько потребуется трагедии, пока, наконец, их ведут, я не знаю, но рано или поздно, мне кажется, что все-таки вот те варианты, которые я изначально предлагал, они будут доведены до финальной точки реализации.
1: Спасибо большое. Александр Холодов, заместитель председателя комиссии по безопасности Общественной палаты России, был с нами на связи.
2: Слушаем.
1: Президент России Владимир Путин поручил Кабмину обеспечить сбор, обработку и предоставление информации для обучения суверенных и национальных моделей искусственного интеллекта. Утвержденный президентом перечень будет, собственно, вот такие поручения, они были еще в августе, да, но доклад по тому, как это все должно работать, должен быть представлен до 1 марта 2027 года. Хочется поподробнее в этой теме разобраться, и сейчас с нами на связи генеральный директор компании-разработчика искусственного интеллекта, а я эксперт Роман Душкин. Роман Викторович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Ну, хочется понять, как это будет реализовано на практике. Я имею в виду вот централизованный сбор, обработка информации. Это будет касаться, я так понимаю, только наших суверенных моделей, но их же не так много.
6: Ну, я так понимаю, что сейчас речь идет о том, чтобы правительство обеспечило возможность этих процессов. То есть в августе, да, Владимир Владимирович подписал закон о развитии технологий искусственного интеллекта, в котором как раз и вводится понятие суверенных и национальных моделей.
1: Да.
6: Это вполне конкретные технические изделия, и для того, чтобы их создавать, нужны условия соответствующие. Вот, соответственно, сейчас президент поручает создать эти условия. Я это вижу так.
1: Угу. Что это должны быть за условия, как вам представляется, как специалисту? И если мы говорим о все-таки конкурентной, очень крайне конкурентной среде, то каким образом вот к марту должна выглядеть ситуация по технологическому развитию, вот сбору данных и, скажем, систематизации этих данных?
6: Опять же, я слышу, что к марту должны быть представлены конкретные шаги для того, чтобы обеспечить вот это все. И тогда уже будут запущены процессы. Будет это там выделены какие-то бюджетные деньги для вот этих работ в рамках национального, федерального проекта «Экономика данных», там «Искусственный интеллект». Все это у нас есть. Главное, чтобы было обеспечено со всех сторон, и со стороны Минфина, со стороны там Миноборнауки и так далее. И, как я понимаю, речь сейчас идет о том, чтобы, скорее всего, вот если так подумать широко, то речь, скорее всего, идет о том, чтобы как те данные, которые государство накопило за большой период своей жизнедеятельности, функционирования, можно использовать для создания вот этих вот самых моделей. Mm-hmm. Потому что, большое количество данных закрыто. То есть вот даже если посмотреть на работу фронтирных моделей, которые обучаются там западными, китайскими компаниями, наши компании обучают вот именно модели, которые в публичном доступе, да, они их обучают фактически на наборах данных, которые собирают сами там из интернета, в библиотеках, каких-то каталогах и так далее, да. Но у государства есть огромное количество специфических данных, которые оно, государство, как система управления, использует для работы в каких-то специфических областях. Ну, например, там управление системой здравоохранения или управление системой образования. Это серьезные системы. Одна направлена на стабилизацию общества, вторая на ее развитие в будущее. И, соответственно, какие данные у государства накоплены? Можно ли их использовать для обучения моделей искусственного интеллекта именно для того, чтобы потом эти модели внедрить в процессы в этих системах управления, которые работают с соответствующими сферами жизни, которые я упомянул, для того, чтобы они помогали управлять ровно так, как это управление производится сейчас в соответствии с нормативными документами. То есть вот примерно так оно будет выглядеть, и в логике именно государственного управления оно ровно так. То есть это не просто взять какую-то модель там условную, не хочу никакую модель называть конкретно, ну какой-нибудь там чат взять и вставить его в процесс управления российским здравоохранением. Ну, это нонсенс. Там действительно нужна именно там модель, обученная на процессах и данных, которые используются именно у нас в управлении. Но при этом нельзя отрицать, что общие знания человечества, накопленные вот в этой области, нужно отвергнуть. Так вот, Uh-huh. Типа, это не, нам не нужно. Нет, это, конечно, нужно, это все впитывать нужно. Но над этим должна быть еще надстройка, которая позволяет...
1: Именно сказать, поэтому что... это и называется, и в документе тоже сказано, что это суверенные модели искусственного интеллекта, да? А для того, чтобы их развивать, нужен такой суверенный государственный подход, чтобы защитить в том числе наши данные и развивать технологическое развитие на основе того, что мы уже имеем. Но тут вот хочу еще спросить у вас тогда, а сложности, какие развития сейчас есть? Кто-то говорит, что это исключительно финансовые сложности, кто-то говорит, не хватает, может быть, мозговых центров. Но вам как представляется?
6: Ну, тут комплексный вопрос. И финансы, конечно, имеют значение, и инфраструктура железная. То есть на чем учить модели? Нам так просто не продают инфраструктуру. Конечно. То есть импортировать там экспортные ограничения производителя тех же чипов, видеокарт и так далее, серверов, они делают в нашу сторону. То есть очень много проблем на разных уровнях, в том числе нормативных. То есть я вот надеюсь, что Владимир Владимирович в рамках этого указа, который он подписал, будет еще как бы все вот фаивы, которые будут в этом работать, они еще будут думать о том, какие барьеры подснизить с нормативной точки зрения. То есть, ну, не секрет, что когда нужно достать какой-то там набор данных, нужно обойти кучу инстанций, кучу подписей собрать, и то и тебе еще не гарантировано, что оно разрешат. Это же тоже барьер.
1: Да, то есть, скажем так, административные определенные, да, или бюрократические вот эти препоны, которые...
6: Ну, это мы называем нормативные барьеры.
1: Да, спасибо вам большое, Роман Викторович, что включились к нам в эфир. Да, безусловно, конечно, тут очень много моментов. Главное, чтобы это все в комплексе решалось, в комплексе развивалось. Но вот к марту 27-го как раз и должен такой документ быть готов. С нами на связи был генеральный директор компании-разработчика искусственного интеллекта «АЯ-эксперт» Роман Душкин. Мы сейчас на минуту буквально прервемся и обязательно перейдем еще к московским темам. В том числе поговорим о транспорте и о связи между Москвой и Минском, и о той высокоскоростной магистрали, которая свяжет эти два города. Не переключайтесь.
2: Театр на Радио России.
7: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
8: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
2: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхима.
9: Настоящий дикарь. Но он весел, прыгает, пляшет, поет. То вдруг загрустит, ходит, как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
2: Есть ли счастье на земле? Или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
10: Ну, как тебе нравится мой грим?
7: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
2: «Блуждающие звезды». Слушайте с 5 октября по будням в 14:10 по Москве и в 13:10 по времени Калининграда. На правах рекламы.
11: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
12: Здравствуйте.
11: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
12: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
11: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
12: Именно. Но есть один нюанс. Почки умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
11: Звучит как идеальная система очищения.
12: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
11: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
12: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
11: Знакомая картина. А это может быть не соль?
12: Это может быть сигнал от почек.
11: Никогда об этом не задумывалась.
12: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
11: Звучит как-то очень пугающе.
12: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3. Сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
11: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
12: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание. Только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
11: Это вы о чем?
12: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
11: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
12: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
11: 70%? И мы даже не знаем об этом?
12: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
11: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
12: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
11: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
12: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
11: Да, я слышала, это очень больно.
12: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
11: Какая-то очень пугающая картина.
12: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
11: А почему оно так популярно в Индии?
12: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
11: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
12: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
13: И где же создали редунит?
12: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
13: Алтай? Почему именно там?
12: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
13: То есть сочетание природного сырья и науки.
12: Именно.
14: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
13: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
12: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
13: А что дает такое сочетание?
12: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
14: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
13: А вы говорили еще про ферменты.
12: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
13: Надо же, как интересно.
14: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
12: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
14: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
13: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
12: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
13: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
12: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
13: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
14: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
13: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России.
4: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
2: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
15: Просто невероятно! Вы зарядили всех нас!
16: Вы свели с ума всех нас. Браво!
17: Возьми мою любовь!
18: Инопланетная, внеорбитная, потрясающая.
19: Такой бархатный, такой богатый голос.
20: 100 баллов? Вау! Супер!
2: Новый сезон. Ну-ка все вместе. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
21: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
22: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
23: Будешь раса Маша.
24: Какой я ему паук, я же герой.
25: Но вы будете как черная вдова.
26: Готово.
2: Как Иван в сказку попал. Уже в кино.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске ВС России за сутки освободили 3 населенных пункта в зоне СВО. При атаке беспилотников по Донецку пострадали 8 сотрудников МЧС. Софет представит миру информацию о попытках вмешательства в выборы. Далее подробности. Вооруженные силы России установили контроль над Грачевкой и Сердобино в Харьковской области, а также Малой Рыбицей в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России. Всего за неделю российские войска освободили 17 населенных пунктов. Также российская армия за 7 последних дней нанесла один массированный 7 групповых ударов по целям на Украине. В течение недели поражены, среди прочего, логистические телекоммуникационные центры, объекты генерации электроэнергии, склады с ракетами «Фламинго». Российские военнослужащие в течение недели нанесли поражение 17 сухогрузам, задействованным в интересах ВСУ, а также вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов. Средства ПВО России за минувшие 7 дней сбили 37 управляемых авиационных бомб, 4 снаряда системы залпового огня «Хаймарс», 4 ракеты большой дальности «Фламинго» и 5031 БПЛА ВСУ. Владимир Путин на заседании на международном дискуссионном клубе «Валдай» назвал весьма опасной ситуацию в Европе и мире. Момент, когда ничего нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех. По словам президента, нет гарантий того, что ядерные державы не прибегнут к использованию ядерного оружия.
2: В основе эскалации ничего нового не скажу. Высокомерие. Самоуверенность – это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания. Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду, избежать этого. Чем бескомпромисснее противостояние, чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу. Законы борьбы за выживание действуют не только в живой природе, но и в социальных сообществах, если их ставят перед перспективы утраты самостоятельности, достоинства и даже права на существование.
1: Путин также подчеркнул, что Россия никому не угрожает, не собирается ни на кого нападать. Глава государства пояснил, что заявление про защиту Калининградской области не запугивание, а ответ на попытку запугать Россию. Начальник ГУР МО Украины Олег Иващенко и командующий силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди, причастный к атакам на иранское судно «Ана» и российское «Навис-1» на пляж в селе Архипоосиповка и город Нижнекамск. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных вооруженными формированиями Украины в отношении мирных граждан и российских военнослужащих. Отмечается, что в результате этих терактов погиб 21 человек, в том числе дети. Иващенко и Бровди заочно предъявлено обвинение, они объявлены в международный розыск. 8 спасателей МЧС пострадали в результате атаки беспилотников в Донецке, сообщили в управлении МЧС России по Донецкой Народной Республике. Ночью в Куйбышевском районе пожарные ликвидировали пожар в частном секторе после атаки беспилотника. В ведомстве уточнили, что 2 пострадавших спасателей находятся под наблюдением врачей, еще 6 проходят амбулаторное лечение, повреждены 2 пожарные автоцистерны МЧС. ФСБ задержала в Крыму агента Киева, который передавал украинской разведке данные о военных объектах и передвижениях военной техники. Злоумышленник через Телеграм инициативно установил контакт с сотрудником СБУ. По его заданию он фотографировал и снимал на видео работу подразделения ПВО, передавал координаты и маршруты передвижения колонн военной техники, а также сведения о дислокации на полуострове объектов вооруженных сил России.
3: Активно следил за происходящими событиями на украинских ресурсах, в различных социальных сетях и группах. В одной из этих групп перешел по ссылке в чат с обсуждением специальной военной операции страны Украины. В этом чате написал администраторам, что «Здравствуйте, я нахожусь в Крыму, и вот вам пример, передвигаясь по территории Республики Крым». Сфотографировал и отправил координаты посредством мессенджера Telegram в личные сообщения администратору одного из чатов. Колонна военной техники, которая передвигалась по Республике Крым, увидел, передал, чтобы показать готовность сотрудничества. После чего это обнаружилось, и меня задержали сотрудники ФСБ.
1: Сейчас фигурант арестован, у него изъята аппаратура для видеонаблюдения, маскировочный реквизит и средства связи с перепиской с куратором украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело. Россияне поддержали курс президента, несмотря на попытки извне сорвать выборы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании осенней сессии. Она отметила, что Совет представит международному сообществу информацию о попытках вмешательства в российские выборы.
4: Несмотря на беспрецедентные попытки вмешательства извне с целью сорвать выборы, наши граждане проявили сплоченность и ответственность. Они глубоко и осознанно поддержали курс президента и понимают, за какие ценности сегодня идет борьба. Запад потерпел неудачу, итоги выборов подтвердили, что расколоть российское общество невозможно и никому не удастся. Прошу комиссию Совета Федерации по защите государственного суверенитета внимательно проанализировать все случаи попыток зарубежного вмешательства. И результаты этой работы мы обязательно представим международному сообществу.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Немец Франц Райндель избран новым президентом Международной федерации хоккея. До этого он возглавлял немецкую федерацию хоккея, а с 2016 года Райндель является членом совета ИХФ. В разное время он занимал пост председателя нескольких комитетов внутри организации. Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что Райндель очень любит хоккей и сделает все, чтобы вернуть Россию на международную арену. Шестая ракетка мира Даниил Медведев с победы стартовал на турнире ATP 500 в Пекине. В первом раунде российский теннисист обыграл испанца Пабло Каренью Бусту со счетом 6-4, 6-2. Во втором круге Даниил сыграет с немецким теннисистом Ян-Ленардом Штруфом. А ранее Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Пекине. В матче второго раунда российский теннисист обыграл словака Алекса Молчана со словом 7-5, 6-3. Хачанов 69-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале и четвертый раз в этом сезоне. На предыдущем турнире US Open он дошел до полуфинала. Российские батутисты не выступят на заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в середине октября в Германии. Решили пропустить этап Кубка мира в Котбусе, потому что сроки его проведения очень близки к первенству и чемпионату мира, главному старту сезона, сказал главный тренер сборной России Алексей Рыжков. Чемпионат мира по прыжкам на батуте пройдет в китайском Нанкине с 4 по 8 ноября, а с 12 по 15 ноября там же состоится юниорское мировое первенство. Этот сезон последний для Вильмара Бариоса в «Зените», об этом рассказал сам колумбийский футболист. «Клуб сообщил мне об этом еще летом. Мы хотели найти вариант продолжения карьеры уже в летнее трансферное окно, но варианта, который устроил бы обе стороны, не появилось, поэтому мы продолжаем работать вместе», — сказал полузащитник, выступающий за «Зенит» с 2018 года. Контракт Бариоса с клубом рассчитан до конца сезона. В прошлом году он был лидером «Зенита» по игровому времени, а в этом сезоне больше него сыграл только Игорь Дивеев. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В субботу 3 октября в Петропавловске-Камчатском плюс 6, плюс 8. Дождь временами сильный. Во Владивостоке плюс 14, плюс 16. Без осадков. В Челябинске временами дожди. Плюс 5, плюс 7. В Ханты-Мансийске плюс 2, плюс 4. Без существенных осадков. В Новосибирске плюс 15, плюс 17. Без осадков. В Красноярске плюс 12, плюс 14, вечером небольшой дождь. В Архангельске плюс 7, плюс 9, без осадков. В Калининграде без осадков плюс 15, плюс 17. В Самаре плюс 3, плюс 5, небольшой дождь. В Сочи без осадков плюс 18, плюс 20. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем плюс 13, плюс 15. В Москве днем облачно с прояснениями, без осадков. Температура плюс 9, плюс 11. Сейчас в столице 11 градусов тепла.

0: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
1: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, по Илани, Сундалой хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: И если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
5: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
6: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
7: Ходить на спектакль.
8: Мы говорим о профессиях на радио России Саратов. В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
9: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Казани, Евпатории, Мурманска, Калининграда, Петрозаводска, Таганрога, Ярославля, Горно-Алтайска, Читы, Волгограда и других городов нашей прекрасной Родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Софья Мацук. И в ближайшем часе, во втором информационном часе, продолжим говорить с экспертами, обсуждать наиболее важные и заметные темы. И все это, конечно, в прямом эфире, ну а программы сохраняются на платформе «Смотрим». Не забывайте об этом также. Заходите на сайт вести.ру, присоединяйтесь к нашим социальным сетям. О чем будем говорить в этом информационном часе? Школьники представили свои проекты на Всероссийском детском экологическом форуме в Магнитогорске. Доля продукции легкой промышленности отечественного производства на внутреннем рынке достигла 45%. Сезон миграции птиц в Москве. На юг улетают кукушки, стрижи и ласточки. Но об этом в завершении текущего информационного часа. Начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
9: Давайте поговорим об образовании, но точнее о о здравоохранении, да, точнее о финансировании этой сферы. Свыше 200 миллиардов рублей предусмотрено в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на специальные социальные выплаты медицинским работникам. Конечно, речь идет о том, что это помощь и поддержка медицинским работникам, но вообще о развитии отрасли давайте поговорим со специалистом. Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин с нами на связи. Андрей Константинович, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Андрей.
9: Да, ну вот на что должны пойти деньги, на что вообще сейчас идут деньги вот Федерального фонда обязательного медстрахования и как это помогает отрасли?
10: Действительно, сейчас у нас существует система смешанная, и деньги обязательного медицинского страхования они идут на покрытие обязательств государства по программе государственной гарантии. Есть обязательства государства, они утверждаются ежегодно, и в дальнейшем это все обязательства должны быть исполнены, до них должна быть, называется это территориальная федеральная программа обязательного медицинского страхования, базовая программа должна финансироваться в первую очередь. Ну и здесь на что идут деньги? Сейчас очень остро стоит вопрос о нехватке медицинских работников. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации не хватает около 23 тысяч врачей, более 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. В первую очередь это ощущается как раз в системе обязательного медицинского страхования. То есть там, где помощь оказывается. Конечно, там разные причины, в том числе переток в частный сектор здравоохранения тоже имеет значение. Ну и вот здесь предпринимает правительство целый ряд мер. Я бы их разделил на две такие принудительные меры и поощрительные меры. Принудительные – это известное вот это вот решение об обязательной отработке 3 лет. Могу сказать, что в некоторых странах, в том числе постсоветских, такая мера принимается. Функционирует где-то уже до 5 даже лет дошло отработки. А второй подход – это…
9: Это назовем так госзаказ, если я правильно понимаю, Андрей Константинович?
10: Да, да, да, да, да. Если человек, да, обучается за бюджетные средства, то он потом должен отработать. Ну, это как бы мы сейчас просто упомянем, да, что такой механизм есть. А второй механизм – это финансовая поддержка. Есть специальное постановление правительства Российской Федерации 31 декабря 2022 года, номер 2568. Здесь устанавливается довольно подробно, расписана дополнительная государственная социальная поддержка медицинских работников именно вот в этой части медицинских организаций, входящих в государственную муниципальную систему здравоохранения, участвующих в базовой программе ОМС, либо в территориальных программах обязательного медицинского страхования. Также сюда включены медицинские работники организаций государственных, муниципальных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области. Здесь очень подробно все расписано. Касается это не только врачей, но и среднего и младшего медицинского персонала. И речь идет о доплатах. Доплата составляет от 50 тысяч рублей и менее. Четко все расписано, весь механизм. Очень сложно здесь взаимодействие. И фонд обязательного медицинского страхования. Здесь участвует и Минздрав, и Минтруд, и информационное наше вот это подразделение государственное. Они все должны взаимодействовать таким образом, чтобы работники, которые здесь поименованы, они получили эти доплаты. Ну вот я должен сказать, что обязательства финансовые в конечном счете принимает на себя фонд, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. И вот совсем недавно, собственно, информационный повод нашего разговора, что руководитель этого фонда, господин Баланин, он подтвердил, что такие деньги есть, что они будут направлены, и они дойдут до медицинских работников. Но особый интерес, наверное, вызывает эти все это обсуждение в связи с тем,

0: Ну и в том числе среди источников наполнения этого админстрахового запаса являются штрафы и санкции, накладываемые на медицинские организации за нарушения. Там этот механизм он довольно активно применяется, действительно нарушений много, и эта финансовая часть есть. Также я здесь должен упомянуть, что, конечно, мы бы все хотели, чтобы в бюджете федеральном здравоохранение заняло большую, так сказать, значимую часть по финансированию, потому что есть в том числе есть указание на то, что в проекте может возникнуть некоторое сокращение, если этот проект будет принят без корректив. Ну и в целом я должен сказать, что, конечно, мы должны искать резервы в нашей системе. Если посмотреть на международный опыт, то я могу вспомнить опыт, в частности, Италии прошлого века, конца прошлого века, когда в поисках финансирования был совершен переход от страхования медицинского обязательного к бюджетной системе. Бюджетная система, по оценкам специалистов, она финансирование здравоохранения, она примерно в два раза дешевле. Она во многом проще, эффективнее, более управляемая. Поэтому, возможно, мы в будущем увидим предложение более активное отхода от этой системы ОМС и перехода к советской, хорошо нам известной системе бюджетного финансирования, которая должна быть дополнена конкуренцией за государственный заказ между, между поставщиками этой помощи разных форм собственности. Вот что, что происходит, большинство богатых стран именно к этой модели пришли, используя советский опыт в том числе. И в целом вот такая картина. Поэтому если мы к этому присоединимся, для меня это будет неудивительно. И здесь на этих путях вполне могут быть найдены дополнительные средства, которые будут направлены и на подготовку кадров, и на достойную оплату, которая соответствовала бы ответственности этих работников. Потому что сейчас уже мы ждем от безработников.
1: Спасибо большое, Андрей Константинович, спасибо. Все разъяснили, все рассказали. Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, был с нами на связи. Ну а далее рубрика «Вас не обманут». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
2: «Вас не обманут».
3: Здравствуйте. Эксперты предупреждают, что мошенники под видом сотрудников банков предлагают выпуск новой банковской карты. Но они предлагают обновить банковские продукты через онлайн-приложение, которое на самом деле собирает личные и банковские данные. И как только вы вводите там данные своей карты, которые вас убедили обновить, с нее аферисты опустошают счета и списывают накопления. Но если вы будете любые операции с банковскими продуктами совершать только через официальное приложение и отделение банков, то эта ловушка не для вас. А Центробанк России, в свою очередь, предупреждает, что мошенники научились подделывать не только номера, но и изображение, голос и даже мимику людей при видеозвонках. Защититься можно. Для этого спросите о том, что знаете только вы и ваш собеседник. Фальшивый, во-первых, может растеряться или выдать себя, а во-вторых, угадать что-то личное вряд ли получится. Еще можно просто прерывать звонок и перезвонить человеку по обычной сотовой связи или через другой мессенджер на его известный личный номер. Кроме того, если в видеозвонке вас просят срочно привести деньги, оформить кредит или назвать код из СМС, это стопроцентный обман. Мошенники начали подключать искусственный интеллект к фишинговым атакам. Нейросети помогают им изучать информацию о конкретном человеке, создавать персональные сообщения именно для него и копировать сайты компании. Это помогает обманщикам формировать качественную атаку на конкретного человека. Еще один вариант использования алгоритмов связан с вымогательством. Злоумышленники могут сгенерировать порочащие человека сведения, после чего угрожать их распространением и требовать деньги. Помогает искусственный интеллект и в так называемых романтических схемах мошенничества. Обманщики выдают себя за потенциального партнера и пытаются убедить, что именно сейчас вы встретили свою любовь, а затем начинают просить все больше и больше денег. В других схемах аферисты могут пытаться воодушевить перспективы выгодной сделки, заставить бояться упущенной возможности или встревожить мнимыми проблемами, законом или неоплаченным счетом. Например, при романтическом мошенничестве могут попросить вложиться в бизнес возлюбленного или дать денег, чтобы помочь ему справиться с финансовыми трудностями. В схемах с заданиями предлагают внести деньги, чтобы получить доступ к деньгам, естественно, вымышленным, которые люди якобы заработали. В инвестиционных аферах убеждают вложить деньги в несуществующие инвестиционные проекты. Центробанк России совместно с национальной системой платежных карт сейчас разрабатывает механизм, который позволит полностью возвращать деньги, украденные мошенникам. Но пока защита от мошенников – это наша задача. Для этого надо с недоверием относиться к любой информации, по ссылкам не переходить, на звонки с незнакомых номеров не отвечать, предоплату не использовать, халявы не искать. Берегите свои деньги.

0: деньги, данные и не дать им мошенникам заработать.
1: В Магнитогорске завершился 4-й Всероссийский детский экологический форум. Около 5000 юных ученых из 51 региона страны, чьи работы вошли в тройку лучших на отборочном этапе, представили формулы по спасению планеты. Причем это не просто проекты, а реальные стартапы и готовые бизнес-кейсы, которые способны изменить экологическую карту страны. От сохранения биоразнообразия и спасения редких рыб до создания умных экотроп и IT-платформ. Вот интересно понять, какая основная идея форума и как такое вовлечение молодого поколения влияет на формирование экологической культуры страны. Вот сейчас мы об этом и поговорим с нашим экспертом. Директор фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяна Ковалева с нами на связи. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день, Андрей, добрый день, слушатели.
1: Татьяна, ну расскажите, а что значит вообще решение реальных экологических задач, как это реализовывается на практике?
2: Я в двух словах сначала скажу, почему вообще этот форум появился. В первую очередь, в свое время, когда мы просто приехали в гости на детский экологический форум, который проводился тогда достаточно скромно в Челябинской области, мы встречались со школьниками, которые нас просто завалили своими идеями, своими предложениями, и мы воочию увидели запрос от будущего поколения на решение экологических проблем. У них был невероятный интерес, и, собственно, они сами нам изначально предложили, что не хотим ли мы сделать более глобальный, масштабный проект, сделать его всероссийским, и огромное спасибо главе региона Алексею Леонидовичу Текслеру, нам действительно откликнулась эта идея. И вот таким образом появился в 23-м году уже Всероссийский первый детский экологический форум. Тогда в нем первый раз принимало участие только 18 регионов. Был немножко другой формат. Мы тогда только нащупывали правильные решения, как это сделать интереснее и полезнее для детей. И вот на данный момент уже мы гордимся тем, что в первом этапе, в первом туре участвуют все 89 регионов, и во второй очный финал проходит 51 регион. Эта цифра связана с тем, что всего у нас 17 номинаций, по 3 в каждой из них, и вот 51 команда детей проходит непосредственно уже в финал. И как бы это ни прозвучало, отвечаю уже на ваш вопрос, действительно дети гораздо охотнее откликаются на тему экологии, дети предлагают очень интересные проекты, интересные решения, и мы часто к ним прислушиваемся, и после каждого форума, и в рамках нашего диалога на пленарной сессии, и по итогам защиты их проектов, мы всегда все фиксируем, и зачастую, даже не зачастую, а всегда, просто разный всегда процент, количество работ, мы очень часто подаем их предложения уже в высшие инстанции, да, то есть в контрольные ведомства Минприроды, в Госдуму, с которой мы работаем, то есть мы передаем их предложения большим начальникам, потому что зачастую именно там...
1: И прислушиваются, вот Татьяна, интересно, прислушиваются к этим предложениям? К этим
2: очень
1: идеям.
2: Да, прислушиваются, я не могу здесь пожаловаться, и, наверное, даже похвастаюсь тем, что с каждым годом к нам больше внимания к нашим детям. Во-первых, они все не просто вот так вот съезжаются и потом разъезжаются. Нет, это уже такое определенное комьюнити, определенное сообщество, мы всех наших детей считаем, контролируем, они все наши финалисты, призеры попадают на портал ГИР талантливых детей, это им дает большие преференции. Самое главное, до 10 баллов при поступлении на экологические профессии. То есть наша задача, и, собственно, вот вы в своей подводке говорили, для чего все это, да? То есть в первую очередь этот проект направлен на формирование системы кадров в отрасли. Наша задача – бороться за кадры со школьной скамьи. И, как показывает уже 4-й год ДЭФа, это действительно эффективно, потому что дети загораются, для них это большое событие, они встречаются с такими же единомышленниками, как они встречаются со старшими экспертами, с большими начальниками, с потенциальными работодателями. И очень многие из них, самая частая обратная связь, кто-то это говорит прямо со сцены, кричит в восторге, кто-то потом нам пишет, записывает всевозможные кружочки, что спасибо вам огромное, я только убедился, я обязательно пойду и буду экологом. Угу. И вот для нас это самая большая награда от детей.
1: Ну, слушайте, ну, конечно, да. То есть если зажечь огонь в сердцах людей, да, вот зажгли, а в сердцах детей, а у них еще и глаза горят, и они потом... Ну, на самом деле, конечно, это такой непростой и достаточно продолжительный путь, да, то есть выучиться и потом пойти в эту профессию, но если удается это сделать на таком начальном этапе, зажечь этот огонь, то это здорово.
2: Да, да, и вот наша основная задача как раз максимально им помогать, вести их по этой жизни за руку со школы уже в профессию. И нам действительно очень многие помогают, вот как вы спрашивали. То
1: есть коротко, Татьяна, у нас просто буквально 40 секунд. Смотрите, а как влияет на формирование экологической культуры в стране в целом, вот проведение этого форума в том числе и такие встречи?
2: Напрямую и в первую очередь, потому что они чувствуют, что они нужны, они видят таких же союзников, как они понимают, что есть запрос на экологические профессии, и они становятся более уверенными. А собственно, формирование экологической культуры, оно в первую очередь и начинается с детей, да, потому что это будущее нашей страны, и, собственно, это большая победа, что вот именно эти дети, их с каждым годом становится все больше, за 3 года их уже 12 500, угу. 4-й мы еще не успели посчитать, только вернулись. Но вот это и есть формирование
1: экологической культуры. Да, спасибо большое. Директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяна Ковалева была с нами на связи.
3: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
3: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба-по-контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем!
1: Российские бренды уверенно захватывают рынок. Доля наших товаров в легкой промышленности уже достигла 45%, а впереди достаточно амбициозная планка и цель – в 60%, заявил об этом глава Минпромторга Антон Алиханов на саммите моды БРИКС в Москве. Но что касается производства одежды, по итогам прошлого, 2025 года, этот сегмент вырос почти на четверть. Сейчас отрасль выходит на новый этап. Не просто наращивать объемы, а еще и укреплять позиции. Давайте более подробно на эту тему поговорим. С нами на связи экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев. Александр Гуревич, здравствуйте.
5: Добрый день, здравствуйте.
1: Как это влияет на каждого из нас, да? Потому что одно дело доля в экономике, и говорим мы о том, что уже 45, а впереди амбициозная планка. Но хотелось бы, чтобы с вот этой амбициозной планкой в 60% все-таки стоимость этих товаров легкой промышленности не сильно росла.
5: Стоит отметить о том, что в принципе у нас сейчас отчитывается, что сильно прирастает креативная экономика. Если брать именно наш сектор, связанный с одеждой, то сейчас 57 тысяч компаний уже занимаются производством самой одежды российскими брендами. И стоит отметить, что здесь и количество компаний выросло, и выросло ассортимент российской продукции, и само производство даже ткани поменялось. То есть если некоторые у нас закупки были только из-за рубежа, сейчас задумываются о том, чтобы производство было здесь налажено. Но самый простой пример, наверняка, что мы ощущаем, что выросло количество производства тканей и синтетических волокон. В России, в принципе, исторически богато лесами, и поэтому можно очень активно заниматься производством хлопчатобумажных тканей. И самое главное, что в последнее время задумались о вторичной переработке. Мы наблюдаем, что в Москве и крупным другим городам-миллионникам выросло количество контейнеров в узле мусора, где отдельно складывается...
1: Да, это целое экологическое одежда. Направление, да, да, так и есть.
5: Да, вот. И оказывается, что достаточно большое количество компаний готово вторично перерабатывать вот эту выброшенную одежду и заниматься не тем, чтобы уходило только на набивку матрасов или же каких-то технических как бы использований, но и в том числе для производства новых форм или дать вторую жизнь этим одеждам, да, уже в качестве генерации такой вот креативной какой-то одежды, новых подходов, использования пошивки той же самой сумочки или же штанов. То есть вот здесь тоже направление очень сильно активно развивается.
1: Ну, хорошо. Я просто, знаете, как хочу. Да, вот раньше, может быть, это было как-то модно. А что это у тебя? А это там импортные джинсы, импортная кофта и импортная рубашка. А сейчас уже как-то мы гордимся и стали... Возвращается эта гордость, потому что раньше-то это было в Советском Союзе. А сейчас это возвращается гордость, что а это вот наше, а это вот такого-то бренда или такое-то производство. Но, к сожалению, не всегда цена многим по карману, да, и не всегда это доступно для широкого сегмента. Если мы говорим, конечно, про исключительно вот одежду, если в эту сторону легкой промышленности посмотреть, можем ли мы говорить, что с приростом и с увеличением доли легкой промышленности в экономике мы будем как-то все-таки еще и ценовую политику соблюдать, чтобы это было более доступно?
5: Конечно. Дело в том, что в некоторых проектах России было тяжело конкурировать, потому что то же самое Китай, если возьмете, у них целые города, которые настроены на специализацию узкую, то же самое, если брать ткань, на одной же улице и покраска, и сырье, и пошив, и все вместе. И в итоге, когда мы говорим о транспортных расходах, у них оказывается минимальная цена. У нас в России то же самое. Агрохолдинги стали заниматься не только производством продуктов питания, но и задуматься о том, чтобы вторично какие-то выброшенные волокна использовали производство тканей. Сейчас задумались о том, что можно крапиву использовать ткани, оказывается, она очень эффективна.
1: Ну, скажем, не задумались об этом, а это все новое, хорошо забытое, старое.
5: Да.
1: Ну, почитать классическую литературу, там из крапивы много чего делали, рубахи в том числе.
5: Да, но производство сейчас заметно увеличилось, все правильно сказали. Тот же самый хлопок, если посмотреть, есть уже новые сорта, которые не 200 дней выращиваются, а уже в два раза меньше. И это хорошо стало развиваться в Астраханской области, в Волгоградской области. И вот такая динамика и дальше прирастает, появляются новые фабрики, заводы по производству полного цикла, попытки сделать полный цикл производства синтетических нитей. Мы уже замечаем, что некоторые синтетические нити стали производить не только для одежды, но и для изготовления сосудов для человека, да, как бы если мы говорим о протезировании.
1: Да, много вот всего рынок, такого, да.
5: Да. И рынок очень меняется, и хорошо, что это происходит, и нужно ожидать, что новые будут цели, чтобы снизить себестоимость за счет более массового производства.
1: Спасибо вам большое, Александр Гуревич. Напоминаю, экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев был с нами на связи.
3: Слушаем.
1: Еще недавно стандартным карьерным сценарием считалась простая последовательность. Ну, вначале поступаешь в вуз, получаешь специальность, устраиваешься по ней и постепенно растешь внутри этой профессии. Сегодня схема чаще всего не работает. Человек может окончить экономический факультет, потом начать работать в продажах, затем уйти в маркетинг, освоить аналитику и через несколько лет оказаться вообще специалистом совсем другого профиля. И так может происходить каждые 5-7 лет. И это не обязательно означает ошибку при выборе образования. Просто меняется представление о карьере. Но как это меняет вообще? Карьерный рост раз, и меняет вообще рынок труда. Вот это тоже нужно понять. Директор по академическому и карьерному развитию студентов президентской академии Анна Хрипченко с нами на связи. Анна Александровна, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Андрей, очень приятно.
1: Да, Анна Александровна, ну это такая тенденция, которая будет сохраняться, это всю обучение всю жизнь, да, переводя с английского расхожего выражения. Оно как вообще влияет на карьерный рост человека?
6: А вы знаете, я считаю, что положительно, потому что мы раньше всегда ассоциировали карьеру со словом «лестница». Угу. Вот вы правильно сказали, карьерный рост. А сейчас мышление наше меняется, да, и рынок труда тоже меняется, поэтому мы говорим про карьерное развитие. А развитие может быть и горизонтальным. И то, что сейчас, вот выше ваш тезис, который был озвучен, подтверждается как раз максимальный интерес к портфельной карьере. Не просто смена профессии между собой за определенный период времени, а человек уже одновременно может занимать несколько ролей. То есть вот эта нелинейность, она переходит еще и в такой некий портфель проектов, который человек ведет одновременно. Это связано не только с тем, что мы можем быть недовольны своей работой. В целом, сам рынок труда становится менее стабильный с точки зрения набора профессий. Много новых профессий появляется, хочется все попробовать, новые навыки, которые хочется применить. И рынок, на самом деле, дает нам такую возможность. Потому что вот сейчас даже исследования работных сайтов говорят, что по специальности работает только треть людей, которые получают высшее образование. Все остальные начинают пробовать себя в смежных областях. То есть это такая массовая практика на текущий момент.
1: А может быть, ну тут я не готов слишком долго дискутировать, но тем не менее, работая со студентами и с молодежью, понимаю, что, а может быть, просто в 17, там, 18 лет сложно выбрать профессию, поэтому люди к осознанному возрасту, ну, назовем так, после 25, там, 30 лет, понимают, что, подождите, а я вообще хочу другим заниматься, я хочу быть ботаником, а не, например, маркетологом, и меняют профессию.
6: Конечно, вы правы. На самом деле, смена профессии — это не всегда просто. И когда ты молодой и амбициозный, то эта смена дается гораздо быстрее. Но в наше время, в чем плюс? Мы можем испробовать на себе другую профессию, не имея образования вот прям высшего. Знаете, как раньше у нас было? Для того, чтобы из бухгалтера перейти в финансового директора или стать аналитиком, ты должен был получить второе высшее образование. Да. Сейчас для этого достаточно накопленного опыта и, в принципе, таких дополнительных навыков, то есть какого-то дополнительного образования. И тогда журналист может в пиар перейти или в маркетинг, инженер проектами управлять, преподаватель, например, в какую-то корпоративную тренинг-среду идти. И для этого не нужно вот такую концентрированную модель высшего образования. Мне кажется, из-за этого происходит чуть быстрый переход, особенно молодыми ребятами, у которых еще больше свободы, чем...
1: Хорошо, молодыми согласен с вами, Анна Александровна, на 100, там, на 1000%. Возьмем человека 50-55+. Он готов к такой схеме и смене профессии? Сегодня.
6: Скорее желание появляется, но оно появляется в большей степени от неудовлетворенности текущим местом. Если удовлетворенность достаточная, то не будет таких резких смен. Но если действительно что-то происходит на текущем рабочем месте, да, засматривается, но здесь в большей степени со схожей функцией. Например, допустим, бухгалтер в финансах останется, он явно в маркетинг не пойдет. То есть все-таки возрастной фактор больше про стабильную такую историю.
1: Спасибо вам большое. Анна Хрипченко, директор по академическому и карьерному развитию студентов президентской академии, была с нами на связи. Изменить свою жизнь и профессию никогда не поздно. Главное это сделать осознанно. Вот тут очень важно это понимать. Далее рубрика «Песни по случаю». Слово передаю Михаилу Предтеченскому, и затем перейдем к московским темам.
3: «Песня по случаю».
7: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский, а случай у нас сегодня такой. В 70-х годах прошлого века его голос знала вся страна. «Миньон» с песней «Алешкина любовь» в исполнении ансамбля «Веселые ребята» и его солиста Леонида Бергера разошелся тиражом в 15 миллионов экземпляров. Сегодня музыканту исполняется 80. Его отец Адольф Иосифович Бергер, популярный московский портной, очень рано оценил музыкальные способности сына. И когда Лене исполнилось 4 года, отдал его учиться играть на скрипке. Впрочем, через 3 недели Леня ее попросту сломал. Отец, однако, настоял на своем. Купил пианино и пригласил на дом преподавателя. А после того, как младший Бергер окончил 6-й класс, привел его в центральную музыкальную школу, в знаменитую Мерзляковку. Потом поступил в Гнесинку. Отец мечтал, что сын станет классическим пианистом. Однако после того, как Леня впервые услышал Рэя Чарльза, наконец понял, чем хочет заниматься – рок и блюз. Создал одну из первых рок-групп Москвы «Орфей». Потом пел в команде «Сокол». Именно его голос звучит в песенке «Фильм, фильм, фильм», написанной для одноименного мультика. И тут позвонил его бывший сокурсник по Мерзляковке Павел Слободкин и сказал, что создают вокально-инструментальный ансамбль. Нужен солист. Так Бергер стал голосом ансамбля «Веселые ребята». Кстати, когда он пришел туда, брал всего 1 октаву. И сам, в результате упорных занятий с голосом, без всяких преподавателей по вокалу, увеличил его почти до 4 октав. Он начал сольную карьеру, но на телевидении и радио его не пускали. Посоветовали сменить фамилию. И тогда он уехал к младшей сестре в Австралию, где, кстати, не пропал. Создал англоязычную рок-группу. 4-жды получал самую престижную музыкальную премию 5-го континента – ARIA Award. Он автор десятков песен на английском языке, многие из которых становились шлягерами. Кстати, недавно Леонид Бергер вернулся в Россию, так что встретит юбилей на родине.

0: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
6: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
5: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
6: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
5: А какие еще возможности лечения существуют?
6: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
5: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
6: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых. Увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
5: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
6: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику, в некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Угу. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
5: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
6: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
5: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
6: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
5: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
6: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
5: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
6: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Prodex». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
5: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
8: Радость или грусть нас ждут потом.
7: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
9: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда.
10: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российские военные взяли под контроль Грачевку, Сердобина и Малую Рыбицу. Матвиенко поручила ускорить внесение в Думу 10 законопроектов по поддержке участников СВО. Новак поручил ведомствам продолжить мониторинг рынка нефтепродуктов. Далее подробности. Вооруженные силы России установили контроль над Грачевкой и Сердобина в Харьковской области, а также Малой Рыбицей в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России. Всего за неделю российские войска освободили 17 населенных пунктов. Российская армия за 7 последних дней нанесла 1 массированный и 7 групповых ударов по целям на Украине. В течение недели поражены, среди прочего, логистические и телекоммуникационные центры, объекты генерации электроэнергии, склады с ракетами «Фламинго». Российские военнослужащие в течение недели нанесли поражение 17 сухогрузам, задействованным в интересах ВСУ, а также вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов. Средства ПВО России за минувшие 7 дней сбили 37 управляемых авиационных бомб, 4 снаряда системы залпового огня «Хаймарс», 4 ракеты большой дальности «Фламинго» и более 5000 БПЛА ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения, формирование ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. По информации министерства, за прошедшую неделю в данном районе украинские силы потеряли свыше 265 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 6 автомобилей, 5 квадроциклов и 3 наземных робототехнических комплекса. Кроме того, по данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» сжимают кольцо окружения ВСУ в Доброполье и развивают наступление в западной и восточной частях города. Все попытки противника вырваться из окружения или провести ротацию пресечены. Нейтральный статус Киева остается одной из целей спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы участников пленарного заседания клуба «Валдай». По его словам, Россия хотела бы как можно скорее завершить украинский конфликт путем переговоров, отметил глава государства. При этом, по его оценке, украинская сторона не стремится приостанавливать боевые действия. Владимир Путин назвал нелепым предложение прекратить российские удары по украинским судам в обмен на отказ ВСУ от атак на российские НПЗ.
2: Нам говорят, давайте они прекратят наносить удары по вашим НПЗ, а вы прекратите удары по их кораблям. Пусть они гражданские грузы, сельхозпродукции вывозят. А как же наши другие гражданские грузы, такие как нефть, нефтепродукты? Вот они прекратят удары, поэтому станет больше дизельки, которая так нужна, скажем, в Соединенных Штатах. У нас станет больше. Нам и так хватает дизельки. Но на мировые рынки она не попадет, потому что действуют запреты, санкции в отношении наших нефти и нефтепродуктов, санкции в отношении страхования, фрахт повышается в цене. Как же наша дизелька попадет на мировой рынок при сохранении санкций? Да никак. А мы в ответ на это должны будем прекращать удары по чувствительным для них объектам в экономическом смысле. Ну, согласитесь, что это выглядит нелепо просто.
1: Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была вынуждена защищать себя с оружием в руках и отвечать на агрессию. Об этом заявил президент на пленарной сессии клуба «Валдай». Валентина Матвиенко поручила профильной группе Совета Федерации ускорить внесение в Думу 10 законопроектов по поддержке участников СВО. Об этом заявила председатель Верхней Палаты на первом пленарном заседании с осенней сессии.
3: В августе и сентябре состоялись рабочие поездки в Санкт-Петербург, Ленинградскую, Омскую, Тульскую области, Республику Дагестан и Чеченскую Республику и целый ряд других субъектов Федерации. В каждом из регионов мы общались с участниками специальной военной операции, их близкими, посещали госпитали и центры комплексной реабилитации. И предложения, высказанные защитниками Отечества, мы обязательно учтем в законодательной деятельности в рамках осенней сессии. Уже подготовлено 10 соответствующих законопроектов. Поручаю профильной рабочей группе Совета Федерации ускорить их доработку и внесение в установленном порядке в Государственную Думу.
1: Она отметила, что Софет представит международному сообществу информацию о попытках вмешательства в российские выборы. Экономика России перешла к более умеренной динамике. Это ожидаемый этап, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, задача властей – восстановить устойчивые темпы роста экономики и обеспечить дальнейший рост благосостояния граждан. Он также рассказал, что правительство начало работу по запуску нового инвестиционного цикла для возвращения к более высокой инвестиционной траектории. Основным источником роста экономики России в среднесрочной перспективе останется внутренний спрос. Кабмин России продолжает оперативный мониторинг рынка топлива и быстро реагирует на отраслевые и региональные дисбалансы, заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил... заявила о прогнозных ожиданиях по росту нефтегазового экспорта России с 220 до 260 миллиардов долларов к 2029 году в реальном выражении на 3-5% в год. Работа сотрудников МЧС на месте пожара в особняке Миллера в Петербурге завершится к 18 часам 2 октября, после чего начнется ликвидация последствий, сообщил вице-губернатор города Валерий Москаленко. Отмечается, что над установлением причин возгорания будет работать следственно-оперативная группа. В четверг вечером произошел пожар в неэксплуатируемом здании на Исаакиевской площади 3, где находится исторический особняк Миллера, построенный во второй половине XVIII века. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров, как сообщало ГУ МЧС. Также в примыкающем здании горела обрешетка кровли на площади 250 квадратных метров. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Шестая ракетка мира Даниил Медведев с победы стартовал на турнире ATP 500 в Пекине. В первом раунде российский теннисист обыграл испанца Пабло Карренью Бусту со счетом 6-4, 6-2. Во втором круге Даниил сыграет с немецким теннисистом Яном Ленардом Штруфом. А ранее Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Пекине. В матче второго раунда российский теннисист обыграл словака Алекса Молчана со счетом 7-5, 6-3. Хачанов 69-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале и четвертый раз в этом сезоне. На предыдущем турнире US Open он дошел до полуфинала. Немец Франц Райндаль избран новым президентом Международной федерации хоккея. До этого он возглавлял немецкую федерацию хоккея, а с 2016 года Райндаль является членом совета ИХФ. В разное время он занимал пост председателя нескольких комитетов внутри организации. Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Эртенберг заявил, что Райндаль очень любит хоккей и сделает все, чтобы вернуть Россию на международную арену. Российские батутисты не выступят на заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в середине октября в Германии. Решили пропустить этап Кубка мира в Котбусе, потому что сроки его проведения очень близки к первенству и чемпионату мира, главному старту сезона, сказал главный тренер сборной России Алексей Рыжков. Чемпионат мира по прыжкам на батуте пройдет в китайском Нанкине с 4 по 8 ноября. С 12 по 15 ноября там же состоится юниорское мировое первенство. Этот сезон последний для Вильмара Бариоса в «Зените», об этом рассказал сам колумбийский футболист. Клуб сообщил мне об этом летом. Мы хотели найти вариант продолжения карьеры уже в летнее трансферное окно, но варианта, который устроил бы обе стороны, не появилось, поэтому мы продолжаем работать вместе, сказал полузащитник, выступающий за «Зенит» с 2018 года. Контракт Бариоса с клубом рассчитан до конца сезона. В прошлом году он был лидером «Зенита» по игровому времени, а в этом сезоне больше него сыграл только Игорь Дивеев. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В субботу 3 октября в Южно-Сахалинске плюс 10, плюс 12, без осадков. В Хабаровске без осадков плюс 11, плюс 13. В Екатеринбурге плюс 5, плюс 7. Временами дожди. В Тюмени плюс 8, плюс 10. Дожди. В Омске без осадков плюс 16, плюс 18. В Иркутске плюс 10, плюс 12, без осадков. В Великом Новгороде плюс 12, плюс 14, без осадков. В Казани плюс 2, плюс 4 дожди, в Нижнем Новгороде без осадков плюс 7, плюс 9, в Нальчике плюс 10, плюс 12, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, без осадков, температура днем плюс 13, плюс 15. В Москве днем облачно, с прояснениями, без осадков, температура плюс 9, плюс 11. Сейчас в столице 11 градусов тепла.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Размер материнского капитала увеличится с 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции, сообщил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков. На первого ребенка составит 778 500 рублей, это больше нынешнего на 50 тысяч. А на второго, если капитала не было на первенца, превысит 1 миллион. Увеличатся также максимальные размеры пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком. Максимальная сумма превысит 1 100 000. Единовременное пособие при рождении вырастет до 30,5 тысяч рублей. Руководитель службы ГУИЧС Коми Андрей Багин ответил на вопросы жителей республики на прямой линии Центра управления регионом. Большая часть обращений касалась действий при угрозе БПЛА. Также в числе волнующих тем – противопожарная защищенность Ухты и близлежащих поселков.
2: Ухта у нас находится в оперативном управлении Ухтинского гарнизона, главного управления МЧС, в состав которого входит также подразделение непосредственно главного управления МЧС Республики Коми и противопожарной службы. На каждом муниципальном образовании, на каждом населенном пункте разрабатывается так называемый график выезда спецмашин. И как раз эта схема выезда, вернее машин, они как раз предусматривают в себя абсолютно все факторы, в том числе численность населения, подъездные пути, также состояние автомобильных дорог в сезоне и межсезонье. Ухта на сегодняшний момент защищена абсолютно все населенные пункты, в нормативное время укладывается абсолютно каждый автомобиль, каждый экипаж, который у нас выезжает. Ну и специалисты, огнеборцы находятся постоянно в боевой готовности для реагирования на различные ситуации.
1: Президентская библиотека приглашает школьников, а также студентов СУЗов республики к участию в Олимпиаде «Россия в электронном мире» по истории, обществознанию и русскому языку. С подробностями специалист пресс-службы Ирина Хаминцева.
3: В ходе Олимпиады ребята из России и зарубежных стран могут попробовать свои силы в каждой из дисциплин или выбрать только тот предмет, в котором разбираются лучше всего. Итоги подведут по результатам индивидуального зачета. Победителей и призеров наградят дипломами. Участники, показавшие лучшие результаты, также получат дополнительные баллы для поступления в Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики и ряд вузов, список которых в скором времени будет доступен на сайте Олимпиады. Соревнования включают два обязательных этапа. Первый проводится в дистанционном формате с 30 сентября 2026 года по 24 января 2027 года. Второй этап состоится в очной форме с 24 по 26 марта 2027 года. Участниками заключительного тура также могут стать победители и призеры Олимпиады «Россия в электронном мире» предшествующего года. Финалисты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области встретятся в президентской библиотеке в историческом здании Синода на Сенатской площади 3. А ребята из других регионов на площадках ее электронных читальных залов, а также в резервном центре учреждения в Москве и тюменском филиале.
1: Дню пожилых людей в столичном Доме развития культуры и искусства было приурочено накануне проведения фестиваля активного долголетия. На разных площадках каждый сюда пришедший мог найти занятие по душе на мастер-классах по изготовлению оберегов и сувениров, рисованию на ткани, в адаптивных настольных играх. Вызывали интерес занятия с нейроложками, технология биоэнергетического массажа для восстановления сил и нейрогимнастика. Гостей угощали ароматным пловом и предлагали погадать на национальных узорах. Завершением фестиваля стала концертная программа с участием творческих коллективов учреждений социального обслуживания. Одна из проводников мероприятий фестиваля от Управления работы клиентских служб регионального отделения социального фонда Нина Пешкина отметила, что подобное внимание оказывается в их клиентских центрах общения не только в рамках календарного праздника.
4: Специалист клиентской службы консультирует гостей по вопросам пенсионного социального обеспечения, а также по мерам социальной поддержки. Также у нас присутствует сотрудник центра общения, который предлагает представителям старшего поколения игры для тренировки памяти, мышления и внимания. То есть это нейроупражнения, нейрогимнастика, которая помогает поддерживать активное долголетие. На сегодняшний день на территории Республики Коми уже открыто 8 центров общения, и мы в ближайшее время планируем открыть 9-й центр общения, то есть это в селе Выльгард Сахатинского района. И наши центры общения созданы комфортные условия для проведения различных мероприятий, в том числе мастер-классы. Большое внимание мы уделяем компьютерной финансовой грамотности для жителей серебряного возраста. По любым вопросам также можно обратиться в клиентские службы в городах и районах Республики Коми.
1: Новости культуры. Новый сезон Академический театр оперы и балета Коми открывает одно из самых популярных, любимых публикой опер мира – «Риголетто» Джузеппе Верди. Уже сегодня вечером здесь соберутся поклонники этого жанра. Известная им постановка возвращается на театральную сцену в Сыктывкаре после долгого перерыва. В 2015 году спектакль ставили специально для заграничных гастролей в Великобритании. Режиссер Борис Лагода, который работал над оперой 11 лет назад и сейчас, решил кардинально ничего не менять.
5: Была задача сделать все это очень линейно, чтобы это было красиво, но очень просто для перевозки, транспортировки. Тем более, что гастроли такие, месячный график по всем городам Британии, это очень трудно. И отсюда мы с художником, с Юрой Самодуровым и придумали, собственно, вот все очень красиво, красиво, но все просто. И поэтому смысла что-то воротить в старом спектакле, ну, не было никакого.
1: Роль Риголетто, лицемера, озлобленного на весь мир придворного шута-горбуна, исполняет российский оперный певец Вячеслав Кирилюк. Юную Джильду впервые исполняет Анастасия Марараш в партии герцога-искусителя новый солист театра Борис Рябухин. Обновился и почти весь состав хора. Постановка, сочетающая классическое прочтение сюжета и глубокую драматургию, станет открытием предюбилейного 69-го театрального сезона. В Ижемском поселке Иргеншар открылся первый в районе и даже республике центр гражданской активности «Точка жизни». В юбилейный для населенного пункта день состоялось торжественное открытие. Здесь каждый найдет занятие по душе. Музей истории лесосплава, экспозиция, рассказывающая о том, как зарождался и развивался поселок, трудовых традициях и истории нашего края. Современная библиозона, уютное пространство для чтения, встреч, литературных вечеров и занятий с детьми. Есть также площадка для проектной деятельности. Здесь жители смогут учиться писать социальные проекты, получать консультации и вместе воплощать идеи в жизнь. Точка жизни – это не точка, это начало развития событий в нашем районе, говорят организаторы. Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств Коми-Информ, бизнес-новости Коми, а также собственных корреспондентов. Напоминаем, что выпуски новостей и другие передачи радио Коми-Гор вы также можете слушать на нашем сайте komigor.com.

вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.

до 12 метров в секунду. Температура ночью 0-5 градусов, местами минус 5, минус 10, днем плюс 2, плюс 7 градусов. Сыктывкаре без осадков, ветер северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура ночью минус 2, минус 4 градуса, днем плюс 4, плюс 6. 4 и 5 октября по республике сохранится холодная без осадков погода.

0: Добрый день. В студии Галина Ведерникова. Год 630-летия успения святителя Коми Земли Стефана Пермского, интерес к этой исторической личности, несомненно, обозрелся не только в локации, в которой мы сейчас живем, ведь Пермская земля была огромной, гораздо большей географически по сравнению с Московским княжеством XIV века. Мне кажется, интерес теперь даже больше, чем 30 лет назад, когда прошли грандиозные мероприятия Православной Церкви в республике. Поэтому множество не очень масштабных, а также крупных происходили в этом году в Коми и России. Первым из них можно назвать документальный фильм, несколько раз показанный на телеканале «Спас», финансово поддержанный одной из партий и православной организацией. Фильм называется «Апостол Пермской земли». Но и деятели нашей республики тоже замыслили и воплотили крупный проект в области культуры. В конце сентября зрители Сыктывкара и гости столицы побывали на премьерных спектаклях «Стефан. Венец земли Пермской», показанный в Академическом театре драмы имени Виктора Савина. Даже не очень сведущих в сферу культуры и истории поясняем, что в древности коми назывались пермянами в исторических документах того времени. Коми – это само название одного из этносов, давно проживавшему не только на территории нынешней Коми-республики, но и за ее пределами. Поэтому задолго до появления на сцене будущий спектакль вызывал интерес. И вот журналисты присутствуют на пресс-конференции перед первым его показом. Открывает ее директор театра Михаил Матвеев. В разговоре принимает участие сценарист Анна Бесчастного из Санкт-Петербурга, главный режиссер Денис Рассыхаев, художник Полина Карпухина и исполнитель роли Стефана Евгений Чистолев.
1: На мой взгляд, очень часто в истории, в принципе, и в нашей театральной жизни должно наступить время, чтобы какое-то событие случилось, состоялось. И такое время наступило. Мы долго подступались к такой большой теме, к большому историческому событию. И даже предыдущий владыка, архиепископ Петерим, он сам носил имя одного из епископов Зырянских, он сам несколько раз обсуждал эту тему с нами. Но вот мы не готовы были браться раньше. И как раз в год 630-летия успения Стефана Пермского как-то все сложилось. Как-то силы сложились, и епархия больше инициативы проявила, и научное сообщество. И самое главное, мы были готовы. То, что мы, может быть, обсуждали длительное время, вот оно созревало. И как раз к этому времени все созрело. Мы уже с весны готовились к этой постановке. Актеры непосредственно приступили уже после отпуска. Слово главному режиссеру, режиссеру спектакля Денису Рассыхаеву.
2: Я думаю, такие вещи и рассказ о таких людях, как Стефан, они не должны даваться легко, потому что это тоже своего рода испытание. Испытание, как у Стефана, испытание веры, также у нас своего рода у театра происходило испытание. Но я так думаю, ну и зритель об этом скажет. По крайней мере, хочется сказать, что мы все, вся команда театра, подошли к этой работе очень честно, очень добросовестно и с неким все-таки трепетом в душе. Потому что по-другому, мне кажется, такие работы делать и нельзя, да и невозможно.
1: Ну, самая трудная работа была у Анны. Почему? Потому что погрузить человека в историю нашего края, в далекую историю нашей страны, наверное, было непросто. Но замечательно, что с таким увлечением, с таким интересом это погружение состоялось, что получился в итоге хороший результат. Пожалуйста.
3: Театр предложил мне сотрудничество, написать пьесу о великом человеке, почитаемом на этой земле.

0: И сразу же я спросила, может быть, вам взять драматурга местного? Потому что мне казалось, что, наверное, человек, который больше находится в этой культуре, он больше, может быть, сможет дать. Но театр как-то очень уверенно, вот Владимир Леонидович, он сказал, все хорошо, все прекрасно будет. Я как-то ему поверила. И прошел год с момента предложения. То есть вот мы вот год, как бы календарный, закрываем премьерой. Мы несколько раз встречались с научными консультантами, с дирекцией, с командой театра. Потом я приезжала еще весной, мы непосредственно работали с Денисом. И что интересно, Денис, вы еще не знаете об этом, но получилась вторая пьеса. То есть было столько материала, что есть сейчас еще одна пьеса, а непосредственно о детстве Стефана. Были еще моменты, которые в этот материал не вошли. То есть начинала я писать нарратив классический, то есть от начала до и дальше. Начала от начала. У Дениса была идея собрать некий такой конструктор из сцен.
1: В вашем рассказе это легко прозвучало. А Полина, твое вступление.
2: Ну, у меня как художника тоже были свои задачи. Нужно было как-то решать вопросы того, что у людей, наверное, будут какие-то ожидания, чтобы это был абсолютно, безусловно, исторический костюм. Но то, как одевались люди в дохристианскую эпоху, ну, опять же, я говорю в дохристианскую эпоху для конкретного места, какой был костюм у язычников, это тоже выяснить достаточно сложно, каких-то прям абсолютных истин. Ну, либо я не нашла, либо их просто нет, и не очень много информации о том, как в такой древности, какой был костюм, поэтому вот тоже приходилось эти задачи решать. И даже если какой-то народный костюм был известен, ну, все равно не хотелось просто брать музейную экспозицию, копировать, вставить. Тоже нужно было как-то это сценически обыграть, потому что даже элементарно артистам может быть неудобно переодеваться.
3: Могу добавить просто насчет... Мы не просто так вот, Полина говорит, может быть, я что-то не нашла. Нет, мы обращались в музей, не в один музей, смотрели. Действительно, до христианизации нашей земли очень мало материала, а по костюму и по... На самом деле, по обрядам и по музыкальным моментам достоверных фактов нет, нам не дал ни на один музей, потому что стопроцентного ничего нет, естественно.
1: Слово, Евгений, тебе. Главная роль. И, мне кажется, и в твоей актерской биографии это, наверное, тоже главная роль.
4: Такая личность, фигура очень значимая для вообще нашей республики и в целом для верующих людей в нашей стране. О нем знают и за пределами нашей страны. Очень сложная роль, но насколько она сложная, настолько она и на меня повлияла, на мое отношение к вере. Мне всегда хотелось углубиться в эту тему. И работа над этой ролью как раз позволила мне это сделать.
1: Еще два важных момента. Конечно же, мы, готовясь к этой работе, представляли наши заявки в разные организации, которые дают гранты, которые оказывают финансовую помощь. И нас поддержал Российский фонд культуры. Это общероссийская общественно-государственная организация. И, конечно же, мы благодарны, что эта помощь как раз на такую серьезную работу была, что называется, очень к месту. К сожалению, наши партнеры, наши спонсоры, с которыми мы в предыдущие годы работали, может быть, не так откликнулись, может быть, сложные времена, нет таких возможностей, но тем не менее. Большую часть финансовых затрат театр взял на себя. Что бы я, коллеги, еще раз хотел сказать, и чтобы вы, задавая вопросы, шире смотрели на ситуацию. Вот смотрите, какое удивительное время мы взялись за эту работу, поставили спектакль, потому что совсем недавно были обретены мощи Дмитрия Донского. А мы в спектакле говорим об этом времени, об этих исторических фигурах нашей страны. И такое совпадение, наверное, тоже не случайно. Еще один момент, который я бы хотел сказать. Может быть, до сегодняшнего спектакля мы, живущие здесь, в Коми крае, не так смело говорили о Стефане Пермском, как о фигуре общероссийского масштаба и значения. Мы все-таки как-то более скромно локализовали к этому месту. Когда мы изучили больший круг литературы, исторических сведений, конечно же, это ключевая фигура того времени. Такая же значимая, как Сергий Радонежский. как сам Дмитрий Донской, как многие и духовные лидеры, и, может быть, государственные какие-то лидеры того времени. Когда не было еще русского государства, когда было Московское княжество, когда еще на Руси было татаро-монгольское иго, все это закрутилось, завертелось, получило какое-то вот даже не движение еще, а начало какого-то движения, с которого потом сложилась наша огромная страна. И в этом во всем очень значимая роль Стефана Пермского. Вот я бы так и предложил шире, включая историю, посмотреть на нашу сегодняшнюю работу. Да, и еще хотел бы, конечно же, сказать большое спасибо. Конечно, наши знания, это знания, скажем так, любителей. Конечно же, здесь важны были знания какой-то части научного сообщества, людей, которые глубже знают православие. Вот это была такая совместная, длительная работа. Мы несколько раз собирались, обсуждали и расходились, понимая, что на сегодняшний день у нас никакого единства понимания, что и как мы будем делать, да. Но эти этапы все пройдены. Вот здесь присутствует наш знаменитый и журналист, и издатель газеты «Эском» Игорь Иванов. Он такой же участник этого процесса, тоже помогал, консультировал, подсказывал, советовал, может быть, в какой-то мере давал направление работы. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы.
5: Один из вопросов касался достоверности событий, показанных на сцене, соотношения исторических фактов и художественного вымысла. Отвечает Анна Бесчастнова.
0: Что называть фактом? Основной наш источник – это житие Стефана Пермского, которое написано Епифанием Премудрым, как мы все знаем, является вообще-то не историческим документом, а одним из первых примеров в истории художественной литературы, да, словопись. И он очень много отходит от, так скажем, фактологической части, у него очень много каких-то лирических моментов, отступлений, размышлений, в том числе о себе, как об авторе. Поэтому я вот как-то за этот момент ухватилась, потому что мне кажется, что все равно так или иначе театр – дело авторское. Благодаря Константину Сергеевичу Станиславскому по большей части появился режиссерский театр, где режиссер является, собственно, непосредственным автором того, что мы видим на сцене. И здесь драматург уходит на второй план, и я с удовольствием ухожу на второй план, потому что я понимаю это искусство, я понимаю, как оно устроено. Соответственно, опора на факты плюс возможность, которую мне, не знаю, в этом предоставил Епифаний, привносить что-то свое. И, конечно, диалоги, которые по большей части, да, использованы здесь, этих диалогов не было. Конечно, это диалоги и монологи, придуманные. Но все равно я старалась их стилизовать. Опять-таки, тоже вопрос стилизации, он тоже, на самом деле, очень достаточно острый.
2: И говорили, нам не знакомы, да?
3: По поводу, опять же, фактора, источник, который более-менее приближен, это, естественно, Епифаний. Литературный, но приближенный к реальности, реальному миру. И, естественно, нам важен был человек, судьба человека, развитие героя, его путь, начиная с детства, как он к нему шел. И ведь история, прежде всего, история создавалась, вот мы с Анной говорили о том, что мы хотим поставить о человеке, о силе его духа, подкрепленного верой в Бога. О силе этого духа, что может сделать человек, подкрепленный верой в Бога, который знает свой путь с детства, да, и к этому идет. Потому что действительно, если исторически взять, это действительно подвиг. И можно сказать, он единственный из исторических существующих людей, который был миссионером. Человек, который с 10 лет уже помогал отцу в храме, работал клирик. Перед тем, как отправиться в Ростов, он уже знал языки. Единственное, где мы можем найти это действительно, что сохранилось, это в молитвах. В молитвах, которые дошли до нашего времени, там сохранился тот слог. Мы можем представить, как разговаривали люди по той эпохе. Что касается, опять же, личности Стефана, невозможно объять необъятное, потому что если говорить о всем, что он сделал, и раскрыть все его достижения, ну, спектакль надо несколько дней показывать. Конечно, мы выбрали определенные основные линии, вехи его жизни.

0: Говорили тебе, Стефане, с огнем.
1: Говорят, ты, Стефан, святотатствуешь?
2: Кто говорит, отче?
1: Братья в затворе.
2: А ты посмотри, княже владыка, и свое мнение составь. Святотатство ли это?
1: Дерзновение вижу. Изобразил ты в ликах Авраама и Сары мирян. А какого племени эти миряне?
2: Те, кто ко Христу пришел, христиане, и на племена Господом не делятся. Это слова не мои, а Павла Апостола.
0: Говорят, ты пермянку в образе Сары изобразил. А пермяне язычники идолам кланяются. Разве может быть место пермянки на православные иконы?
2: А если она крещенная?
0: Ну и как крещенная? Пермянка и крещенная? А это что за буквы?
2: Греческие?
0: Нет, не греческие. Я не могу понять, что ты пишешь.
2: Отец Арсений, не гневайся, а благослови.
1: Господь с тобой, сыне, объясняй.
2: Было мне видение. Должно мне идти в Пермь великую и нести пермянам слово Божье. Отец Арсений, благослови меня и пусти с чистым сердцем в лес идти.
1: Не поймут они тебя. Язык у них иной. Дикий.
2: Поймут, отче. Я им азбуку составил.
1: Ты не шути такие шутки, Степане.
2: Истинно говорю, вот там, посмотри.
1: Кто тебе дал право с Кириллом и Мефодием равняться? Ты хоть понимаешь, на что ты замахнулся? Без собора, без благословения митрополита, в тайне от всех. Гордыня это, Степане, грех смертный.
2: Не ради славы замахнулся, отче, а ради спасения души. Открыл мне Господь здесь, в затворе, тайную силу Слова Божьего. Отец Арсений, взгляни.
0: Ну и что это? Что за чудные знаки? Словно птичьи следы на снегу. Кто разберет сию путаницу?
2: Сыри вглубь, отче, это не путаница. Это голос их земли, в буквы одетый.
3: И если, когда линейно, можно от этого устать. От потока информации, от потока смыслов человек современный может устать, и он просто перегрузит и перестанет воспринимать. А когда мы его периодически выбрасываем, и потом он этот кубик-рубик в конце начинает складывать, у него оп! Собирается полная ясная картина. 3D-модель мироздания. Вселенная Стефана Пермского.
4: Стефан Пермский, еще на мой взгляд, он на несколько веков опередил эпоху Просвещения, в том числе в России, да, потому что у нас считается, ну, как в школе нам преподают, да, что Ломоносова, вот этот человек, который может все, да, он и читает, и переводит, и делает что-то руками, и изобретает. А Стефан Пермский, посмотрите, ведь это же на несколько веков, он сделал это раньше. Языки, переводы, переводчик – это особое. Служение в монастыре – это огромный духовный и физический труд, плотник. При этом он топориком мог вырезать различные узоры, иконопись.
3: И на самом-то деле, ведь действительно, я считаю, что одна из самых главных, он ведь принес культурный код. Мир, который был так или иначе разрознен, а мы, если возьмем любую, что древнеегипетскую мифологию, возьмем шумеров и тому подобное. Когда разрозненность идет, многобожие переводит все равно к распаду. Ведь благодаря ему начали образовываться поселения, села, да, не охотники жили родами, да, там род три дома, за 100 километров в тайге следующий род три дома, встретились раз 15 лет на ритуале, поженили своих детей, разошлись, а потом ведь пошло и земледелие, и так далее, и так далее, и так далее. Как вселенная возникла, да? Вот Бог щелкнул, да, и то же самое он сделал, щелкнул, за каких-то 3-4 года сумел сделать невероятное. И понятно, что дальше много чего было. Были распри, были противники, это, ну и было позже, потом Иона пришел, когда там начались столкновения. Но так или иначе, то зерно культурного кода засеял Стефан.
5: Я хотела спросить, Евгения, вы комиссик знаете, говорите на нем?
6: Нет, не говорю и не знаю, к сожалению.
3: Пришли к этому выводу, что он знал это с детства. И это у нас есть в спектакле. Но по-другому и не могло быть. Устюг был центром торговли, куда приезжали, приходили зыряне, торговали, и поэтому они знали языки друг друга, и Стефан, естественно, он не мог выучить коми язык за то время, пока он был там, скажем, в Ростове.
4: У нас был консультант, мнению которому мы доверяли и ориентировались, в том числе на человека, который изучает всю свою жизнь только практически, да, вот этот материал. И, безусловно, мы как люди театральные, а не историки, не лингвисты. Каждый занял свою нишу в этой работе, и друг другу мы доверяли, да. То есть мне никто не говорил про диалоги, я Денису не говорила про режиссуру. С консультантом мы не спорили по поводу тех, вот как мы говорили сегодня, фактов, да, которые должны быть в спектакле. Ну, чтобы вы понимали, как эта работа строилась. Это не мнение кого-то одного, это большой коллективный труд, где мы старались, где каждый был на своем месте, где мы старались как бы с каждой со своей стороны сделать максимум для того, чтобы этот спектакль состоялся, чтобы этот проект состоялся.
7: И все же, даже еще не увидев происходящего на сцене, можно задаться вопросом, почему только житие Стефана Пермского, описанное Епифанием, явилось основным источником для создания спектакля. Ведь никто не отрицает, что житие – это не совсем правдивая история. Это создание идеального образа служителя веры. К тому же это только один источник, написанный через годы после кончины первого епископа. Создается впечатление, что письменные документы, они свидетельствуют о нашей истории с конца первого тысячелетия нашей эры. Исследования археологов, историков, а главное лингвистов, о чем у нас будет отдельный разговор в эфире, не принимались во внимание. Они противоречат некоторым моментам нового спектакля. Если говорить о зримых образах, можно обратиться к творчеству большого художника Василия Игнатова, который неоднократно в разговорах со мной подчеркивал, что изучал этот период по архивам и этнографическим материалам. Художник Полина Карпухина считает.
8: Я не думаю, что у него он где-то тоже раскопал конец 13-го, начало 14 века. Я смотрела всякие разные картины, где были противоречия в разных работах разных художников. Если бы я нашла какую-то вот абсолютную, там, допустим, раскопку какого-то могильника 13 века на той территории, где работал Стефан Пермский, но, опять же, ткани плохо сохраняются. Там даже если этот могильник раскопали, там половину ткани сгнила, и как восстановить эту одежду.
7: Чтобы было интереснее смотреть сложный по всем параметрам спектакль, режиссер Денис Рассыхаев выстроил сюжет нелинейного плана.
3: Первый акт у меня построен на, опять же, сомнениях Стефана. Это начинается с кульминационного момента, где Стефан срубил, взяли как символ прокудливую березу, и вот где у него начинается монолог и сомнения. Через этот монолог, разговор с Богом, мы идем по вехам его жизни. Это у нас история больше Стефана и его становления как личность. Второй акт начинается, это глазами Пама Сотника. Тоже с кульминационного момента, когда Пам Сотник остается один, когда он теряет свой народ. Почему я его потерял? У него идет разговор, монолог его богами, где мы уже его глазами видим историю с прихода Стефана на землю пермскую. И, конечно, второй акт у меня больше прозырян, больше языческий. Момент вот этого перестройки. Первый акт – это более русский, православный, то второй акт – это более языческий. Мы смотрим на ситуацию разными глазами, на историю.
7: «Вмешивалась ли церковь в создание спектакля?» – спросила одна из журналистов.
9: Церковь не вмешивалась, а церковь помогала, церковь воодушевляла, церковь благословляла, все только со знаком плюс. На самом деле церковь, может быть, трепетно относится к журналистике. Почему? Потому что все-таки это серьезная, важная тема для души человека, тем более для церковной истории в нашей стране. И хотелось бы, наверное, им больше достоверности, больше фактов, больше правды, может быть. Поэтому и вмешивается. Но у нас не тот случай. У нас была единая задача. Одна из задач – показать правильно историю православия на нашей земле и в нашей стране.
7: Создается впечатление, что история православия показана более достоверно по сравнению с реальной жизнью коми народа. Ранее художница упомянула, что нет памятников той эпохи. А как же им быть, если известно, что Стефан сжег все кумирницы, предметы, связанные с той эпохой? К примеру, что бы мы знали о Древней Греции, если бы апологеты новой веры уничтожили память о своей прежней жизни в течение многих тысячелетий? Называть народ и язык диким, предки которого уже 3000 лет назад знали металлургию, зачатки земледелия, имели свой язык, который свидетельствует о тесных связях с развитыми цивилизациями того времени, и, конечно, обладали уникальными для той эпохи знаниями, кажется, перебор. Добрый, открытый, дружелюбный и честный народ, каким он остался и поныне, встретился с представителями иной культуры. И то, как это показано, иногда вызывает недоверие и даже ужас. Какие-то дикие пляски под предводительством Пама, он здесь изображен шаманом, побивание плетьми Стефана слугами Пама, это уже совсем недостоверно. Много других моментов вызывает вопросы у тех, кто знаком с другими источниками на эту тему.
8: Мир, в котором разыгрываются все действия, которые относятся к христианскому миру, он больше подсказан какой-то русской иконой. Там можно видеть какие-то предметы, которые сделаны в обратной перспективе. Но в целом, ну, это не прям точная копия. Что-то я тоже стилизовала немножко. Как бы такой мир, в котором существуют язычники, более обширный, более по компактности такой огромный, более условный. Есть какой-то элемент пейзажности вот с этим задником. Это можно прочитать и как закат, вот эта тонкая полосочка, как рассвет, и как, если ты издалека смотришь на реку, ее вот заливает солнце, это может быть и река. Наша декорация с веревками, это она и превращается в березу, и в лес, и такой конструктор, который может быть чем угодно.
9: Вообще в жизни уже все бывало. В театре все уже было. Все, казалось бы, все приемы, все образы. Но каждый спектакль рождается, что называется, с нуля. Совместить, как вы называете это возвышенность.
3: Лобное место.
9: Сделать его и для православия, и для язычества, вот это тоже конкретный пример, как это рождает. Я думаю, что и художник, и режиссер придумывали все это вместе.
10: Стефан, это кто он по характеру? Вообще, как человек в вашем представлении?
6: Это очень сильный, волевой человек. Он не злой, он очень упертый. Это его миссионерство. Он требует от человека очень много.
3: В Епифании точно написано, ему в ростовском затворе, откуда и до нас дошло, это не фамилия отца. Его же соратники, монахи, назвали, дали ему кличку Храп, Нахрапис, да, Стефан Храп, потому что брал все упорством, нахрапом и добивался своих целей. Только такие могут менять мир, только такие, которые, несмотря ни на что, ни на какие преграды, выставили себе задачи и идут.
4: Это фанатизм, да? Если мы вспомним Льва Гумилева и его теорию пассионарности, одну из самых, наверное, известных теорий развития этноса в контексте историческом, то, безусловно, это пассионарий. Пассионарий – это не фанатик. Пассионарий – это личность, которая появляется при прочих возможных фактов для ее появления. Если мы даже начнем распутывать эту цепочку, вот как будто бы мы детективы и пришли разгадывать некое там событие, назовем это, да, то мы начинаем с того: отцу явление, Прокопий Устюжский, человек, которому доверяли, юродивый, да, юродивый, что это такое? Считай святой. Получается, если бы не сказал тогда Прокопий этого, да, возможно, ну, вырос бы просто умный, хороший мальчик, читал бы книжки, служил бы в церкви, умер бы, были бы у него детки и так далее. Но посмотрите, как интересно это закручивается. Отец поверил юродивому, потому что юродивый от Бога, считай, святой. Отец вселил эту веру сыну, и сын сделал такое великое дело. Ну, понятно, что прийти как бы под глаз Дмитрия Донского, простите, мальчик из Устюга, но это тоже есть какие-то нюансы, которые как бы без вот этой веры невозможны.
7: Спектакли заняты не только артисты театра, и они не только играли, но и исполняли другие функции. Оттого он получился таким впечатляющим и зрелищным.
9: Все, кто мог привносить.
3: Александр Кузнецов занимался.
9: Вот про музыку ничего.
3: Да, у нас используются коми народные инструменты. Для этого мы сделали, по-моему, полный комплекс. У нас теперь в театре есть всех коми народных инструментов, которые вживую звучат в спектакле. Актеры их исполняют, вживую поют. Основное оформление спектакля – это все живые звуки. И лес, акапельное исполнение девушек, наших актрис. Работа там гигантская проведена с самим коллективом. Дети – это наша театральная студия «Бенефис».
9: Огромное количество людей участвовало в этой работе, и каждый привносил свое. И я надеюсь, что в итоге получилась у нас хорошая работа. Будем надеяться на то, что у этого спектакля большая интересная судьба. Уже сегодня нам говорят, это надо возить по всем соседним регионам, чтобы не просто географию расширить, а чтобы людям представить образ Стефана Пермского. Он всем знаком и у всех на слуху, но вот значимость, величину этой фигуры, может быть, наш спектакль поможет и узнать поглубже.

0: Вести Комигор.
1: Юрия Здаштен редакция Коракувзаны Вультарьяс. Студия он Любов Жангурова. Республика Андаштышаны Тулын Туйяс Дожары Тамкажла. Могиасын Абусамын Йитне Овмачамин Яса, Чоч Чинтыны Лёк Суам Лыд. Лынвесалам Вылы Шорничам Яс, Коланын Вылы Күрумавны, Лошадны Материал Яс. Бориаторийс Абуна Быдлаан Түрмымын. Медача Сосногорскын, Коланаш Джын Йыс. Вайалыны Чоч Сүктывкары, Сүктывдын Емдын да Сүктыв Район Яса. Техникасы Чоктама Вылы Даштыны Ноябрыч. Лошадыны Тывша Посяс Ежадам Вылы Эмбур. Пышти Ставсанын Вычама. Көждедам барын шуама күнтіні, көкеміз да снеол вұжаныын. Нұшта күжеке өз көсені даштыны ашыровмас яс. Республика чупада төвша тойыз лоа күйім. Меставыв төж дұлын комын өте. Жимник яслан өтувя күштайыз, шурс күйім шасая километр. Кар район ясла отсак вила, тава вичмадасны шо миллион сая шайт. Ине она унжык локтан воуын. Дас регион лы Россия савешкадлан котырлан резерв фондыш, юкама соттад матаньоль миллиард шайт. Деньгаус воас и комия. Вештасны вырьясын кусачам, да пармаян уз еламяз бірша сына чань дожары тан рыскот, бика тышкашыш яслы нажат каяс. Рослесхозан вешкадлыш Иван Советников шуа, митаво тая уджясыс изна помашны. Күджі юартлым, миян республика үш войтыр отсашысны мукад регион ясын. Дашыши воджа бұрадны вырса пыжар яссы. Коми ішташым специалист яссыз пырошканы. Миян республикаан би үш витчишан сезон тупкама. Тайлышинда дледжіс комиян вешкадлан котыр. Ушкада тудвыла. Таво сезонца воштысны апрель күш шижымад луна. Медвоч лунвыв да шыр район ясын. Май шыршань войвылын. А вот жалун ясы вырыс комиен өз елышна, Ушинск районын. Тайылой колва шикчане улын, би линия дорын. Үпнетлыс езлан идартым лунвасна, үдья кусадысна. Кырткарыс районса Аджаром пошолокын, Виджмовмес кооператив ясы шути, бошча рыдмадны үж ясыз. Пемас виджанын күпаданынын, муса боштысны күртыма, баля ясыз вайыма. Юарта Елена Золотарева.
2: Видимо, у нас кооператив тырвайнин пыртыс чак водас переработай тем позже мы пыштны вультор. Бизнес коласов мадны дугдыв так шуа омас подулалыш. Аджирам са фермер ясыч өти өддорчис уджиш колем баляйса вазис бочны Алексей Габовлы. Сия дырызмыв пав. Уж я сия сбытте бергадысны ичы дырща када. Грезясын пыр вичлесны тая пемасы.
3: Зев жальная с кольными дым татан некот баляйса ща из виджмы уджидасы, да? Корми арталышты гагарвуа мэйну щёкым ин баля кола. Медым вылы хотя бы бизнес рентабельный кудешуще, да? И самое главное, должен он и переработка.
2: Таун кежломасын эмнин кыш вид ыш, версия свайшан воен. Олын ваш гидьяс, а ичет яс клоны подулан воджевыла.
4: Омасын вечкадыш мечернас кас я вижны Романовса ушика, сиес немчежес вичлесны комен, сие оспол кыдьясыш бура рыдма да одьясывма.
2: Пемыслыш вир бурмадым могыш Алексей Габы вайыс бокыш кык мега. Щор арын ыш котур яс ытуфтасна өте картан сие сбосчесны кыпыдны. Он и вичшены билини анюжадым. Сие проектын мед донатор ясы шотиыз. Ставна свыль туй вич пана могыш кумас миллион да джиншайт.
3: Переработка. Татан же не улын планирует обычным, но держит щекот. Би кузя зев, улын аджанет у нашем колы. Стройка власа мегагровым и тая проекты слова зев дыр окупаемости.
2: Иж ерши да могыш боштисны кыртымы коим гектарму, а ужавны эмнин котла. Щикция с кычтыд малысны вульту и вижилыч, возъещесны вичны балясыз. Эдна это да на мыё сбосчик оперативан бечкадыч, порта кывкутаман.
1: Республика Нулышья спондасны ёнжика ветлены Нурьяшанин яса. Августын шоян юанин ясын виджестны маты миллиард да джиншайт. Кök ямыз тылышын дас куим миллиард сая. Комиш войтыр тава медунашым обшапитын колесна апрелин, сеша мартын да майын. Миян республикаын талон артавшы шоуш ёнжикараса күж нёль пенсионер пасены соцфондын. Укмызда сарыс вуджыс маты күк шурсморт. Кök ямыз дас пышти дас күк да джин шурсан. Пенсионер яслы зиляны вычны бур ноган кат кольяланын яс. Республика пашта воштама кök ямыз шырын. Маты сакада лоэ сүктывдынын. Эзы шарлыда яс юрташаны, налывы вунуаданы бычама велетченым яс, экскурсия яс, гаж яс мукаттор. Таво шырын ясас, котыртысны ўкмышшоэш унжык чукартчылам. Пыратчыз кök ямыз шурзга гармурт. Та же оцелане пенсионер яслы не отдорчене оламшес лоне коланаан матыса яслы. Коми республика он панчес магия севера, том Войтерлан, Войтерияс костца модат фестивальлен медводжасмена. Таво чукорчилам, отувтыс Рошияса нелямен шижим регионыш, да матыса суер саеш, куим шаветымен сае мортас. Учтасын велетчем проект яслышадам творчество. Юрта Максим Канов.
5: Медведя фестивале пырычис мата кыкшы морт. Таво сым даже гышт став республика шэнь мукад регионя шэнь да канмуэ шэнь чукармис сымын медведя смена ас. Дас как туйвич. Сомы юртис аджишлым яса котртыш Ольга Цуркан.
6: Мне больше всего нравится площадка «В ритме жизни». Она направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Еще есть площадка «Твоя территория влияния» для специалистов сферы государственной молодежной политики. Площадка «Создавай» продвигает для специалистов медиасфере. Площадка «Фабрика идей» для креативных индустрий, генераторы впечатлений для ивент-индустрии и еще большое количество.
5: Пырат чем могаш, дас как ямас шэнь, комун вид арасач том язлы, колэс дачтэнэ визиткас. Виштэвнэ асьевшэс да, том яс политикаан шэдэм ясилэш. Воча вичнэ юалам была, мэй нэ вичишэнэ фестиваль шэнь. Эти места было артмис куим шэчэм. Эти эсэ сваэдэс комиму социальнэй вочмас чэм ястуэлэм.
7: Надеюсь, что у меня получится найти людей, которые в дальнейшем, может быть, мы будем общаться, и для себя какие-то я возьму все равно проектные идеи, чтобы дальше их реализовывать.
5: Мукадиаскит шуам Мариэл республикаш делегация войс на фестивале Даш проект ясен. Аслас ича чужан муэн зон яс лэшэдэнэ фиджитал туйвиш, котртэнэ компьютерный спорт куча федерацияс, но балаяс юна ржикаш.
8: Мы сейчас занимаемся уже 2 года нашей республике. Пытаемся развить нашу федерацию так, чтобы она стала как московская. От фестиваля я бы хотел узнать, как турниры создавать, как работать вместе с людьми, чтобы мы могли пригласить, например, вашу компанию или федерацию поучаствовать в наших турнирах.
5: Став дас как трекен, либо туйвижен, вечка дышасен лоасны федерация са эксперт яс Росмолодёжь котырын корам. Ная оцеласны том Войтерлы шададны вультадам лун яс, юкшины опытын аджны йорт ясас да партнер ясас.
9: С организаторами мы работали ранее в Архангельске. К вам уже я приехал как эксперт, который модерирует блок креативных индустрий, потому что мой 12-летний опыт абсолютно в разных кросс-медийных историях может помочь ребятам построить их проекты более круто и сделать вклад в ваш регион.
5: Регион для молодых федерация са учтас кужа юкама дас как миллион шайт. Миллион да джин шайтач быт туйвижен. Вичмасненная ония буралышедам да социальная метточа на балаяслы.
1: Республика он пасисны немала на туялыш, веладыш, калистрат жаковлыш, щек вайтамен во. Коми войтер отмунам лан Сыктывкарса юкан, котыртлыс экскурсия, гижишлан нема да давпан уличаясты. Ну а дис Антонида Ешева, коди у наво уджали з калістра Джаковніма кижньоля номера Сыктывкарса Шыршколаен, юрно а дис сетчас музеєн. Пуктис уджит пай учоної лиш олам туялама німса неммедама. Комін воджа ну а дане іскусство ан кужиш яс шіктли уджит фестиваль. Сукад гітаден каналан культура учреждіння яс петкатчане улы шікт ясен. Та я тылышын, туя петаласны савеннима драма, аканьяса, вуж войтырлан шылада драма театрясы шворсыш яс. Уласны шижимла, куламдын шойнаты, пажга, вижен, койгорт, абячой, спаспоруб, ношуль, помаздын да студенеча. Петкадласны спектакль яс, мойд яс, концерт яс. Тыкывзыны двультар яс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
10: По сообщению синоптиков, в прошедшие сутки по республике наблюдалась холодная с осадками погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила минус 2 градуса, в 12 часов дня плюс 6. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозеверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 3 октября, по республике ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северной четверти, на крайнем севере юго-западный 2,7 метра в секунду. Днем в отдельных южных районах порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью 0-5 градусов, местами минус 5, минус 10, днем плюс 2, плюс 7 градусов. В Сыктывкаре без осадков, ветер северный, северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура ночью минус 2, минус 4 градуса, днем плюс 4, плюс 6. 4 и 5 октября по республике сохранится холодная без осадков погода.

0: Реклама.
1: Всеоптика. Все включено. Очки от 2490 рублей. Линзы, оправа, работа мастера. Никаких доплат. Хорошее зрение недорого. Очки от 2490 рублей. Все включено. Всеоптика. Подробности акции на сайте всеоптика.рф. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске подразделения группировки войск «Центр» сжимают кольцо окружения ВСУ в Доброполье. Русофобию и притеснение русских нельзя превращать в государственную идеологию. И власти России сейчас прорабатывают меры по поддержке нефтеперерабатывающих заводов. Далее подробнее. Российские военные усилиями группировки «Север» установили контроль над селами Грачевка и Сердобина в Харьковской области, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что подразделения «Север» в зоне своей ответственности за неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов Харьковской области и 4 в Сумской. По данным ведомства, группировка «Север» продолжает сжимать кольцо окружения подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены. Тем временем подразделения группировки войск «Центр» сжимают кольцо окружения ВСУ в Доброполье, развивают наступление в западной и восточной частях города. Все попытки противника вырваться из окружения или провести ротацию пресечены. По данным Минобороны, с начала окружения ВСУ в Доброполье потери противника составили свыше 375 военнослужащих. Кроме того, вооруженные силы России за неделю осуществили массированные и 7 групповых ударов, в результате которых поражены логистические и телекоммуникационные центры, объекты генерации электроэнергии, транспортные, портовые инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии, сообщило Министерство обороны России. Русофобию и притеснение русских нельзя превращать в государственную идеологию и ставить целью стратегического поражения России, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Президент призвал страны жить дружно и вместе искать пути, как этого добиться.
3: Не надо русофобию, притеснение и убийство русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России. Так ведь все и звучало, правда? Никто же этого не забыл. Мы, во всяком случае, не забываем. Если мы хотим жить, а все хотят жить, то, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать.
2: В ходе пленарной сессии форума Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает, не собирается ни на кого нападать. Президент также заявил, что Россия поражала суда в Черном море, перевозящим военное имущество, а Киев бил по танкерам с мирным грузом. По его словам, Россия сказала «нет» на предложение из всех утюгов прекратить российские ответные удары по украинским кораблям. Основные риски для экономики России власти видят в замедлении мировой экономики и регионализации торговли, а также более длительный период жестких монетарных условий и дефицит кадров, заявил вице-премьер правительства Александр Новак, выступая сегодня на правительственном часе в Совете Федерации с рассказом о прогнозе социально-экономического развития страны на ближайшие 3 года. Он отметил, что в целом представленный прогноз умеренно консервативный. Новак также сообщил, что власти России сейчас прорабатывают меры по поддержке нефтеперерабатывающих заводов и переносу сроков их модернизации. Как только рынок топлива сбалансируется, Россия вернется к потреблению только своего бензина и к его экспорту, сообщил вице-премьер. Новак добавил, что Россия обеспечила потребности северных регионов страны в топливе в полном объеме. Жильцы дома, расположенного по соседству с вспыхнувшим накануне особняком Миллера возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, получат всестороннюю поддержку и материальную помощь. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Ночь в пункте временного размещения провели 12 жильцов дома 5 по Исаакиевской площади. Остальные жильцы не воспользовались этой возможностью. Администрация Адмиралтейского района организовала взаимодействие с эвакуированными жителями. Для них предусмотрено оказание экстренной социальной помощи в связи с утратой имущества, а также материальной компенсации в соответствии с масштабом ущерба, который оценят после ликвидации пожара. Работа сотрудников МЧС на месте пожара в особняке Миллер в Петербурге завершится к 18 часам 2 октября, после чего начнется ликвидация последствий, сообщил вице-губернатор города Валерий Москаленко. Старший помощник руководителя питерского главка Следственного комитета Анастасия Глущенко заявила, что по предварительной версии причиной пожара стали сварочные работы. Заведено уголовное дело о нарушении техники безопасности. Районная прокуратура организовала проверку.
4: Следователям следственного отдела по Адмиралтейскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе предварительного следствия установлено, что при выполнении сварочных работ по реконструкции объекта культурного наследия особняка доходного дома Миллера с нарушением требований безопасности вечером 1 октября произошло возгорание. Никто не пострадал, пожар потушен. Следователям проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.
2: Особняк Миллера планировали отреставрировать и приспособить к современному использованию. На это было выделено 768 миллионов рублей. Историческое здание, построенное в 1872 году, на протяжении десятилетий было знаковым местом советской, светской и культурной жизни Санкт-Петербурга. До настоящего времени в доме были сохранены интерьеры, представляющие историческую и художественную ценность. В качестве плановой даты выполнения работы назывался конец следующего года.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Никита Гусев заключил контракт с Сочи до конца сезона. Прошлый сезон нападающий провел в московском «Динамо». В регулярке континентальной хоккейной лиги он набрал 55 очков за 66 матчей. Ранее сообщалось, что Гусев получит за неполный сезон в Сочи 80 миллионов рублей. До этого за всю историю клуба никто не получал больше 50 миллионов. Хоккейная Сибирь расторгла контракт с Евгением Кузнецовым без выплаты компенсации. Форвард провел 8 матчей за 2 месяца в клубе, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Сейчас он не может сыграть на максимум и оправдать наши ожидания. Проблема не в тренировках, а в семейных обстоятельствах, сказал генеральный директор Сибири Лев Крутохвостов. Агент хоккеиста утверждает, что Кузнецов сам попросил расторгнуть контракт. После возвращения из НХЛ Евгений сменил 4 клуба в КХЛ за 3 сезона. Шестая ракетка мира Данил Медведев с победы стартовал на турнире ATP 500 в Пекине. В первом раунде российский теннисист обыграл испанца Пабло Карренью Бусту со счетом 6-4-6-2. Во втором круге Даниил сыграет с немецким теннисистом Яном Ленардом Штруфом. А ранее Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Пекине. В матче второго раунда российский теннисист обыграл словака Алекса Молчана со счетом 7-5-6-3. Хачанов в 69-й раз в карьере сыграет четвертьфинале и четвертый раз в этом сезоне. На предыдущем турнире US Open он дошел до полуфинала. Этот сезон последний для Вильмара Бареса в «Зените», об этом рассказал сам колумбийский футболист. Клуб сообщил мне об этом летом. Мы хотели найти вариант продолжения карьеры уже в летнее трансферное окно, но варианта, который устроил бы обе страны, не появилось. Поэтому мы продолжаем работать вместе, сказал полузащитник, выступающий за «Зенит» с 2018 года. Контракт Бариуса с клубом рассчитан до конца сезона. В прошлом году он был лидером «Зенита» по игровому времени. С вами был Юра Геворкян.
6: Реклама.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Радио России.
2: Во Владивостоке 3 октября облачно с прояснениями, плюс 16, в Хабаровске малооблачно, плюс 13, в Благовещенске ясно, плюс 12, в Чите малооблачно, 11 градусов тепла, в Улан-Удэ малооблачно, плюс 10, в Иркутске ясно, плюс 14, в Симферополе ясно, плюс 17, в Севастополе малооблачно, плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 15. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода, температура ночью плюс 7, днем 10 градусов тепла, ветер северный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.

0: Театр Радио России. Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых. Часть пятая. Заключительная.
1: Привет.
2: О, здорово.
1: А зачем ты меня сегодня сюда позвал? На Сухаревскую площадь? Мы же обычно около памятников солдат встречаемся.
2: Да вот, хотел тебе Сухаревскую башню показать. А теперь сам вижу, нет ее, снесли.
1: Как снесли? Когда?
2: Да вот, пока я тебя тут ждал, я погуглил. Оказывается, в 1939 году расширяли тут проезжую дорогу. И снесли. Типа мешала она транспорту ездить.
1: А что это вообще за башня такая была? Я не слышал никогда. Останкинскую знаю. Про Шуковскую на Шабловке слышал. А про Сухаревскую никогда.
2: Да вот, смотри, тут даже фотографии ее есть.
1: Ого, огромная какая. Красивая, да?
2: Ага, написано, что тут в 18 веке был земляной город.
1: Это как?
2: Сейчас посмотрю, подожди. А, оказывается, раньше Москва была окружена несколькими крепостными стенами.
1: Чего? Это прям стены вокруг Москвы стояли, что ли?
2: Ага, несколько. Самая старинная из них – стена Московского Кремля. Следующая по времени – стена Китай-города. Это была мощная крепость, построенная в 15 веке. От нее сохранилось до нашего времени только несколько кусков. Следующая стена – укрепление, которое называлось Белый город. Она была построена в 16 веке. На ее месте сейчас Бульварное кольцо. И, наконец, в конце 16 века был сооружен мощный земляной вал.
1: О! Земляной вал – это что-то знакомое. Улица сейчас так называется. Только там никакой стены нет. Там машин полно ездит. А как ж так? Это же защита Москвы была. И его, что ли, снесли?
2: Сейчас посмотрю. Да, точно, снесли. И на его месте сады сделали. А потом и сады снесли, и стало Садовое кольцо. Да вот оно, перед нами.
1: Как же его перейти? Машин-то сколько несется?
2: Пойдем по переходу. Кстати, эта башня тоже с именем Петра Первого связана. Вот тут написано, что он сюда заезжал.
1: Ну, дальше нам без помощи не разобраться. Ну как нам наших солдат позвать? Они далеко ведь.
2: А ты забыл? В прошлый раз Савелий мне глиняную свистульку подарил. Сказал, когда понадобится, свистульку дуньте, и мы появимся.
1: Точно! Давай дунем.
3: Что случилось? Звали нас?
1: Да ничего не случилось. Просто вопрос возник опять исторический. Вот интересно, а что Петр на этом месте делал?
3: А я уж перепугался. И куда это вы нас вызвали? Что это мы под землей делаем? В подкопе каком-то странном.
2: Да это не подкоп, а подземный переход. Таких теперь по всей Москве много.
1: Ну вот мы и перешли дорогу.
4: Что-то я место все равно не узнаю. Это что за место-то?
2: Тут не осталось ничего с вашего времени. Ни земляного вала, ни Сухаревской башни. Хотя она тут была.
3: А, башня. Как же, помню, конечно. И вот церковь еще. Церковь-то осталась. В листах называется.
4: А башня вон там стояла. Ох, и красивая была. Земляной город тут стрельцы охраняли.
2: А от кого?
4: Ну, мало ли от кого. Это была первая линия обороны Москвы. Стрельцы несли караульную службу и смотрели, кто и зачем въезжает в город.
1: Так ведь именно стрельцы помогали царевне Софье лишить Петра трона. Они плохие были.
2: Ага. А Петр всех стрельцов ненавидел и казнил.
3: Ну, всех, да не всех. Не все стрельцы помогали царевне. Были и те, кто остался верен Петру, и кто встал на его защиту. Одним из таких стрелецких полков оказался полк Лаврентия Панкратьевича Сухарева.
1: Сухарева?
3: Угу.
1: Так он что, военным был? А я думал, башню так назвали, потому что ее Сухарев построил.
4: Нет. Лаврентий Панкратьевич полком командовал. Помог бежать Петру в Лавру от Софьи. и охранял его там. Петр Первый не забыл про такую верность и в благодарность велел построить каменные палаты для полка в том месте, где полк охранял проезд в Москву.
3: А не пора ли нам своими глазами башню увидеть?
1: Пора.
3: Ну вот.
4: Тогда берите за руки, компас поворачиваем на восток.
2: Так, давайте.
3: Встали, угу. Ребятки. Угу. Все вниз.
2: А куда это мы переместились? Башни же все равно нет.
3: Да погоди.
5: Помог ты мне, брат Лаврентий Панкратич. Благодарен буду тебе. Какие есть у тебя просьбы?
6: Нам бы помещение для службы новое. Государь, а то ведь ютимся в деревянных домишках. Зимой дюже холодно, да места совсем мало.
5: Хочешь дом каменный?
6: О, не откажусь. А можно часы с боем?
5: Ишь ты, зачем часы-то? Но вообще порадовал ты меня, Сухарев, как есть порадовал. Не каждый про часы знает в России.
6: Так удобно ведь. Сразу знаешь, когда в караул идти и когда спать можно.
5: Ну, добро. Будет тебе дом каменный и часы тоже. Выпишу из Голландии. Знаю там мастера хорошего. Ездил, смотрел, как он часы собирает. Мудреная штука.
4: Ну вот с тех пор и появились двухэтажные каменные палаты с башней и с часами. В то время эта башня с часами называлась Сретенской по названию улицы, которая стояла прямо за ней. А позже, уже после смерти Петра, за башней закрепилось название местности, получившее имя командира стрельцов Сухарева.
1: А пока мы в нашем времени были, я успел заметить камень на вот этом самом месте. И там было написано, что с 1701 по 1715 год в башне размещались навигацкие классы. Это что еще такое? Школа, что ли?
3: А, так это кадры для российского флота и государства готовили.
4: Ну да. Петр, как только вернулся из поездки по Европе, так и пристрастился к разным наукам. Он любил сам все делать и во все вникать, и старался обучиться разным наукам и ремеслам. Он понял, что в России нужно создать свое инженерное и морское училище.
2: Как же до этого жили?
3: Да вот так и жили. Были самоучки разные. Мастера от отца к сыну умения передавали. А школ не было.
1: Да не может быть. А Кремль кто строил? Там же стены разные по высоте и толщине. А башни еще нужно построить.
4: Так иностранцев приглашали. Фрязи разные приезжали и строили.
2: Кто приезжал? Фрязи?
3: Ну, из Италии. Мы их всех и звали Фрязи.
1: Так откуда башня взялась тогда? Ее тоже иностранцы строили?
4: Нет. Был такой мастер в то время, Михаил Чеглоков. Он еще арсенал в Кремле строил. Вот он и башню построил. Петр как решил школу обустроить, так приказал показать ему, какие дома подойдут под школу. Нужно было большое помещение, и чтобы башня была, на звезды смотреть.
1: А зачем на звезды смотреть?
4: Раньше, чтобы узнать дорогу, особенно в море, нужно было на небо смотреть, чтобы проложить маршрут. Надо было на специальных приборах.

0: открылась школа математических и навигационных наук.
1: Наверное, в школу брали только боярских детей?
0: Опять не угадал. В эту школу могли поступать ученики любых сословий. В учениках ценился ум и трудолюбие. Знатность и богатство не играли главной роли при поступлении в новую школу. Петр, как никто другой, понимал, что России необходимы специалисты, и, конечно, понимал, что учить их нужно здесь, в России.
2: Так что, была одна школа на всю страну?
3: Ну что ты, одной школы не хватило бы. В том же году открыли артиллерийско-инженерную школу, а еще через 2 года Московскую инженерную школу. А в 1706 году медицинскую школу открыли.
0: Давайте уже на башню построенную полюбуемся. Ну-ка, компас, перенеси нас в 1701 год.
3: Вот она, красавица! О, а вот и наш государь-батюшка Петр. А с ним Андрей Данилович Фарварсон, профессор математических наук и знаток мореплавания.
4: Быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростных наук, ученью.
5: Ура!
6: Ура! Ура! Ура!
5: Ура!
6: Ура!
5: Государь, ура!
6: Ура!
5: Ура!
7: Ну что, Андрей, пойдешь школу возглавлять?
8: Государь, перечить не смею, но целиком школу могу не справиться.
7: Да не боись. Профессор, ты опытный. В Абердине вон математику преподавал. Сколько у тебя там учеников было? 100 или 200?
8: Государь, Абердин далеко, да и правила там другие.
7: Это не важно. Главное, чтобы школа началась. Нам сейчас умные люди страсть как нужны. Без образования погибнет Россия. Не можем же мы всегда бороды и тулупы носить. Сейчас науки нужны. Понимаешь? Пойдешь?
8: Государь, а здание нормальное дашь? Кто помогать мне будет? Кто учиться будет?
7: Правильные вопросы задаешь. Здание дам самое наилучшее в Москве. Башня целая. Сейчас уже расширяем его. Брюса, знаешь? Так вот он наверху обсерваторию делает. А помогать тебе будет Магнитский.
8: Не знаю Магнитского. Это который?
7: Да Леонтий Теляшин. В математике зело силен. Теоремы решает, как семечки щелкает.
8: Да, знаю такого. Толковый очень. А почему государь назвал ты его Магнитский, если он Теляшин?
7: Так он же математику как магнит железо тянет. Вот и дал ему такую фамилию. Очень он уж в математике хорош. А про учеников скажу так. Брать будем умных да сметливых. Дураки да лентяи пусть по домам сидят, за своими мамками укрываются. Мне нужны люди империю строить.
1: Ого, сурово. Я бы, наверное, в такую школу не прошел. У меня, по-моему, математики и тройки бывают.
2: А сколько классов там было? Как сейчас? 11?
0: Обучение в школе не в классах отмерялось. Ученик мог закончить полный курс за 4 года. А если он был не очень смышленый, то мог учиться и 10 лет.
1: Значит, на 2-й год оставляли?
0: Конечно. Петр считал, что только тот, кто выучился на самом деле, может школу закончить. А для виду оценки не ставили. Да и сама программа была построена так, что ученик, обучившись грамоте и чтению, мог покинуть школу. А те, кто хотели учиться дальше, изучали навигацию и мореплавание. Ученики могли изучать навигацию в обсерватории, которая находилась в башне.
2: В обсерватории тоже ученики занимались?
3: А тоже, но не только ученики, и ученые тоже. Обсерватория была открыта по настоянию Якова Брюса, одного из близких соратников Петра. Брюс интересовался разными науками, собирал коллекцию самых разных редкостей. Но знаменит он стал именно благодаря башне. Дело в том, что под

0: Его руководством в башне заседало Нептуново общество, в которое входил и сам царь. Общество это было занято изучением различных магических наук. В верхнем зале башни, рапирном зале, где проходили собрания общества, раздавались взрывы, а в окнах мерцал странный свет и вспышки. Все это очень пугало москвичей. Вот за это его и прозвали колдуном. Кстати, смотрите, а вот и он.
1: Чем сегодня займемся, Яков?
2: Майн Херц, есть у меня одна реликвия. Передали мне ее с гонцом из Шотландии. Хочу вот ее тебе показать, испытать ее.
1: Что же это такое? Достойная вещь?
2: Это перстень великой силы. Смотри, это перстень самого великого магистра тамплиеров. На нем вот здесь вот храм Соломона, видишь?
1: Вижу. Слыхал я про тамплиеров, сила у них была великая. А перстень-то откуда у тебя? Может, подделка?
2: О, Майн Херц, перстень настоящий. Мой предок, Роберт I, был королем Шотландии. И он спас однажды великого магистра от смерти. С тех пор этот перстень хранится у нас в роду.
1: Хорошо, давай проверим твой перстень.
2: Я хочу попробовать вызвать духов прошлого и расспросить их про тайные знания. Так, встань, Майн Херц, вот сюда. Так... Зажми перстень щипцами, так, а я пока огонь разожгу.
3: Плавится твоя реликвия.
2: О, горе мне!
0: Обычно собрания проходили поздно вечером, и тем страшнее все это выглядело. Москвичи знали, что руководит всем колдун Брюс, и молва приписывала ему совершенно невероятные возможности. Говорили, что Брюс мог превращаться в любое существо, что мог он повелевать всеми созданиями на земле и в потусторонней жизни. Якобы все свои знания он черпал из знаменитой «Черной книги». И книга эта была замурована в стенах Сухаревой башни.
4: Да ну! Сказка ведь! Не могло такого быть!
5: А компас, с помощью которого мы сюда перемещаемся, тоже сказка. А ко мне он от Брюса попал.
6: Вот этот самый компас?
5: Вот этот самый. И тот, кто в него не верит, домой не вернется.
6: Да ладно, ладно, я верю.
0: Вот тот и же. В петровские времена Якова Брюса вся Москва боялась и уважала.
4: А школа долго была в башне?
5: Петр, когда город новый для себя построил, Петербург, то школу туда и перевел. В 1715 году это произошло. В Москве остались изучавшие основы грамотности, а вот все специальные предметы стали преподавать в Санкт-Петербурге.
4: А раз Петр сам все любил делать, то и морскому делу сам учился?
0: Конечно! Помните, мы про Измайлова с вами говорили, что Петр туда ездить любил?
4: Да.
0: Вот. Однажды он там в сарае нашел старинный ботик.
4: Как это нашел?
0: А вот так. Этот ботик, про который все знают, что он дедушка всего русского флота, Петр нашел в сарае в Измайловском зверинце. Его построили по заказу деда Петра, Михаила Федоровича. Изготовили на английских верфях и доставили через Архангельск в Москву.
6: Целый корабль привезли из Англии в Москву?
0: Ну, во-первых, ботик – это не целый корабль, а скорее небольшая лодка. А во-вторых, его везли не полностью собранным. Корпус отдельно, мачты отдельно, а ботик назывался «Святой Николай».
4: А зачем его заказывал дед Петра?
5: Михаил Федорович хотел посмотреть на это суденышко, прежде чем сделать заказ на несколько штук. После его смерти ботик простоял забытым в сарае в Измайловском зверинце. По наследству он перешел к отцу Петра, Алексею Михайловичу. Но тому он был без надобности. Вставайте в круг, перенесемся в Измайлово. Посмотрим на этот чудо-ботик.
4: А с кем это Петр теперь разговаривает?
0: Это голландский моряк и знаток судов Франц Тиммерман.
1: Вот скажи мне, Франц, случилось мне тут гулять по амбарам в Измайлове на льняном дворе. Там были разные остатки вещей деда Никиты Ивановича Романова. И вот между ними увидел я судно иностранное. Так скажи мне, Франц, что это за судно?
7: Дай-ка взглянуть, государь. Ох ты, ну ты. Судно-то английское.
1: Где такие употребляют?
7: При кораблях для езды и ввозки.
1: Какое преимущество у этого судна перед нашими судами?
7: Так сам же видишь, государь, крепостью он лучше. И ходит он на парусах не только по ветру, но и против ветру.
1: Вот так чудо-чудеса. Желаю его испытать.
7: Так вот этот слишком долго в сарае пролежал. Ему серьезная починка требуется. Гляди-ка, паруса все истлели. Корпус потрескался.
1: Ничего, в немецкой слободе много мастеровых починят. Позвать ко мне голландских мастеров Бранта и Корта.
8: Брант! Корт! Государю!
9: Звали, государь.
1: Возьмётесь бутик починить. За сколько управитесь?
9: За сколько?
8: Можем, да. Но материала много нужно. Да и работы тоже много нужно.
1: В деньгах не обижу. Берётесь до лета сделать?
9: Мальчерс, за хорошие деньги берёмся.
8: Берёмся.
9: Да, только просьба есть. Пусть нам паруса русские мастера сошьют. А то у нас здесь некому. Размеры мы дадим.
8: Дадим.
0: Ну, Петра на ботике мы с вами в немецкой слободе уже видали. Так что мастера ему хорошие попались. Да только наш государь опять недоволен был. Тесно ему на Яузе показалось. Велел на Просянском пруду ботик пробовать.
5: А потом и там тесно стало. В Переяславль Петр переместился. Вот, мне самому письмо диктовал.
1: Дорогая матушка, прошу тебя разрешить мне поехать в Переславль. Зело хочу там суда строить и по озеру на них ходить. Прошу дать мне людей служивых и денег на постройку дома и верфи. Мастеров хочу нанять, самых лучших.
4: И что же, Петр везде ботик с собой таскал? Или их много было? Я когда в Переславле был, видел там ботик Петра. И в Петербурге тоже есть ботик.
0: Нет, ну не таскал, конечно. На каждом новом месте ему новый ботик делали. Вот потому их, наверное, несколько и сохранилось.
5: Ну что же, вот и закончилось наше путешествие по Москве Петра Первого. Ну что, молодежь, не будете теперь говорить, что все, что с именем Петра связано, только в Петербурге находится? Вон сколько всего мы в Москве посмотрели.
4: Да, теперь, пожалуй, я еще раз по всем этим местам пройтись захочу.
6: Угу. И мне теперь везде будет Петр мерещиться.
4: И Брюс.
6: Или Форд.
0: А мы тоже всегда рады будем с вами прогуляться. Да и вспомнить былые времена. Так что заходите. А сейчас за руки беритесь. Перемещаемся домой.
10: Вы слушали радиоспектакль «Путешествие по Москве с Петром Первым». Авторы сценария Наталья и Василий Волковы. В спектакле заняты артисты: Алексей Блохин, Ваня Бычков, Алексей Фатеев, Марк Попов, Елена Харитонова, Юлия Ванюкова, Николай Денисов, Владимир Левашов, Дмитрий Филимонов, Михаил Васьков, Максим Филатов, Михаил Гультан, Алексей Мясников, а также Костя Докучаев, Алеша Васильев, Арсений Сизов и пятилетний Максим Филимонов. Режиссер-постановщик Дмитрий Трухан. Композитор Александр Мясников. Звукорежиссер Елена Рыжикова. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России».

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и лето прошло, потихонечку холодает, и братья наши меньшие начинают готовиться к зимней спячке, в том числе и ежики. Вспоминаю историю, которая случилась со мной, ну, правда, давно, когда дочка пошла в школу. Вот в одном из начальных классов, я не помню, в первом или втором, детям задали подготовить рассказ по картинке, на которой ежик несет на иголках красное яблочко. И дочка решила обсудить со мной эту тему и рассказала свою классическую версию. Мол, ежик очень хороший и заботливый папа. Он собирает яблоки, чтобы запастись ими на зиму. И когда будет голодно, детишкам будет что поесть. Я сказала: да, конечно, ежик очень хороший и ответственный папа. Но только здесь все на самом деле не так просто. Ну, во-первых, зимой ежики впадают в спячку и ничего не едят. Во-вторых, ежики едят яблоки очень редко. Их еда – это в основном насекомые и всякие мелкие животные, потому что ежик прежде всего хищник, а потом уже всеядное существо. В-третьих, а как можно сохранить яблоки зимой в лесу? Они же очень быстро сгниют. Наконец, как ежик накалывает яблоки на иголки и как он их снимает, когда добрался до дома? Но вот интересно, откуда же пошел этот миф с яблоком? Оказывается, впервые о ежике с яблоком на спине заговорили еще в античные времена. Почти 2000 лет назад вышла многотомная энциклопедия «Естественная история», которую написал древнеримский писатель Плиний Старший. В частности, в томе «Сухопутные животные» сказано: «Запасают на зиму пищу и ежики. Накатавшись на упавших яблоках, ежи таким образом закрепляют их на спине и, держа еще одно яблоко во рту, переносят в дупло деревьев». Ну, что тут скажешь, великие тоже ошибаются, имеют право на ошибку. Однако образ ежа с яблоком вот как-то прямо быстро и прочно вошел в народную европейскую культуру и в детские сказки, а вскоре перебрался и к нам в Россию. Особенно популярным он стал в 19-20 веках, когда начали массово издавать детские книги с иллюстрациями. Ой, вот уж тут художники разгулялись. Ежик с яблоком, ежик с грибочком. А потом в Советском Союзе этот образ тиражировали не только в детских книжках, но и в мультиках. Ну и на уроках в начальной школе. Миф, конечно, добрый, но, как мы уже поняли, не имеет ничего общего с поведением этих животных. Ежи, повторяю, хищники. Они питаются в основном насекомыми, червями, улитками, мелкими позвоночными, яйцами птиц лакомятся, ну, тех, которые гнездятся на земле, слизнями, и то не всеми. Ежики разборчивые. Вот у нас в Подмосковье расплодились рыжие испанские слизни. Завез их кто-то в 2017 году. Здоровые такие, жирные, мерзкие. В общем, гадость какая-то. Но они, слава богу, не кусаются, но сжирают все на своем пути. Любую рассаду, капусту, цветы. В общем, все, что подвернется. Ну, казалось бы, вот ежикам-то радость. Прямо еды завались, но нет, ежики брезгуют, потому что у них слизь горькая или вонючая, а может, ядовитая, не знаю, не пробовала. Во всяком случае, ежикам не нравится, и они их не едят. Фрукты и ягоды они, конечно, могут есть, но делают это крайне редко, когда нечем больше поживиться. И напомню, заготавливать еду на зиму ежику не нужно. Зимой он впадает в спячку с октября по апрель. Никто не видел в природе ежика с яблоком на иголках. Но вот ежика на иголках, которого наколоты сухие осенние листочки, видели многие. Но тут ничего удивительного-то нет. Ежик легко подцепляет тонкие и легкие листья, когда пробирается сквозь заросли. И это тоже поддерживает миф о ежике и яблоке. Но если листочки на иголках прицепились, то почему бы и яблоку там не быть? Так считают ученые и продолжают наблюдать за этими милейшими животными, чтобы узнать все о его повадках. На биологическом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова мне рассказывали, что ежики очень любят все остро пахнущее и кислое. Они проявляют интерес к сигаретным окуркам, к ваткам и салфеткам с остатками одеколона или духов. Ну, такими вот ароматными и пахучими. Ну, или к тем же яблокам, только сгнившим. Биологи предлагали ежикам немного размокшее хозяйственное мыло с резким запахом. И что же ежики? Они лизали это мыло, пока не начинала выделяться пенистая слюна, а затем переносили ее на иголки. То есть извозюкивались в этом мыле с кончика носа до самых пяток. Точно так же ежик поступает, если ему предложат подгнившие, перезревшие яблоки. Они тоже будут валяться в них, как будто пытаясь этот острый кислый запах перетащить на себя. Зачем они это делают? Исследователи предлагают две гипотезы на сей счет. Ну, во-первых, таким способом ежики изгоняют паразитов, блох и клещей, которые живут на коже между иголками и досаждают там. А как их оттуда достать? Как до них добраться? Никак. Можно только выкурить их вонючкой или кислотой. Есть и другая гипотеза. Ежик валяется в пахучих субстанциях, чтобы заглушить, перебить свой собственный запах. Он же хищник, и его потенциальные жертвы не должны почувствовать запах приближающегося охотника. Но и хищников, которые охотятся на ежей, резкий запах тоже должен сбить с толку. А что еще знает наука о ежах? В мире насчитывается 17 видов ежей, которые обитают в Европе и европейской части России, в Азии и Африке. Продолжительность жизни ежей в дикой природе невелика, обычно 3-5 лет. Но в неволе, скажем, там в зоопарках или где еще, они могут прожить и до 10 лет. У ежей очень острое обоняние и слух, в отличие от зрения. Поэтому они могут найти пищу даже в полной темноте. А еще они прекрасные бегуны. Несутся со скоростью 3 метра в секунду. Вот на таких-то коротеньких лапках. Поймать его непросто. И плавают они довольно ловко. И прыгают хорошо. Ежики линяют. Правда, линька у них происходит медленно, обычно весной или осенью. В среднем за год меняется только одна игла из трех, а каждая иголка растет год-полтора. Ежики – ночные животные. Они активны после заката, а днем предпочитают отдыхать в своих укрытиях. А еще ежики – животные-одиночки. Они не любят надолго уходить из своего дома и предпочитают проводить большую часть времени наедине с самим собой. Вот такой милый, сказочный, почти родной зверек, которого мы все любим. Но так уж ли мы их любим? Популяция ежей ведь неуклонно сокращается, потому что люди последовательно и безостановочно уничтожают привычную среду обитания, к которой животные приспосабливались миллионы лет. Люди распахивают земли, уничтожают живые изгороди, в которых ежи любят укрываться, используют пестициды, которые убивают ежовую добычу. Вместо кустов вырастают дома, а также шоссе и автострады, которые мешают ежам свободно перемещаться и дробят территорию. Все это ежикам не нравится. Но ничего не поделаешь. Приходится осваивать застройки. Что ежи и делают. Сегодня они живут в 73% крупных городов по всему ареалу обитания. Причем нередко чувствуют себя там лучше, чем в сельской местности. Если вам хочется сделать что-то приятное ежу, который поселился в вашем саду или поблизости, предложите ему кусочек курочки, индейки или говядины, сырой или отваренной без соли и специй. А можете и червяков ему накопать. Ну вот, хотя с такой задачей ежик и сам справится, и лучше вас. Чтобы заботиться о ежах, надо использовать не мифы, а научный подход. И заботиться нам есть о ком, потому что ежи живут во многих городских парках и на окраинах городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык.
0: В
2: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
4: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: На правах рекламы.
8: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас? Без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром, страх однажды не увидеть лицо любимого внука, страх стать беспомощным. Многие люди ищут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
9: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний офтальмологическом аппарате Дюна Око. Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0420. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 0400. И наши специалисты ответят на все интересующие вопросы об аппарате Дюна Око.
8: Николай Игоревич, расскажите, что за медицинский аппарат и почему о Дюна Око говорят как о новой революции в офтальмологии?
9: Ну а как еще можно назвать открытие, которое способно полностью изменить представление о лечении глаз? А помните времена, когда настоящей сенсацией стало появление лазерной коррекции зрения, да? Это когда с помощью лазера буквально за несколько минут человеку возвращают зрение. Но лазер — это все-таки хирургическое вмешательство, да? Это операция со своими рисками и восстановлением. А теперь давайте вернемся в наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат Дюна Око. Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
8: Заинтриговали. Расскажите о Дюна Око подробнее, пожалуйста.
9: Дюна Око — это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью Дюна Око — это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного и инфракрасного диапазонов, который проникает в глубокие ткани глаза на клеточном уровне. Это вызывает положительные биохимические реакции, что может ускорять процессы восстановления органов зрения.
8: Ничего себе, звучит как что-то из будущего.
9: Да.
8: Николай Игоревич, а какие болезни глаз можно лечить Дюна Око?
9: В первую очередь, конечно же, катаракту. Также он незаменим при глаукоме, дистрофии сетчатки, еще называют ее макулодистрофией, отслоение сетчатки, возрастной дальнозоркости, астигматизме, синдроме сухого глаза, воспалительных болезнях глаз, даже атрофии зрительного нерва и многих других. Список большой, потому что дюна ока прорабатывает все без исключения участки глаза, способствует очищению хрусталика, снятию напряжения глазных мышц, нормализации оттока внутриглазной жидкости, стабилизации внутриглазного давления, устранению воспаления и отеков, содействует снятию гиперчувствительности глаз к яркому свету, которое вызвано переутомлением глазных мышц, улучшается кровообращение и обмен веществ в органах зрения, а значит, что глаза получают в разы больше питания кислорода, вследствие чего появляется возможность их восстановления.
8: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
9: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат «Дюна Ока», клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек, прямо у себя дома. Дюна Ока не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения Дюна Ока, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. 4-2-0.
8: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
9: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. Дюна Ока держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете Дюна Ока и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения. То есть пока вы сидите в любимом кресле, ваш хрусталик очищается, укрепляется сетчатка, а зрение становится острее. Аппарат лечит не только сетчатку, но и глазные мышцы, и хрусталик, и глазное яблоко. Все отделы глазного аппарата получают необходимую помощь. Здорово, правда? Никаких сложных настроек. Аппаратом вы можете пользоваться в любое удобное для вас время, безлимитно, и не только вы, но и вся ваша семья. Звоните и заказывайте Дюна Ока по льготной цене прямо сейчас. 8 800 220 0420. 8 800 220 0420. Звонки и доставка бесплатные.
8: Но это действительно удобно, особенно для людей старшего возраста.
9: Несомненно. Применяя офтальмологический аппарат Дюна Ока, у вас появится возможность почувствовать, как напряжение в глазах уходит, а зрение становится четче. Например, при катаракте аппарат содействует очищению хрусталика и улучшению кровообращения. При глаукоме Дюна Ока будет очень полезен для нормализации глазного давления, а при дальнозоркости и дистрофии сетчатки может помочь укрепить сетчатку. Все это способствует восстановлению хорошего зрения. Но важно не затягивать. Чем раньше вы начнете использовать Дюна Ока, тем больше шансов четко видеть. Помните, что без лечения такие заболевания, как катаракта или глаукома, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до слепоты. Не откладывайте заботу о глазах, тем более сейчас, когда действует льготная цена для пенсионеров. Звоните 8 800 220 0420. Повторю еще раз. 8 800 220 0420. 2-0. Звонки и доставка бесплатные.
8: Да, страшно даже думать о таких последствиях. Вы правы, лучше действовать заранее. Какие еще преимущества у Дюна Ока?
9: Во-первых, это современная технология, которая основана на научных открытиях в области квантовой терапии, которая может являться альтернативой другим способам лечения. При этом офтальмологический аппарат Дюна Ока – безоперационный способ улучшения зрения. Во-вторых, данный медицинский прибор универсален, он подходит для лечения множества глазных заболеваний. В-третьих, он невероятно прост в применении. И что тоже важно, прибор производится в России, что приятно влияет на его стоимость. А сейчас я нашим внимательным слушателям раскрою обещанный секрет. Для тех, кто позвонит в течение часа и закажет аппарат Дюна Ока прямо сейчас, кроме льготной цены от производителя, действует дополнительная скидка в размере 30%. Количество приборов ограничено, так что не упустите шанс. Звоните прямо сейчас. 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
8: Это отличная новость. Можно улучшить зрение, при этом еще сэкономив деньги.
9: Совершенно верно. И важность зрения для человека, конечно, трудно переоценить. Представьте, что у вас может появиться шанс наслаждаться просмотром телепередачи или чтением любимой книги, рассматривать лица родных, любоваться природой. И все это без мушек, без тумана, без пелены или рези в глазах. Время играет против вас. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, они не ждут, они же прогрессируют. И чем дольше вы откладываете, тем сложнее вернуть зрение. Не рискуйте своим здоровьем. Пока вы раздумываете, кто-то уже заказывает прибор. Не откладывайте. Звоните в течение часа, иначе ваша льгота пропадет или ею воспользуется кто-то другой. Звоните по бесплатному телефону 8 800 220 0400. 8 800 220 0400.
8: Николай Игоревич, расскажите, сколько времени занимает лечение аппаратом Дюна Ока?
9: Лечение проходит просто и приятно. Вы держите прибор перед глазами на расстоянии в течение, ну, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию только в течение часа. Дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
8: Ну что ж, Николай Игоревич, спасибо за такой подробный рассказ. Я уверен, что наши слушатели уже готовы действовать. Давайте подведем итог. Почему Дюна Ока нужен всем, кто заботится о зрении?
9: Дюна Ока – это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии, сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство, как личный офтальмолог у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас – 8 800 220 0400. Давайте еще раз повторю. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич. ИНН 026-00-669-525. ОГРН ИП 325-028-00-136-386. Республика Башкортостан. Район Дюртюлинский. Город Дюртюли. Улица Садовая, 3-69.
0: Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Коллекции.
10: Я вот собираю автографы, какие-то старые афиши, фотографии.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Екатеринбурга. Актуальные события без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
11: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
12: Это что получается? Не уследил за своим питомцем, и все, выложи 30 тысяч.
0: Задаем острые вопросы, обсуждаем главное. Честно, открыто и по существу.
13: Ну, представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день все вышли, и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
14: Ну да, а вообще, вот неужели это все серьезно?
0: Говорим о важном, без прикрас и лишних слов. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России за неделю провели массированные 7 групповых ударов по военным объектам Украины. Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была вынуждена отстаивать свою безопасность с оружием в руках. Дождливая и ветреная погода ожидается в Санкт-Петербурге в воскресенье в начале следующей недели. Далее подробнее. Подразделения войск «Север» за минувшую неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов Харьковской области, в том числе за минувшие сутки Грачевку и Сердобино, и над 4 в Сумской области, в том числе вчера над Малой Рыбицей, сообщило Министерство обороны. Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области российская армия освободила 352 квадратных километра территории и 20 населенных пунктов, отмечает ведомство. Подразделения «Центр» за неделю овладели 2 поселками в ДНР. Группировка «Восток» взяла под контроль 1 населенный пункт в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, в течение недели вооруженными силами России было проведено массированные 7 групповых ударов, в результате которых поражены логистические и телекоммуникационные центры, объекты генерации электрической энергии, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Также ударами были поражены аэродромы, места производства и хранения БПЛА, склады боеприпасов, крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», горючего и военно-техническое имущество и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников. Средствами противовоздушной обороны сбиты 37 управляемых авиационных бомб, 4 снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США, 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 5031 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, говорится в недельной сводке Российского оборонного ведомства. Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была вынуждена отстаивать свою безопасность с оружием в руках и отвечать на агрессию, заявил Владимир Путин на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
2: Знаю, конечно, что у части экспертного сообщества возникает вопрос. Вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. Ну, я много раз на этот счет уже высказывался. Скажу все-таки в таком собрании еще раз, где правда. А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать. Не надо было годами поощрять агрессивный национализм, русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией. Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации, планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей. Только за то, что они русские по национальности и по духу. Есть еще очень много таких «не надо». Но я на этом остановлюсь. Уверен, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена в ответ на эту очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках.
1: Владимир Путин также сообщил, что темп движения российских войск в зоне спецоперации нарастает. Только за сентябрь Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. По его словам, под контролем Киева остаются примерно 11% территории ДНР. Россия освободит всю территорию Донецкой Народной Республики гораздо раньше, чем ожидают Киев и Европа. Глава государства призвал совместно искать пути урегулирования украинского конфликта. Владимир Путин назвал весьма опасной ситуацией в Европе и мире. По факту убийства полицейского в подмосковной деревне Паново возбуждено уголовное дело. Сотрудники МВД получили информацию, что в одном из частных домов находятся наркоторговцы. Когда полицейские постучали в дверь, ее приоткрыл мужчина и тут же стал стрелять. Он был нейтрализован ответным огнем, но перед этим успел смертельно ранить капитана Павла Шевякова. Место преступления осматривают следователи и криминалисты, сообщила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
3: Следователями во взаимодействии с криминалистами проведен осмотр места происшествия. Назначен ряд экспертиз, в том числе баллистические, молекулярно-генетические, биологические и другие. Расследование установления всех обстоятельств продолжается.
1: Ход расследования взяла под контроль прокуратура Нарафаминска. Семье погибшего полицейского будет оказана вся необходимая помощь, сообщила начальник управления информации областного главка МВД Татьяна Петрова.
4: Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Московской области выражают искренние соболезнования семье и близким оперуполномоченного управления МВД России по Нарафаминскому городскому округу капитану полиции Шевякову Павлу Геннадьевичу, который получил смертельное ранение при несении службы. Капитану полиции Шевякову Павлу Геннадьевичу было 35 лет. На службу в подмосковную полицию он пришел в апреле 2015 года. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.
1: Дождливая и ветреная погода с приходом циклона со стороны Атлантики ожидается в Санкт-Петербурге в воскресенье в начале следующей недели, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Фронт будет подходить к нам днем в воскресенье и через Санкт-Петербург пройдет только вечером, так что дождь вероятен в городе вечером, потом уже в течение понедельника. С приближением циклона ветер усилится, но наиболее сильный ветер будет уже в начале следующей недели. Во вторник порывы будут достигать 15-17 метров в секунду, отметил синоптик в своем телеграм-канале. В предстоящие выходные температура воздуха в Санкт-Петербурге составит днем плюс 14-16 градусов.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Никита Гусев заключил контракт в Сочи до конца сезона. Прошлый сезон нападающий провел в московском «Динамо». В регулярке континентальной хоккейной лиги он набрал 55 очков за 66 матчей. Ранее сообщалось, что Гусев получит за неполный сезон в Сочи 80 миллионов рублей. До этого за всю историю клуба никто не получал больше 50 миллионов. Хоккейная Сибирь расторгла контракт с Евгением Кузнецовым без выплаты компенсации. Форвард провел 8 матчей за 2 месяца в клубе, в которых забросил 2 шайбы и сделал 2 результата. Передачи. Сейчас он не может сыграть на максимум и оправдать наши ожидания. Проблема не в тренировках, а в семейных обстоятельствах, сказал генеральный директор Сибири Лев Крутохвостов. Агент хоккеиста утверждает, что Кузнецов сам попросил расторгнуть контракт. После возвращения из НХЛ Евгений сменил 4 клуба в КХЛ за 3 сезона. Немец Франц Райндаль избран новым президентом Международной федерации хоккея. Как сообщает чемпионат, на выборах за него голосовали Россия, Беларусь и страны 2 и 3 дивизионов чемпионата мира. Большинство представителей европейских федераций, в том числе скандинавских стран, во втором туре поддерживали другого кандидата, чеха Петра Бржизу. Анастасия Николаева возглавила мужскую футзальную команду «Торпедо». Ранее женщины никогда не занимали пост главного тренера в топ-лигах мирового мужского футзала. Первым матчем для Николаевой на посту главного тренера стала игра с КПРФ в шестом туре Суперлиги накануне. «Торпедо» потерпела поражение со счетом 2-5. Футболисты юношеской сборной России обыграли команду Саудовской Аравии на турнире в Узбекистане. Встреча в Ташкенте завершилась со счетом 3-1. В составе нашей сборной забивали Илья Дронов, Вадим Шилов и Саркис Твериднев. В следующем матче россияне в воскресенье сыграют со сборной Армении. С вами был Юра Геворкян.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 12. В Твери переменная облачность, 12 градусов тепла. В Ярославле облачно с прояснениями, плюс 9. В Тамбове малооблачно, плюс 10. В Липецке переменная облачность, плюс 11. В Воронеже небольшой дождь, плюс 11. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 15. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 10, днем плюс 15. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 7, днем 10 градусов тепла. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Матюхиным. Presents Historicum.
1: В эфире Радио России программа «Настоящее историческое». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в прошлом и заглядываем в будущее. Меня зовут Андрей Матюхин. Здравствуйте. В этом году отмечается 225-летие со дня рождения Владимира Ивановича Дали. Человека, который 53 года своей жизни, по сути, посвятил одному делу – созданию толкового словаря живого великорусского языка. В словаре более 200 тысяч слов, и при этом около 80 тысяч из них были описаны впервые, что само по себе удивительно. Вдумайтесь. Примечательно, что Дали не был профессиональным филологом. Он был морским офицером, военным хирургом, инженером, писателем. Но именно ему, собирателю, как он сам себя называл, удалось то, что не удавалось академическим ученым. Даль задумал словарь, который должен был показать душу языка. И ему это прекрасно удалось. Сегодня мы поговорим о словаре, который пережил своего создателя, о языке, который Владимир Иванович любил до самозабвения, и о том, что нам сегодня в эпоху эмодзи, мессенджеров и нейросетей может дать эта удивительная книга. В нашей студии доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Маргарита Чернышова. Маргарита Ивановна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Маргарита Ивановна, давайте начнем, пожалуй, с самого такого основного. Несколько слов про самого Владимира Ивановича, потому что, я так обозначил, да, кем он был, и морским офицером, и военным хирургом, но почему Владимир Иванович Даль изучал именно простонародную и диалектную лексику?
2: Владимир Иванович как будто прямо символически родился в 1801 году. Такое впечатление, что вот теперь с его рождением начинается новая эпоха в изучении русского языка. Отчасти это так и было. Владимир Иванович, вообще говоря, из семьи датских офицеров, условно говоря, потому что его отец был выходец из Дании, но семья очень интересная. Отец был полиглотом, он знал множество языков. Именно из-за этого Екатерина II в свое время выписала его придворным библиотекарем. Мать Владимира Ивановича, которая тоже из обрусевших немцев, Ульяна Христофоровна Фрейтаг, знала 5 языков и сама занималась воспитанием детей. В семье говорили по-русски, и отец настаивал на том, что мы русские. Он и перешел в 1799 году вместе с семьей в русское подданство. Так получилось, что отец его затем получил медицинское образование и работал доктором Черноморского флота в Николаеве. Некоторые исследователи говорят о том, что в Николаеве, городе-верфи, работали выходцы из разных мест. И это как бы уже с самого начала оказало влияние на формирование языковой личности. И затем, как развивается событие в жизни Даля? Он учится в морском кадетском корпусе. И затем, после окончания, в 1819 году его отправляет тот же самый Николаев. И тут происходит замечательная история. Причем даже известна дата – 3 марта 1819 года. Когда Даль едет, то по дороге он слышит впервые слово, которое его заставляет задуматься. Это слово «замолаживает». Речь идет о том, что стала портиться погода, небо заволакивает тучами, то есть идет все дело к дождю. На самом деле речь идет о брожении молодого напитка, если так этимологически. Итак, в 18 лет он записывает свое первое слово, которое, как он потом сказал, положило бессознательное основание моему словарю. И с тех самых пор Владимир Иванович, где бы он ни был, он начинает записывать русские слова. Вообще он считает, что народ и русское слово — это ядро и корень, а высшие сословия — это цвет или даже плесень. И вот сначала он начинает свою службу в Николаеве, но потом оказывается, что он не переносит море, то есть он страдает морской болезнью, поэтому он начинает учиться на медицинском факультете Дербского университета. Интересно, что оказалось со временем, что он одареннейший доктор, хирург. Он сделал за свою жизнь не менее 40 офтальмологических операций. Его очень ценил Пирогов, известный доктор-хирург, и писал о том, что Даль может все. Он владел одинаково правой и левой рукой.
1: Как интересно.
2: Затем в качестве доктора он участвовал в нескольких военных операциях, в войне с турками 1828-29 годов. Причем в то время за Дунаем началась чума, практически все фельдшеры и доктора умерли, и на несколько тысяч больных приходился один врач, и этим врачом как раз был Даль. И во время пребывания на фронте Даль активно занимался собиранием слов. Потому что, как он говорил, здесь были солдаты и мужики из 60 губерний. То есть огромное богатство лексическое.
1: То есть, если я правильно понимаю, Маргарита Ивановна, несмотря на такую свою колоссальную занятость, разные направления деятельности, он продолжал собирать вот этот вот свой словарь. Да? То есть он тогда уже фактически...
2: Никогда не останавливался.
1: Никогда
2: не останавливался, где бы он ни был. Потом он еще служил в Санкт-Петербурге, с 32 года был ординатором военно-сухопутного госпиталя. Вот здесь очень интересный сюжет, который нужно рассказать. В 1832 году Даль ведь до своего словаря занимался литературной деятельностью и выпускал сказки, те самые сказки, которые он слышал у простого народа. И вот в 1932 году он выпустил русские сказки, так называемый «Пяток первый» казака Луганского. Казак Луганский – это его литературный псевдоним. И сам, взяв книжечку, отправился к Пушкину. Его никто не приглашал, он отправился сам и впервые познакомился с Пушкиным. И Пушкин, листая книгу, смеялся и повторял «очень хорошо, очень хорошо». И в ответ подарил Далю рукописный вариант своей знаменитой сказки о попе и его работнике Балде. «Твоя от твоих», сказал Пушкин. «Сказочнику-казаку Луганскому сказочник Александр Пушкин».
1: Вообще у них замечательные отношения, насколько я вот читал, складывались в течение
2: всей... Это особая тема. Третье отделение увидел насмешки над правительством в этих сказках. И Даль был арестован. И пришлось за него заступаться Жуковскому. Они с давних пор были знакомы еще со времени Дербта. А Жуковский, как известно, был воспитателем наследия императорского. Жуковский заступился, но некоторые исследователи считают, что Даля освободили даже не благодаря Жуковскому, а дело в том, что стало известно такое событие. Во время войны в Польше нужен был инженер, а инженеров не было, и Даль предложил конструкцию понтанного моста через Вислу. Таким образом, войскам удалось преодолеть реку. А потом, как только поляки ступили на этот мост, ударом топора мост был разрушен. Вот когда государю стало об этом известно, то Николай Павлович наградил его Владимирским крестом с бантом. Ну и вообще за труды, понесенные в минувшую войну, как тогда говорили, с мятежниками, это вот война в Польше, Далю был пожалован бриллиантовый перстень с аметистом. Ну и затем я уже опускаю другие события. Он был переведен в Оренбург, и это тоже замечательное событие, потому что все пишут о том, что он все время ездил верхом по разным селениям, входил в простые избы и собирал сказки, пословицы, были небылицы. Это постоянно, это всю жизнь. И в 1933 году вышел первый том «Были и небылицы». А в 1933 году туда приехал Пушкин, чтобы посетить пугачевские места. И 5 дней Даль его сопровождал, они были вместе. И потом, когда Пушкин написал

0: Последние часы с Пушкиным.
1: Да, и самое интересное, что Даль оказался наследником, ну, как бы я сказала, Пушкин передал ему продолжение своего дела. Угу. Можно сказать так, Пушкин дарит ему золотой перстень с изумрудом со словами «Предсмертный дар, бери, друг, мне уж больше не писать». И потом Даль писал, как только посмотрю на этот перстень, сразу хочется приняться за что-нибудь порядочное. А через год Наталья Гончарова отправила в подарок Далю простреленный сюртук, в котором Пушкин умирал. Угу. С этим сюртуком тоже интересная история. Когда Пушкин только что получил от портного этот сюртук и был очень горд, он пришел к Далю показать ему, каков он, употребил интересное слово. От Дали он услышал слово «выползено». Выползено – это шкура змеи, которая она сбрасывает, когда меняет. Выползено. И Пушкин в новом сюртуке показывается Далю и говорит, каково выползено. Из этой выползины я теперь не скоро выползу. И что же получилось? А получилось, что он в этом сюртуке и умирал. И этот сюртук пришлось с него спарывать. И этот сюртук Наталья Гончарова и прислала в подарок Далю. Потрясающая история.
0: Да, Маргарита Ивановна, да. Я так думаю, что мы про историю и про жизнь Владимира Ивановича можем не один час говорить, но хотелось бы несколько слов все-таки про толковый словарь живого великорусского языка. Как проходила работа над формированием словаря? Как, вот вы говорите, он записывал всю жизнь, а вначале я сказал, что 53 года, но это сложно даже представить себе.
1: Ну, это условная дата, да. Условная. Да. Ну, мы так вот считаем с 19-го, да, года. Если первое издание мы посмотрим, то условно считают год издания 63-й. Ну, 63-й отнимите 19-й. Сколько получается? Вот, хотя словарь первоначально отдельными тетрадями выходил все-таки в 61-м. То есть все равно дату выхода словаря считают 63-й. Итак, Даль сам по себе собирает. Но когда он занял вот это очень важную должность с 1841 по 1849 год, он жил в Петербурге и был чиновником особых поручений при министре внутренних дел и секретарь при министре уделов. Это очень высокая должность. О нем тогда говорили «несносно честный и правдивый». Но сам он считал, что жизнь его невероятно скучна, вот когда он только чиновник. Но времени он не терял. Он рассылал циркуляры благодаря тому, что у него были возможности, всем должностным лицам внутри страны, поручая собирать песни, поговорки, обычаи, и получал большие посылки слов. И он привлекал своих сотрудников все это систематизировать, располагать в азбучном порядке. Как-то они там нанизывали на нитки, я не очень хорошо понимаю, как это делалось, и укладывали в картонки по губерниям и говором, то есть упорядочили материал. Дальше. В 1845 году было организовано Русское географическое общество. Да. На втором заседании Далю присвоили почетное звание члена-учредителя. И тогда от этого общества был разослан этнографический циркуляр для описания местных обрядов, поверий, быта, простолюдинов, это цитата, да? Сказки, притчи, загадки, скороговорки и так далее. Дальше. «Отечественные записки» журнал опубликовал обращение к читателю «Помочь» собирать материалы. И общество любителей российской словесности также. Кроме того, ну, мы знаем, да, собирал слова, пословицы, поговорки, публиковал сказки. Однако он собирал даже и лубочные картины. И собранные песни, он уже не мог все это обработать, он подарил Киреевскому, а сказки свои Афанасьеву. Между тем, за материалы он платил сам. И писал, ну, если есть возможность как-то компенсировать, то хорошо. Ну, вот богатое собрание лубочных картин поступило в императорскую публичную библиотеку. Вот так все собиралось. После этого его перевели еще в Нижний Новгород, а вот в 1859 году он переезжает в Москву, он оставляет все должности, переезжает в Москву и живет в доме на Пресне. Сейчас дом существует рядом с зоопарком. И он с собой уже вез 180 тетрадей. до буквы «П» материал был уже более и менее обработан.

0: доработан, и началась публикация. Первое издание выходило с 1863 по 68 год, а в 61-62 параллельно он уже издал пословицы русского народа по тематическому принципу.
1: Я вот что хочу уточнить, спросить, потому что это важно понимать слушателям, Маргарита Ивановна. Ну вот, Даль ненавидел, так скажем, сухие определения, построил свой словарь не в простом алфавитном порядке, а, скажем, в гнездовом, как говорят специалисты. Для обычного читателя, возможно, это создает трудности в поиске слов, но для лингвиста в какой-то степени раскрывает душу языка. А в чем принципиальная новизна этого подхода Даля? Почему он именно так выбрал?
0: Ну, почему? Давайте сначала, да, почему он выбрал именно этот способ организации материала? Даль очень долго рассматривал все существовавшие в то время словари. Ну, если будет время, я перечислю все словари, на которые он опирался и из которых он брал лексику. Вы уже упомянули, что в словаре 200 тысяч слов, причем известно, что 120 тысяч он взял из других словарей, и 80 тысяч – это из его накоплений. Таким образом, ему было к чему обращаться, да, были уже опыты. Один из таких крупных опытов – это словарь Академии Российской, организованный по гнездовому способу, руководитель словаря княгини Дашкова 1789 года, 1794 – это первый гнездовой. Почему гнездовой? Потому что тогда точно такая же проблема в конце XVIII века возникла. Литературный язык был разрушен. Размыт из-за того, что в XVIII веке вот эти хлынули новые стихии. Угу. И создавая именно гнездовой словарь, тогда думали, что можно будет через классификацию, подбор корневых, да, через родство слов и установить правила языка. Вот крупнейший образец. А второе издание того же самого словаря было алфавитным. Фактически Даль, можно сказать, учел опыт этого словаря, хотя он одновременно рассматривал и русско-французский словарь этимологический Рейфа, и Шимкевича корнеслов русского словаря, и попытался создать словарь, в котором были бы представлены оба типа, то есть и алфавитный, и гнездовой. Потому что он сам понимал, что гнездовой словарь читать очень трудно читателю. Угу. Очень трудно искать слова. Для того, чтобы организовать все-таки свой материал и показать родство, он выбрал такой путь. Если слово одиночное, оно стоит на своем алфавитном месте. Ну, алфавит, у него нет вот родственников. Но если слово имеет какие-то суффиксальные образования, родственные, то под ключевым словом «академия», «академический», «академик» и так далее. Но если слово имеет приставки и суффиксы, то иногда можно в его словаре найти и другие способы. Но, тем не менее, вот первоначальный замысел был такой, что варить на своем алфавитном месте и, соответственно, варится варенье, а взваривать и взваривание уже на «в» пойдет, а разваривать – да, и разваривание уже на «р». Ну вот, дальше. Даль ввел понятие «толковый». До него никто этим понятием в лексикографии не пользовался. Он считал, что до сих пор в словарях даются краткие описания, как он писал, сухие определения, потеха зазнавшейся учености, и полагал, что слово нужно именно толковать. Ну, как он считал, тождесловами. Ну, мы бы сейчас сказали, при помощи синонимов. И таким образом родился новый филологический термин «толковый». Таким образом, Даль создал новый тип словаря. Не просто гнездовой, алфавитный. Гнездовой и толковый. И вот крупнейший специалист по словообразованию русского языка Александр Николаевич Тихонов дал самую высокую оценку. Это словарь нового типа, не имеющий предшественников и аналогов в мировой лексикографической практике. Давайте я скажу еще о новшествах словаря.
1: Давайте.
0: Помимо того, что Даль старался избегать иноязычных слов, но это началось еще опять-таки со словаря Академии Российской. Они тогда тоже пытались найти, подбирать русские слова и избегать иностранные. И Екатерина Романовна Дашкова на этом настаивала, и Екатерина II ее поддержала. А Даль считал, что это щеголяние иностранными словами среди интеллигенции. И он называл их речения галантерийные. И предлагал заменить малопонятные книжные заимствования новообразованиями. Он придумывал слова.
1: Ну, как интересно.
0: Я вам приведу несколько примеров. Климат. Погодье.
1: Погодье.
0: Адрес. Насыл. Атмосфера. Колоземица. Больше всего меня восхищает автомат. Самодвига. Ну и так далее. Его потом очень за это критиковали, за эти придуманные слова.
1: Ой, такая интереснейшая тема, Маргарита Ивановна. У нас, к сожалению, совсем немножко времени остается. Знаете, что хочу в завершении уже фактически спросить? Ну вот, конечно, современному человеку, живущему ныне в бешеном темпе социальных сетей, мессенджеров и так далее, коротких, буквально в несколько букв сообщений. Вот сегодня стоит ли простому человеку открыть этот многотомный словарь Владимира Ивановича Даля? И с какой именно страницы, чтобы его, может быть, затянуло, или чтобы он заинтересовался тем, что там написано? Как вам кажется?
0: Я спросила молодых людей из своего окружения.
1: Так.
0: Вы открываете словарь Даля? Они говорят, открываем. А зачем вы открываете? Ну, нам интересно, как это слово можно заменить? Ну, какое слово, спрашиваю я? Ну, например, говорят они слово «клёвый». Слово «клёвый».
1: Клёвый.
0: Ну да, такое из молодежного, да, жаргона. Я открыла словарь Даля и думаю, ну наверняка были какие-то другие значения, да, и что вы думаете? Оказывается, это диалектное слово, которое было распространено в Рязанской, Тамбовской, Владимирской областях. И как вы думаете, что оно значило во время Даля? Хороший, пригожий, красивый, казистый, добротный, выгодный или полезный, а также клёвый, простой, легкий и так далее. То есть тогда это было слово диалектное, а сейчас оно попало уже в разговорные и в молодежные. То есть слова живут своей жизнью. Очень интересно, что после того, как словарь уже вышел, и, казалось бы, мы должны думать, что он представляет собой, ну, как бы антикварный, да, интерес. Не тут-то было. Во-первых, это настольная книга наших писателей. Я уже не говорю о специалистах-филологах. Настольная книга наших писателей. Вы, конечно, знаете, что Солженицын создал русский словарь языкового расширения, причем он его собирал еще в лагере и продолжал много лет собирать. На основе какого словаря он подбирал лексику? На основе словаря Даля. Он считал, что какие-то слова в русском языке незаслуженно забыты, и они могут вернуться в активный словарный запас. Писатели читают словарь Даля, как он сказал, для своих литературных нужд, это я цитирую Солженицына, и для языковой гимнастики. Для того, чтобы вытащить вот эти пласты, они есть в языке, они никуда не ушли. Что-то, может быть, забыто, или мы об этом не знали. И если почитать, вот просто читать, ну, Даля так сам говорил, у него же какая была цель создания словаря? Создать на основании народного языка язык образованный. Что это значит? Книжно-письменный, литературный. Но что это означает, что все вот эти слова народные надо ввести в литературный язык? Нет. Даль понимал, для изучения, писал он.
1: Конечно.
0: Вот это вот то самое.
1: И это великолепное наследие, которое досталось нам, и мы говорим в год 225-летия со дня рождения Владимира Ивановича Даля об этом в нашем эфире. Вам спасибо большое, Маргарита Ивановна. Мне кажется, эту беседу можно продолжать бесконечно, потому что она настолько интересна, вы так здорово рассказываете, что хочется слушать и слушать, но вынуждены завершать. Доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Винограда, докладова Российской академии наук Маргарита Чернышова была в нашей студии. Спасибо вам большое за беседу.
0: Спасибо вам.
1: В эфире Радио России была программа «Настоящее историческое». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в прошлом и заглядываем в будущее. Меня зовут Андрей Матюхин. Всего доброго.
2: Настоящее историческое.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
4: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Разучились играть. Современная игра оказалась под угрозой, вытесняемая нескончаемыми развивашками и гаджетами. Эта неотъемлемая часть детства отходит на второй план. А что теряют дети, лишенные возможности играть? Как вообще игра развивает дошкольников и почему она не хуже специализированных занятий готовит к школе? Разберемся в этом выпуске.
3: Я ж мать.
4: Не успел малыш еще встать на ножки, как мама ведет его в развивающую студию. Опытные педагоги предлагают самые разнообразные занятия на развитие моторики, памяти, внимания, мышления, речи, эмоционального интеллекта. Придуманы целые методики, по которым буквам и цифрам начинают учить уже годовалого малыша. Танцы, спорт, бассейн, гимнастика, скорочтение, особенные сады с уклоном, ментальная арифметика для дошкольников. А тут уже и подготовка к школе показалась на горизонте. Как мы, мама, обычно говорим, я стараюсь дать своему ребенку все. Он еще маленький, а значит, впитывает как губка. Мы не будем рассуждать о пользе или вреде раннего развития и такого воспитания. Безусловно, родители руководствуются благими целями. Но обратим внимание, что в такой гонке за развитием у ребенка не остается времени, чтобы просто поиграть. Как многие говорят, только оставь его без присмотра, так он сразу же начнет баловаться. Давайте выясним, что же значит баловаться. Ребенок достает игрушки из шкафа, разбрасывает конструктор, бегает по комнате с машинкой, рассыпает ложкой фасоль. Минуточку. Кажется, здесь речь идет о том, что ребенок играет. Он рассматривает игрушки, изучает окружающие предметы. Любопытство – это одно из самых важных для малыша качеств. Он пытается готовить суп, изображает таксиста. Только для мамы все эти действия – баловство. Да, часто дети в процессе игр, особенно подвижных и активных, могут причинять некоторые неудобства, испортить наведенный порядок, перевернуть игрушки и даже испачкать ковер. Но сравнимы ли эти потери с тем, что получает ребенок во время простых игр? Так зачем детям нужны игры? Почему играть важно? Для взрослых кажется естественным, когда ребенок играет. Но понимаем ли мы, что это за процесс и почему он так важен? В каждом возрасте у человека есть ведущий вид деятельности. Для дошкольника такая деятельность – игра. Игра – это свободная активность, выполняемая без принуждения и контроля со стороны взрослых. Это возможность попробовать себя и предмет игры. Какова польза игр для детей? Что мешает современным детям играть? Расскажет детский психолог и арт-терапевт Елена Бурьевая.
5: В современном мире игру обесценили, считают, что это бесполезное времяпрепровождение. Все забыли о том, что ведущая деятельность дошкольников – это игровая деятельность. И игровая деятельность переходит потом в учебную деятельность. Играть – это важнейший этап в развитии человека и его психики. Природа оставила игру, эволюция оставила игру. Играет весь животный мир. Вороны играют, котята. Щенята играют.
6: Игра – это язык детей. То есть речевой аппарат только развивается. А как детям проживать эмоции? Эмоции – это уже есть. Вот прям с рождения базовые эмоции есть. И как-то их проживать нужно. И вот игра – это их язык, игрушки – их слова, а игровые сюжеты – это словно предложение.
5: Пусть ребенок играет, и он в этот момент будет развивать и эмоциональный интеллект, и эмоционально-волевую сферу, и саморегуляция, и улучшаться привязанность будет, улучшаться детско-родительские отношения будут, и ребенок будет менее тревожный, более уверенный, и будет повышаться его самооценка и так далее. Это индикатор того, что в семье достаточно хорошая, гармоничная, теплая, доверительная атмосфера, если у ребенка есть свободная игра и творчество. Вырабатывается окситоцин, когда играет ребенок с мамой, и укрепляет привязанность. Здесь улучшаются детско-родительские отношения. А это база и уверенности ребенка. И это, конечно же, в будущем база коммуникации со сверстниками. Это, конечно же, формирование эмоционально-волевой сферы. Это проработка страхов, снижение уровня агрессии. И там бесконечный этот список. Дети, которых мало было в дошкольном возрасте свободной игры со сверстниками, им сложнее выстраивать коммуникацию со своими друзьями, сверстниками, а значит, им сложнее будет в том числе захотеть ходить в школу, потому что в школе там не только учебная деятельность, но и как раз-таки общение со сверстниками, если к этому времени я не научусь просить, договариваться, прощать, вообще выстраивать коммуникацию интересную, то я буду чувствовать себя не очень комфортно. Получается, что игра развивает эмоциональный интеллект. Зачем ребенка учить читать, писать, считать к первому классу, если его эмоционально-волевая сфера будет слабенькая? И учитель скажет: давай, Вася, прочитай, а я буду сидеть, тревожиться и даже прочитать при 30 человеках не смогу. Я стою, трясусь, и я тону в своих эмоциях. И когда у нас эмоциональный фон затоплен, когда мы не можем его регулировать, то тогда мы и не можем запомнить, мы менее внимательны, мы не можем сконцентрироваться, и здесь потихоньку наши все когнитивные способности, конечно же, приходят к тому, что вообще-то все очень не рады, и я в том числе не рад, и всех разочаровываю, и так далее.
3: Я ж мать. Программа для родителей. Мама.
4: Что делать взрослым, чтобы дети играли? Для игр детям нужна свобода. Свобода от указаний и обучения, от временных рамок и экранов, от ограничения передвижения и статичной среды. Нужно создать атмосферу, которая стимулирует детей на игру. В пространстве должно быть достаточно места и не узконаправленные игрушки, а, так скажем, предметозаместители, то есть ткани, природные материалы, шишки, листья, желуди, не знаю, коробка, бумага, фольга, все что угодно. Пространство должно быть гибким и многофункциональным. И в идеальном мире еще и мебель должна легко передвигаться. Не надо захламлять детскую игрушками, ведь одна из предпосылок для игры – это свободное передвижение. Детям нужен доступ к материалам и место для самовыражения и исследования. Взрослые могут дать простор инициативе детей, их воображению и субъективности. Как играть с ребенком? Научить играть невозможно. Важно начать чувствовать ребенка, понимать его язык и обращать внимание на интересы. Для начала стоит просто понаблюдать и попробовать понять, что значит игра в жизни ребенка. О чем та или иная игрушка, слово, действие. Попробуйте понаблюдать, после каких событий ребенок играет в спокойные игры, а после каких – наоборот. Во что он играет, когда пришел из садика? Может, он рассказывает о том, что происходило в группе? Как взрослому помочь ребенку в игре, расскажет детский психолог и арт-терапевт Елена Бурьевая.
5: Соединяйте детей, помогайте детям найти сверстников, пишите в чаты родительские, всем здрасте, кто где сегодня гуляет. Сегодня на улице дождь, приходите кто-нибудь к нам в гости. Давайте вместе куда-нибудь сходим. Свободная игра, без каких-то интерактивных игрушек, без настольных игр. Просто игрушки, ребенок, еще один ребенок и все. Не лезьте в правила, ведь в игре тоже этапы развития этой игры идут. Они учатся договариваться друг с другом. Это то, что очень поможет, в том числе, в жизни. И ребенок говорит: нет, я не буду играть там Эльзой, например. Я хочу играть там Свеном. И у другого ребенка есть выбор. Либо такую категоричность принять, либо сказать: нет, ну раз так, я играть не буду. И тогда игры не будет. И каждому здесь нужно смочь как-то прожить эти эмоции. Нужно решить, буду я играть не по правилам, или как-то передоговориться и сказать, давай немножко по твоим правилам, а потом по моим. И все это формируется в дошкольном детстве, когда ведущая деятельность игровая. И потом, когда я уже выхожу в общество к сверстникам, к учителям, мне совершенно легко договариваться. Вы знаете, я не сделала домашнее задание сегодня, а можно я принесу вам завтра? И вот это базу всему этому дается игра.
4: Рекомендации сегодня услышали, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше времени проводить со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
3: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
7: На правах рекламы.
8: В эфире специальный выпуск программы «Здоровье без границ». Он будет особенно интересен тем, для кого слова «скованность в теле», «хруст суставов» и «ноющая боль» стали частью повседневной жизни. Словом, если у вас ноет спина, скрипят и опухают суставы, а каждое утро начинается с боли и скованности, не переключайтесь. Отложите свои дела и проведите ближайшие 10 минут с нами. У нас в студии уникальный гость, специалист по восстановлению опорно-двигательного аппарата, эксперт в области спортивной медицины Алексей Викторович Соколов. Он расскажет о настоящем прорыве в лечении болезней суставов и позвоночника. Алексей Викторович, здравствуйте.
9: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И, к сожалению, проблемы с суставами и спиной сегодня уже приобрели размах эпидемии. Причем страдают от них не только пожилые люди, но и те, кому еще нет и 50, и даже молодежь. Причина известна, это малоподвижный образ жизни, сидячая работа, старые травмы, лишние килограммы, и все это постепенно изнашивает наши суставы, вызывает воспаление, изматывающую боль, которая отравляет жизнь и даже может довести до инвалидности. Я сразу скажу, то, что многие считают неизбежными возрастными изменениями, артроз, артрит, остеохондроз, грыжи, боли и другие заболевания, это не приговор, если, конечно, своевременно начать лечить позвоночник и суставы, получить консультацию специалиста о медицинском приборе «Физиотон» вы можете, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. Повторю еще раз, 8 800 707 7507.
8: И вот как? Таблетки только боль притупляют, мази временно греют, блокада больно и ненадолго. Операция – это же огромный риск и долгое восстановление.
9: Совершенно верно. Знаете, в своей практике я это вижу каждый день. Ко мне приходят люди, которые уже отчаялись избавиться от боли и устали от этого замкнутого круга. Помазал, попил, на время отпустило. Лечение симптомов, увы, дает лишь временную передышку. Но проблема возвращается, потому что не устранена ее причина. А она чаще всего кроется в самом суставе или позвонке. Это и разрушение хряща, и нарушение питания, и хроническое воспаление, и отложение солей. Так вот, чтобы перестать ходить по этому кругу, надо понять простую, в общем-то, вещь. Организм способен сам все это восстанавливать. Ему нужно только помочь.
8: Но каким образом дошли до этого открытия?
9: А еще в советское время это прекрасно понимали, особенно в большом спорте, где нужно было занимать только первые места. В условиях жесткого противостояния с Западом был создан медицинский лечебный прибор для восстановления спортсменов. Его применяли при артрозах и артритах, воспалении сухожилий и связок, травмах коленей и позвоночника. Когда по зарубежным протоколам спортсмены момент считался списанным, наши после лечения таким прибором в течение месяца ставили мировые рекорды и получали золотые медали. Эта разработка держалась в секрете, потому что давала Советскому Союзу серьезное преимущество. Быстрое и естественное восстановление без фармакологии. Данный медицинский прибор не афишировался и передавался фактически из рук в руки под контролем врачей элитного спорта. И лишь спустя десятилетия после распада уже закрытой системы и адаптации под гражданское использование стало ясно, методика, которая опередила свое время, может работать не только для чемпионов. И сегодня этот подход, некогда скрытый за грифами и архивами, стал доступен всем людям, кто устал жить с болью и хочет восстановиться, а не просто заглушить симптомы. Он реализован в современном медицинском приборе «Физиотон», который можно применять в домашних условиях.
8: Алексей Викторович, расскажите, пожалуйста, про него подробнее.
9: «Физиотон» входит в топ-100 лучших товаров России и отмечен золотыми знаками качества, а главное его действие направлено на лечение. То есть он способствует устранению заболевания, а не просто на время притупляет боль. Чтобы понять принцип его работы, представьте, что ваш сустав – это дом. Межклеточный матрикс хряща – это его каркас. А когда каркас рушится, дом разваливается, естественно. Так и сустав или позвонок стирается. Физиотон – это мастерская, которая не ставит заплатки, а содействует восстановлению каркаса, кирпичик за кирпичиком. Ну, как пчелы строят свои идеальные соты, так и физиотон запускает процесс обновления остеобластов. Это клетки-строители костной и хрящевой ткани.
8: Невероятно. А вот как можно стать обладателем этого прибора?
9: Получить консультацию и заказать физиотон можно, позвонив на горячую линию по бесплатному телефону 8 800 707 75 07. Давайте еще раз медленно повторю. 8 800 707 75 07. Тем более, что сейчас пенсионеры могут получить физиотон по льготной цене. Далее нашим слушателям я хочу рассказать об особенностях работы физиотона. У него есть 4 мощных лечебных режима, которые дополняют друг друга. Первый – это электроимпульсная терапия. Она действует, как летний ливень на пересохшую землю. Импульсы глубоко проникают в ткани, будет нервные окончания, и электроимпульсная терапия направлена на улучшение проводимости, на снятие мышечных спазмов, той самой зажатости вокруг больного сустава или позвонков. В итоге может уйти боль и вернуться свобода движения.
8: Прекрасные действия физиотона.
9: Безусловно, иметь шанс на жизнь без боли и свободу движений достоин каждый человек, кто страдает от болезней суставов или позвоночника.
8: Ну а что происходит дальше?
9: А включается второй режим – магнитное поле. Это мощнейший противовоспалительный и противоотечный фактор. Оно буквально может заставить сосуды работать активнее, вывести продукты распада и соли, которые как накипь отложились в суставах. Это ведет к тому, что кровообращение может улучшиться в разы, и в таком случае клеткам начинают в нормальном объеме поступать кислород и питательные вещества. Так может проходить процесс восстановления суставов и позвоночника.
8: Интересно, а вот как, Алексей Викторович, насчет самого хряща? Его же, как говорят, восстановить почти невозможно.
9: Давайте разбираться. В физиотоне же есть третий режим – красное монохромное излучение. Это световая терапия на клеточном уровне. Она направлена на стимулирование выработки собственного коллагена и эластина, на ускорение деления здоровых хрящевых клеток. Вот представьте, как затягивается ранка на пальце. Точно так же, клетка за клеткой, физиотон может восстанавливать поверхность сустава. Он способствует регенерации хрящевой ткани и улучшению свойств межсуставной жидкости, а она смазывает сустав, чтобы он снова двигался, как на подшипниках.
8: И вот это все дома?
9: Да. Представьте, вы устраиваетесь в своем любимом кресле, включаете прибор на нужный режим и отдыхаете, читаете, смотрите фильм или просто расслабляетесь. А в это время идет ваша личная комфортная и абсолютно точная процедура восстановления и избавления от болезней суставов или позвоночника. Вы лечитесь именно тогда, когда вам удобно.
8: Ничего себе.
9: Точно. А у физиотона есть еще и четвертый режим – низкочастотная вибрация, с помощью которой делается глубокий целебный массаж. Он дренирует ткани, то есть выгоняя все лишнее, усиливая лимфоток и закрепляя эффект от предыдущих воздействий. Все вместе это и есть комплексное лечение. Я подчеркну, не обезболивание, а лечение артрита, артроза, остеохондроза, радикулита, спондилеза, протрузий и даже межпозвоночных грыж. А еще физиотон борется с ревматизмом, подагрой и последствиями травм.
8: Полный список заболеваний, при которых способен помогать физиотон, указан в инструкции к прибору. А подробно расспросить о приборе, его работе и оформить заказ по льготной цене и бесплатную доставку можно, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Алексей Викторович, не могу не отметить, что многие годами живут с этими болями, смирились с тросточкой или перспективой с ней ходить с мыслью об операции.
9: А я не могу не сказать, что зря, потому что каждый день промедления – это ухудшение состояния суставов и позвонков, их дальнейшее разрушение, и, как следствие, риск стать беспомощным в быту, а то и вовсе инвалидом. Боль – это крик ваших суставов о помощи. Физиотон – это реальный шанс отказаться от обезболивающих, отложить трость, забыть о необходимости просить помощи, чтобы просто встать с кресла, завязать шнурки, спуститься в магазин. Представьте, что у вас может появиться шанс не просто пройтись по квартире, а спокойно гулять в парке, ходить в гости, просыпаться без этой изматывающей ломоты и скованности. Жизнь без ограничений и боли – это же здорово.
8: Это бесценно. Скажите еще раз, как получить физиотон?
9: Сейчас на физиотон действует льготная программа. Во-первых, минимальная цена от производителя для пенсионеров. Во-вторых, если позвонить по телефону 8 800 707 7507 в течение часа, то вы можете получить дополнительную скидку в размере 30%. Надо поспешить, потому что количество приборов физиотон по этой акции ограничено.
8: Вот вы слышите? Не упустите свой шанс вылечить суставы и позвоночник безболезненно. Бесплатный телефон горячей линии 8 800 707 7507. Консультация тоже бесплатна. Так что звоните, задавайте вопросы и заказывайте свой физиотон. 8 800 707 7507.
9: И помните, физиотон – это не временная мера снятия боли. Это медицинский прибор, который способствует устранению причины заболевания опорно-двигательного аппарата. Его действия направлены на восстановление ваших суставов, избавление от воспаления, возвращение подвижности, устранение боли и возможности избежать операции. Это инвестиция в ваше здоровье и активное будущее.
8: Согласен на все 100. Алексей Викторович, огромное вам спасибо за такой подробный рассказ.
9: Будьте здоровы.
8: Друзья! Если у вас уже болят суставы или появились какие-то другие тревожные сигналы, скованность, хруст, отеки, припухлость суставов, не откладывайте. Обратитесь к специалисту по телефону 8 800 707 7507. Успейте получить физиотон по льготной цене и со скидкой в размере 30%. Подарите себе или своим близким свободу движения. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, Москва, абонентский ящик 20.
3: Радио России. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
10: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит.
11: Задумается.
3: С задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. В центре внимания специальная военная операция.
11: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью, весной тебя затапливает, зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
3: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка «Север» продолжает сжимать кольцо окружения подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Нейтральный статус Киева остается одной из целей спецоперации на Украине. И дизельное топливо в России производится в необходимом объеме. Далее подробнее. Российские военные усилиями группировки «Север» установили контроль над селами Грачевка и Сердобина в Харьковской области, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что подразделения «Север» в зоне своей ответственности за неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов Харьковской области и 4 в Сумской. По данным ведомства, группировка «Север» продолжает сжимать кольцо окружения подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены. Тем временем подразделения группировки войск «Центр» сжимают кольцо окружения ВСУ в Доброполье, развивают наступление в западной и восточной частях города. Все попытки противника вырваться из окружения или провести ротацию пресечены. По данным Минобороны, с начала окружения ВСУ в Доброполье потери противника составили свыше 375 военнослужащих. Кроме того, вооруженные силы России за неделю провели массированные 7 групповых ударов, в результате которых поражены логистические и телекоммуникационные центры, объекты генерации электроэнергии, транспортные и портовые инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии, сообщило Министерство обороны. Нейтральный статус Киева остается одной из целей спецоперации на Украине, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы участников пленарной сессии клуба «Валдай». По его словам, Россия хотела бы как можно скорее завершить украинский конфликт путем переговоров. При этом, по оценке президента, украинская сторона не стремится приостанавливать боевые действия. Владимир Путин также заявил, что Россия не намерена национализировать активы европейских компаний после введения внешнего управления.
2: Мы ничего, никого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия, а в некоторых европейских странах просто грубо, я хочу это подчеркнуть, грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгли у нас огромные предприятия. Как, допустим, Западная Федеративная Республика Германия. Ну, это все. Понимаете, у «Газпрома» забрали, у «Роснефти» забрали, у других наших. Вот смотрите, что с «Лукойлом» происходит. Ну, что же, мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или по-другому, как угодно назвать, грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить.
1: Как добавил президент, европейские компании смогут вернуть активы в России при благоприятном сценарии. Владимир Путин также призвал совместно искать пути выхода из украинского конфликта и подчеркнул, что выстраивать доверие – процесс сложный, хрупкий, его очень трудно наладить и очень легко разрушить. Совокупный валовый внутренний продукт стран Евразийского экономического союза вырос более чем на 1% с начала этого года, рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета. Он также отметил, что показатели взаимной торговли между странами ЕАЭС выросли с начала года на 10% к аналогичным значениям прошлого года.
3: Несмотря на внешние вызовы, ключевые макроэкономические показатели Союза демонстрируют хорошую динамику. По итогам первого полугодия валовой внутренний продукт вырос более чем на 1% за счет увеличения объемов промышленного производства, розничной торговли, выпуска сельхозпродукции. Активно наращиваем взаимную торговлю. За январь-июль она прибавила 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И что важно, расширяем практику использования национальных валют. Доля их в взаиморасчетах за товары сейчас уже достигло 95 примерно процентов. Это весьма солидный результат.
1: Мировой рынок дизельного топлива испытывает дефицит, цены находятся на рекордных значениях, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации. Дизельное топливо в России, по его словам, производится в необходимом объеме, дефицита нет.
4: Если говорить о топливообеспечении и рынка в целом, правительство принимает все необходимые меры для того, чтобы рынок был оснащен всеми видами нефтепродуктов. Могу сказать, что у нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. И несмотря на то, что мы продлили запрет на экспорт буквально на днях, на октябрь месяц, мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт.
1: По словам вице-премьера, дефицит на мировом рынке дизельного топлива стал следствием политики санкций, атак на нефтеперерабатывающие заводы и перекрытия Ормузского пролива. Он добавил, что российские власти и нефтяные компании работают над увеличением объемов выпускаемого топлива. Японские власти пополнили антироссийские санкционные списки еще 33 юридическими и 9 физическими лицами, говорится в пресс-релизе Минфина Японии. Согласно ему, ограничения предусматривают замораживание активов, ограничения на операции с капиталом, оказание услуг, запрет на поставки товаров, способствующих развитию промышленности России. Также правительство запрещает предоставление услуг 35 судам по версии Токио, связанных с Россией. Санкционные списки, кроме российских предприятий, также пополнили компании из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Облачная с прояснениями погода продлится в московском регионе еще несколько дней, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В ночь на субботу в зоне фронта облачно, местами может брызнуть небольшой дождь, но за счет облачного покрывала не будет такого столь интенсивного выхолаживания приземного воздуха, поэтому ночь будет потеплее от 6 до 9 с плюсом. Ну а завтра днем, благодаря усилению антициклона, распогодится и максимальные термометры покажут плюс 10-13. В воскресенье облачно с прояснениями, переменная облачность, осадки маловероятны, под утро похолодает до 0 плюс 3 и днем плюс 11 плюс. 14.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские фигуристы Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков идут на втором месте после короткой программы на турнире категории «Челленджер» в Грузии. 6 баллов они выступают местному дуэту Анастасии Метелкина Лука Берулава. «Мне кажется, это лучший прокат из всех трех, которые у нас были в этом сезоне», — сказал после выступления Матвей. Третье место занимает еще одна российская пара — Анастасия Мишина, Александр Галямов. Никита Гусев заключил контракт в Сочи до конца сезона. Прошлый сезон нападающий провел в московском «Динамо». В регулярке континентальной хоккейной лиги он набрал 55 очков за 66 матчей. Ранее сообщалось, что Гусев получит за неполный сезон в Сочи 80 миллионов рублей. До этого за всю историю клуба никто не получал больше 50 миллионов рублей за сезон. Хоккейная Сибирь расторгла контракт с Евгением Кузнецовым без выплаты компенсации. Форвард провел 8 матчей за 2 месяца в клубе, в которых забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи. Сейчас он не может сыграть на максимум и оправдать наши ожидания. Проблема не в тренировках, а в семейных обстоятельствах, сказал генеральный директор Сибири Лев Крутохвостов. Агент хоккеиста утверждает, что Кузнецов сам попросил расторгнуть контракт. После возвращения из НХЛ Евгений сменил 4 клуба в КХЛ за 3 сезона. Анастасия Николаева возглавила мужскую футзальную команду «Торпедо». Ранее женщины никогда не занимали пост главного тренера в топ-лигах мирового мужского футзала. Первым матчем для Николаевой на посту главного тренера стала игра с КПРФ в 6-м туре Суперлиги накануне. «Торпедо» потерпела поражение со счетом 2-5. Футболисты юношеской сборной России по футболу обыграли команду Саудовской Аравии на турнире в Узбекистане. Встреча в Ташкенте завершилась со счетом 3-1. В составе нашей сборной забивали Илья Дронов, Вадим Шилов и Саркис Тверитнев. В следующем матче россияне в воскресенье сыграют со сборной Армении. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 14, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске небольшой дождь, плюс 6, в Рязани пасмурно, плюс 10, в Краснодаре малооблачно, плюс 16, в Майкопе ясно, плюс 14, в Ставрополе облачно с прояснениями, плюс 11, в Нальчике небольшой дождь, плюс 11, в Донецке облачно с прояснениями, плюс 15. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10. Днем плюс 15. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 7. Днем 10 градусов тепла. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.

0: 130-летию постановки спектакля «Чайка» в Малом театре из архива «Радио России».
1: Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль. Не следует писать пьес.
0: Программа «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
5: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын.
6: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
7: Мы можем предположить, что речь идет о Усть-Тынских болотах.
6: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
8: С главной высоты нашей страны Мамаева кургана – Волгоград.
9: Из Иваново, столицы текстильного края.
10: Из самого сердца Алтайских гор.
0: Большая страна. Разное время.
11: Ну что ж, Волгоград и Донецк, Петербург и Луганск, а еще Пензенская, Херсонская, Челябинская, Запорожская области, конечно, Москва, где Радио России можно услышать на частоте 101,5 FM. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Для вас в ближайшие два часа из московской студии работают Наталья Стребнева и я, Иван Волонихин.
12: Ваня, все по тебе соскучились, нельзя быть таким энергичным в пятницу. Это просто как-то противоестественно
11: звучит. Из последних сил.
12: Но тем не менее, прозвучало очень хорошо, и действительно, давайте проведем пятницу. Остаток дня и вечер вот в таком же хорошем настроении, как Иван Волонихин, у нас сейчас здесь в студии. Не забывайте, 925-222-99-92, все мессенджеры вам удобные, нам доступные, работают для того, чтобы вы могли написать нам, поделиться соображениями, своим мнением, рассказать свои истории. Мы с интересом читаем ленту присылаемых от вас сообщений.
11: Начинаем мы с тревожных сообщений, которые поступали из разных регионов нашей страны. Связаны они, конечно же, с атаками вражеских БПЛА. И в Волгограде многоквартирный дом загорелся при атаке врага на промышленную инфраструктуру региона. Причем был госпитализирован один человек, о чем сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Все подробности у нашего коллеги Никита Воронов к нам присоединяется. Никита, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Никита.
13: Наталья, Иван, здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели. Да, действительно, сегодня ночью Волгоградская область подверглась массированной террористической атаке БПЛА со стороны преступного киевского режима. По информации Министерства обороны России, с 8 вечера 1 октября до 8 утра 2 октября дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены в общей сложности 646 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территориях Астраханской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской областей, ну и над территориями других регионов, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Вот как пошагово развивалась ситуация в нашей Волгоградской области. РСЧС по Волгоградской области, то есть РСЧС – это единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, объявила беспилотную опасность в регионе в 22:43 по московскому времени. Глубокой ночью обстановку в Волгоградской области прокомментировал губернатор Андрей Бочаров. Вот в результате атаки на промышленную инфраструктуру нашего региона. Было зафиксировано возгорание в многоквартирном доме по улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда. На место были направлены оперативные службы. Для жителей открыли пункт временного размещения в 31-й школе, где организовали спальные места и горячее питание. Пожар был локализован. Одного пострадавшего госпитализировали. В областном комитете здравоохранения уточнили, что состояние пострадавшего человека стабильное, угрозы жизни нет. В администрации Волгограда также заявили, что после завершения работы оперативных служб сотрудники муниципалитета уже совместно с представителями управляющей компании, которая вот обслуживает дом, начали поквартирное обследование этого дома по улице Удмуртской. Жильцов консультировали по вопросам, связанным с предоставлением материальной помощи в случае повреждения имущества из-за атаки БПЛА. Кроме этого, могу сказать, что соблюдение прав пострадавших взяла на контроль и областная прокуратура. Для приема жалоб и оказания правовой помощи работает горячая линия. Телефон +7 960 892 10 20. И на фоне беспилотной опасности уже в 1:00 ночи Росавиация вводила временные ограничения в работу аэропорта Волгограда. Эти меры были сняты в 9:30 утра. За этот период были задержаны 18 рейсов, а также отложены рейсы с сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом и Ереваном. А один самолет из Москвы уходил на запасной аэродром в Самару. Но из мер безопасности, которые принимаются, то в ближайшее время, в ближайшую среду, 7 октября, в Волгоградской области состоится проверка автоматизированной системы централизованного оповещения информирования населения. То есть в этот день с 10:00 до 10:48 в регионе начнут работать электросирены и громкоговорители, прозвучит соответствующее обращение, что проводится проверка готовности системы оповещения. Просьба сохранить спокойствие, это учебная тревога. Такие вот мероприятия вообще в Волгоградской области проводятся стабильно, планово. Ну и, конечно, сообщается, что если не услышали в обозначенное время сигнал, то, конечно, нужно сообщить в администрацию, чтобы эта проверка как раз-таки работала, и мы понимали, в каких районах региона.
12: Ну, чтобы режим оповещения был, да, совершенно без сбоев. Хорошо, Никита, значит, мы понимаем, что Следственный комитет уже начал расследование по факту атаки сегодняшней, и прокуратура областная взяла на контроль права жильцов, которые пострадали, да, вследствие этого происшествия. Скажите, список разрушений, пострадавших вот к этому моменту уже, собственно, составлено? Все понятно, кому нужно оказывать помощь и какую?
13: Ну вот как раз-таки, да, в администрации Волгограда сообщали, что проводили работу с населением, следовательно, поквартирное обследование на то и нацелено, чтобы каждую квартиру обойти, составить необходимый список, но дальше это уже брать в работу и оказывать необходимую помощь.
12: Спасибо большое. Никита Воронов, наш коллега из Волгограда, был с нами на связи, помог восстановить поэтапно и постепенно всю картину сегодняшней ночи. Ну и отметим также, что в соседней Ростовской области сегодня было за ночь сбито более 110 дронов, 2 пожара. В природной местности обошлось без пострадавших. В Крыму пострадали энергообъекты. Ялта-Алушта на какое-то время оставались без света, и часть Симферопольского района также. Под Туапсе была повреждена инфраструктура одного предприятия, но тем не менее все меры по ликвидации последствий уже приняты.
0: Большая страна, разное время.
12: Ситуация с бензином, которая в последнее время, конечно же, всех нас держит в некотором напряжении, хотя мы понимаем, что ситуация выравнивается.
11: Но о чем сегодня говорил непосредственно Александр Новак, да, наш вице-премьер, на пленарном заседании Совета Федерации, что нефтяные компании сейчас сокращают сроки восстановления перерабатывающих заводов после украинских атак, которые целенаправленно направлены именно на то, что, извините за тавтологию, эти атаки предусматривают уничтожение наших нефтеперерабатывающих каких-то возможностей, мощностей, и в связи с этим также он отметил и то, что сейчас большинство вот тех производителей, которые 80% обеспечивают наши АЗС, они продают их по сдерживаемым ценам, то есть социально ответственно подходят к тому, что сейчас ну, нельзя на этом спекулировать, на этом зарабатывать, на этом ажиотаже, и поэтому будем надеяться, что ситуация действительно будет выравниваться.
12: Ну, более того, Федеральная антимонопольная служба, она в дежурном порядке возбуждает дела и выдает предупреждения.

0: тобой вице-премьер Александр Новак, как раз разбирал на совещании по топливу ситуацию, и несколько регионов попали, включая Пензенскую область. Вот, собственно говоря, как собираются ликвидировать локальную проблему, узнаем у нашей коллеги. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Светлана.
2: Здравствуйте. На самом деле у нас в первую очередь пока что горючее получают аграрии, общественный транспорт и оперативные службы. Медики, коммунальщики, на самом деле с этим пока проблем нет у нас. Ну, надеемся, что и не будет, потому что сейчас у нас у сельхозпредприятий страда, вот, естественно, как бы им в первую очередь ГСМ нужно, да, вот, ну и, конечно, проблемы не могут не возникать, да, например, в отдаленных каких-то районах, почему, потому что у нас область достаточно большая, ну, к примеру, там от областного центра до крайней точки, ну, порядка 250 километров, да, вот, но если проблемы возникают, то они решаются в каком-то ручном режиме. Вот на сегодняшний момент у нас в регионе снят запрет на продажу бензина в канистрах, да, ну, это как бы официально, на самом деле все мы понимаем, что, как бы, например, у нас в регионе сейчас существует все равно очередь за бензином, как и везде, у нас есть и частные заправки, и заправки с государственным участием. Понятно, что большинство людей хотят заправляться дешевле, да, и они стоят в очередях. К сожалению, пока вот у нас они сохраняются по 2,5, бывает даже по 3 часа. Вот, есть несколько, скажем так, лайфхаков, да, и некоторые люди занимают очередь с ночи, они бросают свои автомобили на первой полосе, да, конечно, это не очень безопасно, но решают вот проблему того, что они утром приходят, заправки открываются, они в числе первых заправляются. Вот. То есть нельзя сказать, что топлива не хватает, просто большинство людей хотят заправляться по привычной, удобной цене. На частных заправках понятно, что цена достаточно высокая. Если говорить о 95-м бензине, да, то там от 120 до 133 рублей. Если 92-й брать, то до 113 рублей. И вот 30 сентября, 2 дня назад, Пензенский УФАС возбудил дело в отношении операторов АЗС нашей местной заправки. Их обвиняют в картельном сговоре, потому что они поддерживали цены на бензин завышенные. Это вот как раз те, где было там до 133 рублей. Вот. И, конечно, с точки зрения государства это хорошо, да, что, ну, как бы пытаются как-то регулировать. Но с точки зрения обычных автолюбителей, ну, как бы все равно на ситуацию смотрят с разных сторон, да. Получается, что рынок опять сужается, соответственно, пока заправки не работают, всем нужно вставать в очередь. Вот, как можно решить проблему? Ну, каких-то таких кардинальных методов, конечно, пока нет. Но вот автолюбители, например, создали свои чаты, ну, наверное, это в каждом городе, да, и вот, ну, как только заправка открывается, люди пытаются в числе первых, ну, заправиться, да, то есть вот нет каких-то вот таких вот, я не знаю, особых конфликтов. Там, где не возникает, у нас есть одна заправка, не буду скрывать, да, она государственного характера, там дежурят у нас наряды полиции. Почему? Потому что там и, ну, как бы не очень широкая дорога, возникают конфликты дорожные, и вот как бы их нивелировать, ну, дежурят полицейские. Вот. А еще сами люди, ну, пока мы до этого не дошли, сразу скажу, предлагают волонтерство. То есть понятно, что очередь одна, а колонок несколько, да, кто-то стоит в 95-м, кто-то стоит в 92-м. И, соответственно, как-то это все нужно разграничивать. В итоге большинство стоит за 95-м, а те, кто стоит за 92-м, ну, они просто стоят, да, это как бы тоже не очень хорошо. Но до волонтерства мы пока не дошли, скажем прямо.
0: Ну что ж, вот Светлана, спасибо за такой взгляд изнутри, скажем прямо, и будем надеяться, что власти Пензенской области, так же, как и жители, проявят смекалку, сообразительность и наладят какой-то регулярный процесс, который позволит бензином снабдить максимальное количество бензозаправок. Светлана Филиппова, собственно, корреспондент «Российской газеты» в Пензе, была с нами на связи.
3: Большая страна, разное время.
1: В северную столицу мы сейчас перемещаемся, где Введенская больница передала бойцам специальной военной операции мотоциклы с прицепами для эвакуации раненых. Причем надо сказать, что это уже не первая такая вот гуманитарная помощь фронту. Все подробности сейчас узнаем у нашего коллеги Алексея Русанова. Выходит к нам на связь с берегов Невы. Алексей, здравствуйте.
0: Добрый день, Алексей.
4: Наталья Ивановна, здравствуйте. Приветствую слушателя Радио России. Но начну я с и обновленных палат, помимо мотоциклов, которые тоже представили в Введенской больнице. Uh-huh. Они оборудованы для лечения, реабилитации бойцов специальной военной операции. В отделениях, сразу хочу сказать, старались вот создать такую атмосферу домашнего уюта, потому что, по мнению медиков, она помогает пациентам быстрее пойти на поправку. Здесь и такие вот и картины, и обновили душевые кабины, и зоны отдыха, есть и мягкая мебель с телевизорами. Вот этот терапевтический стационар обновлен района может разместить до 20 бойцов с посттравматическими расстройствами, пульмонологическими заболеваниями. Ремонт сделали в том числе и на средства благотворителей. Ну и хочу отметить, что другие отделения тоже переформатировались, переквалифицировали свою работу, как раз-таки, чтобы работать с ветеранами, участниками специальной военной операции. Об этом рассказал

0: нам заведующий отделением пульмонологии, заслуженный врач России, полковник медицинской службы Петр Перумов. Давайте послушаем.
1: Мы сделали так, чтобы потоки раненых и потоки обычных больных, они не соприкасались. Чтобы, во-первых, не было внутрибольничной инфекции, а во-вторых, чтобы люди с физическими недостатками не чувствовали дискомфорт. Я больше скажу, в больнице работает уникальное отделение, психосоматическое. Раненые, как никто, нуждаются в вот этой психологической помощи. И самое главное, кроме, так сказать, непосредственно воздействия на психическую сферу, еще есть возможность косвенно воздействовать на быстрейшее выздоровление физиологическое. Терапевтическими методами. Без ложной скрою скажу, что у нас физиотерапия такая не только сегодня, а завтрашнего дня.
2: Алексей, мы же прекрасно понимаем, что здесь очень важно, чтобы еще и специалисты были подготовлены, потому что вот эти вот методики, вот это вот современное оборудование, которое предназначено для реабилитации ветеранов СВО, чтобы оно было максимально эффективно.
0: Да, и это как раз-таки врачи работают в военно-медицинской академии, которые работают не только в стенах Веденской больницы, но и очень часто выезжают на передовую, а также делятся опытом со своими коллегами, в том числе из других городов и регионов. Ну и помощь врачей выходит далеко за пределы больничных палат, хочу отметить. Для подразделения Ленинградского военного округа сотрудники больницы передали 6 мототягачей с тележками. Это уже не первый такой, можно сказать, транш, вот они передают. Первый раз передали 6 таких мотоциклов специальных тележек. Техника такого класса – самый быстрый способ эвакуировать раненого в полевой госпиталь. Мотоциклы легко преодолевают и бездорожье. Платформу можно использовать и в том числе для подвоза горючего, продовольствия и боеприпасов. Уникальная на самом деле платформа, она не перевернется. Вот об этом тоже нам рассказал заслуженный врач России, полковник медицинской службы Петр Перумов. Давайте послушаем.
1: Самое сложное звено – это доставка раненого с поля боя непосредственно к месту оказания первой медицинской или специализированной медицинской помощи. Мы поставили быстроходные мотоциклы, не боящиеся бездорожья, с абсолютно непробиваемыми шинами, но самое главное, с большой мощностью и со специальной платформой. Это, казалось бы, простая вещь. Ну, мотоцикл, но привязали к нему тележку. Нет. Так вот, эту платформу разрабатывали с тем самым командиром батальона штурмового. Мотоцикл может перевернуться, мотоцикл может оторваться, а тележка не упадет, не перевернется никогда. Чем она хороша? По открытой дороге ехать, это значит попасть под дрон. Лесополоса, любые препятствия, это мотоцикл тащит на себе ту тележку, на которую он может привезти раненого, и самое главное, быстро. И вот это тот самый золотой час, или те золотые минуты, которые необходимы для того, чтобы можно было оказать хотя бы первую помощь. Так мы спасаем раненых.
0: Ну и хочу единственное добавить, что средства были собраны именно сотрудниками больницы. На собственные средства вот закупили эти мотоциклы и передали их бойцам специальной военной операции.
3: Это разработка современная или используют какие-то другие наработки прошлых лет?
0: В том числе наработки прошлых лет, и вот эти передачи, да, и сбор вот этой гуманитарной помощи как раз-таки по инициативе Петра Ашотовича Перумова, заслуженного врача России, вот с которым мне удалось пообщаться. Он сказал, вот на лечении проходили лечение, да, в Веденской больнице участники, бойцы специальной военной операции, просто военные, и консультировали, знаете, даже по каким-то вот, моментам, непосредственно, да, непосредственно вот по этим вопросам, и в том числе сейчас, да, вот точечно помощь, которая вот, в принципе, поступает из Ленинградского полка. Есть какие-то запросы, больница сразу же, знаете, такое, свои силы и средства группируется, собирает и отправляет. И вот продолжает традиции медиков блокадной больницы, они продолжаются у нас и сегодня.
2: Спасибо большое.
3: Алексей Русанов был на связи с нами. Говорили мы о замечательных медиках Веденской больницы. Ну и даже вот голос у Петра Ашотовича, да, по-моему, может способен излечить. Настоящий доктор. Это чувствуется. Ну, спасибо, коллеги. Репортаж действительно хороший. И тема тоже потрясающе.
4: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
5: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
6: Просто невероятно! Вы зарядили всех нас!
7: Вы свели с ума всех нас. Браво!
8: Возьми мою любовь!
7: инопланетная, внеорбитная, потрясающая.
8: Такой бархатный, такой богатый голос.
9: 100 баллов? Вау, супер!
5: Новый сезон. Ну-ка все вместе. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
10: Большая страна, разное время.
2: На Южный Урал перемещаемся.
3: Студия для вас работает. Иван Вланихин, Наталья Стребнева. Да, на Южный Урал. Причем совершенно замечательный повод. Нам очень нравится открывать большие дороги. Но пока мы не можем трассу М5 Урал открыть. Но мы знаем, что
2: она
3: вот
2: строится.
3: Вот будет.
2: Она строится
3: на 85% уже готова. Но посмотрел готовность и оценил вообще, собственно говоря, работы, которые там проводятся, наш коллега Александр Ермолин. Из Челябинска он сейчас на связи с нами. Александр, здравствуйте.
2: Александр, приветствую.
11: Да, коллеги, здравствуйте. Ну, действительно, про одну из самых масштабных дорожных строек Южного Урала, про реконструкцию участка трассы М5 во вход города Симпрям, ну, хочется рассказать. И хочется сказать, что это, знаете, не просто положили новый асфальт, это, ну, прям такой серьезный инфраструктурный проект, который напрямую влияет на безопасность, скорость и экономику перевозок по одной из главных федеральных трасс страны. И сейчас стройка выходит на финишную прямую. Давайте разберемся, что уже сделано и что еще предстоит, и почему это вообще важно не только для водителей, но и для всего региона. Ну вот, во-первых, участок реконструкции тянется с 1564 по 1609 километр, и это почти, ну, 45-километровый участок, то есть это что-то масштабное. И поэтому он разбит на этапы, и важно понимать, что мы не строим все одновременно, то есть не перекрываем трассу, а двигаемся последовательно, чтобы как раз не возникало коллапсов. Первый этап с 1564 по 1578 километр открыли больше года назад, и это уже, знаете, такой работающий участок. Многие водители его знают, там и покрытие свежее, геометрия трассы стала спокойнее, знаете, не извилистая, все-таки участок горный, и без резких перепадов высот, то есть работы реально приносят пользу. А вот следующие два этапа входят эстакады. Одна через ручей Чернолес почти готова. И об этом нам рассказали в беседе с Федеральным управлением автомобильных дорог с Евгением Куркиным. Давайте его послушаем.
12: Текущая готовность достаточно высокая. По третьему этапу она уже практически на завершающей стадии. Это после завершения обхода СИМа. На обходе СИМа работы еще ведутся. Есть еще большой объем работ, который необходимо сделать. Но подрядчик, на самом деле, работы ведет достаточно быстро, поэтому мы все-таки рассчитываем, что к концу года движение откроем.
2: Скажите, вот, пожалуйста, Саша, да, а вот у меня говорит такой вопрос сразу к вам. Что касается вот инфраструктуры, которая будет, ну, при дороге, да, то есть при автостраде, уже какие-то сделаны выводы, ну, по сравнению с теми участками, которые открывались ранее, уже на этапе строительства предусмотрены места для того, чтобы были там и автозаправочные станции, и места для отдыха водителей, ну, имеется в виду, наверное, в первую очередь дальнобойщиков, да, и там кафе, гостиницы и так далее. То есть насколько все это сейчас продумано, потому что когда большая трасса идет в обход городов, вот я по собственному опыту знаю, что иногда в этот город даже невозможно повернуть.
11: Нет, ну вот, понимаете, сейчас я вам объясню. Во-первых, ну, понятно, что это горный участок дорог. Это во-первых. Во-вторых, понятно, что вот все эти придорожные кафе, какие-то магазины, это все, знаете, более такая частная история, и это все больше про бизнес. А здесь хотелось бы на другом акцентировать
3: внимание. Не мешай, Ваня, конечно, потому действительно.
2: Ну, аварийные службы нет, но это все-таки это тоже
3: важно.
2: Ну,
3: наверняка это продумано, ты прям просто...
2: Хочется узнать заранее, потому что это будет главная наша такая стержневая основная трасса от Петербурга до Дальнего Востока.
11: Слушай, не буду.
2: Да, хорошо, слушаем, Саша.
11: Не буду, хотелось бы сказать именно про дорогу, потому что вот как раз-таки дорогу-то весь проект полностью завершат в следующем году, и как раз-таки это из-за самого сложного участка, которым мы, можно сказать, гордимся, это вторая эстакада, которую можно назвать крупнейшим искусственным сооружением на Южном Урале. То есть вы представьте, ее длина больше километра, если быть точнее, 1060 метров. У нее 27 пролетов, и высота опор достигает 42 метра. Это как
2: ничего
11: девятиэтажный
2: себе
11: дом. Да, это как девятиэтажный дом, с которого видно Уральские горы. То есть там вот прям такой красивая эстакада.
3: Завораживающий.
11: Главное, чтобы водители не засматривались, а ехали.
2: Будет достопримечательностью.
3: Как и Крымский мост. Может быть, скорость ограничат, зная, что есть такой побочный эффект.
11: Хорошо, да, может быть, там будет и смотровая площадка. И вот почему сложность-то возникает. Там только за год вмонтировали 288 железобетонных балок, а проблема в грунтах и горном рельефе. Об этом нам рассказал начальник участка Евгений Саранов. Давайте его послушаем.
13: Ну, это самый большой объект мой. У меня были объекты, но они, конечно, не такие большие были. Сложности они с самого начала работы. Это и бурение, и монолитные ростверки, стойки опор, и ригели, и монтаж балок, и монолитные плиты вот эти. Вот везде свои сложности.
3: Ну, мы поняли,
11: несколько лет взрывали.
3: Что на вас произвело колоссальное впечатление и само событие, и объект, да. Ну, собственно, из ваших сообщений мы и узнавали, что, кроме всего прочего, вот этот проект, он еще и профориентационную нагрузку имеет, и будущих, возможно, да, дорожников тоже привозили посмотреть, показать, а может быть, даже как-то их силы уже используют на этой стройке.
11: Да, вместе со СМИ, то есть у нас прям был такой выезд, и нас отправляли вместе с делегацией школьников, которым, да, действительно показывали, рассказывали, как ведется работа. Можно было посидеть и даже немного поуправлять дорожной техникой, то есть, знаете, оставить свой след в истории, и вот, может быть, когда-нибудь, когда ребята уже начнут работать или выйдут на пенсию, они вот будут ехать по этому участку, скажут, а я вот здесь...
3: И внуку своему будет рассказывать, да, я вот здесь два раза черпанул ковшом. Да, ну, тем не менее, да, хорошо. И вот есть у вас, я так понимаю, в Златоусте специальный техник, да, который готовят строители дорожных.
11: Ну, такой техникум у нас, конечно, есть. Точное название его не скажу, но вот с местоположением вы угадали. Но, видите, вообще, если говорить в целом про дорогу, вот хочется уж подвести итог, раз мы об этом начали, что время в пути вот прям сократится примерно
2: да,
11: на
2: сколько,
11: час.
2: Да, на сколько?
11: Как мы знаем.
3: На час.
11: Вот на час время в пути сократится, это важно. Особенно в масштабах всей страны, ведь это не просто межквартальный проезд, это федеральная трасса.
2: А более того, повысится безопасность.
3: Конечно, если заторы на горных перевале, то это погодные условия, дорога.
2: Там, где будут исключены, так сказать, лобовые столкновения, потому что это современная трасса, где разделены потоки, надежные и так далее. Александр, спасибо вам большое за подробный рассказ. Мы с нетерпением ждем, когда откроется эта дорога.
3: В следующем году, да,
2: и
3: материал.
2: И, даст бог, может быть, удастся даже и прокатиться по этой новой трассе. И приедем, проинспектируем с Натальей.
3: И посмотрим, да, на горные пейзажи.
2: Спасибо.
3: Александр Ермолин, разделяем его восторг. Вот, собственно говоря, из Челябинска узнали новости. Теперь дальше.
10: Большая страна, разное время.
3: По осени как-то вот принято подводить разные итоги, и День учителя у нас обязательно будет, кстати говоря, в понедельник, да, на прошлой
2: 5
3: неделе.
2: 5 октября.
3: Да, тоже свой праздник. Буквально вот в следующем нашем временном слоте на профессиональном языке, то есть через буквально 5-6 минут поговорим о сегодняшнем празднике, а сегодня день работника среднего профессионального образования, или вообще день среднего профессионального образования, вот такой замечательный праздник. А неделю назад, как вот я уже начала говорить, мы отмечали праздник работника дошкольного образования.
2: И в связи с этим наша коллега Юлия Веснина из Алтайского края подготовила специальный репортаж о том, как необычным способом можно спастись от профессионального выгорания. И это придумал такой барнаульский детский сад 281, где можно действительно под присмотром воспитателей находиться там.
3: Испытать на себе ауру места.
2: Снова съесть манную кашу
3: с комочками.
2: С комочками обязательно.
3: Ты, кстати, любил? Да. Я маму обижала этим, что мне она больше нравилась, чем
2: да, попеть да. детские песенки, рассказать стишки.
3: Не от знаю, прогулки.
2: Нужно, забираться ли, нужно ли на стульчик при этом. Прогулки, ладно. Самое главное — это сонный час. Вот это, конечно...
3: Даже иногда этого... говорят сон час.
2: Сон час. От этого, наверное, никто не откажется.
3: Послушаем,
2: слушаем
3: Юлия
2: репортаж.
3: Веснина.
14: Пойти утром не на работу, а вернуться в детство, в уютное, красивое и безопасное пространство садика. Прожить один день без забот, а только играть, петь, танцевать, конструировать, лепить и созерцать золотую осень на прогулке. От такого заманчивого предложения не смогла отказаться не только я, но еще более 10 взрослых мам и пап. На пороге 281-го детского сада участников авантюры встречает главный специалист отдела организации общего образования краевого Минобра Ольга Цирн.
15: И познавательное, и физическое развитие, и музыкальное занятие. Вы сегодня полностью погружаетесь в мир дошкольного образования. И поэтому сегодня нужно прожить этот день насыщенно.
16: Кто же у нас еще пришел? Кто опоздал?
17: А это Юля.
16: Юля пришла. Юля, может, кабиночку себе выбрать? Сейчас мы ей покажем.
17: Вот, Юлечка, пожалуйста, Мишечку, выбирай себе.
16: Хорошо.
15: Да. Ой, мальчики шагают, дружно ножку поднимают. Так интересно, красиво шли.
17: Проходи, пожалуйста, Костя, к нам. Да. Наш детский сад. Проходи, Влад, бери стульчик. Я девочки дежурные накрывают.
14: Завтрак по-детсадовски, запеканка, бутерброд с маслом. У какао все тот же вкус детства. Потом строим идем в музыкальный зал с большим мультимедийным экраном, где смотрели детсадовское телевидение, а еще дружно разучили песню для утренника.
18: Мама в садик нас ведет, в небесах солнышко свою песенку поет.
14: Современное оборудование детских садов впечатлило. В нашем детстве садики были проще. Но старые проверенные традиции советского дошкольного образования никто не отменял. Наоборот, опытные воспитатели мастерски владеют лучшими педагогическими практиками. У нашего воспитателя с 40-летним стажем Елены Губарь воспитанники еще с порога садика делают артикуляционную и пальчиковую гимнастику, повторяют заученные стихи. Чтобы речь была развитой, помогают и пластилины «Мозаика».
19: По конструированию оригами много делаем с ними, пальчиковые игры, все, что было в Советском Союзе, так скажем, советские времена, то сейчас у нас очень много словесных игр, хороводные игры и различные гимнастики для пальчиков, для речи. Темп работы очень быстрый. В детском саду, конечно, новое оборудование, все новое, современное, площадки новые.
17: Пожалуйста, переодеваемся, готовимся.
19: Беремся за ручку и идем друг за другом.
14: Парами идем гулять на детсадовский дворик, наблюдаем за природой, за облаками, собираем опавшие листья. Неожиданно воспитатель Елена Николаевна достает резиночку, ту самую, в которую мы прыгали в детстве.
17: Мы сейчас станем друг за другом. Принцесс резиночки, можете прыгать, как желаете. Мы следующий, давайте веселее.
20: Так, поехали, да? Юлю 45 она умеет, потому что она жила в советское время, помнит.
16: Да. Я пешеходы.
17: Ой, молодец.
20: Да, то есть это очень редкие элементы, и сложность поднималась этой игры с поднятием резиночки, вот так, до колен. Чем выше резиночка, тем сложнее прыгать.
14: После прогулки бежим на физкультуру. Уставшие к обеду сидим на детских стульчиках и ждем, когда остынет ароматный борщ. Родители делятся впечатлениями и уже мечтают о тихом часе.
21: Цуканова Наталья. Я, наверное, активный родитель, один из тех, кто участвует во всех мероприятиях. Ничего не пропускаю, так как в садике очень много интересных активностей. И такой формат это было впервые. Говорю, Тимофей, я буду так же, как и ты, сегодня в садике участвовать и на музыкальном занятии, и на спортивном мероприятии, и гулять пойду. Я говорю, а понравится, останусь и завтра еще. Он говорит, нет, не только я буду ходить в детский сад. Но это было очень интересно.
16: Как вы почувствовали себя ребенком?
21: Ой, вообще здорово.
22: Я поняла, что детям тут на самом деле непросто. И когда они говорят, что они устают, оказывается, есть от чего. То есть такое все в режиме, все в дисциплине. Нужно обязательно сон, чтобы был. Поэтому очень интересно. И очень люблю наш детский сад и вообще все, что с ним связано.
17: Коробочка волшебная открывается, и подарок от детей вам еще вручается. Водичку пьем, умываемся.
14: Родители, участники необычного эксперимента «Детский сад для взрослых» испытали на себе, как их дети с 8 утра до вечера живут по режиму, как важен тихий час, сколько труда вкладывают воспитатели, музыкальный работник, инструктор по физкультуре, чтобы подготовить к школе гармонично развитую личность. А еще родители признались, что получили хорошую перезагрузку и даже в этот нестандартный день спаслись от профессионального выгорания. Юлия Веснина, Алтайский край.
10: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
23: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
24: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
0: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем. Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
10: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» слушает страна, слышит весь мир.
1: На «Радио России Кубань» мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
10: «Радио России» – главное радио страны. На правах рекламы.
6: Вы помните, каково это просыпаться утром с легкостью во всем теле, чувствовать себя отдохнувшим и полным сил? Если этот вопрос заставил вас задуматься, вы не одиноки. С годами многие замечают, что утренняя бодрость уходит, а вместо нее приходят усталость, отеки, дискомфорт. Почему это происходит? Сегодня мы найдем ответ на этот вопрос вместе с экспертом Международного центра здоровья Виктором Владимировичем Горским. Здравствуйте.
24: Здравствуйте.
6: Виктор Владимирович, давайте разбираться, почему же так происходит?
24: Знаете, все просто и в то же время сложно. Каждый день в нашем теле умирает около миллиарда клеток. Это биологический мусор. Токсины, шлаки и отходы. Они никуда не исчезают, они копятся в организме. А когда их становится слишком много, организм начинает подавать сигналы. И мы чувствуем усталость, снижение тонуса, энергии, появляется дутловатость. А как вы думаете, где скапливаются 80% всех токсинов и ядов в нашем организме?
6: В кишечнике, ну или в печени. Она фильтрует всю нашу кровь.
24: Не в кишечнике и не в печени. 80% всех этих отходов находится в лимфе. В нашем организме ее 1,5-2 литра, и она омывает каждую клеточку нашего организма и выводит из организма все шлаки, токсины и продукты распада. По составу лимфа близка к плазме крови, и если по каким-то причинам произошел сбой в работе лимфы, то в ней оседают шлаки, токсины, остатки вирусов и бактерий, мертвые клетки и тяжелые металлы. Все это отравляет наш организм. Многие называют лимфу живой водой, и я с этим абсолютно согласен.
6: Но если это живая вода, то почему о лимфе так редко говорят? Обычно больше говорят о сердце и сосудах.
24: Да потому что до недавнего времени ученые не знали, как к ней подступиться. Лимфатическая система – это тончайшая сеть сосудов, которые пронизывают каждый орган. Вы удивитесь, но лимфатические сосуды есть даже в оболочке головного мозга. Это открытие было сделано совсем недавно, и оно перевернуло представление о том, как работает наш организм. Представляете, еще 100 лет назад мы даже не знали о существовании лимфы в мозге, а сегодня понимаем, ее частота влияет не только на отеки и усталость, но и ясность ума, память, концентрацию. Именно поэтому так важно поддерживать лимфатическую систему в чистоте, чтобы самочувствие было хорошее, а вы могли чувствовать себя энергичным, быть в тонусе и, как ни странно, сохранять давление в норме.
6: А как лимфа связана с сердечно-сосудистой системой?
24: Хороший вопрос. Смотрите, лимфа и кровь – неразлучные партнеры. Кровь доставляет питание к клеткам, а лимфа забирает отходы и уносит их. Если лимфа застаивается, отходы накапливаются, ткани теряют эластичность, становятся плотными. Сердцу сложнее проталкивать кровь через такие ткани, и давление повышается. Многие не догадываются, что зачастую причиной нестабильного давления может быть вовсе не возраст, а застой лимфы. Вы только вдумайтесь, если лимфа совсем перестанет двигаться, то в организме может произойти серьезный сбой, который может иметь фатальные последствия.
6: Получается, лимфа для нас жизненно необходима.
24: Именно, поэтому очищение лимфы – это забота обо всем теле. О сердце, сосудах, суставах и пищеварении. Но давайте по порядку. Как же токсины попадают в лимфу?
6: Ну, это интересно и важно.
24: Все начинается в кишечнике. На его стенках находятся миллионы крошечных ворсинок. Они работают как пропускной пункт. Полезные вещества пропускают внутрь, в кровь, а токсины и отходы забирают из крови и направляют дальше.
6: То есть через кишечник?
24: В том числе. Отходы сначала попадают из кишечника в лимфу. Лимфа собирает их по всему телу и доставляет в лимфоузлы. Это такие природные фильтры. Их около 500 в нашем организме. Внутри этих фильтров токсины обезвреживаются, а затем выводятся вновь, попадают в кишечник и выводятся из организма.
6: А что происходит с лимфой дальше?
24: После того, как лимфа прошла через фильтры, она возвращается в кровь уже чистой. И весь этот процесс повторяется снова и снова, постоянно, каждую минуту.
6: Так приятно звучит чистая лимфа. Но это я так понимаю, возможно, когда кишечник чистый.
24: Верно. Потому что если кишечник забит, если есть запоры, ворсинки тоже забиты и не справляются со своей задачей. И в результате токсины не выводятся, а всасываются обратно в кровь. Организм отравляет сам себя. Вот вам и усталость, и отеки, и тяжесть.
5: Получается, чтобы была чистая лимфа, нужно, чтобы и кишечник был чистый.
24: Да, бесполезно чистить лимфу, если кишечник забит. Это как пытаться прочистить трубу на кухне, когда засор этажом ниже. Поэтому сначала нужно очистить кишечник, вплоть до ворсинок. И только тогда лимфатическая система сможет работать правильно.
5: Но ведь есть куча средств для очищения кишечника. Клизмы, чи, слабительные.
24: В том-то и дело. Но когда человек их использует, он не осознает, что все это – грубая чистка лишь центрального просвета кишечника. Грязь между ворсинками остается. Более того, такие средства порой травмируют слизистую и вымывают полезную микрофлору. Наступает временное облегчение, но застарелые отложения никуда не деваются. Через несколько дней все возвращается, ворсинки так и не очистились, и лимфа снова забита. Поэтому нашими российскими учеными и был создан лимфогель «Ламинор». Это специализированное лечебное питание, которое отвечает за чистоту и лимфы, и кишечника.
5: Я всегда так радуюсь нашим отечественным разработкам. Давайте теперь поговорим подробнее о «Ламиноре».
24: Да с удовольствием. «Ламинор» — это лечебное питание. Он сделан из дикой водоросли ламинарии, которую собирают вручную в чистых морях Дальнего Востока. У него 100% натуральный состав. Ламинор создан по уникальной запатентованной технологии в Наукограде Пущино, без химии и высоких температур. Такая технология и позволила сохранить все полезные вещества водоросли. А их более 90. Это микроэлементы, витамины, аминокислоты.
5: Подождите, но ламинария — это же морская капуста. Может, тогда просто ее покупать и есть?
24: Ну, во-первых, та морская капуста, которая есть в магазине, мало полезна. Она подвергается термической обработке, а это минус 80% ее пользы. Затем уксус, специи – это еще минус 15%. Так что в лучшем случае остается 5% пользы от такого салата.
5: Но есть же капсулы, порошки, где используют сырую, сушеную и перемолотую ламинарию.
24: Есть, но дело в том, что у водорослей очень жесткая клеточная стенка. Из обычной сырой, сушеной морской капусты организм может усвоить лишь около 10-15% полезных веществ. Вся остальная польза просто проходит транзитом. Ученые, разработавшие «Ламинор», благодаря уникальной запатентованной технологии кавитации, смогли разбить эту клеточную стенку и сделать ценные компоненты водоросли доступными. Поэтому у организма есть возможность получить из «Ламинора» практически 100% пользы, которая и заложена в водоросли. Кстати, все наши радиослушатели сегодня при заказе могут получить «Ламинор» дополнительно в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного +22 03. Звонок бесплатный. 8 800 100 01 33 или с мобильного +22 03. Звоните и узнавайте, как это сделать.
5: Я несколько пересмотрел свое мнение по поводу морской капусты. Даже обидно. Я с таким удовольствием ее ела, а оказывается, пользы практически нет.
24: Да ешьте на здоровье. Только вы должны понимать, что пользы вы не получаете. Только удовольствие. А вот если хотите получить реальную пользу и поддержать здоровье, то включите свой рацион «Ламинор».
5: Вы так увлеченно говорите о «Ламиноре»?
24: Да я очень люблю «Ламинор». Мне кажется, что я про него могу говорить бесконечно. «Ламинор» — это лечебное питание. Он сделан из дикой водоросли ламинарии. У него 100% натуральный состав. «Ламинор» создан по уникальной запатентованной технологии. Такая технология и позволила сохранить все полезные вещества водоросли. А их более 90. Это микроэлементы, витамины, аминокислоты. И еще очень важный момент. В «Ламиноре» есть уникальные молекулы. Мы их назвали поликлинеры. Это такие полисахариды, уборщики. У них особый размер, примерно 20-50 нанометров. Это ровно совпадает с диаметром лимфатических капилляров в ворсинках кишечника.
5: А это важно?
24: Да, благодаря такому размеру поликлинеры способны проникать из кишечника напрямую в лимфатическую систему. Они словно губка. Впитывают и помогают выводить застарелые отложения, поддерживая чистоту межклеточного пространства. Действует мягко, без раздражения и не нарушает микрофлору.
5: То есть правильно ли я понимаю, что поликлинеры не просто очищают, они поддерживают естественную среду организма?
24: Вы верно понимаете. «Ламинор» не нарушает баланс микрофлоры. Благодаря поликлинерам «Ламинор» помогает организму справляться с тем, что накапливается годами. Это может дать не только быстрый результат, но и шанс на устойчивое, долгосрочное и комфортное состояние. Если вы позвоните сегодня, то при заказе вы сможете получить ламинор дополнительно в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонок бесплатный 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звоните и узнавайте, как это сделать.
5: Давайте подытожим. Если лимфа – это живая вода нашего организма, то получается забота о лимфе – это забота обо всем организме.
24: Вы совершенно правы. Лимфа – это та внутренняя среда, от которой зависит, насколько хорошо мы себя чувствуем каждый день. Когда лимфа чистая и свободно движется, сердцу легко, давление комфортное, сосуды эластичные, голова ясная, а настроение бодрое. Очищение лимфы – это поддержка того, что заложено в нас природой.
5: Звучит прямо очень оптимистично.
24: Да. Легкость в теле, ясность в голове, энергия по утрам – это не обещание. Это то, что многие замечают, когда начинают заботиться о чистоте лимфатической системы. Лимфогель Ламинор – это специализированное лечебное питание, которое отвечает за чистоту и лимфы, и кишечника. Ламинор как раз создан для того, чтобы помочь организму мягко и естественно поддерживать свою чистоту. Ламинор – это генеральная уборка, после нее дышится легче, и все вокруг радует. Единственное, что хочу еще добавить, что ламинор производится только нашими специалистами, поэтому остерегайтесь подделок. Звоните нашим специалистам 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Если вы позвоните сегодня, то при заказе вы сможете получить ламинор дополнительно в подарок. Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203. Звонок бесплатный 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203. Звоните и узнавайте, как это сделать.
5: Спасибо большое за такой полезный и нужный разговор. А я напоминаю, сегодня при заказе наши слушатели могут получить ламинор дополнительно в подарок. Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203. Звонок бесплатный. Специализированный пищевой продукт не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
10: Радио России. Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нытеля» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
7: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
8: С 5 класса мечтала о своей группе.
7: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
10: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области российская армия освободила 20 населенных пунктов. Властям удалось значительно снизить ущерб от постоянных налетов дронов на НПЗ, и вирус Эболы угрожает соседним странам на фоне его продолжающегося распространения по Демократической Республике Конго. Далее подробнее. Подразделения войск «Север» за минувшую неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов Харьковской области, в том числе за минувшие сутки войска овладели Грачевкой и Сердобиным. Также за неделю освобождены 4 поселка в Сумской области, сообщило Министерство обороны. Всего же с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области российская армия освободила 352 квадратных километра территории и 20 населенных пунктов, отмечает ведомство. Подразделение «Север» за неделю овладели 2 поселками в ДНР. Группировка «Восток» взяла под контроль 1 населенный пункт в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, в течение недели вооруженные силы России провели массированные 7 групповых ударов, в результате которых поражены логистические и телекоммуникационные центры, объекты генерации электрической энергии, транспортные и портовые инфраструктуры ВСУ. Также ударами были поражены аэродромы, места производства и хранения БПЛА, склады боеприпасов, крылатых ракет, горючего, военно-технического имущества и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников. Русофобию и притеснение русских нельзя превращать в государственную идеологию и ставить целью стратегического поражения России, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Президент призвал страны жить дружно и вместе искать пути, как этого добиться.
2: Не надо русофобию, притеснение и убийство русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России. Так ведь все и звучало, правда? Никто же этого не забыл. Мы во всяком случае не забываем. Если мы хотим жить, а все хотят жить, то, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно. И вместе искать пути к тому, как это сделать.
1: В ходе пленарной сессии форума Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает, не собирается ни на кого нападать. Нефтяные компании России принимают меры по минимизации рисков и обеспечению стабильности работы НПЗ, усиливают защиту и производят быстрые ремонты, заявил вице-премьер Александр Новак в пресс-подходе по завершению выступления на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, властям удалось значительно снизить ущерб от постоянных налетов дронов на НПЗ.
3: Сейчас более актуальная задача, как вы отметили, и мы прекрасно понимаем, она связана с восстановлением заводов и восстановлением тех установок, технологического оборудования, которое пострадало и страдает периодически от вражеских атак. Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, Министерством обороны по усилению защиты. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже. Создана пассивная защита, отвечающая моделям угроз, усилена активная защита средствами противовоздушной обороны, и это позволяет нам быстрее вводить в эксплуатацию, выводить из ремонтов то оборудование, которое попадает в условия, повреждается и требует ремонта. Тем не менее, ситуация, как я хотел бы отметить, она остается достаточно напряженной. Вот только сегодня ночью на наши 4 завода, как бы была атака. Мы фактически отбили все наши предприятия атаки. Технологическое оборудование не пострадало. На одном только заводе сейчас идет оценка, какой там есть ущерб.
1: Новак также сообщил, что рынок авиакеросина в России сбалансирован. Самообеспеченность стран Евразийского экономического союза продуктами питания составляет 93%. При этом по зерну, мясу, молоку и маслам она достигает 100%, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.
4: Выделю несколько важных направлений, на которых следует сосредоточить общие усилия, на мой взгляд. Первое. Это дальнейшая работа по укреплению продовольственной безопасности. От нее во многом зависит благополучие наших граждан. Сейчас уже уровень самообеспеченности Союза основными видами продуктов питания превышает 93%. А по зерну, по свинине, по мясу, птице, по молоку, по сахару, по растительному маслу мы полностью закрываем внутренние потребности. Евразийский экономический союз – это один из немногих регионов мира, где в целом обеспечена продовольственная безопасность, и мы где вместе можем чувствовать себя уверенно.
1: Мишустин отметил в своем выступлении, что показатели взаимной торговли между странами ЕАЭС выросли с начала года на 10% к аналогичным значениям прошлого года. Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго унесла жизнь уже более 4000 человек, сообщает Национальный институт общественного здравоохранения страны, ранее генеральный директор африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, заявил, что вирус Эболы угрожает соседним странам на фоне его продолжающегося распространения по Демократической Республике Конго. Напомню, Роспотребнадзор ранее в июне направил своих специалистов в Конго, расположенная по соседству с Демократической Республикой Конго, бывший Заир, наиболее пострадавший от вспышки лихорадки Эбола. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские фигуристы Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков идут на втором месте после короткой программы на турнире категории «Челленджер» в Грузии. 6 баллов они уступают местному дуэту Анастасия Метелкина, Лука Верулава. «Мне кажется, это лучший прокат из всех трех, которые у нас были в этом сезоне», — сказал после выступления Матвей. Третье место занимает еще одна российская пара — Анастасия Мишина, Александр Галямов. Никита Гусев заключил контракт в Сочи до конца сезона. Прошлый сезон нападающий провел в московском «Динамо». В регулярке континентальной хоккейной лиги он набрал 55 очков за 66 матчей. Ранее сообщалось, что Гусев получит за неполный сезон в Сочи 80 миллионов рублей. До этого за всю историю клуба никто не получал больше 50 миллионов. Хоккейная Сибирь расторгла контракт с Евгением Кузнецовым без выплаты компенсации. Форвард провел 8 матчей за 2 месяца в клубе, в которых забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи. Сейчас он не может сыграть на максимум и оправдать наши ожидания. Проблема не в тренировках, а в семейных обстоятельствах, сказал генеральный директор Сибири Лев Крутохвостов. Агент хоккеиста утверждает, что Кузнецов сам попросил расторгнуть контракт. После возвращения из НХЛ Евгений сменил 4 клуба в континентальной хоккейной лиге за 3 сезона. Анастасия Николаева возглавила мужскую футзальную команду «Торпедо». Ранее женщины никогда не занимали пост главного тренера в топ-лигах мирового мужского футбола. Первым матчем для Николаевой на посту главного тренера стала игра с КПРФ в 6-м туре Суперлиги накануне. «Торпедо» потерпела поражение со счетом 2-5. Футболисты юношеской сборной России обыграли команду Саудовской Аравии на турнире в Узбекистане. Встреча в Ташкенте завершилась со счетом 3-1. В составе нашей сборной забивали Илья Дронов, Вадим Шилов и Саркис Тверитнев. В следующем матче россияне в воскресенье сыграют со сборной Армении. С вами был Юра Геворкян.
6: Реклама.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Радио России.
2: Погода. В Мурманске завтра пасмурно, плюс 11. В Архангельске облачно с прояснениями, 8 градусов тепла. В Вологде малооблачно, плюс 8. В Петрозаводске пасмурно, плюс 13. В Сыктывкаре ясно, плюс 5. В Элисте небольшой дождь, плюс 12. В Махачкале небольшой дождь, плюс 15. Во Владикавказе небольшой дождь, плюс 9. В Грозном небольшой дождь, плюс 14. В Херсоне малооблачный, плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 10, днем плюс 15. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 7, днем 10 градусов тепла. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.
3: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
4: Я снял здесь коттедж, чтобы быть поближе к женщине, которую люблю.
3: Игра. Радиоспектакль по пьесе Энтони Шефера «Сыщик».
5: Поскольку Маргарет в отъезде, мне кажется, самое время нам с вами, ну, потолковать.
3: Встреча мужа и любовника превращается в опасную игру, где на кону многое.
5: Вы шутите, наверное? Шучу я обычно изобретательнее.
3: Каждый делает свой ход, рассчитывая переиграть соперника. Но кто на самом деле управляет происходящим?
5: Щи-щи-щи, друг мой, щи. А я-то думал, что вы хорошо воспитаны. Переходить на личность — это вообще дурная манера.
4: Простите.
3: Игра. Радиоспектакль по пьесе Энтони Шефера «Сыщик». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
6: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
3: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
7: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
6: Сколько?
8: Это тщательно скрывает, тщательно.
9: Ну, я стараюсь.
6: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
10: Меня заставили.
7: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
3: От всей души. В новом сезоне с Вадимом Тихомировым. По субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
11: С берегов Великой реки Волги, Татарстан, Казань.
12: Из Тюмени, столицы Западной Сибири.
13: Из географического центра страны, города Красноярска.
3: Большая страна. Разное время. Время новой России.
14: Все точно так, и разное время, и время новой России. Все на своем месте в пятницу, второй час нашего дневного эфирного канала. В обязательном порядке мы рассказываем о жизни в последние дни наших исторических территорий. Настаиваем на этом. Иван Волонихин, Наталья Стребнева сегодня для вас работают в московской студии Радио России. Но на связи с нами уже наша коллега из Донецка Виктория Цыпленкова. Вика, добрый день.
15: Здравствуйте.
14: И прежде всего с праздником хочется поздравить. Я понимаю, что во вторник наверняка вы это говорили, но 30 сентября – это очень важный день для нашего общего единения.
15: Да, спасибо большое. Действительно, 30 сентября 2022 года Донецкая Народная Республика в ходе референдума, после референдума, вошла в состав Российской Федерации. Долгожданнейшее событие. И, естественно, каждый год эту дату в Донецкой Народной Республике отмечают. Действительно, очень важная дата. Явка была высокая в 2022 году. Более 99% проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Так что это событие состоялось.
14: И мы вместе с вами в эфире «Разного времени» как раз просто вели прямую трансляцию с ощущениями звуков людей, которые выражали свое мнение по этому поводу. Поэтому очень хорошо все помним. Угу. Да, извините, давайте к вашей повестке стандартной, потому как все это важно. Сначала тревоги, затем важные мирные дела.
15: Да, если говорить о ситуации на линии фронта, Владимир Владимирович Путин заявил, что под контролем Украины остается порядка 11% территории ДНР. Также наш президент сообщил, что за сентябрь российские войска взяли под контроль более 1300 квадратных километров территории в зоне боевых действий. Это в 2.5 раза больше, чем в предыдущем месяце. Президент подчеркнул, что темп продвижения растет, но Россия заинтересована в дальнейшем прекращении конфликта через переговоры. Также Владимир Владимирович заявил, что российские войска возьмут под контроль оставшуюся часть ДНР быстрее, чем рассчитывают в Киеве и в Европе. Украинские власти предполагают, что смогут удерживать эти территории около 1.5 лет. И европейские политики называют срок в 2 года. Президент сказал, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы продвижения наших войск. Если говорить о новостях мирной жизни, в Докучаевске появится современное производство теплоизоляционных материалов. Здесь построят полноценное большое крупное предприятие, уже подписано соответствующее соглашение. Предприятие будет выпускать широкий ассортимент теплоизоляционных изделий, плиты, маты, рулона, а также специальные цилиндры для утепления трубопроводов.
9: Виктория, скажите, пожалуйста, а на какое количество рабочей силы, сколько рабочих мест появится в результате появления этого производства? Потому что пару лет назад я был в Докучаевске, там как раз открывали прекрасный, совершенно многофункциональный спортивный центр для детей и юношества, но при разговоре с жителями местными выяснилось, что, конечно, очень многие скучают, потому что нету работы, очень мало рабочих мест, к сожалению, из-за войны.
15: Да, действительно, этот проект даст и новые рабочие места, порядка 65 новых рабочих мест в округе. Сейчас начнется строительство в первом квартале уже следующего года, и согласно утвержденному графику, ввод завода в эксплуатацию намечен на второй квартал 2028 года. И здесь очень важно тот перечень продукции, которая будет выпускать это предприятие, очень востребовано сейчас на территории ДНР с учетом большой стройки, поэтому все то, что будет производиться здесь, как раз-таки реализовываться на месте, в том числе и будет. Также в Орджоникидзевском районе Мариуполя восстановили центр детского и юношеского творчества. Здание построено еще в 1963 году, в 1922 получило сильные повреждения. Сейчас строители сохранили первоначальный архитектурный облик, учли современные требования, сделали капитальный ремонт, усилили конструктив, крышу сделали заново, окна, двери заменили, инженерные системы также и электрику обновили полностью. Здесь уже готовы залы для вокала, хореографии, рисования, технического и медиа творчества. Также откроется студия английского языка, библиотека, шахматный клуб, для того, чтобы дети могли показывать те навыки, которым они научились в этих кабинетах. Есть актовый зал на 138 мест, там будут проходить концерты. Также прилегающую территорию преобразили, появилось ограждение, асфальт, детская площадка, клумбы с цветами. Также продолжается и дорожное строительство по всем населенным пунктам практически Донецкой Народной Республики. Сейчас открыли обновленный участок Углегорского шоссе, находится он в Горловке. Этот участок протяженностью в 8 километров. Специалисты уложили более 50 тысяч квадратных метров нового асфальта, установили порядка 13 тысяч погонных метров бордюрного камня, камня, и обновленная дорога полностью соответствует нормативам, стандартам Российской Федерации. А в Макеевке теперь на очередная партия новых автобусов выходит уже на маршруты, на рейсы. В целом транспортный парк ДНР стал больше на 135 единиц новой техники, и 41 автобус также поставлен в город Макеевку. Ряд маршрутов, на которых маршрутные такси уже достаточно в таком плохом состоянии, вот в тяжелом, туда поставляют новые автобусы. И, соответственно, обновление автобусного парка позволит сократить интервалы ожидания транспорта в час пик и повысить транспортную доступность для жителей. Также новые автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, адаптированы для маломобильных пассажиров и семей с детьми. Обновление транспортного парка ДНР проводится по поручению главы Донецкой Народной Республики Дениса Владимировича Пушилина.
9: Ну, вообще, по сравнению с тем, что было раньше, и с тем, что сейчас, это я вот готов засвидетельствовать, поскольку доводится бывать у вас в ваших краях, угу. Ну, просто небо и земля. Даже то, что было на момент начала специальной военной операции, хотя к этому времени уже несколько лет Донецкая Народная Республика, так сказать, была под крылом России в плане поставок гуманитарной помощи, но, конечно же, не являлась частью большой России, поэтому мы не могли поставлять и современную технику, и транспорт, и много другое. И дороги, конечно, так не строились. Сейчас, конечно, все совсем по-другому. Спасибо большое. Наша коллега Виктория Цыпленкова была на связи с нами из столицы Донецкой Народной Республики. Виктория, берегите себя. Всего доброго.
3: Время новой России.
14: Ну а теперь Запорожье на связи с нами. Максим Степанов. Максим Сергеевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
14: Ура! Мы очень рады, что сегодня связь есть. Держим кулачки, чтобы она нас не подвела.

0: о том, как это было. То есть буквально вот те события, казалось бы, совсем недавние, действительно уже становятся легендарными, и понятно, что это то, что останется на сотни лет, да, в нашей российской истории. И сейчас вот в эти дни, которые предваряли праздник, ну и, соответственно, с 23 по 27 число, тогда, в 22 году, проводилось голосование, там делался подсчет, ну и вот 30 числа регион присоединился к Большой России, и вот все эти дни у нас в регионе проходили торжества, встречи с участниками тех событий, различные мемориальные такие мероприятия, в которых участвовали и школьники, и студенты. Действительно, это, несмотря на то трудное время, которое сейчас мы переживаем из-за обстрелов, из-за проблем с электричеством, с водой, тем не менее, действительно, праздник удался. И, ну, наверное, у одного человека нету сомнения в своем выборе, и у всех только ликование и счастье из-за того, что мы часть России. Но и, к сожалению, укронацисты в эти дни, как и всегда, продолжали осуществлять террористические атаки по региону. Но вот скажу о нескольких, наиболее, наверное, циничных. В районном центре, в Куйбышеве, укронацисты нанесли удар по школе искусств. И в этой школе район находится не рядом с линией фронта, поэтому в школе проходят занятия, но вот именно в этот раз дети не дошли еще до урока, потому что, ну, в школе искусств это дополнительное образование детей после обеда, а ударили чуть пораньше, но тем не менее серьезно повредили класс живописи и библиотеку, читальный зал, абсолютно бессмысленный циничный удар и еще одно преступление.
1: Ну, почему? Очень... А я с вами не согласен. Вы меня простите, пожалуйста, Максим Сергеевич. Что значит бессмысленный? Абсолютно даже осмысленный. Это очередная, очередная попытка запугать. Это бессмысленный с точки зрения, наверное, здравого смысла.
0: Военный, да.
1: Ну, да. То есть, и вообще, ну, как бы, зачем? Да, вот возникает вопрос, а зачем? А для них такого вопроса не возникает. Они с тем же остервенением били и по панораме в Севастополе, да? Какое там военное значение имеет стратегический этот объект, да? Ну, им же это нужно, им же это для того, чтобы самоутверждаться за счет того, что они вот могут навредить, там, могут унизить, могут запугать. Попытки такие, значит, не свести русскую культуру к тому, что не заслуживает существования на планете Земля.
0: Ну, конечно, полностью согласен с вами. Это как раз, конечно, это набило оскомину, но действительно это обнажает вот эту вот нацистскую террористическую сущность на наших врагов. И точно такой же, в общем-то, по смыслу, да, нападения, такие же удары в Каменско-Днепровском муниципальном округе. И здесь укронацисты уничтожали оборудование коммунальных служб, спецтехнику. Но тоже вот я об этом рассказывал. За последние несколько месяцев бьют по спецтехнике коммунальщиков, чтобы мешать вывозу мусора, да, делать жизнь людей невыносимой. И там же били и по линии электропередач, по магазинам. Ну, то есть вот действительно это чистым виде террора в отношении мирных жителей. Ну и, к сожалению, продолжалась дроновая активность такой вот в режиме этой бесчеловечной охоты над разными районами нашего региона. Ну и один человек погиб, это в Токмакском районе, в селе Каханы, погибла женщина 75-го года рождения, ну и там несколько человек еще в разных районах получили ранения. Ну и дальше хотелось бы перейти к вопросам созидания. Если позволите, тут новость...
1: Ждем с нетерпением.
0: О новом плане развития экономической активности Запорожской области. Ну, я вот часто об этом говорю, потому что в последние месяцы Единый институт пространственного планирования Российской Федерации работает активно очень с правительством Запорожской области по вопросу районирования и долгосрочного развития, ну, как региона в целом, так и отдельных районов. И вот в конце прошлой недели определились, ну, скажем так, ключевые направления

0: аспекте вот этого районирования, 4 экономических района, в которые пошли, ну, различные муниципальные образования области, да, это блок, это юго-западный район, где сельское хозяйство и пищевая промышленность, в котором будет создано 15,5 тысяч новых рабочих мест.
1: Это вот от Мелитополя, в сторону Херсонской области уже.
0: Угу. От Мелитополя в сторону Херсонской области, туда-да. А также это, следующий, это северо-западный, это, ну, так скажем, один из его центров, это Энергодар, и там в основном это энергетика, добыча полезных ископаемых. Ну, вы знаете, что там у нас много различных залежей, ну, и прежде всего, конечно, это железо, да, которое там добывается, но также и сельское хозяйство. И там планируется создать более 4,5 тысяч рабочих мест к 45-му году. А юго-восточный район, с центром в Бердянске, и это будет специализироваться на логистике и туризме.
1: Вот, там как планируется... раз хотел спросить, вот наверняка, да, что вот, там же все такие вот туристические места, где и курорты собираются делать, причем уже видны были макеты вот этих вот проектов, в общем, дух захватывает. Дай бог, чтобы быстрее завершились боевые действия, и это все приступили бы к реализации. Так, и четвертый.
0: И четвертый – это северо-восточный район.
1: Так.
0: Ну, это вот туда уже ближе к Токмаку, да, и окрестным районам. Там также полезные ископаемые. Ну, вот это вот все идет, это одна жила, да, рудных ископаемых, там, с запада на восток, от Энергодара туда. Соответственно, там будет вот добываться полезные ископаемые, и, ну, порядка 5000 новых рабочих мест будут созданы. И вот как раз эти четыре города – это Мелитополь, Бердянск, Энергодар и Токмак, они станут такими драйверами, как сейчас модно говорить, да, или локомотивами развития региона, ну и, соответственно, в них планируется развивать как центры подготовки, переподготовки кадров, логистические центры, ну, потому что это не только какие-то такие точки притяжения людей, но также и транспортные узлы, и, в общем-то, как это сейчас модно говорить, логистические.
2: А мы знаем, что все так важно, и будет, да. И знаем саду цвесть. У нас остается минутка, даже уже меньше. Еще есть какая-то новость у вас,
0: Максим Сергеевич? Да, но новость у меня касается того, что продолжается сейчас настигать наше правосудие тех, кто в 23-24 году предавал Россию, сотрудничал с врагом. И вот два человека, это 65-летняя жительница города Токмака и 40-летний житель Мелитополя, за сотрудничество с так называемыми украинскими военными, да, получили очень суровые наказания, 14 и 12 лет.
1: Но нет ничего хуже, чем какие-то действительно вот эти вот ждуны, которые и занимаются информированием ВСУ о передвижениях и военных, и вполне себе гражданских грузов, о том, что происходит в плане какой-то нормализации мирной жизни. Конечно, эта вся информация должна пресекаться. Спасибо большое. Напоминаю, наш коллега Максим Степанов был у нас на связи из Запорожья. Через минуту продолжим.
3: Октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрители ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергиенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+.
4: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
5: Просто невероятно! Вы зарядили всех нас!
6: Вы свели с ума всех нас. Браво!
7: Возьми мою любовь!
8: Инопланетная, внеорбитная, потрясающая.
9: Такой бархатный, такой богатый голос.
10: 100 баллов? Вау! Супер!
4: Новый сезон. Ну-ка все вместе. Сегодня 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
11: Большая страна. Разное время. Время новой России.
2: Иван Волонихин и Наталья Стребнева приветствуют вас в московской студии Радио России. Но продолжая следить за течением разного времени, в том числе и в наших исторических землях, на связь с нами выходит Юрий Свидерский, Луганск, столица Луганской Народной Республики, с нами на проводе.
12: Юрий, приветствуем.
13: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Иван, здравствуйте, наши коллеги, кто за кадром, мне попадаются наши трансляции, кого не видно на мониторах и в приложениях, но обеспечивают эфир. А также, конечно, здравствовать желаю всем нашим слушателям, зрителям из всех регионов России, несмотря на различные часовые пояса. Но у нас с вами, по счастью, часовой пояс один, и мы счастливы тем, что мы обладатели московского времени, на которое мы, в общем-то, ориентировались так или иначе все равно, начиная с 91 года, и счастливы ориентироваться только на него.
1: Как происходит сейчас интеграция? Как происходит сейчас интеграция Луганской Народной Республики с Россией на этот день? Что нового известно? Рассказывайте, Юрий.
13: Вы знаете, сегодня решил обойтись без сводки. Все одно и то же, названия одни и те же. Летают, жужжат, сбиваются. Работа налажена намного лучше, чем было поначалу. Мобильных огневых групп, конечно, стало больше, и безопасность в небе, ну, это просто чувствуется, это ощущается не на бумаге и отчетах, это в реальной жизни ощущается. Поэтому, бог с ней, со сводкой, расскажу вам о том, что гильзы капсулы с землей Луганщины будут переданы в 82 региона России. Проект, который называется «Земля памяти», стартовал, как известно, 7 мая этого года в Петрозаводске. Его цель – создание в субъектах Российской Федерации памятных мест с землей, собранной на территориях боевых действий, значимых для семей и боевых товарищей участников специальной военной операции, волонтеров и неравнодушных граждан. Если продолжать тему увековечения памяти, конечно же, то нужно сказать о том, что Российское военно-историческое общество на днях установило мемориальные доски молодогвардейцам в городах Краснодон и Антрацит. Открытие мемориальной доски на территории Краснодонской средней школы номер 24 имени героя Советского Союза Ивана Туркенича состоялось накануне Дня воссоединения исторических регионов с Россией. Ну а в Антрацитовской школе номер 1, где учился Олег Кошевой, открылась мемориальная доска, увековечивающая память этого героя. А все почему? Потому что 30 сентября был не только День веры, надежды и любви в нашей православной церкви, не только День воссоединения четырех исторических регионов с Российской Федерацией, но также 84 года с начала деятельности в Краснодоне молодежной комсомольской подпольной организации «Молодая гвардия». 30 сентября 1942 года молодые подпольщики объединились для борьбы с немецкими оккупантами. Организация просуществовала, как мы знаем, всего несколько месяцев, но история и подвиг молодогвардейцев стали одним из символов не только Донбасса, но и в целом Великой Отечественной войны. Нужно сказать, что в целом-то даже на тогда пережившей оккупации земле Донбасса и Луганщины в частности, вот таких вот подпольных организаций антифашистских, на самом деле были десятки, не только одна молодая гвардия. Да, молодая гвардия – это символ вовеки вечное, но и сейчас ведется большая работа по установлению и данных, и исторической памяти, исторической справедливости в отношении и других подпольных организаций, потому что фактически они действовали в каждом городе, в каждом поселке. Были люди молодые, в основном люди, потому что, понятное дело, все, кто были призывного возраста, были в армии, были на фронтах, а молодежь вот посильным своим трудом занималась вот такой вот деоккупацией и вредительством оккупантам немецким и итальянским.
1: Подвигу молодогвардейцев жить в веках, Юрий, да, это абсолютно точно. Давайте мы познакомим наших слушателей с теми новостями, которые свидетельствуют о восстановлении мирной жизни в тех районах Луганской Народной Республики, где сейчас уже это возможно, хотя мы понимаем, что враг способен нанести удар даже далеко от линии фронта, но тем не менее, что называется, жизнь не стоит на месте. вместе. Расскажите, пожалуйста, что происходит, да, Иван, в плане, конечно, восстановления экономики? Угу.
13: На базе Луганского центра внешкольной работы под названием «Счастье» начато строительство компактного блочного здания для проживания спортсменов во время учебно-тренировочных сборов. Проект реализуется с привлечением частных инвестиций и средств муниципального бюджета. Об этом сообщили в Министерстве спорта Луганской Народной Республики. Дело в том, что, опять-таки, в силу своего и климата, и спортивной, в прошлом нашем историческом хорошем былом, Луганщина была действительно базой межрегиональной для тренировок. И та же Кременная, о которой мы сейчас чаще всего говорим, в таком ключе очень напряженном, потому что оперативная обстановка того требует и не позволяет говорить более мирно. Но там находились тренировочные лагеря, тренировочные базы по целому спектру разных видов спорта. Конечно, когда-то это все будет восстановлено, но вот видите, начинается все это сейчас в городе Луганске, по крайней мере, пока.
1: Ну, «Счастье» вот, это же совсем недалеко, недалеко от Луганска, да, то есть это буквально несколько километров, пригород, можно сказать.
13: 15 километров.
1: Да. А скажите, пожалуйста, Юрий, а вот что касается, вот мы говорим сейчас о том, что вот для спортсменов новые условия создаются, да, а заключительный вопрос, вот все-таки сейчас уже, как ни странно, для юга завтра и послезавтра у вас заморозки обещаются до минус 4, минус 5 градусов, буквально 30 секунд, подготовка к отопительному сезону, уже где-то начали включать батареи, может быть, в каких-то домах социальной инфраструктуры, в жилых домах или там в поликлиниках, детских садах?
13: Живу в самом центре города Луганска. Сегодня в батареях зажурчало, ответственно заявляю. Власти рапортуют о 100% готовности. Хотя, честно говоря, рабочих никаких вообще, в принципе, у нас в квартале я не видел.
1: К следующему вашему эфиру всю информацию от вас ждем подробно. Спасибо большое.
2: За Юрой, да, хочу поздравить луганчанку Татьяну Якивчук, которая стала лауреатом национальной премии «Золотое перо России». Замечательный стих детям, адресованный с каким-то умилительным названием «Купание красного кота», который на самом деле был белый. Юра Свидерский, спасибо огромное. До связи во вторник. Ждем.
1: Спасибо.
11: Время новой России.
1: Ну что ж, теперь переходим к новостям из Херсонской области. На связи с нами Сергей Саблин, военный корреспондент, который знакомит слушателей Радио России с тем, что происходит в этом нашем воссоединенном российском регионе.
2: Сергей, добрый день.
1: Приветствуем.
12: Да, коллеги, добрый вечер.
1: Рады вас слышать.
12: Аналогично, очень рад, что удалось сегодня выйти в эфир без осложнений. Слава богу, интернет есть. Так как все-таки оперативная обстановка у нас продолжает оставаться напряженной, обстрелы и налеты тяжелых дронов самолетного типа не прекращаются ни на один день. Тем более, мы вот буквально два дня назад праздновали, и сегодня праздник у нас в самом разгаре, это воссоединение территорий исторических с Россией. 30 числа мы отмечали четырехлетие. И вы знаете, что бы сейчас ни говорили противники, как бы они ни пытались очернить, для жителей местных регионов, местных территорий, для вот жителей Херсонской области, это действительно настоящий праздник. И, пожалуй, это праздник даже больше для местных жителей, чем какие-то еще из государственных праздников. Я просто прекрасно помню, как проходил этот референдум, как люди шли, вот буквально каждый. Я не помню, чтобы вот кто-то не ходил из тех, кого я знаю, из моих знакомых. Люди выстаивали целые очереди на избирательные участки. И тогда ведь укронацисты тогда били по избирательным участкам, пытаясь сорвать проведение референдума. Все равно референдум состоялся. Я в момент референдума тогда был в самом Херсоне. Я помню, какая праздничная атмосфера царила на избирательных участках. И вот теперь мы празднуем уже четырехлетие воссоединения. И прошли у нас различные праздничные мероприятия. Был даже небольшой концерт, несмотря на то, что сейчас у нас различные проведения массовых мероприятий запрещено по вопросам безопасности.
1: Ну, конечно, но потому что укронацисты не погнушаются ударить, если будет какой-то праздник проходить. Для них это лакомая цель просто будет. Чем больше крови, тем больше жертв, тем для них слаще вечер.
12: Да, потому что вот они, смотрите, они сейчас с трибуны ООН, значит, их этот Сибига заявляет о том, что гуманитарная катастрофа в Олежках. Но они же эту гуманитарную катастрофу и создали. Он же не договаривает до конца, что они ежедневно обстреливают этот многострадальный город, в котором сейчас осталось чуть больше 1500 населения. Они обстреливают каждый день, вот просто за последние сутки 8 тяжелых снарядов прилетело, значит, 155-миллиметровой натовского калибра артиллерии. И 24 прилета дронов самолетного типа.
1: То есть не дают даже эвакуировать оставшихся мирных жителей, да, которых мы...
12: Они не дают завозить продукты, они не дают людям выезжать, они целенаправленно охотятся за любым транспортом, который появляется на дороге, ведущей в Олежке.
1: И при этом с высоких международных трибун заявляют о том, что посмотрите, что Россия сделала с, как они считают, оккупированным городом.
12: Они всю жизнь действуют по заветам своего духовного лидера Йозефа Геббельса. Чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Вот у меня вообще складывается впечатление, что всю информационную свою работу они ведут четко по методичкам Геббельса. Вот один в один.
1: Ну, все, что мы можем этому противопоставить, это вот, что называется, штык и воля русского солдата. А, давайте вот про хорошие новости поговорим тоже.
12: Угу. У нас торжественно, значит, к 4-летию открыли 2 новых детских спортивных площадки. Казалось бы, это, ну, ничего такого для любого города большой земли, для любого города России. Для нас это действительно событие. 30 лет здесь не строилось ничего нового. Здесь любая детская площадка выглядит как пережиток советского прошлого. Вот эти ржавые полуразрушенные ракеты, горки развалившиеся и почти засыпанные землей песочницы. Теперь делают по последним технологиям самые современные спортивные городки, детские площадки с развивающими вот этими тренажерами, знаете, это скалодромы, веревочные, вот эти, я точно не помню, как они называются.
1: Веревочный парк, панда-парк еще их называют.
12: Да, но эти площадки, когда открываются, они становятся своеобразными центрами досуга любого населенного пункта, где они открываются, потому что люди, даже несмотря на то, что прогулки по детским площадкам становятся достаточно экстремальным занятием, потому что уже случаи, когда прилетали дроны по семьям, отдыхающим на детских площадках,
1: не редкость,
12: это перевалили за несколько десятков подобных
1: случаев. Но все равно люди приходят на эти детские площадки, они приходят в парки, они гуляют с детьми, потому что жизнь продолжается, и укронацистам нас не запугать. И жители Херсонщины сделали свой выбор быть вместе с Россией.
2: Очень рады были Сергею Саблину, нашему военному корреспонденту из Херсонской области, в эфире. Знаем, что не всегда у нас это получается из-за сложности со связью, но сегодня ура.
4: Радио России. О животных с Иваном Затевахиным. В ближайшем выпуске. Моржи. Часть вторая.
14: Они ныряют, в поисках выкапывают клыками моллюсков, которые сидят на довольно большой глубине.
4: Гость программы – биолог Анатолий Кочнев. О животных. В воскресенье в 12:10 по Москве и по времени Владивостока. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
15: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
4: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Большая страна, разное время.
1: Заключительная часть, финишная прямая нашего сегодняшнего эфира. Наталья Стребнева, Иван Волонихин для вас работают. И в этом нашем часе, когда мы говорим о новостях воссоединенных русских земель, мы частенько рассказываем о людях, которые помогают приближать победу, о волонтерах и о тех, кто помогает реабилитации наших фронтовиков, которые вернулись с ранениями.
11: Герои нашего времени.
2: Именно так о героях нашего времени зачастую мы говорим в этот час, в эти минуты. Считаем это очень важным, как не менее важно помочь восстановиться, вернуться к максимально продуктивной жизни тем, кто был ранен.
1: Да,
2: тем, кто был ранен в ходе специальной военной операции, кто сейчас отстаивает честь и достоинство нашей с вами, нашей Родины.
1: Обращает на себя внимание тот факт, что вот на этой же неделе было первое пленарное заседание Государственной Думы. Угу. Сколько там...
2: фронтовиков.
1: 48, угу, по-моему, да, человек. Вот они в кителях с медалями, с орденами, и там звезды героя Российской Федерации, и ордена мужества, многие другие правительственные военные награды. Но, конечно, мы понимаем, что очень важно сейчас помочь тем, кто должен действительно полноценно вернуться к жизни. И наша коллега Анастасия Иванова подготовила материал о таком спортивном, уникальном спортивном клубе, инклюзивном, как говорится. Он называется «Крылья», находится он в Балашихе. И там этот клуб для фронтовиков и создан руками ветеранов специальной военной операции.
2: Иван Волонихин и я, Наталья Стребнева, вместе с вами будем с интересом слушать этот репортаж. Желаем вам счастливых выходных и встретимся на следующей неделе в привычное время.
1: Да, и, пожалуйста, берегите себя.
4: Специально для Радио России.
16: Значит, пока просто, боком.
17: Все, да, и боком обратно, только покороче шаг.
16: Длинный не надо.
18: Здесь помогают всем, кто нуждается в поддержке. Не только физической, но и моральной. Участникам специальной военной операции, получившим тяжелые ранения на фронте, и вообще всем людям с ограниченными возможностями здоровья. Каждый метр спортивного пространства продуман до мелочей. Главное, чтобы ничего не мешало движению вперед, рассказывает тренер Никита Облепов.
19: Здесь у нас предусмотрена душевая кабина. Все приспособлено для человека, который передвигается в инвалидном кресле. То есть заниженные раковины, нет нигде, видите, порогов, ничего, чтобы можно было спокойно с любыми ограничениями передвигаться. Также поручни, кому какая помощь там нужна.
18: Идея создания этого очень нужного и важного сейчас инклюзивного спортивного клуба принадлежит Виктору Шерстневу, ветерану СВО. В одном из боев противник подбил машину его сослуживцев. Виктор перекрыл линию огня своим танком и бросился вытаскивать раненых. Когда экипаж был в безопасности и Виктор возвращался к своей машине, рядом разорвался снаряд. Осколок попал в поясницу, отказали ноги, спиной мозг был поврежден. Проходя курс реабилитации, Виктор не мог не увидеть, как тяжело людям, оказавшимся в похожей ситуации, найти место для тренировок. Так появилась новая цель – создать доступный спортивный центр. Все оборудование и тренажеры Виктор подбирал сам.
20: Я больше старался это оборудование подогнать под категорию передвигающихся на колясках, потому что это как бы серия очень ограничена. И чтобы в процессе, когда они занимались, им было в первую очередь удобно, комфортно. То есть я все прям контролировал, то есть испытывал, можно сказать, на себе, пробовал. И в момент, когда вот там что-то где-то не нравилось, либо там неудобно, там ручка упиралась куда-то, еще что-то, вот я сразу на месте корректировал, говорю, вот здесь вот надо так подрезать, здесь это надо изменить.
18: Несмотря на большое желание, поначалу реализовать такой масштабный проект своими силами было тяжело, признается Виктор. Но правительство Московской области пошло навстречу и поддержало идею. Проект получил областной грант почти 4,5 миллиона рублей.
20: Губернатор эту всю идею поддержал. Спасибо большое ему. Без него это было намного тяжелее. И я знаю, насколько это было бы тяжелее, потому что первый год, когда у меня только появилась эта идея, мы пытались реализовать ее сами, своими силами. И вот в момент, когда уже все получилось, мы открылись. То есть я понял, что как бы, опять же, невозможно, ничего нет. Просто нужно верить в эту мечту и максимально стараться к ней идти.
18: Постепенно Виктор привыкал к новым обстоятельствам и учился жить заново. Получил водительские права и ушел в спорт. Завоевал бронзу Кубка России по академической гребле среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Ему покорились даже горы. Виктор поднялся на Эльбрус на высоту более 3000 метров. А название для спортклуба «Крылья» пришло после очередного испытания – прыжка с парашютом. Виктор понял – любовь к жизни дает крылья, которые ставят на ноги.
20: Я просто жизнь использую максимально. То есть, если мне подворачивается какой-то момент сумасшедшей идеи, я не рассматриваю, а как это будет. То есть, даже момент вот, там, прыжка с парашютом, я не думал, как это будет. То есть, я сказал «да», и когда туда приехал, и уже смотрю, там прыгают 4000 высота, я думаю, а как это на самом деле будет происходить? Вот. И когда уже там находились в самолете, то есть, меня потом прицепили к конструктору, подошли к выходу из самолета, и там... Понятно, что сыграл адреналин, какой-то испуг в один момент, но когда уже я приземлился на землю, я понял, что, ну, по сути, сложного ничего не было.
18: Виктор не скрывает, после тяжелого ранения сохранять оптимизм непросто, а привыкнуть к новому ритму жизни – задача не из легких. Но когда рядом близкие, вера в себя и свои силы постепенно возвращается.
20: В момент, когда я получил ранение, мне было 26 лет. То есть это такой возраст, когда максимально активно надо жить. Ну, понятное дело, что я был не готов к этому, и разные там дурные мысли посещали. И очень важный момент, когда находится с тобой кто-то рядом. Вот со мной находилась супруга, то есть меня семья максимально поддерживала.
18: Один из тех, кто начал посещать фитнес-клуб со дня открытия, Владимир Кочемазов. Во время специальной военной операции он получил осколочное ранение в голову, что повлияло и на опорно-двигательные функции. Однако сдаваться Владимир не собирается. Восстановление проходит постепенно, но главное – регулярно.
0: Надо дальше работать, заниматься, чтобы жить нормальной жизнью. Чего всю жизнь, жизнь на пенсию, что ли?
18: Для Владимира спортивный клуб рядом с домом стал возможностью поддерживать активный ритм восстановления не от случая к случаю, а на постоянной основе.
0: Мне все нравится здесь. И общение, и занятия. По крайней мере, я не валяюсь дома. То есть у меня есть сюда стимул, чтобы я сюда ходил, ездил, заниматься.
18: В «Крыльях» индивидуальный подход к каждому пришедшему. После предварительной беседы тренер ставит цели и задачи, исходя из желаний и возможностей ветеранам. Антон Лисенков – тренер-реабилитолог. За плечами вызовы и дежурство на скорой. Сейчас они вместе с Владимиром работают над тем, чтобы он смог самостоятельно подниматься по лестнице, а затем выходить на улицу.
21: Есть две пары брусьев для полной вертикализации, когда человек полностью стоит, и нижняя, грубо говоря, пара брусьев, когда человек находится в сидячем положении, если он на коляске. Ну, это либо ампутанты могут быть, люди с поражением опорно-двигательного аппарата, либо неврологические заболевания, которые требуют передвижения в положении сидя.
22: И сколько по времени это можно выполнять? Вот у Владимира, например, какой план на тренировку на брусьях?
21: Ну, сейчас минут 10-15 мы здесь займем. Ну, помимо сейчас простой ходьбы, мы еще ему утяжеление между ног добавим, чтобы просто в его патологии, у него внутренняя поверхность бедра, мышцы, они плохо функционируют, слабые, что ему мешает двигать правильно.
18: Тренер дает систему и помогает выработать дисциплину, а близкие дарят самую сильную душевную опору. Жена Владимира, Ирина, присутствует на каждой тренировке мужа и уже заметила изменения.
23: Вчера с тренировки возвращались, он поднимался по лесенке самостоятельно. Вот, и все восхищался тому, что как сегодня прошла плодотворная тренировка, мы так легко подниматься по лесенке. То есть нам же еще и администрация сделала все условия, чтобы он мог подниматься и спускаться сам самостоятельно.
22: Ну, то есть стараетесь мужа на каждой тренировке поддерживать?
23: Месяц? А куда же? Конечно. Без этого никак, потому что им же нужна поддержка. Без этого у них тоже руки опускаются.
18: С февраля 2022 года десятки тысяч наших солдат и офицеров сражаются на фронте, рискуя жизнью и жертвуя здоровьем. Возвратившись с передовой, многие ветераны боевых действий нуждаются в реабилитации, как психологической, так и физической. В адаптивном клубе «Крылья» никто не остается без внимания, а двери всегда открыты для тех, кто вновь хочет жить полноценной жизнью. Анастасия Иванова, Иван Волонихин, Радио России, Москва.
11: Разное время. Театр на Радио России.
3: была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
5: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
6: «Блуждающие звезды» – радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхима.
7: Настоящий дикарь. Но он весел, прыгает, пляшет, поет, то вдруг загрустит, ходит, как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
6: Есть ли счастье на земле или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
24: Ну, как тебе нравится мой грим?
3: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
6: «Блуждающие звезды». Слушайте с 5 октября по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
25: Там по синим цветам бродят кони и дети.
6: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
26: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
27: Нам очень нравится ваша работа.
6: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Радио России.
28: 10 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам классики. Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского и четвертый концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена прозвучат в исполнении Российского национального оркестра. За пультом дирижер Мариинского театра Гурген Петросян, солист, победитель престижных международных конкурсов, пианист Илья Папаян. 6+.
29: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
30: Просто невероятно! Вы зарядили всех нас!
31: Вы свели с ума всех нас. Браво!
32: Возьми мою любовь!
33: Инопланетная, внеорбитная, потрясающая.
34: Такой бархатный и такой богатый голос.
10: 100 баллов? Вау! Супер!
6: Новый сезон. Ну-ка все вместе. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
35: Ты пришел спасти нас.
36: Что, надо?
35: Надо как-то вдохновить мир людей снова сказками зачитываться.
36: Есть у меня одна идейка.
37: Как Иван в сказку попал? Уже в кино. 6+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Группировка «Север» продолжает сжимать кольцо окружения подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Дефицита дизельного топлива в России нет, а дефицит бензина незначителен. И около 46 тысяч гражданских беспилотников произведено в России за время профильного нацпроекта. Далее подробнее. Российские военные ударили беспилотниками по дата-центру в Николаеве, обеспечивавшей обработку данных и хранение сайта в интересах украинских войск. Также поражен сухогруз, доставивший в порт Одессы военное имущество, сообщает Министерство обороны России. Ранее сегодня оборонное ведомство выпустило недельную сводку на положение дел в зоне СВО. Так, российские военные за минувшие сутки усилиями группировки «Север» установили контроль над селами Грачевка и Сердобина в Харьковской области. Отмечается, что подразделения «Север» в зоне своей ответственности за неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов Харьковской области и 4 в Сумской. По данным ведомства, группировка «Север» продолжает сжимать кольцо окружения подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены. Тем временем подразделения группировки войск «Центр» сжимают кольцо окружения ВСУ в Доброполе, ДНР, развивают наступление в западной и восточной частях города. Все попытки противника вырваться из окружения или провести ротацию пресечены. По данным Минобороны, с начала окружения ВСУ в Доброполе потери противника составили свыше 375 военнослужащих. Кроме того, вооруженные силы России за неделю провели массированные 7 групповых ударов, в результате которых поражены логистические и телекоммуникационные центры, объекты генерации электроэнергии, транспортные, портовые инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии, сообщило Министерство обороны. Дефицита дизельного топлива в России нет, а дефицит бензина незначителен. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. По его словам, власти принимают все необходимые меры, чтобы покрыть нехватку бензина.
2: Дизельное топливо производится в необходимом объеме, поставляется на внутренний рынок, дефицита нет. Авиакеросин производится. Что касается бензина, мы наблюдаем незначительный дефицит сегодня на рынке. И это мы видим, предпринимаются все необходимые меры по его покрытию, для того, чтобы не было дефицита. Правительство вместе с компаниями обеспечивает дополнительный ввоз нефтепродуктов, в частности бензина, из близлежащих наших стран, ближнего зарубежья и дальнего зарубежья. Это дает нам дополнительный ресурс. Мы приняли решение о переносе ряда ремонтов заводов вправо. Это тоже дает дополнительный объем производства к балансу. Также на рынок поступает и топливо класса 4. Мы в отдельных регионах и мониторим это вместе с регионами. Обязательно условия продажи этого топлива в соответствии с законодательством – это маркировка, с тем, чтобы потребители видели, что это топливо конкретного класса. Ну и работаем с компаниями по увеличению объемов производства. Поэтому ситуация по бензинам есть еще напряженная. В ручном режиме там, в те регионы, в которых из-за логистических нарушений появляются дефициты, мы работаем и помогаем для обеспечения заправок и нефтебаз.
1: По словам вице-премьера, как только рынок топлива сбалансируется, Россия вернется к потреблению только своего бензина и к его экспорту.
3: Сейчас у нас главная задача – это сбалансировка по автомобильным бензинам. И здесь хочу еще раз поблагодарить Совет Федерации за поддержку законопроекта, который принят был по изменению налогового кодекса, создающий стимулы для того, чтобы можно было обеспечивать ввоз на территорию Российской Федерации автомобильных бензинов. И эта мера временная, могу отметить, потому что у нас производственные мощности по производству автомобильных бензинов выше, чем внутреннее потребление, процентов на 10-15. Но сегодня мы частично уже, используя вот стимулирующие меры, как только у нас рынок сбалансируется, естественно, мы будем пользоваться только своими нефтепродуктами и мы даже вернемся к экспорту автомобильного бензина, который всегда у нас был.
1: Новак также сообщил, что рынок авиакеросина в России сбалансирован. Валентина Матвиенко поручила профильной группе Совета Федерации ускорить внесение в Думу 10 законопроектов по поддержке участников СВО. Об этом председатель Верхней Палаты заявила на первом пленарном заседании осенней сессии.
4: В августе и сентябре состоялись рабочие поездки в Санкт-Петербург, Ленинградскую, Омскую, Тульскую области, Республику Дагестан и Чеченскую Республику и целый ряд других субъектов Федерации. В каждом из регионов мы общались с участниками специальной военной операции, их близкими, посещали госпитали и центры комплексной реабилитации. И предложения, высказанные защитниками Отечества, мы обязательно учтем в законодательной деятельности в рамках осенней сессии. Уже подготовлено 10 соответствующих законопроектов. Поручаю профильной рабочей группе Совета Федерации ускорить их доработку и внесение в установленном порядке в Государственную Думу.
1: Комментируя прошедшие в стране выборы, председатель Совета Федерации отметила, что россияне поддержали курс президента, несмотря на попытки извне сорвать выборы. Она добавила, что Софет представит международному сообществу информацию о попытках вмешательства в российские выборы. Около 46 тысяч гражданских беспилотников произведено в России за время профильного нацпроекта. Объем этого рынка в прошлом году превысил 26 миллиардов рублей, сообщил сегодня глава министерства Антон Алиханов в Совете Федерации. Кроме того, по его словам, Минпромторг ожидает принятия закона о высокоавтоматизированном транспорте в следующем году. Алиханов также сообщил, что на 2027 год Минпромторг заложил в проект бюджета по 10 миллиардов рублей субсидии на поддержку спроса на автономную сельскохозяйственную и строительно-дорожную технику.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Баку продолжается первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. Напомню, российские спортсмены выступают на соревнованиях с национальным флагом и гимном впервые после возвращения на международную арену. Егор Корнев взял золото на дистанции 50 метров на спине с результатом 22-23. Павел Самусенко был вторым. Фигурное катание. В Батуми проходит турнир серии «Челленджер Триолетти Трофи». В соревнованиях спортивных пар после короткой программы российские дуэты заняли места со 2 по 4. Чекмарёва Янченков на 2 позиции, Мишина Галямов на 3, Мухортова Евгений на 4. Теннис. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Пекине, обыграв Алекса Молчина 7-5, 6-3. За выход в полуфинал Хачанов сыграет с Хубертом Хуркачем. На этом же турнире в матче первого раунда третий сейный Даниил Медведев победил Пабло Каренье Бусту 6-4, 6-2 и далее сразится с Яном Ленардом Штруфом. Там же в Пекине в рамках женского турнира WTA 1000 свои матчи второго круга сегодня выиграли россиянки Мира Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт по соглашению сторон с нападающим Евгением Кузнецовым, который выступал за новосибирскую команду с августа этого года и успел провести за нее всего 8 матчей. Евгений понимает, в какой ситуации находится команда, понимает, что на него рассчитывают как на лидера, но сейчас он не может сыграть на свой максимум и оправдать наши ожидания. Поговорили с ним и решили, что лучше расторгнуть контракт и искать ему замену, заявил гендиректор «Сибири» Лев Крутохвостов. А мама хоккеиста Лариса Кузнецова сообщила о том, что Кузнецов покинул Сибирь из-за тяжелого состояния отца. И пока это все новости спорта.
1: В Хабаровске 3 октября малооблачно, плюс 13, в Новосибирске облачно с прояснениями, плюс 15, в Екатеринбурге небольшой дождь, 7 градусов тепла, в Кургане небольшой дождь, плюс 13, во Владимире облачно с прояснениями, плюс 9, в Нижнем Новгороде малооблачно, плюс 8, в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, плюс 15. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 15. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 7, днем 10 градусов тепла. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Слушайте, вы не меня разбираете. Вы его разберите. Что он за человек?
3: Хороший человек. И в характеристике так сказано.
4: Мы живем в какое-то жестокое время. Мы живем во время, когда, казалось бы, каждый должен по-братски друг друга поддерживать, а на деле мы видим совершенно невыносимые примеры настолько лютой жестокости по отношению соседа к соседу, гражданина к гражданину, брата к брату, женщины к женщине. Сегодняшняя программа «Мужские грезы», друзья, здравствуйте, во-первых, меня зовут Дмитрий Чернов, будет посвящена вот этому слову «жестокость», этому слову, которое буквально на днях приобрело какой-то совершенно невыразимый, дичайший оттенок. Это программа «Мужские грезы», и сегодня именно об этом пойдет речь. Еще раз добрый вечер.

жутчайший, просто невыразимый случай дикости какой-то человеческой произошел в продуктовом обычном магазине в Волгограде на юге города. Совершенно без всякого повода какой-то молодой упырь застрелил отца пятерых детей. Многодетного отца на глазах у детей застрелил. Причем застрелил человека, который вовсе не только, так сказать, не был виновником какого-то конфликта, а просто стоял рядом и пытался заступиться за незнакомого, совершенно постороннего человека. Вся эта история сейчас с помощью журналистов раскручивается, и появляются все новые и новые факты, и появляются все новые и новые сведения, и расследование ведется сейчас силами полиции. Но я хочу в двух словах просто пояснить, что мы сегодня в программе «Мужские грезы». Почему мы эту тему взяли, почему мы... Конечно, мы не могли пройти мимо, потому что здесь погиб молодой человек. Мало того, что молодой человек, еще и в своем молодом возрасте воспитывающий пятерых, представьте себе, детей, который с детьми пошел, с двумя своими сыновьями, пошел в магазин, и получилось так, что пытался угомонить ворвавшегося в этот момент невменяемого совершенно урода, который влетел в магазин в погоне за каким-то, значит, пожилым мужчиной тоже, которому он пристал на улице по надуманному совершенно предлогу. В общем, настолько безумная ситуация. И вот этот молодой погибший парень решил вступиться за пожилого человека, и вот убийца выхватил пистолет, огнестрельный оружие, 5 пуль, 5 выстрелов. К счастью, не пострадал больше никто, тем более никто из детей не пострадал. Парень умер, очень быстро умер, прямо на руках у своих сыновей. И урода задержали, конечно. Его задержали, он сейчас дал признательные показания. Из позиции, конечно, безусловного труса, естественно, начал какие-то там мямлить, блеять какие-то в кабинете у следователя оправдания. Есть видео просто, я почему говорю так уверенно, потому что это все показано в интернете, это все можно найти, посмотреть. И выяснилось, что он еще и алкоголик, и, значит, там с каким-то странным очень прошлым. В общем, сейчас полиция разберется. Полиция разберется, отца не вернуть. Мы от всей редакции программы «Мужские грезы», от Радио России, естественно, выражаем самые глубочайшие наши соболезнования семье, детям, супруге погибшего героя. Многие из нас, мужчины, готовы сегодня, рискуя жизнью, вступиться за незнакомого человека. Ну вот так, если честно, давайте попробуем ответить на этот вопрос. Да? Ну, если честно, то я думаю, что не очень многие. Не очень многие. Здесь можно шутить, здесь можно сколь угодно ухмыляться. Но здесь еще, знаете, какой вопрос меня лично возмутил? До глубины просто. Я теряюсь, честно говоря, когда читаю вот такие случаи, когда убивают пожилых наших ученых. Просто помните недавний случай, когда убили ученого, биолога, который выращивает различные, значит, там растения. Тоже такой же сорвавшийся с катушек, обезумевший какой-то гражданин, просто избил его до смерти. Здесь ситуация вот такая вот, которая выходит за грани, за рамки. Откуда столько жестокости? Откуда эта жестокость нечеловеческая появляется в людях? Мы часто в программе «Мужские грезы» рассуждаем, вот я сейчас попрошу вас секундочку на то, чтобы найти цитату. А, знаете, цитата, она очень простая. Эта цитата принадлежит перу безусловного моего любимого одного из писателей, Федора Михайловича Достоевского в «Братьях Карамазовых». Он написал, что «в самом деле выражаются иногда про зверскую жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей. Зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток». Это про нас с вами написано. Это про нас с вами сказано. К моему величайшему сожалению, те трусы, слабаки, которые готовы ударить женщину, избить детей, застрелить мужчину, поднять руку на пожилого человека, это люди, которые не услышат этой программы. К несчастью, не услышат этой программы. Программу «Мужские грезы» слышат все, слушают ее во всем мире, но вот эти конкретно трусы и слабаки, увы, ее не услышат. Поэтому здесь можно сколько угодно сотрясать воздух, но вывод можно сделать только один. И попросить прощения от всех нас у детей погибшего парня и выразить слова крайней и крайней поддержки. И напомнить, что жестокость – это всегда результат страха, слабости и трусости.

0: Про домашнюю жестокость и про домашнее насилие в программе «Мужские грезы» я говорю очень много. Мы очень много обсуждаем эту тему. Я до сих пор не могу понять и недоумеваю, почему не примут закон о домашнем насилии в той или иной форме, почему не могут. Вот такого труса и подлеца, который поднимает руку внутри своей семьи, запугивает, тираня и жену, и детей своих, и родителей своих престарелых. Ведь закон о домашнем насилии – это не закон, защищающий женщин от их мужей, как многие думают почему-то и считают. Закон о домашнем насилии касается всех. Когда разъяренная жена избивает слабого мужчину каким-то железным предметом. Когда пьяный в дрободан отец загоняет под кровати своих маленьких детей. Когда он избивает своих родителей. Когда родители поднимают руку на своих детей. Нет счета вот этим вот внутрисемейным извращениям силовым. Закон о домашнем насилии, так или иначе, рассматриваемый в качестве сегодня различных проектов, вносимых в Государственную Думу в том числе, мы периодически обсуждаем. Я сегодня предлагаю вам послушать еще один фрагмент интервью с адвокатом и председателем Московской коллегии адвокатов Викторией Данильченко, который как раз посвящен ее мнению и ее взгляду на то, что происходит сегодня в плане обсуждения будущего закона. Будущего закона, который, мне кажется, должен быть принят так или иначе в ближайшее время. А Виктория Борисовна, вот сейчас вновь говорят о законопроекте о домашнем насилии. Нину Александровну Останину бедную здесь, значит, обвинили в том, что она якобы сказала, что если закон будет принят в таком виде, то это здорово ударит по всем семьям. И у нас и сейчас и так все с трудом в брак идут. От этого вообще будет катастрофа. И люди совсем перестанут, значит, жениться и замуж выходить. Ну, здесь я три раза посмеялся. И, собственно, для всех, кто где-то что-то слышал и делает выводы, я привел цитату полную Нины Александровны Останиной, прям в звуке дал ее, чтобы послушали, о чем человек вообще-то говорил и что хотел сказать. Но здесь возникает вот какой действительно вопрос серьезный. И, на мой взгляд, он требует серьезного подхода и серьезного обсуждения. А у нас сегодня действительно очень тяжело заставить молодых людей посмотреть серьезно на грядущий брак. Что тут говорить? Потому что есть обязанности, есть обязательства, есть денежные, так сказать, там различные моменты, о которых мы постоянно говорим в программе. И здесь добавляется еще одна история, что теперь, вроде как, если ты вышел замуж или женился, то, соответственно, твой партнер в случае какого-то некрасивого, значит, исхода может на тебя подать заявление. И это будет уже уголовная статья. Вы рассматриваете, как юрист, это серьезным риском для семейной нашей политики?
1: Наверное, нет. Сейчас объясню, почему. Смотрите, получается, вот даже из того, что сейчас сказали вы, вот с моей точки зрения, это такие две разные совершенно истории. Первое. Получается, что если у нас будет закон о домашнем насилии, то под него попадают все. Под него же не только попадает человек, который является вашим мужем или женой официальный. Это человек, с которым вы проживаете. Какая разница-то? Поэтому вот это вступление, не вступление в брак, оно вот в рамках этого закона, оно вообще никак не работает. Для того, собственно, и делался, и собирался делаться закон о домашнем насилии, что тот человек, с которым ты живешь, там не должно быть прописано «твой супруг» или «твоя супруга». Нет, конечно, это как раз вот тот самый редкий случай, который захватывал бы права и обязанности, неправильно скажу, не юридическим языком, но понятным для слушателей, гражданский супруг и гражданская супруга. Да? То есть те люди, которые не состоят в зарегистрированном браке. Хотя, наоборот, гражданский супруг и гражданская супруга, который зарегистрирован. Но это обиход, это обиходные слова. Так вот, закон о домашнем насилии, он, собственно, имеет отношение ко всем. Мать, отец, дети. Какая разница? Там нету.
0: Тесть, только теща, все, бабушка, брать, дедушка.
1: Все, с кем ты все, проживаешь. Конечно, с кем ты проживаешь, с кем ты ведешь единую, там, как бы, условно говоря, семьей. Имеет ли это значение к тому, что и так палкой не загонишь в брак, а так теперь будет закон о домашнем насилии, и вообще в брак никто не вступит? Так вот, я уже ответила, что закон о домашнем насилии не регулирует отношения между мужем и женой. Однако 116-я статья «Побои» была декриминализирована, да, по представлению президента и все в свое время, когда она ушла из уголовной... То есть она все равно осталась в уголовной, как 116-я статья.
0: Из нее изъяли...
1: Нанесение побоев. Но не из нее изъяли вот тех самых супругов, о которых мы говорим, да?
0: Ну, если быть конкретным, по-моему, близкие родственники.
1: Близких родственников.
0: Вот
1: ну,
0: история,
1: да. Ну, то есть близкие родственники все равно это, ну, понятно, мать, отец, супруг, супруга, дети. А вот отсюда они изъяты. То есть в том случае, что понятно, что это все равно дела частного обвинения, обвинение, это оно возбуждается по заявлению там, и так далее. Так вот, возникает вопрос. Если мы говорим о декриминализации вот той самой статьи и невозвращении, сейчас говорят о возвращении ее в то самое русло, в которое она и находилась. То есть убрать из нее вот этот состав административки, а вернуть уголовное наказание за 116-ю, за тот самый удар в глаз. Как говорится, первый раз не считается, а со второго раза можно. Да? То есть вот убрать вот этот вот в кавычках первый раз не считается. Ну, синяк пройдет. Так вот, понимаете, я, например, всегда исхожу из следующего, что есть у нас уголовный кодекс, и есть у нас те формы и нормы,

0: да, другой. Что вот этот человек, у которого страх и у которого есть дети и так далее. Но ведь борьба за собственную выживаемость, она тоже никуда не девается. Человеку страшно. Там, значит, уже все рассказали, какие есть возможности, куда женщина может обратиться. И если она написала заявление, человека забрали, то, наверное, она может в этот момент встать, дверь явно не заперта, встать, выйти, доехать до того самого центра. А вот необходимость закона под о домашнем насилии, я могу сказать, какая. Потому что тот самый охранный ордер, который не знает понятия наше законодательство, у нас нет такого понимания, это Америка есть, у нас такого нет. Охранный ордер, что предписано там такому-то или такой-то не приближаться к источнику, кого ты там
1: притязаний.
0: Обижал, притязаний. Да. Да, понимаете? И такой же ордер может быть направлен и в адрес ребенка, если ты, предположим, если будет установлено, что ты обижаешь ребенка там и так далее. То есть это же, ну опять же, мы же говорим опять в общем, это же не только, у нас об этом не говорят. У нас говорят только между мужем и женой, между там гражданскими супругами, что вот он не будет тогда за мной ходить, не будет он меня там, сталкерства этого не будет и так далее. Но между тем все равно, ведь если ты обижаешь, это же тоже там ребенка, например, это тоже должно входить в понятие закона о домашнем насилии, правильно? Этот фактор тоже должен быть установлен. Но тут нас с вами разобьет просто в клочья РПЦ, который говорит, это что такое, отец, глава семьи. И как он захочет, так, собственно, пусть он и делает.
1: Ну, так должен быть закон у нас о домашнем насилии.
0: А вы понимаете, в чем
1: нет?
0: дело? Вот еще раз, каким-то способом ограничения от того, с чем не могут очень многие люди правда справиться, это бесконечное назойливое преследование. Да, я считаю, что в этой части однозначно должно быть. Как самостоятельный охранный ордер, законодательно его, я даже не очень понимаю, куда и к чему, и в качестве чего он может быть. Но в рамках вот закона о домашнем насилии, да, конечно, безусловно.
1: Может быть, просто проблема в том, что те, кто ратует за этот закон о домашнем насилии, кричит, давайте его быстрее примем. Может быть, тут дело в названии просто?
0: Нет. Может быть, и
1: не
0: дело
1: закон,
0: в нас.
1: Да, не закон о домашнем насилии, а закон о насилии мужчины над законной супругой, закон о наказании.
0: А почему мужчины-то? Знаете, сколько у нас женщин?
1: Отдельно закон, о значит, насилии женщины над своим законным супругом. В этом нет ведь никакой проблемы, как назвать. Точнее, нет проблемы, сколько законов издать. Важно, как назвать, чтобы все успокоились, мне кажется.
0: Но это, как помните, в свое время было такое словосочетание «ювенальная юстиция». И тоже, ух, как все гремели, как
1: а что,
0: говорили...
1: что, сейчас она исчезла?
0: Ну, в таком вот прям смысле, как когда это вот все было, и когда нас сравнивали, пытались сравнить с...
1: С Финляндией?
0: Совершенно верно, да. С финской вот этой вот всей истории. Да, конечно, Финляндия, Норвегия. Это же тогда прям очень даже, конечно. И поэтому сегодня, ну, в такой мере степени, конечно, нет. Ну,
1: иногда
0: я бы сказала, что
1: смотришь
0: нет.
1: на некоторые семьи и думаешь, что какая жалость, что
0: у нас
1: нет.
0: ее нету.
1: Да, такой ювенальной юстиции, как в Финляндии.
2: Мужские грезы. Настоящему мужчине тоже нужна жилетка.
1: Ну, а еще представьте себе мужчины. Представьте себе мужчины, да не только мужчины, а еще и женщины, что совсем недавно было составлено вот топ-5 привычек, которые бесят горожан. Сейчас вы поймете, какое это отношение имеет к сегодняшней теме. Разговоры по громкой видеосвязи, пассажир метро со стаканчиком кофе, рюкзак в метро. Это мелочи, которые вызывают негодование, но оказалось, что одна из привычек, вы не поверите, больше всего раздражает мужчин. Это когда женщина на тротуаре прет, как говорят, да, как танк. Все мужчины соблюдают вот этот вот негласный кодекс правостороннего движения, то есть делают шаг в сторону, плечо как-то в стороночку отодвигают, даже компании парней перестраиваются в колонну, когда идут навстречу друг другу. И даже зимой, да, когда вот мы идем по дорожке, плохо расчищенной, нормальный человек спокойно сделает шаг в снег, чтобы пропустить встречно идущего. Но вот есть те, у кого этот тротуарный радар отключен полностью, они идут не только по встречке. Они строго прямо идут, заставляя людей сжаться к бордюру. Особенно такие дамы встречаются очень часто почему-то в метро. И я сейчас говорю не о женщинах, которые, знаете, там разговаривают по телефону. Они и так находятся в какой-то прострации вечной. А тут еще телефонный аппарат. Или они не смотрят в телефон, в смартфон. Они не в наушниках. У них нет ничего, что могло бы их отвлекать от того, чтобы увидеть вас, идущего не то чтобы навстречу, но вот с вами пересекается пути дорожки. И здесь, наверное, некоторые сейчас возмутятся и скажут, а почему мужчина не может уступить женщине дорогу? Да может мужчина и уступает, как правило.

0: правило. Но я конкретно говорю про те самые случаи, когда женщина идет прямо на вас. И она не собирается сторониться, отодвигаться, как-то вот ужаться немножко. Нет, она будет дальше идти. Я совсем недавно остановился как вкопанный, потому что мне одна дама уперлась носом прямо мне в центр груди. Вы не поверите, она подняла глаза, смотрит на меня задумчиво такая, не задумчиво даже, а вопросительно здесь скорее, да, правильнее сказать, вопросительно смотрит на меня и говорит мне, и у нее такое движение лица, она ничего, естественно, не сказала, у нее было одно движение лица, оно означало простую изъяснительную форму в одном слове. Чу! Вот так вот она сделала подбородочком. Да, друзья, вот когда окружающие постоянно уступают вам дорогу, то мозг перестает давать сигналы к маневру. Это доказано учеными, поскольку женщины считают, что они же неприкасаемые. И когда тебя выдавливают с тротуара, это раздражает, выглядит унизительно. И здесь важно помнить, дорогие женщины, вот пространство общественное, оно общее, общее. Понимаете, дамочки? И занимать его целиком, игнорируя других, как минимум невежливо. Я так давно хотел сказать об этом. Это действительно наболевшая для всех мужчин история. Потому что вы страшно бесите этим. Хотите обижаться? Обижайтесь. Но ситуация в реальности выглядит именно так. И вот эти самые подтверждающие опросы, рейтинги, которые составляют, между прочим, тоже издания, состоящие в основном из женских редакций, обратите внимание, признают, что такая проблема существует. Мне кажется, дорогие женщины, есть о чем вам подумать, есть над чем поработать.
1: Мужские грезы.
0: Ну, а уж чтобы сегодня немножечко подсластить в конце пилюлю, я выяснил, тоже благодаря различным ученым мужам, что есть фрагмент, который так или иначе связывает и программу «Мужские грезы», мою авторскую, с другой моей авторской программой «Аурум и Нутеля. Бесполезное золото», в которой я нахожу, это самая лучшая в мире программа музыкальная, я нахожу в ней таланты музыкальные различные и показываю аудитории нашей великолепнейшей, величайшей аудитории, я показываю самые классные музыкальные номера. Так вот, музыка объединяет. Это не просто лозунг. Оказалось, что в паре, в которой музыкальные вкусы одинаковые, есть относительно на долгий срок гарантии того, что пара не расстанется. Это же здорово. Вот как это прокомментировала вот это открытие Татьяна Львова, кандидат педагогических наук, клинический психолог.
2: Вот мы же, когда понимаем, что мы слушаем одну и ту же музыку, и нам она нравится, и тому, и другому, это территория, где мы чувствуем, что, ну, мы какую-то принадлежность общую, нам это приятно, нам не нужно здесь спорить, мы не выясняем отношения. Например, мы можем прочитать книгу или посмотреть фильм и вообще это увидеть в разном. А вот когда мы слушаем и видим, что партнеру это тоже нравится, это территория, которая нас очень сильно сближает. И вот, например, если говорить про принадлежность, вот таким вот ярким примером, ну, для меня, например, всегда, вот, например, спортсмен выигрывает и стоит на пьедестале. Когда звучит гимн другой страны, он, в общем-то говоря, не плачет никогда. Эта музыка ему не принадлежит. А вот как только звучит свой гимн, тут такие эмоции очень яркие. Я свой, я добился чего-то, я показываю этой стране, да, и вот в прослушивании музыки, которая нам нравится с моим партнером, показывает вот эту нашу принадлежность. Мы как бы, мы с тобой одной крови, как в Маугли, поэтому это какая-то совместимость, которая показывает совместимость, и более того, вот на мой взгляд, это еще таком, когда мы видим, что мы проявляемся одинаково в нашем эмоциональном языке, наше чувствование. Вот да. В музыке это эмоциональный язык. И если вот мы посмотрим не только на пары, которые, ну, только начинают жить, а вот, например, на пары пожилых людей, вот это ярко проявляется. Я помню, что когда мой дедушка пел с бабушкой песню «У города Горького, где ясные зорьки», тогда еще, как они смотрели друг на друга, как много там воспоминаний.
0: Ну, это уже почти музыкальный коллектив.
2: Конечно, конечно. Поэтому музыка, конечно, нас очень сближает. И я вот хотела бы здесь обратить обратить внимание, что не надо пугаться, если мы слушаем разную музыку. Угу. Там, скорее всего, вопрос будет в уважении партнера, в его выборе. И тогда мы тоже можем прекрасно существовать вместе.
3: Да, Татьяна Владимировна, а я подумал вот о чем. А только ли музыка в этом случае является вот таким вот клеем отношений? Может быть, касается это, допустим, изобразительного искусства, книг, кинофильмов, кстати говоря.
2: Если нам нравится, да, если какие-то темы, которые нас объединяют, это же может быть и спорт, да? То есть нам нравится, мы вдвоем ходим на теннис, и мы проводим там вместе время. То есть это точки, где, скажем так, пара принадлежит друг другу. То есть они не куда-то уходят в мир, а потом друг другу что-то рассказывают, а это точки, которые нам нравятся. И в прослушивании концертов, например, да, мы с удовольствием с тобой пойдем и будем слушать бардов. Или мы пойдем с тобой в большой зал консерватории, и нам очень приятно в это время получить эту эмоциональную музыку. Конечно, и любое посещение, любой такой визит куда-то, он объединяет. Просто музыка, она более глубоко, скажем так, показывает сразу. Вот именно нашу принадлежность, и именно эмоциональную.
3: Что скажете, Татьяна Владимировна, относительно того, как быть, вот сейчас нас слушает молодая пара, люди друг друга любили крепко и вдруг поняли, что одна любит Филиппа Киркорова, а другой группу Napalm Death, например. А что же им теперь, как им быть? И что же теперь они после нашего с вами разговора посмотрят друг на друга, получается, другими глазами?
2: Ну, вот здесь самое главное, не нужно в паре заставлять другого полюбить что-то чужое.
3: Вот, если это вообще возможно.
2: Да, да, да. И опасность же здесь не в разных вкусах, да, а в обесценивании. Блин, как ты это слушаешь, как это можно, фу. Угу. Вот это обесценивание, оно очень больно. А при этом, можно на самом деле дать паре задание, чтобы они вместе составили свой совместный плейлист.
1: Мужские грезы.
3: Друзья, ну и завершая сегодняшнюю программу, завершая сегодняшний этот выпуск, который мы посвятили вот этой совершенно необъяснимой жестокости, в том числе, я бы хотел напомнить вам, что есть такой замечательный писатель Сомерсет Моэм, один из моих любимейших писателей, чьи книги, наверное, перечитал все от корки до корки. Так вот, он в романе «Луна и грош» написал следующую фразу. «Нет жестокости более страшной, чем жестокость женщины к мужчине, который любит ее, но которого она не любит. В ней не остается больше ни доброты, ни терпимости, одно только безумное раздражение». Меня зовут Дмитрий Чернов. Это была программа «Мужские грезы». Программа про мужчин и про их проблемы, которые создает им окружающий мир в лице бывших жен, нынешних подруг и существующих супружниц. Встречаемся через неделю. Пока.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что он из семьи миллионера, что долго шел к успеху и утверждает, что до сих пор чувствует себя 8-летним. Пьер Ришар – невезучий, высокий блондин. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он стал в Советском Союзе такой же приметой эпохи, как обходившиеся в месячную зарплату джинсы или шутки о Брежневе. В 70-е годы фильмы с его участием били все рекорды советского проката. Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефе появился на свет 16 августа 1934 года в окрестностях города Валансьен, в замке своего дедушки, крупного текстильного промышленника, где и провел детство. Родители с сыном особо не интересовались, а вот другой дед был итальянским иммигрантом и, по словам Пьера, натурой артистической.
2: Из мемуаров Пьера Ришара я ничего не знаю, но все скажу. Я бы не был там, где я сейчас, если бы мой дед по материнской линии не сказал моей матери незадолго до своей смерти: «Пьер будет единственным из моих внуков, кто добьется успеха». Мне было в то время лишь 11. Когда мой дедушка это сказал, он не имел в виду, что я в итоге окажусь в театре или кино. Добиться успеха подразумевалось в широком смысле. Но это предсказание помогло мне в моменты, когда я мог бы впасть в отчаяние. Оно придало мне уверенности и терпения.
1: А это ему пригодилось. Все складывалось нелегко. Дед, тот самый, который был богатым буржуа, мечтал, что внук, в отличие от его отца, заядлого игрока в казино, станет наследником бизнеса. Отправил учиться в дорогую католическую школу для мальчиков. Впрочем, нравы там были далеки от религиозного смирения.
2: Из мемуаров Пьера Ришара я ничего не знаю, но все скажу. Помню, что в этой школе все дрались. Учителя били учеников, а ребята друг друга. Я не был особенно сильным, поэтому у меня не было другого выбора, кроме как быть смешным и стать любимцем самых крутых парней. Я был придворным шутом, чтобы выжить. В моей жизни все хорошее я делал интуитивно, без всякого анализа. В результате я, так сказать, работал над этим комическим даром в годы учебы в школе-интернате с 11 до 14 лет.
1: С грехом пополам отучившись в школе, Пьер снова огорчил деда. Отказался идти в университет на факультет экономики, уехал в Париж поступать на драматические курсы и окончательно разорвал связи с семьей. «Ты никогда не станешь хорошим актером», – предсказывали дед и отец. Того же самого мнения придерживались и преподаватели. Пьер был слишком стеснительным, к тому же заикался. «На сцене вам не место», — говорили ему. В отчаянии он даже чуть было не стал балетным танцовщиком и пробовался в труппу знаменитого французского хореографа Мориса Бежара. То, что он показал на просмотре, было похоже на пародию на балет. Тем не менее маэстро отметил пластичность и музыкальность молодого человека. К славе Пьер Ришар шел медленно, поднимаясь к ней с самого дна профессии. Из кабаре, театров, кафе, со сцен мюзик-холлов, эпизодических ролей в кино.
2: Из мемуаров Пьера Ришара я ничего не знаю, но все скажу. «Ты не герой-любовник», — объяснял мне режиссер Ив Робер, которому я многим обязан. «Не играй в чужие игры, ты должен сам придумать своего героя». Вот я и придумал самого себя. Эксцентричного растяпу. Мне было легко играть таких персонажей, поскольку я и в жизни вечно наступаю себе на шнурки и витаю в облаках. В фильме это, конечно, смешно, а в жизни все немножко по-другому. Мне доводилось оставлять паспорт в самолете, водительские права в кафе. В гостиницах я постоянно теряю ключи от своей комнаты. Но это не важно. Я просто спускаюсь, чтобы попросить другой ключ. Я, конечно, не Ален Делон с его ангельской внешностью. У меня было свое тайное оружие. Я покорял женщин тем, что умел их смешить.
1: Его стремительная карьера началась с высокого блондина в черном ботинке. Было ему в то время уже 38. Вообще, роль музыканта Франсуа Перена, которого все принимают за шпиона, должен был играть известный комик Жак Вьерре. Однако в последний момент отказался. И тогда режиссер Ив Робер вспомнил о Ришаре. Он уже участвовал в нескольких его фильмах в небольших ролях. «У меня пошла кровь, меня стукнула волынкой по носу», жалуется Франсуа очаровательной блондинке, которая пытается его соблазнить. «Чем стукнула? Волынкой. Я хотел поиграть, а она дерется. У меня вообще сегодня странный день. Сначала на гастролях кто-то прибил мои ботинки к полу, и я приехал в одном желтом и в одном черном. Потом в тюбик с зубной пастой положили крем для бритья. На концерте лопнула струна, а потом я встретил вас». Фильм вышел в прокат в 1972-м. Во Франции его посмотрело более 3 миллионов зрителей, в Советском Союзе – почти 25. Вследствие популярности комедии имя главного персонажа из «Высокого блондина» Франсуа Перена решили давать героям Ришара и в других фильмах. Всего он сыграл 5 Франсуа Перенов, в частности, в фильме «Невезучие». Это самая успешная лента Ришара в советском прокате – более 30 миллионов зрителей. Его герой – ужасно невезучий актер. А так как неприятности часто притягивают друг к другу, то его, вместе с детективом, его играет Жерар Депардье, отправляют по следу непонятно куда пропавшей дочери миллионера, который также постоянно попадает в разные переделки.
3: «Марки, la dernière fois, on a eu un problème.
1: «Мне вечно не везет», — говорит Франсуа своему напарнику Жану во время взлета самолета. «В аэропорту этим летом сел самолет, а он не взлетел. Всю летную полосу проехал и остановился. Со мной всегда так и во всем. На сей раз, надеюсь, взлетит. А может быть и нет». Когда Пьера Ришара спрашивают о самом любимом фильме с его участием, он неизменно называет ленту «Игрушка». Ее снял в 1981 году режиссер Франсис Вебер.
2: Из интервью Пьера Ришара. Франсис стал однажды свидетелем того, как очень богатая семья выбирала своему карапузу игрушку в детском магазине. И они настолько хотели угодить ребенку, что готовы были на все, даже купить продавца. Так возник сценарий. А когда я прочел его, понял, что должен сыграть в этой кинокартине. Это фильм о беспредельной власти денег. Настоящая социальная сатира, которая одновременно очень смешная. Фильм имел большой успех во многих странах. Хотя, с другой стороны, невозможно понять, почему один фильм находит отклик у публики, а другой, несомненно, лучше, оставляет ее равнодушным.
1: «Вы что, смеетесь?» – говорит герой Ришара, очередной Франсуа Перен, на сей раз журналист. «Хотите упаковать меня в ящик в качестве подарка для мальчика? Но нет, что вы!» – успокаивает директор универмага. «Вам будет удобно. Мы постелим мягкую ткань, просверлим дырочки, чтобы вам хорошо дышалось. Вы издеваетесь, это же чушь. Вы увидите, мальчик еще захочет посмотреть, что у меня внутри. Предпочитаете остаться без работы? Ладно, упаковывайте». В последнее время Пьер Ришар основное внимание уделяет своим виноградникам на юге Франции. Выпускает собственное вино, довольно популярное. Несмотря на кинематографическую репутацию недотёпы, в жизни оказался грамотным бизнесменом. Дед-капиталист наверняка за него порадовался бы. У актера 2 детей и 6 внуков. Иногда в свое удовольствие играет в театре, снимается, когда хочет. Издал несколько музыкальных альбомов. Ему уже за 90, но в интервью шутит, что чувствует себя 8-летним.
2: Из интервью Пьера Ришара. «Родные, моя жена, дети говорят, давай праздновать день рождения. Всем нравится, а мне не нравится. Надоели мне дни рождения, не хочу. Когда мне было 40 лет, меня это, конечно, развлекало. А сейчас нет. Меня постоянно спрашивают: Пьер, тебе за 90. Угомонись уже, сколько можно гастролировать. Ты вообще не устал от всего этого? Но поверьте, выступать перед зрителем – это самое большое удовольствие в жизни. Когда люди смеются, я радуюсь. Это позволяет мне жить, чувствовать себя молодым и быть счастливым».

0: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино.
1: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
2: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
3: Просто невероятно! Вы зарядили всех нас!
4: Вы свели с ума всех нас. Браво!
5: Возьми мою любовь!
6: Инопланетная, внеорбитная, потрясающая.
7: Такой бархатный, такой богатый голос.
8: 100 баллов? Вау! Супер!
2: Новый сезон. Ну-ка все вместе. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
9: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
0: Радио России. Общество. Коллекционер.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Николай Мамулашвили. Последние годы в Москве проходит уже ставший традиционным парад ретроавтомобилей, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Автомобили, как правило, проходят колонной по Садовому кольцу и завершают парад на Поклонной горе. Сказать, что пробег зрелище красочное, не сказать ничего. Такого количества «Волг», «Москвичей», «Зимов», «Чаек» и «Побед» в одном месте сложно где-либо увидеть. Впрочем, давайте обо всем по порядку. Я с удовольствием хочу представить организатора и руководителя этого пробега, который называется «Круг Победы», коллекционера внушительного собрания автомотостарины Игоря Лакшина. Игорь, здравствуйте.
11: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Николай.
10: Как вообще родилась идея пробега «Круг Победы»? Что послужило толчком к его созданию? Ну и в чем главная цель и миссия, что ли, этого мероприятия? Что вы хотите донести до зрителей и участников?
11: Вы знаете, однозначно на этот вопрос ответить сложно, потому что когда-то давно я приобрел свой первый автомобиль «Волга» ГАЗ-24, и мне стало понятно, что таких людей, как я, достаточно много. Они все разрознены, потому что на тот период времени у нас довольно долго такая история была, как автоэкзотика. Но она была летом и касалась больше тюнинга автомобилей, нежели старины и каких-то историй, связанных с нашим прошлым. Ну и пришла в голову такая идея создать что-то свое такое прям родное-родное. Ну и получилось так, что ко дню Великой Победы 11 лет назад мы арендовали одну из площадок, где собрались неравнодушные на тот период времени люди, которые владеют старыми машинами. И мы прокатились. Меня это, к сожалению, с одной стороны и расстроило, а с другой стороны сподвигло к тому, что надо все брать в свои руки. И вот так потихоньку за 10 лет мы раскачали 15-20 автомобилей, до 432 автомобиля в этом году было, и 5000 человек, людей, которые пришли нас посмотреть. Мы собрали огромное количество автобусов. Владельцы автобусов – это еще в хорошем плане люди более сумасшедшие, чем владельцы ретро-автомобилей. Фанатичного признания автобуса аутентичным, вот в Питере прошел ретро-парад, там огромное количество машин, которые на 100%, а порой даже где-то превосходит историю с заводской частью. Ну, например, там, не знаю, взять ранний «Карус». Люди спорят, как должно быть кресло пассажира справа стоит или слева, расстояние какое между ними должно быть. То есть до таких мелочей. Самое интересное в том, что это не просто пришел и посмотрел, на этом еще можно прокатиться. Представляете, вот мы были детьми, какое было самое интересное и любимое место, например, в «Карусе» — гармошка.
10: Там, где гармошка, наверное.
11: Там, где на этом колесе покататься, потому что он поворачивает, там ездишь. А я, например, любил ЛиАЗ-677, потому что он был теплый, когда из Дворца пионеров ехал, вот сзади стоит
10: двигатель,
11: двигатель посередине, и прыгаешь еще на кочках на всех, ты подлетал сзади, все вот там все было. Вот радость какая была, да, или сколько-то, я помню, ходил в школу, и после 91 года троллейбус, который был поврежден в ходе действия, да, вот этих, он стоял на Тверской, где сейчас музей.
10: Музей, да.
11: Да, вот там стоял, дом стоял, к сожалению, кого-то утащили, вот была сейчас такая возможность, мы бы его с удовольствием прикупили, но не судьба. Вот эта вся история, она нас подвигла, уже возвращаюсь к тому, что есть. Понимаете, что сделать что-то в городе, который живет своей огромной жизнью, сделать что-то, что даст возможность и проехать, и полюбоваться, и согласовать. Это огромный труд, который не виден, а результат – это счастливые лица людей. И на самом деле, знаете, как вот Великая Отечественная война, которая закончилась, она по окончании, парад же не стал сразу в Москве. Первый парад, по-моему, если мне не ошибает память, может посмотреть, по-моему, 65-й год, да?
10: Ну, сначала был парад Победы, тот знаменитый, да. А потом была большая пауза.
11: Большая пауза. В 1995 году парад в честь Дня Победы проходил на Кутузовском проспекте, где были сооружены трибуны, на которых тогда президент России Борис Николаевич Ельцин вместе с Клинтоном смотрели парад Победы. Самолеты, танки, техника и ретро-техника проезжали там. Ведь единственный раз в современной истории, когда парад не проводился на Красной площади.
10: А из каких соображений?
11: Я так думаю, что была демонстрация воздушных судов определенного типа, и они очень низко летели над Кутузовским проспектом, поскольку там нет ограничений никаких с точки зрения освещения, разделительной полосы, то вот возможность демонстрации в тот период времени была выбрана эта площадка. Я думаю, что в этом была история, плюс вся техника в демонстрационном плане выстроилась от въезда на МКАД практически, и вот шла в таком порядке очень красиво. То есть это было вот на тот период времени очень ярким событием. Почему мы это делаем? Ну, знаете, вот у страны нет будущего, если у нее нет прошлого. К сожалению, история, она не имеет никакой слагательной части. Она имеет только что было. И что было, это нужно ценить, в это окунаться и идти дальше. Вот если то, чем мы занимаемся, имеет право давать людям и молодым, и уже в возрасте ощущать себя так, чтобы и тем, и другим не было стыдно, и помнить то, что было, ну, наверное, мы делаем все правильно. Вот так я могу сказать. Вся эта история, она не про политику, да, она не про какие-то вещи, связанные с делать ради какой-то цели, нет. Наверное, здесь просто про то, что должен каждый человек помнить, это про душу и про сердце, да, и вот вещи, которые нас радуют всех, это почему это принимает большое количество людей? Потому что вызывает большой интерес, вызывает воспоминания у кого-то детства, у кого-то прошлого, у кого-то ведь ветеранов уже осталось по пальцам, можно пересчитать, потому что возрастом 90 и плюс и так далее. Плюс дети войны, которые все это видели. И дань поколениям таким способом возможно выразить. Ну, вот это вот мое видение.
10: Как и по какому принципу подбираются автомобили и участники? Есть ли какие-то параметры или ограничения?
11: Вот в этом году был очень жесткий отбор. Приоритет тем, где автомобили выглядят идеально. Всегда автомобиль начищен. Как только аутентичность автомобиля нарушается, он перестает быть интересным в двух смыслах. В финансовой составляющей и с точки зрения его внешних данных. Вот возьмем там Волжский автозавод, да, вот очень... Можно взять «Жигули», которые там с рессорами, которые заставляют плакать там, вверх или вниз, и в стоке машину, которая там с пробегом 200 километров, вот у этой машины все шансы, большой ценник перейти к новому владельцу, грубо говоря. Потому что те, кто собирают эти коллекции, они ценят аутентичность. Ну, впрочем, так же, как и я.
10: Как готовится пробег? Сколько времени уходит примерно на подготовку одного такого пробега? И какие самые сложные организационные моменты приходится вам решать?
11: Ну, вот смотрите, если честно, то с ноября месяца мы готовимся к этому мероприятию. Огромное количество структур городских, в первую очередь, потому что жизнь города имеет большое значение. Любое перекрытие или любая история, связанная с проездом большого количества транспорта, она связана с жизнедеятельностью города. Поэтому не хочется одним делать праздник, другим доставлять неудобства. Поэтому здесь все должно быть скомпоновано. Но мы знаем, что на период 8, 9, 10 мая в городе и так есть ограничения. И город в этом плане нам помогает в части того, что комиссия, которая создается, она определяет порядок, время, место и так далее. Плюс отдельное спасибо управлению ГИБДД города Москвы за оказание содействия. Также Федеральной службе охраны, которая нам тоже помогает в этом вопросе. Также ГУВД города Москвы, которое обеспечивает охрану общественного порядка, и территориальным подразделением Росгвардии, которое обеспечивает на местах охрану общественного порядка также.
10: А маршрут, как вы выбираете, вот улицы, по которым идут машины?
11: Ну вот на сегодняшний момент времени Садовое кольцо у нас не в приоритете. Это набережные города. Вот в этом году мы ехали достаточно по живописным местам. От Симоновской набережной до Фрунзенской. Яркие все моменты, начиная от проезда Кремля по тому же маршруту, что и военная техника. В том году нам разрешили заехать на Васильевский спуск, и мы с него спускались. было очень эффектно, красиво.
10: Ну, еще бы, да, красиво, на самом деле.
11: Да, но вот это все связано с безопасностью на сегодняшний день, поэтому мы с пониманием относимся к тому, что есть. Но, опять же, понимаете, колонна из 430 машин в этом году, это парализует все, что можно. Ну, поэтому хотелось бы, конечно, в следующем году попросить Департамент транспорта города Москвы о содействии в проведении мероприятия в части частичного ограничения, потому что вот красота машин в большом количестве, она, конечно, радость нам точно составит, а вот жителям города тоже будет. Ну, вот те вещи, которые всегда нужно сочетать. Радость от проезда одних и жизнь других людей, которые не всегда могут разделять наши интересы.
10: Давайте сегодня завершим на этом. Напомню, что у нас в гостях был Игорь Лакшин, известный коллекционер автомотостарины, организатор ежегодного автопробега, который называется «Круг Победы», посвященного нашей победе в Великой Отечественной войне. Игорь, спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Думаю, мы продолжим разговор в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить. Спасибо вам.
11: Николай, спасибо. Радиослушателям всем спасибо большое за внимание.
10: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
0: Коллекционер. Всего несколько нот, и оживают воспоминания. Белая акация, грозья душистые. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
12: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
13: Есть только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
15: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
16: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Радио России.
1: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
17: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
18: Я Маша. Из сказки «Маша и медведь».
19: Будешь раса Маша.
20: Какой я ему паук, я же герой.
21: Но вы будете как черная вдова.
22: Как того?
23: Как Иван в сказку попал. Уже в кино.
24: 6+.
1: 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске все задачи в ходе проходящих учений решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции. За минувшие сутки войска группировки «Север» овладели Грачевкой и Сердобиным в Харьковской области. Дождливая ветреная погода ожидается в Санкт-Петербурге в воскресенье. Далее подробнее. Владимир Путин в пятницу посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где наблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений. Как отметил глава государства, главной целью учений является отработка навыков отражения внешней угрозы. Все задачи в ходе проходящих учений решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции.
2: В соответствии с планом подготовки вооруженных сил проводится стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026», и оно сопряжено с командно-штабным учением «Взаимодействие 2026», намеченным планом организации договора о коллективной безопасности. В учении «Центр-2026» задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Участники учения на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции.
1: Владимир Путин заслушал доклады на ходе учений. Министр обороны Андрей Белоусов доложил, что стратегическое командно-штабное учение проводится в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России.
3: Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации, с 28 сентября проводится стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026». К мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, соединения и воинские части Центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии. Кроме того, в учении принимают участие представители почти 60 государств, силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. 7 стран направили свои воинские контингенты. Оборонное ведомство Конго представлено оперативной группой. 51 государство наблюдателями. Общая численность войск на полигоне Чебаркульский составляет около 6 тысяч военнослужащих. Задействуется порядка 700 единиц техники, более 600 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и свыше 60 роботизированных систем. Учебные задачи решаются в рамках операции группировки войск на Центрально-Азиатском стратегическом направлении. Войска и силы завершили совместную подготовку и готовы к активной фазе учения.
1: Также президент ознакомился с образцами военной техники и оборудования, и затем пообщался с военными атташе разных стран.
4: Дорогие друзья, уверен, что ваша встреча и ваша совместная работа была полезной. Надеюсь, она была и интересной для таких людей, как вы, для профессионалов. Конечно, важно и общение между собой, важны новые знания, особенно основанные на реальных боевых действиях. Но и самое главное заключается в том, что когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между военными людьми, между государствами, которые вы представляете. Надеюсь, что мы будем продолжать это сотрудничество. Спасибо за то, что вы здесь. Мы всегда ждем вас для совместной работы и просто будем рады вас видеть в гостях.
1: В ходе учений дальние бомбардировщики Ту-22МЗ поразили отряд кораблей условного противника в Каспийском море. Подразделения, участвующие в учении, осуществили маневры в тыл противника по подземным коммуникациям, сообщает Министерство обороны. На учениях отрабатывается отражение агрессии на центрально-азиатском направлении, говорится в сообщении Кремля. Также Владимир Путин провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Подразделения войск «Север» за минувшую неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов Харьковской области, в том числе за минувшие сутки войска владели Грачевкой и Сердобиным. Также за неделю освобождены 4 поселка в Сумской области, сообщило сегодня Министерство обороны. Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области российская армия освободила 352 квадратных километра территории и 20 населенных пунктов, отмечает ведомство. Подразделения «Центра» за неделю овладели 2 поселками в ДНР. Группировка войск взяла под контроль 1 населенный пункт в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, в течение недели вооруженные силы России провели массированные 7 групповых ударов, в результате которых поражены логистические и телекоммуникационные центры, объекты генерации электрической энергии, транспортные, портовые инфраструктуры ВСУ. Также ударами были поражены аэродромы, места производства и хранения БПЛА, склады боеприпасов, крылатых ракет, горючего, военно-технического имущества, пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников. Дождливая ветреная погода с приходом циклона со стороны Атлантики ожидается в Санкт-Петербурге в воскресенье в начале следующей недели, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, фронт будет подходить к Санкт-Петербургу вечером в воскресенье. С приближением циклона ветер усилится, но наиболее сильный ветер будет уже в начале следующей недели. Во вторник порывы будут достигать 15-17 метров в секунду, отметил синоптик в своем телеграм-канале.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Плавание. Мировой рекорд от россиянина Егора Корнева на первом этапе Кубка мира на короткой воде в Баку. На 100-метровке вольным стилем Корнев взял золото, повторив мировой рекорд Кайла Чалмерса 44-84. Еще один россиянин Василий Кукушкин третий. За мировое достижение Корнев получил от организаторов бонус в размере $10,000. Ранее сегодня Корнев победил и на дистанции 50 метров на спине с результатом 22-23. Павел Самусенко был вторым. На 100-метровке брасом Евгений Чекунов вторая, на дистанции 50 метров баттерфляя Марина Суркова третья. Кроме этого, бронзу на полтиннике брасом взял Кирилл Пригода. Полузащитник «Монако» Александр Головин не принял участие в тренировке футбольной сборной России перед товарищеским матчем с командой Намибии, который состоится завтра на Екатеринбург-арене. Напомню, ранее Головин сообщал о том, что подвернул голеностоп в игре с Ираном, в которой россияне победили в Казани 2-0. 6 октября наша национальная команда проведет еще один товарищеский матч в Нижнем Новгороде против Нигерии. Новый состав Совета Международной Федерации Хоккея, избранный сегодня на 4-летний срок, не включает представителей России. Генеральный директор Федерации Хоккея России Дмитрий Курбатов не был избран в Совет ИХФ. Отмечу, что в предыдущий Совет, начиная с 2021 года, входил специальный представитель Федерации Хоккея России по международным делам Павел Буре. А новым президентом Международной Федерации Хоккея избран немец Франц Райндель. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня очередные матчи. В первом из них «Авангард» победил «Ладу» 4-1. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Пекине, обыграв Алекса Молчина 7-5-6-3. Далее сыграет с Хубертом Хуркачем. На этом же турнире в матче первого раунда третий сейный Даниил Медведев победил Пабло Карене Бусту 6-4-6-2. Его следующий соперник Ян Леонард Штруф. И пока это все новости спорта.
6: Реклама.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 12, в Твери переменная облачность, плюс 12, в Ярославле облачно с прояснениями, 9 градусов тепла, в Тамбове малооблачно, плюс 10, в Липецке переменная облачность, плюс 11, в Воронеже небольшой дождь, плюс 11, в Смоленске облачно с прояснениями, плюс 15. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 15. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода, температура ночью плюс 7, днем 10 градусов тепла, ветер северный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
0: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
2: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
0: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
3: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
0: Очень страшная история. Слушайте с 5 октября по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
4: В очередном выпуске прозвучат записи Дага Уэба, Кармен Макрей, Букера Эрвина, квартета Дариуса Брубика, Лиза Райт, недавно подписавшего контракт с лейблом Blue Note пианиста Кифера, трио Джои де Франческо и легенды российского джаза Алексея Козлова.
0: «Просто о джазе» слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Оренбурга. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Ржавчина.
7: Легкий поступ.
8: Добрый вечер.
7: Здравствуйте, люди, мы скучали.
8: Да, 19, 12, 22, 23 уже секунды, пятница, главное радио страны, в студии Илья Канавин, Александр Аночкин. А это значит что? Это значит, что ржавчина.
7: Самая задорная программа с самым таинственным названием.
8: Да, а вот еще у нас есть прекрасный гость, которого мы сейчас через пару минут представим. А пока интрига, помучайтесь,
7: значит, ну, у нас, как всегда, все, ничего в этом смысле не меняется, времени категорически, катастрофически несправедливо мало, поэтому мы не будем говорить о том, что Дональд Трамп, подцепивший, между прочим, лихорадку переименований, я считаю, что это нужно внести в какой-нибудь медицинский справочник.
8: Да, классификатор.
7: Ну, не может остановиться. На этот раз переназвал, причем организовал голосование, искусственный интеллект, название выбрал самое омерзительное из всех предложенных, на мой взгляд, но это настолько не имеет значения, что мы об этом вообще говорить не будем абсолютно, а вот, собственно, об искусственном интеллекте, ну, пусть будет интрига.
8: Да. Пусть. Значит, не расскажем вам про математика из Петербурга, который релоцировался в свое время в Грузию по политическим причинам. Вот, устал там жить и выбрал очень оригинальный способ вернуться домой. Значит, с криками «Слава России!» ученый человек с балкона, прошу прощения, помочился вниз, значит, на своих же соотечественников, тоже релокантов, которые там что-то бурно отмечали. Вот, и за это теперь грузины его депортируют на родину. И мы думаем, что ему тут, во-первых, все простят, возможно, наградят. Но в целом хороший способ вернуться, такой ультимативный гайд, я бы сказал, по возвращению домой.
7: Да, но мне он немножко напомнил вирус украиницизма, ну да ладно.
8: Ну, не культурно.
7: В общем, не рекомендую. Значит, не будем совершенно ничего говорить о том, что в Нижнем Новгороде спецслужбы поймали гражданина, который для этих самых релокантов делал поддельные документы, представляете? Это вообще прекрасно.
8: Тут сразу, но... да, представляешь себе какой-то нансеновский паспорт, там, что он там для них делает.
7: Он, видимо, просто составлял список этих самых всех невзгод, которые обрушились на этих людей, придумывал всяческие гонения, вот, типа их документировал, закреплял какими-нибудь поддельными печатями.
8: Политические преследования.
7: Да, и вот с этим набором, как это, заверенных политических преследований релоканты пробовали получить именно политическое убежище за территорию, за границей нашей страны.
8: Ну, об этом не расскажем. Вот. А вот, значит, о чем вы узнаете. Путин, Владимир Владимирович, президент наш, пользуется не интернетом и не искусственным интеллектом, а пользуется он, собственно, администрацией президента. А Европа развалится сама, а к войне мы не стремимся, но ядерное оружие у нас в порядке и новое. А также о разделенных народах, будущем, прошлом и настоящем. Весь первый час мы посвятим сегодня разбору выступлений президента в рамках дискуссионного клуба «Валдай». Это было весьма содержательно, весьма ярко, есть прямо о чем поговорить.
7: Ну, «Валдай» на то он и есть, собственно, «Валдай». Значит, еще попробуем разобраться в крайне запутанной истории с арабским самолетом. Я положил прямо вот кучу времени, нервов и навыков.
8: И безуспешно.
7: Вот. А который вроде бы пытался захватить пилот-террорист. Но так не захватил. Сразу несколько уровней правды, несколько тем. Нам ужасно интересно, из чего все это вырастало, во что все это в итоге выльется. Но уверен, что вам тоже любопытно, что же, в общем, на самом деле произошло.
8: Да, вновь Балканы сегодня в центре нашего внимания. В Республике Сербской выборы уже в воскресенье. В Сербии финишная прямая, по сути, перед выборами. На этом фоне начались гастроли дамы Урсулы фон дер Лейен по региону. А Милорад Додик, это политический лидер, смысловой такой главный человек в Республике Сербской, побывал в Москве в гостях у Владимира Путина. И вот о том, кому и какие политические очки сегодня больше нужны, мы будем разбираться.
7: Ну и начинаем вести хронику умных городов. Хотя вот словечко «смарт», насколько я помню, все-таки ближе к русскому переводу, это «смышленый», вообще не «умный». Да? «Clever» — это «умный». А смарт — это, ну, такой, смышленчик. Ну да ладно. Государство отдает IT-компаниям в управлении целые сферы хозяйства. Первая ласточка в Татарстане, в Нижнекамске, всем общественным транспортом теперь будет управлять, вы сразу поняли, конечно, Яндекс. Мы, конечно, всякий модерн в жизни приветствуем, но на всякий случай для самозащиты слегка побаиваемся.
8: Я почему назвал это «Хроники умных городов»? Ну, это просто, видимо, какая-то моя персональная аллюзия, которую никто больше считывать не обязан. Есть такой не самый успешный американский кинофильм «Хроники хищных городов», он называется. Там такие механистические, значит, киберпанковские механизмы mm-hmm. в виде городов бегают по постъядерной пустыне и жрут друг друга. И вот, собственно говоря, к чему-то этому мы идем. У меня вот только такая аллюзия, поэтому ладно. Все, не будем тратить время. А сейчас будем гостя представлять.
7: Поехали. Ура!
0: Ржавчина.
8: Итак, у нас в студии очно на весь первый час, на весь разговор про Владимира Владимировича Валдай и то, что там происходило. А Владимир Кротков, доктор политических наук, профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук. Владимир Олегович, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
7: Здравствуйте, Владимир Олегович. Огромное вам спасибо. Правда, давайте не будем терять времени. Прям сразу с разбегу справочку запускаю.
8: Да, давайте первую цитату, точнее, Владимир Владимирович.
7: Да-да-да, цитату.
10: Правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать. Не надо было годами поощрять агрессивный национализм и русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией. Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации. Планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать самолетов и живьем жечь безоружных людей. Только за то, что они русские по национальности и по духу. Есть еще очень много таких «не надо». Но я на этом остановлюсь. Уверен, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена в ответ на эту очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках. Сознательно подвели нас к этой черте. Ей вообще не надо русофобию притеснение и убийство русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России. Так ведь все и звучало, правда? Никто же этого не забыл. Мы, во всяком случае, не забываем.
9: Ну, по этим рельсам, как вы сказали, мы сейчас приехали к той интересной станции, когда проводятся учения НАТО в Балтийском море, звучат очень решительные заявления угрозы Калининграду, а с российской стороны обещание в случае чего, в случае блокады, попытки блокады Калининграда, применить все средства вплоть до ядерного оружия. Это уже прямо настоящая эскалация, мы на грани войны находимся или пока еще пугаем друг друга?
10: Мы никого не пугаем. Ведь вот эти заявления западных политиков и европейских политиков о необходимости и возможности и о подготовке войны с Россией в 29-30 году, это же не мы формулируем. Это мы слышим с той стороны, причем постоянно. Постоянно. А как нам противостоять агрессору? Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много.
8: Ну, вот такая некороткая, да, история, и многое из того, что Владимир Владимирович сказал, он говорил уже не раз, не два и не десять, да, но это важно повторять.
7: Как говорил товарищ Тамерлан, если хочешь, чтобы твоя мысль запомнилась, не ленись ее повторять.
8: Владимир Олегович, а что вообще, если говорить сейчас, ну, не пытаться комментировать слова президента, которые и так понятны, да, по большому счету, что за формат такой Валдай? Зачем он нам так сильно нужен и важен?
11: Хороший вопрос. Валдай действительно это очень интересный особый формат коммуникации, который направлен в первую очередь на взаимосвязь различных экспертных сред и вообще экспертов со всего мира. То есть это такая интернациональная площадка, куда постоянно приезжают, когда он проходит, ведущие аналитики, политологи, политики, то есть, ну, мыслящая элита в широком смысле слова. Поэтому вот этот обмен мнениями, естественно, публично

0: Они ведут свои социальные сети, да, они так или иначе формируют повестку, и это прорыв на те социальные платформы, на которые мы доступа не имеем.
1: Да, конечно, то есть этого во многие же, даже кто задавал вопросы зала, мы видели географию, она очень широкая, со всего мира, не только с восточных обществ, но и западных, там Ричард Саква приезжает регулярно, то есть, конечно, это вот, так скажем, те эксперты, которые, ну, считают, что все-таки, несмотря на весь вот антагонизм и вот эту эскалацию, все равно надо искать механизм разрешения и, ну, так скажем, развития все-таки цивилизации, я бы сказал, по другому пути.
2: Это прекрасно, и нужно отметить, что все-таки это еще и двустороннее движение, потому что те идеи, мысли, конструкты, которые вырабатывают и предлагают, и привозят на Валдай, собственно говоря, эти... Это даже, наверное, эксперты не совсем точное, да, будет описание этих людей. Это, ну, специалисты, политологи, мыслители. Вот это вот интеллектуальная элита. Я был на первом Валдае, я помню очень хорошо. Это состояние приподнятости у всех. Никто еще до конца не понимал, что из этого вырастет, но все понимали, что они обретают какую-то необычайную платформу. Такие платформы еще где-то есть?
1: Ну, если по миру... Нет, ну, есть мюнхенский, так сказать, то есть вот этот вот формат, саммит, или как он там называется, то есть который тоже, вот когда Владимир Владимирович в 2007 году выступал, там знаменитая мюнхенская речь, вот эта, да, как раз поворотная во многом считается, то есть он такой считается, пожалуй, но он, конечно, в основном аккумулирует, я бы сказал, западных политиков, экспертов, которые вот ядром выступают, хотя там тоже действительно приезжают разные. На самом деле таких вот площадок прямо крупных, ну, вот, по крайней мере, Валдай свое место нашел точно. То есть это знаковая площадка, и вообще участие в нем, и выступление, и, ну, то есть во всех отношениях это здорово, это интересно.
0: Ну, и не случайно, наверное, что именно в рамках такого формата звучат вопросы и ответы на эти вопросы, да, которые так или иначе, ну, касаются абсолютно всех, всего мира, да, вот, например, там, еще до начала Генассамблеи ООН, да, сколько было разговоров о том, что институт нуждается в реформе, в какой никто не знает, но в какой-то там, да, вот в какой-то, причем максимально радикальной, да, звучала эта история и на Валдае, и в целом довольно логичное предложение от президента поступило, давайте послушаем вторую цитату, пожалуйста.
3: Такая организация, как БРИКС, безусловно, может быть прообразом строительства будущего миропорядка. Ну, что же, мы понимаем, сегодня это практически половина населения планеты, и постоянно растет доля БРИКС в мировой экономике. Это происходит каждый год, мы это видим, это же статистика. Поэтому, да, самое главное, принципы образования БРИКС и функционирования БРИКС все равны. Там нет никакого доминирования. И это привлекательно. Но там нет и того, что есть, скажем, в Совете Безопасности ООН, обязательных решений.
0: То есть, смотрите, да, какая штука. И ведь Путин говорит примерно о том, о чем говорят многие критики нынешней системы ООН и Совет Безопасности ООН в том числе, да, что, как помните, оппозиционеры ходили по Москве там, и Питеру, и кричали, вы нас даже не представляете, да, то есть вот эти вот люди, которые заседают в Совете Безопасности ООН, они же во многом, ну, они их даже не представляют, да, Африку, огромную Азию, да, а вот вам БРИКС, половина населения планеты.
2: Ну, по одному принципу тогда формировался БРИКС по окончании Второй мировой. Сегодня эти принципы не работают, тоже. И это признают совершенно все, и никто ничего не может предложить взамен. А ровно неделю назад я имел наглость нашему гостю, профессору Павлу Фельдману, задать вопрос о том, что вот мы все время договариваемся о мире, у нас нифига не получается ни на одном уровне. Может, пора уже начинать договариваться о войне? Вот. И, как ни странно, нечто подобное прозвучало у президента. Вот этот новый взгляд, вы бы как описали вообще, в принципе, новый подход к международной политике?
1: Ну, это многоаспектный такой действительно вопрос. Я думаю, что, во-первых, президент показывает свою такую последовательную позицию, да, то есть некоторые вещи он повторяет, некоторые вещи...

0: еще вносит, так скажем, дополнение, уточнение, потому что все-таки и позиции меняются, и мир меняется. Но я бы сказал так, это вот движение, то есть поиск новой многополярности, то есть какая она будет, какие это будут центры, как они будут принимать решения, договариваться. И самое главное, чтобы мы говорили о порядке. Порядок может быть только тогда, когда будут общепризнанные институции. Вот институты, как был ООН, а но пока...
1: Этих институций нет, о них не могут договориться, и, вот, если честно, мне заклинанием кажется вот это. Все будут равны, а мы серьезно верим, что все, кто претендует на то, чтобы стать условными центрами этой новой многополярности, 5, 7, 8 полярности, не захочет быть первым среди равных?
0: Вот здесь, кстати говоря, очень хороший аспект вы подняли, я совершенно с вами согласен. В любом случае, иерархия в политике и международных отношениях никуда не девается.
1: В любом сообществе. То есть никакого ни одно общество не выживает без иерархии.
0: Современно не может, да, абсолютно точно. Это закон общественной жизни, и вообще так оно воспроизводится. Поэтому говорить, что это будет какая-то эгалитарная система, это, конечно, мягко говоря, вещи сомнительные, да. Но, с другой стороны, что это будут разные центры, которые будут балансировать, вот о балансе интересов можно говорить. Это не значит, что это полное вот такое вот равенство.
1: Другими словами, если мы говорим о неком консенсусе, мы по умолчанию, не произнося вслух, имеем в виду, что некое сообщество государств должно согласиться с тем, что существуют эти самые первые среди равных. Иначе мы вообще в принципе ни о чем не договоримся.
2: Ну, безусловно, хотя бы там по численности населения, да, по объему ВВП, по силе и там мощности и размеру армии. Ну, это очевидные, мне кажется, какие-то вещи.
0: Ну, с одной стороны,
2: да. Парламент формируется. На минутку сейчас мы с вами прервемся, извините, потому что никто не отменял эти паузы, да, и продолжим.
3: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+. 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрители ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергиенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+.

0: Ржавчина.
1: А вернулись, мы продолжаем. На взлете я, так сказать, собеседников подрезал, да, так вот, БРИКС, да, правильно я говорю, без правил нельзя. Вот на каких правилах может быть основана новая мировая архитектура? Как выборы, вот, не знаю, в условный парламент, да, там вот за эту партию проголосовали там 49% населения, пришедшего на выборы, и по этому поводу, значит, у нее столько-то мандатов, да, за этих меньше проголосовали, мандатов меньше, или как, вот как может выглядеть новый мир?
2: Ну да, вы задаете такой многокомплексный вопрос, потому что на самом деле новый миропорядок, он включает все сферы общественной жизни. То есть это не только представительство политическое, да, где можно, например, какой-то принцип, критерий выдвинуть, там количество населения, там, не знаю, экономические показатели и так далее. Но есть и другие вещи, которые измерять достаточно сложно, потому что, например, культуры разные, да. Вообще экономический потенциал где-то, может, он не очень высокий, но он не может, так скажем, преодолеть. Ну, есть ограничения у него определенные, да. Это не значит, что он всегда должен быть, в смысле голосов, в меньшинстве, да, тогда. То есть это, главное, это все-таки, наверное, какие-то фундаментальные правила в сегодняшних условиях относительно вообще, что можно и нельзя, мир войны, каких-то, ну, хотя бы рамочных, которые бы разделяли основные игроки. Я думаю, что это первый шаг, да, остальные уже будут подтягиваться. Пока все расходится, то есть это называется деинституционализация. То есть старые институты, они девальвируются, а новые не создаются, вот о чем как раз президент сказал. Вот это вот...
3: А нам хочется побыстрее, чтобы они...
1: Ну, конечно, хочется проснуться
2: Ну, на самом деле, то есть, здесь вопрос какой порядок? Потому что порядок упирается в интересы. Интересы разные, да? И вот найти, так скажем, какой-то более-менее оптимальный, да, вот с балансом сил, вот это, пожалуй, наверное, ключевое, так скажем, что должно быть. Но пока, вот еще раз говорю, по той риторике, которую мы видим, по тем месседжам, которые дают политические элиты ключевые, пока еще очень, к сожалению, далеко.
3: Путин много говорил все-таки о конфликтности. Не раз говорил о том, что мы будем еще достаточно продолжительное время жить в конфликтной среде. Не конкретизируя, хотя очевидно было, что под конфликтностью имеется в виду не только ссоры мужа с женой, но и вполне себе военные столкновения. То есть мы ждем войн, больших, меньших и так далее. Я вернусь к своему вопросу, который задал вам и который задавал неделю назад. Получается, что война, в принципе, это чуть ли не единственный маячок, который расставит все точки над «и» и сделает понятным, наконец, отношения между государствами.
2: Я думаю, что слово «понятное», значит, что-нибудь понятно. Война — это, конечно, не лучшее средство, но вся история человечества — это все-таки войны, так или иначе, в той или иной форме, да? То есть такие силовые...
3: Откройте любой учебник истории для 5 класса.
2: Ну, то есть силовое взаимодействие. Но действительно президент же подчеркивает важную вещь. Одно дело войны прежних эпох. Да, они действительно приносили большие жертвы, там, урон и так далее. Но сегодняшняя война может быть последняя. То есть риски совершенно другого масштаба.
3: Эйнштейна, поэтому... помните, когда его спросили, с чем будут воевать в Третью мировую? Говорит, не знаю, но в Четвертую мировую будут воевать палками и камнями.
1: Ну, да, ну, да. До прошлой недели говорили про войну, опять начали про войну, я не хочу про войну. Давайте дальше про институты поговорим, да, потому что речь не только о том, что ООН, да, сталкивается с определенными трудностями, но и другие такие фундаментальные западные институты, в частности Евросоюз. И показательный вопрос, который прозвучал как раз от гражданина одной из стран Евросоюза. Давайте послушаем, пожалуйста.
4: Какие условия выдвинет Россия для того, чтобы выработать новую систему безопасности для европейских стран? И если мы представим постевросоюзовскую Европу, будете вы рассматривать Европу как часть большого евросийского партнерства, или же будет, как вам кажется, всегда конкуренция между США и Россией за эти территории? Спасибо.
5: Италия же находится
0: в Европе, а я говорю о евразийском партнерстве. Значит, и, конечно, и Италию будем рассматривать, и рассматриваем как часть евразийского партнерства.
5: Может, все-таки раз запрещают, может, поразваливать, чтобы с отдельными странами полегче было?
0: Да не надо, они сами развалятся.
5: Понятно, спасибо.
1: Ну, понятно, что это шутливый ответ, да, что не надо, они сами развалятся. Но в каждой шутке только доля шутки, мы все прекрасно понимаем, да, и я не считаю себя экспертом в области там европейской политики, так, по верхам чуть-чуть, да, но появляется все больше и больше региональных каких-то союзов и объединений, да. Очень много, то, что звучало еще там 5-6 лет назад в режиме конспирологии, сегодня уже всерьез обсуждается там о том, что вот, помните там Габсбургскую империю, например, да, что-то вот контуры ее опять проступают. Развалится или не развалится?
2: Ну, так вопрос, конечно, прямолинейный.
1: Я понимаю, я гиперболизирую сознательно.
2: Я понимаю. Ну, на гипербу отвечать можно, так скажем, весьма вот тогда относительно условно. Я не думаю, в современные условия это все-таки какие-то трансформации. То есть это не развал, вот в прямом смысле слова, тех империй, когда была османская, то есть там любая другая, российская и так далее. То есть речь идет о неких трансформациях. Вопрос, куда, в какое состояние. Но вот в этом контексте я подчеркнул то, что как раз президент говорил вот не в этой части, а вообще в целом в своей речи. Он говорил, что меняется роль государства. То есть вот здесь надо посмотреть шире. Вот это вот национальное государство эпохи модерна, оно сейчас претерпевает, как институт, очень серьезные трансформации, что заменяется трансграничными отношениями. Особенно в смысле экономических связей. Транснациональные корпорации – это не национальный капитал. Да? Элиты, как пишет Хантингтон, крупнейший политолог 20 века, они самые ненациональные, так скажем, слои. То есть вот это вот новое наднациональное, но вот такой архитектуры еще нет. Поэтому есть и региональный компонент, о чем вы говорите, плюс что-то новое, что стоит на повестке, но пока никто не знает форму вот эту институциональную. Но она напрашивается с каждого раза все больше и больше, которая выходит за пределы классических государственных единиц.
1: Угу. Но вот даже те же тенденции там поправения Европы, да, если можно так сказать, да, рост суверенистских настроений, да, значит, то есть получается, что Евросоюз как надгосударственное объединение не отвечает тем запросам, которые есть у отдельных государств.
2: А вот, кстати говоря, тоже интересно относительно того, что вы говорите о правых популистов, которые набирают обороты резко в Европе после кризиса 8-9 годов. Вот этот нативизм или национализм такой в разной степени умеренности, он там разный, не такой уж прямо страшный, не такой чудовищный.
1: Да, да, да.
2: То есть это не нацизм.
1: Не будем уподобляться либеральным СМИ, да, которые там всех, кто, так сказать, левее там, одноногой чернокожей запрещенной социалистки, всех называют ультраправыми.
2: Да, мы слишком вульгарны. Вот этот национализм, или нативизм он называется, да, он его даже называют еще постнациональный национализм. То есть они как бы апеллируют вроде к корням, но все равно в современных условиях, ну, условно говоря, Германию не сделаешь великой империей прошлых лет, понимаете? То есть вот в чем вопрос. Все равно это будет какое-то макрообразование в каких-то институциональных рамках, но это не классическое а-ля вот, то есть Рейх, Германия, второй, там, первый, третий и так далее.
3: Вот замечательное, есть... замечательное замечание, Владимир Алексеевич. Давайте обратим внимание, любые предложения, это не предложение будущего, это давайте сделаем снова там Великую Америку, то есть такой, какой она была когда-то, Германию такой, какой она была
1: давайте
3: тогда-то.
1: Давайте снова Австро-Венгрию построим.
3: Снова опять что-нибудь. Вот этот взгляд в прошлое без какого-то даже артикулируемого макета, не модель, макета хотя бы будущего. Это такая всеобщая болезнь? Давайте все смотреть назад?
2: Это сегодняшняя проблема, потому что образ будущего совершенно непонятен. Сегодня эпоха, кстати говоря, президент тоже об этом сказал, тоже важно. Надо думать о будущем. Меня вот недавно спросили тоже журналисты, раз я подчеркнул вот именно этот аспект. А вот какое оно, в том числе в институциональном плане, это большой вопрос даже для науки. То есть я вот сейчас вам не отвечу, какая должна быть хотя бы конфигурация. То есть ее такого образа более-менее четкого, понятного нету.
3: Нету.
2: Вот этого вызов вообще, то есть, что
3: нет, дальше? Нет, нужно признать, что у нас его тоже нету.
2: Нету.
1: Образа будущего нет сегодня ни у, да,
3: ни у кого. Он рождается в, на самом деле, исключительно в диалоге, в разговоре элит, в том числе крайне друг с другом несогласных. То есть, да, я считаю, что интеллектуальный разрыв между европейскими интеллектуалами и российскими интеллектуалами вообще катастрофа для, на самом деле, для обеих цивилизаций.
2: Конечно, надо кругло... Всегда я считаю, что надо договариваться, садиться и не избегать наоборот.
3: Мы не рождаем ничего нового, это ужас.
2: Ну, вот это... Да, да. И сегодняшняя вот эта эскалация, да, и украинский кризис, к сожалению... Ну, президент сказал, конечно, все-таки уже, наверное, идет дело к концу, мы надеемся, да? И дальше, конечно, нужна, конечно, серьезная перезагрузка, в том числе интеллектуальная. Вот поиск, вот это значит садиться...
3: Садиться и разговаривать.
2: Конечно.
1: Давайте
2: конечно.
1: Вот про это еще, ну, и про это, и
3: не про это. И про это, не про это, да.
1: Да, еще одну цитату
3: очень хорошая, прошу поставить. Да.
6: Угрозы и опасности тесно переплетены с возможностями и перспективами. Они неотделимы при этом друг от друга. Меняется вся наша жизнь. Еще раз подчеркну, речь не только и даже не столько о смещении баланса сил между державами или перераспределении экономического и технологического влияния. Это все, конечно, важно и имеет место быть. Но главное, изменения затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его сущность, образ нашего существования, основа мировоззрения. Технологии открывают фантастические, в буквальном смысле этого слова, перспективы для преодоления и повышения качества жизни. Но они же выводят на новый уровень возможностей всеобщего уничтожения, к сожалению. В результате военных конфликтов, быстрой деградации окружающей среды или утраты контроля над запущенными технологическими процессами.
1: Вот вам образ будущего, страшный. Да,
3: любишь ты пугать,
1: в любой момент, да, все может закончиться, потому что технологии прекрасны, да, технологии дают нам
3: образ, расслабляют,
1: чего, да,
3: но позволяют время, человеку ничего не думать,
1: но в то же время это может все закончиться тотальным уничтожением человечества. Может быть, поэтому никто не хочет формулировать образ будущего, что он страшный какой-то.
3: Ну, господи, спросил же, говорит, да, чего, может, он национальную идею нам нарисует, этот искусственный интеллект, да. Ну, хорошая шутка, на самом деле, да. А искусственный интеллект вообще, в принципе, смыслы в состоянии создавать? Или он будет только жонглировать уже созданными кем-то?
2: Да, тема фундаментальная, конечно. Это надо, я не знаю, здесь целое. И с моей точки зрения, мне кажется, вот в этом даже словосочетании искусство и интеллект первое слово, наверное, в большей степени отражает действительность. Да? Вот с интеллектом это... И действительно, кстати говоря, опять же... Президент привел же вот пример, помните, того там майора, да, который управлял там ракетой и принял решение, то есть не по алгоритму, исходя из определенных, из человеческого интеллекта, которое спасло во многом, может, вообще человечество, да. Поэтому, конечно, технологии развиваются, технологии видоизменяют и упрощают нашу вот простую социальное отношение, но говорить, что это прямо интеллект, который мог бы создавать, ну, не знаю, такие смыслы, как человек, пока еще очень далеко. Но какие-то простые, машинальные, где, может быть, можно, так скажем, скомпоновать, наверное, да, вопросы. Но вот как-то его, так скажем, демонизировать, что прямо именно он, вот сейчас с ним как списанные торбы бегают. Угу. Вот все буквально, прямо вообще, вот тема номер один. Возможно, мне кажется, это вообще через несколько лет уйдет. Я не думаю, что... Я бы не преувеличивал.
1: Но вот мы сейчас сделаем еще одну короткую минутную паузу. Будет побольше цитаты Владимира Владимировича про искусственный интеллект, где он в целом, как, ну вот мне близко то, что он сказал.
7: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
9: Словарь русских говоров Забайкали.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
7: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
11: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
12: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
13: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
7: Радио России. Главное радио страны.
14: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
1: Ржавчина. Я не понимаю, с какой скоростью у нас летит время, а вот поэтому мы сейчас сразу вот без лишних предисловий еще одну цитату Владимира Владимировича послушаем, чтобы все оставшееся время успеть поговорить.
3: Успеть.
6: Наиболее очевидный пример – вопрос об искусственном интеллекте, с которым всем нам еще предстоит учиться жить и работать. Как отразится его стремительное развитие на интеллектуальном уровне самого человечества, на его духовном, культурном наследии? Не случайно, что обсуждается такое понятие, как бережная цифровизация, то есть отказ от неконтролируемого внедрения подобных технологий в те сферы, которые всегда оставались важными, чувствительными для нравственного развития человека. А социально-гуманитарные аспекты распространения искусственного интеллекта сейчас анализируются даже более пристально и тщательно, чем технические или экономические. Эксперты все чаще с тревогой говорят о том, что распространение искусственного интеллекта может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю, к обезличиванию, теперь через использование кем-то настроенных алгоритмов. Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого.
1: Вот смотрите, любимое прям мое словосочетание будет на ближайший месяц. Цифровой тоталитаризм.
3: Ага.
1: Владимир Владимирович, что такое-то? Страшно? Ну, мне все время страшно, это нормально.
2: Ну, это действительно, во-первых, взят термин чисто политологический тоталитаризм, да, связан с феноменом 20 века и перенесен, да, в виде рецепции на современную эпоху, информационную эпоху, сетевую эпоху. То есть об этом много пишут интеллектуалы, целые даже есть школы, причем в разных странах мира, и такие научные, которые считают, что вот это вот технологический прогресс, его такая вторая сторона медали, помимо того, что он дает пользу и вообще прогресс, да, это вот издержки для общества, связанные с тем, что личность, его индивидуальные черты, его там анонимность, какая-то безопасность. Все эти вещи все больше уходят и уходят. То есть, как бы условно, вот слежка, да, вот такая, да, вот это вот орловская, так скажем, в какой-то степени, но в современную именно вот условия.
3: Ну, вместе с тем мы же соглашаемся с этим. Мы же знаем прекрасно, что телефон за нами следит.
1: А можем не согласиться, скажи, пожалуйста.
2: Нет. Значит, это выпасть из социального, без телефона, вы просто тогда, ну, я не знаю, это жить невозможно.
1: Да, без карты, без карты тройка ты не войдешь в метро.
3: Когда у тебя нет выбора. Один мой друг дал, на мой взгляд, прекрасное определение свободы. Вот, не все вот эти вот классические. Свобода — это возможность сказать «нет». А мы можем этому, правда?
1: Радикальненько.
3: Так, ну да.
2: Но поэтому, на самом деле, стоит потребность какая? То есть, действительно, чтобы вводить новеллы, техническое развитие шло, безусловно. Причем его скорости всего этого, они только... То есть набирают обороты, причем мгновенно, да, здесь не то, что там раньше вообще мыслили столетиями, потом десятилетиями, сейчас уже годами. То есть все сжимается и ускоряется. То есть вот это как раз сегодняшняя характеристика эпохи. И задача создать все-таки, ну, какие-то, наверное, ограничения, то есть подойти как-то разумно, чтобы действительно это не привело к каким-то зомбированиям, особенно для молодежи, потому что, ну, могут быть издержки, когда еще человек формируется.
3: Но значит, обществу нужно сформулировать эти самые барьеры, эти самые упражнения для мозга, которые будут обязательны для всех. Иначе мы рискуем оказаться под
1: воздействием. Мы же с вами понимаем, что как только мы формируем какой-то корпус законов, правил там, и так далее, и говорим, вот сюда нельзя, а сюда можно?
3: А я же про общество говорил, я же не говорил про Государственную Думу.
1: Ну, про общество, да. Ну, общество не само же себе формирует запреты, правильно? А общество же эти запреты спускаются, да, теми людьми, которыми общество делегировало право эти запреты воспроизводить на свет. И как только мы проводим эту линию, здесь можно, здесь нельзя, туда, куда нельзя, устремляются потоки тех, кто до этого даже и не думал про это.
2: Ну вот сегодняшний пинг-понг такой, в некоторых странах, например, действительно элита, вот недавно вот во Франции, все там, по-моему, до 16 или 14 лет нельзя пользоваться. То есть это вот дилемма, что делать, запрещать. Ну, конечно, это вот большая такая проблема, она и философская, и технологическая, и политическая. То есть это вообще такой пласт, ну, непростой.
1: Запретили пьяным подросткам втроем ездить на кикшеринговых самокатах. А, значит, что, пьяные подростки втроем перестали ездить на кикшеринговых самокатах? Нет. Они нашли способ делать
3: это. Ну, Саш, если иметь в виду твою логику, то нужно запретить читать Достоевского и все кинутся читать Достоевского.
1: Ну, я бы, кстати, да. Попробовал. А у меня другой вопрос. А технофашизм и цифровой тоталитаризм — это синонимы?
2: Ну, здесь вопрос терминологии, да, то есть сегодняшняя жизнь, она тоже порождает широкую вот эту линейку понятийно-категориального аппарата. Технофашизм не очень научная категория, да, вот как раз цифровой тоталитаризм.
1: Публицистика такая, да, уже технофашизм?
2: Да, это больше такое вот связанное с какими-то такими антиутопиями, ну, то есть что-то такое вот такое, да. Больше жанр такой публицистический. Но вопрос в терминологии. Но суть, то есть какая-то... Настолько изменения большие, настолько вот важные технические новеллы, что вот где, как создать вот эту оптимальную модель, чтобы не разрушать, а развивать, а где-то оградить, и опять какие-то... То есть пока ни одна власть с этим... Более того, это и вообще тяжело с этим справляться. Любой. То есть это большой вызов. Которые опять надо осмыслить. То есть это одна из задач таких фундаментальных нашей жизни.
1: А мы сможем это осмыслить?
2: Покажет время. Только время.
1: Просто вот откуда я, на чем мне этот технофашизм в голову пришел? Потому что с условной той стороны, да, я кавычу это сильно, уже пишутся манифесты будущего. Да? То есть у технологических гигантов, у компаний, которые оперируют сегодня, да, тем же искусственным интеллектом, всеми этими вычислительными возможностями, у них-то есть образ будущего. И есть мнение, что нам он не понравится.
2: Да, но он есть пока. То есть они, естественно, поскольку они являются ключевыми акторами, кто создает, инвестирует, продвигает, безусловно, они и вшивают туда вот эти целеполагания. Это понятно. Но насколько действительно вот эта модель для разных обществ с разным культурным кодом, особенностями, да, все-таки приживется и будет такой универсальной, это вопрос. Это вопрос. Где-то да, где-то нет, в какой степени, и что за этим пойдет, и какая будет, в любом случае, понимаете, здесь интересна диалектика, то есть если что-то даже массовое внедряется, какие-то правила, всегда возникают иные какие-то оппозиционные, да, и альтернативные, особенно в сегодняшних условиях,
3: модели. Мы правилами мы рождаем оппортунистов, непременно,
2: ну, да? Да. То есть здесь, и какая вот это будет опять конфигурация новая, это тоже большой вопрос. Это все вопросы. Серьезные вопросы.
1: Просто все антиутопии потихонечку сбываются, да, то есть уже сегодня, а там есть эта услуга, сервис, да, который предоставляют ВСУшники, что боевым дроном, который летит с зарядом, может управлять какой-нибудь там дурацкий подросток, сидящий, не знаю, там за компьютером у себя в Австралии, там, в Соединенных Штатах, в Новой Зеландии, и он становится оператором боевого дрона, который летит и убивает людей. Это услуга.
2: Ну, это действительно, но услуги, то есть мы должны, вот это вот, я говорю, здесь и прогресс, и его издержки, понимаете? Но вот как соотносить, здесь вот многоаспектная очень тема такая,
3: очень, не за минуту. Да, потому что меня распирает, я да. Все время слушаю, я понимаю, что у нас остаются секунды, но ведь мы, имея в виду то, что сегодня называется искусственным интеллектом, мы, как человечество, столкнулись с тем, с чем не сталкивались раньше. Конечно. Мы никогда не делегировали исключительно человеческие функции вовне ничему. У нас были костыли, там, пылесосы, пароходы и прочее, это физические, ну, то есть не человеческие, а животные продолжения себя.
1: У нас 20 секунд.
3: Мы впервые сделали шаг в неведомое. Вот мы с этим справимся, дай бог, чтобы справились, не знаю.
2: Но будем надеяться на лучшее. Поэтому надо обсуждать и двигаться вперед с оптимизмом.
1: Ну вот и мы сегодня тоже попробовали.
3: Ну и слава богу.
1: Немножко пообсуждать. Спасибо большое, Владимир Олегович.
3: Владимир Олегович, спасибо. Очень с вами интересно.
1: Спасибо. Доктор политических наук, профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук был у нас в эфире. Мы сейчас будем передавать эфир новостям. После чего вернемся, и у нас еще будет и про искусственный интеллект, и про национальные интересы, и про политику, и, боже мой, про что мы только не успеем с вами еще поговорить, не уходите.
7: Ржавчина. Жизнь в ритме рока.
15: Когда я медленно понимал, что кей-ноты сыграл Ричи Блэкмор, с ним я мучился больше всех.
16: Сложный гитарист.
15: Для тех времен сложно, для сегодняшнего дня, наверное, это уже смешно будет звучать, потому что есть много виртуозов, которые играют так, что там вообще непонятно, какие ноты. Надо табы расписывать и прочее.
7: Лидер и гитарист группы «Артерия» Сергей Терентьев. В программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
17: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
18: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
7: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
19: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
2: Обжорство?
19: Нет, доставщики. Хотя
2: это тоже вредная привычка. Практически, да, то же самое.
7: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7.10 в Москве на частоте 101 и 5 FM. Радио России.
20: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+. 10 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам классики. Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского и четвертый концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена прозвучат в исполнении Российского национального оркестра. За пультом дирижер Мариинского театра Гурген Петросян, солист, победитель престижных международных конкурсов, пианист Илья Папаян. 6+.
21: Ты пришел спасти нас.
22: Что, надо?
21: Надо как-то вдохновить мир людей снова сказками зачитываться.
22: Есть у меня одна идейка.
23: Как Иван в сказку попал? Уже в кино. 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин сегодня посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области. Подразделения группировки войск «Центр» сжимают кольцо окружения ВСУ в Доброполе в ДНР. И нефтяные компании России принимают меры по минимизации рисков. Далее подробнее. Главной целью учений «Центр-2026» и взаимодействия 2026 является отработка навыков отражения внешней угрозы, заявил Владимир Путин на стратегических командно-штабных учениях, проводящихся в рамках ОДКБ. Глава государства сегодня посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области.
2: Сегодня на полигоне Чебаркульский мы присутствуем на заключительном этапе учений «Центр-2026» и взаимодействовать 2026. В активной фазе практических действиях участвует свыше 6000 военнослужащих России и еще 6 государств, а также подразделения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Отмечу, что на учения в Россию прибыли и делегации из 55 иностранных государств. И хочу особо поприветствовать присутствующих здесь глав и представителей зарубежных оборонных ведомств. Уверен, что результаты учений «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026» и полученный личным составом опыт повысит эффективность реагирования на внешние угрозы безопасности наших стран.
1: Владимир Путин заслушал доклад о ходе учений. Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026» проводится в соответствии с планом подготовки вооруженных сил России.
3: Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Российской Федерации, с 28 сентября проводится стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026». К мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части воздушно-космических сил, воздушно-десантных войск, соединения и воинские части Центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии. Кроме того, в учении принимают участие представители почти 60 государств, силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. 7 стран направили свои воинские контингенты. Оборонное ведомство Конго представлено оперативной группой. 51 государство наблюдателями. Общая численность войск на полигоне Чебаркульский составляет около 6000 военнослужащих. Задействуется порядка 700 единиц техники, более 600 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и свыше 60 роботизированных систем. Учебные задачи решаются в рамках операции группировки войск на Центрально-Азиатском стратегическом направлении. Войска и силы завершили совместную подготовку и готовы к активной фазе учения.
1: Президент также ознакомился с образцами военной техники и оборудования. Президенту показали беспилотники «Герань-4», «Герань-5» с реактивными двигателями, дроны-перехватчики и системы РЭП. После учений Владимир Путин пообщался с военными атташе разных стран. Президент поприветствовал военных представителей и выразил уверенность, что их совместная работа будет полезной. Общение военных из разных стран важно, оно укрепляет доверие между государствами, отметил Владимир Путин.
4: Дорогие друзья, уверен, что ваша встреча и ваша совместная работа была полезной. Надеюсь, она была и интересной для таких людей, как вы, для профессионалов. Конечно, важно и общение между собой, важны новые знания, особенно основанные на реальных боевых действиях. Но и самое главное заключается в том, что когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между и военными людьми, между государствами, которые вы представляете. Надеюсь, что мы будем продолжать это сотрудничество. Спасибо за то, что вы здесь. Мы всегда ждем вас для совместной работы и просто будем рады вас видеть в гостях.
1: В ходе учений дальние бомбардировщики Ту-22 поразили отряд кораблей условного противника в Каспийском море. Экипажи истребителей МиГ-31 с авиакомплексом «Кинжал» отработали условный массированный удар. Российские истребители Су-57 обеспечили истребительно-авиационное прикрытие экипажей самолетов Су-34, сообщает Министерство обороны, опубликовав видеокадры учений. Также Владимир Путин сегодня провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Российские военные ударили беспилотниками по дата-центру в Николаеве, который обеспечивал обработку данных и хранение сайта в интересах украинских войск. Также поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество ВСУ, сообщает Министерство обороны России. Ранее сегодня оборонное ведомство выпустило недельную сводку о положении дел в зоне СВО. Так, российские военные за сутки усилиями группировки «Север» установили контроль над селами Грачевка и Сердобина в Харьковской области. Отмечается, что подразделения «Север» в зоне своей ответственности за неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов Харьковской области и 4 в Сумской. По данным ведомства, группировка «Север» продолжает сжимать кольцо окружения подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены. Тем временем подразделения группировки войск «Центр» сжимают кольцо окружения ВСУ в Доброполе, в ДНР, развивают наступление в западной и восточной частях города. Все попытки противника вырваться из окружения или провести ротацию пресечены. По данным Минобороны, с начала окружения ВСУ в Доброполе потери противника составили свыше 375 военнослужащих. Мировой рынок дизельного топлива испытывает дефицит. Цены находятся на рекордных значениях, заявил журналист и вице-премьер Александр Новак. Дизельное топливо в России, по его словам, производится в необходимом объеме, дефицита нет. А также он сообщил, что дефицит на мировом рынке дизельного топлива стал следствием политики санкций, атак на нефтеперерабатывающие заводы и перекрытия Ормузского пролива. Вице-премьер добавил, что российские власти и нефтяные компании работают над увеличением объемов выпускаемого топлива.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет за сборную России в товарищеском матче с командой Намибии, который состоится завтра на Екатеринбург-арене. Напомню, ранее Головин сообщал о том, что подвернул голеностоп в игре с Ираном, в которой россияне победили в Казани 2-0. Головин также пропустит игру с Нигерией. Она состоится 6 октября в Нижнем Новгороде. Полузащитника решено было отправить в его клуб «Монако». Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин. Плавание. Мировой рекорд от россиянина Егора Корнева на первом этапе Кубка мира на короткой воде в Баку. На 100-метровке вольным стилем Корнев взял золото, повторив мировое достижение Кайла Чалмерса 44-84. Еще один россиянин Василий Кукушкин третий. Ранее сегодня Корнев победил и на дистанции 50 метров на спине с результатом 22-23. Павел Самусенко был вторым. На 100-метровке брасом Евгения Чекунова взяла серебро. На дистанции 50 метров баттерфляя Марина Суркова бронзу. Еще одну бронзовую медаль нашей команде принес Кирилл Пригода на дистанции 50 метров брасом. Фигурное катание. В Батуми продолжается турнир серии Challenger Triality Trophy. В танцах на льду российский дуэт Елизавета Пасечник и Дарья Черезана занял второе место в соревнованиях спортивных пар. После короткой программы российские дуэты заняли места со второго по четвертое. Чекмарёва-Янченков на второй позиции, Мишина Галямов на третьей, Мухортова-Евгеньев на четвертой. Баскетбол. ЦСКА сенсационно крупно проиграл Парме в первом матче турнира «Баскет Кап». Московский клуб уступил на выезде 60-86. Анастасия Николаева возглавила нижегородскую футзальную команду «Торпедо». Отмечу, что ранее в истории женщины никогда не занимали пост главного тренера мужской команды на высшем уровне мирового футзала. И пока это все новости спорта.
1: В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 14, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске небольшой дождь, плюс 6, в Рязани пасмурно, плюс 10, в Краснодаре малооблачно, плюс 16, в Майкопе ясно, 14 градусов тепла, в Ставрополе облачно с прояснениями, плюс 11, в Нальчике небольшой дождь, плюс 11, в Донецке облачно с прояснениями, плюс 15. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 10, днем плюс 15. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 7, днем 10 градусов тепла. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.

0: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
5: Ржавчина.
6: Продолжаем соскребать.
7: 8-925-222-9992. Это мессенджеры, с помощью которых вы можете нам писать. Я вижу, что вы пишете. К сожалению, у нас такой плотный эфир, что пока не успеваем мы ваши комментарии озвучить в эфире, но они важны. Они важны очень, да, поэтому, пожалуйста, пожалуйста, продолжайте.
6: Чтобы люди не стали никаким искусственным, они должны друг с другом общаться.
7: Да, да, и задавать вопросы, в том числе и риторические, в том числе и те, ответов на которые человечество пока не может найти, не в состоянии. А мы сейчас будем разбираться с вами в...
6: На один вопрос, который никак не может найти ответа.
7: Да, в истории, которая случилась на этой неделе, которая, кажется, при вот таком поверхностном взгляде очень необычной, ну, к несчастью, да, очень неприятно говорить о том, что попытка теракта — это что-то обычное, но вот, да, вот в таком мире
6: типа мы знакомые живем.
7: Да, ну, то есть примерно понятные механики, да, страшно все это, ужасно, но
6: мы это уже проходили.
7: Не впервые происходит, да. Но конкретно тот случай, о котором мы будем говорить сегодня, вызывает так много вопросов.
6: Справочку будьте добры.
0: Наша справка.
8: 30 сентября пассажирский лайнер авиакомпании Fly Dubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате и резко пошел вниз. На борту находились около 180 человек, большинство из которых – граждане Израиля. По данным предварительного расследования, через 2 часа после взлета второй пилот, гражданин Омана, напал с ножом на командира корабля и попытался направить самолет в землю. Раненый командир, гражданин Индии, сумел разблокировать дверь кабины и позвать на помощь. В происходящее вмешались пассажиры и другие члены экипажа, которые обезвредили нападавшего и стабилизировали самолет. В первые часы после инцидента в СМИ и соцсетях распространилась версия о том, что «Боингом» управляли пилоты из России и Украины, причем украинец якобы и был вторым пилотом, и именно он напал на капитана с ножом. В актуальной версии, которую транслирует сейчас премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, все гораздо серьезнее. У Моссад есть версия, что террорист хотел повторить события 11 сентября в США, направив самолет в один из небоскребов. На каком основании сделано такое предположение, не сообщается. Но не остались в долгу и иранские СМИ. Там чуть ли не с первых часов пишут, что за авиапроисшествием стоит как раз израильская разведка, которой нужен был повод, чтобы начать новую атаку на Исламскую Республику.
7: Справка была бы неполной, если бы мы ее сейчас не дополнили. Да, дополним мы ее вот чем. Значит, во-первых, 27 октября этого года у Беньямина Нетаньяху выборы.
6: У всего Израиля выборы, ну, не только у Нетаньяху.
7: Вот. Ну, прежде всего,
6: у Нетаньяху. Для Нетаньяху очень важные
7: вот. И кампания ведется дичайше агрессивно. Ведется она по схеме, взрослые люди помнят, как последний раз выбирали Бориса Николаевича. Голосуй или проиграешь, да, то есть нарратив такой, или Нетаньяху, или Хамас. Угу. А альтернатива у действующего главы израильского государства печальная, да, это тюремное заключение.
6: На нем там целая вереница уголовных дел, которые готовы разразиться, как только он лишится иммунитета.
7: Да, вот. И еще я хотел, забыл, я хотел, чтобы тем, кто смотрит нашу трансляцию по видео, показать еще картинку. Там очень хорошая картинка, как Нетаньяху встречает героя.
6: О, это достойное отдельного обсуждения, я считаю.
7: Да, который пришел на встречу с ним весь в крови перемазанный, да, у него футболка вся в крови, и он как бы там так извиняется, говорит, вот я просил, дайте мне переодеться, мне не дали переодеться. Ну, все, кто имеет минимальное отношение к масс-медиа, примерно понимает, почему ему не дали.
6: Я думаю, что даже те, кто никакого отношения не имеет, прекрасно понимают, что это был за спектакль.
7: Да, вот. А теперь давайте обсуждать эту историю глубже, и поможет нам в этом наш любимый, дорогой Виталий Сируканов, журналист, политтехнолог и юрист, который к нам присоединяется. Виталий, добрый вечер.
5: Добрый вечер, коллеги, добрый вечер, зрители. Тема действительно очень интересная, животрепещущая. Здесь есть определенные моменты, которые можно подметить, потому что у меня, например, остается очень много вопросов.
7: Да.
5: Особенно вот по окончанию, по финализации и пиар-истории, которая, безусловно, уже затмила факт этого, безусловно, теракта.
6: Ну, и какие из этих фактов?
7: А у нас что-то не то со связью, мы сейчас попросим перенабрать
6: Виталия. Давайте перенаберем, потому что ведь еще одну вещь не упомянули. Она достаточно сильное воздействие произвела не только на украинское и российское сообщество. Когда появилась вторая версия относительно россиянина и украинца, что они не дрались ножами, а спасли всех, и посадили самолет.
7: Да.
6: Вот. Причем, значит, за командира сидел русский, а за пилотом сидел украинец, и это прям обсуждалось всерьез.
7: Да, ну, то есть это было такое мгновенное конструирование очень красивого мифа, да, который всем был нужен. Ну, все очень скучали по чему-то такому.
6: Да, я даже скажу, что я по этому поводу сразу выдал, как только появилась эта версия.
7: Ну-ка.
6: И кто будет снимать это кино, спросил я, поляки или израильтяне?
7: Сарик Андреасян.
6: Да.
7: Виталий снова с нами на линии.
5: Да. Еще раз здравствуйте. Вы знаете, что меня больше всего потрясло? Количество фейков, которые буквально стали появляться на старте всей этой истории.
7: Да.
5: То есть никто ничего не понимает еще в мире, но при этом все информагентства мировые начинают ссылаться на некие израильские СМИ, которые сначала заявляют о том, что там были украинцы русские.
7: Да.
5: Да, как бы
6: что они сначала резали друг друга, потом нет, они не резали, не всех спасали.
5: Да.
6: Причем лгали все, вот первые, все абсолютно информационные, самые уважающие себя ресурсы, лгали все. Это просто непостижимо.
5: Это непостижимо. Более того, вы же знаете, господа, в наш цифровой век любая информация проверяется в 3 клика. Mm-hmm. А тут ни источника внятного, ни первоисточника, ничего. Просто со ссылкой на какие-то некие израильские СМИ в кавычках, и какие-то СМИ, которые явно были зарегистрированы позавчера.
6: Виталий, не поверите, я в нашем СМИ даже увидел, значит, ссылку с названной фамилией на русского пилота одного из тех двух, который спас. Вот представьте, до чего доехали?
5: То есть вопрос...
6: Интервью с ним было.
5: Да. А вот кто это заготовил, да, что называется на профессиональном языке, консерву? Кто эту медиа-стратегию продумал? Потому что, ну, не может минуту в минуту, да, рождаться такие истории и уж тем более распространяться так грамотно. То есть, значит, кто-то заранее подумал. И вот тут вот большие вопросы. И я обращаюсь к зрителям подумать, а кто? Кто мог продумать такую медиа-стратегию? Кому она была нужна, особенно с таким красивым хэппи-эндом, пусть и немного кровавым, заметьте, все выжили. Да, это просто похоже сегодня на какой-то Netflix-сериал.
7: Mm-hmm.
5: Сегодня у американских политтехнологов такое понятие. Политтехнологическое, то есть это непридуманное. Netflix-политика, то есть пытаться притянуть какие-то реальные действия в нашей бренной жизни, ну, к какому-то сюжету какого-то захватывающего и очень эмоционального сериала.
6: Но этому и... есть вполне философское название. Без Netflix. Название это звучит как «Общество спектакля».
5: Абсолютно. Причем, заметьте, в прошлые времена это называлось чуть по-другому, что, да? «Актеры погорелого театра». Вроде что-то как-то происходит, театра нет, но при этом вот какая-то постановка где-то как-то гастролирует.
6: Слушайте, я бы подписался под каждым словом. Меня смущает одно. Значит, поломанный хвост самолета. Ладно, можно подрезать, там не подрезать, можно там и это изобразить. Но, ребят, сломать хвост у самолета, это прям...
5: Но, опять же, я, конечно, не профессиональный пилот. Слава или, не знаю, несчастье к этому моменту. Но многие писали о том, что, да, при экстренной посадке, да, при перегрузке всегда часть этого хвоста стандартно отламывается. То есть они прошли с минимальными потерями, mm-hmm. да, вот эту экстренную посадку. Ее можно назвать ювелирной, ее можно назвать достаточно рассчитанной до миллиметра. Но, тем не менее, заметьте, каких-то более серьезных последствий не произошло. И тут можно, конечно, поаплодировать той загадочной, да, команде пилотов, которая вдруг оказалась запасной на этом самолете.
6: Британского гражданства. Британского, да, вы знаете, происхождения.
5: Вы знаете, как называют знаком классика всю эту историю, ну, совпадение, не думаю. Театр, конечно, начинается с вешалки, но тут такое впечатление, что он начинается с каких-то деталей.
7: Да, и, значит, меня еще в этой истории вот что сразу смутило, да, значит, это то, что прозвучало в справке, и то, что я сейчас хочу отдельным голосом проговорить. Это то, что практически сразу вот самолет ток-ток, слава богу, приземлился, слава богу, стало понятно, что все живы, а никто, кроме этого негодяя, который хотел захватить и всех угробить, не пострадал. Ура, хорошо, да, хэппи-энд.
6: Не пострадал? Почему? Командир-то корабля, ну, тоже, это сам, там пять,
7: ну,
6: на,
7: да,
6: живых.
7: Да, командир, да, командир. Я имею в виду из мирных жителей, да, из пассажиров, ну, да, из тех, кто вообще, что называется, ну вот, ни сном, ни духом.
6: Из пассажиров, да.
7: Да, и тут сразу же, без ссылок на источники, без опоры на какие-нибудь факты, без даже пресловутой пробирки с каким-нибудь белым, значит, веществом, говорится, что это там с высокой долей вероятности была попытка повторения сценария 11 сентября в США. Сегодня еще раз Бенямин Нетаньяху об этом говорит, уже в свежем заявлении, и добавляет, что, значит, мы найдем тех, кто это все спланировал, и жесточайшим

0: Да. Вы знаете, что меня, коллеги, смущает? Во-первых, меня смущает отсутствие реакции, скажем так, с признанной террористической среды, потому что они очень любят брать на себя там ответственность, более того, наперебой стоят, потому что от этого зависит их там финансирование, да, по их закрытым террористическим каналам. Я понимаю, что здесь история не удалась, но тем не менее, какое-то очень странное молчание ягнят. Mm-hmm. И второй момент, это именно реакция молниеносная самого Нетаньяху, что все они знали, по пилоту они уже провели свое расследование, ну, то есть слишком уж как-то, я все, конечно, понимаю. И второй, третий уже момент. А где реакция самих Арабских Эмиратов? Самолет-то их-то, вот, да, если я не ошибаюсь. То есть, в первую очередь, они должны проводить внутреннее расследование, да, какие-то мероприятия внешние в том числе. А где их реакция? А их реакции нет вообще. То есть, как будто бы они провалились сквозь землю. Это как так? Ну, самолет, борт-то их, пилот-то их, это их сотрудник. А от них реакции ноль. Вот как это понимать? То есть Нетаньяху сегодня является главным спикером по всей этой теме. Да, встречается с пострадавшими, дает оценки пилоту его личности. Ну, не знаю, друзья, здесь что-то вот как-то вот не знаю.
1: Угу. В общем, доверие любая из интерпретаций не вызывает. И создается некое ощущение, что... ну вот мы же не знаем, есть на эта реакция Эмиратов или нету. Может, она есть, просто мы ее не слышим за гулом всего происходящего и не следим за каким-нибудь там третьесортным агентством или там официальными какими-то сайтами. Кстати, следовало бы глянуть, вдруг там действительно что-нибудь да есть.
2: Все может быть, да, но совершенно точно, вот, ну, что мы не можем и ни в коем случае не хотим отрицать, что попытка захвата самолета совершенно точно была. Да, и что совершенно точно пассажиры, которые находились на борту, находились там в смертельной опасности.
1: Это факт.
2: И совершенно точно...
1: Съемку из самолета не подделать. Да. То есть вот эти звуки, которые издавали пассажиры, это
2: чудовищная трагедия предотвращена.
1: Это факт, да.
2: А вот дальше одни вопросы. И ничего, кроме вопросов.
0: Да. Поэтому тут можно только посочувствовать, да, тем, кто был на самолете, потому что они в любом случае заложники ситуации.
1: Хорошо. А вот, коллеги, какие бы признаки вы назвали, которые должны появиться, чтобы мы поняли, что да, наконец мы двигаемся к объективному анализу и пониманию того, что произошло?
0: Должна быть названа группировка, которой принадлежал этот пилот-террорист. Кто его непосредственно готовил? Да, в каких, возможно, полевых лагерях. Вот если мы увидим сейчас эту фактуру, возможно, да, с непосредственными видеоданными, что, допустим, готовили его где-нибудь, я не знаю, в полевом лагере на границе между Пакистаном и Афганистаном.
1: Условно. Да, квитанция, да, по билетам к путешествию, например.
2: Ну, что-то.
1: Да,
0: что-то. Ну, что-то. Пока мы видим только голословные заявления Нетаньяху, поэтому я вот жду, например, что, да, будет названа организация, будут названы непосредственные заказчики, ну и хоть какие-то, хотя бы косвенные, повторюсь, да, согласно с вами данные, о том, что этот человек действительно проходил подготовку, и у него были определенные какие-то цели и задачи. Опять же, очень интересно, что этот человек будет заявлять. Он выжил, он находится в сознании, я так понимаю, да? Mm-hmm. И тоже посмотрим, что он будет говорить потом. Вот этот человек загадочно пропадет, и вся эта история как-то вот будет забываться. Вот тут вот, да, стоит тоже подумать, обратить на это внимание.
2: Вот один из радиослушателей нам пишет, что если это хвост виляет собакой, вторая часть, то и сантехник сгодится на роль героя. Сантехник в данном случае имеется в виду, вот героический пассажир, который...
1: Потянул штурвал на себя, потому что он смотрел какие-то фильмы National Geographic про историю авиакатастроф.
2: А украинец и русский не прошли кастинг в итоге. Но вот, кстати, я хочу на эту историю про русского и украинца остановиться отдельно, у нас чуть времени еще остается. Мне кажется, что на самом деле вот история про русского и украинца, это никакой не политтехнологический конструкт. Это, мне кажется, вообще какой-то глобальный запрос и медиа, и аудитории медиа на чудо, на сказку, да? Ну, хочется что-то хорошее же услышать.
1: Ой, Саш, это правда, но с другой стороны, ну, слова и музыка народные, но нет, ну, кому-то же пришло в голову в это вбросить, правильно?
2: Я не знаю, кому и как, но вот мне бы не пришло в голову придумать это.
0: Понимаете, господа, это дает охват аудитории, это дает совсем другие метрики, совсем другие алгоритмы. Если мы будем к этому подходить именно с технической точки зрения, то кто-то совершил достаточно полугениальный ход.
2: То есть мы, возможно, имеем место ситуации с точкой, в которой

0: пересеклось несколько линий технологических, несколько интересантов и несколько выгодоприобретателей, которые даже не связаны между собой.
1: Ну так, да, что ли? Это такой коллективный портрет СМИ будущего, в которых информация сама по себе просто способ чего-нибудь отгрызть.
2: А скоро еще искусственный интеллект будет, извините, дополнять такие
1: ситуации. Ой, Виталий,
0: но тем не менее. Ой, я прям представляю себе, да, как какая-нибудь LLM-ка, какая-нибудь вот эта вот большая речевая модель, какую она может историю вообще написать на основе всех этих разрозненных фактов, которые туда будут вброшены. Ну, сам вы как хотите, а мне жалко, что версия с русским и украинцем... Вторая итерация...
1: Мне тоже жалко.
0: Вторая итерация версии про русского и украинца, которые летели там случайно и всех спасли. Мне очень жалко, что она не подтвердилась.
1: Мне, я признаюсь, что я даже сам спустя время как поверил в эту версию. Сначала я сразу не поверил, а потом...
0: Спасибо большое, Виталий. Виталий,
1: спасибо.
0: Был у нас в эфире. Я
1: будем новости читать.
0: Комментарий Андрея. Вот нам пишет Андрей. С этим самолетом случай ужасный подтверждает, что Израиль пойдет на все, что американцев, которые уже не тянут Ближний Восток, оставить на Ближнем Востоке. Ну, как сказал классик, взгляд, конечно, варварский, но верный. Мы ничего не утверждаем. Сейчас пауза в минуту.
3: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
8: Радость или грусть нас ждут потом.
7: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
1: Ну, продолжаем соскребать.
0: Да, и нельзя вот так вот просто в пятницу прийти вечером на Радио России, зайти в студию и не поговорить в программе «Ржавчина» про то, что происходит на Балканах. Потому что, ну, не знаю, просто тогда земля налетит на эту небесную ось.
1: Да.
0: Вот реки потекут вспять, и, в общем, вода окрасится даже не знаю в какие цвета. Мы опять будем сегодня говорить про Балканы, а не только потому, что любим этот регион, но и потому, что он является во многом, ну, действительно, ключом к происходящему на континенте. И сейчас есть как бы очень-очень важные и могучие инфоповоды. Давайте справку, потом будем общаться.
3: Наша справка.
9: 4 октября в Боснии и Герцеговине пройдут всеобщие выборы, в ходе которых, в частности, будет избран президент Республики Сербской, а также депутаты парламентов разных уровней. За несколько дней до голосования Милорад Додик и кандидат в президенты Саво Минич посетили Москву. Владимир Путин пожелал успеха правящей коалиции. В соседней Сербии 27 сентября Александр Вучич подал в отставку с поста президента за 7 месяцев до окончания второго срока. Это технический шаг. Конституция запрещает ему баллотироваться в третий раз, поэтому он намерен возглавить список сербской прогрессивной партии на досрочных парламентских выборах в октябре и занять пост премьера. Вучич, несмотря на падение популярности среди избирателей, может опираться и на поддержку России, и на снисхождение Евросоюза, в сторону которого он в последние месяцы сделал немало реверансов. Однако его победа пока что не очевидна. На этом фоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершает 6-й ежегодный тур по Западным Балканам. Она посещает Албанию, Косово, Черногорию и Северную Македонию, однако сознательно исключила из маршрута Сербию и Боснию и Герцеговину. Официально из-за предстоящих там выборов. Однако все понимают. А в Москве неоднократно заявляли, что западные страны ведут на Балканах политическую, дипломатическую и психологическую войну против России. Давление на Белград и Баня-Луку идет прежде всего через требования введения санкций против нашей страны и смены внешнеполитического курса.
0: Ну вот такая очень крупными мазками нарисованная картина о важности этих выборов и о важности, собственно говоря, региона. Мы с огромным удовольствием в очередной раз будем говорить с Еленой Пономаревой, политологом, историком, публицистом, специалистом по новейшей истории Балкан, профессором МГИМО и автором интереснейшего телеграм-канала
1: «Белый филин». Елена Георгиевна, здравствуйте. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Ну что, с Боснии начнем, наверное?
0: Да, хронологически.
5: В свое время, на году, наверное, в 2010 или 2011, я в одной из своих статей назвала это государство государством-фантомом. Дело в том, что та конструкция, которая имеет это государство, она вообще уникальна. И нашим слушателям нужно объяснить, что это такое за чудо-юдо политическое. Возникло оно по итогам страшнейшей, тяжелейшей Балканской войны, иногда оно в историографии называется Боснийская война 92-95 годов. И, кстати, первые серьезнейшие бомбардировки натовские войска осуществляли именно позиции боснийских сербов в ходе этой войны. Мы больше знаем о событиях 99-го года. Так вот, все-таки первая проба пера, что называется, была проба снаряда, да, была именно в ходе боснийской войны. А почему пришлось НАТО вмешиваться-то? Дело в том, что и почему государство фантом? Такого государства никогда не существовало. В этих границах такое государство появилось. Основание для такого государства появилось только в социалистической Югославии благодаря стараниям Тита, которого очень многие сербы называют последним Габсбургом на Балканах, то есть который сделал то, что и по силам было Габсбургом, то есть расчленить сербские земли. Там проживало очень большое количество сербов, которые стали в условиях разрушения страны отстаивать право на свое государство. Они хотели либо соединиться с Сербией, либо вот создать собственное государственное образование. И почти 70% современной Боснии и Герцеговины контролировали именно сербы. И тогда пришлось вмешаться НАТО. И получилось вот это вот аморфное такое образование, или называется она еще Дейтонская Босния, потому что тоже очень показательно, соглашение по мирному регулированию было подписано на американской авиабазе в штате Огайо на Дейтон. Соответственно, что получилось? Два вот таких, как бы, это называется энтитеты, ну, по-русски будем говорить образование. Республика Сербская, которая контролирует чуть больше 45%, и Федерация Боснии и Герцеговины, которая представлена хорватами и так называемыми боснийскими мусульманами. А это вообще уникальная вещь. Это этнические сербы, которые в условиях турецкого господства приняли ислам, но сформировались в нацию именно в социалистический период. Это тоже очень интересно. И война была вот именно между этими тремя народами. Но что еще западники, такие сволочи нехорошие, придумали? Они еще разделили саму Республику Сербскую городом Брчко. Это такой маленький анклав, который выделен как бы самостоятельное управление. Но худо-бедно больше 30 лет прошло вот существование такой аморфной федерации. И интересно, что президента избираются от трех народов. Это так называемый триумвират. Ну, помним, да, чем заканчивались всегда в истории триумвираты. Все-таки это не длительная конструкция по времени существования. Но пока вот работает. И каждый народ может выдвигать своего кандидата в этот коллективный президиум. Причем полномочия они выполняют по 8 месяцев каждый. На 4 года избрание идет. И вот сейчас в частности, будут избираться президенты вот в этот президиум коллективный Герцеговины, в парламентскую ассамблею Боснии и Герцеговины, которая тоже состоит из двух палат, палата народов и палата представителей. В первой палате по 5 представителей от каждого народа. Вы представляете, как управлять вообще вот этой вот сложнейшей конструкцией?
0: Сам черт ногу сломит.
5: Да. И еще в самой вот Республике Сербской тоже будут выборы президента и там, да, членов президиума, это Босния и Герцеговина. В общем, действительно, черт ногу сломит, и тут запутаешься и в полномочиях, и назначениях президентов и так далее. Но еще интересная ведь штука какая. Дело в том, что по Дейтонской конструкции всем этим хаосом должен был управлять некий назначенец из западных, опять же, структур. Назывался он высокий представитель. И в свое время Российская Федерация тоже это поддержала, когда вот голосование шло, и поэтому вопросы в Совбезе, консультации были, подписывались эти соглашения о том, что, ну, если это нейтральный будет такой человек,
0: нейтрального не может быть.
5: В результате в 21-м году этот высокий представитель, который уже нелегитимный был, потому что в Совбезе его кандидатуру уже не голосовали, Россия была категорически против продолжения этой практики, он оставил после себя страшную вещь, в результате которой Милорад Додик, вообще, я думаю, это даже против него было направлено, потому что сильнейший такой политический лидер, тяжеловес политический, умеющий развести конфликтующие стороны, решать многие споры и так далее. В 21 году было принято решение о введении в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины о геноциде в Сребренице, и сербов, по сути дела, признали геноцидным народом. Но даже во время Второй мировой войны, как известно, Сталин говорил о том, что Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается. Он предлагал развести преступления гитлеровцев, нацистов и немецкий народ. А здесь попытка произошла обвинение в всех сербов. А что сделал Додик? Он сказал, что нет, мы не будем признавать это положение, и, соответственно, против него тогда была выдвинута уголовная процедура преследования, его лишили права, в конце концов, занимать политические должности. И вот нет возможности у него теперь избираться, там, скажем, но, тем не менее, он же остается лидером партии и остается важнейшей политической фигурой. И, кстати, вот визит его недавний в Москву и встреча с нашим президентом, это действительно продемонстрировало, потому что это человек, который реально понимает, как устроена политическая паноптикум балканский, да, и может отвечать за многие вопросы. Ну, вот это вот такой расклад. Угу. Владимир Владимирович пожелал сербам из Боснии отстаивать патриотические взгляды, настроения, и, соответственно, пожелал всего самого хорошего, но я надеюсь, что удастся все-таки сторонникам Додика победить в Республике Сербской, потому что там
0: да,
5: тоже
0: да,
5: ситуация...
0: Будем за них, за них переживать. Да. Лена Георгиевна, а что с Сербией, ну вот с большой Сербией, да, значит, каковы шансы, у нас, кстати, не очень много времени, мы настолько заслушались вашим рассказом интереснейшим, что уже значительная часть...
5: Прошу прощения,
0: нет, это безумно интересно всегда, это как можно слушать бесконечно. Какие шансы у Вучича и какие шансы у оппозиции?
5: Вы знаете, очень странная вообще вот такая големная оппозиция, безлидерское движение студентов. Ну, вроде хорошие вещи предлагают и говорят также, что нет, мы против санкций, никогда мы санкции не введем. Вучич, в общем-то, тоже это говорит. Тем более, даже поругался вот из-за Ратка Младича, по сути дела, с Евросоюзом, угу. Потому что все-таки государственные структуры помогали организовывать эти похороны. И на днях он сказал, что за все последние 4,5 года самые сложные переговоры были с Евросоюзом, и всегда говорили о том, что нужно только санкции вводить против России. Нам было нелегко, и он в разговоре с Лавровым это в очередной раз признал, но тем не менее держится. Но все-таки студенты без лидерского движения, без программное движение, ну как вот...
0: Ну, очень политтехнологический такой, да, какой-то конструкт?
5: Прям да, очень. Да, меня это очень настораживает, при том, что я понимаю, патриотичность этого движения, но ведь и на патриотах вот тоже негодяи могут пролезть на плечах патриотов, это тоже надо понимать, и отсутствие опыта лучше, чем те достижения, которые были в материально-техническом, в экономическом плане, в инфраструктурном. Плюс у него своя система, он хорошо уже ее выстроил. У него вот тот свой электорат, который смотрит телевизор, и поэтому он вот сейчас ездит и сам по весям и проселкам Сербии агитирует.
1: Ну, понятно, но в этой конструкции ему нужен еще и простой чиновничий аппаратный вес. А вот это то, чем он владеет, у него там тоже как бы все схвачено?
5: Нет, ну насчет чиновничьего и аппаратного веса, это как раз-таки именно тот ресурс, который у него в достатке. Угу. Это действительно есть. У него нету контактов с представителями молодежного движения, фанатского движения, которые, ультрапророссийские, я бы сказала, и которые категорически не принимают очень многие его жесты, движения, политические решения. Но то, что Вучич накануне своей отставки опять же позвонил нашему президенту, они поговорили не только об этом, но о
0: том, это тоже знак такой, да, знак избирателям.
5: Да, да.
0: Елена Георгиевна, 20 секунд у нас остается. Короткий вопрос, короткий ответ. А поражение Вучича на этих выборах, это больно для нас или не очень? Перетерпим.
5: Я думаю, что, во-первых, поражение вряд ли возможно, но Россия все перетерпит в любом случае.
0: Ну, то есть будем выстраивать отношения, если вдруг, да, то уже
5: конечно.
0: С новыми политическими лидерами. Спасибо большое, Елена Георгиевна. Елена Пономарева,
1: спасибо большое.
0: Профессор МГИМО, автор телеграм-канала «Белый филин». На самом деле, потрясающе интересная лекция такая получилась. Да,
1: да.
0: Уместить всю историю.
1: Как же мы любим умных людей.
0: Вернемся через минуту.
3: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
10: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
10: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
12: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
13: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны.
14: На правах рекламы.
15: Здравствуйте. Честно, сегодня я хочу поговорить о том, что мужчины терпят годами. О том, из-за чего они просыпаются по 5 раз за ночь. Боятся выйти из дома и тихо ненавидят свое тело. Это простатит. И у меня в гостях эксперт в области мужского долголетия Алешина Елена Игоревна. Здравствуйте.
16: Здравствуйте. Спасибо, что подняли эту тему. Потому что молчание – главный враг в этом вопросе. Цифры говорят сами за себя. После 60 лет простатит есть у 70% мужчин. А после 70 – последствия самые тяжелые. Потому что иммунитет слабее, ткани восстанавливаются хуже, и риск оказаться с катетером выше в разы. Но сегодня с этой проблемой сталкиваются и 30-летние. И с каждым годом простатит все молодеет.
15: А с чем это связано? Мне казалось, что основные причины простатита – возраст, сидячая работа, где-то застудился.
16: Нет, это все следствие. Причина совсем в другом. После 30 лет каждый мужчина теряет от 3 до 5% мышечной массы каждые 10 лет. В основном, когда мы говорим «мышцы», первое, что приходит на ум – бицепсы и трицепсы, но в теле 850 мышц. И самые важные для мужского здоровья – это крошечные глубокие мышцы простаты и тазового дна. Они слабеют и запускают разрушительную цепную реакцию.
15: Объясните доступно, чтобы каждый, кто нас слушает, смог понять механизм этой цепной реакции.
16: Ну вот смотрите – Простата вырабатывает секрет. У нее есть мышцы-насосы, которые выталкивают этот секрет наружу. Когда мышцы слабые, секрет задерживается и густеет. Сначала до киселя, потом до пробок. Простата увеличивается. Плюс с возрастом ухудшается кровоснабжение органов малого таза. Ткани простаты недополучают кислород и питание. Накапливаются продукты обмена, которые провоцируют воспаление. Снижается местный иммунитет. Так что проблемы накладываются друг на друга. И застой, и голодание тканей.
15: То есть это как замкнутый круг?
16: Именно. И чем дольше он длится, тем тяжелее последствия.
15: А как это сказывается на организме?
16: Мягко говоря, не очень хорошо. Чтобы было совсем понятно, нормальный объем простаты примерно полрюмки. Если у простаты плохое кровоснабжение, и она забита пробками, ее размер может увеличиться до полного граненого стакана. Только представьте, увеличение в 5 раз, и это давит на мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, нервы, сосуды.
15: Я знаю и боюсь представить, что чувствует мужчина в этот момент.
16: Это действительно очень тяжелое состояние. Бессонные ночи, постоянные позывы, нет ощущения полного опорожнения, мочеиспускание тяжелое, каплями с резью. Боль в паху, в промежности, в пояснице – это ежедневное мучение не только физическое, но и психологическое. Ты сильный, уверенный мужчина, а не можешь нормально сходить в туалет. Не можешь справиться с естественной потребностью.
15: То есть простатит – это не просто про туалет.
16: Именно. Мы привыкли думать, что простатит – лишь проблема мочеиспускания, но это только малая часть. Увеличенная простата пережимает мочеиспускательный канал все сильнее. Сначала трудно начать, потом больно, потом вообще невозможно. Мочевой пузырь переполняется, но опорожнить его мужчина не может. Происходит острая задержка мочеиспускания, и тогда скорая, больница, катетер. А дальше – либо операция, либо пожизненное ношение катетера и полная зависимость от посторонней помощи.
15: Для мужчины это еще и психологически тяжело. Человек, который всю жизнь был самостоятельным, вдруг не может сходить в туалет без трубки или без врача.
16: По статистике, к врачу обращается только тогда, когда терпеть уже невозможно. И для простого лечения, как правило, уже поздно.
15: И что же делать?
16: Вы знаете, я часто бываю на конференциях, общаюсь с коллегами. И долгое время я искала терапию, которая работала бы без боли, без стыда, без больничных стен. Потому что именно это останавливает мужчин. И несколько лет назад мое профессиональное внимание привлек медицинский комплекс «Нанопрост».
15: А чем он показался вам интересен?
16: Когда я увидела, что этот аппарат работает без ректального контакта и доступен для домашнего использования, я поняла, это то, что нужно, он удобен. «Нанопрост» можно использовать в любое удобное время и в любом удобном месте, дома, на работе, в машине. И даже никто не поймет, что именно в этот момент происходит воздействие на простату.
15: Звучит как настоящий прорыв. Сейчас поговорим об этом подробнее. А пока спешу сказать, если вам знакомы проблемы с простатой, с проблемным мочеиспусканием, есть рези, дискомфорт, звоните прямо сейчас и узнавайте подробнее о приборе «Нанопрост» и о том, какой ценный подарок вы можете получить. 8 800 100 01 33. Елена Игоревна, а как родилась идея создания «Нанопрост»?
16: На разработку «Нанопрост» ушел не один год кропотливой работы наших российских ученых. В его основе засекреченные научные разработки еще советских времен. Именно тогда была создана технология, которая на десятилетия обогнала свое время. И одна из них – это совместное воздействие переменного магнитного поля и высокочастотной вибрации.
15: Можем поговорить детально о том, как работает «Нанопрост», о механизме его действия?
16: С удовольствием. Начнем с переменного магнитного поля. Без всякого ректального контакта оно проникает через кожу, мышцы и жировую ткань на глубину 6-8 сантиметров и достигает простаты, как будто внутрь заглянуло солнце.
15: И что происходит дальше?
16: Во-первых, может уменьшиться отек, а это важно, потому что воспаленная простата всегда опухшая. Отек – это давление на нервные окончания, может появиться боль внизу живота, в промежности, в пояснице. Магнитное поле способно воздействовать на отек. В результате у мужчин может появиться шанс спокойно сидеть, спокойно ходить, спокойно жить. Без этого фонового, изматывающего дискомфорта. Во-вторых, магнитное поле – хороший способ для восстановления микроциркуляции, о которой мы говорили в начале. Почему микроциркуляция важна? Это доступ кислорода и питания к тканям. И плюс – это возможность поддержки предстательной железы. Секрет может стать жиже, а пробки могут размягчиться.
15: То есть может уйти то самое чувство постоянно переполненного мочевого пузыря?
16: Да, возможно. И если такое происходит, в голове может появиться мысль: «Со мной происходит что-то хорошее, я не безнадежен».
15: Да, обычно, когда чувствуешь какие-то хорошие изменения, и настроение улучшается. Обратите внимание, что если вы хотите получить шанс реже вставать по ночам, уменьшить боли и резь, позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203», чтобы подробнее узнать о приборе «Нанопрост» и о том, какой ценный подарок можно получить. А мы продолжаем. Про магнитное поле мы поняли. А что может дать мужчине высокочастотная вибрация?
16: Высокочастотная вибрация в «Нанопрост» – это 3000 микросокращений мышц простаты и тазового дна в минуту. Такое количество не даст ни одна гимнастика. Мужчина сам не может натренировать мышцы тазового дна, они расположены глубоко. Обычные упражнения дают эффект только на 30-40% мышечных волокон. Остальные так и остаются вялыми, а «Нанопрост» заставляет работать все 100% мышц. И только представьте, вы сидите на стуле, читаете, слушаете или смотрите новости, а внутри вас происходит полноценная тренировка самых важных мужских мышц.
15: То есть даже не надо напрягаться, не надо ничего выдумывать, вспоминать про упражнения, которые делаешь первую неделю, а потом забываешь?
16: Именно. Прибор делает всю эту работу за вас. Когда мышцы работают, появляется шанс на возвращение тонуса и восстановление функций простаты. И вот здесь, на мой взгляд, самое важное. Это шанс легче ходить в туалет. Энергия, тонус, масса планов, хороший сон – это то, что может помочь почувствовать себя мужчиной. А это, поверьте, дорогого стоит.
15: Звоните прямо сейчас и узнавайте подробнее о приборе «Нанопрост» и о том, какой ценный подарок вы можете получить. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203». Какие ощущения испытывает мужчина при использовании прибора «Нанопрост»?
16: Здесь важно быть честным. Первое, что может почувствовать мужчина, это приятное разливающееся тепло внизу живота, в ногах, в ягодицах. Это может означать, что кровообращение начинает восстанавливаться. А если вдруг мужчина ни разу за ночь не вставал в туалет, это может стать для него эмоциональным шоком, положительным шоком.
15: То есть «Нанопрост» – это не только шанс на здоровье простаты, мочеполовой системы, но и на полноценную жизнь, сон, покой и уверенность в себе.
16: «Нанопрост» – это шанс жить активной и полной энергии жизнью. И еще добавлю, я не рекламирую этот прибор. Я как специалист говорю, если есть шанс не доводить до больницы, катетера и потери независимости, этим нужно пользоваться. И «Нанопрост» – это реальный шанс, комфортный и доступный.
15: Звоните прямо сейчас и узнавайте подробнее о приборе «Нанопрост» и о том, какой ценный подарок вы можете получить. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного «#2203». Остерегайтесь подделок. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
17: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
18: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
19: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович, я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
20: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
19: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Приятного аппетита!
21: Приятного аппетита!
22: Приятного аппетита или гухахушаш – это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни – чипс-паста, соус мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. И все это музыка. С Дмитрием Бертманом. Коллекции.
23: Я вот собираю автографы, какие-то старые афиши, фотографии.
3: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Екатеринбурга. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
24: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
25: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
3: От горячих новостей до неожиданных фактов. От серьезных вопросов до легких тем.
26: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
27: Яблоки – это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
28: Это само собой.
27: Я просто сегодня не обедал.
3: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
26: Какой же может быть голос другой?
28: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
3: «Разное время». В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16.10 по Москве на частоте 101,5 FM.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске главной целью учений «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026» является отработка навыков отражения внешней угрозы. Подразделения войск «Север» за минувшую неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов Харьковской области и 4 в Сумской. Россия открыта для диалога по безопасности в Черном море для всех стран. Далее подробнее. Владимир Путин сегодня посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где наблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений. Как отметил глава государства, главной целью учений «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026» является отработка навыков отражения внешней угрозы. Все задачи в ходе проходящих учений решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции.
2: В соответствии с планом подготовки вооруженных сил проводится стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026», и оно сопряжено с командно-штабным учением «Взаимодействие-2026», намеченным планом организации договора о коллективной безопасности. В учении «Центр-2026» задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. Главной целью учения является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Участники учения на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции.
1: Владимир Путин заслушал доклады на ходе учений. Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026» проводится в соответствии с планом подготовки вооруженных сил России.
3: Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Российской Федерации, с 28 сентября проводится стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026». К мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части воздушно-космических сил, воздушно-десантных войск, соединения и воинские части Центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии. Кроме того, в учении принимают участие представители почти 60 государств, силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. 7 стран направили свои воинские контингенты. Оборонное ведомство Конго представлено оперативной группой, 51 государство наблюдателями. Общая численность войск на полигоне Чебаркульский составляет около 6 тысяч военнослужащих. Задействуется порядка 700 единиц техники, более 600 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и свыше 60 роботизированных систем. Учебные задачи решаются в рамках операции группировки войск на Центрально-Азиатском стратегическом направлении. Войска и силы завершили совместную подготовку и готовы к активной фазе учения.
1: Заместитель министра обороны генерал армии Юнусбек Евкуров доложил президенту, что более 2000 российских военнослужащих с опытом СВО участвуют в стратегических командно-штабных учениях. Также президент ознакомился с образцами военной техники и оборудования и пообщался с военными атташе разных стран.
4: Дорогие друзья, уверен, что ваша встреча и ваша совместная работа была полезной. Надеюсь, она была и интересной для таких людей, как вы, для профессионалов. Конечно, важно и общение между собой, важны новые знания, особенно основанные на реальных боевых действиях. Но и самое главное заключается в том, что когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между военными людьми, между государствами, которые вы представляете. Надеюсь, что мы будем продолжать это сотрудничество. Спасибо за то, что вы здесь. Мы всегда ждем вас для совместной работы и просто будем рады вас видеть в гостях.
1: В ходе учений дальние бомбардировщики Ту-22 поразили отряд кораблей условного противника в Каспийском море. Экипажи истребителей МиГ-31 с авиакомплексом «Кинжал» отработали условный массированный удар. Российские истребители Су-57 в ходе учений обеспечили истребительно-авиационное прикрытие экипажей самолетов Су-34. Штурмовики в ходе учений под землей зашли в тыл противника, а танки Т-14 «Арматы» и Т-90М «Прорыв» нанесли огневое поражение по позициям условного противника, сообщает Министерство обороны. Также Владимир Путин сегодня провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Подразделения войск севера за минувшую неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов Харьковской области, в том числе за минувшие сутки войска владели Грачевкой и Сердобиным. Также за неделю освобождены 4 поселка в Сумской области, сообщило Министерство обороны. Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области российская армия освободила 352 квадратных километра территории и 20 населенных пунктов, отмечают ведомство. Подразделения центра за неделю овладели 2 поселками в ДНР. Группировка «Восток» взяла под контроль 1 населенный пункт в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, в течение недели вооруженные силы России провели массированные 6 групповых ударов по различным объектам ВСУ. Россия открыта для диалога по обеспечению безопасности в Черном море для всех стран, но конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Владимир Путин в ходе своего выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что России поступают обращения со всех сторон прекратить атаки в Черном море, но не Россия это начала. Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Россия ведет переговоры с Индией, Египтом и Турцией о предложениях по обеспечению безопасного судоходства в Черном море, которые могут предусматривать двусторонние соглашения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Плавание. Мировой рекорд от россиянина Егора Корнева. На первом этапе Кубка мира на короткой воде в Баку на 100-метровке вольным стилем Корнев взял золото, повторив мировой рекорд Кайла Чалмерса 44-84. Еще один россиянин Василий Кукушкин третий. Ранее сегодня Корнев победил на дистанции 50 метров на спине с результатом 22-23. Павел Самусенко был вторым. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня состоялись очередные матчи. «Авангард Лада» 4-1, «Автомобилист Амур» 3-0. «Салават Юлаев» дома проиграл «Сибири» со счетом 2-4. Ранее сегодня стало известно о том, что «Сибирь» расторгла контракт по соглашению сторон с нападающим Евгением Кузнецовым, который выступал за новосибирскую команду с августа этого года и успел провести за нее всего 8 матчей. А хоккейный клуб «Сочи» объявил о переходе нападающего Никиты Гусева. 34-летний хоккеист заключил контракт до конца сезона. По информации Матч ТВ, Гусев станет капитаном команды и может дебютировать за «Сочи» уже завтра в матче регулярки против «Торпедо». Ранее сообщалось о том, что по контракту Гусев заработает 70 миллионов рублей, еще 10 миллионов прописаны в виде возможных бонусов. Юношеская сборная России по футболу. Игроки до 19 лет победила сверстников из сборной Саудовской Аравии со счетом 3-1 в рамках турнира памяти Мираброра Усманова в Ташкенте. А второй матч на турнире команда Станислава Каратаева проведет 4 октября против сборной Армении. Анастасия Николаева возглавила нижегородскую мужскую футзальную команду «Торпедо». Отмечу, что ранее в истории женщины никогда не занимали пост главного тренера мужской команды на высшем уровне мирового футзала. Баскетбол. ЦСКА сенсационно крупно проиграл Парме в первом матче Basket Cup. Московский клуб сегодня уступил на выезде 60-86. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 6. В Перми дождь со снегом, плюс 4. В Ульяновске небольшой дождь, плюс 4. В Элисте небольшой дождь, плюс 12. В Махачкале небольшой дождь, плюс 15. Во Владикавказе небольшой дождь, плюс 9. В Херсоне малооблачные, плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 10, днем плюс 15. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 7, днем 10 градусов тепла. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутили.
0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутили. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.

0: Дорогие друзья, как всегда, самая легендарная, самая рок-н-ролльная, самая народная программа о временно неизвестных музыкантах «Аурум Инутиле» встречает вас новым эпизодом. Вот этот вечер пятницы взрывается у нас композицией удивительной совершенно Людмилы Якимовой, девочки молодой, которая пишет вот такие классные песни, как только что звучавшая «Прольюсь дождем». У нее проект называется «Люся в плюсе», это город Череповец. Люся у нас... всегда в плюсе и учится в 11 классе, и выпустила уже 18 треков, а всего 24 песни, из которых некоторые поют даже детские коллективы. Слушайте, ну весьма талантливая девчонка, а мы всегда здесь, в «Аурум Инутиле», поддерживаем самых талантливых людей нашей страны, музыкально одаренных, в том числе, в первую очередь, тех, кто любит рок, джаз, фанк и все остальные живые жанры, конечно же, и рок-музыки тоже. И сегодня я буду много вам говорить и рассказывать о тех самых музыкантах, и предлагать вам послушать и музыку в том числе, и рассказывать новости сегодня буду. Я решил немножечко изменить формат программы «Аурум Инутиле», в хорошем смысле изменить, потому что мы как-то перестали замечать, что есть вот эта вот незаметная грань, незаметный стык тех самых музыкальных новинок, которые здесь в программе «Аурум Инутиле» я с вами обсуждаю всегда и со своими участниками, и отдельно живущего вот этого полотна уже профессиональной рок-музыки, наших так называемых рок-звезд, которые иногда устраивают такое, от чего впадаешь в некий анабиоз. Да, знаете, что это такое? Не узнаете? Узнаете. Потому что интернет вам в помощь, друзья. Мы говорим «Люсе в плюсе». Большое спасибо за песню «Прольюсь дождем». И вот теперь, внимание, рассказ о том, что случилось 12 сентября на концерте группы «Звери».
1: Аурум Инутиле.
2: Бесполезное золото.
0: А история такова. Средства массовой информации зачастую, многие, не разобравшись, что произошло, кинулись, значит, кто во что гораст, рассказывать о том, какой поганец Рома Зверь, лидер группы «Звери», значит, выступая и исполняя композиции свои, и знаменитые в том числе, снял наушник, отошел от микрофона, прислушался к зрителям, все это можно в интернете найти и посмотреть, и разразился короткой, но, знаете, очень эмоциональной речью. Мы бы ее включили сейчас в эфире, но я боюсь, кроме как сигнала запикивания ненормативной лексики, вы бы ничего не услышали. Ролик, естественно, с выступления завирусился в интернете. Пользователи кинулись расшифровывать по губам послание певца. Там не слышно, что он говорит, просто по губам можно прочитать. И вот эта темпераментная речь, сопровождаемая активной жестикуляцией, стала на многие недели теперь предметом для разбирательств. Может ли звезда позволять себе материть публику или не может? Но СМИ, как всегда, не поняв, что произошло, забыли уточнить одну важную деталь. Все это происходило на разогреве концерта Егора Крида. То есть понимаете, да, что стилистика, значит, разная у того и другого исполнителя, что, видимо, не совсем понял Рома Зверь, на каком концерте какого исполнителя он разогревает. И самое главное, какая будет публика, не совсем понял Роман. Вот поэтому здесь он возмутился тому, что народ в концертном зале, слушатели, не поют вместе с ним его знаменитые хиты, а снимают его на телефон. И во многом, конечно, я так понимаю, недоумевая. Пришли на Крида, а поет Рома Зверь. Что происходит, непонятно. У нас один вопрос. А может себя так музыкант вообще вести? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, Роман сам виноват в том, что произошло. Я помню становление группы «Звери». Помню их первые шаги. Это все наблюдалось фактически у нас тут в прямом эфире. Мы всегда и приглашали раньше на заре программы «Аурум Инутиле» Романа к нам в эфир. И записывали даже какие-то его комментарии. И Роман всегда производил впечатление человека очень интеллигентного, очень миролюбивого. Никогда не был он замечен в каких-то вот таких вот скандалах. Что произошло сейчас, мне кажется, ну, такой нервный срыв. Так себя вести звезда не должна. Мы сегодня вот эту ситуацию, возникшую, будем разбирать с нашими друзьями, с нашими музыкантами в эфире в прямом. И, конечно, я прошу вас, наших уважаемых слушателей, подписаться таки на канал программы «Аурум Инутиле» ВКонтакте, именно на канал. Мы здесь, я его лично веду, я пишу здесь какие-то, вбрасываю вот такие темы и анонсирую то, о чем мы программу «Аурум Инутиле» готовим. И здесь всегда мы ждем ваших комментариев. И здесь, конечно, комментариев полным-полно. Нет, не должен, так делать нельзя. Или должен, так делать можно. У нас сегодня еще одна будет замечательная новость. Но пока вы, друзья, все это вот пытаетесь оформить и подписаться на канал самой замечательной радиопрограммы в мире «Аурум Инутиле», как и подписаться на наше сообщество «Аурум Инутиле» ВКонтакте, я хочу представить вам алма-атинский рок-бенд, совершенно потрясающий, на мой взгляд, красивейший блюз-рок из Казахстана представит сегодня группа с красивейшим названием. I have no idea where this will lead us.
2: Аурум инутиле. Бесполезное золото.
0: Группа называется Angry Ants. Злые муравьи. Злые муравьи. Муравьишки злые. Группа основана была изначально как кавер-проект аж еще в 2004 году в Алматы. И заниматься творчеством параллельно не особо у ребят получалось, и не хватало им катастрофически времени. Прошло лет 5-6, и в 2010 году они все-таки взяли свои песни и сочинили, и записали, и выпустили первый свой альбом на английском языке. The Long Road назывался этот диск. Выступали очень много с этим они альбомом, с этим материалом на различных площадках, но, видимо, все-таки пришло понимание того, что, наверное, на английском языке, даже и в Казахстане, в общем, много армию поклонников не наживешь. Поэтому ребята решили сделать удивительный ход конем, они стали петь на русском языке. Я предлагаю вам прямо сейчас послушать песню «Прощай». Angry Ants, город Алматы, в эфире Аурум Инутиле. Послушайте, какая классная музыкальная находка. Okay.

была песня «Прощай». Алматинский коллектив Angry Ants. Премьера в программе «Аурум и Нутили» этих наших зарубежных друзей, зарубежных талантливых очень ребят. Я уверен, что вам эта песня тоже должна понравиться. Ну, никак не меньше, чем те самые представители блюз-рока, которых я так люблю ставить в проекте «Аурум и Нутили».

0: качестве команды Angry Ants. А это была песня «Прощай», и она, друзья, так же, как и все песни участников сегодняшних, у нас обязательно звучит в горячей ротации нашей онлайн-радиостанции Aurum Inutile Radio. Если вы еще не подписались на наше сообщество ВКонтакте, если вы еще до сих пор не слышали и не слушали, что за музыка играет в эфире онлайн-радио Aurum Inutile Radio, значит, вы попросту, да и музыки-то нехорошей, не слышали никогда. У нас впереди «Зубная фея», это песня такая. И у нас впереди тоже человек из далекого-далекого места проживания. Сейчас узнаете, из какого. Проект «Сладкий чили». Дмитрий Воротинцев, автор и основатель этого проекта, той самой песни сегодня, которая называется «Зубная фея», прозвучит у нас, друзья, на всю страну. Я хочу Дмитрия сейчас поприветствовать и сразу, забегая вперед, сказать о том, что Дмитрий пишет песни сам, обрабатывая их в музыкальных нейросетях с помощью искусственного интеллекта, естественно. Дима, привет.
1: Здравствуй, Дмитрий.
0: Ну и давай расскажи нам, пожалуйста, что ты пишешь песни с помощью нейросетей. Что тебя привело к тому, что вообще музыкой заняться? Какие-то давнишние аллюзии на этот счет? Или же просто талант? Или ты посчитал, что ну сколько нейросети появились, то айда и музыку писать?
1: Ну, слушай, вообще история вся эта тянется с моего раннего детства, еще со школы. Когда-то в школе учитель музыки пригласила меня в свой собственный хор. И я пел и выступал в составе хора. Потом, спустя какое-то время, я из хора ушел, пытался создать свою рок-группу. Ну, естественно, время подростковое, у всех разные взгляды. В общем, не получилось.
0: Так.
1: А какое-то время потом я просто писал стихи, даже печатался в местной газете, где я жил. Потом попозже мне попались компьютерные программы, с помощью которых я просто писал музыку.
0: Угу.
1: Ну и на какое-то время потом все это ушло куда-то далеко назад, потому что, как говорится, я повзрослел, надо было искать работу, как говорится, кормить себя, кормить будущую супругу на что-то. Ну и как-то я об этом позабыл. А совсем недавно, буквально в начале этого года, я увидел интересный такой сторис в ВК, где рассказывалось про ИИ-артиста японского, который даже выступал, то есть там концерты были, экран, монитор там, то есть девочка какая-то яичная пляшет, музыка.
0: Да.
1: И я начал искать об этом информацию и понял, что с помощью ИИ сейчас можно создавать классные композиции, не обязательно создавая группу.
0: Итак, «Сладкий чили» — проект из Псковской области прямо сейчас в эфире Aurum Inutile.

0: будешь барабанить по утрам?
1: Буду.
2: Ауру.
3: Друзья, город Красногородск, Дмитрий Воротинцев, автор проекта «Сладкий чили», создатель этого проекта, песня «Зубная фея» вашему вниманию только что прозвучала. Дим, ну у нас сегодня тема, мы сегодня говорим о поведении музыкантов на сцене перед аудиторией. И, конечно же, твое мнение здесь тоже нас интересует. Может ли рок-музыкант, например, хамить или унижать как-то своих слушателей во время концерта? Как ты вообще относишься вот к такой постановке вопроса?
4: Я считаю, что музыкант – это человек, который ведет за собой большое количество людей, которым нравится его творчество. И он должен быть примером для этих людей. Он должен вести себя адекватно и, как говорится, быть человеком. Не должно быть хамства, потому что люди идут за ним, потому что он им нравится, им нравится то, что он делает.
3: Да.
4: Он должен себя показывать примером.
3: Если как вот у Ромы Зверя из группы «Звери» немножко сдвинулась корона на голове, и он вдруг понял, что теперь-то он, ну уж точно совершенно с аудиторией может вести себя как ему угодно. Что бы ты посоветовал таким людям, ну, которые вот так вот, например, хаотично начинают себя перед публикой выставлять?
4: Я бы советовал этим людям спуститься с небес на землю. Корона — это всего лишь, скажем так, мнимое облачко над головой, не более.
3: Да, я с тобой абсолютно согласен, Дим. Спасибо за беседу. И, друзья, давайте поблагодарим Дмитрия Воротинцев, Красногородск, Псковской области. Вот из такого города к нам пришла вот эта вот песня «Зубная фея» проекта «Сладкий чили». Большое спасибо. Мы отправляемся сейчас в Рязань. Будем слушать еще одну классную песню. И я уверен, друзья, что вы сделаете свои приемники еще чуточку громче. Еще один уникальный. У нас нет других. У нас только уникальные друзья, участники в «Аурум Инутиля». И вообще, с начала этого осеннего сезона и всего сезона программы «Аурум Инутиля» до следующего лета я буду стараться подыскивать все-таки музыку по своим старым критериям, по своим старым правилам. Если песня представляет для меня лично интерес, то значит, у этой песни есть в проекте «Аурум Инутиля» будущее. Но если мне ребята из редакции «Аурум Инутиля» толкают меня в бок, как вот этот любит делать звукорежиссер, и говорит, ну что ты возьми, это же классная песня, а она мне, может, не очень нравится, я прислушиваюсь к своим коллегам всегда. И всегда, зачастую, они оказываются правы. Не так они оказываются правы, как в свое время бывшие звукорежиссеры программы «Аурум Инутиля», открывшие ныне различные ювелирные салоны. Но, тем не менее, спасибо всем. Я всегда говорю своим коллегам огромное спасибо. Песня «Перекатим поле» от проекта СВ Клиник. Что бы вы думали, друзья, это рязанский проект нашего старого знакомого Сергея Клименко, того самого моряка дальних плаваний. И я связался с Сережей. Сереж, привет. Почему ты решил заниматься вот тогда, когда ты раньше, я так понимаю, это было много лет назад, создал этот свой первый проект СВ Клиник? Что это за проект такой? Как появился трек «Перекатим поле»? Совершенно потрясающая песня, на мой взгляд, которую я тут же себе в свой плеер в смартфоне сразу же закачал и слушаю ее, хожу не переставая.
5: В школьные годы я написал несколько стихотворений. Можно сказать, что я увлекался поэзией. И потом, когда я научился играть на гитаре, и мне стало интересно придумать что-то свое, я чувствовал как бы потенциал, что могу в плане песен сделать что-то интересное и привлекательное. Потом недолго я участвовал в школьной группе, был вокалистом. Мы как бы играли, можно сказать, кавер, там, наш русский рок. Вот. Но потом все-таки я почему-то переключился на спорт. И несколько лет спустя я встретил лидера нашего этого школьного проекта, Владимира, и мы решили записать с ним песню, которую к этому моменту уже сочинил. Так вот и появился проект «СВ Клиник», который переводится как «СВ» — это Сергей Владимир и «Клиник» — Клименко Николаев. «Перекати поле» я написал 20 лет назад, как раз вот в это время, когда мы с Володей, можно сказать, записывали песни. Мое судно находилось в Киркенессе на отстое, я работал на Краболове. Ну, как бы идея этой песни позаимствована из представления, что в каждом человеке есть частица Бога. И как бы это дано человеку в помощь преодолевать трудности, потому что даже в полном одиночестве он все равно как бы остается не один. Может быть, песня может показаться немножко такой мрачноватой, но она скорее философская и, в принципе, вот исходя из идеи, я бы сказал, даже позитивная.

Всем пока.

0: I have no idea where this will lead us.
1: Аурум Инутиле.
2: Бесполезное золото.
3: Этот трек называется «Перекатим поле» рязанского проекта «СВ Клиник», первого коллектива, первого проекта, созданным Сергеем Клименко, тем самым участником программы «Аурум Инутиле», который в последние годы у нас выступает со своей командой «Я все». Сереж, а ты как считаешь, имеет ли право музыкант на концерте в чем-либо обвинять свою публику, своих слушателей, как это недавно сделал Рома Зверь, обматерив, по сути, аудиторию за то, что они не поют вместе с ним, а снимают его на телефон? Ну и вообще, есть ли для вас, музыкантов, границы дозволенного в отношениях с вашей публикой, с вашими поклонниками?
4: Ну, в чем-либо, наверное, имеет, если, допустим, публика ведет себя разнузданно и из рук вон плохо. Ну, хотя вся публика не может, наверное, так себя вести, но бывает, попадаются такие индивидуумы, которых нужно образумить. Ну, наверное, это, может быть, редко бывает. Хотя я встречал такие. Не на моих выступлениях, да? У меня их не так много было. А вот на других концертах всякое бывало. Допустим, группа играет на разогреве. Какая-то часть публики ждет хедлайнеров, и они выкрикивают этим разогревщикам, там, неинтересно, валите отсюда и так далее. С такими можно и нужно бороться, да. Потому что уважение, оно должно быть обоюдным. Музыканта тоже нужно уважать. Что произошло с Ромой, Зверем я точно не знаю. Если, как говорят, ему не подпевали, а снимали на мобильнике, то тут, наверное, совсем другой случай. Тут просто он ожидал какого-то интерактива, а как бы вопреки его ожиданиям люди занимались не тем, чего не ожидал, да, артист. Но опять же, так ли это было, я не знаю. Просто если это так, то да, то, конечно, непросто. Насчет границ дозволенного, они, границы есть везде. И в том числе в концертных залах, на площадках и так далее. Они должны соблюдаться и со стороны публики, и со стороны артиста. Где эти границы, как вот люди будут думать, как себя вести. Не надо об этом думать. Таких нет конкретных каких-то правил. Есть один принцип просто. Один человек должен уважать другого. Что с одной стороны, что с другой. Тогда как бы поведение будет нормальным. Не надо будет задумываться, могу я сейчас встать, могу я плюнуть на сцену и так далее. Уважаешь, ты не плюнешь на сцену, если ты уважаешь аудиторию. И то же самое, человек не встанет и не пойдет, там, если ему там не срочно надо куда-то, да, в середине, там, не знаю, какое-то выступление, там, спектакля, не пойдет, потому что ему захочется курить. Потому что он уважает артистов, а в них людей и их труд. Зачем ты вообще заплатил деньги, пришел, если тебе наплевать вообще на того, на кого ты смотришь и внимаешь?
1: Поэзия бесполезия.
3: А вот, друзья, у нас и новая рубрика в программе «Аурум Инутиле». Ну, как сказать новая? Она не то чтобы новая, она хорошо забытая, старая. Когда-то у нас наши музыканты, кто пишет прекрасные тексты, кто пишет прекрасные стихи, эти самые стихи читал у нас в эфире онлайн-радиостанции «Аурум Инутиле Радио». У нас была такая целая, посвященная этому рубрика «Я большой поэт и словом я горжусь». Но вот теперь мы решили, что надо теперь дать нашим уже выросшим талантам, уже выросшим поэтам, возможности зачитать свои стихи и внутри эпизодов программы «Аурум Инутиле». На мой взгляд, это очень круто, потому что тем самым мы поддерживаем талантливых поэтов. Тем самым мы ищем этих самых поэтов и даем им возможности не просто где-то в своих вот этих вот маленьких неприятных клубиках, значит, что-то там читать, стоять на сцене никому перед пустым залом. Нет, здесь миллионная аудитория, и внемлет она именно вам, друзья. Тем самым людям, которые готовы потрясти своей тетрадью перед нами и потрясти нашу аудиторию с умением складывать категорически для меня непонятные зачастую формы стихотворчества. Клеить какие-то удивительные вот эти ДНК-цепочки афоризмов и стихосложений. И просто распоряжаться словом так, как никому из нас никогда и не снилось. Поэтому наша новая рубрика «Поэзия бесполезия» сегодня впервые будет открыта и не кем-нибудь, а участником тоже проекта «Аурум Инутиле», лидером группы «Тюленева» Михаилом Пучковским. Михаил Пучковский и его произведение «Полдень». Давайте послушаем.
5: На излете июнь, на куражном хмельном излете, обезлюдевший полдень глядит аномальной зоной. Одиноко порхает липовый вертолетик над покошенным абыкак городским газоном. За деревьями старый автобус вздыхает тяжко. Я-то вывезу эту жару, ну а вы смогли бы? Опустела Москва, так что не с кем играть в пятнашки на бульваре, обильно закапанным соком липы. Этот миг, полный жизни, листвы, тишины и света, отдает неожиданным привкусом, сладко-горьким. Прерываю забег и на самой макушке лета замираю, чтоб вниз устремиться с покатой горки. Никуда не торопится ставшее мигом время. Я успел в эту точку. Теперь мне не скажут. Поздно. Липа в спелое лето небрежно роняет семя. И, кружась, семя падает прямо в отверстый полдень.
2: Бесполезное золото.
3: Стихотворение «Полдень» Михаил Пучковский. Друзья, в нашей новой рубрике «Поэзия без полезия». У нас впереди еще будет несколько цитат и книг. Я всегда стараюсь еще и книгами, да, здесь блистать своими литературными познаниями. И, конечно же, зачитывать величайших людей и их взгляды на музыкальное творчество, в том числе и молодых музыкантов. Сегодня это тоже прозвучит, но несколько позже. Несколько позже, после того, как мы, друзья, с вами встретимся вновь.

0: родители.
1: Kiss me. Бесполезное золото.
2: А это вот была песня наших старых знакомых и одной из моих любимейших команд «Лунные дети» Андрея Григораша. Новый трек «Флаг моей страны». Так называется эта песня. И сколько, да, уже в самом названии поэтики, сколько в этом названии только одном. Я про песню говорить ничего не буду. Я думаю, что вы сами ее оценили. Но вот «Флаг моей страны» красиво. Казалось бы, песня про одно, а оказывается, она совсем про другое. И смыслы здесь от Андрея, как всегда. И музыка восхитительная. И большое спасибо, что группа «Лунные дети» не кладет гитары, не зачехляет их, так сказать, и не прячет под кровать, а продолжает творить и радовать нас классной музыкой.
0: Аурум инутиле.
1: Бесполезное золото.
2: Друзья, ну всегда поддерживать хочется талантливых людей и в плане не только рок-музыки, но и тех, кто занимается классикой. Я хочу вам сообщить, что 9 октября в усадьбе Праве Калиша, это концертный зал номер 1, это новая басманная, дом 22/2, строение 1, вас ждет удивительное погружение в премьерном концерте «Письмо композитора». «Письмо композитора», где будут сыграны бессмертные шедевры Бетховена, Доплера. Фантазия, кстати, на тему крейцеровой сонаты для флейты и фортепиано прозвучит. Редкая вещь. Кто будет исполнять? Ирина Стачинская на флейте. На фортепиано Аксинья Потемкина. На скрипке Арсения Сибилева. Василий Данилец альт. Федор Калашников скрипка. Светлана Ярцева виолончель и руководитель всего вот этого проекта. Ансамбль солистов Classic Post. Содружество музыкантов, исполняющих классику и авангард в духе единой традиции. Ну, у школы мы всегда говорим о том, что мы поддерживаем музыкантов, в том числе молодых и в том числе, конечно же, классических. Я вас категорически настаиваю на том, чтобы вы сходили 9 октября в усадьбу Праве Калиша и послушали вот этот замечательный концерт «Письмо композитора». Я с удовольствием об этом хочу рассказать, что уже, собственно, и сделал. А пока мы от классики вот коснулись классических историй, в Минпромторге новость тоже последних дней. Удивительная новость. Удивительная по своему какому-то, знаете, вот по своей пустоте какой-то. Значит, в Минпромторге озвучили желание создать концертный рояль полностью российского производства. Вот тебе здрасте, хочется сказать. Значит, как заявили сотрудники министерства, есть устойчивое желание сделать концертный рояль. Что значит точно, непонятно, но производители в России уже доказали способность объединяться в технологически сложных отраслях, поэтому идея с созданием такого рояля вполне может воплотиться в жизнь, отмечают чиновники Минпромторга. Вообще, мне всегда казалось, что нельзя по щелчку пальцев взять и стать Стейнвеем или Страдивари и оп, и шедевры. Вообще, Генрих Штайнвек, который позднее, в 1853 году, кстати, сменил имя на Генри Стейнвей, чьи знаменитые рояли Stainway and Sons, Stainway и сыновья, появятся лишь после начала его вот этой экспансии на всемирный рынок роялей, по истечении, если мне память не изменяет, десятков лет, вложил столько сил и усилий в поиски формулы академического звучания этого самого рояля, классического звучания. Потому что рояли Stainway and Sons известны мягким и сочным звучанием, достаточно большим сопротивлением клавиш клавиатуры, и вообще при их разработке использовали, знаете ли вы, вы, наверное, не знаете, новейшие на то время исследования в области акустики, в том числе работы физика, врача и акустика Германа Гельмгольца. Что сегодня мешает нам создать свой российский рояль? На это, наверное, не хватит и 2 часов времени, чтобы поспорить. Не только поспорить, а вообще поразмышлять. И мне бы хотелось, чтобы вы поделились бы своим мнением на эту тему. У нас есть канал «Аурум Инутиле» ВКонтакте. Подписывайтесь, заходите. Прямо со мной можете дискутировать, потому что этот канал веду только я один. Чего нельзя сказать про сообщество «Аурум Инутиле» ВКонтакте, где мои ребята-коллеги поддерживают жизнь, так сказать, трепыхающиеся еще в области молодой рок-талантливой музыки и исполнителей. И мне также приятно напомнить вам о том, что вы должны, в общем, подписаться, прямо сейчас все бросить, зайти в ВКонтакте и подписаться на сообщество «Аурум Инутиле». I have no idea where this will lead us.
0: «Аурум Инутиле».
1: Бесполезное золото.
2: Значит, что сказал Рик Рубин в своей книге «Из ничего искусство создавать искусство»? Я вновь к ней прибегаю и хочу просто одно предложение зачитать. Просто одно предложение. Здесь у него есть глава на 242 странице. Глава называется «Свобода». И вопрос, который ставит господин Рубин перед читателем, звучит так. Есть ли у художника ответственность перед обществом? О, как правильный вопрос задает человек в свете того, о чем мы сегодня говорим. И далее, спустя, значит, полглавы, отвечает. Искусство не может быть безответственным. Оно обращается ко всем аспектам человеческого опыта. У нас есть черты, которые в приличном обществе не приветствуются. Нас посещают черные мысли и чувства, которыми не принято делиться. Узнавая их в искусстве, мы чувствуем, что не так одиноки, что мы существуем и что мы люди. В этом целительная сила создания и потребления искусства. Вот какие слова мне хотелось бы Роме Зверю адресовать в конце сегодняшней программы и ему напомнить о том, что музыкант на сцене — это во все времена божество, да, своего рода, на которое люди заплатили деньги, пришли посмотреть, потрогать руками и даже сфотографировать. Материть этих людей за это — ну, это самоубийство творческое, не иначе. Друзья, и в финале, в самом, я хочу, знаете, наверное, немножко о грустном сказать. Как написал еще один мой любимейший автор книг Анатолий Амельчук, это тюменский краевед, это тюменский знаменитый писатель, имеющий огромное отношение, в том числе и к тюменскому телевидению, к тюменскому радио. В своей книге «Смыслы» написал Анатолий Константинович следующую вещь. «Прощать и просить прощения – главное добродетель человека». И еще одна фраза, которая, вы знаете, запала мне не просто так. Вот сейчас мы будем завершать сегодняшнюю программу. Завершать мы будем ее, к моему великому сожалению, новостью трагической. На днях ушел из жизни мой большой друг, композитор и музыкант, и звукорежиссер, много лет проработавший в кино, много лет писавший музыку для кино, Алексей Лукашевич. Когда ты теряешь близких людей, ты зачастую не совсем понимаешь, когда они рядом, их значение. Анатолий Амельчук в своей книге «Смысл» написал вот такую фразу. «Великие люди не где-то далеко. Поищи их рядом с собой». Я хочу сегодняшнюю программу закончить небольшой фортепианной вариацией в исполнении Алексея Лукашевича. Тема, которая теперь, к сожалению, останется, видимо, неизданной. Просто растворится в вечности. Чего бы не хотелось. Это тема «Without Overnight», написанная для какого-то кинопроекта, но так и не нашедшая своего применения. Берегите себя, берегите своих близких.

0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Я снял здесь коттедж, чтобы быть поближе к женщине, которую люблю.
0: Игра. Радиоспектакль по пьесе Энтони Шефера «Сыщик».
2: Поскольку Маргарет в отъезде, мне кажется, самое время нам с вами, ну, потолковать.
0: Встреча мужа и любовника превращается в опасную игру, где на кону многое.
3: Вы шутите, наверное?
2: Шучу я обычно изобретательнее.
0: Каждый делает свой ход, рассчитывая переиграть соперника. Но кто на самом деле управляет происходящим?
2: Фи-фи-фи, друг мой, фи. А я-то думал, что вы хорошо воспитаны. Переходить на личность — это вообще дурная манера.
1: Простите.
0: Игра. Радиоспектакль по пьесе Энтони Шефера «Сыщик». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.
4: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
5: Техосмотр — это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
4: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве. И в 8:10 по времени Астрахани.
0: Радио России. К 130-летию постановки спектакля «Чайка» в Малом театре. Из архива Радио России.
6: Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль. Не следует писать пьес.
0: Программа «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. В центре внимания специальная военная операция.
7: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью и весной тебя затапливает. Зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Глава государства в пятницу посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области. Подразделения группировки войск «Центра» сжимают кольцо окружения ВСУ в Доброполье. На следующей неделе в Москве будет сравнительно тепло, но сыро. Далее подробно. Главной целью учений «Центр-2026» и взаимодействия 2026 является отработка навыков отражения внешней угрозы, заявил Владимир Путин на стратегических командно-штабных учений, проводящихся в рамках ОДКБ. Глава государства в пятницу посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области.
2: Сегодня на полигоне Чебаркульский мы присутствуем на заключительном этапе учений «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026». В активной фазе практических действиях участвует свыше 6 тысяч военнослужащих России и еще 6 государств, а также подразделения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Отмечу, что на учения в Россию прибыли и делегации из 55 иностранных государств. И хочу особо поприветствовать присутствующих здесь глав и представителей зарубежных оборонных ведомств. Уверен, что результаты учений «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026» и полученный личным составом опыт повысит эффективность реагирования на внешние угрозы безопасности наших стран.
1: Владимир Путин заслушал доклады о ходе учений. Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026» проводится в соответствии с планом подготовки вооруженных сил России. Президент также ознакомился с образцами военной техники и оборудования. Владимиру Путину показали беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» с реактивными двигателями, дроны-перехватчиками и системы РЭП. После учений президент пообщался с военными атташе разных стран. Владимир Путин поприветствовал военных представителей и выразил уверенность, что их совместная работа была полезной. Общение военных из разных стран важно, оно укрепляет доверие между государствами, отметил президент.
3: Уверен, что ваша встреча и ваша совместная работа была полезной. Надеюсь, она была и интересной для таких людей, как вы, для профессионалов. Конечно, важно и общение между собой, важны новые знания, особенно основанные на реальных боевых действиях. Но и самое главное заключается в том, что когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между и военными людьми, между государствами, которые вы представляете. Надеюсь, что мы будем продолжать это сотрудничество. Спасибо за то, что вы здесь. Мы всегда ждем вас для совместной работы. Ну и просто будем рады вас видеть в гостях.
1: В ходе учений дальнейшие бомбардировщики Ту-22М3 поразили отряды кораблей условного противника в Каспийском море. Экипажи истребителей МиГ-31 с авиакомплексом «Кинжал» отработали условный массированный удар. А российские истребители Су-57 обеспечили истребительно-авиационное прикрытие экипажей самолетов Су-34, сообщает Минобороны, опубликовав видеокадры учений. Также Владимир Путин провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Российские военные ударили беспилотники по дата-центру в Николаево, обеспечивающим работу данных и хранение сайтов и в интересах украинских войск. Также поражен сухогруз, доставивший в порт Одессы военное имущество, сообщает Минобороны России. Тем временем подразделения группировки войск «Центр» сжимают кольцо окружения ВСУ в Доброполье, развивают наступление в западной и восточных частях города. Все попытки противника вырваться из окружения или провести ротацию пресечены. По данным Минобороны, с начала окружения ВСУ в Доброполье потери противника составили свыше 375 военнослужащих. Страны Запада разрабатывают планы по переносу посольства из Киева во Львов или Польшу, сообщает газета «Гардиан». При этом публично западные дипломаты заявляют, что намерены оставаться в Киеве, чтобы не создавать впечатление, что союзники бросают Украину на произвол судьбы, отмечает издание. Тепло подали почти во все социальные объекты Москвы. Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, уже 85% жилья, домов и более 96% социальных объектов включено отопление. В ведомстве отметили, что подача тепла осуществляется поэтапно. Отопление во всех городских объектах включает в течение нескольких дней. Вначале теплом обеспечивают соцучреждения, многоквартирные дома и офисные здания, а затем предприятия торговли и промышленности. На следующей неделе в Москве будет сравнительно тепло, но сыро. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он также рассказал о погоде в столице на предстоящие выходные.
4: Столица нашей родины, старое бабье лето, заканчивается. В ночь на субботу в зоне слабо выраженного атмосферного фронта кое-где может пройти небольшой дождь, зато станет теплее, плюс 6-9. Первый выходной день, благодаря антициклону, немного распогодится, и после полудня плюс 10-13. В воскресенье облака поредеют без осадков, днем еще на градус-другой выше, однако вечером с приближением теплого фронта не исключен слабый очаговый дождь. Следующая неделя на фоне западно-восточного переноса воздушных масс атлантического происхождения будет сравнительно теплая, но по-осеннему сырая. По ночам плюс 6-9, днем 12-15, что на 4-5 градусов выше нормы. Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Плавание. Мировой рекорд от россиянина Егора Корнева на первом этапе Кубка мира на короткой воде в Баку. На 100-метровке вольным стилем Корнев взял золото, повторив мировое достижение Кайла Чалмерса 44-84. Еще один россиянин Василий Кукушкин третий. А ранее в пятницу Корнев победил и на дистанции 50 метров на спине с результатом 22-23. Павел Самусенко был вторым. На 100-метровке брасом Евгения Чекунова взяла серебро, на дистанции 50 метров баттерфляя Марина Суркова бронзу. Еще одну бронзовую медаль нашей команде принес Кирилл Пригода на дистанции 50 метров брасом. Новый состав Совета Международной Федерации Хоккея, избранный в пятницу на 4-летний срок, не включает представителей России. А генеральный директор Федерации Хоккея России Дмитрий Курбатов не был избран в Совет ИХФ. Отмечу, что в предыдущий состав, начиная с 2021 года, входил специальный представитель Федерации Хоккея России по международным делам Павел Буре. А новым президентом Международной Федерации Хоккея избран немец Франц Райндель. Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт по соглашению сторон с нападающим Евгением Кузнецовым, который выступал за новосибирскую команду с августа этого года и успел провести за нее всего 8 матчей. Мама хоккеиста Лариса Кузнецова сообщила о том, что хоккеист покинул Сибирь из-за тяжелого состояния отца. Отмечу, что в пятницу Сибирь на выезде в регулярном чемпионате КХЛ обыграла Салават Юлаев 4-2. Новости тенниса. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Пекине, обыграв Алекса Молчина 7-5-6-3. За выход в полуфинал Хачанов сыграет с Хубертом Хуркачем. На этом же турнире в матче первого раунда третий сейный Даниил Медведев победил Пабло Карене Бусту 6-4-6-2 и далее сыграет с Яном Леонардом Штруфом. Там же в Пекине в рамках женского турнира WTA 1000 свои матчи второго круга в пятницу выиграли россиянки Мира Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: Завтра, в субботу, 3 октября, в Магадане плюс 3, плюс 5, малооблачно, без осадков. В Сургуте плюс 2, плюс 4, облачно, небольшой дождь. В Петрозаводске плюс 11, плюс 13, облачно, с прояснениями, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 13, плюс 15. В Москве ночью облачно с прояснениями, без осадков. Днем в столице плюс 9, плюс 11.
6: Театр «Радио России» представляет «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть 20-я, заключительная.
7: Зухин жил в маленькой комнатке за перегородкой в большом доме на Трубном бульваре. В первый назначенный для подготовки к экзамену день я опоздал и пришел, когда уже читали. Комнатка была вся закурена даже не вокштафом, а махоркой, которую курил Зухин. На столе стоял штоф водки, рюмка, хлеб, соль и кость баранины. Зухин, не вставая, пригласил меня выпить водки и снять сюртук.
8: Вы, я думаю, к такому угощению не привыкли. Ну да ничего.
7: Все были в грязных ситцевых рубашках и нагрудниках. Стараясь не выказывать своего к ним презрения, я снял сюртук и лег по-товарищески на диван. Зухин, изредка справляясь по тетрадкам, читал. Другие останавливали его, делая вопросы, а он объяснял сжато, умно и точно. Я стал вслушиваться.
9: А что это за функция, о которой тут постоянно говорится?
8: Батюшка, да вам нельзя слушать, коли вы этого не знаете. Я вам дам тетрадки до завтра. Вы пройдите это сами. А то что же вам объяснять?
7: Мне стало совестно за свое незнание, и вместе с тем, чувствуя всю справедливость замечания Зухина, я перестал слушать и занялся наблюдениями над этими новыми товарищами.
10: Как странно и неприятно, что, не являясь людьми комильфо, они как будто считают меня не только равным себе, но даже как будто покровительствуют мне. И это с их-то ногами и их грязными руками с обгрызанными ногтями. А что за комната, фи? И неужели Зухин не понимает, как отвратительна его привычка беспрестанно сморкаться, прижав одну ноздрю пальцем? А их манера говорить? Ну вот, вот. Вместо слова «дурак» они говорят «глупец», «великолепно» вместо «прекрасно», «движучи» и тому подобное. Как это книжно и отвратительно.
7: Несмотря, однако, на эту в то время для меня непреодолимо отталкивающую внешность, я предчувствую что-то хорошее в этих людях и завидую тому веселому товариществу, которое соединяло их, испытываю к ним влечение и желал сблизиться с ними, как это ни было для меня трудно. Среди присутствующих был студент оперов, кроткий и честный человек. Знал я также и Зухина, который все больше нравился мне своей бойкостью и умом, и который, видимо, первенствовал в этом кружке. У него было одно из тех выразительных лиц, которые несколько часов после того, как вы их увидите в первый раз, вдруг совершенно изменяются в ваших глазах. Так под конец вечера на лице Зухина показались новые морщины, глаза ушли глубже, улыбка стала другая, и все лицо так изменилось, что я с трудом бы узнал его. Когда кончили читать, Зухин, другие студенты и я, чтобы доказать свое желание быть товарищем, выпили по рюмке водки. И в штофе почти ничего не осталось.
8: У кого есть четвертак, ребята? Я сейчас пошлю за водкой.
9: Возьмите мои.
8: Нет, вы сегодня гость. Оперов, у тебя, верно, есть?
11: Есть, есть. Возьми. Только ты смотри, не запей.
8: Небось.
11: Зачем это вообще надо? Не понимаю.
12: Ух, ты чего ж я люблю эти бараньи кости.
10: А, так вот отчего он так умен. Он ест много мозгу. Надо и мне попробовать.
8: Не бойся, Оперов. Я хоть и запью, так не беда. Уж теперь, брат, посмотрим, кто кого собьет. Он меня или я его. Уж готово, брат. Вот Семенов не провалился бы. Что-то сильно закутил.
10: Это верно тот самый Семенов с седыми волосами, который в первый экзамен так обрадовал меня тем, что на вид был хуже меня. Но он лучше всех выдержал вступительные. Кто бы мог подумать. И первый месяц аккуратно ходил на лекции. А потом закутил, и его давно уже совсем не видно.
13: Куда этот Семенов пропал?
14: Правда. Где он?
8: Уж и я его из виду потерял. В последний раз мы с ним вместе Лиссабон разбили. Великолепная штука вышла. Потом, говорят, какая-то история была. Вот голова, Что огня в этом человеке, что ума. Жаль, если пропадет. А пропадет, наверное. Не такой мальчик, чтоб с его порывами в университете усидеть.
13: Это точно.
7: Поговорив еще немного, все стали расходиться, условившись и на следующие дни собираться к Зухину, потому что его квартира была ближе ко всем прочим. Когда все вышли во двор, мне стало несколько совестно, что все шли пешком, а я один ехал на дрожках. И я, стыдясь, предложил Оперову довести его. Дорогой Оперов рассказал мне многое про характер и образ жизни Зухина. И, приехав домой, я долго не спал, думая об этих новых, узнанных мною людях.
15: Как же это понять? С одной стороны, все они симпатичны и заслуживают уважения. Люди эти простые, честные, много знают, в них есть какая-то поэзия молодости и удальства. Но с другой стороны, их речь, внешность, ведь она буквально отталкивающая. Как бы я ни хотел, но я никак, никак не могу сойтись с ними. Наше понимание всего совершенно различно. То, что имеет прелесть для меня и составляет весь смысл жизни, для них совершенно непонятно. Но главное, на мне 20-рублевое сукно, дрожки и голландская рубашка. А это наверняка оскорбляет их чувство собственного достоинства. Я как будто виноват перед ними за свое благосостояние.
7: Недели две почти каждый день я ходил по вечерам заниматься к Зухину. Занимался я очень мало, потому что сильно отстал от товарищей, и не имея сил один заняться, чтобы догнать их, только притворялся, что слушаю и понимаю то, что они читают. Мне кажется, что и товарищи догадывались о моем притворстве. Я часто замечал, что они пропускали места, которые сами знали, и никогда не спрашивали меня. С каждым днем я больше и больше извинял непорядочность этого кружка, втягиваясь в их быт и находя в нем много поэтического. Только одно честное слово, данное мною Дмитрию, не ездить никуда кутить с ними, удерживало меня от желания разделять их удовольствие. Как-то раз я решил похвастаться перед ними своими знаниями в литературе, в особенности французской, и завел разговор на эту тему. К удивлению моему оказалось, что хотя они выговаривали иностранные заглавия по-русски, они читали гораздо больше меня. Знали, ценили английских и даже испанских писателей, про которых я тогда и не слыхивал. Пушкин и Жуковский были для них литература, а не так, как для меня книжки в желтом переплете, которые я читал и учил ребенком. Они презирали равно Дюма, Сю и Феваля и судили, в особенности Зухин, гораздо лучше и яснее о литературе, чем я. Знание музыки я тоже не имел перед ними никакого преимущества. Еще к большему удивлению моему оказалось, что Оперов играл на скрипке, другой из занимавшихся с нами студентов играл на виолончели и фортепиано, и оба играли в университетском оркестре, порядочно знали музыку и ценили хорошую. Одним словом, все, чем я хотел похвастаться перед ними, исключая выговоры французского и немецкого языков, они знали лучше меня. И нисколько не гордились этим.
15: Я мог бы похвастаться в моем положении светскостью, но ее я не имею так, как Володя. Что же в таком случае есть та высота, с которой я смотрю на них? Мое знакомство с князем Иваном Ивановичем, дрожки, голландская рубашка, ногти. Да уж не вздор ли все это?
7: Не знаю, к какому сословию принадлежал Зухин, но знаю, что он был без всякого состояния и, кажется, не дворянин. Ему было в то время лет 18, хотя на вид казалось гораздо больше. Он был необычайно умен, в особенности понятлив. Ему легче было сразу обнять целый многосложный предмет, предвидеть все его частности и выводы, чем обсуждать законы, по которым производились эти выводы. Он знал, что он умен, но был одинаково со всеми прост в обращении и добродушен. Должно быть, он много испытал в жизни. Его пылкая, восприимчивая натура уже успела отразить в себе и любовь, и дружбу, и дела, и деньги. Науки давались ему легко и не занимали десятой доли его способностей. Жизнь в его студенческом положении не представляла ничего такого, чему бы он мог весь отдаться. А пылкая, деятельная, как он говорил, натура требовала жизни. И он страстным жаром вдавался в разного рода кутежи, какие были возможны по его средствам. Однажды вечером, только что мы сошлись к Зухину, и Оперов начал читать свои мелко исписанные тетрадки физики, в комнату вошла хозяйка и объявила Зухину, что к нему пришел кто-то с запиской. Зухин вышел и скоро вернулся, держа в руках обрывок серой оберточной бумаги и 2 10-рублевые ассигнации.
13: Господа! Необыкновенное событие!
11: Что ж, за кондиции деньги получил?
16: Ну, давайте читать дальше.
11: Хватит отвлекаться.
13: Нет, господа, я больше не читаю. Я вам говорю. Непостижимое событие. Семенов прислал мне с солдатом вот 20 рублей, которые занял когда-то. И пишет, что ежели я хочу его видеть, то чтоб приходил в казармы.
16: Ого, вот так вот.
13: Вы знаете, что это значит?
16: Да.
13: Я сейчас иду к нему. Пойдемте, кто хочет.
11: Да мы все пойдем. Так ведь, ребята?
16: Ну, конечно, если
11: да, мы пойдем.
16: Да, такое
11: да,
16: дело,
11: да.
16: Конечно, сходим.
11: Да, только не будет ли это неловко, что мы все, как на редкость, придем смотреть на него?
13: Здор! Что ж тут неловкого, что мы все идем проститься с товарищем, где бы он ни был? Пустяки. Идем, кто хочет.
16: Да, давай, пойдем, конечно, потом повторим все.
7: Мы взяли извозчиков и поехали. Дежурный унтер-офицер уже не хотел нас пускать в казарму, но Зухин как-то уговорил его, и нас провели в большую, почти темную, слабо освещенную несколькими ночниками комнату, в которых с обеих сторон на нарах с бритыми лбами сидели и лежали рекруты в серых шинелях.
15: Да чего в этой казарме тяжелый запах? Как здесь можно находиться человеку, да еще среди храпа сотен людей?
7: Проходя за нашим проводником Изухиным, я с трепетом вглядывался в положение каждого рекрута и к каждому прикладывал оставшуюся в моем воспоминании сбитую жилистую фигуру Семенова с длинными, всклокоченными, почти седыми волосами, белыми зубами и мрачными блестящими глазами. В самом крайнем углу казармы Зухин ускорил шаг и вдруг остановился. Мы увидели Семенова, который, сидя с ногами на нарах и разговаривая с другим рекрутом, ел что-то. Он был обстрижен под гребенку, с выбритым синим лбом и со своим всегдашним мрачным и энергическим выражением лица.
13: Здорово, Семенов!
17: Здравствуй,
18: как ты?
17: Здорово, брат.
19: Здравствуй, Зухин. Спасибо, что зашел. А вы, господа, садитесь. Пусти, кудряшка, с тобой после договорим. Садитесь же. Что, удивило тебя, Зухин, а?
13: Ничего меня не удивило. Меня бы удивило, если бы ты на экзамены пришел. Вот так-то. Да расскажи, где ты пропадал и как это случилось?
19: Где пропадал? Пропадал в трактирах, кабаках. Вообще в заведении. Подожми-ка ноги, приятель. Вот, садитесь, садитесь все, господа. Тут места много.
13: Садитесь.
19: Вот так. Ну, кутил и скверно, и хорошо. Историю с купцом знаешь?
13: Ну?
19: Умер, каналья. Меня хотели выгнать. Что были деньги, все промотал. Да это бы все ничего. Долгов гибель оставалось и гадких. Расплатиться было нечем.

0: Что же, сечь меня не могут. 5 рублей есть. А может, война?
1: Блестя глазами, Семенов начал рассказывать Зухину свои странные, непостижимые похождения. Когда нельзя было больше оставаться в казармах, мы стали прощаться с ним. Он подал всем нам руку, крепко пожал наши.
2: Ну, давай, Семенов, удачи.
0: Всего доброго, да. Заходите еще когда-нибудь, господа. Нас еще, говорят, только в будущем месяце погонят.
3: Прощай, голова.
0: Прощайте.
3: Да уж, наверное, я курса не кончу. Ты будешь офицером.
1: Всю дорогу домой, которую мы прошли пешком, Зухин молчал. Придя домой, он тотчас же ушел от нас и с того самого дня запил до самых экзаменов. Так что последнее время мы готовились уже у другого студента. Но в первый экзамен он бледный, изнуренный, с дрожащими руками явился в залу и блестящим образом перешел во второй курс. Когда настал первый экзамен дифференциалов и интегралов, я был в каком-то странном тумане. Мне и мысль не приходила о том, что сейчас надо будет отвечать из предмета, который я вовсе не знаю. Я хладнокровно смотрел на тех, которые подходили экзаменоваться, и даже позволял себе подтрунивать над некоторыми.
4: Ну что, граб, набрались страха, пока отвечали?
5: Посмотрим, как вы будете.
1: Когда меня вызвали вместе с Икониным, я оправил фалды мундира и весьма хладнокровно подошел к экзаменационному столу. Легкий мороз испуга пробежал у меня по спине только тогда, когда молодой профессор посмотрел мне прямо в лицо, и я дотронулся до почтовой бумаги, на которой были написаны билеты. Иконин отвечал кое-что, хотя и очень плохо. Я же сделал то, что он делал на первых экзаменах. Я сделал даже хуже, потому что взял другой билет и на другой ничего не ответил. Профессор с сожалением посмотрел мне в лицо.
6: Вы не перейдете на второй курс, господин Артеньев. Лучше не ходите экзаменоваться. Надо очистить факультет. И вы тоже, господин Иконин.
7: Ну, дайте хоть переэкзаменоваться.
6: Зачем? Возможно ли в 2 дня успеть сделать то, на что не хватило целого года? Нет-нет, вы никак не перейдете.
7: Ну, пожалуйста, господин профессор.
6: Сожалею, но это совершенно невозможно. Можете идти, господа.
8: Надо было мне сразу отойти от стола, а то вышло, будто унижение Иконина касались нас двоих. Ну да все равно.
1: Не помню, как я прошел залу мимо студентов, что отвечал на их вопросы, как вышел в сени и как добрался до дому. Я был оскорблен, унижен, я был истинно несчастлив. 3 дня я не выходил из комнаты, никого не видел. Находил, как в детстве, наслаждение в слезах и плакал много. Я искал пистолетов, которыми мог бы застрелиться, если бы мне этого уж очень захотелось.
8: Теперь Оперов, небось, радуется моему несчастью и всем про меня рассказывает. А Иленька граб имеет все основания плюнуть мне при встрече в лицо. И Колпиков был совершенно прав, когда осрамил меня у Яра. Все против меня. Это кто-нибудь нарочно придумал против меня целую интригу. А ни профессора, ни товарищи, ни Володя, ни Дмитрий. Никто не научил меня, не помог мне. И зачем только папа отдал меня в университет? Разве он не знал, что ждет меня там? Господи, зачем я дожил до такого позора? Что мне теперь делать? Вот что. Я буду проситься у папа идти в гусары или на Кавказ.
9: Конечно, все случившееся довольно скверное, но стоит ли так убиваться? Дело еще можно поправить, перейдя на другой факультет.
10: Вот именно. По крайней мере, на другом факультете тебе не будет совестно перед новыми товарищами. Тоже мне беда.
11: А что вообще такое экзамен, а? И что значит «не перейти»?
12: Уж, наверное, это не стоит таких переживаний, Николенька.
1: Дмитрий ездил ко мне каждый день и был в

0: время чрезвычайно нежен и кроток. Но мне именно поэтому казалось, что он охладел ко мне. Мне казалось всегда больно и оскорбительно, когда он, приходя ко мне наверх, молча, близко подсаживался ко мне, немножко с тем выражением, с которым доктор садится на постель тяжело больного. Софья Ивановна и Варенька прислали мне через него книги, которые я прежде желал иметь, и настойчиво звали, чтобы я пришел к ним. Но именно в этом внимании я видел гордое и оскорбительное для меня снисхождение к человеку, упавшему уже слишком низко. Дня через три я немного успокоился, но до самого отъезда в деревню никуда не выходил из дома. И все думая о своем горе, праздно шлялся из комнаты в комнату, стараясь избегать всех домашних. Я думал, думал. И, наконец, раз поздно вечером, сидя один внизу и слушая вальс Авдотьи Васильевны, вдруг вскочил, сбежал наверх, достал тетрадь, на которой написано было «Правила жизни», открыл ее, и на меня нашла минута раскаяния и морального порыва. Я заплакал, но уже не слезами отчаяния.
1: Я напишу для себя новые правила жизни и уже никогда, никогда не буду делать ничего дурного. Ни одной минуты не проведу праздно и никогда не изменю своим правилам.
0: Я вступал во взрослую жизнь.

Вы слушали 20-ю, заключительную часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртенев, Василий Бочкарев, Николай Иртенев юности, Александр Бобров, Зухин, Александр Пахомов, Семенов, Александр Пономарев, Оперов, Константин Днепровский, Иконин, Алексей Мишаков, профессор Сергей Вещев, отец Сергей Колесников, Володя Денис Баландин, Люба Наталья Терешкова, Катя Анастасия Нестеренко, Иленька Граб Иван Жарков. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, музыканты скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Антона фон Веберна, Джона Кейджа. Театр «Радио России».

0: Радио России. Радио России. Люди.
1: От первого лица с Натальей Бехтиной.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это программа «От первого лица». Неожиданная тема сегодня нашей беседы. Сначала я представлю нашу гостью с удовольствием. Елена Михайловна Леонтьева, кандидат психологических наук, писатель. Здравствуйте, Елена Михайловна.
3: Здравствуйте, Наталья Павловна.
2: Лень, матушка. Лень родилась раньше тебя, так мне бабушка часто говорила. Мы ленивы и нелюбопытны, сокрушался Александр Сергеевич Пушкин. Теперь мы еще знаем такое богатое слово «прокрастинация». Вот поговорим обо всем об этом. Есть ли разница между ленью и вот этой самой прокрастинацией? И что это вообще такое в наше время, когда, не знаю, как поточнее сказать, ну, в общем, хочешь жить, умей вертеться, надо стремиться к успеху, зарабатывать. И при этом человечество не отказывается лениться.
3: Да, действительно, эта тема, она такая очень волнующая, потому что, с одной стороны, вроде как лень – это что-то, что порицается, да, когда мы воспитываем детей, а с другой стороны, уже у взрослых людей, особенно у людей, которые не ленивы, лень – это что-то такое очень приятное, во многом волшебное, недостижимое и связано, конечно, с какими-то такими возможностями, да, остановить суету, замедлиться, да, и что-то такое еще почувствовать. Конечно, сейчас мы, вот, если с точки зрения психологии смотреть, относимся к лени по-другому, да, вот отодвинув некоторые моральные оценки, все-таки мы смотрим на это как на биологический приспособительный механизм, потому что практически все наши психологические черты, они имеют, в общем-то, эволюционное значение и связаны так или иначе с нашим образом жизни и задачами определенными. Поэтому во многом восприятие лени – это такая характеристика скорости. То есть с какой скоростью мы, в принципе, двигаемся. Здесь огромные культуральные различия, потому что где-то в каких-то местах нужно двигаться быстрее, а где-то нужно двигаться медленнее. И вот этот вот момент, мы сейчас смотрим на это скорее как, ну, такой, на большую биологическую программу, которая позволяет замедляться и не решать каких-то задач, если они невыгодные, да, лениться, реализовывать базовую биологическую программу «замри», да, когда нам нужно замереть и понаблюдать, да, не торопиться, не отреагировать, не делать что-то импульсивно. Так что лень – это такое, знаете, очень большое многообразие психических феноменов. И мне нравится, что сейчас к этому такой большой интерес, потому что именно идет переход от такой простой моральной оценки к глубине механизма. Да? То есть мы можем познать, почему так это происходит, что с этим вообще надо или не надо с этим что-то делать.
2: Вот интересно, это связано с количеством солнца, ну, скажем так, потому что, ну, известно, там в южных странах, сейчас даже не про Африку разговор, а, допустим, про средиземноморские страны, традиции сиесты, когда самое жаркое время дня, работать невозможно, и не хочется, и не надо, и это, так сказать, узаконено в каком-то смысле слова. Наверное, от того, что все-таки много солнца.
3: Ну да, да.
2: И не надо торопиться.
3: И не надо торопиться, да.
2: При этом, понимаете, ведь существуют всякие там максимы вроде «поспешность хороша, извините, при ловле блох».
3: Да. «Поспешишь, людей насмешишь».
2: «Поспешишь, людей насмешишь» и так далее.
3: Да.
2: Поэтому вот действительно, наверное, тут важно то, что вот интересует науку, психологию в том числе, и, наверное, в первую очередь, вот этот вот момент, что же такое происходит в организме, в мозгу человеческом, когда ему вот охота остановиться. Тут я хотела бы обратиться к школьному представлению о великом Илье Ильиче Обломове. И, в общем, с моей точки зрения, Илья Ильич скорее герой положительный. И я бы даже рискнула сказать, что он человек свободный. Вот хочу – делаю, хочу – не делаю. Живу, как вот живу. А его антипод Штольц, вот он прям запрограммирован, он вот это надо сделать, вот это надо сделать. Оно, конечно, хорошо, Но Илья Ильич свободнее, вам не кажется?
3: Вы знаете, в детстве мне очень нравился Обломов. Вообще, я очень люблю эту книжку и много раз ее читала. Но я поняла, что с возрастом много раз восприятие менялось.
2: Меняется,
3: и, конечно, когда
2: конечно.
3: Я уже стала специалистом, да, я по-другому стала к этому относиться. Потому что все-таки вот с точки зрения такого больше клинического подхода у Обломова то, что называется дефицит побуждений. То есть вот душа обязана трудиться вроде как, да, такая максима тоже советская. Но трудится ли у него душа – большой вопрос. Всё-таки он зависает в каком-то пространстве такого, ну, не производства ничего. Свободен ли он в этом? Непонятно. Сейчас мы на что ориентируемся? Мы ориентируемся на то, что человек сообщает о себе, страдает ли он от этого, потому что кто-то от лени страдает, а кто-то совершенно не страдает. Вообще нет никакого страдания. Кто-то обозначает это как свою большую проблему. Это вот как раз то, что касается прокрастинации, когда человек хочет, но он не делает. И вот Обломов, я думаю, что он, конечно, у него были все-таки некоторые желания, которые он хотел бы реализовать, но как бы вот этот дефицит побуждений, да, какое-то такое отсутствие энергии.
2: Инициативности,
3: да, и даже, возможно, сейчас мы бы поставили вопрос о депрессии, да, ну, русская хандра хроническая, в общем, так скажем.
2: Да-да-да.
3: И, конечно, сильно это меняется, ну, потому что в произведении противопоставляются два как бы образа, да, они антиподы. И здесь скорее игра идет вокруг этих двух матриц, да, вокруг вот этих двух образов жизни, образов мысли, образов бытия. Но, конечно, сейчас с точки зрения, так вот скажем, обычной рациональной логики, обычный человек, он хочет уметь и то, и другое.
2: И полениться, и поработать. Да?
3: Ну да, свобода в том, чтобы ты мог переходить в разные режимы. Тогда, когда это адекватно твоему положению, возрасту, обстоятельствам, настрою, целям каким-то жизненным. То есть свобода скорее в этом. Это сложный вопрос. Хотя очарование вот это вот, да, очарование.
2: Необыкновенное.
3: Необыкновенно, да. Но я думаю, еще в том числе, потому что мы совершенно утратили этот образ Обломовщины, утрачен.
2: Ну, потом, понимаете, ну, что же, он барин был.
3: Барин,
2: не грозило,
3: конечно.
2: То, что у него до зарплаты денег не останется.
3: Ну, да.
2: Плохо, бедно, но прокормит как-нибудь крестьяне там.
3: Ну, конечно, как-нибудь.
2: Да, как-нибудь. Вот теперь к слову прокрастинация. Я, кстати, узнала это слово порядочно-таки давно, мне попалась в руки маленькая такая брошюрка, которая так и называлась «Что такое прокрастинация?». И я тут, значит, узнала, что это такое. Вот вы сейчас замечательно уже определили, когда вот хочется, надо, а не делается. Это так же, как и лень, надо побеждать, или этому надо предаться, отдаться и не заставлять. Вот говорят, не делай, когда не хочется. Вот не получится ничего хорошего или получится плохо. Вот как с этим быть?
3: Ну вот я как практикующий психотерапевт постоянно сталкиваюсь с этим. То есть люди сами собой, в принципе, недовольны, что они это делают. Это часть некоторого, ну, такого страдания. То есть люди себя за это ругают. И когда начинаешь выяснять, вот есть разные совершенно причины этого явления. Ну, первое и самое основное, на самом деле, что люди просто не хотят это делать. Им это надо делать, но они делать этого не хотят. И поэтому они входят в зону внутреннего конфликта, да, когда одна часть понимает, что это нужно и неизбежно, а другая часть совершенно не испытывает никакого интереса в том, что это делать. И тогда, в общем, чтобы сделать какое-то действие, да, ну, в общем, нужно совершить какое-то насилие над собой. И прокрастинация – это на самом деле просто оттягивание этого насилия.
2: По-русски, да? Сказать, да?
3: Да, по-русски, да, если по-русски. Вот. И тогда, осознавая этот конфликт, мы можем каким-то образом, ну, понять, может человек этого не делать то, что он не хочет делать, да, и может, есть ли у него такая возможность, или такой возможности нету. Другая причина очень часто – это то, что человек думает, что у него не получится. То есть ему это нужно делать, но он не уверен в успехе. Ну, то есть, условно говоря, простейший пример, там, человек собирается сесть на диету. вот с понедельника, или там начать бегать, ну, классика, да, вот такая вот бытия.
2: Да-да-да.
3: Но он не верит в то, что у него это получится. И, соответственно, он все время откладывает, откладывает, откладывает, и не делает, и увеличивает вот это недовольство собой. Ну, и тогда мы как бы говорим, слушай, ну, давай не будем ставить каких-то очень больших целей, вот, условно говоря, это диета не на год, а на один день, да, или на неделю. И это уже что-то более реальное. То есть человек соотносит, что это реально. Скорее всего, он может это сделать. Еще, конечно, очень важный момент, что это способ действия. То есть есть огромное количество людей, которые дотягивают до последнего и делают в последний момент.
2: А, люди последние минуты, да.
3: Да, люди последние минуты. На самом деле это очень распространено. Очень многие так делают всю жизнь. И с одной стороны, они выигрывают, с другой стороны, они проигрывают. Они выигрывают, потому что они тратят на это меньшее количество энергии на какое-то действие, проигрывают, потому что у них нет возможности перепроверки. То есть они сделали как бы сразу. И это, на самом деле, способ, с которым, на мой взгляд, нет смысла бороться. Это как раз вот, ну, инвариант биологический такой.
2: Угу. Вот такой момент. Не ведет ли вот эта лень излишняя, вот это желание отложить, вот это та самая прокрастинация, вот это вот все не ведет ли к состоянию уже, не дай бог, депрессии? Стоит ли пугать человека этим? Вот ты поддаешься вот этому всему и кончишь лежанием на диване лицом к стене, как обычно описывают депрессивное состояние. Или это не столь связано и не так страшно вообще? Ну, ленится и ленится человек. Ну, он прокрастинатор, ну и такой он есть. Или он человек последней минуты. Не приведет ли это, вот, в конце концов, к плохим последствиям?
3: Ну, вы знаете, есть на самом деле достаточно четкая грань между нормой и ненормой. Вообще здоровый человек не может развить просто так депрессию. Это сбой определенный. Угу. Чтобы лежать лицом к стене, организм уже должен быть сломан. Это как бы последовательно нарастающее состояние. Прокрастинация и лень может быть симптомом, а может быть чертой характера. Вот почему Обломов непонятный, да, для современного взгляда, потому что непонятно, а может быть, это и симптом был, просто тогда не знали, что это такое.
2: Ну да.
3: Поэтому все-таки депрессивное состояние имеет много разных предикторов, да, и биологических, и химических, и поведенческих, и ситуационных, но вот этот способ действия не приводит к депрессии, конечно же, нет. Но лень, вот если человек ленится, и он ощущает, что это неправильно, он от этого страдает. Тогда это может быть симптомом. Потому что, я не знаю, наверное, вы замечали много раз, что ленивые люди, вот такие, ну, действительно, ленивые, они не страдают от своей лени.
2: Нет, наоборот.
3: Они нормально к этому относятся. Наоборот, они считают, что все остальные дурачки носятся, значит, как сумасшедшие.
2: Как сумасшедшие, да.
3: И, в общем, ведут себя совершенно неразумно. Они больше наслаждаются жизнью. Вот и здесь четкое разделение есть. И либо человек недоволен этим, то есть он понимает, что это ему не соответствует, он не такой. Или это просто такой человек, такой организм, такая психологическая система, которая двигается медленнее и, в общем, не перерасходует энергию. Да? Есть, в общем, такое представление, что вот если это так, человек находит более короткий путь к решению задачи, а, соответственно, это связано с креативностью, с творчеством, с нестандартными решениями и так далее. Потому что ленивый человек не хочет делать, ну, как бы много лишней работы, поэтому он будет сразу находить какое-то решение.
2: Решение.
3: Это действительно часто так. И еще раз, да, подтверждает вот наше представление о том, что это все-таки биологическая настройка. То есть у нас разные способы есть, как мы можем действовать.
2: Ни один разговор, к сожалению, теперь почему-то не обходится без вопроса об искусственном интеллекте.
3: Да, я люблю эту тему.
2: Значит, вот этот самый в разных его видах, более совершенные эти чаты, GPT, менее совершенные, не способствует ли развитию искусственного интеллекта вот развитию, грубо говоря, лени? Вот что я буду мозги напрягать? Я сейчас обращусь к чатику, и он мне даст ответ. Вот станет ли больше ленивых людей? Можно ли вообще вот так ставить вопрос?
3: Ну, как бы, если такое делать преамбулу важную, как мне кажется, мы пока не знаем. мы находимся в начале. Ну вот представьте себе, вот только появились книжки. Вот кто-то их уже писал и читал. Но большинство людей нет. То есть это какое-то время было новой технологией, так скажем. И вот могли ли мы сказать в начале этого процесса, как это изменит человеческую культуру? Я думаю, что нет. Изменила ли литература, вообще книгопечатание само по себе? Да, конечно же.
2: Безусловно.
3: Безусловно. Конечно. А как изменила? Можем ли мы вынести вот какую-то однозначную оценку, знаете, вот такую примитивную, да, хорошо или плохо? Я думаю, что нет.
2: Будем ждать вообще, как это будет развиваться, в какой степени будет он компетентным, этот самый ИИ.
3: Я что, наоборот, замечаю, знаете, такую интересную вещь, если с точки зрения лени, что огромное количество людей не пользуются искусственным интеллектом.
2: В силу лени.
3: В силу лени, именно. То есть это простейшие какие-то задачи, которые они могли бы решить, да, за там короткий промежуток времени, но они это не делают, потому что им лень осваивать технологию или у них какие-то предубеждения. Да. То есть вот скорее я вот это вот сейчас вижу, это так достаточно интересно тоже. А сделает ли он более глупыми и нас или умными? Ну, по идее, все-таки, если правильно, да, вот настройка, что искусственный интеллект в помощь человеку, ну, конечно же, нет. Это то же самое, что стиральная машинка, счетная машинка, книжки, энциклопедии, библиотеки. Ну, в общем, все, что как бы умножает наше знание и каким-то образом помощники мышления. Поэтому я здесь достаточно позитивно смотрю. Другое дело, что он не сможет, конечно, никогда это заменить, да, 100%. В общем, по большому счету непонятно. Вот сейчас мы можем только, знаете, гадать, а все новое, оно вызывает вот такие вот опасения всегда большие.
2: Елена Михайловна, вот к вам, как к психологу, к психотерапевту даже, часто обращаются люди вот именно с таким, ну что мне делать, я такой ленивый, я такая прокрастинаторша, не знаю, что мне делать, у меня на работе из-за этого проблема.
3: Постоянно, да.
2: Можно это как-то с помощью психологии победить?
3: Ну, победить я вот не люблю, потому что если это природа, ее точно побеждать не надо, да, ее надо приспособиться к ней, признать скорее и как бы использовать ее правильно. Если это симптом болезненного состояния, то его, конечно же, нужно лечить, да, и помогать человеку с ним справляться. Но действительно очень большое количество людей, особенно, знаете, вот... Что тоже интересно, что огромное количество очень неленивых людей считают себя ленивыми людьми. То есть вот то, что я говорила, ленивые люди себя не ругают за лень, а неленивые люди очень склонны ругать. Ну, такой вот нарциссический, то, что называется, комплекс, да, перфекционисты. Они всегда считают, что можно было сделать лучше, больше выше, да. Сильнее. Вот, то есть это как бы стандартная такая настройка. Таких вот очень много обращений, потому что человек, ну, как бы существует в своей какой-то вот внутренней реальности, где он сам от себя ожидает очень многое, больше, чем он может. Или там он всегда от себя ожидает какой-то лучшей формы, да, большего количества энергии, успеха, работать, спортом заниматься, детей растить и так далее. Вот очень много такого. И действительно, там реальность, она как бы непонятна. Потому что с кем соревноваться?
2: Самим собой.
3: Да, самим собой. Но с самим собой тоже соревноваться достаточно опасно, потому что ты можешь все время проигрывать. Поэтому здесь скорее мы упираем в то, что у нас бывают спады энергетические у всех людей.
2: Конечно. От погоды зависит.
3: Погода. Огромное количество людей существует как волны. Ну, то есть это волна. Плюс, да, то наверх состояние, вниз состояние, наверх. И оно не обязательно какое-то, ну, болезненное. Нет, это просто стандартное, да, плюс-минус. И есть люди действительно как роботы, они вот шарашат на одном количестве энергии. Вот на работе такие хорошо всегда видно.
2: Есть такие, да. Елена Михайловна, сколько мы от вас сегодня услышали интересного, нового. И, в конце концов, давайте не будем себя осуждать, ни за что, ну, кроме откровенно плохих поступков.
3: Да.
2: А так, ну что, блаженная лень, иногда хочется полениться, подтянуться, если есть возможность подольше поспать, вдруг такое дело, не обязательно вскакивать, бежать, там, схвататься за швабру, если вы там женщина, да, или там бежать в гараж, там, что-нибудь делать. Дадим себе возможность остановиться, посмотреть. Созерцать иногда надо, правильно же?
3: Конечно.
2: Просто созерцать, как это делают японцы, китайцы. Давайте смотреть, как сакура цветет. Спасибо вам большое. Значит, не будем себя считать плохими людьми, если мы немного ленимся.
3: Не будем.
2: Не будем себя готовить к «я человек-робот», потому что это не оставляет места для чувств, мне кажется, для обыкновенных человеческих чувств.
3: Конечно.
2: Вот давайте пусть у нас будет больше солнечных дней, которые способствуют, так сказать, хорошему настроению. Огромное вам спасибо. Напоминаю, что Елена Михайловна Леонтьева, кандидат психологических наук, писатель, была сегодня нашей гостьей.
3: Спасибо.
2: Спасибо за внимание нашим слушателям. Надеюсь, что вы учли все то, о чем мы сегодня говорили. Ни за что себя не ругайте. Любите себя. Кстати, тоже, наверное, важно. На этом мы заканчиваем. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
1: От первого лица с Натальей Бехтиной.
0: Театр на Радио России.
4: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
5: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
0: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхема.
6: Настоящий дикарь. Он весел, прыгает, пляшет, поет. То вдруг загрустит, ходит, как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
0: Есть ли счастье на земле? Или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
7: Ну, как тебе нравится мой грим?
4: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
0: «Блуждающие звезды». Слушайте с 5 октября по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
8: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
9: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
8: Ну и своим чуть-чуть.
0: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
10: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
8: Потрясающе!
0: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Радио России. Главное радио страны.
11: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Задачи учения «Центр-2026» решаются с учетом опыта спецоперации, заявил Владимир Путин. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Нововодяное и Веселое поле в Донецкой Народной Республике. Урожай зерна в России в этом году ожидается на уровне 140 миллионов тонн. Далее подробно. Задачи учения «Центр-2026» решаются с учетом опыта спецоперации, заявил Владимир Путин. Сегодня он посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где наблюдал за военными учениями. Президент подчеркнул, что главной целью совмещенных учений «Центр-2026» и взаимодействия «2026 ОДКБ» является отработка навыков отражения внешней угрозы. На полигоне Чебаркульский глава государства встретился с иностранными военными атташе. Путин заявил, что общение военных из разных стран важно, оно укрепляет доверие между государствами.
2: Уверен, что ваша встреча и ваша совместная работа была полезной. Надеюсь, она была и интересной для таких людей, как вы, для профессионалов. Конечно, важно и общение между собой, важны новые знания, особенно основанные на реальных боевых действиях. Но и самое главное заключается в том, что когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между военными людьми, между государствами, которые вы представляете. Надеюсь, что мы будем продолжать это сотрудничество. Спасибо за то, что вы здесь. Мы всегда ждем вас для совместной работы. Ну и просто будем рады вас видеть в гостях.
1: На полигоне Чебаркульский Владимир Путин осмотрел выставку образцов вооружения, военной и специальной техники. Среди них были дроны-перехватчики и системы радиоэлектронной борьбы. Президенту также показали беспилотники «Герань» с реактивными двигателями, дальность действия, скорость и боевая часть которых увеличены. Главе государства доложили, что беспилотник «Герань-4» несет боевую часть 50 килограммов, развивает скорость 350 километров в час и летает на 750-800 километров. А «Герань-5» развивает скорость 450 км в час и несет боевую часть до 90 кг на расстояние до 900 км. Минобороны России опубликовала кадры работы военнослужащих в ходе стратегического командно-штабного учения «Центр-2026». На видео показана работа наземных робототехнических комплексов, беспилотников, удары артиллерии, передвижение штурмовиков на мотоциклах, квадроциклах и технических автомобилях, работа штурмовых подразделений различных модификаций танков. Как сообщили в Министерстве Минобороны, в ходе учения дальние бомбардировщики Ту-22 нанесли поражение отряду кораблей условного противника в Каспийском море. Они также нанесли массированный бомбовый удар по критическим объектам условного противника. Экипажи истребителей МиГ-31 отработали нанесение массированного удара. Истребители Су-35С перехватили высокоманевренные воздушные цели. Полет над Каспийским морем совершил стратегический бомбардировщик Ту-160. Его прикрывали экипажи истребителей Су-30СМ. Кроме того, российский лазерный комплекс «Заря» уничтожил цели на дальностях до 6 километров. Также был задействован новейший ракетный комплекс изделия 347. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал учение «Центр» важным с точки зрения планов военного строительства России. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Нововодяное и Веселое поле в Донецкой Народной Республике. В Доброполье подразделения 55-й армии продолжают сжимать кольцо окружения. Все попытки противника вырваться из окружения или провести ротацию пресечены. Подразделения группировки «Восток» взяли Егоровку в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. На прошедшей неделе были освобождены населенные пункты Петропавловка, Лозовая, Хрипуны, Кридянка, Шебельная, Нестерная, Рубленная, а вчера бойцы группировки «Север» взяли Гравчевку и Сердобино. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены. Кроме того, в Харьковской области освобожден населенный пункт Высокая Яруга в Сумской области, Марьино, Уланово, Толстодубово. Накануне был взят населенный пункт Малая Рыбица. Урожай зерна в России в этом году ожидается на уровне 140 миллионов тонн. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном сезонным полевым работам. По его словам, страна плавно переходит к завершающей стадии уборочной кампании. Правительство готовит дополнительные меры поддержки аграриев для проведения сезонных полевых работ, добавил Патрушев.
3: На сегодня зерновые обмолочены с 90% площадей и собрано больше 126 миллионов тонн. Активно идет уборка и других культур. На данный момент объем масличных составляет 15 миллионов тонн, а овощей и картофеля в организованном секторе собрано почти по 4,5 миллиона тонн. Урожайность по большинству направлений выше прошлогодней. Учитывая все это, рассчитываем, что прогнозные сборы по основным культурам будут подтверждены уже реальным результатом. В том числе ожидаем порядка 140 миллионов тонн зерновых и 35 миллионов тонн масличных. Аграрии должны быть обеспечены всеми необходимыми ресурсами. На федеральном уровне вырабатываются необходимые решения, которые помогают дополнительно поддержать аграрии в период проведения полевых работ.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет за сборную России в товарищеском матче с командой Намибии, который состоится на Екатеринбург-арене 3 октября. Напомню, ранее Головин сообщал о том, что подвернул голеностоп в игре с Ираном, в которой россияне победили в Казани 2-0. Головин также пропустит игру с Нигерией, она состоится 6 октября в Нижнем Новгороде. Полузащитника решено было отправить в его клуб «Монако», об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин. Федерация футбола Португалии работает над тем, чтобы заключить мир с покинувшим расположение национальной команды Криштиану Роналду. С пятикратным обладателем золотого мяча планируется встреча на следующей неделе, сообщает Марка. Руководство федерации рассчитывает на улучшение взаимоотношений между Криштиану и главным тренером Жорже Жезушем, который ранее оставил нападающего на скамейке запасных в матче с Норвегией, а затем заявил о том, что Криш не сыграет из Дании. Любопытно, что забивший в том матче датчанин Расмус Хойлунд отметил гол в стиле Роналду, а после игры толкнул главного тренера сборной Португалии. Плавание. Мировой рекорд от россиянина Егора Корнева на первом этапе Кубка мира на короткой воде в Баку. На 100-метровке вольным стилем Корнев взял золото, повторив мировой рекорд Кайла Чалмерса 44-84. Еще один россиянин Василий Кукушкин третий. Ранее в пятницу Корнев победил и на дистанции 50 метров на спине с результатом 22-23. Павел Самусенко был вторым. Фигурное катание. В Батуми продолжается турнир серии «Челленджер» «Триалетти Трофи». В танцах на льду российский дуэт Елизавета Пасечник и Дарья Черезана занял второе место. В соревнованиях спортивных пар после короткой программы российские дуэты заняли места со второго по четвертое. Чекмарева-Янченков на второй позиции, Мишина Галямов на третьей, Мухортова-Евгеньев на четвертой. Баскетбол. ЦСКА сенсационно крупно проиграл Парме в первом матче «Баскеткап». Московский клуб уступил на выезде 60-86. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Завтра в субботу, 3 октября, в Хабаровске плюс 11, плюс 13, переменная облачность без осадков. В Красноярске плюс 12, плюс 14, облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 13, плюс 15.
0: Радио России. Общество.
5: Максимова.
6: Выпуск 255.
7: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором поднимаются важные социальные темы. Сегодня поговорим про соцсети и про детей. Кстати, официально в нашей стране их могут заводить граждане с 14-летнего возраста с согласия родителей. Но вряд ли я открою секрет, сказав, что это правило мало кто соблюдает, а различные иностранные соцсети озабочены тем, не нарушаются ли правила российскими школьниками приблизительно в самую последнюю очередь. Ну, а учитывая то, что современные дети рождаются в цифровом мире, в этой среде они себя чувствуют как рыба в воде. Тем более, что родители дают им в руки смартфон чуть ли не с пеленок. К сожалению, сегодня это такая высокотехнологичная соска, чтобы был чем-то занят, не надоедал и не отвлекал. Поэтому теоретически соцсетью можно обзавестись, едва научившись читать и писать. Ну, а что уж можно почерпнуть из соцсетей? Мне ли вам рассказывать? Хотя нет, пожалуй, все же расскажу. Вдруг кто-то в полной мере не осознает, что они несут серьезные риски для детской психики и физического здоровья, а также негативно сказываются на навыках общения и способности критически мыслить. Польза, конечно же, тоже есть. Собственно, ради нее они когда-то и создавались, чтобы люди поддерживали связь с друзьями, самовыражались, развивали творческие способности, получали доступ к образовательным материалом. Но, что называется, благими намерениями вымощена порой дорога в ад. Со временем большинство из них превратились в ту еще помойку, в которой варится дурно пахнущий бульон из всего того, от чего детей следует оберегать – от экстремизма и мошенников до похабщины и непристойностей. Более того, они формируют у ребенка самую настоящую дофаминовую зависимость, потому что их алгоритмы устроены так, чтобы специально удерживать внимание как можно дольше. Уведомления, лайки, комментарии приводят к тому, что виртуальная жизнь вытесняет реальную, а ребенок получает ложные жизненные ориентиры, неправильные ценности, теряет интерес к учебе, увлечениям, близким людям. В его картине мироустройства формируются ложные образы, согласно которым не надо учиться, трудиться, стараться, потому что все блага мира можно получить, к примеру, фотографируясь в минимальном количестве одежды, ну или гоняясь опасно на машинах, и тогда-то вовсе к твоим ногам падут все самые красивые женщины мира. Более того, вылизанные картинки и фотографии приводят к сравнению себя с другими, а как следствие – к снижению самооценки, развитию тревожности, беспокойства и чувства неполноценности. Ведь кажется, что у всех, кроме тебя, жизнь и успешней, и ярче. Не забываем также про такое явление, как кибербуллинг – травлю в соцсетях. Ее и взрослые-то порой выдержать не могут, что уж говорить о детях. Вот и здравствуй, депрессия и тревожные расстройства. И это в лучшем случае, потому что когда ребенка целенаправленно оскорбляют, угрожают или распространяют о нем ложную информацию, это может привести и к суицидальным мыслям. Думаете, это все? Нет. А как же искаженное восприятие реальности, когда тебе подсовывают контент от деструктивных моделей поведения до экстремальных диет или безумных экспериментов с внешностью? Физические риски тоже есть. И тут все. От ухудшения зрения до нарушений сна, которые приводят уже к ухудшению концентрации и эмоционального состояния. Добавим сюда сколиоз, отсутствие физической активности, малоподвижный образ жизни. Ну а постоянные переключения между постами и видосиками приводят к когнитивным нарушениям. Снижается концентрация, формируется клиповое мышление. Все это мешает формированию навыка глубоко анализировать информацию и сосредотачиваться на задачах. Сложно становится и формулировать мысли в речи, а к этому приводит привычка общаться при помощи эмодзи и читать короткие тексты. Появляются проблемы с критическим мышлением. Ребенок попадает в так называемый информационный пузырь, который мешает ему подвергать сомнению получаемую информацию и учиться ее фильтровать и проверять. Ну и самое главное – это безопасность и конфиденциальность, потому что сегодня соцсети открывают доступ к настоящему валу нежелательного контента. Тут и запрещенные вещества, и пропаганда противоправных действий, и суицидальное поведение, и сомнительные знакомства, ведь в сети ребенок может столкнуться и с мошенниками, и с извращенцами. Ну а уж какое количество детей было втянуто в экстремистские противозаконные преступные действия при помощи соцсетей, об этом в эфире «Радио России» мы рассказываем вам постоянно. И вот все это происходит в то время, как родитель спокойно занимается своими делами и абсолютно уверен, что ребеночек сидит вот тут вот тихонечко рядышком, а не шляется безнадзорно по кишащим маньяками пустым подъездам и улицам. Конечно, наилучшим выходом из сложившейся ситуации могла бы стать родительская коммуникация с ребенком, когда мама и папа долго, терпеливо и подробно обсуждают с ним все эти риски, рассказывают о безопасности в сети, о том, почему нельзя делиться личными данными, общаться с незнакомцами и переходить по подозрительным ссылкам. Когда устанавливаются правила, лимиты экранного времени и, наоборот, выделенные часы для учебы, отдыха, активного общения с друзьями и семьей. Когда используются инструменты контроля, проверяются ресурсы, которые посещает ребенок, список его контактов, когда его учат проверять информацию и развивать критическое мышление. В общем, речь про серьезный, доверительный, долгий диалог. Но теперь давайте вспомним, с чего мы начали. Родители сами подсовывают ребенку гаджет, чтобы тот не мешал, не отвлекал, дал отдохнуть. И такое сплошь и рядом, к сожалению. И что же тогда делать? Дискуссия о запрете соцсетей для детей в России ведется давно, да и граждане в целом негативно относятся к использованию их детьми. Это показывают опросы, результатами которых обязательно поделимся с вами чуть позже. Пока же приходится констатировать, что дети у нас по факту никак не ограничены от всего того негатива, что современные соцсети им несут. Много от чего оградили. Приняли законы для защиты ребенка от информации, пропаганды, агитации, которые наносят вред его здоровью, нравственному и духовному развитию. Ввели обязательную маркировку информационной продукции от 0 до 18+. Но стоит только зайти в соцсети, как всей этой самой запрещенки там навалом. А самое удивительное, что эту сферу для детей уже начали регулировать во всем мире. Китай, как всегда, почти впереди планеты всей. Но что самое удивительное, за ограждение подрастающего поколения от их деструктивного воздействия взялись даже на их родине, в Америке. Удивительное дело, с которого и начнем нашу первую информационную справку.
6: Дети и соцсети. Американская технологическая компания Meta, признанная экстремистской и запрещенной в России, согласилась изменить работу соцсетей для подростков в США. Она также выплатит около 17 миллиардов долларов для урегулирования иска о безопасности детей от властей 29 штатов, которые обвиняли компанию в том, что принадлежащие ей Facebook и Instagram были разработаны с функциями, способными вызывать зависимость у детей, а также в нарушении правил сбора данных несовершеннолетних. Обе соцсети также запрещены в России. Помимо выплаты, компания согласилась изменить работу своих платформ для подростков в США. В частности, предусмотрено ограничение использования упомянутых соцсетей 2 часами в день и блокировка доступа в ночное время. Изменить или увеличить этот лимит могут только верифицированные родители. А если аналогичные правила примут для TikTok и YouTube, лимит может снизиться до 1 часа. Полная блокировка доступа к основным лентам действует с полуночи до 6 утра. Также в ночь и в часы школьных занятий отключаются пуш-уведомления. Также планируется скрытие лайков и отключение бесконечной прокрутки. После 15, 60 и 90 минут скроллинга приходит предупреждение. Помимо этого, компания должна усилить проверку возраста и родительский контроль. Критики данного решения говорят о том, что это очень плохо для свободы слова, а обеспечить соблюдение закона будет крайне сложно. Мотивированные 16-летние и 18-летние подростки просто установят VPN, будут заходить в систему с аккаунтов своих родителей или каким-то иным способом. Вместе с тем, более 60% американцев поддержали усиление государственного надзора за соцсетями для несовершеннолетних пользователей. Еврокомиссия также хочет ввести возрастное ограничение на использование интернет-платформ во всех странах объединения. Его предлагается распространить на соцсети, онлайн-игры, чат-боты искусственного интеллекта, платформы для публикации видеороликов. В эфире Максимова.
7: Правда, отрегулировать соцсети не так-то уж и просто. Во второй части программы поговорим как раз о сложностях, с которыми столкнулись страны, где уже введены подобные ограничения. Более того, подобные законы требуют тщательного урегулирования. Ведь, по сути, что может получиться? Запрещено грамм не ходи, потому что это соцсеть, а в Телеграм можно, потому что это мессенджер. Но и в нем помоек на любой вкус и цвет хватает. Однако ж сидеть сложа лапки, уповая на то, что надо просто поговорить разочек с ребенком по душам, а там, глядишь, у него хватит сознательности и мозгов не вляпаться в какую-нибудь историю, тоже как-то неправильно. Опасные места, как минимум, должны быть огорожены и сопровождены предупреждающими табличками вроде «Не влезай, убьет». Так не пора ли и нам озаботиться вопросом реального, работающего возрастного ограничения пребывания в соцсетях для наших детей? При всем понимании, что одними запретами тут вряд ли обойтись. Вот об этом я решила поговорить с нашим первым экспертом. С нами Андрей Масолович, президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности, автор телеграм-канала «Кибердед». Андрей Игоревич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: А не пора ли нам и правда уже этим вопросом озаботиться? Или детям, может быть, в России соцсети исключительно полезны?
5: Нам тоже бы пора вмешаться, потому что уже более 10 стран бьют тревогу и что-то пытаются внедрять, включая там и Австралию, и Новую Зеландию. Вот, китайскому закону про интернет и молодежь больше 7 лет они запретили чат-боты с эмоциональным вовлечением, то есть боты для взрослых. Вот, запретили все, что вызывает привыкание, запретили топовым блогерам демонстрировать там дорогой образ жизни. В Штатах идут крупные суды с платформами, чтобы, например, убрать бесконечные ленты, потому что это вызывает много-много там психологических надломов у молодежи.
7: Вы имеете в виду эти листалки, да, то, что сидят и скроют пальцем, да?
5: Там, смотрите, в чем беда. Беда не в самой листалке. Беда в том, что вот ты зашел в интернет, тебе просто интересно, тебе подсовывают картинки. Но когда человек смотрит много картинок, когда пошла лента, у него появляется профиль поведения. Вот это он ткнул, вот это он не ткнул, это он быстро пролистал, это он посмотрел, к этому он вернулся. Это причем автоматический алгоритм начинает строить такой поведенческий профиль, что ему нравится, что не нравится. И дальше лента начинает чудесным образом видоизменяться. Дальше, если профиль уже построен, и понятно, что из этого человека можно вылепить, включается так называемый пузырь фильтров. То есть дальше из него можно сделать все, что угодно, потому что ему одни новости будут показывать, а другие новости не будут показывать. Ну, то есть начинает формироваться точка зрения. Вот. Дальше включается еще более страшный механизм, он называется эхо-камера, который все ваши мысли, если не в правильном направлении, будет усиливать. Вот эта партия хорошая, вот эта плохая. Все, что этого касается, он будет как эхо вам подсовывать.
7: То есть подыгрывать, но только кажется, что подыгрывать, а на самом деле тут формирует уже точку зрения.
5: Да, но как подыгрывание, то психиатры говорят, это очень плохо, потому что он может до депрессии довести, там, до невроза.
7: Так что же мы тогда сидим и ждем? Уже друзья и так контролируют, и враги уже контролируют, и одни мы только остались на распутье.
5: Ну, кстати, хочу замолвить словечко за друзей и врагов. Буквально 3 месяца назад была конференция на эту тему в Испании про вот запреты для соцсетей для молодежи. И там испанский докладчик, когда объяснял, от чего надо ограждать детей, ни разу не сказал про русскую угрозу. Вот, употребил фразу «тлетворное влияние Запада». Я даже прослезился. Значит, ну, если серьезно, то нам тоже бы пора вмешаться, потому что минусов для ребенка и для подростка в соцсетях больше, чем плюсов. То есть это вызывает неврозы, это как бы скармливает недопустимый контент, который технически нельзя фильтровать. Вот, это мешает социализации, это мешает просто жизни в офлайне. Вот, то есть молодой организм – это, с одной стороны, сильно уродует, с другой стороны, это царство для мошенников и всяких там других плохих дядей. То есть минусов, правда, много.
7: Ну а как? Ведь там же проходят очень деструктивные процессы, потому что формируется неверная жизнь.

0: Самое главное, что сейчас надо делать, это связано не только с искусственным интеллектом, самое главное, это в ребенке надо воспитывать критическое мышление. Без этого просто не выживешь.
1: Ну а как вот развивать это критическое мышление, если их родители уже насмотрелись сами всего этого контента и считают, что это вполне нормально не получать образование, не учиться профессии, а фотографировать себя с разных ракурсов в соцсетях? И хватит.
0: Нам надо в этот процесс вмешиваться, делать это надо вдумчиво и комплексно, с детишками надо заниматься, жизнь в офлайне существует.
1: Спасибо. С нами был Андрей Масолович, президент консорциума «Инфору», специалист по кибербезопасности, автор телеграм-канала «Кибердед». Ну а мы прервемся на музыку, ведь про то, что интернет вовсе и не такой уж и однозначный подарок, давным-давно поняли и музыканты.

0: Это была грустная история про то, как интернет и соцсети убивают живое нормальное человеческое общение, чувства и отношения. От Сергея Трофимова. У меня на подходе, кстати, есть еще одна подобная история, но чуть позже. Пока обещанный разговор про то, как обстоят дела в странах, где возрастные ограничения на соцсети уже введены. А там тоже не везде все гладко. К примеру, Австралия. Она первой в мире запретила соцсети подросткам, а Британия хочет сделать то же самое в следующем году и уже ограничила доступ детей к так называемому опасному контенту. Но выяснилось, что принятые меры действуют совсем не так эффективно, как ожидалось.
1: Технологические компании в Австралии столкнулись со сложностями при проверке возраста пользователей после того, как в стране в 2025 году вступил в силу закон о запрете на использование социальных сетей подростками младше 16 лет. Большинство детей до сих пор имеют доступ к платформам, несмотря на то, что австралийские власти уже удвоили штрафы, предусмотренные за нарушение запрета, и угрожают владельцам соцсетей исками. Тем не менее, проведенное тестирование программного обеспечения для проверки возраста показало, что платформы с проверкой возраста не справляются. Это делалось путем определения возраста по фотографии, а также на его оценке по данным об активности пользователя в интернете. Но оказалось, что эти инструменты не работают эффективно. Дети смогли обмануть систему сканирования лица, спрятав зубы и сморщив лицо. Родители, чьи дети честно проходили проверку и утратили аккаунт, жаловались, что их ребенок оказался в изоляции. Закон об ограничении использования соцсетей детьми младше 16 лет, даже при согласии на это родителей, вступил в силу в Австралии 10 декабря 2025 года. За нарушение введенных норм для технологических компаний предусмотрены штрафы до 50 миллионов австралийских долларов. Но почти сразу дети начали обходить запрет. Австралия стала первой страной, которая фактически запретила соцсети подросткам младше 16 лет. Но в некоторых других странах

0: Также уже действует фильтр для потребления контента детьми на технологических платформах. Так, в Великобритании с 2025 года существует закон, который требует проверки возраста пользователей. Если юзеру меньше 18 лет, то в соцсетях и на сайтах для него должны быть заблокированы разделы с опасным контентом. Но почти половина детей от 9 до 16 лет считают простым обход ограничений. В качестве способов обмана – введение ложной даты рождения, использование чужих документов, удостоверяющих личность, и даже изображение персонажей видеоигр при распознавании лиц. В эфире Ольга Максимова.
1: Был даже случай, когда 12-летний англичанин для прохождения верификации нарисовал себе маминым косметическим карандашом усы, и вы знаете, это сработало. Так более того, четверть родителей сами позволяли своим детям обходить ограничения, а почти столько же даже помогали им в этом. В Британии тоже решили полностью запретить соцсети подросткам младше 16, закон вступит в силу весной 2027, а в настоящий момент ограничения для детей на использование соцсетей уже действует и в ряде других стран, включая Бразилию, Турцию, Малайзию, Индонезию и, конечно же, Китай, в котором все это, похоже, работает гораздо лучше, чем у других. Впрочем, предлагаю это уточнить у нашего уважаемого эксперта, который знает о Китае все. С нами директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, как Китай победил тлетворное влияние западных соцсетей на детей и подростков? Какие там действуют ограничения, как ведется контроль и, в общем, работает ли он? Потому что во многих других странах, где действует запрет, его хитроумно обходят. А в Китае все прям гладко?
2: Ну, признаемся честно, в Китае тоже все обходят, все да не все, потому что, во-первых, есть и строгие запреты, но, с другой стороны, есть и вполне разумные нормативы для того, чтобы контролировать китайский интернет. Самое главное то, что делает Китай, к этому подходили постепенно. И практически первые нормативы были введены еще практически на заре развития китайского интернета в 2007-2008 годах, ну а последние крупные – это 2023-2024 годы, где регулируются прежде всего три очень важных момента. Первое – это ответственность крупных китайских социальных сетей, через которые выходят и стримеры, и на которых размещаются различные игровые платформы, вот личная ответственность этих сетей за контент. Это и такие крупнейшие игроки, как Tencent, как Alibaba, как другие. И в этом смысле сами по себе платформы очень тщательно за этим смотрят. Второй момент. В Китае, конечно же, сегодня официально нельзя зарегистрироваться ни на игровой платформе, ни на какой-то стриминговой, не имея, то есть не предоставив своего удостоверения личности. Поэтому все китайские блогеры, они должны идентифицироваться. Можно ли это обойти? Ну, конечно, можно. Вопрос в том, что какое наказание за это будет и стоит ли этим заниматься. Например, как только ввели серьезные ограничения по объему участия в играх, то есть по часам, это в 2023 году, тут же, естественно, начали продаваться различные аккаунты, оформленные на взрослых, для которых нет ограничений, или аккаунты, оформленные на так называемых дедушек-бабушек. И, естественно, власти тут же сделали ответные меры, ответные шаги, и оказалось, что те взрослые, на которых оформляют, или которые представляют свои документы для оформления, они не просто попадают под очень серьезные наказания, штрафы таковы, что лучше этим не заниматься, иначе вы потеряете все и ничего не заработаете. Ограничения по времени довольно жесткие. Раньше это была такая градация до 23 года, градация по возрасту. Сейчас же есть, во-первых, жесткие требования прекращать, чтобы любые стриминговые игровые платформы прекращали свое вещание с 22 ночи до 8 утра. Совокупный заход с одного IP-адреса не более часа-полутора, в зависимости от региона и от возраста. И в этом смысле вообще сейчас Китай довольно жестко ограничивает те вопросы, которые связаны с пребыванием молодежи в сети на игровых, а не на образовательных платформах. Китае сейчас постепенно, в том числе и за счет тех же самых блогеров, то есть за счет лидеров общественного мнения, пытается пропагандировать идею здорового интернета и возвращать людей, прежде всего, к образовательному контенту, к образовательным платформам, а не просто использовать это как продажи. Вопрос болезненный, потому что Китай и многие на этом зарабатывали в прямом смысле сотни миллионов долларов, это правда. Но идея того, что все-таки воспитание поколения дороже, чем деньги, это есть в китайском обществе.
1: Ну, а все же иностранные соцсети, они в Китае под запретом?
2: Они не столько запрещены, иностранные сети, сколько заблокированы. Вопрос в том, что Китай это решил не прямыми запретами, а тем, что именно китайские сети, а я напомню, что в Китае около 10 крупных сетей, сотни более мелких сетей, просто Китай сумел компенсировать все эти вещи. Если, например, в России так получилось, что мы изначально были приучены к нероссийским социальным сетям, то в Китае этого никогда и не было. Китай изначально строил свои сети. Поэтому, грубо говоря, даже иностранный блогер, не говоря уже об иностранной сети, он не может просто так взять и начать вещать в Китае. Во-первых, его, честно говоря, никто не будет слушать, а во-вторых, интерес к этому крайне невелик. Ну, учитывая, что в Китае практически все крупные зарубежные сети запараллельны с китайскими, то есть одинаковые по контенту, по подаче материала, то китайцы и слушают все на родном языке. Это, конечно, и аналог YouTube, это Baidu, это Bilibili и так далее. Поэтому, например, даже очень известный TikTok, который, собственно, родился в Китае он не виден и не слышен, его нету, но есть абсолютно его аналог по той же самой подаче материала, который работает с китайских серверов и обладает китайским контентом. Одновременно следится и за тем обликом, который должен быть у китайских стримеров. Раньше было нормальным явлением вот и татуировки, и многочисленные странные наряды, и крашеные во все цвета радуги волосы. То есть вот эта вот развязанная манера, такая громкая, звонкая, кричащая, она была скорее нормативом, чем исключением. Но китайские власти озаботились и подошли по-другому немного к этому, что, в принципе, это устанавливает какие-то самые нелепые и неправильные образы для той молодежи, которая, в конце концов, будет управлять страной через десятилетия или через несколько десятилетий. То есть, кому мы оставим свою страну, спрашивали многие китайские руководители. И вот сейчас как раз крупнейшие стриминговые платформы, они предъявляют довольно жесткие требования и к одежде, и к манере поведения. И, например, прекратили такие стримы, которые, например, одно время длились 48 часов, то есть до того момента, пока сам по себе блогер в прямом смысле не упадет от истощения, для того, чтобы повысить лайки и так далее.
1: Спасибо. С нами был директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. У меня есть что добавить к рассказу нашего уважаемого эксперта про то, как бдительно в Китае следят за ценностями, которые внедряются в неокрепшие умы через индустрию развлечений. Никаких женоподобных айдолов или вульгарных интернет-звезд. Под этим лозунгом в шоу-бизнесе проводятся регулярные зачистки и закручиваются гайки. Особенно строго следят за артистами мужского пола, которые наносят макияж и не соответствуют представлениям о настоящих мужчинах. Еще в 2021 году там был выпущен новый свод правил, который требует от медиаресурсов отказаться от чрезмерно развлекательного контента в пользу традиционной культуры и правильных человеческих ценностей. А запрет на женоподобных артистов стал частью нового плана, которое обнародовало Государственное управление радио и телевещания. Цель – дальнейшее регулирование сферы искусства, развлекательных программ и их сотрудников. А вместо почитания женоподобных айдолов и вульгарных интернет-знаменитостей, ведомство призывает создать правильные стандарты красоты. Как указано в документе, в развлекательных медийных ресурсах приоритет должен отдаваться профессиональным комментаторам, которые будут распространять правильные политические ценности. А сама индустрия обязана обеспечить должную подготовку достойных кадров. Наказание для нарушителей безжалостное, суровое и без возможности реабилитироваться. Сняв жалобное извинение в скорбной водолазке с просьбой простить за то, что вошел не в ту дверь. Те, кто ослушался, вмиг пропадают из соцсетей, потому что им занижают рейтинги и показы и не имеют шанса когда-нибудь появиться на телевидении. К примеру, актриса и миллиардер Джао Вэй была просто стерта из интернета за то, что использовала свою популярность и медийность ради незаконных сделок с целью обогащения, ввела в заблуждение рынок и инвесторов, используя эффект знаменитости. За это ее имя удалили из баз данных и с видеоплатформ. Пострадал и актер Джан Чэньхань после того, как в сети обнаружилось его селфи в японском синтоистском храме, где поклоняются душам погибших воинов, в том числе солдат Второй мировой войны, которых в Китае считают военными преступниками. А самое главное, в Китае дети звезд лишены возможности участвовать в телепередачах. Представляете? Вот возможно ли такое в нашей стране, где знаменитости всеми правдами и неправдами толкают своих зачастую не особо одаренных деточек в телевизор, на сцену, в различные шоу? Их в двери, так они в окна. Вот чего, кстати, не скажешь про Макса Иванова, который родился в семье актеров, но выбрал в своей профессии музыку. Сам поступил в музыкальное училище, пел в церковном хоре Серафимовского и Успенского собора, отслужил в армии музыкантом в оркестре военной части в городе Чайковске, окончил консерваторию в Петербурге по классу альта, а потом создал группу «Торбо на круче» и родил двух детей – Галактиона и Марию, которых не пихает всеми правдами и неправдами на сцену. Дочке, правда, посвятил песню «Марьюшка», но и про интернет у него тоже кое-что имеется.

0: слушаете Максимову.
1: Про то, как негативно влияют соцсети на здоровье и различные аспекты состояния ребенка, я уже рассказывала в самом начале программы. А вот сейчас предлагаю посмотреть на механику процессов глазами науки. Как доступность соцсетей и бесконечное прокручивание ленты влияет на мозг, психику и развитие детей? Какие негативные установки дают соцсети? Как искажают видение того, что хорошо, а что плохо? И вообще, ребенок, залипающий в телефоне, это что? Это распущенность? Это безволие? Или это какие-то физиологические процессы? Об этом я попросила рассказать Вячеслава Лебедева, психофизиолога, преподавателя факультета психологии МГУ, основателя детского нейроцентра.
2: На мой взгляд, это абсолютно закономерно, что технологические гиганты начали, наконец, признавать то, о чем нейроученые говорят уже довольно давно. И, собственно, из-за этого они вынуждены уже вводить лимиты и блокировать на ночь использование социальных сетей, особенно подростками. Это абсолютно закономерный процесс. Значит, когда мы видим подростка, который не может оторваться от смартфона, и мы трактуем это как некоторую слабовольность, мы здесь часто упускаем из виду чистую физиологию, поскольку мозг несовершеннолетнего, он биологически не способен конкурировать на равных с тысячами инженеров, поведенческих психологов, которые, собственно, эти платформы проектируют и настраивают алгоритмы. А алгоритмы устроены примерно как казино, когда занавешивают шторы, ты не знаешь, сколько сейчас времени, оно течет достаточно субъективно, плюс там постоянные ожидания награды и какой-то новизны, это очень цепко держится за наше восприятие, за внимание особенно подростков. Как это работает? У нас есть такая префронтальная кора головного мозга. Это такой блок головного мозга, который отвечает за волевое усилие, за планирование и за торможение импульсов, или ингибицию, мы называем это так. А у подростка и у детей эти лобные доли, префронтальная кора, она, во-первых, активно созревает, и у подростков она перестраивается. Наша эмоциональная система, лимбическая система, которая, вот, собственно, нацелена на поиск этих быстрых эмоций, она работает уже, в принципе, на полную мощность, а внутренний тормоз, внутренний управленец, он еще просто не сформирован и не развит. Поэтому, когда ребенок сидит на диване и листает ленту, то для его нервной системы это достаточно большая работа, поскольку работают системы восприятия и внимания, это главная валюта нашего мозга, она тратится совершенно, ну, бесполезной деятельности. Поэтому, когда ребенок просматривает там сотни коротких роликов, он этот ресурс просто сливает. И мы получаем на выходе истощенного импульсивного ребенка с дефицитом рабочей памяти. Поэтому вот эти вот бесконечные ленты, автовоспроизведения, рекомендательные механизмы, они, собственно, вот работают как казино, как я уже говорил. Собственно, что, да, происходит? У этих алгоритмов нет естественной точки остановки, то есть они, по сути, эксплуатируют наш древний ориентировочный рефлекс. Рефлекс что такое? Это рефлекс на яркое, неожиданное, что-то такое вот интересное для нас и для нашего мозга. То есть они подсовывают вот эти стимулы в обход нашего сознательного контроля, и этот алгоритм, он управляет вниманием подростка. Что опасно? Да? То есть опасно то, что соцсети, они, по сути, во-первых, искажают реальность, то есть когда у подростка ведущая деятельность – это интимно-личностное общение, поиск там своего места среди равных себе сверстников, а платформы, они подсовывают ему такое кривое зеркало. То есть когда мы видим красивые картинки, идеальные тела, фальшивый вот этот успешный успех с Патриков, да, все миллиардеры и миллионеры, подросток себя начинает сравнивать с этой картинкой и получает тревожность и ощущение фактически неполноценности. При этом этот экран, он еще убирает живой эмоциональный контакт и сопереживание собеседнику. Вот, по сути, это порождает волну, в том числе того самого буллинга и жестокости, который мы наблюдаем в последнее время. Соцсети, они забирают время на общение, то самое живое межличностное общение, спорт, физическую активность. И, конечно, для подростков максимально критично это позднее засыпание. Поэтому вот это ограничение ночное – это очень важная история. Почему? Потому что у подростков физиологически сдвигается ритм сна и бодрствования, то есть им сложнее засыпать, как раньше. из-за определенных изменений гормональных, в том числе мелатонина, гормона, который отвечает за сон, за засыпание точнее, и поэтому подросткам необходимо просто, да, создавать условия по гигиене сна. То есть нужно физически выключать освещение, выключать экраны за час, лучше за полтора до сна, чтобы все вот эти механизмы биологические, они сработали как надо. Вот, поэтому вот это ограничение со стороны платформ, я считаю, это верный шаг. Вот, но запреты, мы с вами понимаем, работают всегда плохо, наивно полагаться только на запреты. Если мы просто заберем у подростков гаджеты, не дав ничего взамен, мы оставим их в вакууме. Мы все-таки живем уже в цифровом мире, должны это признать. И наша задача – это, конечно же, создавать для детей живую среду, то есть создавать альтернативы, спорт, туризм, там реальные победы у них стимулировать. То есть им нужен настоящий, честно заработанный дофамин от преодоления трудностей, а не дешевый такой вот суррогат на диване или подмена понятий, когда взрослый там с телефоном кричит ребенку о том, что это зло, давай-ка иди-ка погуляй, а сам лежит на диване. Да, поэтому нужно быть честными, нужно думать, как мы можем адаптировать современную среду, вот, создавать стартапы для молодых ребят, чтобы они там создавали свои проекты, чтобы они не потребляли контент, а сами его генерировали или, как сейчас модно говорить, пилили этот контент.
1: Это был Вячеслав Лебедев, психофизиолог, преподаватель факультета психологии МГУ, основатель детского нейроцентра. А вы, уважаемые радиослушатели, как относитесь к самой идее жесткого ограничения пользования соцсетями по возрасту? Комментируйте под постом с анонсом этой программы в соцсетях Радио России. А пока послушаем, что нам говорят официальные цифры.
3: Проведенный Советом по правам человека опрос, посвященный ограничению детям доступа в соцсети, показывают, что взрослые граждане относятся с напряжением к социальным сетям и к участию в них детей. Россиянам предложили поделиться мнением о том, нужно ли вводить в России подобные меры, как это делается в других странах. Более половины участников опроса высказались за введение полного запрета на пользование соцсетями детьми до 15-16 лет. Еще 35% опрошенных считают, что тотальный запрет не нужен. Вместо этого стоит ужесточить порядок доступа детей в соцсети. Только 12% опрошенных россиян считают, что никакие ограничения не нужны. В опросе приняли участие более 6500 человек. При этом аналогичный опрос в ЦИОМ показал, если в России будут устанавливать возрастные ограничения для социальных сетей, то, по мнению большинства россиян, разрешить детям пользоваться ими самостоятельно стоит с 16-18 лет. Так ответили 43% опрошенных. Еще 38% сказали, что ограничения были бы целесообразны до 13-15 лет.
0: В эфире Ольга Максимова.
1: Тем временем наша программа близится к завершению. О том, стоит ли ограничивать детям пребывание в соцсетях, существует ли ограничение контроля правила нахождения в интернете для собственного сына, с нами Константин Бурдаев, лидер группы «Братья Гримм».
4: На мой взгляд, это нужно было делать еще вчера. Я сторонник того, что нужно вообще предоставлять доступ в соцсети по паспорту. То есть один человек, один паспорт, один аккаунт. Ну, нужно как-то все это контролировать, потому что если дети будут выходить в сеть, а они сейчас это делают многие, и там очень много информации различной для взрослых, которые детям просто нельзя смотреть и не надо. Детская психика еще не сформировалась. На нее можно очень здорово повлиять, как мы это и видим сейчас. Многие мошенники, многие экстремисты этим пользуются как раз. Детская психика должна быть защищена от многого. То есть я считаю, что дети должны выходить в интернет, ну, может быть, с родительского аккаунта, где есть детские настройки. Ну, то есть включает родитель детские настройки, ребенок туда выходит в этот зарегистрированный аккаунт и смотрит там то, что ему нужно. Потому что у меня у самого сын школьник, он, кстати, не выходит в соцсеть абсолютно свободно, то есть он вообще туда практически не ходит, у него очень много своих занятий, он занимается музыкой, а если его ходит в сеть, то очень специфический материал смотрит, различные музыкальные ролики, там какие-то видео с тем, что его интересует, там поезда, машины и не более того. Поэтому наших детей нужно оберегать от этого, нужно дозировать эту информацию, нужно ставить препоны к большому количеству информации, которая может на ребенка как-то воздействовать. Этим нужно заниматься. Если за рубежом это сделали, я считаю, сделали правильно. Чем больше мы ужесточаем интернет, тем он становится более правильным, честным, и, как это ни парадоксально звучит, свободным. Свободным от ботов, мошенников и прочего, что там может валяться.
1: Спасибо. С нами был Константин Бурдаев, лидер группы «Братья Гримм». На прощание послушаем их новую песню «Пока». Ну и всем пока, потому что на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Главной целью учений «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026» являются отработка навыков отражения внешней угрозы. Подразделения российских войск «Север» за минувшую неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов в Харьковской области и 4 в Сумской. Россия открыта для диалога по безопасности в Черном море для всех стран. Далее подробно. Владимир Путин в пятницу посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где наблюдал за этапом стратегических командно-учебных учений. Как отметил глава государства, главной целью учений «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026» является отработка навыков отражения внешней угрозы. Все задачи в ходе проходящих учений «Центр-2026» решаются с учетом опыта проведения спецоперации.
2: В соответствии с планом подготовки вооруженных сил проводится стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026», и оно сопряжено с командно-штабным учением «Взаимодействие-2026», намеченным планом организации договора о коллективной безопасности. В учении «Центр-2026» задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Участники учения на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции.
1: Владимир Путин заслушал доклады о ходе учений. Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026» проводится в соответствии с планом подготовки вооруженных сил России.
3: Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Российской Федерации, с 28 сентября проводится стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026». К мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части воздушно-космических сил, воздушно-десантных войск, соединения и воинские части Центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии. Кроме того, в учении принимают участие представители почти 60 государств, силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. 7 стран направили свои воинские контингенты. Оборонное ведомство Конго представлено оперативной группой. 51 государство наблюдателями. Общая численность войск на полигоне Чебаркульский составляет около 6 тысяч военнослужащих. Задействуется порядка 700 единиц техники, более 600 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и свыше 60 роботизированных систем. Учебные задачи решаются в рамках операции группировки войск на Центрально-Азиатском стратегическом направлении. Войска и силы завершили совместную подготовку и готовы к активной фазе учения.
1: А заместитель министра обороны России генерал армии Юнусбек Евкуров доложил президенту, что более 2000 российских военнослужащих с опытом СВО участвуют в стратегических командно-штабных учениях. Также президент ознакомился с образцами военной техники и оборудования и пообщался с военными атташе разных стран.
4: Уверен, что ваша встреча и ваша совместная работа была полезной. Надеюсь, она была и интересной для таких людей, как вы, для профессионалов. Конечно, важно и общение между собой, важны новые знания, особенно основанные на реальных боевых действиях. Но и самое главное заключается в том, что когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между военными людьми, между государствами, которые вы представляете. Надеюсь, что мы будем продолжать это сотрудничество. Спасибо за то, что вы здесь. Мы всегда ждем вас для совместной работы и просто будем рады вас видеть в гостях.
1: ходе учений дальние бомбардировщики Ту-22М3 поразили отряд кораблей условного противника в Каспийском море. Экипажи истребителей МиГ-31 с авиакомплексом «Кинжал» отработали условный массированный удар. Российские истребители Су-57 в ходе учений обеспечили истребительно-авиационное прикрытие экипажей самолетов Су-34. Штурмовики в ходе учений под землей зашли в тыл противника, а танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» нанесли огневое поражение по позициям условного противника, сообщает Минобороны России. Также Владимир Путин провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Подразделения российских войск «Север» за минувшую неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов в Харьковской области. В том числе за минувшие сутки войска владели Грачевкой и Сердобином. Также за неделю освобождены 4 поселка в Сумской области, сообщила Минобороны. Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области российская армия освободила 352 квадратных километра территории и 20 населенных пунктов, отмечает ведомство. Подразделения «Центр» за неделю овладели 2 поселками в ДНР. Группировка «Восток» взяла под контроль 1 населенный пункт в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Россия открыта для диалога по обеспечению безопасности в Черном море для всех стран, но конкретных переговоров по двухсторонним соглашениям пока не ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне Владимир Путин в ходе своего выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что России поступает обращение со всех сторон прекратить атаки в Черном море. Но не Россия это начала. Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия ведет переговоры с Индией, Египтом и Турцией о предложениях по обеспечению безопасного судоходства в Черном море, которые могут предусматривать двусторонние соглашения. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Плавание. Мировой рекорд от россиянина Егора Корнева на первом этапе Кубка мира на короткой воде в Баку. На 100-метровке вольным стилем Корнев взял золото, повторив мировое достижение Кайла Чалмерса 44-84. Еще один россиянин Василий Кукушкин третий. А ранее в пятницу Корнев победил и на дистанции 50 метров на спине с результатом 22-23. Павел Самусенко был вторым. На 100-метровке брасом Евгения Чекунова взяла серебро, на дистанции 50 метров баттерфляя Марина Суркова бронзу. Еще одну бронзовую медаль нашей команде принес Кирилл Пригода на дистанции 50 метров брасом. Новый состав Совета Международной Федерации Хоккея, избранный в пятницу на 4-летний срок, не включает представителей России. А генеральный директор Федерации Хоккея России Дмитрий Курбатов не был избран в Совет ИХФ. Отмечу, что в предыдущий состав, начиная с 2021 года, входил специальный представитель Федерации Хоккея России по международным делам Павел Буре. А новым президентом Международной Федерации Хоккея избран немец Франц Райндель. Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт по соглашению сторон с нападающим Евгением Кузнецовым, который выступал за новосибирскую команду с августа этого года и успел провести за нее всего 8 матчей. Мама хоккеиста Лариса Кузнецова сообщила о том, что хоккеист покинул Сибирь из-за тяжелого состояния отца. Отмечу, что в пятницу Сибирь на выезде в регулярном чемпионате КХЛ обыграла Салават Юлаев 4-2. Новости тенниса. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Пекине, обыграв Алекса Молчина 7-5-6-3. За выход в полуфинал Хачанов сыграет с Хубертом Хуркачем. На этом же турнире в матче первого раунда третий сейный Даниил Медведев победил Пабло Карене Бусту 6-4-6-2 и далее сыграет с Яном Леонардом Штруфом. Там же в Пекине в рамках женского турнира WTA 1000 свои матчи второго круга в пятницу выиграли россиянки Мира Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями и без осадков. Днем в городе на Неве плюс 13, плюс 15. В Москве ночью облачно с прояснениями и без осадков. Днем в столице плюс 9, плюс 11.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
0: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
2: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
0: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
3: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
0: Очень страшная история. Слушайте с 5 октября по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина.
7: Посоветуйте, доктор.
8: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
9: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Прежде чем назначить лечение, врач всегда взвешивает предполагаемые от него риски и пользу. Лечение – не прогулка под луной. Это всегда вмешательство в организм и как конкретный пациент отреагирует на какое-либо лекарство или операцию, не так-то просто предугадать. Перевесит ли польза возможные риски? На что опирается врач, когда ищет ответ на такой вопрос? Будем это сегодня выяснять на примерах из практики мэтра российской кардиологии, руководителя отдела кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии Университетской клиники Медицинского научно-образовательного института МГУ, члена-корреспондента Российской академии наук Симона Таймуразовича Мацкеплишвили. Симон Таймуразович, приветствую вас, рада видеть.
10: Добрый день, здравствуйте.
9: У нас сегодня интересная тема. Сегодня мы обсуждаем вопрос о риске и пользе, о соотношении риска и пользы при назначении того или иного вида лечения пациенту. Всегда вот эти весы есть. Что бы ты ни назначал, даже если ты капли от простуды там назначаешь в нос, все равно есть эти весы. Вот можно, нельзя. Чего будет больше? То есть мы понимаем, что лечение – это тоже, так сказать, воздействие на организм, и нужно понимать, насколько оно безопасно или, ну, хотя бы, так скажем, в рамках определенных держится и не нанесет больше вреда, чем само заболевание. В связи с этим у меня к вам вопрос. У нас сейчас протокол лечения, клинреки, так называемые клинические рекомендации, ну, практически под любой случай вообще придуманы, они существуют. Протокол лечения всегда ли учитывают пользу-вред, этот критерий, если мы говорим об индивидуальном подходе к лечению пациента? Они же практически одинаковые для всех, эти рекомендации.
10: Да, это очень важный вопрос. Я бы сказал, это, наверное, один из самых важных вопросов. Потому что в медицине главный принцип – не навреди, а потом уже помоги, вылечи, облегчи страдания и так далее. И, безусловно, все, что входит в клинические рекомендации, в первую очередь базируется на данных больших, как мы любим, многоцентровых, плацебо-контролируемых, рандомизированных или не всегда исследований, в которых главным вопросом всегда является именно вот это соотношение, как вы показали, на весах, пользы и потенциального негативного эффекта, побочных эффектов, нежелательных явлений и так далее. Действительно, проблема очень серьезная, и поэтому клинические рекомендации являются рекомендациями, а не каким-то приказом Минздрава или обязательным к абсолютному применению документам. Собственно, Минздрав об этом много раз напоминает. Это квинтэссенция того, что мы знаем на сегодняшний день. Завтра может быть совсем по-другому, и мы это много раз видели. И, конечно, вот личный опыт врача тоже имеет очень большое значение, как и здравый смысл, и общение с коллегами, и врачебные комиссии, консилиум и так далее. С другой стороны, мы сегодня видим, что медицина очень сильно меняется, и вот такое, как иногда я вижу, слепое следование рекомендация может иногда пациенту навредить. У меня даже есть лекции, вот я на Российском кардиологическом конгрессе выступал с докладом, как выйти за рамки рекомендаций, чтобы спасти пациента. Такое тоже иногда бывает.
9: Потрясающе.
10: Да, скажем, при сердечной недостаточности, при каких-то других состояниях. Но, как вы правильно сказали, абсолютно ничего в медицине бывает совершенно безопасным. Все, что мы делаем, имеет пользу, имеет вред, и мы каждый раз взвешиваем и выбираем в пользу того, что наиболее полезно пациенту, скажем так, и наименее ему навредит.
9: Вот смотрите, те самые клинические рекомендации, какие-то протоколы, да, устоявшиеся, они имеют, ну, вот основу, то есть они проверены, это к доказательной медицине все относится. Когда специалист, врач, любой специалист медицинский взвешивает вот это вот самое риск-польза, нет же никаких помощников здесь. Здесь только вот то, что ты накопил, опыт, знания, больше ничего. Как вы, врачи, вот определяете для себя риск, пользу. Можно на каком-нибудь примере, если это проще будет.
10: И на примере тоже начну про помощников. Сейчас появляется, надо сказать, большое количество электронных помощников. И мне кажется, все эти разговоры про искусственный интеллект, сам термин мне совершенно не нравится, но вот он уже устоялся и есть. И про системы поддержки принятия врачебных решений, и большое количество компьютерных программ, и онлайн всяких помощников. Они, в первую очередь, как мне кажется, должны быть такой, извините за выражение, защитой от дурака. Но вот самый простой пример. Мы в Московском университете вместе с нашими коллегами разработали программу, которая называется «Электронный клинический фармаколог». И туда можно ввести все препараты, которые принимает пациент. И, скажем, гастроэнтеролог не обязательно знает, чем лечить и какое действие препаратов от рака предстательной железы, например. Или онколог не знает всей номенклатуры препаратов для лечения бронхиальной астмы. И эта система показывает совместимость и несовместимость просто лекарственных препаратов, что тоже является довольно частой проблемой. Если говорить про примеры, вот, например, я как кардиолог должен знать про пациента все. Вот простой пример. Я должен знать, что пациент принимает, скажем, для лечения гиперактивного мочевого пузыря. У нас пациентка, профессор с факультета мировой политики, у нее была остановка сердца, вот здесь же она гуляла рядом с ботаническим садом МГУ, и при многократных расспросах выяснилось в итоге, что она начала принимать препарат для лечения гиперактивного мочевого пузыря. Иначе говоря, чтобы часто ночью не ходить в туалет, у некоторых женщин после определенного возраста такие проблемы бывают. И побочный эффект этого препарата – тяжелые жизнеугрожающие нарушения ритма сердца, которые у нее и случились, но она не считала необходимым сказать кардиологу, что она принимает урологический препарат, а мы долго не могли понять, как имплантировать очень сложное устройство для предотвращения внезапной смерти у пациентки без каких-то видимых причин для возникновения этой аритмии.
9: А как, я просто уже совсем не в тему, но я уже, так скажем, подключилась к этой пациентке, я уже за нее волнуюсь, как, когда с ней это случилось, ей удалось помочь? Остановка сердца, это же не шуточное дело.
10: Она гуляла, такая невысокая, очень симпатичная женщина, профессор довольно известный. Она гуляла вот здесь у нас через дорогу, ботанический сад МГУ, это было осенью. И вдруг она потеряла сознание и упала. И поскольку она сама небольшая, она упала прямо в какой-то ворох листьев, и ее даже еще не было и видно. И случайно рядом проходили студенты, они тут же начали как-то пытаться ее оживить, вызвали скорую, которая, на счастье, тоже была недалеко. И, в общем, довольно быстро ей сделали дефибрилляцию. Повезли в Институт Склифосовского, по дороге еще многократные остановки сердца в машине скорой помощи. Там ей сделали ангиографию, думали, что у нее острый инфаркт, у нее абсолютно нормальные коронарные артерии. И было непонятно, почему в 82 года у человека вдруг произошла такая тяжелейшая аритмия. Потому что бывают наследственные аритмии, но они наверняка проявляются раньше, и человек или умирает раньше, или получает лечение. И было непонятно, пока, в общем, я не попросил ее не просто рассказать, а показать все препараты, которые она принимает. Там был препарат М-холиноблокатор, который часто назначается женщиной с целью улучшения их мочевыделительной функции, скажем так. Ну и вот он, судя по всему, был причиной, потому что после отмены этого препарата у него просто все прошло. А иначе мы бы и имплантировали, согласно рекомендациям, кстати, очень дорогое, очень сложное, довольно непростое устройство. Кардиовертер-дефибриллятор – это такой электронный прибор, который наносит разряд при повторных аритмиях. Для того, чтобы быть хорошим врачом, надо очень вдумчиво, очень спокойно и подробно поговорить с пациентом. И пациент вам все сам расскажет. К сожалению, на это сегодня нет времени, и многие даже не умеют этого делать, как разговаривать с пациентом. Потому что даже сбор анамнеза и вопросы о том, что вы принимаете, вот все препараты, мочевой пузырь, гастрит, глаукома, головокружение, все эти препараты имеют большое значение и для меня, как для кардиолога, и для моих коллег. Поэтому разговор с пациентом важнее любого самого лучшего обследования и даже сложного лечения, потому что иногда ты можешь сделать сложнейшую операцию, но ты не устранишь ту проблему, с которой пациент пришел к тебе. И в этом смысле разговор врача и пациента является сутью медицины. И вот сегодня потихоньку медицина к этому возвращается.
9: Ну, больные же не случайно отказываются от лекарств. Вот есть такой термин медицинский – приверженность лечению.
10: Очень важный.
9: Да. То есть это когда пациент слушается врача и выполняет все его рекомендации, а не сидит вот так вот дома и думает: «Ой, что-то мне как-то вот не нравится мне этот препарат. Ну вот не нравится он мне, и все. Я боюсь, что, скорее всего, он мне будет вредить. А, не буду принимать». Вот это называется неприверженность или плохая, слабая приверженность к лечению. Так вот, возвращаясь к нашей теме, не случайно же пациенты отказываются. Я не думаю, что это просто так, вот не нравится. Скорее всего, либо начитался в инструкции как раз страшных этих вот побочных эффектов, либо, может быть, даже какие-то побочные эффекты уже и испытал, и бросает лечиться. Вопрос. Во-первых, вот как здесь с пациентом быть? Здесь контроль, конечно, нужен со стороны врача, но, к сожалению, не всегда это в жизни реально. Понимаете? Одно дело, когда человек там ходит сам куда-то в какую-то специальную клинику, а другое дело, ну, пришел в поликлинику, не будет он ходить постоянно, там, очереди и все такое прочее. То есть очень большую часть времени он сам себя контролирует, вот мы будем честными. Как здесь быть? Вот как здесь быть, чтобы вот этот риск-польза все-таки не сдвинулся в сторону риска только потому, что человек сам отказался от лечения? Где вы видите выход?
10: Тоже крайне важный и очень больной вопрос. Потому что, с одной стороны, пациенты принимают большое количество, я даже не назову их препаратами, средств, которые рекламируются либо советуются друзьями, знакомыми или в аптеках, в лучшем случае не имеющими никакого полезного эффекта, но и относительно безопасными. Но иногда бывает, что эти препараты могут и навредить. И с другой стороны, пациенты часто отказываются принимать препараты, которые не просто улучшают их самочувствие, что тоже важно, которые спасают их от тяжелых или жизнеугрожающих осложнений. И в этой связи, конечно, я как кардиолог не могу не назвать статины. Наверное, самые мифологизированные препараты современной медицины, не только кардиологии. Потому что такое количество статей, роликов, постов, информации о их негативном, катастрофическом влиянии на человеческое здоровье я не встречал в отношении никаких других препаратов. При том, что кроме того, что статины относительно безопасные препараты, абсолютно безопасных, как мы уже с вами сказали, не бывает, статины спасают человека от смерти, от инфаркта, от тяжелейших осложнений. Опять же, статины – это не эскимо на палочке, но если мы их назначаем, то у нас есть веские основания. Другая проблема действительно в том, что часто их назначают, когда они не нужны, и часто не назначают, когда они нужны. Но вот если статины назначены по показаниям, и пациент их не принимает, это может быть причиной очень-очень тяжелых, вплоть до необратимых последствий. И опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, очень важно с пациентом все это изначально проговорить. Проблема очень серьезная, и приверженность, то, на чем мы сегодня боремся, это и препараты в виде фиксированных комбинаций. Когда ты даешь одну таблетку, там уже три препарата, и пациенту удобнее принимать. И системы напоминания пациенту, и на самих упаковках, и электронные системы. Есть большое количество сайтов для пациентов. Ну, скажем, вот я как кардиолог, есть такой сайт «Если у вас есть сердце», такая большая программа, это почти как в песенке. «Если у вас нету сердца, то его там» и так далее, и так далее. Да, где рассказывают про препараты, рассказывают про болезни. На этом сайте вот такая очень интересная информация.
9: Ну, информация от специалистов – это, конечно, хорошо. Но пациенты, скажем так, сегодня в некотором замешательстве от нередко диаметрально противоположных рекомендаций разных врачей. Да что там говорить, даже одного и того же врача. В разное время он может рекомендовать разные вещи. Вот, скажем, совсем недавно практически всем подряд после 60 лет назначали аспирин кардио для разжижения крови. А сейчас эту, казалось бы, незыблемую рекомендацию, которая основана на доказательной медицине, отменили.
10: Медицина меняется, и многие вещи, которые считались догмами совершенно недавно или, в общем, какие-то

0: пациента. Потому что никто не знает реально, что там с ним будет через годы. Хотя сейчас такая информация, как вы только что сказали, по препаратам собирается. И вы сказали, что иногда мы что-то новое узнаем про препараты. Через 10, 20, 30 лет их применения. Вот можете пояснить, как это через 30 лет вы что-то узнаете новое? И в связи с этим вопрос, учитывается ли не только эффективность препарата, но и какой-то негативный кумулятивный эффект его применения? Например, отдаленные эффекты лечения препаратами от давления. 20-30 лет спустя. Антигипертензивная терапия.
1: Ну, прямо как в книжке Дюма, да?
0: Ага.
1: Декорда Прожилон там и так далее. Вопрос серьезный, и мы действительно, когда лечим пациента сегодня, хотим, чтобы пациент прожил много лет, много десятков лет, и мы должны задумываться о том, что с ним будет через большой промежуток времени. Поскольку я кардиолог, то мы часто имеем дело с жизнью и смертью вот прямо сейчас, если это ишемическая болезнь сердца, или острый коронарный синдром, или сердечная недостаточность. А если говорить про антигипертензивную терапию, да, тут вот, кстати, хороший пример. Пациент думает, зачем врач назначает препараты? Чтобы, есть такое понятие, сбить высокое артериальное давление. Если препарат его хорошо сбивает, опять же, извините, такой немедицинский термин, то это хороший препарат. Они хорошо сбивают, значит, нехороший. А мы, когда назначаем препараты, и об этом надо говорить с пациентом, потому что пациент говорит, ну ладно, подумаешь, сбил, не сбил давление. Мы назначаем препараты, чтобы у пациента не было в течение там, 10-15 лет инфарктов, инсультов, не развилась сердечная недостаточность, про которую я только что сказал, чтобы не развилась болезнь почек, болезнь сосудов нижних конечностей. То есть понимание того, что мы делаем у пациента одно, а цели у врача совсем другие, и опять же их надо обговорить. Но в этом смысле очень важный, мне кажется, пример – это лечение злокачественных новообразований. И то, чем сейчас я активно занимаюсь, это кардиоонкология. Назначая препараты для лечения злокачественных новообразований, рака, например, сегодня, мы должны понимать, что через 10-15 лет эти препараты могут вызвать у пациента тяжелую сердечную недостаточность или тяжелую легочную гипертензию, или в случае облучения, если это лучевая терапия, скажем, рака молочной железы, это может быть поражение перикарда или поражение клапанов сердца. И это все мы должны сегодня уже как-то предотвращать, сегодня об этом мы должны думать, и даже об этом сегодня должны с пациентом разговаривать. Поэтому проблема очень серьезная, и вот мы поэтому накапливаем вот эти данные об отдаленных, как вы сказали, результатах. Что будет, если не делать, что будет, если делать, как сделать так, чтобы все было хорошо. Это те же самые вопросы, которые мы задаем каждый раз себе, которые мы обсуждаем, потому что очень важно. Сегодня пациента мы спасем. Но что с ним будет через 5 лет, через 10 лет? И я вот в своих лекциях по кардиоонкологии часто показываю фразы, которые говорят пациенты, и фразы, которые говорят мои коллеги-онкологи. Онкологи говорят, что вот сейчас мы вылечим у вас, допустим, рак молочной железы, а если через 5 лет у вас будет сердечная недостаточность или поражение перикарда, ну это не так страшно. Это очень страшно на самом деле. Но для онколога главное вылечить злокачественный процесс сейчас. И это правильно. Но мы, как кардиологи, должны обеспечить безопасность пациента на протяжении многих лет. Поэтому сегодня даже многие пациенты до того, как начинают химиотерапию или лучевую, или таргетную, или иммунотерапию, они консультируются кардиологами для того, чтобы обеспечить их долговременную, качественную жизнь. Онкология же достигла невероятных успехов, и сегодня многие виды рака вылечиваются. Или наоборот, когда мы должны стимулировать, вот то, чем я сейчас занимаюсь, это вот физиология, патология клеточного роста, когда мы наоборот стимулируем рост коллатеральных сосудов в сердце, именно там, где это нужно, при этом мы должны избегать, допустим, возможности развития злокачественных новообразований. Такая очень непростая задача, но вот медицина каждый день, как я сказал, меняется и ставит новые и новые задачи. Раньше надо было человека спасти от инфаркта, а сейчас надо его спасти от инфаркта и сделать так, чтобы в течение 20 лет у него не было повторного инфаркта, он не умер, у него не развилась сердечная недостаточность. Цели наши меняются тоже.
0: Да, очень интересно. Прямо вот с удовольствием слушаю вас. А все-таки возвращаясь к антигипертензивным препаратам, очень часто людям говорят врачи так, что вот смотри, через 3-4 года схему надо будет поменять. Имейте в виду. Приходите к врачу. Ну, скажем так, организм подстраивается. Он все равно хитрее, и он находит лазейку для того, чтобы поднять это давление даже на той схеме, которую ему очень хороший дал врач. То есть через 3-4 года меняется схема, и так можно до бесконечности. Вот в связи с этим, пожалуйста, даже мы, может быть, немножко отойдем от

0: риска пользы. По поводу этих изменений, насколько это правильно, неправильно, есть ли в этом какие-то ошибки, может ли это привести к каким-то последствиям для пациента не очень хорошим? Мне интересно, вот эти изменения схем.
1: Вопрос непростой, потому что артериальное давление не повышается просто так. Во-первых, есть их очень мало, вторичной артериальной гипертензии, когда есть четко установленная причина. Болезнь щитовидной железы, или болезнь надпочечников, или болезнь нервной системы, или гипофиза. И там мы, устраняя причину, устраняем чаще всего саму гипертензию. Но большинство случаев артериальной гипертензии, как мы раньше называли, эссенциальная, то есть первичная артериальная гипертензия, она связана с гиперактивностью симпатоадреналовой нервной системы. Да, это такая часть нашей автономной нервной системы, которая управляет пульсом, управляет давлением в сторону увеличения и того, и другого. Она очень важна, но ее гиперактивность в условиях стресса, она приводит к большому количеству пациентов с высоким давлением. Это нарушение сна, это избыточная масса тела и так далее. И поэтому, когда мы говорим про долгосрочное лечение артериальной гипертензии, даже если мы назначили самую прекрасную схему, если пациент за 5 лет прибавил 15 килограмм, естественно, у него вся гемодинамика перестроится. Если он перестал или, наоборот, начал заниматься физической активностью, у него тоже будут изменения артериального давления. Если он поменял диету, если он поменял образ жизни, если он наладил свой сон, очень-очень много факторов на это влияет. Но если говорить, скажем так, привыкание к антигипертензивным препаратам, сегодня есть препараты, к которым привыкания практически нет. Блокаторы кальциевых каналов или сартан, или там, другие препараты. Но в любом случае пациент же не получает схему лечения один раз на всю жизнь. Он хотя бы раз в год должен пойти к врачу, проверить свое артериальное давление. И у нас всегда есть возможность в случае вот этого эффекта ускользания поменять схему, ее усилить или добавить новые препараты. Это все прекрасно прописано вот в клинических рекомендациях, про которые мы с вами говорили. Поэтому в лечении артериальной гипертензии приверженность, наверное, является самым важным моментом. В США очень многие годы гипертензия лечилась тремя самыми простыми препаратами, которые там практически бесплатны, большинство людей. Но там была такая система: если человек не принимает препараты, что-то происходит, инфаркт или инсульт, то его страховка со следующего года либо не покрывает его лечение, либо ее стоимость значительно вырастает. Ну вот, скажем, вот там долларом наказывали неправильное слово, но стимулировали
0: тех, кто не привержен.
1: Тех, кто не привержен, да, потому что оказалось, что прием самых простых препаратов, но регулярный и правильный, гораздо важнее, чем самые лучшие назначенные препараты, которые пациент не принимает, потому что он не хочет или врач ему не объяснил и так далее. Поэтому приверженность, она крайне важна. И вот эти фиксированные комбинации, когда человек пьет одну таблетку, даже понимая, что там три препарата, все-таки одна таблетка легче, чем две или три таблетки.
0: Психологически.
1: Да, когда у него напоминания там и так далее. Когда препарат принимается один раз в день, даже вот эта полипилюля, а не два или три раза в день. Это все способы, безусловно, сделать легче прием препаратов и вот это психологическое бремя, чтобы вот горсть таблеток, как многие говорят, чтобы этого избежать. Но вот, опять же, долго отвечая на, может быть, простой вопрос – если хорошая антигипертензивная терапия эффективно контролирует давление, если пациент как-то не сильно меняет свой образ жизни и у него не появляются новые болезни, то она довольно долго может держать нормальное артериальное давление. Но рано или поздно, если это собьется, человек не становится моложе. Через 10 лет мы можем поменять, тем более появляются новые препараты. Вот сейчас мы участвуем в большом международном клиническом исследовании совершенно нового класса препаратов по лечению артериальной гипертензии. Хотела сказать о том, что совершенно новые подходы к лечению артериальной гипертензии.
0: А вот этот вот препарат-то какой новый? Это не сартан?
1: Нет, этот препарат из класса ингибиторов синтаза альдостерона. То есть сегодня мы для лечения так называемой резистентной артериальной гипертензии, когда три класса препаратов
0: не действуют,
1: мы назначаем ингибиторы минералокортикоидных рецепторов. Раньше их называли антагонисты альдостерона. Они блокируют рецепторы альдостерона. А эти препараты блокируют синтез альдостерона. Есть новые препараты, которые сегодня тоже тестируются при артериальной гипертензии уже на основе РНК-интерференции, такие уже вмешательства в генетику, когда нарушается синтез ангиотензиногена. Это другой класс препарата, он еще даже не начал испытываться в таких широких исследованиях третьей фазы. Но Идея в том, что артериальная гипертензия – это причина смерти номер один на нашей планете. И огромное количество средств, усилий, препаратов, устройств, вмешательств призвано нормализовать артериальное давление. Это плата за наш образ жизни. Мы не будем обсуждать, почему ее так много и почему она очень плохо контролируется во всем мире, включая Россию. Но новые препараты, которые помогут особенно резистентным пациентам, мне кажется, это тоже очень важное направление современной кардиологии и медицины. То есть наука не стоит на месте. Вот мы разгадываем новые механизмы, на которые мы можем повлиять, новые молекулы, новые классы фармакологических препаратов. Прогресс идет, это очень важно, и мы даем надежду еще большому количеству людей с этой тяжелой болезнью.
0: Знаете, какой вопрос всегда упускают и журналисты, и врачи, когда ведут такие вот программы и разъяснения?
1: Нет.
0: Гипотензия, то есть гипотония. Вот мне все время после наших эфиров обиженные люди пишут, говорят, ну что вы все про гипертонию? А вот у меня низкое давление всю жизнь, я еле хожу. Как вы меня-то будете лечить? Есть способ вылечить гипотоника? Вот серьезно, всегда упускают. Даю вам возможность сейчас раскрыть этот вопрос.
1: Есть люди, которые действительно, они называют себя, мы их называем гипотониками, у которых нормальное артериальное давление 90 на 60 или 100 на 70. Но большая часть этих людей совершенно нормально живут с таким давлением. То есть его достаточно для того, чтобы они поддерживали свою гемодинамику. Есть люди, у которых это давление вызывает слабость или особенно такое низкое давление, вызванное антигипертензивной терапией, когда слишком высокие дозы.
0: Ну, это понятно.
1: Да, там просто отмена или снижение доз. Если просто человек по жизни гипотоник, скажем так, простым русским языком, на что можно сделать? Во-первых, физические нагрузки, которые повышают артериальное давление. Потом есть разные подходы, начиная от компрессионного трикотажа до того, что мы пациентам рекомендуем употреблять больше соли, хотя кардиологи всегда против соли, но тут мы говорим, вот соленый огурчик
0: Да.
1: или рыбку какую-нибудь соленую, очень хорошо, без алкоголя. И это может помочь. Есть также пациенты, которым просто рекомендуем пить больше жидкости. Есть препараты, напрямую повышающие артериальное давление, но мы их назначаем крайне редко, кроме очень таких специфических, даже орфанных состояний, когда у пациента, скажем, не функционирует симпатическая нервная система, симпатоадреналовая система, которая должна держать сосуды в тонусе, у него периферический паралич артериального тонуса и очень низкое давление. И такие пациенты, их очень мало, либо живут постоянно на инфузии сосудосуживающих препаратов, либо вынуждены их принимать внутрь. Довольно тяжелая ситуация, как я сказал, очень-очень редкая. В остальных большинстве случаев это соль, это большое количество жидкости, это физическая нагрузка, может быть, компрессионный трикотаж. Чаще всего это помогает. Либо мы ищем причину. У пациента может быть тяжелая надпочечниковая недостаточность, о которой он может не знать. У человека могут быть мальформации, то есть врожденные изменения сосудов. У него может быть аневризма аорты или, наоборот, арктация аорты. И у него на руках давление будет, скажем, на правой руке может быть 200, на левой руке 140, а на ногах 90, что совершенно неправильно. Это все надо смотреть. Поэтому общего совета, единой рекомендации для всех гипотоников дать не могу. В большинстве случаев это совершенно безобидная, безвредная и даже благоприятная ситуация. Есть другая проблема. Когда у человека с давлением 90 на 60, давление становится 120 на 80, для него это тяжелая гипертензия.
0: Да.
1: А врач ему говорит, ты что, у тебя все прекрасно,
0: Да-да-да.
1: как мы любим говорить, как у космонавта.
0: Вот они эти правила, вот они эти протоколы, да, и вот они эти стандарты.
1: Да, и вот для него 120, как для нас с вами, там 180, грубо говоря. Да, с 90 до 120 это переносится очень тяжело. А врач говорит, у вас прекрасное давление. Поэтому это тоже надо смотреть, что было.
0: Индивидуальный подход.
1: Да, потом очень важно у женщин собирать акушерский анамнез. Вот я как кардиолог спрашиваю про все беременности, как они протекали, как она рожала, что у нее было с почками, с отеками. Это все тоже имеет очень большое значение у пациенток с артериальной гипертензией. Все, все, все очень важно, и об этом надо разговаривать.
0: То есть во время беременности идет супернагрузка на все системы организма, и там подсказка вам, что там выходило из строя, а если выходило из строя тогда, то, возможно, уже в пожилом возрасте оно выходит.
1: Не в пожилом, в переменопаузальном, в районе 50 лет, все может проявиться очень активно у женщины. Поэтому кому-то требуется заместительная гормональная терапия постменопаузальная, кому-то наоборот не требуется, а женщине ее навязывают, как бы, чтобы сохранить настроение и внешний вид, и снизить вероятность приливов. Все надо обсуждать с пациентом.
0: Ой, спасибо. Мы уже с вами сегодня говорили о том, что терапию надо назначать под контролем врача, но не всегда такой контроль прям вот каждый день возможен, да? Я бы здесь хотела остановиться на так называемой проблеме титрования лекарства. То есть мы с вами понимаем, о чем речь, но просьба сейчас рассказать людям. Как важно, если человеку назначили новую терапию, и он ее, что называется, начинает дома, вот как важно и врачу это подчеркнуть, и пациенту понимать, что очень важно титрование, особенно если ты каждый день не ходишь к доктору. Что это такое?
1: Крайне важно. Титрование, когда мы в течение времени повышаем или понижаем, чаще повышаем дозы препаратов. Самый простой пример – сердечная недостаточность у пациентов с очень серьезным поражением сердца, когда та целевая доза препаратов, которую мы хотели бы ему дать, приведет к тяжелейшим расстройствам гемодинамики или даже к летальному исходу. Поэтому мы начинаем с 1/8 таблетки и в течение многих недель повышаем дозу одного препарата, потом, как было раньше, добавляли второй препарат тоже в совершенно минимальных дозах и повышали. И так далее, чтобы не привести к тяжелому падению пульса либо артериального давления и непоправимым последствиям. Но, действительно, когда мы это делаем, либо пациент должен каждый день или через день приходить к врачу, уже, возможно, не в стационар, а в поликлинику, либо у пациента должно быть специальное устройство, которое электронным образом записывает информацию и передает, и сегодня это тоже возможно. Либо, как я, например, делаю, я изначально пациенту прям подробнейшим образом все расписываю, у него такая инструкция, скажем, на 3-4 недели вперед, и он знает, что вот если будет так, то у нас делать так. Прибавить, убавить, или препараты, скажем, для разжижения крови, если это антагонисты витамина К. Есть пациенты, которые все-таки должны принимать эти препараты, они требуют контроля по анализам крови. Есть специальный тест, не буду про это рассказывать. И там тоже подробно написано, вот через 3 дня делайте анализ крови в поликлинике, либо купаете себе устройство дома, как сахар, измеряете свертываемость крови, и тогда вы прибавляете 1/4 таблетки, убавляете 1/4. Вот это все подробно должно быть расписано. Либо пациент просто должен приходить на прием к врачу, либо это можно передать электронным способом, но это уже будет врач поликлиники, скорее всего, который его длительно будет вести. А после того, как мы, извините за выражение, дотитровали препараты, дальше уже все, пациент стандартно их принимает, и обычно ничего не бывает. Но раньше вот, период титрования при сердечной недостаточности мог доходить до 6 месяцев. В течение полугода пациент титровал один препарат, добавлял второй, потом третий, и это было очень долго. Сегодня мы это делаем гораздо быстрее, это и проще для пациента, и правильнее, потому что пациент быстрее выходит на оптимальные дозы препаратов, которые его защищают. Но проблема в том, что многие пациенты начинают принимать маленькие дозы, на них и остаются. Или врач назначает маленькие дозы и не объясняет, что надо прийти или увеличить. Это очень серьезная проблема, очень серьезная. Поэтому не только важно дать препарат, даже самый лучший. Важно, чтобы пациент принимал его в той дозе, которая будет осуществлять эффект, на который мы рассчитываем. Поэтому, да, вот это титрование – это такой долгий, нудный процесс, но иногда без него не обойтись.
0: И это тоже, знаете, такой элемент приверженности лечению, когда, вернее, недостаточной приверженности лечению, когда человек старается поменьше, поменьше. То есть это тоже есть у пациента. Ну, ладно, врач сказал, буду принимать. Да, буду поменьше принимать. Да, есть такое.
1: А или через день. Я встречал, надо объяснять пациентам, что так не работает.
0: Ну, например, вот то же самое давление высокое, если пить лекарство, которое положено пить ежедневно, через день, то ты устроишь такие качели себе.
1: Это еще хуже.
0: Сделаешь еще хуже. То есть это раскачка такая, которая действительно может привести к сосудистой катастрофе.
1: Поэтому говорим пациентам, что даже не столь опасно высокое давление, длительно существующее, хотя это очень нехорошо, чем вот эти качели. Пациент ждет, когда у него будет 180-200, потом принимает препараты, которые резко его снижают до 140-120, и это может закончиться очень-очень плохо.
2: Посоветуйте, доктор.
3: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
0: Ну, теперь к вашей любимой теме, Симон Тимуразович, к хирургии в кардиологии, скажем так, к новым подходам. Я помню наш с вами эфир, когда вы сказали просто потрясающую фразу, которая у меня запомнилась. Мы говорили о стентировании. Сейчас мы говорим об атеросклерозе и о стентировании сосудов. Не о шунтировании, большой операции, да, когда вскрывается грудная клетка, а о стентировании, когда внутрисосудистый доступ и человеку помогают таким образом избавиться от проблемы. Вы тогда сказали такую фразу. Хороший тот стент, который остался в коробке. Вот я вот помню это. И вот отсюда, так сказать, давайте продолжим. Вот с этой точки продолжим наше размышление о том, какая хирургия показана. Ну, хирургия – это край, да, это уже край. Это уже когда терапия не помогает. Какая, по вашему мнению, эффективна? От чего стоит отказаться? Как здесь вы взвешиваете риск, пользу?
1: Стентирование – это не совсем хирургия, хотя в нашей стране она там, по всяким шкалам идет под категорией сердечно-сосудистой хирургии, а это, скажем так, интервенционная кардиология. Мы так это называем, и во всем мире это так и называется, и делает стентирование кардиологи, конечно. Но, как я сказал, самый хороший стент, который в коробке.
0: Это тот, который остался в коробке. Ага.
1: Ничего не могу ни добавить, ни убавить. Я продолжаю так считать. Понимаете, как со статинами, проблема чрезкожных вмешательств, ну, коронарных, в первую очередь, когда мы имплантируем стенты в коронарной артерии, в том, что очень часто во всем мире эту процедуру делают, когда она не нужна. Был огромный скандал в США. Посчитали, что каждые 7 минут пациенту в государственной клинике ставят ненужный стент. Каждые 7 минут. Это проблема всего мира. Это не российская или американская, это мировая проблема. Очень серьезная проблема. Это касается и стентов, и протезов суставов, и определенных устройств для стабилизации позвоночника, и сеток для лечения там, ослабления белой линии живота. Огромное количество ненужных вмешательств. Делается во всем мире. Но если мы говорим про кардиологию, то металлическое устройство в коронарной артерии, оно, в общем, там не должно быть. И это не от хорошей жизни мы делаем. Когда появилось стентирование, мы возлагали огромные на него надежды и были апологетами этого метода лечения. И, конечно, все сошли с ума от радости, извините за такой термин. И повальное стентирование, оно заменило все препараты и все остальные подходы. Потом стали понимать, кто-то раньше, кто-то позже, мы раньше в нашем отделении в Бакулевском центре, что это совсем нехорошая история. Совсем нехорошая история. И в итоге весь мир это понял.
0: Почему?
1: Потому что имплантация стента в коронарную артерию наносит ей тяжелейшую травму. Это раз.
0: Внутрисосудистую.
1: Мы говорим про стабильных пациентов. То есть есть ишемическая болезнь сердца стабильная, а есть острый инфаркт миокарда, острый коронарный синдром, когда, наоборот, стентирование является первым способом спасти пациента и защитить от тяжелых осложнений. Но таких пациентов 6%. Остальные – это стабильные пациенты, у которых сужение в коронарных артериях в результате атеросклероза, других процессов, приводит к тому, что сердцу не хватает кислорода, возникает стенокардия. Собственно, это и является ишемической болезнью сердца, если сказать простым способом. И вот была идея, что если мы эти коронарные артерии будем открывать сначала просто баллончиком, а потом еще имплантировать туда вот такой металлический каркас, похожий на пружинку от автоматической ручки, то таким образом мы предотвратим повторное закрытие сосуда, что оказалось не совсем так. Ну и, по крайней мере, это улучшение кровотока избавит пациента, скажем, от серьезных проблем, то есть снизит вероятность наступления инфаркта или снизит тяжесть его стенокардии. В общем, ничего из этого в ходе крупных рандомизированных исследований не подтвердилось. Стентирование у стабильных пациентов практически не влияет на прогноз, то есть не снижает вероятность смерти, либо инфаркта, либо необходимости там, острых вмешательств. И при этом то, с чего мы начали, оно может улучшать качество жизни сильнее, чем медикаментозная терапия, потому что мы резко сразу открываем коронарную артерию. Но никто не думал тогда, что будет с пациентом через 20-30 лет. Вот сейчас хорошо и хорошо. А оказалось, что пациенты буквально через несколько лет уже возвращаются и с закрывающимися стентами, и с тяжелым поражением других коронарных артерий. Потому что когда мы прикасаемся к стенке сосуда, мы запускаем очень серьезный воспалительный процесс, который реализуется, если не в самом стенте, то в основном коронарном росле. Поэтому очень сильно пересматривались и пересматриваются показания к стентированию, отношения к стентированию. И мы были одним из первых, которые стали говорить о том, что, в общем, это не так хорошо, как многие себе представляют. И многие врачи, и многие пациенты, и система здравоохранения тоже себе так представляет. В нашей стране мы ежегодно рапортуем об увеличении количества стентирования, операций коронарного шунтирования, но смертность ЭТБС не снижается. гигантское количество людей, помягче скажу, у которых не было показаний к имплантации стента. Потому что просто сужение коронарной артерии при ангиографии не является показанием для имплантации стента. Даже наличие стенокардии. Сегодня есть большое количество препаратов, сегодня есть большое количество подходов, чтобы пациенту облегчить жизнь. А на прогноз, как я сказал, практически никак ни стенты, ни АКШ не влияют, там, за исключением нескольких процентов пациентов с очень специфическим поражением коронарного русла. Был такой великий кардиолог Бернард Лаун, и у него было много книжек. Человек, который придумал дефибриллятор, уникальный человек, прожил 100 лет. Он написал книгу «Утерянное искусство врачевания», где он во многом говорит, во-первых, про вот эту важность разговора с пациентом, и потом он говорит, что он застал вот этот бум стентирования, и он пишет, что если пациент хорошо переносит нитроглицерин, он его принимает, и у него не вызывает он там сильной головной боли или тяжелого падения давления, то человек с нитроглицерином из тяжелейшей стенокардии может прожить 20, 30, 40 лет. И он это наблюдал, и мы это тоже наблюдаем. Да, сегодня все стараются быстро вмешаться и быстро провести какое-то вмешательство, но он в своей книге пишет, что если человек хорошо переносит нитроглицерин, и он помогает устранить симптомы стенокардии, то его можно принимать неограниченное количество раз, там, и пациент может жить таким образом годы и десятилетия. Это правда. Другое дело, что мы можем это быстро исправить установкой одного или двух стентов, но вопрос в том, что будет с этим пациентом через 5-10 лет.
0: Мы с вами как раз говорили тогда в прошлом эфире. Вы раскрыли секрет. Вы сказали, что вы работаете сейчас над созданием нового метода стимулирования роста коллатералей как альтернативы вот этим всем стентам, шунтированию даже в том числе. То есть коллатерали – это обходные пути кровообращения. Когда забит один сосуд, грубо говоря, то организм обходит, то есть строит новые пути. Но это он делает очень медленно. А вы, я так понимаю, придумали что-то, чтобы ускорить этот процесс. Как сейчас? Где вы, на какой точке? Все-таки прошло уже несколько лет.
1: Да, мы уже это сделали. Мы провели клиническое исследование. И сейчас уже готовы к тому, что, с одной стороны, запатентовать этот метод, с другой стороны, мы уже его активно внедряем в нашу клиническую деятельность. Ангиогенез – это рост новых сосудов. И эта технология называется шунтирование без шунтирования. Это главная тема моей деятельности, хотя я многим занимался.
0: Это очень интересно.
1: Да. Мы разработали протокол, который мы успешно апробировали на наших пациентов здесь, пройдя все необходимые этические согласования. То есть это настоящее клиническое исследование, зарегистрированное везде. И мы добились того, в первую очередь у пациентов, есть такое понятие «no option patients». Это пациенты, у которых уже сделано все, что можно, и оно им не помогло. Пациенты, у которых имплантировано большое количество стентов, 10, 15, 20 стентов. Пациенты, у которых выполнена операция и часто неоднократно ортокоронарного шунтирования. Пациенты, которые получают оптимальную, максимальную медикаментозную терапию, и все равно у них остается стенокардия. И у таких пациентов с помощью нашего подхода мы эту стенокардию убираем. Эти пациенты возвращаются к нормальной жизни. Это касается и пациентов с тяжелым поражением коронарных сосудов. И сейчас мы начинаем заниматься пациентами, совершенно брошенными, кстати, в отличие от коронарных, пациенты с тяжелым поражением сосудов нижних конечностей, люди, которые не могут ходить, там ампутации, гангрены и так далее. Вот я все время говорю про пример одного пациента, который не мог ходить там 150-200 метров, у него трехэтажный дом и кабинет на третьем этаже, и он там много лет не был в кабинете, потому что он просто не мог подняться на третий этаж. И сейчас он бегает по 3 километра и бегает и по лестницам вверх-вниз, через год, правда, после этой процедуры. То есть такая очень серьезная история.
0: Слушайте, это интереснейшая тема, мы еще, я думаю, к ней вернемся. В заключении такой вопрос. ЗОЖ ведь тоже должен быть подконтролен. Подконтролен, ну не знаю, врачу. Люди считают, что ЗОЖ, это я сам себе сейчас все назначу. Вот бегать буду 3 километра, ходить буду там столько-то, питаться вот этим, а не этим. А если человек не контролирует ЗОЖ, у вас же наверняка есть случаи, когда люди просто погибают в спортивном зале, в фитнес-клубе, на беговой дорожке, перебрав с нагрузкой.
1: Но это чаще всего наследственные заболевания, это или гипертрофическая кардиопатия, или аритмия. Но, в принципе, если человек здоров, и он хочет сохранить здоровый образ жизни, но он может один раз прийти к врачу, просто провериться, нет ли у него нарушения свертывающей системы или аритмии, или наследственной кардиопатии, о чем он может не знать. И если все хорошо, он может заниматься с тренером, и все в этом смысле будет хорошо. Если у человека есть какие-то заболевания, и он хочет себя вылечить и улучшить состояние, тут, конечно, нужен контроль врача, какие можно нагрузки, до каких пределов, скажем, по частоте пульса этого можно доводить, как при этом взаимодействовать с препаратами, потому что во время нагрузки давление может повышаться, потом снижаться, сахар может повышаться, снижаться, много всего. Действительно, если, в общем, переборщить, можно принести больше вреда, чем пользы, и с этим надо быть осторожным. Но я, конечно, за то, чтобы ЗОЖ был, скажем так, рационально, да. Перебарщивать ни в коем случае нельзя, и сразу бежать в марафон или делать триатлон или айронмен.
0: Тетровать. Тетровать, ЗОЖ. И нагрузку.
1: Да, тетровать, да, можно тетровать. Но физическая активность – это самая лучшая, доступная, безопасная, безвредная и бесконечная по времени таблетка, которую может принимать пациент.
0: То есть резервные мышцы сердца можно повысить физической нагрузкой.
1: Не только свет, это снижение вероятности онкологических заболеваний, деменции, кардиометаболических проблем, в смысле диабета, атеросклероза. Мы созданы, чтобы быть активными, но, к сожалению, мы этой активностью, вот мы с вами 1,5 часа просидели, вместо того, чтобы бегать по стадиону, но сейчас шутки шутками, но человек, в принципе, должен двигаться. И движение – это жизнь, это было, это есть и это будет.
0: Спасибо вам огромное за этот эфир. Всего доброго. До свидания. Спасибо.
1: Счастливо.
0: В беседе принимал участие руководитель отдела кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии Университетской клиники Медицинского научно-образовательного института МГУ, член-корреспондент Российской академии наук Симон Таймуразович Мацкеплишвили. Уважаемые слушатели, продолжить общение после эфира мы можем на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Там же вы найдете ссылки на аудио и видеоверсию сегодняшнего эфира. Все мои страницы, все мои ресурсы в соцсетях называются точно так же, как и моя передача. Посоветуйте, доктор. Жду вас в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: Посоветуйте, доктор.
3: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.

0: Радио России. О животных с Иваном Затевахиным. В ближайшем выпуске. Моржи. Часть вторая.
1: Они ныряют, в поисках выкапывают клыками моллюсков, которые сидят на довольно большой глубине.
0: Гость программы – биолог Анатолий Кочнев. О животных. В воскресенье в 12:10 по Москве и по времени Владивостока. Радио России. Главное радио страны.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где наблюдал за военными учениями. Задачи учения «Центр-2026» решаются с учетом опыта спецоперации, заявил Владимир Путин. На следующей неделе в Москве будет сравнительно тепло, но сыро. Далее подробно. Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где наблюдал за военными учениями. Президент заявил, что главной целью совмещенных учений «Центр-2026» и «Взаимодействие 2026 ОДКБ» является отработкой навыков отражения внешней угрозы. Глава государства отметил, что задачи учения «Центр» решаются с учетом опыта спецопераций.
2: В соответствии с планом подготовки вооруженных сил проводится стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026», и оно сопряжено с командно-штабным учением «Взаимодействие 2026», намеченным планом организации договора о коллективной безопасности. В учении «Центр-2026» задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. Главной целью учения является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Участники учения на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции.
1: Владимир Путин осмотрел выставку образцов вооружения, военной и специальной техники. Среди них были дроны-перехватчики и системы радиоэлектронной борьбы. Президенту также показали беспилотники «Герань» с реактивными двигателями, дальность действия, скорость и боевая часть которых увеличены. Кроме того, президенту показали безэкипажные танки на базе Т-72. Задачи учения «Центр-2026» решаются с учетом опыта спецоперации, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что главной целью совмещенных учений «Центр-2026» и «Взаимодействие 2026» ОДКБ является отработкой навыков отражения внешней угрозы. На полигоне Чебаркульский глава государства встретился с иностранными военными атташе. Путин заявил, что общение военных из разных стран важно, оно укрепляет доверие между государствами.
3: Дорогие друзья, уверен, что ваша встреча и ваша совместная работа была полезной. Надеюсь, она была и интересной для таких людей, как вы, для профессионалов. Конечно, важно и общение между собой, важны новые знания, особенно основанные на реальных боевых действиях. Но и самое главное заключается в том, что когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между военными людьми, между государствами, которые вы представляете. Надеюсь, что мы будем продолжать это сотрудничество. Спасибо за то, что вы здесь. Мы всегда ждем вас для совместной работы и просто будем рады вас видеть в гостях.
1: Общероссийский народный фронт передал военнослужащим 85 единиц транспорта и других необходимых вещей. В церемонии принял участие первый зампред правительства Денис Мантуров во время поездки в Ростовскую область. Кроме того, он посетил центр микро- и малотоннажной химии и химического инжиниринга. Там занимаются разработкой и производством новых материалов для высокотехнических отраслей промышленности в рамках национального проекта «Новые материалы и химия». Первый вице-премьер также обсудил с губернатором региона Юрием Слюсарем поручение президента о переносе крупных компаний в регионы, в частности, холдинга «Вертолеты России».
4: Это заслуживает внимания. Там перенести все по понятным причинам это нецелесообразно и невозможно с учетом тех компетенций, которые сформированы там в Люберцах, имеется в виду единый инженерный центр. Все-таки там сконцентрирована основная часть конструкторского потенциала. Но определенные компоненты холдинга, ну и в том числе это будет формированием дополнительное поступление налогов, я считаю, это целесообразно сделать.
1: Высокие цены и непопулярная война с Ираном осложняют положение республиканцев перед промежуточными выборами в США, на которых партия рискует потерять контроль над Конгрессом, выяснила РИА Новости на основе последних опросов и расклада в ключевых избирательных округах. Промежуточные выборы пройдут через месяц, 3 ноября. Американцам предстоит полностью переизбрать палату представителей и определить обладателей 35 мест в Сенате. Республиканцы сейчас контролируют обе палаты, однако демократам достаточно получить еще 3 места, чтобы завоевать большинство в палате представителей. На следующей неделе в Москве будет сравнительно тепло, но сыро. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он также рассказал о погоде в столице на предстоящие выходные.
5: Столица нашей родины, старое бабье лето, заканчивается. В ночь на субботу в зоне слабо выраженного атмосферного фронта кое-где может пройти небольшой дождь, зато станет теплее, плюс 6-9. Первый выходной день благодаря антициклону немного распогодится и после полудня плюс 10-13. В воскресенье облака поредеют без осадков, днем еще на градус-другой выше. Однако вечером с приближением теплого фронта не исключен слабый очаговый дождь. Следующая неделя на фоне западно-восточного переноса воздушных масс атлантического происхождения будет сравнительно теплая, но по-осеннему сырая. По ночам плюс 6-9, днем 12-15, что на 4-5 градусов выше нормы.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник Монако Александр Головин не сыграет за сборную России в товарищеском матче с командой Намибии, который состоится на Екатеринбург-арене 3 октября. Напомню, ранее Головин сообщал о том, что подвернул голеностоп в игре с Ираном, в которой россияне победили в Казани 2-0. Головин также пропустит игру с Нигерией, она состоится 6 октября в Нижнем Новгороде. Полузащитника решено было отправить в его клуб Монако, об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин. Федерация футбола Португалии работает над тем, чтобы заключить мир с покинувшим расположение национальной команды Криштиану Роналду. С пятикратным обладателем золотого мяча планируется встреча на следующей неделе, сообщает Марка. Руководство федерации рассчитывает на улучшение взаимоотношений между Криштиану и главным тренером Жорже Жезушем, который ранее оставил нападающего на скамейке запасных в матче с Норвегией, а затем заявил о том, что Криш не сыграет из Дании. Любопытно, что забивший в том матче датчанин Расмус Хойлунд отметил гол в стиле Роналду, а после игры толкнул главного тренера сборной Португалии. Плавание. Мировой рекорд от россиянина Егора Корнева на первом этапе Кубка мира на короткой воде в Баку. На 100-метровке вольным стилем Корнев взял золото, повторив мировой рекорд Кайла Чалмерса 44-84. Еще один россиянин Василий Кукушкин третий. Ранее в пятницу Корнев победил и на дистанции 50 метров на спине с результатом 22-23. Павел Самусенко был вторым. Фигурное катание. В Батуми продолжается турнир серии «Челленджер Триалити Трофи». В танцах на льду на российский дуэт Елизавета Пасечник и Дарья Черезана занял второе место. В соревнованиях спортивных пар после короткой программы российские дуэты заняли места со второго по четвертое. Чекмарева-Янченков на второй позиции, Мишина Галямов на третьей, Мухортова-Евгеньев на четвертой. Баскетбол. ЦСКА сенсационно крупно проиграл Парме в первом матче «Баскеткап». Московский клуб уступил на выезде 60-86. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в субботу, 3 октября, в Хабаровске плюс 11, плюс 13, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 10, плюс 12, ясно, без осадков. Петрозаводске плюс 11, плюс 13, облачно с прояснениями, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 13, плюс 15, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, днем в городе на Неве плюс 13, плюс 15. В Москве облачно с прояснениями, без осадков, днем в столице плюс 9, плюс 11.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии Радио России ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей, всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. В этом эфире мы продолжим серию интервью с нашими рок-музыкантами. И сегодняшний гость – гитарист Сергей Терентьев. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемая публика.
1: Твоя рок-история очень большая. Ты работал с группой «Ария», позже с Валерием Кипеловым. Написал такие хиты, которые многие очень знают. Поют их, как «Потерянный рай», «Дьявольский зной», «Грязь», «Кто ты», «Машина смерти», «Я не сошел с ума». Может быть, не все песни я перечислил, да? Потом ты решил работать сольно, создал свою группу, «Артерия» называется. У тебя много разных коллабораций. Вот я предлагаю сегодня об этом и поговорить. Из чего все началось? Это правда, вот когда ты учился на гитаре, ты снимал партии с магнитофона и скорость делал такую заниженную, пониженную скорость?
2: А других вариантов не было.
1: Не было?
2: Единственный способ, то, что было непонятно, да, там какой-то виртуозный па Ричи Блэкмора, да, нужно было понизить скорость два раза и... Два раза медленнее было, ну, как бы, хотя бы какой-то шанс был все это дело представить себе и разучить.
1: И как у тебя это получалось?
2: Ну как, потом, когда я медленно понимал, что какие ноты сыграл Ричи Блэкмор, в основном с ним я мучился больше всех.
1: Сложный гитарист?
2: Сложный, ну, для тех времен сложный, для сегодняшнего дня, наверное, это уже смешно будет звучать, потому что есть Пол Гилберт и там еще много виртуозов, которые играют так, что, ну, как бы там вообще непонятно, какие ноты надо... Табы расписывайте и прочее.
1: Да, ну вот сейчас у любого, наверное, начинающего музыканта, конечно, намного больше возможностей, естественно, в интернете, ну, приобрести.
2: Стартовые условия сейчас, конечно, шикарные.
1: Такой опыт. Ну вот как ты думаешь, твоя история, вот понимание этого, как надо играть, она выигрывает по сравнению с сегодняшними возможностями?
2: Вопрос-то, в общем, достаточно сложный. Вот. Я понимаю, что я очень много времени потерял на том, чтобы все это понять, изучить, да, как это все устроено, основываясь собственным личным опытом, да, и отрицательным, и положительным. Сейчас уже все готово, все туториалы есть в сети, пожалуйста, задавай вопрос, и получишь тут же мгновенно несколько ответов. Поэтому сравнивать очень сложно. Но мы потеряли очень много времени на то, чтобы научиться тому, что, в принципе, как бы, ну, приходится сравнивать, да, на Западе, там была школа уже, да, там были педагоги, технологии было, обучение музыкантов, эстрадных, скажем так, мы как бы эстрадники, да, там потом металлисты и так далее. Поэтому вот классическая гитара у нас была, а рок-гитары не было. Поэтому мы сами допирали, как все это дело звучит, какие примочки, какие перегрузы надо использовать. Тратили на это собственные деньги, там, немногочисленные сбережения. Вот этот длинный, кривой и непонятный путь.
1: Правда, что ты изначально не хотел быть гитаристом, ты хотел быть барабанщиком?
2: Мне казалось, что это проще.
1: Вот. А, вот как.
2: Да, ноты учить не надо. Взял в руки палки, и все, и дело пошло. Вот, оказалось, что это намного сложнее, когда я пытался в Доме культуры города Александрова попасть в секцию барабанщиком на обучение. Мне просто молча дали книгу «Школа игры на барабанах» советскую. Там какие-то крестики нарисованы вместо нот, какие-то знаки незнакомые. Я сразу же застрял и решил, что это не моя тема, и пошел на гитару.
1: Но ты мог бы стать и художником. Ты же учился на художника, как правильно сказать, оформителя.
2: Это что мастер это? Художественной резьбы по дереву Богородской. Я боялся, что я не сдам математику. Я после 8 класса поступал в Абрамцево и хотел поступить. Вот, но там мне слухи донесли, что там очень серьезно на математике валит всех. Я думаю, потеряюсь сезон целый. Надо наверняка уже идти. Пошел в Богородск, где математика не валили на экзаменах. И вроде все хорошо получилось.
1: Ну и как ты попал в группу «Ария»? Вот были какие-то пробы, и что вот повлияло на решение взять тебя в такой коллектив?
2: Да мне кажется, я там просто прижился. Сейчас попробую рассказать предысторию. В одном и том же Доме культуры, да, «Чайка» в городе Москве, я записывал свой сольный альбом, «Аптофельте», инструментальный альбом. На студии «Ария Рекордс» я там был первым клиентом у ребят Холстинина и Дубинина Виталика. Вот, и как бы записав альбом, получил предложение от компаньона студии Игоря Колганкова взять в работу репетиционную базу, то есть стать человеком, который там все это дело будет развивать, лелеять и приумножать. И таким образом мы соседствовали с группой «Ария» на разных этажах и часто виделись. Поэтому я оказался, наверное, удобным и выгодным человеком, у которого есть репетиционная база, на которой можно репетировать. Вот. И после гастролей мы приезжали уже впоследствии, когда я стал музыкантом группы «Ария», в любое время дня и ночи, и располагались там со своими инструментами, стафом, бэклайном, Вот, это было удобно. Плюс ко всему, может быть, я и неплохо сыграл сольный свой альбом, если мне сделали такое предложение.
1: Ну, а вот песня «Потерянный рай», которая очень известна, которую вот ты сочинил, как она создавалась?
2: Никаких заумных рассказов не будет по этому поводу. Это все очень просто у меня происходит. Написание музыки делается так. Я сажусь, у меня есть свободное время. Я сажусь, беру гитару в руки и начинаю играть какие-то аккорды и, может быть, там напевать мелодию. Все. А дальше уже как бы думаю, да, следующий аккорд, наверное, должен быть такой. Там какая-то интуиция там подсказывает мне, моя глубинная. Вот. И вырисовывается мелодия, гармония буквально там за секунды, за какие-то. А потом вот мучительное создание аранжировки, чтобы песня была, форма.
1: Это
2: вот
1: не это... была заранее такая какая-то сделанная где-то для кого-то, для себя, для инструментального альбома? Это вот спонтанное какое-то рождение, эта мелодия произошла?
2: Да, это спонтанное рождение. И она имела сначала другую форму и в другом темпе. Я вот хотел сделать боевик такой в стиле Билли Джин Майкл Джексон. Там был риф такой.
1: Быстрая, да?
2: Нет, мид-темп такой.
1: А, средний темп.
2: Да. Валерий Кипелов посоветовал сделать из этой заготовки медляк. Я, как начинающий музыкант группы, сказал, есть, сделал медляк. Ну, там Виталик подсказал там кое-чего по форме.
1: Вот. Ты продолжаешь исполнять вот эту песню в рамках своей группы «Артерия»?
2: Ну, конечно же. Людям нравится и наше исполнение. Угу. Оно у нас прекрасно звучит. И у нас получилось что-то среднее между оригинальной версией, симфонической, которая была в симфонической арии, и такая своя артерианская.
1: И мы сейчас услышим современную такую версию. Что это такое?
2: Относительно современная. По-моему, это 18-й год. Презентация альбома «Знаки» группы «Артерия». Специальные гости Валерий Кипелов, Вячеслав Молчанов. Вот в этом составе мы исполнили эту песню. Вот, и мне кажется, у нас очень хорошо это получилось.

0: Друзья, сегодня на «Волнах Радио России» в программе «Восьмая нота» мы встречаемся с музыкантом Сергеем Терентьевым. И одна из самых известных песен Сергея «Потерянный рай» открыла наш эфир. И вот прошло совсем немного времени, как ты пришел в группу «Ария». Ну, относительно немного, но 7-8 лет ты в ней работал. И потом ты уходишь из команды. По какой причине?
1: Ну, я думаю, что причина такая стандартная. Все люди устают от бесконечных гастролей. Какие-то трения возникали, какие-то недомолвки, там, но недовольства какие-то, да? Все это накапливается каким-то таким балластом. Ну, наверное, нужно просто было отдыхать почаще. И Юрий Соколов у нас стал начальником, который, ну, как бы, требовал там какие-то свои вещи, да, исполнять. Сам порядок изменился, гастролей стало больше. Там, например, Валерий Кипелов, потеряв голос на гастролях от простуды, вынужден был ехать, еще не восстановившись, на гастроли на Украину, тогда еще мирную. То есть вот такие вот вещи, когда люди друг друга не слышат, не видят, вот, они вызывают, видимо, вот такие результаты, когда люди расходятся. Как только закончился договор, контракт, как мы уже говорили, все дружно разбежались в разные стороны, во всяком случае.
0: Но ты ушел с Валерием Кипеловым в группу Кипелов. Так это было?
1: Ну, чуть наоборот. Я сказал, что я от вас ухожу, ребят, так, на всякий случай информирую Валера и Саша Манекин. Ну, как-то втроем вместе держались. Потому что я что-то устал морально и физически. В результате Валера говорит, ты погоди, мы вместе. Так что, ну, возможно, не я ушел с Валерием, Валерий со мной.
0: Вместе вы ушли?
1: Да, как контракт закончился, мы вместе ушли. И автоматически появилась другая группа под названием Кипелов.
0: Буквально через короткое время ты уходишь и от Кипелова.
1: Ну, я надеялся на динамическое развитие какое-то, да, творческое, что мы будем выпускать альбомы, записывать песни. В результате все принесенные мною заготовки, черновики, я так и не понял отношения, они хороши или нет. Просто тишина была, фидбэка никакого. Вот я что-то задумался, что я не в тот коллектив попал, в который собирался. И поэтому решил организовать свой коллектив.
0: «Артерия».
1: Да.
0: Да, это было в 2003 году, правильно? И первый вокалист ты пригласил, фронтмена группы «Легион»,
1: Алексей Булгаков.
0: Да, хороший голос очень.
1: Ну, произвел на меня впечатление во время его проб в «Арию», да. Когда Валерий Кипелов отсутствовал. Его пробовали на песне «Ангельская пыль» и еще какие-то. Ну, вот запомнилось, в частности, «Ангельская пыль» мне очень врезался в память этот голос. Хотя я его знал давно, еще там с бородатых 80-х. Как-то выступали на фестивалях, пересекались. Я отметил для себя, что голос-то уникальный. Вот такой наш советский Ронни Джеймс.
0: И мы сейчас услышим одну из песен. Вот как раз из вашего первого альбома «Лети на свет» называется она.
1: Да,
0: да, но вы ее переиграли.
1: Мы много чего переиграли. И в частности она войдет в альбом «The Best of Артерия», который презентуем в Гластенберри. Клуб такой есть в Москве 17 октября.
0: А, вот скоро уже.
1: Да, вот скоро совсем. Угу. Это вот самые лучшие песни «Артерии» за 20 лет в новом звуке.

0: Друзья, мы продолжаем нашу встречу с музыкантом Сергеем Терентьевым. Только что прозвучала песня «Лети на след». Я бы еще хотел до этого в твою историю обратиться. Уже это середина 90-х годов. Ты выпустил такой инструментальный альбом своей гитарной работы. Называется «Up to 30». Позже ты его переиздавал, кстати. Но почему инструментальный? Почему ты не смог того вокалиста найти?
1: Я не знаю. Я занимался инструментальной музыкой. Мне в голову не приходило писать песни, искать вокалистов. И справедливости ради нужно сказать, что катализатором появления этого альбома был мой продюсер Сергей Задора, который меня сподвиг к тому, чтобы этот альбом был записан именно в инструментальном виде, хотя он там попел чуть-чуть, но он тоже как бы самореализовался, насколько ему это хотелось, и профинансировал его запись в студии Ари Рекордс, опять же, за что ему большое спасибо. И эта работа, этот альбом имел продолжение, косвенное, конечно же, да, там, и вот спроецировать можно и на мое появление в группе Арии тоже благодаря этому альбому. Скажем так, любое действие имеет даже позитивные последствия.

0: Я помню тебя еще по такой инструментальной программе. Называлась она «Гитара от классики до рока», да?
1: Угу.
0: Да, ты продолжаешь вот так сольно выступать с гитарой?
1: Так, «Гитара от классики до рока» — это «Дом музыки».
0: Да, это было.
1: Фиркенштейн, наш коллега Евгений, который играет на классической гитаре. Музыкант-виртуоз. Он еще удачно и талантливо организовывает выступления об инструментальной музыке в разных жанрах. И у него это хорошо получается. Не каждый фестиваль можно довести до уровня дома музыки.
0: Но если у тебя так хорошо получается создавать такие инструментальные альбомы, может быть, ты еще один запишешь?
1: Ну, всякое может быть. Рассказываю. Мы с нашим барабанщиком Игорем Черевко записали несколько произведений, которые, переосмысление моих песен в инструментальном виде, и арийских в том числе. Барабаны записаны. Это был период, когда у нас, очень буксовало сотрудничество с Иваном Жерновковым, потому что он жил то в Ярославле, то в Нижнем Новгороде.
0: Да,
1: и мы решили переориентировать группу на инструментальную музыку, чтобы просто так не прозябать без дела. Опять же, все время находимся в заложниках у вокалистов. Что ж такое-то?
0: Да. Получалось так, что инструментальные треки становились песнями?
1: Что-то я не припомню.
0: Не было такого,
1: нет.
0: Да? А песни инструментальными треками становились, как мы теперь выяснили.
1: Да. В общем, у нас там подборочка где-то треков 8 уже записаны барабаны, начисто. Угу. Главное, чтобы руки до этого дошли, мои.
0: В 2006 году ты принял участие в проекте очень известного автора лирики для многих наших слушателей Маргариты Пушкиной. Это проект «Маргента». Записал там очень много гитарных партий для этого альбома «Династия посвященных». Чем тебя привлекало участие в этом проекте, в котором, кстати, очень много разных музыкантов? Это же как бы не группа просто.
1: Во-первых, предложение озвучил мой давний друг. Мы еще работали с ним в группе «Слайды». Это Сергей Скрипников, музыкант, композитор, бас-гитарист, который написал всю музыку для этого проекта «Династия посвященных 1». Как бы это ответственность большая, да? Уровень все-таки известности Маргариты Пушкиной, да? Ее удельный вес в металлическом мире нашем, да, требует очень серьезного отношения и серьезных усилий. Я прекрасно понимал, что придется пахать

0: утра до вечера, чтобы сделать хорошо. Не то, что хорошо, нужно сделать хотя бы, чтобы стыдно не было. Тогда всем понравится. Вот у меня вот такой девиз. Вот, но у нас получилось даже нехорошо, а, по-моему, выше, чем хорошо. Потому что Сергея Скрипникова прекрасная музыка. Он очень тонко чувствует музыку текста Маргариты Пушкиной. То есть у них был очень хороший тандем. Вот. Ну и я пригодился, потому что я очень хорошо чувствую музыку Сергея Скрипникова и тексты Маргариты Пушкиной. То есть вот это настроение, которое заложено в тексте и в мелодиях Сергея, моя задача была не то чтобы не испортить, а улучшить, углубить, украсить и так далее.
1: Все шло хорошо тогда, но в 2007 году произошла трагедия. Ты стал участником ДТП, погибла юная девушка, было судебное разбирательство, потом лишение свободы для тебя. Конечно, это очень сложный период был. Как это все повлияло вот на твое творчество, отчасти и мировоззрение? Как ты вот справлялся вот в этой ситуации совсем?
0: Ну, во-первых, я очень сожалею о случившемся. Вот, не дай бог кому-нибудь испытать это. И как бы это странно ни звучало, все, что не делается, делается к лучшему. Результат переосмысления твоей жизни происходит, да, неизбежно просто. У тебя есть время подумать о том, что ты всегда куда-то торопился, каким-то эфемерным целям, да, ловил химер. Вот, в результате лучше остановиться и подумать, торопиться ли в будущем. Нужно жить размеренно, спокойно, вот, взвешивать все события, которые с тобой происходят, вот, делать выводы и внимательно слушать тонкие миры, откуда приходит музыка. Если это твое назначение, значит, так и должно быть.
1: Вот помимо игры на гитаре, ты часто выступаешь в роли аранжировщика и звукорежиссера, у тебя студия, да, насколько я знаю. Вот как проходит вот этот процесс создания аранжировки, как ты выбираешь, с кем из музыкантов работать, кто к тебе обращается? Вот несколько слов об этом можно сказать?
0: Ну, как бы ремеслуха, в первую очередь, это вот все, что касается студии домашней. Это ремеслуха, да, мне там поступают заказы. Это малоинтересное занятие. Люди в Суно там создают свои песни, и я должен их оживить, там, сделать свои гитары с пожеланиями клиентов. Это вот одна сторона, да, работы. Вот студии в полном смысле как таковой я не владею, потому что после коронавируса у меня в левом ухе свистит 10 кГц, не переставая круглосуточно, да, с 19-го года. Поэтому я уже не звукорежиссер давным-давно, по причинам своей профнепригодности. Как бы все навыки у меня сохранились, я ими пользуюсь. И ни от какой там грязной работы не отказываюсь. Если совсем там бесталанный мозг, то, конечно, нет. Вот, а так, очень хорошо, что я имею вот этот багаж профессиональный. Это мне помогает. Это помогает людям, с которыми я работаю. И, в частности, люди, которые сводят мои песни в студии. У нас очень плотное взаимодействие, понимание, которое не вызывает ненужных вопросов. Потому что, когда есть недопонимание, возникают какие-то конфликтные ситуации. В этом смысле, факультативно получив это образование, я доволен тем, что у меня всегда находится общий язык с музыкантами сторонними и приглашенными, или со звукорежиссерами, которые сводят материал.
1: Ну, в 2009 году ты запустил такой проект совместный с Натальей Глосси, мы ее знаем, когда, с которой у тебя связаны личные отношения, да? В чем вот была его концепция и чем он отличается от других твоих работ?
0: Ну, во-первых, «Династия посвященных» — это такой довольно готический проект по музыкальному своему содержанию, да. У нас совпали, значит, вкусы и любовь к такой музыке между мной, Сергеем Скрипниковым и Маргаритой Пушкиной, я надеюсь на это. И Наталья Борисовна, вот теперь уже Терентьева, тоже очень любила готическую музыку а-ля Evanescence. Вот, наши вкусы совпали, и мы решили, что мы хотим в этом направлении сделать совместный проект, что мы впоследствии сделали.
1: Есть ли какие-то другие у тебя творческие проекты, кроме музыкальных?
0: Ну, наверное, это отголоски моего художественного образования, которые мне помогают в современной жизни. Я подружился с нейросетями, и все вот мои оформления, обложки там, и заставки, там,
1: сам, да,
0: и афиши, все делаю своими руками, за исключением, там, когда наш организатор концертный, они делают их сами, там, по своему вкусу, усмотрению, и у них там своя политика.
1: Я сейчас предлагаю послушать песню, она называется «Дорога без тебя». Она также, кстати, входила в дебютный альбом «Лети на свет», но вот недавно была представлена в новой версии. Можешь рассказать вот об этом варианте песни?
0: Ну, инициатива исходила от коллектива Дениса Гуженко, в частности, от гитариста-виртуоза Дэна Рок, который сотрудничает с Денисом Гуженко. Он предложил сделать песню «Дорогу без тебя» в новом саунде, в новой аранжировке, ну, сделать кавер, скажем так, да. и пригласили меня как автора принять участие в записи этой песни в качестве соло-гитариста.

0: Друзья, мы продолжаем радиовстречу с музыкантом Сергеем Терентьевым. Только что прозвучала песня «Дорога без тебя», это новая версия. Расскажи, пожалуйста, ну, ты уже упоминал Ричи Блэкмора, да, что вот это человек, который повлиял на тебя очень сильно, но ведь есть и другие гитаристы. Кого бы из таких музыкантов ты мог бы для себя отметить?
1: Позже я, как ни странно, увлекся не хард-роком, а джаз-роком. Это Джордж Бенсон, Монтгомери, Джо Пасс. В общем, так в смурь немножко меня понесло музыкальную. Самое главное, что я оттуда вовремя вынырнул и вернулся обратно. Вот, далее Джудас Прист. В общем, такой винегрет у меня был серьезный.
0: А Кей Даунинг или Глен Типтон?
1: Глен Типтон. Я не знаю, почему.
0: Из Judas Priest. Два гитариста.
1: У них очень прям четкий такой звук. Никаких лишних частот нет. Даже на, ну, концерт, может, переписан. Я не знаю. Ну, прям у них такие гитары-гитары. Да. Вот. В то же время и Майкл Джексон нравился. И этот...
0: У него шикарная гитаристка.
1: Стиви Вандер.
0: Гитаристка у него была шикарная просто. Эта женщина, да. А ты свой первый инструмент помнишь? Какая была гитара?
1: Ну, свой личный, это Музима под Лес Пол, такой закос был, у которого был болченый гриф, что очень смешно для Лес Пола. Вот, датчики были синглы, типа P90. Вот, однажды я высоту датчика менял, у меня провалился, он, короче, под пигард, и я испытывал просто чувство паники. Я не знал тогда, что можно все чинить, паять и ремонтировать своими руками, что теперь я это делаю с удовольствием.
0: А сколько сегодня у тебя гитар?
1: У меня, наверное, 7 гитар.

0: Всего-навсего, включая бас-гитару. Ну, бас-гитару я обязательно держу дома, потому что записывать, например, черновые записи партии бас-гитары это лучше, чем объяснять на пальцах или миди присылать своему басисту.
1: Но есть какая-то любимая?
0: Гитар, конечно, Лес Пол.
1: Есть ли у тебя, помимо музыки, вот какое-то необычное хобби, увлечение, которое не связано с музыкой совсем никак?
0: К сожалению, нет. Все мое хобби как бы сводится к тому, что я живу за городом в СНТ, в дачном доме, и там все время находится чем заняться. Либо ручка сломалась дверная, либо нужно починить водопровод. В общем, там дел просто очень много.
1: Как ты относишься к термину соавторство музыки? Ведь в той же группе Кипелов некоторые песни были написаны в соавторстве.
0: Тема неоднозначная, конечно.
1: Вот песни «Грязь», вы вот не так давно тоже новая версия у вас есть.
0: Да, новая версия, ну, историю рассказать, да, предысторию. После моего пребывания в Израиле в рамках участия в фестивале «Хаус Байк Фест» пригласили туда меня и Артура Беркута в качестве почетных гостей. Вот уже, да, мы уже свадебные генералы. Вот. Ну, было интересно, весело, громко, и перспективы какие-то даже наметились. Игорь Мирзахи, это израильский гитарист, предложил сделать новую версию песни «Грязь» с Денисом Гуженко. Недолго думая, пока еще легки на подъеме, мы с Денисом все это дело и с музыкантами записали в Москве, свели, вот, и сняли клип. Мы с удовольствием это дело сделали в современном хорошем звуке, и плохих отзывов я, ну, читал немного, конечно, вот, ну, понятно, без хейтеров не обходится ни одно дело. Ну, очень похоже на то, что как бы народу очень понравилось, значит, все мы делаем правильно.

0: Друзья, мы продолжаем нашу встречу с музыкантом Сергеем Терентьевым. Ну, песня «Грязь» — это уже история. Вот спустя столько лет ты чувствуешь, что вот эти песни и «Потерянный рай», который мы сегодня слушали, своими песнями ты их чувствуешь, или они уже давно живут какой-то отдельной жизнью?
1: Ну, и то, и другое. Например, песни-то те же, но исполняются на концертах они совершенно иначе. То есть мы поработали над аранжировками, они в хорошем смысле стали более дэнсовыми. То есть у нас какой-то стиль выработался, метал-дэнс, и на концертах «Артерии» народ пляшет и улыбается. То есть никто не бьется головами там о рампу, то есть все ведут себя прилично, что это очень нравится нам.
0: Ну, хорошо, представь свою группу. Кто сегодня входит в ее состав?
1: Игорь Черевко, барабаны, бас-гитара Александр Гончаров, гитара Павел Хайдуков, он же у нас тур-менеджер. И ваш покорный слуга Сергей Терентьев, плюс фронтмен группы Андрей Волков.
0: Как ты считаешь, в чем главное отличие работы группы, ну, твоей группы, от сольного творчества, которое тоже тебе близко?
1: Ну, в группе очень много нюансов возникает. То есть нужно аккуратно общаться с людьми в коллективе, чтобы никого не обидеть. Нужно подумать лишний раз о сказанных словах, какие они будут иметь последствия. Вот это вот напрягает немножко, потому что хочется иметь свободу и ни с кем не согласовывать, ничего не советоваться, да, ни о чем. Но я же понимаю, что так не бывает. То есть в любом случае любой хороший продукт требует усилий, кропотливых, раздумий о мелочах, которые на самом деле могут быть не мелочами на самом деле в итоге. Но все очень сложно. Но мы продолжаем двигаться в этом направлении. Какое направление, я не знаю, но мы двигаемся, и вроде бы пока успешно.
0: Расскажи о самой сложной и неожиданной композиции песни в твоей рок-истории.
1: Ну, вот самая сложная композиция для вокалистов, я бы сказал, да?
0: И для гитаристов.
1: Для гитаристов это отдельная история. Это песня «Кто ты?», написанная еще в рамках моего участия в группе «Ария». Это прям тестовая песня для теноров, где нужно очень серьезно и очень вдумчиво дышать, то есть и не напрягаться, и в то же время быть очень как бы в таком контроле, что ли, в таком состоянии контроля, чтобы спеть эти ноты. Вот, это такая тестовая песня. А гитаристам она сложна чем? Там главное не заснуть в этой песне, потому что там одно и то же, там вот эти переборы на гитаре, арпеджио. Вот, и все это там в таких позициях играется, когда, если, например, не дай бог, там свет погасит в зале, то тогда можно очень сильно промахнуться везде просто.
0: Понятно. И если выбирать между гитарой и твоим изначальным желанием стать барабанщиком, сегодня бы ты выбрал гитару все равно?
1: Ну, конечно, я просто смотрю, какие неудобства они испытывают по жизни. Они просто привыкли, барабанщики имеются в виду, они привыкли ковыряться со своими железками, с какими-то ключами ходят, таскают тяжелые, вот, одни педали, только что весит 15 килограмм, сдвоенная педаль в игре весит. Потом, ну, как бы, при любви своему малому барабану, они тоже с ним таскают железо, тарелки. Все это в итоге, там, по-моему, килограмм под 40-50 тянет. Это уже напрягает сразу с моей спиной.
0: А так гитару взял в кофре, да?
1: А еще лучше, знаешь, как вот микрофон убрал в карман, и рот закрыл, и все, рабочее место у тебя как бы чистое. Гитаристу сложнее, там надо сидеть, провода собрать, примочки свои, эти процессоры. Ну, полегче, чем барабанщику, конечно, живется.
0: Напомни еще раз о концертах, где мы можем увидеть твою группу, и в каких городах, если они будут.
1: 12 октября, Краснодар, Дворец культуры железнодорожников. Там мы, по-моему, выступаем в обществе группы «Круиз» и Дмитрий Четвергов и «Артерия». Втроем мы там выступаем. 17 октября, Москва, Гластенберри, группа «Артерия», гости. Петербург, 22 октября, клуб «Джаггер». 23 октября, Казань, «Биг Твин Арена». И 24 октября, Нижний Новгород, клуб «Алкатрас». Вот.
0: Ну, хороших тебе концертов, Сергей. Спасибо за это интервью. Мы желаем тебе настоящих рок-успехов, новых композиций, верных слушателей. Ждем тебя всегда с новостями у нас в гостях. И я предлагаю в заключении нашей радиовстречи послушать песню. Она называется «Лунный мост».
1: Да, «Лунный мост» — это наша совместная работа с Денисом Гуженко. Вот такая, в общем-то, она необычная, она вроде бы тяжелая, там у меня пониженный строй, она в си-миноре, в тяжелом. Аранжировка такая а-ля Оззи Осборн. Не скрою, старался выдержать аранжировку в этой стилистике. При этом там присутствует... Да, мы все это сейчас услышим.
0: Друзья, все прошедшие выпуски передачи «Восьмая нота», а также анонсы грядущих ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице ВКонтакте. А я, Дмитрий Добрынин, Сергей Терентьев, прощаемся с вами. Всем самого доброго и слушайте рок.
1: Всем добра, до свидания. Я Сергей Терентьев, специально для Радио России.

0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
1: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
2: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
4: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
3: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
4: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
8: В очередном выпуске прозвучат записи Дага Уэба, Кармен Макрей, Букера Эрвина, квартета Дариуса Брубика, Лиза Райт, недавно подписавшего контракт с лейблом Blue Note пианиста Кифера, трио Джои де Франческо и легенды российского джаза Алексея Козлова.
0: Просто о джазе слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Оренбурга. Точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
9: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
10: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
0: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
11: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
12: Обжорство?
11: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
12: Но практически, да, то же самое.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7:10 в Москве на частоте 101,5 FM.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Глава государства в пятницу посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области. Подразделения группировки войск «Центр» сжимают кольцо окружения ВСУ в Доброполе. На следующей неделе в Москве будет сравнительно тепло, но сыро. Далее подробно. Главной целью учений «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026» является отработка навыков отражения внешней угрозы, заявил Владимир Путин на стратегических командно-штабных учениях, проводившихся в рамках ОДКБ. Глава государства в пятницу посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области.
2: Сегодня на полигоне Чебаркульский мы присутствуем на заключительном этапе учений «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026». В активной фазе практических действиях участвует свыше 6 тысяч военнослужащих России и еще 6 государств, а также подразделения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Отмечу, что на учения в Россию прибыли и делегации из 55 иностранных государств. И хочу особо поприветствовать присутствующих здесь глав и представителей зарубежных оборонных ведомств. Уверен, что результаты учений «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026» и полученный личным составом опыт повысит эффективность реагирования на внешние угрозы безопасности наших стран.
1: Владимир Путин заслушал доклады о ходе учений. Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026» проводится в соответствии с планом подготовки вооруженных сил России.
3: Дорогие друзья, уверен, что ваша встреча и ваша совместная работа была полезной. Надеюсь, она была и интересна для таких людей, как вы, для профессионалов. Конечно, важно и общение между собой, важны новые знания, особенно основанные на реальных боевых действиях. Но и самое главное заключается в том, что когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между и военными людьми, между государствами, которые вы представляете. Надеюсь, что мы будем продолжать это сотрудничество. Спасибо за то, что вы здесь. Мы всегда ждем вас для совместной работы, и просто будем рады вас видеть в гостях.
1: Президент также ознакомился с образцами военной техники и оборудования. Владимиру Путину показали беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» с реактивными двигателями, дроны-перехватчики и системы РЭП. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты «Ново-Водяное» и «Веселое поле» в Донецкой Народной Республике. В Доброполе подразделения 51-й армии продолжают сжимать кольцо окружения. Все попытки противника вырваться из окружения или провести ротацию пресечены. Подразделения группировки войск «Восток» взяли Егоровку в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. На прошедшей неделе были освобождены населенные пункты Петропавловка, Лозовая, Харипуны, Крей-Дянка, Шабельная, Нестерная и Рубленная, а вчера бойцы группировки «Север» взяли Грачевку в Сердобино. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены. Кроме того, в Харьковской области освобожден населенный пункт Высокая Ягура, в Сумской области Марьино, Уланово, Толстодубово. Накануне был взят населенный пункт Малая Рыбица. Основная задача властей – обеспечить устойчивый темп роста экономики и дальнейший рост благосостояния людей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, ставка делается на внутреннее производство, сейчас отмечается очень высокая потребительская активность в стране. Также Новак сообщил, что реальная заработная плата в России с начала года выросла на 6%, реальные располагаемые доходы на 1,5%. Безработица находится на уровне 2,2%. Это исторический минимум. В целом экономика сейчас проходит период нормализации после перегрева, и чтобы обеспечить инвестиционную активность, которая сейчас проседает, по словам вице-премьера, нужно бороться с инфляцией.
4: Что касается инфляции, с начала года она составила 4,93%, если брать год к году, то на конец сентября рост 6,26%. Прогнозируем до конца года 6,8%. Снижение инфляционных рисков – необходимое условие для постепенной нормализации стоимости денег и восстановления инвестиционной активности. Важным элементом, безусловно, является сбалансированный бюджет.
1: На следующей неделе в Москве будет сравнительно тепло, но сыро. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он также рассказал о погоде в столице на предстоящие выходные.
5: Столица нашей родины, старое бабье лето, заканчивается. В ночь на субботу в зоне слабо выраженного атмосферного фронта кое-где может пройти небольшой дождь, зато станет теплее, плюс 6-9. Первый выходной день, благодаря антициклону, немного распогодится, и после полудня плюс 10-13. В воскресенье облака поредеют без осадков, днем еще на градус-другой выше. Однако вечером с приближением теплого фронта не исключен слабый очаговый дождь. Следующая неделя на фоне западно-восточного переноса воздушных масс атлантического происхождения будет сравнительно теплая, но по-осеннему сырая. По ночам плюс 6-9, днем 12-15, что на 4-5 градусов выше нормы.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Плавание. Мировой рекорд от россиянина Егора Корнева на первом этапе Кубка мира на короткой воде в Баку. На 100-метровке вольным стилем Корнев взял золото, повторив мировое достижение Кайла Чалмерса 44-84. Еще один россиянин Василий Кукушкин третий. А ранее в пятницу Корнев победил и на дистанции 50 метров на спине с результатом 22-23. Павел Самусенко был вторым. На 100-метровке брасом Евгения Чекунова взяла серебро, на дистанции 50 метров баттерфляя Марина Суркова бронзу. Еще одну бронзовую медаль нашей команде принес Кирилл Пригода на дистанции 50 метров брасом. Новый состав Совета Международной Федерации Хоккея, избранный в пятницу на 4-летний срок, не включает представителей России. А генеральный директор Федерации Хоккея России Дмитрий Курбатов не был избран в Совет ИХФ. Отмечу, что в предыдущий состав, начиная с 2021 года, входил специальный представитель Федерации Хоккея России по международным делам Павел Буре. А новым президентом Международной Федерации Хоккея избран немец Франц Райндель. Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт по соглашению сторон с нападающим Евгением Кузнецовым, который выступал за новосибирскую команду с августа этого года и успел провести за нее всего 8 матчей. Мама хоккеиста Лариса Кузнецова сообщила о том, что хоккеист покинул Сибирь из-за тяжелого состояния отца. Отмечу, что в пятницу Сибирь на выезде в регулярном чемпионате КХЛ обыграла Салават Юлаев 4-2. Новости тенниса. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Пекине, обыграв Алекса Молчина 7-5-6-3. За выход в полуфинал Хачанов сыграет с Хубертом Хуркачем. На этом же турнире в матче первого раунда третий сейный Даниил Медведев победил Пабло Карене Бусту 6-4-6-2 и далее сыграет с Яном Леонардом Штруфом. Там же в Пекине в рамках женского турнира WTA 1000 свои матчи второго круга в пятницу выиграли россиянки Мира Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня в субботу, 3 октября, в Хабаровске плюс 11, плюс 13, переменная облачность, без осадков. В Новосибирске плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, также без осадков. В Петрозаводске плюс 11, плюс 13, облачно с прояснениями, без осадков. В Сочи плюс 18, плюс 20, малооблачно, без осадков. В Севастополе плюс 16, плюс 18, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 13, плюс 15. В Москве ночью облачно, с прояснениями, без осадков. Днем в столице плюс 9, плюс 11.

0: Ушел из жизни Алексей Козлов, легенда российского джаза. Выдающийся саксофонист, композитор, основатель джаз-рок-ансамбля «Арсенал». Алексей Семенович не раз был гостем «Радио России». Послушайте программу, записанную в 2020 году.
1: Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum. С Натальей Бердиной.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио России». Сегодня продолжение нашего проекта «Настоящее историческое». Вы, наверное, уже поняли, что самые разные люди становятся героями этих встреч. Сегодня Алексей Семенович Козлов. Человек, который всю жизнь играет на саксофоне и пишет для саксофона музыку. Саксофон не был инструментом в прежние времена, любимым властью. Есть даже такая история, будто бы представители известных спецслужб старались саксофон выпрямить, чтобы играть на нем было невозможно. Ну, на самом деле, что происходило с саксофоном, нам расскажет Алексей Семенович в ходе нашей беседы. А сейчас мы начинаем. Вы сказали про себя: «Я житель мегаполиса со всеми его прелестями». Какие вы видите прелести в таком страшноватом мегаполисе, как Москва?
3: Я так думаю, что вот современный мегаполис, Москва, в нем отражается наиболее ярким таким способом вот все те ужасные свойства современного нашего общества. В том смысле, что молодежь, а иногда уже и люди более старших поколений, почти ничего не знают из истории нашей страны. Но, тем не менее, я понял, что эта тенденция не только наша российская. Гораздо раньше она зародилась и в капиталистических странах, когда и молодые люди, и даже известные ученые, увлеченные какой-то своей идеей, очень глубоко погружаются в область профессиональных знаний, при этом абсолютно становясь профанами в знаниях обо всем остальном, включая, конечно, и историю собственного государства. Это страшное дело.
2: А вы думаете, только потому, что город большой, казалось бы, да, здесь масса возможностей стать образованным, и нет, все равно нет, да?
3: Да нет, здесь дело, конечно, не в большом городе. Это вообще тенденция, которая сейчас распространяется даже на самые небольшие городки. Я, например, знаю, что вот во многих небольших городках, в деревнях российских, молодежь уже не знает, кто такой был Владимир Ильич Ленин. Представляете себе? А уж знание о том, кто такой был Наполеон, это уже...
2: И чем он отличается от Бонапарта?
3: От Бонапарта, да. Я однажды столкнулся, я вам уже рассказывал это, когда я видел по телевидению передачу, когда подошли к двум молодым москвичам, москвичкам, они шли такие веселые, сказали: вот вы можете ответить на вопрос, связанный с историей? Они говорят: конечно. Ну, тогда расскажите, вот вам кто больше нравится, Наполеон или Бонапарт? И вот тут я с ужасом увидел, что они переглядываются и спрашивают, кто чего. Ну, потом какая-то наиболее смелая там девушка подняла руку: конечно, Бонапарт. И вот в этом для меня и есть ответ вот на все эти жуткие вообще вопросы. И даже, вы знаете, мне приходят такие страшные мысли. Хорошо, что я все-таки скоро уйду из этой жизни и не застану этого кошмара.
2: Дай Бог вам здоровья. Дело в том, что, понимаете, Алексей Семенович, ведь это уже такая банальная довольно штука, когда говорят, что каждое поколение вспоминают сразу глиняные таблички, на которых было написано, как плоха молодежь, как она там не слушает старших, как она поступает там по-своему и так далее. То есть, наверное, каждый новый исторический какой-то момент, он приносит либо мусор, либо зерна. Но все-таки, как бы, да, музыканта позвала и начали, понимаете, социально, можно сказать, общественный разговор. Вот теперь про музыку. Когда вы с вашими коллегами, музыкантами, когда вы начинали в Советском Союзе лобать джаз, сразу кто-нибудь скажет: ну вот это же известное, сегодня ты играешь джаз. а завтра родину продаст.
3: Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Да. Это был такой слоган придуман.
2: Просто стопроцентно, значит, ты предатель, ты шпион. А для молодого человека он не обращал на то, что когда-то было про нее сказано, что джаз – это музыка толстых. Джаз – это музыка бедных негров города Новый Орлеан.
3: В принципе, да.
2: Тот человек, который назвал ее музыкой толстых, сильно ошибался. Почему вдруг джаз? Ведь у вас в роду классические корни. Ваша бабушка, ваша мама, ваш отец, ваши прадеды. Там все как-то близко были к тому, что называется классикой. И вдруг джаз. Когда вы его впервые услыхали, и чем он вам так понравился?
3: Это было, вот когда закончилась война, это был короткий период, это был с 1946 по 1947 год, когда мы еще дружили с Соединенными Штатами Америки,
2: ну, и, да, союзники.
3: И в кино показывали американские фильмы «Судьба солдата в Америке», там, например, или «Серенада солнечной долины». И все тогда просто выстаивали в очередях, чтобы попасть на эти фильмы, и по радио звучала вот эта музыка. Она мне тогда очень понравилась. Во-первых, какой-то свободой и особой энергетикой. Я почувствовал, что это мое. Вот, ну, может, потому что у меня восточная кровь, бабушка была персианкой. Это меня захватило сразу. И вдруг в 47-м году объявляют, что это вражеская музыка, уродливая. И что только не придумывали, что она действует на нервную систему, там обосновали, что... И вот здесь я понял впервые, что взрослые и власти врут. До этого мне это в голову. Я был хороший ученик, такой пионер настоящий. И вот тут у меня произошло в сознании полный переворот. И с тех пор я начал делать все назло. А мне всегда еще, вообще еще в детстве было, я любил назло делать. Мне говорят одно, я делаю другое. Но тут я начал делать назло уже государственным деятелям,
2: да.
3: Понимаете, нашим партийным и нашим пропагандистам, идеологам, назло. И решил, что вот чего бы мне это ни стоило, я добьюсь того, что эта музыка будет у нас звучать и будет признана. И только позднее немного я понял, что не надо подражать американцам, надо создавать что-то свое. И это уже был такой качественный скачок в моем сознании. Я понял, что подражая, ничего не получится. И для меня были первые примеры, когда я услышал Джо Завинула, например, там, или английские прогрессив-рок-группы типа Yes. Я понял, что вот они. И они тоже, кстати, очень не любили Америку. Вы знаете, да, англичане после войны очень недолюбливали Америку, считай, плебейской страной. Она не пострадала. Англичане пострадали, взяли на себя все бомбы американские. И поэтому там возникла идеология антиамериканская. И вот она мне и подошла сразу же. И потом, позднее, я понял, что надо уже подражать не вот этим английским музыкантам, а найти, как они, что-то свое. Тем более возникла в Европе, в Германии фирма ECM. А немцы ненавидели Америку вообще со страшной силой. И они начали делать все основанное на европейской, на своей классике, на древних этнических разных культурах. И вот это меня убедило в том, что я должен делать это все по-своему. И оказалось, что это не так-то просто сделать. Но все-таки я нашел в себе силы, и то, что я учился музыкалке, и мама моя была преподавателем, это мне помогло, потому что я, учась еще в музыкальной школе...
2: Вы же не на саксофоне учились?
3: Нет,
2: в
3: музыкальной школе. Был на обычной, на фортепиано, там гармонию изучал. Да потом у меня были ноты всей русской классики, и я сразу же взялся за эти ноты, стал их изучать, и на этой основе начал писать уже свою музыку и делать свои обработки русской классики, но уже не ритмизируя, а именно вот как бы используя те особенности гармонии творчества, таких как Бородин, там, Рахманинов, Римский-Корсаков. Кстати говоря, их тоже в царское время презирали, поскольку они хотели оторваться от немецкой симфонической музыки. Представляете себе? Тот же самый был процесс. Их обвиняли, что вот чего они... Вот надо играть как немцы. А они не хотели. И первое время их пьесы не проходили у нас. Их критиковали все. И я понял, что, оказывается, этот процесс идет давно. И это меня еще больше укрепило в том, что надо делать все свое родное, не обращая ни на кого внимания. И вот с этого момента я уже встал на свой путь и до сих пор, в общем, продолжаю этим заниматься.
2: Вот интересная история. Вы закончили архитектурный институт.
3: Да.
2: МАРХИ. Что такое там в этом самом МАРХИ содержится? Да. И вы работали по профессии, которую вы получили в архитектурном институте. Но ведь это тоже творческая профессия. Дизайн?
3: Да, дизайн. Я вообще занимался теорией дизайна, и я понял, что вот именно изучение теории творчества мне очень помогает, потому что это общий процесс для творческих людей. И именно во ВНИИТЭ я очень много...
2: Это институт, да?
3: Институт технической эстетики, да. Там да. Замечательные люди. Там, кстати, в основном собирались такие люди, кого советская власть не очень любила. И это нас объединяло очень. И поэтому именно там я и вот встал на такой, ну, уже уверенно на свой путь. И, кстати, они вспомнили об этом где-то не так давно. И хотя в НИИТЭ уже не существует, но теперь я академик Академии естественных наук в разделе архитектура и дизайн. Представляете себе?
2: Ну что, не зря заканчивали вот, МАРХИ.
3: Да, не зря. Нет, они нашли мои столько, теоретические да. работы вот по этому поводу. И вот это мне действительно очень помогло. И я почувствовал, что я намного как бы выше уровнем нахожусь, чем просто профессиональный музыкант. Я такой теоретик как бы творчества, понимаете? И теоретик джаза. И после этого я уже взялся за создание сайта своего. И очень много было у меня телевизионных передач, радиопередач когда-то.
2: Ну, собственно говоря, в истории русского джаза вашего имени из нее, из этой истории не выкинешь. Это уж точно. И как бы вы ни говорили, что американцы, те самые, можно сказать, основоположники джаза, не были вашими такими, ну, вы не стали им сильно подражать. Но все-таки, наверное, не, конечно, американский это... джаз – это американский джаз. У меня ощущение в воспоминаниях моей молодости, спектакль «Взрослая дочь молодого человека», который шел в театре Станиславского, и в котором звучало вот это «Четтонога Чуча». О, это было! Потом наши всякие студенческие песенки мы тоже пели в такой джазовой манере, потому что, ну, как-то это джаз – это музыка свободных людей, казалось нам тогда. Ну, наверное, так оно и есть, потому что это же импровизация. Кто импровизирует? Только тот, кто свободен, понимаете? Согласны?
3: Да, импровизация – это вообще особый способ существования, и он отнюдь недоступен вот всем. С этим даром надо родиться. И как раз вот у меня этот дар и оказался. Я это почувствовал, кстати говоря, еще учась в музыкальной школе, еще мальчиком. Я поэтому, кстати, и бросил ее. И моя мама, которая преподавателем была, очень расстроена. Я пока ей не мог объяснить, только потом понял, что мне не хочется все время повторять одни и те же гаммы. И я даже интуитивно пытался эти гаммы как-то каждый раз играть по-другому. И только позже я понял, что мне самое противное в жизни – это делать одно и то же. Я никогда не повторял ничего раньше, а все делал каждый раз по-новому.
2: Вот смотрите, джаз ведь это... Вы могли быть ударником, могли играть на ударных инструментах.
3: Да, я вначале... Первым моим инструментом были барабаны.
2: Были барабаны, да? Но все-таки главный в джазовой мелодии все равно саксофон. Я даже видела передачу одну про изобретателя саксофона и думала о том, великий человек, потому что это инструмент, который... Особенно, может быть, сегодняшнюю жизнь, он споет как никто другой, саксофон. Он и о любви, и о страданиях, и о сексе, о чем не может быть, не споет какой-то другой инструмент, о какой-то страсти, о влечении.
3: Ну, я действительно сразу, вот, когда мне представилась возможность, я попал в институт. И там был склад в подвале разных инструментов. И меня именно привлек саксофон. Ну, может быть, потому что он был тогда просто как бы символом джаза, особенно Джерри Маллиган, которого я обожал. И просто вот я почувствовал, что это мой инструмент – И я не ошибся, потому что, в общем-то, этот инструмент действительно продержался десятилетиями как символ какой-то энергетики, понимаете, особой.
2: Особой, да.
3: Не тромбон, не кларнет, а именно саксофон. А саксофон, он дает какой-то, во-первых, широкий диапазон, там сразу можно 3 октавы можно извлечь. Ну и потом какой-то действительно специфический такой звук, ни на что не похожий. И вот для меня сразу стала проблема со звуком. Достичь настоящего звука на саксофоне это мало кому удается.
2: Вообще тяжелый инструмент, конечно.
3: Нет, дело не в этом. Там особенность. Там, во-первых, все зависит не только от инструмента, а еще от мундштука. И более того, еще от трости. То есть там надо подобрать вот так мундштук и трость, и только тогда он зазвучит. У меня первые годы занятия на саксофоне никакого звука не было. Я себя презирал за этот тухлый звук такой какой-то был, глухой. И, кстати, у большинства саксофонистов молодых, и сейчас он такой и есть, мало кому удается достичь настоящего звучания саксофона,
2: пронзительного,
3: который вибрацию какую-то имеет, который сразу проникает в душу человека, открывает. Это такая, в общем-то, загадка, мистика тоже особая вот в этом звуки, достичь этого. И когда вдруг я понял, что вот я достиг, и у меня саксофон зазвучал, а это был Кон, редчайший саксофон, это был в кафе «Печора» как раз, и вдруг его украли. И украли не кто-нибудь, а спецорганы, потому что в этот момент построили Калининский

0: Вот заранее где-то часам к 5, а мне говорят, вы знаете, вот эту комнату внизу, я спускаюсь туда, действительно, там дверь сломана, и ведут стрелки какие-то сверху нарисованы. Ну, то есть это все было сымитировано, и я понял, я сразу пошел в местное отделение милиции подать заявление, от меня начальник отделения бегал, он уже был в курсе дела.
1: Ну, понятно, ничего не украли, это же ясно,
0: вот,
1: что там было.
0: Бегал, я плюнул, и я думаю, что он и сейчас, мой кон, лежит где-то в спецхране, где-то на одной из полок.
1: Может, кто-нибудь хороший человек играет на нем, мало ли.
0: И тогда мне пришлось с большим трудом, в то время было невозможно достать фирменный инструмент, и мне повезло, просто я нашел какого-то французского студента, который приехал сюда учиться и привез с собой французский инструмент «Сельмер». Это тоже уникальный был. И я его уговорил мне его продать. Я же его должен был вывести. Но в то время, чтобы вывести, тогда было все проще. Там ни номер не сверяли, ничего. Я пошел на толкучку, купил какой-то разбитый саксофон за копейки. Ему вручил, и он его вывез.
1: И он уехал в свою Францию.
0: Да, а у меня остался Сельмер. Вот это был второй случай, когда мне повезло. После невезения, конечно, страшного. И на нем я как раз, и до сих пор я играю на Сельмере и на мундштуке Майер, который тоже был украден тогда вместе с коном. Вот
1: Алексей
0: такая история. Семенович,
1: скажите, пожалуйста, джаз, есть такая точка зрения, джаз – музыка интеллектуалов. Слушают интеллектуалы.
0: Нет.
1: Простой человек джаз слушать не будет. Забывая о том, что когда святые маршируют, это были простые люди, когда играли.
0: Конечно, нет. Это
1: в Новом Орлеане.
0: Это музыка особых людей, которые могут быть интеллектуалами или самыми простыми. Ну, например, Чарли Паркер был из простой семьи, был гений. А вот Дюк Эллингтон тоже негритянской, но такой аристократической семьи. То есть это не имеет отношения к социальному статусу. Это связано только с внутренней энергетикой.
1: Лучший джазовый клуб ваш. Почему?
0: Я тоже удивился, когда узнал, что американский портал, который занимается этим делом, в этом году вдруг присвоил первое место клубу Алексея Козлова. Я страшно был удивлен, даже не поверил, потом полез на ссылку, действительно, в интернете увидел, что это так. Ну и, в общем-то, знаете, потом я действительно уже проанализировал и понял, что это, наверное, действительно так, потому что в нашем клубе, во-первых, нет никакой попсы вообще, есть только музыканты, которые исполняют качественную музыку, причем в стиле не только традиционный джаз. У нас есть и фанки фьюжн, есть этнический
1: джаз. Да.
0: И вот это и делает наш клуб отличным от многих джаз-клубов, которые в Нью-Йорке. Я бывал в лучших клубах Нью-Йорка и во Франции. Там играется только джаз. Причем у нас потрясающая аппаратура совершенно. А вот в том же в нью-йоркском клубе, там, ну, просто в подвале черные стены, и аппаратуры там очень мало. Иногда даже я вот в Бостоне был, в лучшем клубе, там вообще поразился когда-то, когда попал впервые в Бостон, и меня повели в джаз-клуб. Так там только подзвучен рояль и солист, барабаны не подзвучены, мониторов нету никаких.
1: Чего же они
0: вот
1: так?
0: Это, понимаете, вот это технический вопрос, поэтому у нас в клубе все продумано, но каждый инструмент слышен, каждый подзвучен, каждый подсвечен, у каждого свой микрофон. Вот в этом смысле я действительно подобных клубов еще не встречал. Ну и кроме того, у нас просто потрясающая пища. То есть там можно заказать на любой вкус, понимаете?
1: То есть у вас и духовное, и недуховное.
0: Конечно. И к нам приходит публика, никаких танцев.
1: Только музыка.
0: Потому что во многих джаз-клубах люди танцуют. Не обращая внимания, нравится это там или нет музыкантам.
1: Алексей Семенович, последний вопрос задам. Нравится ли вам сегодняшняя молодежная музыка?
0: Дело в том, что для того, чтобы понять, что такое сейчас молодежная музыка, для этого мне надо будет все бросить и погрузиться в глубины интернета и попасть на разные порталы, а их очень много, бесконечное количество, потому что интернет разросся настолько, и на каждом портале есть совершенно разные виды музыки. Поэтому у меня такого пессимистического полного отношения к тому, что сейчас музыка вся выродилась, нету, потому что я подозреваю, что есть и такие виды молодежи, и студенчество, которые презирают примитив. И я могу об этом судить только потому, что ко мне подходят некоторые из них, представители, и говорят, как это было здорово. А есть и масса порталов, где слушать только какую-то примитивку, такую вообще непонятно. Есть какие-то ретро-порталы, где

0: играют столько советские песни. В этом многообразии ответить на ваш вопрос я не берусь. Я просто могу сказать, что действительно у меня есть надежда, что вот это многообразие и не позволит погибнуть нашей культуре.
1: Спасибо Алексею Козлову. Спасибо за прекрасную музыку. Я прощаюсь с вами до следующей нашей встречи. Будьте здоровы, удачливы и счастливы.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
1: Меня зовут Дмитрий Таиров, друзья, вы слушаете Радио России. Алиса Метелина вновь с нами, психолог, эксперт в области человеческих отношений. Если вы не понимаете, где вы находитесь, то вы очень невнимательны, и в это я сам не верю. Алисе Метелиной зададим сегодня вопрос: как управлять собственным телом, что означают те или иные жесты, какие улыбки, всякую мимику используют для того, чтобы общаться с человеком другим или с людьми в пространстве деловой коммуникации. Пожалуйста, здравствуйте, Алиса.
2: Да.
1: Простите за вечно длинные преамбулы, но только благодаря вам, эксперту, специалисту, психологу, мы можем узнать такие интересные вещи.
2: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, радиослушатели. Ну, собственно говоря, у нас очень интересная и очень острая тема, потому что мы все ходим на работу, и мы как-то взаимодействуем с людьми, и как бы хочется взаимодействовать максимально эффективно, да? Первое, с чего стоит начать, это, конечно же, то, что в деловых переговорах, вообще в принципе, в деловом общении, естественно, встречают по одежке. Но мы будем говорить не про одежку, а про то, как мы себя держим и как мы себя ведем.
1: На что эта шляпа надета?
2: Ну, абсолютно верно.
1: Недорого. Где Антон? Что эта шляпа надета?
2: И первое, на что стоит обращать внимание, это, конечно же, дела иметь приятно с людьми, которые уверены в себе, потому что такой человек как бы заряжен на успех. Наша психика считывает, что такой человек более здоровый, более успешный и более надежный. Поэтому всегда начинаем с того, что проверяем свою осанку. Спина должна быть прямая, голова поднята высоко, потому что в этом случае вы человек, на которого можно равняться и на которого можно опираться. Значит, следующее – это, конечно же, контакт глазами, потому что, когда мы смотрим друг другу в глаза, мы говорим о том, что нам собеседник интересен. Если мы пришли на переговоры, если мы пришли к начальнику или пришли к подчиненному, мы пришли разговаривать. А это значит, у нас есть интерес, и нам нужно, чтобы наш вербальный интерес соответствовал нашему невербальному, потому что если здесь будет расхождение, то, в общем-то, у человека произойдет какое-то разобщение, и он решит, что мы от него хотим чего-то другого, явно не хлеба и явно чего-то нехорошего. То есть нас начнут подозревать, и нам перестанут доверять, что неприятно. Поэтому всегда смотрим человеку в глаза, когда говорим. Спокойно, желательно, доброжелательно. Доброжелательно мы смотрим, как вообще, в принципе, вот это интересная формулировка, когда говорят «смотрите доброжелательно». И мне иногда люди задают вопрос: «Доброжелательно – это как?» Натягивая улыбку, растягивая рот, как у Гуимплена. На самом деле, как бы доброжелательно – это значит расслабленно, друзья мои. И когда мы смотрим на человека, чтобы этот доброжелательный градус доброжелательности поднять, мы можем себе помочь, себя накрутить в нужную сторону, задать себе вопрос, чем мне этот человек нравится. Если, например, бесит, а надо доброжелательно – что хорошего было, почему я его взял, или почему я к нему приехал, или, например, а что хорошего сделал, он же когда-то вам что-то хорошее сделал, или что я хочу, чтобы он сделал хорошего.
1: Если вы впервые видите этого человека.
2: Тогда что мне в нем нравится? Потому что даже когда я вижу человека впервые, например, мне нравится, что он мне улыбается. Или мне нравится...
1: Что он мне не улыбается.
2: Вот это вряд ли мне нравится. Ну, например, мне нравится, что он, предположим, пришел вовремя. Он пунктуальный, да? То есть я прям нахожу...
1: То есть, да, позитив какой-то сразу.
2: Да, реальное подтверждение. Да, да, абсолютно верно. Дальше. Когда мы хотим получить желаемое, нам нужно, чтобы нас слышали и к нам прислушивались. И это можно сделать не с помощью интонации голоса или громкости голоса, это можно сделать с помощью того, сколько пространства мы занимаем. Человек, который занимает много пространства в голове у других людей, возникает ощущение, оно субъективное, оно иррациональное, но оно есть, что этот человек имеет право на это пространство.
1: Угу.
2: Он имеет на это право.
1: Ну как здесь не перегнуть палку, как не заполнить собой все пространство?
2: Искушение будет велико, если у вас хорошо получается, это оставить пространство для своего собеседника, для своего партнера, да? То есть предложить ему стул, если это на вашей территории или там, предположим, сделать так, чтобы его пребывание было комфортным, посадить его так, чтобы ему было удобно, спросить, удобно ли ему, да, таким образом мы берем обратную связь. Но при этом мы занимаем большую часть стульев, мы оставляем ему тоже, но наша задача сделать так, чтобы нас было все-таки больше, чем его, но ему при этом было комфортно там, где он сидит.
1: Сплошное коварство.
2: Ну а как иначе? Как иначе?
1: Деловое общение. Так, так. Ну да, надо показать, конечно, что мы тоже не лыком шиты.
2: Дальше. Если мы говорим, предположим, про какие-то переговоры, где собирается несколько человек и собираются две противоположные стороны, да? Когда садимся напротив человека, с одной стороны, когда нас двое, это абсолютно нормальная рассадка, там, скажем, географическое, психологическое расположение людей друг напротив друга во время деловых переговоров, это абсолютно естественно, правильно и как бы логично. Но когда нас трое или четверо, здесь начинается целая магия, я бы сказала, ритуальная, потому что когда мы садимся рядом с кем-то, то мы как бы организуем либо треугольник, либо организуем такой как бы вариант сражения, потому что человек, который остается в меньшинстве, автоматически его психика начинает настраиваться на защиту. Поэтому если мы хотим, чтобы наши переговоры прошли успешно, и при этом хотим использовать невербальные знания и навыки, то если нас трое с одной стороны, а с другой стороны пришел только один человек...
1: Ты сразу не бейте его. Бить будете потом. Ну, по крайней мере, не ногами сразу начинайте. Так.
2: Но для того, чтобы все-таки его расслабить и легче с ним было договориться, лучше, если кто-то наиболее мягкий, эмпатичный и симпатичный сядет с ним на одной стороне. То есть, чтобы вас было двое,
1: но
2: надо.
1: Точно
2: двое.
1: Не за спиной за его.
2: Однозначно, это само собой. И опять же, вариант такой, что руки. Очень важно показывать руки, потому что это тоже, в общем-то, устаревшая часть.
1: Ну да, архаичная история. Нет, у меня камни в руках. Да.
2: Да, но тем не менее, вот этот вот как бы жест «я пришел с миром». Почему? Потому что мы не контролируем это. Мы этим не владеем, если не направляем туда свое осознанное как бы осознание. Но это на нас влияет, и когда мы за этим не смотрим, влияние вот этих моментов невербальных
1: поступков вкрадывается в сознание
2: так велико,
1: человека.
2: Что мы рационализируем, почему мы не будем с ним заключать договор с этим человеком, а на самом деле это абсолютно нелогично. Я бы даже сказала, что иногда это глупо и в ущерб себе. Поэтому то, что мы делаем, это мы, конечно же, кладем руки на стол, ничего не держим под столом, ничего не держим за спиной, руки открыты в идеале. Как бы кладем свободно, стол, поза расслабленная. Ну и, конечно же, очень важный момент тоже, который, в принципе, как бы уже запакован, уже как бы является частью системы, но иногда им кто-то может пренебречь, вот чтобы не пренебрегали. Когда люди едят вместе, то, опять же, вступает определенная биохимия. Наша физиология говорит, что здесь безопасно. Это может быть просто даже чай с чем-то вот номинальным, какие-то печенюшка, там еще что-то. Но тем не менее, как бы это действует расслабляюще, потому что бессознательно у нас сидит установка оттуда издалека, что я ем, когда мне безопасно. Поэтому я бы сказала, в принудительном порядке надо
1: накормить. Ну и плюс еще получается, одна сторона угощает.
2: Да, да, это тоже.
1: Да, что...
2: Это тоже приятно, да. И, конечно же, чтобы облегчить задачу, если это позволяет формат переговоров, поляну лучше накрыть.
1: А теперь последнее наставление.
2: Голос, голос, интонация голоса. То есть говорим размеренно, говорим не торопясь. Конечно же, мы подстраиваемся к своему оппоненту или партнеру или будущему, да, то есть с которым наша цель договориться. Подстраиваемся под его скорость речи. Он быстро тараторит, мы тоже ускоряемся, чтобы человек считал, что мы говорим на одном языке.
1: Да.
2: То есть бессознательно, опять же, вызываем больше доверия. Используем его громкость. Если он громко говорит, предположим, такой шум, да, соответственно, мы усиливаем свою громкость. Если он говорит тихо и медленно, мы тоже начинаем говорить тихо. Эта техника называется техника отзеркаливания, как раз для того, чтобы создать так называемый рапорт, то есть чувство доверия у собеседника, который вас видит, например, первый раз в жизни.
1: Мы с тобой одной бизнес-крови. Большое спасибо, друзья, вам тоже, конечно же, за внимание. Как всегда, я Дмитрий Таеров. Благодарю вас большое. Всем спасибо. Алису Метельну вместе со мной. Еще раз хором благодарим. Психолог Алиса Метельна была с нами, психолог-эксперт в области человеческих отношений. До новых встреч!
0: Психология. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: На правах рекламы.
4: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
4: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
5: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
4: И какие цилиндры перестают работать первыми?
5: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
4: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
5: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
4: Получается, это еще и потеря уверенности?
5: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
4: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
5: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
4: Пожалуй, нет.
5: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
4: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
5: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
4: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
5: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
4: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
5: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
4: Три, а не один?
5: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
4: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
5: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
4: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
5: Нет, производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
4: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
5: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
4: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
5: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав «Секрет императора» «Актив плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
4: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, «Секрет императора» — это не средство на раз, а целая система?
5: Именно. «Секрет императора Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
4: Потрясающе! Но почему «Секрет императора Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
5: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
4: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
5: Помните, возраст не приговор. «Секрет императора Актив Плюс» — это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
4: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Коллекции.
6: Я вот собираю автографы, какие-то старые афиши, фотографии.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Екатеринбурга. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
10: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
11: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
12: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Глава государства в пятницу посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области. Подразделения группировки войск «Центр» сжимают кольцо окружения ВСУ в Доброполье. На следующей неделе в Москве будет сравнительно тепло, но сыро. Далее подробно. Задачи учения «Центр-2026» решаются с учетом опыта спецоперации, заявил Владимир Путин. Он посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где наблюдал за военными учениями. Президент подчеркнул, что главной целью совмещенных учений «Центр-2026» и взаимодействия «2026-ОДКБ» являются отработка навыков отражения внешней угрозы. На полигоне Чебаркульский глава государства встретился с иностранными военными атташе. Путин заявил, что общение военных из разных стран важно, оно укрепляет доверие между государствами.
2: Уверен, что ваша встреча и ваша совместная работа была полезной. Надеюсь, она была и интересной для таких людей, как вы, для профессионалов. Конечно, важно и общение между собой, важны новые знания, особенно основанные на реальных боевых действиях. Но и самое главное заключается в том, что когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между и военными людьми, между государствами, которые вы представляете. Надеюсь, что мы будем продолжать это сотрудничество. Спасибо за то, что вы здесь. Мы всегда ждем вас для совместной работы. Ну и просто будем рады вас видеть в гостях.
1: На полигоне Чебаркульский Владимир Путин осмотрел выставку образцов вооружения